0: соблюдая закон, где, обходя его на вираже, выкупил у патрульной службы списанный в утиль катер-охотник. Все подозревали, что в утиль катер списали за крупную взятку, данную графом кому надо, но помалкивали. На переоборудование ушло целое состояние. Хищник-катер изменил очертания, наполнился роскошью обстановки, из тигра делаясь домашней кошечкой. В регистрационном перечне охотник теперь назывался «Горлицей», «Частной яхтой». Но у горлицы сбереглось кое-что из когтей и клыков списанного бойца. Вихрь пенетратора отпрянул, чуя опасность, но вскоре приблизился опять. Щеки-венечки побагровели, а черты лица, напротив, приобрели неприятную заостренность, как у покойника. Поэт оставил стену в покое, сел на ковер и затянул гнусавым болезненным тоном. «Поднимите мне веки, не вижу, ослеп, безутешен навеки, не вижу, ослеп, жизнь была человеке изюминкой в хлебе». Он не заикался, внутри венечки копался кто-то стократ более сильный, чем М. Лури, и этот кто-то освобождал поэта от дефекта речи, вместе с ним отбирая главное — знать бы что. А граф Мальцов все никак не мог справиться с блоком огневого обеспечения. Коррекция, которой хватало Аркадию Викторовичу, чтобы встать и лихо выпить за здравную чарку, не обеспечивала чувствительности и скорости реакции, необходимой для боевого контакта. Так невропаст не способен вести куклу, пока не получит от нее троекратного согласия. «Карл, Карл, душа моя, работай!» — хрипел Аркадий Викторович, воюя не с пенетратором, а с собственным телом, предательски отказывающим больному бомбардиру-майору. «Карл, гадюка, работай, милый, давай!» Маэстро Карл работал, но в одиночку не справлялся. Взгляд маэстро, обращенный к Эмме Лаури, можно было истолковать единственным образом. Эмма фигурировала в контракте между Филандой и Мальцовым, где стояли подписи обоих кукол. У нее имелся доступ к графу. На всякий случай, ибо Карл Эмерих был предусмотрителен.
1: «Чтобы вы все сдохли!»
0: Трудно сказать, кому именно адресовался вопль блондинки, когда Эмма вцепилась в его сиятельство, подхватывая пучок моторика. Зато Аркадий Викторович мигом воспрял, увеличивая чувствительность голоформы, наклоняясь вперед и раскачиваясь, словно сектант на молитве. Почти, уже почти вышло. Увы, игры в четыре руки хватало на пределе. И тогда Лючано перехватил второй умоляющий взгляд маэстро. На раздумье времени не оставалось. Чувствуя себя на обрыве перед прыжком в ледяную воду, Тарталья ринулся к графу. Он схватил Мальцова за дрожащие плечи, пренебрегая этикетом и приличиями. «Вы согласны, чтобы я...»
2: «Согласен, сатана тебя заешь!»
0: «Вы даете согласие на контакт?»
2: «Да!»
0: «Вы...» Втроем невропасты сотворили чудо. Королева боль улыбнулась, решив сегодня не создавать проблем любимому подданному. Лючано работал с наслаждением, виртуозно, как не работал никогда в жизни. Граф Мальцов мог быть доволен, мало кому доводилось служить объектом сразу для троицы кукольников. Он и был доволен. Отставной вояка. Более того, он был счастлив. Яхта сделала сложный маневр, в результате чего искрящийся вихрь оказался строго по левому борту. И батарея плазматоров из открывшихся портов шарахнула по лже-полковнику прямой наводкой, а потом еще раз, сминая и рассеивая.
2: — Есть! Есть! Жечь твой прах!
0: Венечка упал на спину и потерял сознание. Потом Лючано будет ломать голову, вспоминая, получил он от графа третье решающее согласие или нет, и чудо произошло на самом деле. Но вскоре оставит это пустое занятие.

0: фантастики.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Фантастическая проза Сергея Лукьяненко. Вечерняя беседа с господином особым послом. Прежде чем войти в лифт, Анатолий не удержался и посмотрел в окно еще раз. Разумеется, корабль чужих был на прежнем месте, прямо над памятником Петру Первому. На высоте 114,5
1: проверено
0: метров, непоколебимо удерживаемый в ночном небе антигравитационными
1: заявлено
0: двигателями и цепочка оранжевых огней, обозначающие боевые рубки,
1: предположительно,
0: все так же опоясывала края огромного диска.
1: Да и куда им одеваться?
0: Внизу, под чудовищной машиной смерти и разрушений, второй месяц парящий над Москвой, мерцала иллюминация. Ехали по улицам машины, гуляли, изредка задирая голову к небу, люди. Человек – очень пластичное создание. Человек может привыкнуть ко всему, причем удивительно быстро. Анатолий вздохнул и вошел в лифт.
2: «Добрый вечер, господин особый посол», –
0: приветствовал его охранник.
1: «Немолодой уже человек, наверняка в чине не ниже майора. Какой-нибудь альфовец, вероятно».
0: «Добрый вечер». Охранник нажал на кнопку, и лифт пополз вверх.
1: «Какого дьявола чужие облюбовали именно это здание?»
2: «Как? Успехи?»
0: – вежливо поинтересовался охранник.
1: «Это был ритуальный вопрос».
0: И ответ Анатолия был не менее стандартным. «Работаем».
1: «В лифте наверняка стоял десяток
0: подслушивающих устройств.
1: И в амуниции охранника еще пяток».
0: «И у Анатолия 7 звука, видео и черт знает что записывающих приспособлений, про которые он знал. 3, про которые знать был не должен.
1: И неизвестно сколько слишком хорошо замаскированных».
0: Говорить о чем-то было нелепо. Да он и не собирался делиться тайнами с охранником. Пусть даже тот был проверенным и преданным до мозга костей профессионалом.
1: Но сегодня охранник решился еще на один вопрос.
2: «В новостях. Там было интервью с...»
1: Легкий кивок вверх.
2: «Так они сказали, что вообще не собирались вести переговоры. Что только господин Анатолий Белов убедил их не торопиться с захватом земли».
0: Анатолий промолчал.
1: Да и охранник, видимо, сообразив, что за эту вырвавшуюся реплику ему еще придется отвечать,
0: замолчал. Лифт остановился.
2: «Удачи вам», –
0: пожелал в спину Анатолию охранник.
2: «Удачи».
1: Похоже, человека и впрямь проняло.
0: Глубоко вздохнув, посол по особым поручениям при президенте России Анатолий Белов шагнул на территорию инопланетного посольства.
1: Исходя из общепринятой дипломатической практики, на территорию чужого.
0: А исходя из грубой правды, стоит добавить и враждебного государства. Еще 2 месяца назад здесь был какой-то офис. Впрочем, после того, как Граги выбрали именно это здание под свое посольство в России, от офиса не осталось следов. Чужие очистили весь этаж до состояния голой бетонной коробки за неполный час.
1: А еще через час, когда Белов впервые вошел в посольство, оно же имело этот вид.
0: Стены, лениво шевелящийся оранжевый материал, похожий на встрепанный волок. Пол и потолок то же самое, только красноватого цвета. Немногочисленная мебель, непривычных форм, хотя ее назначение угадывается легко. Разбросанная по потолку наросты светильников излучает, хотя и не яркий, но абсолютно чистый белый свет. Конечно, если белый свет можно считать чистым.
3: «Добрый вечер, господин особый посол»,
1: – вежливо сказал Грак, сидящий у двери.
0: Его функция была приблизительно определена как охранник-секретарь. На вздернутых почти к подбородку тонких коленях Грага лежал Лучин. В воздухе перед ним парил, стремительно меняя окраску, маленький шар.
1: «Предположительно, голограмма. Предположительно, информационный терминал. Предположительно, работающий в видимом, инфракрасном, ультрафиолетовом и радиодиапазонах».
0: «Добрый вечер». Анатолий кивнул, на несколько секунд задерживая взгляд на шаре.
1: «Чтобы спрятанное в стеклах очков записывающее устройство, новейшая и секретнейшая разработка ученых, собрали побольше информации».
0: «Я не слишком рано?» Он знал, что пришел на 3 минуты раньше назначенного срока. Именно для того, чтобы попробовать поговорить с охранником.
1: «Предположительно...»
0: «Менее искушенным в дипломатических играх». Как ему надоело это слово
1: «предположительно».
0: Никакой точной информации ни о чем. Разве что о высоте, на которой парят над Москвой, Вашингтоном и Пекином летающие тарелки. Да и то... С чем связаны периодические колебания этой высоты? Плюс 12 сантиметров, минус 18, и выход на прежний уровень.
3: «Господин особый посол пришел на 3 минуты раньше», –
0: сообщил Грак.
1: Чешуйчатая челюсть подергивалась, выплевывая слова чужой речи.
0: «В пасти трепетал узкий раздвоенный язык. Глаза Грага, выпуклые, лишенные век, казалось, видели Анатолия насквозь.
3: «Господин посол может занять время беседой со мной. Господин посол может выпить чашечку чая или прочесть газету».
0: Тонкая рука Грага протянула Анатолию аргументы и факты.
1: «Разумеется, заполненные на 90% домыслами о природе и намерениях чужих».
0: «Спасибо. Я уже читал этот номер», – вежливо сказал Анатолий. «А вам интересно читать человеческие газеты?»
3: «Любая информация интересна».
0: Казалось, что Граг удивился.
3: «Это ведь возможность развития. А вам интересно читать наши газеты?»
0: «К сожалению, я лишен этой возможности», — ответил Анатолий.
3: «Вы не смогли пока выучить наш язык».
1: Язык Грага затрепетал в пасти.
0: Ученые предполагали, что это означает не смех и не угрозу, а сочувствие. «У меня пока не хватает на это времени». Анатолий улыбнулся, надеясь, что Граг правильно поймет мимику. «Я не имею ни одной вашей газеты, чтобы попытаться ее прочесть». Считалось, что на Земле уже есть 7 человек, способных понимать язык Грагов.
1: Сразу же после контакта, когда Граги любезно передали людям полные словари своего языка, Грага-английский, Грага-русский, Грага-китайский,
0: у всех лингвистов мира началась веселая жизнь. Каждое правительство сочло своим долгом упрятать более-менее способных ученых, тихо трудившихся в своих институтах и выступающих на эстраде чудо-полиглотов, знающих десятки и сотни языков, в комфортабельные и хорошо охраняемые заведения.
1: Там они поныне находились, пытаясь понять чужую психологию, исходя из чужого языка, а также готовя кадры переводчиков.
0: Странно, но полиглоты, в общем-то, не подвели. Анатолий знал, что, по их практически единодушному мнению, язык грагов был богатым, емким, но не слишком сложным. Труднее китайского, но легче русского, одним словом.
1: Может быть, Анатолий действительно сумеет им овладеть?
0: «Если человечество выживет...»
3: «Это плохо»,
0: — сказал Граг.
3: «У меня только старые газеты. Они вас устроят?»
0: Только весь опыт дипломата помог Анатолию сохранить спокойное выражение лица. «Да, наверное».
3: «Возьмите».
0: Рука Грага скользнула куда-то под высокое сиденье, до смешного напоминающего крутящееся кресло из бара.
1: И вернулась с тонким диском, напоминающим музыкальный или компьютерный компакт.
3: «Вот так»,
0: — сказал Граг, касаясь какого-то значка на диске.
1: В воздухе появился еще один мерцающий шар.
3: «Это скорость восприятия».
0: «Касание еще одной кнопки?» «Да, наверное, кнопки». Шар засветился мутным белым светом.
3: «Вам пора», —
1: внезапно сказал Граг, прерывая демонстрацию.
0: Протянул диск Анатолию. «Провокация? Дезинформация? Вы уверены, что можете дать мне этот предмет? И ваше руководство не будет иметь претензий ко мне и всем людям?» —
1: спросил Анатолий, не поднимая руки.
0: Чешуя на голове Грага зашевелилась.
1: Признак раздражения, почти явный. Дословный перевод фразы «разгневаться» звучал как «шевелить лобной чешуей».
0: Хотя, разумеется, перевод мог быть сознательно искажен.
3: «Да, уверен. Вы обвиняете меня в намеренном желании причинить зло?»
0: Эти чертовы Граги очень быстро соображают и очень любят подчеркивать свою честность. Слишком уж любят. «Нет, разумеется, не обвиняю», — сказал Анатолий. «Я просто стремлюсь исключить возможность малейшей неправильности в своей оценке информации».
1: Вот это Грага сразу успокоило.
0: Наверное, потому Анатолию и удавалось удержаться на этой работе все 2 месяца.
1: Хотя у американцев послы менялись 2, а у китайцев 3.
0: Умение интуитивно найти правильный подход – главное для дипломата.
3: «Все правильно. Все разрешено. Это старая технология, мы больше не скрываем ее от вас. Берите».
0: Граг продолжал протягивать диск. И Анатолий понял, что выхода нет. Вздохнул и взял газету.
1: Диск был твердым, прохладным, шершавым на ощупь. Обычная пластиковая пластинка.
0: «Какая к черту технология? Дайте Леонардо да Винчи телевизор, и что? Допустим, он научится его включать. Допустим, разберет и осмотрит все детали».
1: «Слишком велика пропасть, чтобы этот артефакт чужой цивилизации в чем-то помог земным ученым».
0: «А вот содержание диска – дело другое. Газеты. Чужие источники информации. Вряд ли там есть описание технологических секретов, но, по крайней мере, появился шанс понять их психологию».
1: «Конечно, если в этих газетах есть хоть слово правды. Если они не содержат одну лишь специально подготовленную тезу».
0: «Спасибо», — сказал Анатолий. С часто бьющимся сердцем он пошел по коридору.
1: Граг-охранник вернулся к лицезрению своего шара.
0: «Может быть, задействовать экстренную связь? Или отказаться от встречи? Покинуть посольство? Нет, нельзя. Лучше вести себя так, будто ничего особенного не произошло.
1: И, наверное, не стоит скрывать факт неожиданного презента от инопланетного коллеги.
0: Перепонка, заменяющая Грагом двери, расступилась перед Анатолием, и он вошел в кабинет особого посла планеты Граг.
4: Здравствуйте, мой дорогой.
1: Посол встал из-за узкого в форме полумесяца стола.
4: Рад вас видеть в добром здравии, Анатолий.
0: Встал, это слабо сказано. Выпрямился, вырос, вознесся.
1: Когда Граг сидит, он ростом взрослого человека.
0: А выпрямляясь, превращается в трехметровую, устрашающего обличья тварь.
1: Вот только думать так про него не стоит. Не тварь, а коллега.
0: Никто не знает, может быть, Граги способны читать мысли.
5: Здравствуйте, Дкар. Анатолий улыбнулся широко и радостно, с неподдельной искренностью, будто встретив лучшего друга, с которым несколько лет не виделся. Как ваше здоровье? Как ваша печаль по родным?
0: Ритуал приветствия был исполнен, и обе высокие договаривающиеся стороны уселись на чем-то, напоминающем то ли узкий диван, то ли обитую мягкой тканью скамейку.
5: «Я принес очередные предложения от нашего президента», — сказал Анатолий. «Очень хорошее предложение».
4: «Я проявляю слабый энтузиазм»,
0: — любезно сообщил Граг.
5: «Вот, смотрите».
1: Анатолий достал из портфеля карту, раскинул в воздухе.
0: И, как обычно, напрягся, ощутив, что под картой образовалась невидимая, да и неосязаемая руками,

0: мы предлагаем вам Псковскую область и, внимание, это очень большая уступка с нашей стороны. Поймите, Краснодарский край. Вы же любите теплый климат, не так ли?
1: Чужой посол молчал, глядя на карту.
2: Будто ему не солидный кусок России предлагали, а огрызок яблока.
0: Поймите, что для нас самих весьма важны эти территории. Там проживают десятки миллионов людей, там расположены важнейшие заводы, сельскохозяйственные угодья.
1: Грак щелкнул языком. Покачал головой, явно копируя человеческий жест.
3: Нет.
0: Мы также не будем возражать против полной аннексии цивилизации Грак Украины, за исключением полуострова Крым и Кавказа.
1: С видом человека, идущего на последнюю жертву, сказал Анатолий.
3: Нет.
1: Анатолий посмотрел в холодные глаза Грага.
2: На самый крайний случай у него были полномочия предложить Грагам еще часть из требуемых ими территорий.
1: Даже Москву и Красноярский край. У человечества нет сил сопротивляться захватчикам. Есть силы лишь торговаться, и то по причине свойственной расе Граг доброты и уважения к чужой жизни.
3: Мы далеко ушли от своего первоначального предложения отобрать лучших представителей человечества и поселить их в охраняемых резервациях,
1: сказал Дкар.
3: Проявляя уважение к младшим братьям по разуму, мы начали переговоры. Нашим последним требованием было предоставление каждой страной половины своей территории для беженцев с планеты Грак, желательно той части, где климат наиболее теплый.
1: Анатолий молчал. Да, именно так. И мы готовы. На самом деле, мы уже давно готовы отдать вам половину своей планеты. Мы просто пытаемся торговаться.
3: Поскольку нашим ученым удалось создать дестабилизатор пространства и уничтожить черную дыру, угрожающую нашей звездной системе.
1: Грак говорил, будто вколачивал гвозди в крышку гроба.
3: Мы получили время для этих переговоров. Но наша раса молода, энергична и отныне нацелена на экспансию. Нам необходимы пригодные для белковой жизни планеты. Эти планеты – большая редкость в галактике. По последним данным с Грага, нам необходима территория не меньше, чем планета Земля.
2: Все. Приехали. Вот чем объясняется подарок охранника. Какая разница, что люди поймут из старой газеты, если планета обречена? Выпустят Граги свой давно разрекламированный хомовирус.
1: И через трое суток на Земле не останется ни одного человека. Ну, может, дрожащие от страха президенты в герметичных бункерах. Ему вдруг захотелось сделать то, на что дипломат просто не имеет права никогда. И ни с кем. Ни с людоедом Бакасса, ни с чужим, готовым сожрать всю человеческую расу. Вцепиться в чешуйчатую шею, умереть, но попытаться убить эту тварь, самодовольную, наглую, происходящую из какого-то их важного рода. Предок Ткара сделал что-то очень важное. Наверное, уничтожил предыдущую беззащитную планету.
3: Логика экспансии неумолима,
1: продолжал Грак.
3: Уничтожение чужого разума претит нам, но мы были вынуждены предъявить Земле свой ультиматум. К счастью, 3 дня назад завершились успехом испытания первого планетного завода.
1: К счастью? Боюсь, что не понимаю вас, господин особый посол,
2: прошептал Анатолий.
1: Кажется, он утратил всю выдержку. Кажется, прослушав и просмотрев записи, эксперты неодобрительно покачают головами.
3: Мы хотим просить у человечества планету Венера и планету Марс как наиболее подходящие для преображения в необходимую нам среду обитания.
1: А Земля?
2: Не веря собственным ушам, спросил Анатолий.
3: Земля остается вам.
1: Дкар развел длинными руками.
3: Вся в качестве жеста доброй воли и в качестве извинения за памятный и прискорбный инцидент мы также предоставим стране США участок на планете Венера или планете Марс, равный бывшей территории Калифорнии.
1: Этого просто не могло быть. Анатолий смотрел в глаза Грага, будто пытаясь найти в них подтверждение сказанному.
2: Но, похоже, Граг истолковал его молчание по-другому.
3: Галактика жестока, мой дорогой. Вам повезло, что первыми на Землю прилетели именно мы.

0: всегда трепетно относящиеся к огонькам зарождающегося разума. И еще более повезло, что мы успели уничтожить черную дыру, вынуждающую нас к переселению, а теперь и научились преображать планеты. Мы будем добрыми соседями, друг мой. Ведь если на Землю захочет претендовать иная раса, молодая, энергичная, стремящаяся развиваться, мы сможем сказать свое веское слово в вашу защиту.
1: Анатолий, сглотнул. У меня нет полномочий немедленно принять ваше предложение, господин особый посол, сказал он. Но я немедленно передам его правительству России. И надеюсь, что наши переговоры приобретут значительный импульс в правильном направлении. От себя лично, а не для протокола, скажу, что ваше предложение мне нравится.
2: Ткар вновь изобразил улыбку.
0: Я рад, друг мой. Вы разделите со мной легкую трапезу и чашечку чая.
1: С удовольствием, Ткар. Жестом, исполненным глубокого символизма, Ткар снял с невидимой опоры карту России, аккуратно сложил и протянул Анатолию.
2: Тот поспешно спрятал ее в портфель. Дешевенький портфель из ткани, так как было решено, что изделия из кожи животных могут натолкнуть грагов на неприятные мысли в отношении человечества.
1: У него было такое чувство, что он забирает у грага не раскрашенную бумажку, а всю страну. Всю огромную страну, оставшуюся людям. Черт, а ведь американцам в каком-то смысле повезло. Получат территорию на Марсе или Венере, рядом с чужими. Бизнес, обмен технологиями. Черт, тут пожалеешь, что ракетами по садящемуся кораблю шарахнули именно из Калифорнии, а не откуда-нибудь с Чукотки. Слуга Грак.
2: Людям так и не удалось пока выяснить социальное устройство чужих, но выполнял он именно функции слуги.
1: Принес еду и чай. Сервировал он на этот раз обычный материальный столик, чему Анатолий был очень рад. Для Грага были поданы полоски слегка прожаренного мяса и чай.
2: Для Анатолия восточные сладости и чай.
1: Метаболизм у грагов, видимо, походил на человеческий, но земную пищу Ткар при нем не употреблял, лишь чай.
0: «Мы были очень удивлены, наткнувшись на вашу планету»,
1: тем временем сказал Ткар, бросил в пасть кусочек мяса, посмотрел на стену, и в ней возникло окно, незастекленное, настежь открытое в теплую летнюю московскую ночь.
2: «Интересно, остались ли на этом этаже обычные бетонные стены? Или и они преображены техникой грагов?»
1: Удивлены? Сейчас, когда внезапно схлынуло двухмесячное напряжение, Анатолий был более чем расположен к светской беседе.
0: «Да, конечно. Этот район космоса не является неисследованным. Здесь проходили трассы Тиуа. Это любопытная раса амфибий, которая, к сожалению, 70 земных лет назад покинула материальный мир».
1: «Погибла?» – уточнил Анатолий.
0: «Нет». «Нет».
2: Протестующе покачал головой Грак.
0: «Нет. Очень развитая раса. Могли творить звезды и планеты из вакуума. Достигли пределов развития для биологических существ. Они перешли на иной уровень существования, и мы не можем, пока не можем, понять их новую сущность. Может быть, они создали новую вселенную, более их устраивающую, кто знает. Освободившийся район стали занимать другие цивилизации, в том числе и мы. Мы очень неспешная раса, мы домоседы, и склонны к простому созерцанию жизни, но едва не случившаяся катастрофа вынудила нас принять логику звездной экспансии. Мы надеялись занять освободившиеся планеты Тиуа, ведь им они уже не понадобятся, но мы опоздали».
1: Грак помолчал, глядя в окно.
0: «Все планеты Тиуа уже были заняты. Это такая редкость. Теплая планета с кислородной атмосферой. И тут мы обнаруживаем Землю. Мы долго размышляли, почему на территории Тиуа существует отсталый разум. Почему планета не захвачена ими?»
1: «Вы же сказали, друг мой»,
2: осторожно заметил Анатолий,
1: «что эта раса способна была творить звезды и планеты из вакуума. Что им маленькая планета Земля?»
0: «Да, конечно. Но раньше, когда Тиуа только развивались, когда они были неумелыми и неопытными, как мы, им тоже нужны были планеты. Но они не стали захватывать Землю. Удивительно. Именно поэтому мы решили сохранить человечество, насколько это было возможно, без ущерба для Грага. Предлагали вам резервации, а потом и целую половину планеты.
1: Мысленно Анатолий возблагодарил неведомую сверхцивилизацию, не тронувшую Землю. Вы очень мудры и добры, сказал он.
0: Спасибо за хорошие слова, друг мой.
2: Церемонно изрек Грак.
1: Хлебнул чая. Помолчал и доверительно сказал.
0: Теперь вам не следует бояться. Мы поняли, в чем дело. И теперь вас никто больше не тронет.
1: А если к Земле прилетит раса более сильная, чем вы? Рискнул уточнить Анатолий.
0: Тогда, быть может, беда грозит нам,
1: сказал Грак.
0: Хотя теперь мы пересмотрели свою политику и станем развиваться быстрее. А вы в любом случае уцелеете, мы объясним, в чем дело, и вас не обидят.
1: Анатолий отпил чая.
2: Его раздирало на части между долгом, повелевающим немедленно сообщить правительству о полученном от Грагов помиловании, и жгучим любопытством.
1: Он спросил, и вас послушают?
0: Конечно.
1: Грак прошествовал к окну. Посмотрел на парящую в небе тарелку.
0: Если вы не против,
1: сказал он,
0: мы подарим вам эти три корабля. Возможно, это значительно подстегнет развитие человеческой расы. Я не испытываю даже вялого энтузиазма от этого предположения, но попытка не пытка.
1: У Анатолия вспотели ладони. Вы говорите серьезно? Господин посол по особым поручениям.
0: Да.
1: Но, насколько я понимаю, эти корабли являются основой звездного флота планеты Грак.
0: Являлись.
1: Грак лениво взмахнул рукой.
0: Хлам. Устаревшая технология. Памятники. Нет. Наверное, мы оставим себе один. Как памятник. У людей замечательная традиция оставлять памятники.
2: Он шумно выдохнул, развел руками.
1: Наверняка сейчас в него целились десяток снайперов из спецназа. А сверхчувствительные микрофоны и сверхмощные телекамеры, лучшие из созданного человеческим гением, жадно подглядывали в окно.
0: Этот город,
1: сказал Грак,
0: сплошной памятник.
1: Ему 800 с небольшим лет, вставил Анатолий. У нас есть куда более древние города.
0: 800 земных лет,
2: повторил Грак задумчиво.
0: Потрясающе. Неслыханно. В ту пору мой прапрадедушка, к сожалению, покинувший мир до моего рождения, изобрел колесо. Я до сих пор считаю, что именно это было главным стимулом к развитию Грага. 800 лет, и вы едва успели за этот срок выйти в космос.
1: Посол по особым поручениям планеты Граг шагнул к оцепеневшему Анатолию. Опустил ему на плечо цепкую трехпалую руку.
0: Друг мой, вас бережно охраняли Тиуа. Теперь этот святой долг примем мы. Не бойтесь ничего. Вас никто не обидит. У кого же поднимется рука тронуть вас? Таких.
1: Он на долю секунды замолчал, сочувственно подергивая языком, подыскивая подходящее слово. И то, конечно же, нашлось.
0: Таких убогих.

0: Lion Sprague de Camp, Fletcher Pratt. Самый странный бар во вселенной. Врата отворились. «Мистер Виллисон, познакомьтесь с мистером Алленом», — сказал доктор Бреннер. «Он инженер». Виллисон пожал протянутую руку с несколько недовольным видом. «Может, выпьем за знакомство?» — спросил он. «Сделайте мне ржаное с водой, мистер Ковен. Мистер Аллен, вероятно, нам поможет. Витер Вокс пытается рассказать о четвертом измерении, о котором он прочитал в книге, а мы ничего не можем понять». «Послушайте же», — провозгласил Витер Вокс. «Предположим, что я проведу линию вокруг моего стакана вот так». Он потянулся к стойке, провел пальцем по медной решетке, на которую мистер Ковен ставил пивные кружки, наполнив их из крана, и начертил влажную линию вокруг своего стакана с коктейлем. «Двухмерное существо не смогло бы преодолеть эту линию, не промокнув. Но поскольку я существо трехмерное, то я могу. А если бы я был существом четырехмерным, то я смог бы преодолеть трехмерный барьер». «Как в тот раз, когда мой брат Герман подбирал комбинацию замка, чтобы открыть сейф», — сказал мистер Гросс. «Ужасно сложно было. Он как раз собирался жениться, а лицензия на брак лежала в сейфе». Виллисон заметил. «Но вы не четырехмерный. Никто никогда не видел четырехмерного человека. Да и двухмерного тоже, если на то пошло». «Но Эйнштейн», — проговорил Витер Вокс. «А Эйнштейн тут при чем?» — спросил Виллисон. «А его партнер», — продолжал тем временем Гросс, — «настаивал, что они не должны вызывать одного из тех специалистов по скрытию сейфов, потому что специалист проделал бы в этом сооружении дыру, а сейф стоил кучу денег. Но этот партнер, прежде чем войти в дело с моим братом Германом, выступал в опере под именем Феллитти, и он говорил, что может разбить стакан своим пением. Так почему бы ему, воспользовавшись силой голоса, не открыть сейф?» «Он утверждает, что четвертое измерение — это время», — сказал Витер Вокс. Виллисон почувствовал, что проиграл. Когда мистер Аллен, инженер, поднял свой стакан Роб Роя, как бы салютуя всем собравшимся, Виллисон спросил. «Вы можете что-нибудь с этим поделать?» — он указал на Витер Вокса. «Ну, я не знаю, надо ли мне вмешиваться», — ответил Аллен. «Он совершенно прав в определенном смысле. Все, что вы можете измерить, в самом деле измерение. Вы можете назвать время первым измерением, например, а сумму денег в моем кармане вторым. В итоге вы узнаете, как долго я смогу здесь выпивать, не разорившись». «Да я не об этом», — сказал Витер Вокс.
1: «Я тоже», — заметил Виллисон.
0: «Мистер Витер Вокс сейчас говорил, что если бы мы смогли использовать четвертое измерение, то сумели бы посетить некие места и увидеть некие вещи. Сейчас мы не можем побывать в тех местах и разглядеть эти вещи».
2: «О-о-о», — пробормотал Аллен, глотнув еще роброя, а затем осмотрел стакан, как будто ожидал обнаружить на дне рыбу. Потом он произнес.
0: «В общем-то, совершенно верно. Четвертое измерение — просто математическая концепция, и ее даже теоретически нельзя использовать так, как вы говорите». Он нервно усмехнулся, потом одним глотком прикончил выпивку и подал знак мистеру Ковену. «Но у меня есть некоторые основания полагать, что трехмерные тела могут использовать четвертое измерение. Произошло кое-что занятное».
3: Гросс еще раз попытался досказать свою историю, но доктор Бреннер его утихомирил.
0: Виллисон проговорил. «Так вы хотите нас уверить, что можете использовать какую-то формулу?» «Нет. И я просто надеюсь, что это было четвертое измерение, поскольку если это не так, кое-что происходит прямо...» «Давайте-ка я вам все расскажу, и вы сами ответите, можно ли отыскать какое-то объяснение». «Примерно 2 года назад», — сказал Аллен, — «я отправился на восток с миссией мостов мира. Мы прокладывали трубопровод на юге Ирана. Там доходит до 120 в тени. Только тени там никакой нет. Наверное, все мы уже порядком устали, но у нас работал казначей по фамилии Минс. Толстяк из Миннеаполиса, который страдал от жары сильнее прочих. Ну, однажды в субботу днем я пришел в контору и увидел, что он крепко повздорил со старым Хамидом Абади, начальником бригады из местных. Хамид хотел получить для своих людей деньги за неделю и утверждал, что он не получил их, как полагалось, в среду, когда у Минца был приступ дизентерии или какие-то желудочные колики. А Минц говорил,
2: что большой босс, скорее всего, отдал рабочим зарплату, и Хамид просто пытается получить лишние деньги, чтобы потом сбежать. Когда пришел я, их спор зашел уже слишком далеко. Минц совсем слетел с катушек, он позвонил в персидскую полицию и потребовал, чтобы Хамида задержали и допросили. На всякий случай, вдруг вы не знаете, персидские полицейские не отличаются вежливостью. Я не стал бы упрекать старого Хамида за то, что тот слегка побледнел, услышав такое. Но он был всего лишь грязным старым вожаком толпы крестьян. А Минц представлял огромную корпорацию, так что полицейские собирались забрать Хамида. Тут вмешался я, предложив проверить бухгалтерские отчеты, чтобы выяснить, заплатили Хамиду или нет. Но сразу стало ясно, что документы заперты в личном сейфе нашего начальника, а он уехал куда-то вглубь страны и должен был вернуться не раньше вторника. Что ж, я когда-то служил в армейской контрразведке, знаете ли, и когда проходил обучение, то на одном из занятий узнал, как взламывать сейфы. Полагаю, я уделял занятиям внимания ровно столько же, сколько все обычные студенты. И этого хватило, чтобы сдать экзамены. Но я в самом деле знал кое-что о взломе простых сейфов с реверсивными механизмами. Именно такой сейф и стоял в кабинете большого босса. В итоге я вышвырнул из офиса всех, кроме Минца. Он сидел на стуле и что-то непрерывно бурчал.
3: И попытался справиться с сейфом.
2: Я скоро осознал, что позабыл большую часть того, чему учился. На все у меня ушло больше 2 часов. Эти 2 часа, должно быть, показались весьма тягостными Хамиду, который сидел снаружи вместе с персидским полицейским, только и ожидавшим, когда можно будет вырывать ногти и применять другие известные ему формы допроса. Но в конечном итоге дверь сейфа распахнулась без всякого воздействия из 4-го измерения на 3-мерный объект. В сейфе, как и следовало ожидать, оказались не только документы, доказывавшие, что Хамиду Абади не заплатили, но и записка от босса к Марии Санджари, секретарше, в которой говорилось: «Убедитесь, что Хамиду заплатили за работу его бригады». Как только уехал босс, Мари просто запихнула все в сейф и умчалась по своим делам. Для меня самой важной частью всего этого дела оказалась признательность Хамида. Он поцеловал мне руку и хотел даже поцеловать меня в лицо, это мне не очень понравилось. Очень уж от него пахло куркумой. Хамид поведал, как он мне благодарен, и всунул мне в руку маленький золотой амулет на цепочке. «Это отворит вам все запертые места», — проговорил он на своем дурном английском. Вещица оказалась плоской, овальной формы, на ней было изображено что-то вроде руки, только изображение было очень грубым. Рука, казалось, сжимала меч, а может быть и крест. Но для меча острие выглядело слишком тупым, а если это был крест, то его изобразили перевернутым. На амулете виднелась какая-то надпись, которую я не смог разобрать, как будто паук оставил там свои следы. Я подумал, что подарок — очень трогательное выражение благодарности старика. Даже само золото, из которого был сделан амулет, немало стоило в Иране. Я не стал отказываться от подарка. Местному жителю это показалось бы непереносимым оскорблением. Я присоединил цепочку к своему кольцу для ключей и стал носить амулет вместо брелока. Вместе с историей о Минце и взломе сейфа вещица могла стать хорошей темой для бесед на вечеринках. В первый раз амулет проявил свою силу, когда закончилась одна из таких вечеринок, на которой я задержался, выпив слишком много и не съев ничего, кроме канапе. Я, признаюсь, и вправду перебрал. Может, даже 3/4 проглотил. Добравшись до дома, я приложил к замку ключ. Я только потом понял, что это был не ключ, а амулет, который мне дал Хамид. Дверь тотчас отворилась. Оступившись, я понял, что-то не так. По лицу меня били крупные дождевые капли, а на улице только что была тихая ясная ночь. Ноги мои касались не деревянного пола, а булыжников. Ночь была чернее негра, но находился я под открытым небом, а не в квартире. Я вот что вам скажу. Когда люди внезапно такое испытывают в трезвом виде, значит, у них не все дома. Я еще не протрезвел, и вокруг меня все качалось и крутилось, но после нескольких минут под дождем, слегка привыкнув к темноте, я смог разглядеть, куда попал. Я стоял в выложенном камнем внутреннем дворике возле 5-этажного вроде бы здания, выстроенного в форме латинской буквы «L». Среди камней на углу, где конец буквы «L» упирался в следующее здание, росло дерево. Я видел дверь и окна, выходящие во двор, но все было темно и тихо. Позади меня находилась высокая стена, преграждавшая путь. Очевидно, я прошел через ворота в этой стене. Я подумал, раз уж я сумел пройти через эти ворота в одну сторону, то смогу пройти и в другую. Я распахнул ворота, ничего не случилось, за исключением того, что я оказался на узкой улице, не очень длинной, с темными силуэтами зданий с обеих сторон. Все дома были одинаково пусты и безмолвны, будто город вымер. Я слегка пошатнулся, коснувшись рукой стены, я нащупал какой-то знак, и мне пришлось достать зажигалку, чтобы прочесть написанное на нем. Там обнаружились буквы 4-дюймовой высоты. «Ампас дю пети Джизус».
4: Надо вам сказать, от этого меня бросило в дрожь. Как уже говорилось, я был не в самой лучшей форме для того, чтобы размышлять о случившемся, но прежде чем я успел хоть немного собраться с мыслями, небо рассек луч прожектора, за ним еще один и еще, а потом начался ад кромешный. Завыли сирены. Этот звук нисколько не напоминал звук местных сирен. Это было высокое «и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и
2: Заречных улиц вдалеке. Сигналил он просто как сумасшедший. На фоне облаков появилось еще больше лучей прожекторов. А где-то вдали эхом отдавались орудийные залпы, потом раздался сильный взрыв, и яркая вспышка света осветила далекие здания. Я достаточно протрезвел, чтобы решить. Мне не хочется во всем этом участвовать. Тут можно попасть в неприятности и даже погибнуть. И тогда послышался такой грохот, как будто небо рухнуло на землю. Надо мной со свистом полетели камни, и большая часть одного из зданий в дальней части переулка Младенца Иисуса обрушилась и загорелась. Бросившись бежать, я подумал, как же мне повезло, что они использовали не самую мощную бомбу. Мощная уничтожила бы и меня, и все дома на этой улице. Все окна распахнулись, двери, полагаю, тоже, но поскольку я уже был на улице, то успел к разрушенному дому первым. Я услышал голос женщины, которая звала на помощь, откуда-то из-под груды щебня. Я выпил и был сильно возбужден, а потому, не колеблясь, бросился вперед к источнику звука. Едва я достиг вершины, раздался еще один взрыв. Вероятно, взрыв газа, потому что загорелись яркие синие огни. Язычок пламени больно лизнул мне руку. Почти сразу я увидел женщину, ее голова торчала наружу, и хотя волосы ее были растрепаны, а лицо искажено, я смог разглядеть в отблесках пожара, что эта женщина оказалась самым прекрасным созданием, которое мне встречалось в жизни. Я начал разбрасывать камни и куски древесины, чтобы вытащить ее наружу. Она перестала звать на помощь и проговорила: «Поторопитесь, месье, ради бога, я не ранена, меня просто завалило». Не знаю, как долго все это продолжалось, знаю только, я ни на что не обращал внимания, пытаясь вытащить ее, а огонь, казалось, окружал нас обоих, несмотря на дождь. Когда я отбросил массивную полку и выворотил погнутый остов кровати, который придавил женщину, несколько парней в забавных медных пожарных касках подобрались ко мне и вытащили нас обоих по короткой лестнице, установленной у подножья кучи щебня. Внизу собралась небольшая толпа, и все приветствовали меня. Такое случилось первый раз с тех пор, как я играл на третьей базе за школьную команду. Они закутали в плащ девушку, которая, кстати, была в длинной ночной рубашке. Она сказала: «Меня зовут Антуанетта Виоланта. Теперь, как видите, у меня нет дома, но если месье назовет мне свое имя и укажет место, где он живет, я смогу сообщить ему, куда прибыть, чтобы я смогла поблагодарить вас». «Меня зовут Ален», — ответил я, — «но... ну, я точно не знаю». «Ах, месье американец», — сказала она, — «вы говорите по-французски очень чисто, очень правильно». «Спасибо», — поблагодарил я, поняв, что она, очевидно, рассчитывала на продолжение знакомства, и решив, что я тоже очень этого хочу. «Возможно ли, мадемуазель Виоланта, проводить вас?» Все, кроме пожарных, которые сражались с пламенем, продолжали толпиться вокруг. И тут моей руки коснулся один из этих... чертовых французских полицейских. Полагаю, он заметил, как я заколебался, едва речь зашла о домашнем адресе. «Месье очень храбр и очень силен. Могу ли я увидеть удостоверение, месье? C'est la guerre». Я вытащил бумажник и вручил ему свою старую военную CIC. Я считал, что это превосходное удостоверение, поскольку оно подтверждает законность моих действий. Полицейский осветил карточку фонариком, и я смог увидеть, что его брови зашевелились. Он поклонился нам обоим.
1: «Не пожелают ли месье и мадам проследовать со мной в мэрии арондисмон?» — спросил он. «Следует составить отчет, после чего вам, мадам, будет обеспечено размещение, как пострадавшей от бомбежки». Он проследовал впереди нас к чертовски древнему драндулету, подобных которому я отродясь не видывал, но я не обратил на это особого внимания, потому что был слишком занят беседой с Антуанеттой Виоланте. Оказалось, что она изучала актерское мастерство и жила в заведении, которое называли «пансион», нечто вроде наших пансионов. Мэри оказалась большим, коричневатого цвета зданием с затемнением на окнах. Нас отвели в контору, и чиновник записал наши имена. Полицейский, который нас сопровождал, что-то ему прошептал. Он попросил еще раз мое удостоверение, затем взял его и вышел. Я сел и продолжил разговор с Антуанеттой Виоланте. После долгого перерыва чиновник вернулся и поклонился девушке. «Мадемуазель Виоланте», — сказал он, — «было решено выделить вам комнату в мэри на эту ночь». Она пожелала мне спокойной ночи и позволила ненадолго удержать ее руку. Мне пришло в голову, что никакого жилья у меня нет. Впрочем, я недолго об этом беспокоился. Почти сразу же, как только она вышла из комнаты, чиновник возвратился в сопровождении другого полицейского и большого старого француза, лысого, с огромными усами, одетого в черную шелковую хламиду. Он сел за стол, взял удостоверение и посмотрел на меня. «Месье Аллен», — сказал он, — «вы клянетесь, что информация, содержащаяся в этом документе, правдива?» «Разумеется», — ответил я, — «это официальный документ. Фотографии совпадают, не так ли?» «Месье Аллен, вы необычно солидно выглядите для человека столь юных лет». «Не знаю, какие годы вы называете юными», — заметил я. «Мне 34, родился я в 1915-м». «Ясно. И вы сержант в корпусе контрразведки американской армии 63-й дивизион, да?» «Месье Аллен, буду вам признателен, если вы мне сообщите, где располагается 63-й дивизион». «Что ж, сначала мы отрезали противнику путь к отступлению в Кальмаре», — сообщил я, «а потом двинулись в Саар, на соединение 7-й армии». Полицейские посмотрели на меня так, будто я совершил что-то ужасное, и старик стукнул кулаком по столу. «Убийца, лжец, шпион!» — закричал он. «Признавайся, тебе платят боши!» «Я ни в чем таком не признаюсь», — начал было я, но он не дал мне говорить. «Дважды лжец! Мы проверили все по телефону. В армии наших союзников, американцев, нет ни 63-го дивизиона, ни корпуса контрразведки. Ошибка? Вы, боши, всегда их делаете. Иногда просто невообразимые. Например, вроде твоей даты рождения. Сейчас тебе должно быть 3 года». Он драматическим жестом указал на настенный календарь, и внезапно я понял, почему автомобиль, в котором мы ехали, показался таким древним, а одежда окружающих людей такой забавной. На листе стояла дата — июль 1918 года. Сказать мне было нечего. Судья ткнул в меня пальцем. «Ясно, что здание в переулке Младенца Иисуса взорвал ты, убийца. Это была не бомба. Мы обыщем развалины и все выясним. Посадите его пока в камеру. А ты, шпион, помни, с тобой все кончено». Он встал. Двое полицейских тщательно обыскали меня, видимо, рассчитывая найти оружие. Затем довольно грубо столкнули меня по лестнице в подвал и бросили в камеру, где и заперли. Один из них произнес: «Приятных снов, мерзавец! Я скажу твоей подружке, что ты с ней встретишься утром». Я в темноте нащупал дорогу, наконец нашел кровать и сел, попытавшись собраться с мыслями. Я к тому времени уже протрезвел, и у меня началось просто немыслимое похмелье. Такое бывает, когда начинаешь трезветь, не имея возможности выспаться. Я решил, что в том случае, если я не сплю, амулет Хамида попытался помочь мне, познакомив меня с Антуанеттой Виоланте. Идея была просто прекрасной. Но с действием амулета как-то связан огонь, а мое попадание в тюрьму — просто побочное следствие. Обвинение в шпионаже тоже оказалось серьезным делом. Мне слишком хорошо известно, как французы относились к таким вещам, и я не рискнул бы оправдываться. Хотя если бы мне удалось избавиться от подозрений, я мог бы отыскать прекрасную Антуанетту. И я вспомнил, по словам Хамида, амулет откроет все запертые места. Что ж, я как раз сидел под замком. В общем, я взял амулет и приложил его к замку на двери камеры. Она распахнулась, как будто никогда не запиралась, и я вновь оказался в коридоре возле своей собственной квартиры. Уже почти рассвело, и все, что напоминало о моем путешествии, ожог на руке и промокшая и изодранная одежда. Аллен прикончил своего роб-роя и постучал по стакану, показывая, что требует еще порцию.
5: «Очень интересно», — сказал Виллисон. «Очень интересно. А вы еще когда-нибудь испытывали талисман? Или пытались как-то проверить
2: «В самом деле», — сказал Аллен, — «я попытался написать в Париж, но сами знаете, каковы французские чиновники. Они просто не ответили, когда я сделал запрос о девушке по имени Антуанетта Виоланта, а я не имел возможности отправиться в путешествие и проверить все на месте. Теперь это просто бессмысленно, ей было бы уже больше 50, и я больше не испытывал амулет, потому что стряслось кое-что еще. Я был дома у одной знакомой, ждал, когда она закончит одеваться и отправится со мной на прогулку. И вот я достал серебряный портсигар, решив покурить. Крышку заклинило, я как раз разглядывал какой-то журнал и, не замечая, что делаю, вытащил связку ключей, просунул тонкий конец амулета в щель, где крышка упиралась в стенку портсигара, и нажал. Портсигар открылся, но когда я сунул туда пальцы, не отрывая глаз от журнала, то почувствовал, что руку лижут языки пламени. Я воскликнул «О!» и посмотрел туда, и я увидел ад.
6: «Ад?» — воскликнули слушатели. «И на что же это было похоже?» — спросил Витровокс.
2: «Это было похоже на тот ад, о котором вам мог бы рассказать любой фундаменталист. Я как будто заглянул в глазок, но там повсюду было настоящее, сильное, ярко-красное пламя, и маленькие фигурки двигались где-то далеко внизу. Только мне не удалось рассмотреть никаких деталей. Я был настолько потрясен, что уронил портсигар. Он упал на крышку и снова захлопнулся. А когда я подобрал его и открыл, внутри были только сигареты, как и всегда».
6: «Так вы больше и не рискнули испытать амулет?» — спросил Виллисон.
2: Аллен допил свою порцию.
6: «Нет, не то чтобы. Дело в том, что я подозреваю, каковы будут последствия. Я, знаете ли, не хочу с ружьем для охоты на слонов оказаться при дворе Наполеона или на Северном полюсе. Вот посмотрите».
2: Он опустился с табурета, пересек бар, подошел к чулану в задней части комнаты и, вытащив что-то из кармана, приложил к замку. Дверь распахнулась. Всем прочим, стоявшим у стойки, показалось, что внутри сияет что-то яркое.
6: «Ну, будь я проклят!» — проговорил Аллен.
3: Он исчез в чулане, как будто его втолкнули внутрь. Дверь за ним захлопнулась.
2: «Эй!» — воскликнул мистер Коуэн. Он вышел из-за стойки, подошел к чулану и распахнул дверь. Из маленького окна у дальней стены, через весь бар Гавагана, потянуло холодом. Но чулан был пуст.

0: fastidieux.
1: Ноябрь 2005-го. Наблюдатели. В тот вечер все вышли из своих домов и уставились на небо. Бросили ужин, посуду, сборы в кино, вышли на свои, теперь уже не такие новешенькие веранды и стали смотреть в упор на зеленую звезду Земли. Это было совсем непроизвольно. Они поступили так, пытаясь осмыслить новость, которую только что принесло радио. Вон она, Земля, где назревает война. И там сотни тысяч матерей, бабушек, отцов, братьев, тетушек, дядюшек, двоюродных сестер. Они стояли на верандах и заставляли себя поверить в существование Земли. Это было почти так же трудно, как некогда поверить в существование Марса. Прямо противоположная задача. В общем-то, Земля была для них все равно, что мертвой. Они расстались с ней 3 или 4 года назад. Расстояние обезболивало душу, 70 миллионов миль глушили чувства, усыпляли память, делали Землю безлюдной, стирали прошлое и позволяли этим людям трудиться здесь, ни о чем не думая. Но сегодня вечером умершие восстали. Земля вновь стала обитаемой. Память пробудилась, и они называли множество имен. Что делает сейчас такой-то, такая-то? Как там имя Рек? Люди стояли на своих верандах и поглядывали друг на друга. В 9 часов земля как будто взорвалась и вспыхнула. Люди на верандах скинули вверх руки, точно хотели загасить пламя. Они ждали. К полуночи пожар потух. Земля осталась на своем месте. И по верандам осенним ветерком пронесся вздох. Давненько мы ничего не слышали от Гарри.
2: А что ему делается?
1: Надо бы послать весточку маме.
2: Она жива-здорова.
1: «Ты уверен?»
2: «Ладно, ты только не тревожься».
1: «Думаешь, с ней ничего не приключилось?»
2: «Конечно же. Пошли-ка спать».
1: Но никто не уходил. На ночные газоны вынесли остывший ужин, накрыли складные столы, и люди вяло ковыряли пищу вилками до 2 часов ночи, когда с земли долетело послание светового радио. Словно далекие светлячки мерцали мощные вспышки морзянки, и они читали: «Австралийский материк обращен в пыль непредвиденным взрывом атомного склада. Лос-Анджелес, Лондон подвергнуты бомбардировке. Война. Возвращайтесь домой. Домой. Домой». Они поднялись из-за столов. «Возвращайтесь домой! Домой! Домой!» «Ты в этом году получал что-нибудь от своего брата Теда?»
2: «Будто не знаешь. Послать письмо на землю стоит 5 монет. Не очень-то распишешься».
1: «Возвращайтесь домой!» «Меня что-то Джейн беспокоит. Помнишь Джейн, мою младшую сестричку?»
2: «Домой!»
1: В 3 часа, когда занималось зябкое утро, владелец магазина «Дорожные товары» вскинул голову. По улице шла целая толпа людей.
2: «А я умышленно не закрывал. Что возьмете, мистер?»
1: К рассвету все полки магазина опустели. Декабрь 2005-го. Безмолвные города. На краю мертвого марсианского моря раскинулся безмолвный белый городок. Он был пуст. Ни малейшего движения на улицах. Днем и ночью в универмагах одиноко горели огни.
2: Двери лавок открыты настежь, точно люди обратились в бегство, позабыв о ключах. На проволочных рейках у входов в немые закусочные, нечитанные, порыжевшие от солнца, шелестели журналы, доставленные месяц назад серебристой ракетой с Земли. Городок был мертв. Постели в нем пусты и холодны. Единственный звук — жужжание тока в электропроводах и динамомашинах, которые все еще жили сами по себе. Вода переполняла забытые ванны, текла в жилые комнаты, на веранды, в маленькие сады, питая заброшенные цветы. В темных зрительных залах затвердела прилепленная снизу к многочисленным сиденьям жевательная резинка, еще хранящая отпечатки зубов. За городом был космодром. Едкий паленый запах до сих пор стоял там, откуда взлетела курсом на Землю последняя ракета. Если опустить монетку в телескоп и навести его на Землю, можно, пожалуй, увидеть бушующую там большую войну. Увидеть, скажем, как взрывается Нью-Йорк, а то и рассмотреть Лондон, окутанный туманом нового рода. И, может быть, тогда станет понятным, почему покинут этот марсианский городок. Быстро ли проходила эвакуация? Войдите в любой магазин, нажмите на клавиши кассы, и ящичек выскочит, сверкая и бренча монетами. Да, должно быть, плохо дело на Земле. По пустынным улицам городка, негромко посвистывая, сосредоточенно гоня перед собой ногами пустую банку, шел высокий худой человек. Угрюмый, спокойный взгляд его глаз отражал всю степень его одиночества. Он сунул костистые руки в карманы, где бренчали новенькие монеты. Нечаянно уронил монетку на асфальт, усмехнулся и пошел дальше, кропя улицы блестящими монетами. Его звали Уолтер Грипп. У него был золотой прииск и уединенная лачуга далеко в голубых марсианских горах. И раз в две недели он отправлялся в город поискать себе в жены спокойную разумную женщину. Так было не первый год, и всякий раз он возвращался в свою лачугу разочарованный и по-прежнему одинокий. А неделю назад, придя в город, застал вот такую картину. Он был настолько ошеломлен в тот день, что заскочил в первую попавшуюся закусочную и заказал себе тройной сэндвич с мясом. «Будет сделано!» — крикнул он. Он расставил на стойке закуски и испеченный накануне хлеб, смахнул пыль со стола, предложил самому себе сесть и ел, пока не ощутил потребность отыскать сатуратор и заказать содовый. Владелец, некто Уолтер Грипп, оказался на диво учтивым и мигом налил ему шипучий напиток. Он набил карманы джинсов деньгами, какие только ему подворачивались. Нагрузил тележку 10-долларовыми бумажками и побежал, обуреваемый вожделениями, по городу. Уже на окраине он внезапно уразумел, до чего постыдно и глупо себя ведет. На что ему деньги? Он отвез 10-долларовые бумажки туда, где взял их, вынул из собственного бумажника 1 доллар, опустил его в кассу закусочной за сэндвичи и добавил четвертак на чай. Вечером он насладился жаркой турецкой баней, сочным филе и изысканным грибным соусом, импортным сухим хересом и клубникой в вине. Подобрал себе новый синий фланелевый костюм и роскошную серую шляпу, которая потешно болталась на макушке его длинной головы. Он сунул монетку в автомат-радиолу, которая заиграла нашу старую шайку. Насовал пятаков в 20 автоматов по всему городу. Печальные звуки нашей старой шайки заполнили ночь и пустынные улицы. А он шел все дальше, высокий, худой, одинокий, мягко ступая новыми ботинками, грея в карманах озябшие руки. С тех пор прошла неделя. Он спал в отличном доме на Марс-авеню, утром вставал в 9, принимал ванну и лениво брел в город позавтракать яйцами с ветчиной. что не утро, он заряжал очередной холодильник тонной мяса, овощей, пирогов с лимонным кремом, запасая себе продукты лет на 10, пока не вернутся с земли ракеты, если они вообще вернутся. А сегодня вечером он слонялся взад-вперед, рассматривая восковых женщин в красочных витринах. Розовых, красивых. И впервые ощутил, до чего же мертв город. Выпил кружку пива и тихонько заскулил. «Черт возьми», — сказал он, — «я же совсем один». Он зашел в кинотеатр «Элит», хотел показать себе фильм, чтобы отвлечься от мыслей об одиночестве. В зале было пусто и глухо, как в склепе. По огромному экрану ползли серые и черные призраки. Его бросило в дрожь, и он кинулся прочь из этого логова нечистой силы. Решив вернуться домой, он быстро шел, почти бежал по мостовой тихого переулка, когда услышал телефонный звонок. Он прислушался. Где-то звонит телефон. Он продолжал идти вперед. Сейчас кто-нибудь возьмет трубку, лениво подумалось ему. Он сел на край тротуара и принялся не спеша вытряхивать камешек из ботинка. И вдруг крикнул, вскакивая на ноги. «Кто-нибудь! Силы небесные! Да это же я!» Он лихорадочно озирался. «В каком доме?» «Вон в том!» Ринулся через газон, вверх по ступенькам, в дом, в темный холл, сорвал с рычага трубку. «Алло!» — крикнул он. «Зззз! Алло! Алло!» Уже повесили. «Алло!» — заорал он и стукнул по аппарату. «Идиот!» — проклятый, выругал он себя. «Рассиживал себе на тротуаре, дубина! Чертов болван! Тупица!» Он стиснул руками телефонный аппарат. «Ну!» «Позвони еще раз! Ну же!» Ему до сих пор и в голову не приходило, что на Марсе мог остаться кто-то еще, кроме него. За всю прошедшую неделю он не видел ни одного человека. Он решил, что все остальные города так же безлюдны, как этот. Теперь он, дрожа от волнения, глядел на несносный черный ящичек. Автоматическая телефонная сеть соединяет между собой все города Марса, их 30, из которого звонили. Он не знал. Он ждал. Прошел на чужую кухню, оттаял замороженную клубнику, уныло съел ее. «Да там никого и не было», — пробурчал он. «Наверное, ветер где-то повалил телефонный столб, и нечаянно получился контакт». Но ведь он слышал щелчок. Точно кто-то на том конце повесил трубку. Всю ночь Уолтер Грипп провел в холле. «И вовсе не из-за телефона», — уверял он себя. «Просто мне больше нечего делать». Он прислушался к тиканью своих часов. «Она не позвонит больше», — сказал он. «Ни за что не станет снова набирать номер, который не ответил. Наверное, в эту самую минуту обзванивает другие дома в городе. А я сижу здесь!» «Постой», — он усмехнулся. «Почему я говорю «она»?» Он растерянно заморгал. «С таким же успехом это мог быть и он, верно?» Сердце угомонилось. Холодно и пусто. Очень пусто. Ему так хотелось, чтобы это была она. Он вышел из дому и остановился посреди улицы, лежавшей в тусклом свете раннего утра. Прислушался. Ни звука, ни одной птицы, ни одной автомашины. Только сердце стук. Толчок, перерыв, толчок. Мышцы лица свело от напряжения. А ветер, такой нежный, такой ласковый, тихонько трепал полы его пиджака. «Сссс», — прошептал он. «Слушай!» Он медленно поворачивался, переводя взгляд с одного безмолвного дома на другой. «Она будет набирать номер за номером», — думал он. «Это должна быть женщина». «Почему?» «Только женщина станет перебирать все номера. мужчина не станет. Мужчины самостоятельнее. Разве я звонил кому-нибудь? Нет, даже в голову не приходило. Это должна быть женщина. Непременно должна, видит Бог.
1: Слушай. Вдалеке, где-то под звездами, зазвонил телефон. Он побежал, остановился послушать. Тихий звон. Еще несколько шагов громче. Он свернул и помчался вдоль аллеи. Еще громче. Миновал 6 домов. Еще 6. Совсем громко. Вот этот. Дверь была заперта. Внутри звонил телефон. А черт, он дергал дверную ручку. Телефон надрывался. Он схватил на веранде кресло, обрушил его на окно гостиной и прыгнул в пролом. Прежде чем он успел взяться за трубку, телефон смолк. Он пошел из комнаты в комнату. Бил зеркала. Срывал портьеры. Шиб ногой кухонную плиту. Вконец обессилев, он подобрал с пола толстую телефонную книгу, в которой значились все абоненты на Марсе. 50 000 фамилий. Начал с первой фамилии. Амелия Амз. Нью-Чикаго. За 100 миль по ту сторону Мертвого моря. Он набрал ее номер. Нет ответа. Второй абонент жил в Нью-Йорке, за Голубыми горами, 5000 миль. Нет ответа. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Дрожащие пальцы с трудом удерживали трубку. Женский голос ответил.
0: «Алло?»
1: Уолтер закричал в ответ. «Алло, господи, алло!»
0: «Это запись», — декламировал женский голос. «Мисс Эллен Аразумян нет дома. Скажите, что вам нужно. Это будет записано на проволоку, чтобы она могла позвонить вам, когда вернется. Алло, это запись. Мисс Аразумян нет дома. Скажите, что вам нужно».
1: Он повесил трубку. Его губы дергались. Подумав, он набрал номер снова.
2: «Когда мисс Эллен Аразумян вернется домой, — сказал он, — передайте ей, чтобы катилась к черту!»
1: Он позвонил на центральный коммутатор Марса, на телефонные станции Нью-Бостона, Аркадии и Рузвельт-Сити, рассудив, что там, скорее всего, можно застать людей, пытающихся куда-нибудь дозвониться. Потом вызвал ратуши и другие официальные учреждения в каждом городе, обзвонил лучшие отели. Какая женщина устоит против искушения пожить в роскоши? Вдруг он громко хлопнул в ладоши и рассмеялся. «Ну, конечно же!» Сверился с телефонной книгой и набрал через междугородную номер крупнейшего косметического салона в Нью-Тексас-Сити. Где же еще искать женщину, если не в обитом бархатом, роскошном косметическом салоне, где она может метаться от зеркала к зеркалу, лепить на лицо всякие мази, сидеть под электросушилкой? Долгий гудок. Кто-то на том конце провода взял трубку. Женский голос сказал:
0: «Алло?»
2: «Если это запись, — отчеканил Уолтер Грипп, — я приеду и взорву к чертям ваше заведение!»
0: «Это не запись, — ответил женский голос. — Алло? Алло, неужели тут есть живой человек? Где вы?»
1: Она радостно взвизгнула. Уолтер чуть не упал со стула.
2: «Алло!» Он вскочил на ноги, сверкая глазами. «Боже мой, какое счастье! Как вас звать?»
0: «Женевьева Селзер!» Она плакала в трубку. «О, Господи, я так рада, что слышу ваш голос, кто бы вы ни были!»
2: «Я Уолтер Грипп».
0: «Уолтер! Здравствуйте, Уолтер! Здравствуйте, Женевьева! Уолтер! Какое чудное имя! Уолтер! Уолтер!
2: Спасибо!
0: Но где же вы, Уолтер?»

Он задним ходом вывел из чужого гаража спортивную машину, загрузил задние сиденья взятыми в доме продуктами и со скоростью 80 миль в час помчался по шоссе в Нью-Тексас-Сити. «Тысяча миль», — подумал он, — «терпи, Женевьева Селзар, я не заставлю тебя долго ждать». Выезжая из города, он лихо сигналил на каждом углу. На закате, после дня немыслимой гонки, он свернул к обочине, сбросил тесные ботинки, вытянулся на сиденье и надвинул свою роскошную шляпу на утомленные глаза. Его дыхание стало медленным, ровным. В сумраке над ним летел ветер, ласково сияли звезды. Кругом высились древние-древние марсианские горы. Свет звезд мерцал на шпилях марсианского городка, который шахматными фигурками прилепился к голубым склонам. Он лежал, витая где-то между сном и явью. Он шептал «Женевьева», потом тихо запел «О, Женевьева, дорогая, пусть бежит за годом год, но, дорогая, Женевьева, на душе было тепло». В ушах звучал ее тихий, нежный, ровный голос. «Алло! О, алло, Уолтер! Это не запись! Где ты, Уолтер? Где ты?» Он вздохнул, протянул руку навстречу лунному свету, прикоснуться к ней. Ветер развевал длинные черные волосы, чудные волосы, а губы, как красные мятные лепешки. И щеки, как только что срезанные влажные розы. И тело, будто легкий светлый туман. А мягкий, ровный, нежный голос напевает ему слова старинной печальной песенки. «О, Женевьева, дорогая, пускай бежит за годом год». Он уснул. Он добрался до Нью-Тексас-Сити в полночь. Остановил машину перед косметическим салоном «Делюкс» и лихо гикнул. «Вот сейчас она выбежит в облаке духов, вся лучась смехом!» Ничего подобного не произошло. Уснула. Он подошел к двери. «Я уже тут!» — крикнул он. «Алло, Женевьева!» Безмолвный город был озарен двоящимся светом лун. Где-то... Ветер хлопал брезентовым навесом. Он распахнул стеклянную дверь и вошел. «Эй!» — он смущенно рассмеялся. «Не прячься! Я знаю, что ты здесь!» Он обыскал все кабинки. Нашел на полу крохотный платок. Запах был такой дивный, что его зашатало. «Женевьева!» — произнес он. Он погнал машину по пустым улицам, но никого не увидел. «Если ты вздумала подшутить...» Он сбавил ход. «Постой-ка. Нас же разъединили. Может, она поехала в Мерлин-Вилледж, пока я ехал сюда? Свернула, наверное, на древнюю морскую дорогу, и мы разминулись днем. Откуда ей было знать, что я приеду сюда? Я же ей не сказал...» Когда телефон замолчал, она так перепугалась, что бросилась в Мерлин-Виллидж искать меня. «А я здесь торчу! Силы небесные, какой же я идиот!» Он нажал клаксон и пулей вылетел из города. Он гнал всю ночь и думал, что если я не застану ее в Мерлин-Виллидж? Вон из головы эту мысль. Она должна быть там. Он подбежит к ней и обнимет ее, может быть, даже поцелует один раз. В губы. «Женевьева, дорогая», — насвистывал он, выжимая педалью 100 миль в час. В Мерлин-Виллидж было по-утреннему тихо. В магазинах еще горели желтые огни. Автомат, который играл 100 часов без перерыва, наконец щелкнул электрическим контактом и смолк. Безмолвие стало полным. Солнце начало согревать улицы и холодное безучастное небо. Уолтер свернул на Мейн-стрит, не выключая фар, усиленно гудя клаксоном по 6 раз на каждом углу.

0: Глаза впивались в вывески магазинов. Лицо было бледное, усталое. Руки скользили по мокрой от пота баранке. «Женевьева!» — взывал он к пустынной улице. Отворилась дверь косметического салона. «Женевьева!» — он остановил машину и побежал через улицу. Женевьева Селзер стояла в дверях салона. В руках у нее была раскрытая коробка шоколадных конфет. Коробку стискивали пухлые белые пальцы. Лицо, он увидел его, войдя в полосу света, было круглое и толстое. Глаза — два огромных яйца, воткнутых в бесформенный ком теста. Ноги толстые, как колоды, походка тяжелая, шаркающая. Волосы неопределенного бурого оттенка, тщательно уложенные в виде птичьего гнезда. Губ не было вовсе. Их заменял нарисованный через трафарет жирный красный рот, который то восхищенно раскрывался, то испуганно захлопывался. Брови она выщипала, оставив две тонкие ниточки. Уолтер замер. Улыбка сошла с его лица. Он стоял и глядел. Она уронила конфеты на тротуар. «Вы Женевьева Селзер?» У него звенело в ушах. «Вы Уолтер Грифф?» — спросила она. «Грипп». «Грипп», — поправилась она. «Здравствуйте», — выдавил он из себя. «Здравствуйте», — она пожала его руку. Ее пальцы были липкими от шоколада. «Ну?» — сказал Уолтер Грипп. «Что?» — спросила Женевьева Селзер. «Я только сказал «ну», — объяснил Уолтер. «А-а-а». Девять часов вечера. Днем они ездили за город, а на ужин он приготовил филе миньон. Но Женевьева нашла, что оно не дожарено. Тогда Уолтер решил дожарить его. И то ли пережарил, то ли пережег, то ли еще что. Он рассмеялся и сказал: «Пошли в кино». Она сказала: «Ладно», и взяла его под руку липкими шоколадными пальцами. Но ее запросы ограничились фильмом 50-летней давности с Кларком Гейблом. «Вот ведь умора, да?» — хихикала она. «Ох, умора!» Фильм кончился. «Крути еще раз», — велела она. «Снова?» — спросил он. «Снова», — ответила она. Когда он вернулся, она прижалась к нему и облапила его. «Ты не совсем то, что я ожидала, но все же ничего», — призналась она. «Спасибо», — сказал он, чуть не подавившись. «Ах, этот Гейбл!» — она ущипнула его за ногу. «Ой», — сказал он. После кино они пошли по безмолвным улицам за покупками. Она разбила витрину и напялила самое яркое платье, какое только смогла найти. Потом опрокинула на голову флакон духов и стала похожа на мокрую овчарку. «Сколько тебе лет?» — поинтересовался он. «Угадай», — она вела его по улице, капая на асфальт духами. «Около 30», — сказал он. «Вот еще», — сухо ответила она. «Мне всего 27, чтоб ты знал». «Ой, вот еще кондитерская. Честное слово, с тех пор, как началась эта заваруха, я живу как миллионерша. Никогда не любила свою родню. Так, болваны какие-то. Улетели на Землю 2 месяца назад. Я тоже должна была улететь с последней ракетой, но осталась. Знаешь почему?»
1: «Почему?»
0: «Потому что все меня дразнили. Вот я и осталась здесь. Лей на себя духи сколько хочешь, пей пиво сколько влезет, ешь конфеты. И некому тебе твердить слишком много калорий. Потому я тут».
1: «Ты тут», — Уолтер зажмурился.
0: «Уже поздно», — сказала она, поглядывая на него.
1: «Да».
0: «Я устала», — сказала она.
1: «Странно. У меня ни в одном глазу».
0: «О», — сказала она.
1: «Могу всю ночь не ложиться», — продолжал он. «Знаешь, в баре Майка есть хорошая пластинка. Пошли, я тебе ее заведу».
0: «Я устала», — она стрельнула в него хитрыми блестящими глазами.
1: «А я как огурчик», — ответил он. «Просто удивительно».
0: «Пойдем в косметический салон», — сказала она. «Я тебе кое-что покажу».
1: Она втащила его в стеклянную дверь и подвела к огромной белой коробке.
0: «Когда я уезжала из Тексас-Сити», — объяснила она, — «захватила с собой вот это». Она развязала розовую ленточку. «Подумала, ведь я единственная дама на Марсе, а он единственный мужчина, так что...»
1: Она подняла крышку и откинула хрусткие слои шелестящей розовой гофрированной бумаги. Она погладила содержимое коробки.
0: «Вот».
1: Уолтер Грипп вытаращил глаза. «Что это?» — спросил он, преодолевая дрожь.
0: «Будто не знаешь, дурачок. Гляди-ка, сплошь кружева и все такое белое, шикарное».
1: «Ей-богу, не знаю, что это».
0: «Свадебное платье, глупенький».
1: «Свадебное?» Он охрип. Он закрыл глаза. Ее голос звучал все так же мягко, спокойно, нежно, как тогда в телефоне. Но если открыть глаза и посмотреть на нее... Он попятился. «Очень красиво», — сказал он.
0: «Правда?»
1: «Женевьева», — он покосился на дверь.
0: «Да?»
1: «Женевьева, мне нужно тебе кое-что сказать».
0: «Да?»
1: Она подалась к нему, ее круглое белое лицо приторно благоухало духами. «Хочу сказать тебе», — продолжал он.
0: «Ну?»
1: «До свидания». Прежде чем она успела вскрикнуть, он уже выскочил из салона и вскочил в машину. Она выбежала и застыла на краю тротуара, глядя, как он разворачивает машину.
0: «Уолтер Грипп, вернись!» — прорыдала она, вскинув руки.
1: «Грипп!» — поправил он.
0: «Грипп!» — крикнула она.
1: Машина умчалась по безмолвной улице, невзирая на ее топот и вопли. Струя выхлопа колыхнула белое платье, которое она мяла в своих пухлых руках, а в небе сияли яркие звезды, и машина канула в пустыню, утонула во мраке. Он гнал день и ночь, трое суток подряд. Один раз ему показалось, что сзади едет машина, его бросило в дрожь, прошиб пот, и он свернул на другое шоссе, рассекающее пустынные марсианские просторы, бегущие мимо безлюдных городов. Он гнал и гнал целую неделю и еще один день, пока не оказался за 10 000 миль от Мерлин-Виллидж. Тогда он заехал в поселок под названием Хотвилл-Спрингс с маленькими лавками, где он мог вечером зажигать свет в витринах, и с ресторанами, где мог посидеть, заказывая блюда. С тех пор он так и живет там. У него две морозильные камеры, набитые продуктами лет на 100, запас сигарет на 10 000 дней и отличная кровать с мягким матрасом. Текут долгие годы, и если в кои-то веки у него зазвонит телефон, он не отвечает.

0: Апрель 2026. Долгие годы. Так уж повелось, когда с неба налетал ветер, он и его небольшая семья отсиживались в своей каменной лачуге и грели руки над пылающими дровами. Ветер вспахивал гладь каналов, чуть не срывал звезды с неба, а мистер Хэтэуэй сидел, наслаждаясь уютом, и говорил что-то жене, и жена отвечала ему, и он рассказывал о былых временах на земле двум дочерям и сыну, и они вставляли слово к месту. Шел 20-й год после Большой войны. Марс представлял собой огромный могильник. А Земля? Что с ней? В долгие марсианские ночи Хэтэуэй и его семья часто размышляли об этом. В эту ночь неистовая марсианская пылевая буря пронеслась над приземистыми могилами марсианских кладбищ, завывая на улицах древних городов и снося совсем еще новые пластиковые стены уходящего в песок заброшенного американского города. Но вот буря утихла, прояснилась, и Хэтэуэй вышел посмотреть на землю, зеленый огонек в ветреных небесах. Он поднял руку вверх, точно хотел получше ввернуть тускло горящую лампочку под потолком сумрачной комнаты. Поглядел вдаль, над дном мертвого моря. «На всей планете ни души», — подумал он. «Один я и они». Он оглянулся на дверь каменной лачуги. Что сейчас происходит на Земле? Сколько он ни смотрел в свой 30-дюймовый телескоп, до сих пор никаких изменений не приметил. «Что ж, если я буду беречь себя, — подумал он, — еще лет 20 проживу, глядишь, кто-нибудь явится, либо из-за мертвых морей, либо из космоса на ракете, привязанной к ниточке красного пламени. «Я пойду погуляю! — крикнул он в дверь. «Хорошо», — отозвалась жена. Он не спеша пошел вниз между рядами развалин. «Сделано в Нью-Йорке», — прочитал он на куске металла. «Древние марсианские города намного переживут все эти предметы с Земли». И посмотрел туда, где между голубых гор вот уже 50 веков стояло марсианское селение. Он пришел на уединенное марсианское кладбище. Небольшие каменные шестигранники выстроились в ряд на бугре, овиваемом пустынными ветрами. Склонив голову, он смотрел на четыре могилы, четыре грубых деревянных креста и на каждом имя. Слез не было в его глазах. Слезы давно высохли. «Ты простишь меня за то, что я сделал?» — спросил он один из крестов. «Я был очень, очень одинок, ведь ты понимаешь». Он возвратился к каменной лачуге и перед тем, как войти, снова внимательно оглядел небо из-под ладони. «Все ждешь и ждешь, и смотришь», — пробормотал он. «И, может быть, однажды ночью...» В небе горел красный огонек. Он шагнул в сторону, чтобы не мешал свет из двери. «Смотришь еще раз», — прошептал он. Красный огонек горел в том же месте. «Вчера вечером его не было», — прошептал он. Споткнулся, упал, поднялся на ноги, побежал за лачугу, развернул телескоп и навел его на небо. Через минуту, после долгого исступленного взгляда на небо, он появился в низкой двери своего дома. Жена, обе дочери и сын повернулись к нему. Он не сразу смог заговорить. «У меня добрые новости», — сказал он. «Я смотрел на небо. Сюда летит ракета. Она заберет нас всех домой. Рано утром будет здесь». Он положил руки на стол, опустил голову на ладони и тихо заплакал. В 3 часа утра он сжег все, что осталось от Нью-Нью-Йорка. Взял факел, пошел в этот город из пластика и стал трогать пламенем стены повсюду, где проходил. Город расцвел могучими вихрями света и жара. Он превратился в костер размером в квадратную милю. Такой можно заметить из космоса. Этот маяк приведет ракету к мистеру Хэтэуэю и его семье. Он вернулся в дом. Сердце билось болезненно и часто. «Видите?» Он держал в поднятой руке запыленную бутылку. «Я приберег вино специально для этой ночи. Я знал, что придет срок, и кто-нибудь найдет нас. Выпьем же и порадуемся». Он наполнил 5 бокалов. «Да, немало времени прошло», — заговорил он опять, сосредоточенно глядя в свой бокал. «Помните день, когда разразилась война? 20 лет и 7 месяцев назад. Все ракеты вызвали с Марса домой. А ты, я и дети... Мы были в это время в горах, занимались археологией, изучали древнюю хирургию марсиан. Помнишь, как мы чуть не загнали до смерти наших коней? И все равно опоздали на целую неделю. Город был уже покинут. Америка была разрушена, и все до одной ракеты ушли, не дожидаясь отставших. Помнишь? Помнишь? А потом... Оказалось, что отстали-то только мы. Помнишь? Боже мой, сколько лет минуло. Без вас я бы не выдержал. Без вас я бы покончил с собой. С вами ожидание было не таким тяжким. Выпьем же за нас. Он поднял бокал. И за наше долгое совместное ожидание. Он выпил вино. Жена, обе дочери и сын поднесли к губам свои бокалы, и у всех 4 вино побежало струйками по подбородкам. К рассвету все, что осталось от города, ветер разметал по морскому дну большими мягкими черными хлопьями. Пожар унялся, но цель была достигнута. Красное пятнышко на небе стало расти. Из каменной лачуги струился вкусный запах поджаристого имбирного пряника. Когда Хэтэуэй вошел, его жена ставила на стол горячие противни со свежим хлебом. Дочери прилежно мели голый каменный пол жесткими вениками, а сын чистил столовое серебро. «Мы приготовим им роскошный завтрак!» — Хэтэуэй радостно засмеялся. «Надевайте свои лучшие наряды!» Он торопливо прошел через свой участок к огромному металлическому сараю. Здесь стояли холодильная установка и небольшая электростанция, которую он за эти годы починил и наладил своими искусными, тонкими нервными пальцами так же умело, как чинил часы, телефоны, магнитофоны в часы своего досуга. В сарае скопилось множество созданных им вещей, в том числе и совершенно непонятных механизмов, назначение которых он теперь сам не мог разгадать. Он извлек из морозильника седые атыния, коробки с бобами и клубникой 20-летней давности. «Вылезай, несчастный!» и достал холодного цыпленка. Когда ракета села, воздух был напоен всяческими кулинарными ароматами. Словно мальчишка, Хэтэуэй побежал вниз по склону. Внезапная острая боль в груди заставила его остановиться. Он посидел на камне, отдышался и побежал дальше, уже без передышки. Он остановился в жарком мареве, источаемом раскаленной ракетой. Открылся люк, оттуда выглянул человек. Хэтэуэй долго смотрел из-под ладони, наконец сказал: «Капитан Уайлдер?»
1: «Кто это?» — спросил капитан Уайлдер.
0: Он спрыгнул вниз и замер, глядя на старика. Потом протянул руку.
1: «Господи! Да это же Хэтэуэй!»
2: «Совершенно верно, это я!»
1: «Хэтэуэй из моего первого экипажа, из 4-й экспедиции!»
0: Они внимательно оглядели друг друга.
1: «Давненько мы расстались, капитан».
0: «Очень давно. Я рад вас видеть».
1: «Я постарел», — сказал Хэтэуэй без обиняков.
2: «Я и сам уже не молод. 20 лет мотался. Юпитер, Сатурн, Нептун».
1: «Как же, слыхал я, вас повысили, так сказать, чтобы вы не мешали колонизации Марса», — старик огляделся. «Вы столько путешествовали, наверное, не знаете даже, что произошло».
0: «Догадываюсь», — ответил Уайлдер. «Мы дважды обошли вокруг Марса. Кроме вас, нашли еще только одного человека по имени Уолтер Грипп в 10 000 милях отсюда. Мы хотели захватить его с собой, но он отказался. Когда мы улетали, он сидел на качалке посреди шоссе, курил трубку и махал нам вслед. Марс вымер, начисто вымер. Даже марсиан не осталось. А как Земля?»
1: «Я знаю не больше вас. Изредка удается поймать земное радио, еле-еле слышно, но всякий раз на каком-нибудь чужом языке. А я из иностранных языков знаю, увы, один латинский. Отдельные слова удается разобрать. Судя по всему, на большей части Земли все перебиты, а война все идет. Вы летите туда, командир?»
0: «Да». «Сами понимаете, хочется своими глазами убедиться. У нас ведь не было радиосвязи, слишком большое расстояние. Чтоб там ни было, мы летим на Землю».
1: «Вы возьмете нас с собой?»
0: Капитан на миг опешил.
1: «Ах, да, разумеется. У вас тут жена, помню, помню. Мы виделись, кажется, 25 лет назад, верно? Когда построили первый город, вы оставили службу и забрали ее с Земли. У вас были и дети.
0: Сын, 2 дочери.
1: «Да-да, припоминаю. Они здесь?»
0: «В нашей лачуге, вон там, на горке. Мы приготовили вам всем отличный завтрак. Придете?»
1: «Сочтем за честь, мистер Хэтэуэй».
0: Капитан Уайлдер повернулся к ракете.
1: «Оставить корабль!»
0: Они шли вверх по откосу. Хэтэуэй и капитан Уайлдер. За ними еще 20 человек, экипаж корабля, глубоко вдыхая прозрачный разреженный утренний воздух. Показалось солнце, день выдался ясный.
1: «Помните Спендера, капитан?»
0: «Никогда не забывал. Раз в год мне случается проходить мимо его могилы.
1: А ведь в конечном счете вышло вроде, как он хотел. Он был против того, чтобы мы здесь селились. Теперь, наверное, счастлив, что все отсюда убрались.
0: А этот, как его? Паркхилл. Сэм Паркхилл. Что с ним стало?»
1: «Открыл сосисочную».
0: «Похоже на него».
1: «А через неделю война, и он вернулся на Землю».
0: Хэтэуэй вдруг сел на камень, схватившись за сердце.
1: «Простите». Переволновался. «После стольких лет и вдруг встреча с вами. Отдохну немного».
0: Он чувствовал, как колотится сердце. Проверил пульс.
1: «Скверно».
2: «У нас есть врач», — сказал Уайлдер. «Не обижайтесь, Хэтэуэй. Я знаю, вы сами врач. Но все-таки посоветуемся с нашим».
0: Позвали доктора.
1: «Сейчас пройдет», — твердил Хэтэуэй. «Это все ожидание, волнение».
0: Он задыхался, губы посинели.
1: «Понимаете», — сказал он, когда врач приставил к его груди стетоскоп, — «ведь я все эти годы жил как будто ради сегодняшнего дня. А теперь, когда вы здесь, прилетели забрать меня на Землю, мне вроде ничего больше не надо, и я могу лечь и отдать концы».
0: «Вот», — доктор подал ему желтую таблетку, — «вам бы лучше тут отдохнуть подольше».
1: «Ерунда! Еще чуточку посижу и все. Да чего же я рад видеть вас всех! Рад слышать новые голоса!»
0: «Таблетка действует?»
1: «Отлично! Пошли!»
0: Они поднялись на горку.
1: «Алиса, погляди, кого я привел!»
0: Хэтэуэй нахмурился и протянул голову в дверь.
1: «Алиса, ты слышишь?»
0: появилась его жена. Следом вышли обе дочери, высокие, стройные. За ними еще более рослый сын.
2: «Алиса, помнишь капитана Уайлдера?»
0: Она замялась, посмотрела на Хэтуэя, точно ожидая указаний, потом улыбнулась. «Ну, конечно, капитан Уайлдер».
2: «Помнится, миссис Хэтуэй, мы вместе с вами обедали накануне моего вылета на Юпитер».
0: Она горячо пожала его руку. «Мои дочери, Маргарет и Сьюзен, мой сын Джон. Дети, вы, конечно, помните капитана?»
2: Рукопожатие, смех, оживленная речь.
0: Капитан Уайлдер потянул носом.
2: «Неужели имбирные пряники?»
0: «Хотите?» Все пришли в движение. Мигом были установлены складные столы, извлечены из печей горячие блюда, появились тарелки, столовое серебро, камчатные салфетки. Капитан Уайлдер долго глядел на миссис Хэтэуэй. Потом перевел взгляд на ее сына и бесшумно двигающихся высоких дочерей. Рассматривал мелькающие лица, ловил каждое движение молодых рук, каждое выражение гладких без единой морщинки лиц. Он сел на стул, который принес сын миссис Хэтэуэй.
2: «Сколько вам лет, Джон?»
0: 23, ответил тот. Уайлдер растерянно вертел в руках вилку и нож. Он вдруг побледнел. Сидевший рядом космонавт шепнул ему: «Капитан Уайлдер, тут что-то не так». Сын пошел за стульями.
2: «Что вы хотите сказать, Уильямсон?»
0: «Мне 43 года, капитан. 20 лет назад я учился вместе с молодым Хэтэуэем. Он говорит, что ему теперь всего 23, но это одна видимость. Это все неправильно. Ему должно быть 42 самое малое. Что все это значит, сэр?»
2: «Не знаю».
0: «На вас лица нет, сэр».
2: «Мне не здоровится». «И дочери тоже. Я их видел лет 20 назад, а они не изменились. Ни одной морщинки». «Можно попросить вас об одолжении, Уильямсон?» «Я хочу дать вам одно поручение. Объясню, куда пойти и что проверить. К концу завтрака незаметно скройтесь, вам всего 10 минут понадобится. Это недалеко отсюда. Я видел с ракеты, когда мы садились».
3: «Прошу, о чем это вы так серьезно разговариваете?» Миссис Хэтэуэй проворно налила супу в их миски. «Улыбнитесь же, мы все вместе опять, путешествие завершено, вы почти дома».
2: «Да-да, конечно», капитан Уайлдер засмеялся. «Вы так чудесно молодо выглядите, миссис Хэтэуэй».
3: «Ах, эти мужчины!»
0: Он смотрел, как она плавной походкой двинулась дальше, внимательно смотрел на ее разрумянившееся лицо, гладкое и свежее, точно наливное яблоко. Она звонко смеялась шуткам, усердно подкладывала салат на тарелке, не давая себе передышки. Долговязый сын и стройные дочери состязались с отцом в блестящем остроумии, рассказывая про долгие годы своей уединенной жизни, и гордый отец кивал, слушая речь детей. Уильямсон сбежал вниз по склону.
2: «Куда это он?» — спросил Хэтэуэй. «Проверить ракету», — ответил Уайлдер. «Так вот, Хэтэуэй, на Юпитере ничего нет. Человеку там делать нечего. На Сатурне и Плутоне тоже».
0: Уайлдер говорил машинально, не слушая собственного голоса. Он думал только об одном. Сейчас Уильямсон бежит вниз. Скоро он вернется, поднимется на горку и принесет ответ.
2: «Спасибо».
0: Маргарет Хэтэуэй налила ему воды в стакан. Движимый внезапным побуждением, капитан коснулся ее плеча. Она отнеслась к этому совершенно спокойно. У нее было теплое, нежное тело. Сидевший против капитана Хэтэуэй то и дело замолкал и с искаженным болью лицом касался пальцами груди, затем вновь продолжал слушать негромкий разговор и случайные звонкие возгласы, поминутно бросая озабоченные взгляды на Уайлдера, который жевал свой пряник без видимого удовольствия. Вернулся Уильямсон. Он молча ковырял вилкой еду, пока капитан не шепнул через плечо: «Но...»
3: Я нашел это место, сэр».
0: «Ну-ну». Уильямсон был бледен, как полотно. Он не сводил глаз с веселой компании. Дочери сдержанно улыбались, сын рассказывал какой-то анекдот. Уильямсон сказал: «Я прошел на кладбище».
2: «Видели четыре креста?»
3: «Видел четыре креста, сэр. И имена сохранились. Я записал их, чтобы не ошибиться».
0: Он стал читать по белой бумажке.
3: «Алиса, Маргарет, Сьюзен и Джон Хэтэуэй умерли от неизвестного вируса. Июль 2007 года».
0: «Спасибо, Уильямсон». Уайлдер закрыл глаза.
3: 19 лет назад, сэр!»
0: Рука Уильямсона дрожала. «Да».
3: «Но кто же эти?»
0: «Не знаю».
3: «Что вы собираетесь предпринять?»
0: «Тоже не знаю».
3: «Расскажем остальным?»
0: «Попозже. Продолжайте есть, как ни в чем не бывало».
3: «Мне что-то больше не хочется, сэр».
0: Завтрак завершало вино, принесенное с ракеты. Хэтэуэй встал. «За ваше здоровье!
3: Я так рад снова быть вместе с друзьями! И еще за мою жену и детей! Без них в одиночестве я бы не выжил здесь! Только благодаря их добрым заботам я находил в себе силы жить и ждать вашего прилета».
0: Он повернулся, держа бокал, в сторону своих домочадцев. Они ответили ему смущенными взглядами, а когда все стали пить, и совсем опустили глаза. Хэтэуэй выпил до дна. Не успев даже крикнуть, он упал ничком на стол и сполз на землю. Несколько человек подбежали и положили его поудобнее. Врач наклонился, послушал сердце. Уайлдер тронул врача за плечо. Тот поднял на него взгляд и покачал головой. Уайлдер опустился на колени и взял руку старика.
3: «Уайлдер», — голос у Хэтэуэя был еле слышен, — «я испортил вам завтрак».
0: «Чепуха».
3: «Попрощайтесь за меня. С Алисой и детьми».
0: «Сейчас я их позову».
3: «Нет-нет, не надо», — задыхаясь, прошептал Хэтэуэй. «Они не поймут. И я не хочу, чтобы они понимали. Не надо».
0: Уайлдер повиновался. Хэтэуэй умер. Уайлдер долго не отходил от него. Наконец поднялся и пошел прочь от потрясенных людей, окруживших Хэтэуэя. Он подошел к Алисе Хэтэуэй, глянул ей в лицо и сказал: «Вы знаете, что случилось?»
3: «Что-нибудь с моим мужем?»
0: «Он только что скончался. Сердце». Уайлдер следил за выражением ее лица.
3: «Очень жаль», — сказала она.
0: «Вам не больно?» — спросил он.
3: «Он не хотел, чтобы мы огорчались. Он предупредил нас, что это когда-нибудь произойдет, и велел нам не плакать. Знаете, он даже не научил нас плакать, не хотел, чтобы мы умели. Говорил, что хуже всего для человека познать одиночество, познать тоску и плакать. Поэтому мы не должны знать, что такое слезы и печаль».
0: Уайлдер поглядел на ее руки, мягкие, теплые руки, на красивые наманикюренные ногти, тонкие запястья, посмотрел на ее длинную, нежную, белую шею и умные глаза. Наконец сказал: «Мистер Хэтэуэй великолепно сделал вас и детей».
3: «Ваши слова обрадовали бы его. Он очень гордился нами, а потом даже забыл, что сам нас сделал. Полюбил нас, принимал за настоящих жену и детей. В известном смысле так оно и есть».
0: «С вами ему было легче».
3: «Да. Из года в год мы все сидели и разговаривали. Он любил разговаривать. Любил нашу каменную лачугу и камин. Можно было поселиться в настоящем доме в городе, но ему больше нравилось здесь, где он мог по своему выбору жить то примитивно, то на современный лад. Он рассказывал мне про свою лабораторию и про всякие вещи, что он там делал. Весь этот заброшенный американский город внизу. Он оплел громкоговорителями. Нажмет кнопку. Всюду загораются огни, и город начинает шуметь, точно в нем 10 тысяч людей. Слышится гул самолетов, автомашин, людской говор. Он, бывало, сидит, курит сигару и разговаривает с нами, а снизу доносится шум города. Иногда звонит телефон, и записанный на пленку голос спрашивает у мистера Хэтэуэя совета по разным научным и хирургическим вопросам, а он отвечает. Телефонные звонки, и мы тут, и городской шум, и сигара. И мистер Хэтэуэй был вполне счастлив. Только одного он не сумел сделать, чтобы мы старились. Сам старился с каждым днем, а мы оставались все такими же. Но мне кажется, это его не очень-то беспокоило. Полагаю, даже он сам того хотел.
2: Мы похороним его внизу, на кладбище, где стоят 4 креста. Думаю, это отвечает его желанию.
3: Она легко коснулась рукой его запястья. Я уверена в этом.
0: Капитан распорядился. Маленькая процессия тронулась к подножию холма. Семья следовала за ней. Двое несли Хэтэуэя на накрытых носилках. Они прошли мимо каменной лачуги, потом мимо сарая, где Хэтэуэй много лет назад начал свою работу. Уайлдер помешкал возле двери этой мастерской.
2: «Каково это?» — спрашивал он себя. «Жить на планете с женой и 3 детьми, и вдруг они умирают, оставляя тебя наедине с ветром и безмолвием. Как поступит в таком положении человек? Он похоронит умерших на кладбище, поставит кресты, потом придет в мастерскую и, призвав на помощь силу ума и памяти, сноровку рук и изобретательность, соберет частица за частицей то, что стало затем его женой, сыном, дочерьми. Когда под горой есть американский город, где можно найти все необходимое, незаурядный человек, пожалуй, может создать все, что угодно. Звук их шагов потонул в песке. На кладбище, когда они пришли, 2 человека уже копали могилу. Они вернулись к ракете под вечер. Уильямсон кивком указал на каменную лачугу.
1: «Что будем делать с ними?»
2: «Не знаю», — сказал капитан.
1: «Может, вы их выключите?»
2: «Выключить?» — капитан несколько удивился. «Мне это не приходило в голову».
1: «Но вы же не повезете их с собой?»
2: «Нет, это ни к чему».
1: «Неужели вы хотите оставить их здесь? Вот таких, какие они есть».
0: Капитан протянул Уильямсону пистолет.
2: «Если вы можете что-нибудь сделать, вы сильнее меня».
0: 5 минут спустя Уильямсон вернулся от лачуги весь в испарине.
1: «Вот, возьмите свой пистолет. Теперь я вас понимаю. Я вошел к ним с пистолетом в руке. Одна из дочерей улыбнулась мне, и остальные. Жена предложила мне чашку чаю. Боже мой, это было бы просто убийство!»
0: Уайлдер кивнул.
2: «Такого совершенства человек больше никогда не создаст. Они созданы для долголетия. 10, 50, 200 лет. Так-то. У них ничуть не меньше прав на жизнь, чем у вас, меня, любого из нас».
0: Он выбил пепел из трубки.
2: «Ладно, поднимайтесь на борт. Полетим дальше. Этот город все равно погиб. Нам он не годится».
0: День угасал. Подул холодный ветер. Весь экипаж уже был на борту. Капитан медлил. Уильямсон спросил.
1: «Уж не собираетесь ли вы сходить, попрощаться с ними?»
0: Капитан холодно посмотрел на Уильямсона.
2: «Не ваше дело».
0: Уайлдер зашагал в гору навстречу сумрачному ветру. Космонавты увидели, как его силуэт замер в дверях лачуги. Они увидели силуэт женщины. Они увидели, как их командир пожал ей руку. Спустя минуту он бегом вернулся к ракете. По ночам, когда ветер свистит над ложем мертвого моря, над шестигранниками на кладбище, над четырьмя старыми крестами и одним новым, по ночам в низкой каменной лачуге горит свет. Ревет ветер, вихрится пыль, сверкают холодные звезды, а в той лачуге четыре фигуры, женщина, две дочери и сын, не дают погаснуть огню в камине, сами не зная зачем, и разговаривают, и смеются. Из года в год, из года в год, каждую ночь, сама не зная зачем, женщина выходит из лачуги и, вскинув руки, долго смотрит на небо, на зеленое пламя земли, не понимая, зачем она это делает. Потом возвращается в дом и подкидывает щепку в огонь, а ветер крепчает, и мертвое море продолжает оставаться мертвым.
4: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Август 2026-го. Будет ласковый дождь. В гостиной говорящие часы настойчиво пели. Тик-так, 7 часов, 7 утра, вставать пора, словно боясь, что их никто не послушает. Объятый утренней тишиной дом был пуст. Часы продолжали тикать и твердили свое в пустоту. 9 минут 8-го. К завтраку все готово. 9 минут 8-го. На кухне печь сипло вздохнула и исторгла из своего жаркого чрева 8 безупречно поджаренных тостов, 4 глазуньи, 16 ломтиков бекона, 2 чашки кофе и 2 стакана холодного молока. Сегодня в городе Эллендейли, штат Калифорния, 4 августа 2026 года, произнес другой голос с потолка кухни. Он повторил число 3-жды, чтобы получше запомнили. Сегодня день рождения мистера Фезерстоуна, годовщина свадьбы Тилиты, подошел срок страхового взноса, пора платить за воду, газ, свет. Где-то в стенах щелкали реле, перед электрическими глазами скользили ленты памятки. 8-1, тик-так, 8-1, в школу пора, на работу пора, живо-живо, 8-1. Но не хлопали двери и не слышалось мягкой поступи резиновых каблуков по коврам. На улице шел дождь, метеокоробка на наружной двери тихо пела. «Дождик, дождик, целый день, плащ, калоши, ты надень». Дождь гулко барабанил по крыше пустого дома. Во дворе зазвонил гараж, поднимая дверь, за которой стояла готовая к выезду автомашина. Минута, другая, дверь опустилась на место. В 8:30 яичница сморщилась, а тосты стали каменными. Алюминиевая лопаточка сбросила их в раковину, оттуда струя горячей воды увлекла их в металлическую горловину, которая все растворяла и отправляла через канализацию в далекое море. Грязные тарелки нырнули в горячую мойку и вынырнули из нее, сверкая сухим блеском. 9:15, пропели часы, пора уборкой заняться. Из нор в стене высыпали крохотные роботы-мыши. Во всех помещениях кишели маленькие суетливые уборщики из металла и резины. Они стукались о кресло, вертели своими щетинистыми роликами, ерошили ковровый ворс, тихо высасывая скрытые пылинки. Затем исчезли, словно неведомые пришельцы, юркнули в свое убежище. Их розовые электрические глазки потухли, дом
3: был чист. 10 часов.
0: Выглянуло солнце, тесня завесу дождя. Дом стоял одиноко среди развалин и пепла. Во всем городе он один уцелел. Ночами разрушенный город излучал радиоактивное сияние, видное на много миль вокруг.
3: 10:15.
0: Распылители в саду извергли золотистые фонтаны, наполнив ласковый утренний воздух волнами сверкающих водяных бусинок. Вода струилась по оконным стеклам, стекала по обугленной западной стене, на которой белая краска начисто выгорела. Вся западная стена была черной, кроме 5 небольших клочков. Вот краска обозначила фигуру мужчины, катящего травяную косилку. А вот, точно на фотографии, женщина нагнулась за цветком. Дальше еще силуэты, выжженные на дереве в одно титаническое мгновение. Мальчишка вскинул вверх руки, над ним застыл контур подброшенного меча. Напротив мальчишки девочка, ее руки подняты, ловят мяч, который так и не опустился. Только 5 пятен краски. Мужчина, женщина, дети, мяч. Все остальное — тонкий слой древесного угля. Тихий дождь из распылителя наполнил сад падающими искрами света. Как надежно оберегал дом свой покой вплоть до этого дня. Как бдительно он спрашивал, кто там, пароль, и, не получая нужного ответа от одиноких лис и жалобно мяукающих котов, затворял окна и опускал шторы содержимостью старой девы. Самосохранение, граничащее с психозом, если у механизмов может быть паранойя. Этот дом вздрагивал от каждого звука. Стоило воробью задеть окно крылом, как тотчас громко щелкала штора, и перепуганная птица летела прочь. Никто, даже воробей, не смел прикасаться к дому. Дом был алтарем с 10 тысячами священнослужителей и прислужников, больших и маленьких. Они служили и прислуживали, и хором пели славу. Но боги исчезли, и ритуал продолжался без смысла и без толку.
3: 12.
0: У парадного крыльца заскулил продрогнувший пес. Дверь сразу узнала собачий голос и отворилась. Пес, некогда здоровенный, сытый, а теперь кожа до кости, весь в парше, вбежал в дом, печатая грязные следы. За ним суетились сердитые мыши, сердитые, что их потревожили, что надо снова убирать. Ведь стоило малейшей пылинке проникнуть внутрь сквозь щель под дверью, как стенные панели мигом приподнимались, и оттуда выскакивали металлические уборщики. Дерзновенный клочок бумаги, пылинка или волосок исчезали в стенах, пойманные крохотными стальными челюстями. Оттуда по трубам мусор спускался в подвал, в гудящее чрево мусоросжигателя, который злобным ваалом притаился в темном углу. Пес побежал наверх, истерически лая перед каждой дверью, пока не понял, как это уже давно понял дом, что никого нет. Есть только мертвая тишина. Он принюхался и поскреб кухонную дверь, потом лег возле нее, продолжая нюхать. Там за дверью плита пекла блины, от которых по всему дому шел сытный дух и заманчивый запах кленовой патоки. Собачья пасть наполнилась пеной, в глазах вспыхнуло пламя, пес вскочил, заметался, кусая себя за хвост, бешено завертелся и сдох. Почти час пролежал он в гостиной.
3: 2 часа, пропел голос.
0: Учуяв, наконец, едва приметный запах разложения, из нор с жужжанием выпорхнули полчища мышей, легко и стремительно, словно сухие листья, гонимые электрическим ветром.
3: 2:15.
0: Пес исчез. Мусорная печь в подвале внезапно засветилась пламенем, и через дымоход вихрем промчался сноп искр.
3: 2:35.
0: Из стен внутреннего дворика Выскочили карточные столы. Игральные карты, мелькая очками, разлетелись по местам. На дубовом прилавке появились коктейли и сэндвичи с яйцом. Заиграла музыка. Но столы хранили молчание, и никто не брал карт. В 4 часа столы сложились, словно огромные бабочки, и вновь ушли в стены.
3: «Половина пятого!»
0: Стены детской комнаты засветились. На них возникли животные. Желтые жирафы, голубые львы, розовые антилопы, лиловые пантеры прыгали в хрустальной толще. Стены были стеклянные, восприимчивые к краскам и игре воображения. Скрытые киноленты заскользили по зубцам с бобины на бобину, и стены ожили. Пол детской колыхался, напоминая волнуемое ветром поле, и по нему бегали алюминиевые тараканы и железные сверчки, а в жарком неподвижном воздухе, в остром запахе звериных следов, порхали бабочки из тончайшей розовой ткани. Слышался звук, как от огромного, копошащегося в черной пустоте кузнечных мехов роя пчел, ленивое урчание сытого льва. Слышался цокот копыт окапи и шум освежающего лесного дождя, шуршащего по хрупким стеблям жухлой травы. Вот стены растаяли, растворились в необозримых просторах опаленных солнцем лугов и бездонного жаркого неба. Животные рассеялись по колючим зарослям и водоемам. Время детской передачи.
3: 5 часов.
0: Ванна наполнилась прозрачной горячей водой.
3: 6, 7, 8 часов.
0: Блюда с обедом проделали удивительные фокусы. Потом что-то щелкнуло в кабинете, и на металлическом штативе возле камина, в котором разгорелось уютное пламя, вдруг возникла курящаяся сигара с шапочкой мягкого серого пепла.
3: 9 часов.
0: Невидимые провода согрели простыни. Здесь было холодно по ночам.
3: 9:05.
0: В кабинете с потолка донесся голос. «Миссис Маклеллан, какое стихотворение хотели бы вы услышать сегодня?» Дом молчал. Наконец голос сказал: «Поскольку вы не выразили никакого желания, я выберу что-нибудь на удачу». Зазвучал тихий музыкальный аккомпанемент. «Сара Тисдейл, ваша любимая, если не ошибаюсь. Будет ласковый дождь, будет запах земли, щебет юрких стрижей от зари до зари, и ночные рулады лягушек в прудах, и цветение слив в белопенных садах. Огнегрудый комочек слетит на забор, и малиновки трель выткит звонкий узор, и никто кто не вспомянет войну. Пережито, забыто, ворошить ни к чему. И ни птица, ни ива слезы не прольет, если сгинет с земли человеческий род. И весна встретит новый рассвет, не заметив, что нас уже нет». В камине трепетало, угасая пламя, сигара осыпалась кучкой немого пепла. Между безмолвных стен стояли одно против другого пустые кресла. Играла музыка. В 10 часов наступила агония. Подул ветер. Сломанный сук, падая с дерева, высадил кухонное окно. Бутылка пятновыводителя разбилась вдребезги о плиту. Миг, и вся кухня

хлынули струи воды. Но горючая жидкость растекалась по линолеуму, она просочилась, нырнула под дверь, и уже целый хор подхватил: «Пожар! Пожар! Пожар!» Дом старался выстоять. Двери плотно затворились, но оконные стекла полопались от жара, и ветер раздувал огонь. Под натиском огня десятков миллиардов сердитых искр, которые с яростной бесцеремонностью летели из комнаты в комнату и неслись вверх по лестнице, дом начал отступать. Еще из стен семеня выбегали суетливые водяные крысы, выпаливали струи воды и возвращались за новым запасом. И стенные распылители извергали каскады механического дождя. Поздно. Где-то с тяжелым вздохом, передернув плечами, замер насос. Прекратился дождь огнеборец. Иссякла вода в запасном баке, который много-много дней питал ванны и посудомойки.

Но огонь был хитер. Он послал языки пламени по наружной стене вверх на чердак, где стояли насосы. Взрыв! Электронный мозг, управляемый насосами, бронзовой шрапнелью, вонзился в балки. Потом огонь метнулся назад и обошел все чуланы, щупая висящую там одежду. Дом содрогнулся, стуча дубовыми костями. Его оголенный скелет корчился от жара. Сеть проводов, его нервы, обнажилась, словно некий хирург содрал с него кожу, чтобы красные вены и капилляры трепетали в раскаленном воздухе. «Караул! Караул! Пожар! Бегите! Спасайтесь!» Огонь крошил зеркала, как хрупкий зимний лед, а голоса причитали «Пожар! Пожар! Бегите! Спасайтесь!» Словно печальная детская песенка, которую в 12 голосов, кто громче, кто тише, пели умирающие дети, брошенные в глухом лесу. Но голоса умолкали один за другим по мере того, как лопалась, подобно жареным каштанам, изоляция на проводах. 2, 3, 4, 5 голосов заглохли. В детской комнате пламя объяло джунгли. Рычали голубые львы, скакали пурпурные жирафы. Пантеры метались по кругу, поминутно меняя окраску. 10 миллионов животных, спасаясь от огня, бежали к кипящей реке вдали. Еще 10 голосов умерли. В последний миг сквозь гул огневой лавины можно было различить хор других, сбитых с толку голосов. Еще объявлялось время, играла музыка, метались по газону телеуправляемые косилки, обезумевший зонт прыгал взад-вперед через порог наружной двери, которая непрерывно то затворялась, то отворялась. Одновременно происходило 1000 вещей, как в часовой мастерской, когда множество часов в разнобой лихорадочно отбивают время. То был безумный хаос, спаянный в некое единство. Песни, крики, и последние мыши-мусорщики храбро выскакивали из нор расчистить, убрать этот ужасный и отвратительный пепел. А один голос с полнейшим пренебрежением к происходящему декламировал стихи в пылающем кабинете, пока не сгорели все пленки, не расплавились провода, не рассыпались все схемы. И, наконец, пламя взорвало дом, и он рухнул пластом, разметав каскады дыма и искр. На кухне за мгновение до того, как посыпались головни и горящие балки, плита с сумасшедшей скоростью готовила завтраки. 10 десятков яиц, 6 батонов тостов, 200 ломтей бекона, и все пожирал огонь, понуждая задыхающуюся печь истерически стряпать еще и еще. Грохот. Чердак провалился в кухню и в гостиную, гостиная в цокольный этаж, цокольный этаж в подвал. Холодильники, кресла, ролики с фильмами, кровати, электрические приборы — все рухнуло вниз обугленными скелетами. Дым и тишина. Огромные клубы дыма. На востоке медленно занимался рассвет. Только одна стена осталась стоять среди развалин. Из этой стены говорил последний одинокий голос. Солнце уже осветило дымящиеся обломки, а он все твердил. Сегодня 5 августа 2026 года. Сегодня 5 августа 2026 года. Сегодня...

0: мама, а не отправиться ли всей семьей на рыбалку? На самом деле слова были не мамины, Тимоти отлично это знал. Слова были папины, но почему-то их за него сказала мама. Папа, переминаясь с ноги на ногу на шуршащей марсианской гальке, согласился. Тотчас поднялся шум и гам, в мгновение ока лагерь был свернут, все уложено в капсулы и контейнеры, мама надела дорожный комбинезон и куртку, отец, не отрывая глаз от марсианского неба, набил трубку дрожащими руками, и трое мальчиков с радостными воплями кинулись к моторной лодке. Из всех троих один Тимоти все время посматривал на папу и маму. Отец нажал кнопку, к небу взмыл гудящий звук, вода за кормой ринулась назад, а лодка помчалась вперед под дружные крики «Ура!». Тимоти сидел на корме вместе с отцом, положив свои тонкие пальцы на его волосатую руку. Вот за изгибом канала скрылась изрытая площадка, где они сели на своей маленькой семейной ракете после долгого полета с Земли. Ему вспомнилась ночь накануне вылета, спешка и суматоха, ракета, которую отец каким-то образом где-то раздобыл, разговоры о том, что они летят на Марс отдыхать. Далековато, конечно, для каникулярной поездки, но Тимоти промолчал, потому что тут были младшие братишки. Они благополучно добрались до Марса, и вот с места в карьер отправились, во всяком случае так было сказано, на рыбалку. Лодка неслась по каналу. Странные глаза у папы сегодня. Тимоти никак не мог понять, в чем дело. Они ярко светились, и в них было облегчение, что ли. И от этого глубокие морщины смеялись, они хмурились и не скорбели. Новый поворот канала, и вот уже скрылась из глаз остывшая ракета.
1: «А мы далеко едем?»
0: Роберт шлепал рукой по воде, будто маленький краб прыгал по фиолетовой глади. Отец вздохнул. «За миллион лет».
1: «Ух ты!» – удивился Роберт.
0: «Поглядите, дети!» Мама подняла длинную гибкую руку. «Мертвый город!» Завороженные, они уставились на вымерший город, а он безжизненно простерся на берегу для них одних и дремал в жарком безмолвии лета, дарованном Марсу искусством марсианских метеорологов. У папы было такое лицо, словно он радовался тому, что город мертв. «Город!» Хаотическое нагромождение розовых глыб, уснувших на песчаном косогоре, несколько поваленных колонн, заброшенное святилище, а дальше опять песок, песок, мили за милей. Белая пустыня вокруг канала, голубая пустыня над ним. Внезапно с берега взлетела птица. Точно брошенный кем-то камень пронесся над голубым прудом, врезался в толщу воды и исчез. Папа даже изменился в лице от испуга. Мне почудилось, что это ракета. Тимоти смотрел в пучину неба, пытаясь увидеть землю и войну, и разрушенные города, и людей, которые убивали друг друга, сколько он себя помнил. Но ничего не увидел. Война была такой же далекой и абстрактной, как две мухи, сражающиеся насмерть, под сводами огромного безмолвного собора. И такой же нелепой. Уильям Томас отер пот со лба и взволнованно ощутил на своей руке прикосновение пальцев сына, легких, как паучьи лапки. Он улыбнулся сыну.
2: «Ну, как оно, Тимми?»
1: «Отлично, папа».
0: Тимоти никак не мог до конца разобраться, что происходит в этом огромном взрослом механизме рядом с ним. В этом человеке с большим шелушащимся от загара орлиным носом, с ярко-голубыми глазами вроде каменных шариков, которыми он играл летом дома на земле, с длинными, могучими, как колонны, ногами в широких бриджах.
1: «Что ты так высматриваешь, пап?»
2: «Я искал земную логику, здравый смысл, разумное правление, мир и ответственность».
1: «И как? Увидел?»
2: «Нет, не нашел».
0: Их больше нет на Земле. И, пожалуй, не будет никогда. Возможно, мы только сами себя обманывали, а их вообще и не было.
1: Это как же?
0: Смотри, смотри, вон рыба, показал отец.
1: Трое мальчиков звонко вскрикнули, и лодка накренилась. Так дружно они изогнули свои тонкие шейки, торопясь увидеть. Ух ты! Вот это да! Мимо проплыла серебристая рыба-кольцо, извиваясь и мгновенно сжимаясь, точно зрачок. Едва только внутрь попадали съедобные крупинки.
0: «В точности, как война», — глухо произнес отец. «Война плывет, видит пищу, сжимается. Миг, и земли нет».
1: «Уильям», — сказала мама.
0: «Извини».
1: Они примолкли, а мимо стремительно неслась студеная стеклянная вода канала. Ни звука кругом, только гул мотора, шелест воды, струи распаренного солнцем воздуха.
3: «А когда мы увидим марсиан?» — воскликнул Майкл.
0: «Скоро», — заверил его отец. «Может быть, вечером».
1: «Но ведь марсиане все вымерли», — сказала мама.
0: «Нет, не вымерли», — не сразу ответил папа. «Я покажу вам марсиан. Точно».
1: Тимоти нахмурился, но ничего не сказал. Все было как-то не так. И каникулы, и рыбалка, и эти взгляды, которыми обменивались взрослые. А его братья уже уставились из-под ладошек на двухметровую каменную стенку канала, высматривая марсиан. «Какие они?» – допытывался Майкл.
0: «Узнаешь, когда увидишь».
1: Отец вроде усмехнулся, и Тимоти приметил, как у него подергивается щека. Мама была хрупкая и нежная. Золотая коса лежала тиарой на голове, а глаза были такого же цвета, как глубокая студеная вода канала в тени, почти пурпурные, с янтарными крапинками. Можно было видеть, как плавают мысли в ее глазах, словно рыбы. Одни светлые, другие темные, одни быстрые, стремительные, другие медленные, неторопливые. А иногда, скажем, если она глядела на небо, туда, где земля, в глазах ничего не было, один только цвет. Мама сидела на носу лодки, одну руку она положила на борт, вторую — на заглаженную складку своих брюк, и полоска мягкой загорелой шеи обрывалась там, где, подобно белому цветку, открывался воротник. Она все время глядела вперед, что-то высматривая, но не могла разглядеть и обернулась к мужу. В его глазах она увидела отражение того, что впереди, а он к этому отражению добавил что-то от самого себя, свою твердую решимость. И напряжение спало с ее лица. Она снова повернулась вперед, теперь уже спокойно, зная, чего ей искать. Тимоти тоже смотрел. Но он видел лишь прямую черту фиолетового канала посреди широкой ровной долины, обрамленной низкими размытыми холмами. Черта уходила за край неба, и канал тянулся все дальше, дальше, сквозь города, которые, встряхни их, загремели бы, словно жуки в высохшем черепе. 100-200 городов, видящих летние сны, жаркие днем и прохладные ночью. Они пролетели миллионы миль ради этого пикника, ради рыбалки. А в ракете было оружие. Называется «Поехали на каникулы». А для чего все эти продукты хватит с лихвой не на один год, которые они спрятали по соседству с ракетой? Каникулы. Но за этими каникулами скрывалась не радостная улыбка, а что-то жестокое, твердое, даже страшное. Тимоти никак не мог раскусить этот орешек, а братьям не до того, что может занимать мальчишек в 10 и 8 лет. «Ну где же марсиане? Дураки какие-то!» Роберт положил клинышек подбородка на ладони и уставился в канал. У папы на запястье было атомное радио, сделанное по старинке. Прижми его к голове возле уха, и радио начнет вибрировать, напевая или говоря что-нибудь.
0: Как раз сейчас папа слушал, и лицо его было похоже на один из этих погибших марсианских городов. Угрюмое, изможденное, безжизненное. Потом он дал послушать маме. Ее губы раскрылись. «Что?» — начал Тимоти свой вопрос, но не договорил. Потому что в этот миг их встряхнули и ошеломили два громоздящихся друг на друга исполинских взрыва, за которыми последовало несколько толчков послабее. Отец вскинул голову и тотчас прибавил ходу. Лодка рванулась и понеслась, прыгая и громко шлепая по воде. Роберт мигом оправился от страха, а Майкл, испуганный, восторженно взвизгнул и прижался к маминым ногам, глядя, как мимо самого его носа летят быстрые струи. Сбавив скорость, отец круто развернул лодку, и они скользнули в узкий отводной канал к древнему полуразрушенному каменному причалу, от которого пахло крабами. Лодка ткнулась носом в причал так сильно, что всех швырнуло вперед, но никто не ушибся. А отец уже смотрел, обернувшись, не осталось ли на воде борозды, которая может выдать, где они укрылись. По глади канала разбегались длинные волны. Облизав камень, они отступали, перехватывая набегающие сзади, все смешалось в игре солнечных бликов. Потом рябь исчезла. Папа прислушался. Они все прислушались. Дыхание отца гулко отдавалось под навесом, будто удары кулака о холодные влажные камни причала. Мамины кошачьи глаза глядели в полутьме на папу, допытываясь, что теперь будет. Отец глубоко с облегчением вздохнул и рассмеялся сам над собой. «Это же наша ракета! Что-то я становлюсь пугливым! Конечно, ракета!»
3: «А что это было, пап?» — спросил Майкл. «Что это было?»
0: «Просто мы взорвали нашу ракету, вот и все!» Тимоти старался говорить буднично. «Что ли не слыхал, как ракеты взрывают? Вот и нашу тоже!»
3: «А зачем мы нашу ракету взорвали?» — не унимался Майкл. «Зачем, пап?»
0: «Так полагается по игре, дурачок», — ответил Тимоти.
3: «По игре?»
0: Майкл и Роберт очень любили это слово.
3: «Папа сделал так, чтобы она взорвалась, и никто не узнал, где мы сели и куда подевались. Если кто захочет нас искать, понятно?»
4: «Ух ты! Тайна!»
0: «Собственной ракеты испугался», — признался отец маме. «Нервы. Смешно даже подумать, будто здесь могут появиться другие ракеты. Разве что еще одна прилетит, если Эдвард с женой сумеют добраться». Он снова поднес к уху маленький приемник. Через 2 минуты рука его упала, словно трепишная. «Все. Конец», — сказал он маме. Только что прекратила работу станция на атомном луче. Другие станции Земли давно молчат. Последние годы их всего-то было 2-3. Теперь в эфире мертвая тишина. Видно, надолго.
3: «Насколько?» — спросил Роберт.
0: «Может быть... Может быть, ваши правнуки снова услышат радио», — ответил отец. Он сидел понурившись, и детям передалось то, что он чувствовал. Смирение, отчаяние, покорность. Потом он опять вывел лодку на главный канал, и они продолжали путь. Вечерело. Солнце уже склонилось к горизонту. Впереди простирались чередой мертвые города. Отец говорил с сыновьями ласковым ровным голосом. Прежде он часто бывал сух, замкнут, неприступен. Теперь же, они это чувствовали, папа будто гладил их по голове своими словами.
5: «Майкл, выбирай город».
3: «Что, папа?»
5: «Выбирай город, сынок. Любой город, который тут нам подвернется».
3: «Ладно», — сказал Майкл. «А как выбирать?»
5: «Какой тебе больше нравится. И ты, и Роберт, и Тим тоже. Выбирайте себе город по вкусу».
3: «Я хочу такой город, чтобы в нем были марсиане», — сказал Майкл.
5: «Будут марсиане», — ответил отец. «Обещаю». Его губы обращались к сыновьям, но глаза смотрели на маму.
6: Наш адрес в интернете fantasyradio.ru.
5: За 20 минут они миновали 6 городов. Отец больше не поминал про взрывы. Теперь для него как будто важнее всего на свете было веселить сыновей, чтобы им стало радостно. Майклу понравился первый же город, но его отвергли, решив, что поспешные решения не самые лучшие. Второй город никому не приглянулся, его построили земляне, и деревянные стены домов уже превратились в труху. Третий город пришелся по душе Тимоти тем, что он был большой. Четвертый и пятый всем показались слишком маленькими, зато шестой у всех, даже у мамы, вызвал восторженные крики: «Ух ты! Блеск! Вот это да!» Тут сохранилось в целости около полусотни огромных зданий. Улицы были хоть и пыльные, но мощеные. 2-3 старинных центробежных фонтана еще пульсировали влагой на площадях, и прерывистые струи, освещенные лучами заходящего солнца, были единственным проявлением жизни во всем городе. «Здесь!» — дружно сказали все. Отец подвел лодку к пристани и выскочил на берег.
7: «Что ж, приехали. Все это наше. Теперь будем жить здесь».
4: «Будем жить?» — Майкл опешил.
5: Он поднялся на ноги, глядя на город, потом повернулся лицом в ту сторону, где они оставили ракету.
4: «А как же ракета? Как Миннесота?»
5: «Вот», — сказал папа. Он прижал маленький радиоприемник к русой головенке Майкла. «Слушай». Майкл прислушался.
4: «Ничего», — сказал он.
5: «Верно. Ничего. Ничего не осталось. Никакого Миннеаполиса, никаких ракет, никакой земли». Майкл поразмыслил немного над этим странным откровением и тихонько захныкал.
7: «Погоди, Майкл», — поспешно сказал папа. «Я дам тебе взамен гораздо больше».
4: «Что?»
5: — любопытство задержало слезы, но Майкл был готов сейчас же дать им волю, если дальнейшие откровения отца окажутся такими же печальными, как первые.
7: «Я дарю тебе этот город, Майкл. Он твой».
4: «Мой?»
7: «Твой, Роберта и Тимоти, ваш собственный город. На троих».
5: Тимоти выпрыгнул из лодки.
3: «Глядите, ребята, все наше, все-все!»
5: Он играл наравне с отцом. Играл великолепно, всю душу вкладывал. После, когда все уляжется и устроится, он, возможно, уйдет куда-нибудь минут на 10 и поплачет наедине. Но сейчас идет игра, семья на каникулах, и братишки должны играть. Майкл и Роберт выскочили на берег. Они помогли выйти на пристань маме.
7: «Берегите сестренку», — сказал папа.
5: Лишь много позднее они поняли, что он подразумевал. И они быстро-быстро пошли в большой розово-каменный город, разговаривая шепотом. В мертвых городах почему-то хочется говорить шепотом. Хочется смотреть на закат.
7: «Дней через 5, — тихо сказал отец, — я вернусь туда, где была наша ракета, и заберу продукты, которые мы спрятали в развалинах. Заодно поищу Берта Эдвардса с женой и дочерьми».
4: «Дочерьми?» — повторил Тимоти. «Сколько их?»
7: 4.
4: «Как бы потом из-за этого неприятностей не было», — мама медленно покачала головой. «Девчонки!» — Майкл скроил рожу, напоминающую каменные физиономии марсианских истуканов. «Девчонки!»
5: «А они тоже на ракете прилетят?»
7: «Да, если удастся. Семейные ракеты рассчитаны для полета на Луну, не на Марс. Нам просто повезло, что мы добрались».
4: «А откуда ты взял ракету?» — шепотом спросил Тимоти. Двое других мальчуганов уже убежали вперед.
7: «Я ее прятал. 20 лет прятал, Тим. Убрал и надеялся, что никогда не понадобится. Наверное, надо было сдать ее государству, когда началась война, Но я все время думал о Марсе.
3: И о пикнике.
7: Вот-вот. Но это только между нами. Когда я увидел, что Земле приходит конец, я ждал до последней минуты. То стал собираться в путь. Берт Эдвардс тоже припрятал корабль, но мы решили, что вернее всего стартовать порознь, на случай, если кто-нибудь попытается нас сбить.
3: «А зачем ты ее взорвал, папа?»
7: «Чтобы мы не могли вернуться. Никогда. И чтобы эти недобрые люди, если они когда-нибудь окажутся на Марсе, не узнали, что мы тут».
3: «Ты поэтому все время на небо глядишь?»
7: «Конечно, глупо. Никто не будет нас преследовать. Не на чем. Я чересчур осторожен в этом все дело».
3: Прибежал обратно Майкл. «Пап, а это вправду наш город?»
8: «Вся планета с ее окрестностями принадлежит нам, ребята. Целиком и полностью».
7: Они стояли, король холмов и пригорков, первейший из главных, правитель всего обозримого пространства, непогрешимые монархи и президенты, пытаясь осмыслить, что это значит владеть целым миром и как это много целый мир. В разреженной марсианской атмосфере быстро темнело. Оставив семью на площади возле пульсирующего фонтана, отец сходил к лодке и вернулся, неся в больших руках целую охапку бумаги. На заброшенном дворе он сложил книги в кучу и поджег. Они присели на корточки возле костра погреться и смеялись, а Тимоти смотрел, как буковки прыгали, точно испуганные зверьки, когда огонь хватал их и пожирал. Бумага морщилась, словно стариковская кожа, пламя окружало и теснило легионы слов. Государственные облигации. Коммерческая статистика 1999 года. Религиозные предрассудки. Эссе. Наука о военном снабжении. Проблемы панамериканского единства. Биржевой вестник за 3 июля 1998 года. Военный сборник. Отец нарочно захватил все эти книги именно для этой цели. И вот, присев у костра, он с наслаждением бросал их в огонь одну за другой и объяснял своим детям, в чем дело. «Пора вам кое-что растолковать. Наверное, я был неправ, когда ограждал вас от всего. Не знаю, много ли вы поймете, но я все равно должен высказаться, даже если до вас дойдет только малая часть». Он уронил в огонь лист бумаги. «Я сжигаю образ жизни. Тот самый образ жизни, который сейчас выжигают с лица земли. Простите меня, если я говорю как политик, но ведь я бывший губернатор штата. Я был честным человеком, и меня за это ненавидели. Жизнь на земле никак не могла устояться, чтобы хоть что-то сделать как следует основательно. Наука слишком стремительной и слишком далеко вырвалась вперед, и люди заблудились в машинных дебрях. Они словно дети чрезмерно увлеклись занятными вещицами, хитроумными механизмами, вертолетами, ракетами. Не тем занимались. Без конца придумывали все новые и новые машины, вместо того, чтобы учиться управлять ими. Войны становились все более разрушительными и, в конце концов, погубили Землю. Вот что означает молчание радио. Вот от чего мы бежали. Нам посчастливилось. Больше ракет не осталось. Пора вам узнать, что мы прилетели вовсе не рыбу ловить. Я все откладывал, не говорил. Земля погибла. Пройдут века, прежде чем возобновятся межпланетные сообщения, если они вообще возобновятся. Тот образ жизни доказал свою непригодность и сам себя задушил. Вы только начинаете жить. Я буду вам повторять все это каждый день, пока вы не усвоите.
4: Он остановился, чтобы подбросить в костер еще бумаги.
7: «Теперь мы одни. Мы и еще горстка людей, которые прилетят сюда через день-два. Достаточно, чтобы начать сначала. Достаточно, чтобы поставить крест на всем, что было на земле, и идти по новому пути».
4: Пламя вспыхнуло ярче, как бы подчеркивая его слова. Уже все бумаги сгорели, кроме одной. Все законы и верования земли превратились в крупицы горячего пепла, который скоро развеет ветром. Тимоти смотрел на последний лист, что папа бросил в костер. Карта мира. Она корчилась, корежилась от жара. Порх, и улетела горячей черной ночной бабочкой. Тимоти отвернулся.
7: «А теперь я покажу вам марсиан», — сказал отец. «Пойдемте, вставайте. Ты тоже, Алиса».
4: Он взял ее за руку. Майкл расплакался, папа поднял его и понес. Мимо развалин они пошли вниз к каналу. Канал. Сюда завтра или послезавтра приедут на лодке их будущие жены, пока смешливые девчонки со своими папой и мамой. Ночь окружила их, высыпали звезды, но земли Тимоти не мог найти. Уже зашла. Как тут не призадуматься? Среди развалин кричала ночная птица. Снова заговорил отец.
7: «Мать и я попытаемся быть вашими учителями. Надеюсь, что мы сумеем. Нам довелось немало пережить и узнать. Это путешествие мы задумали много лет назад, когда вас еще не было. Не будь войны, мы, наверное, все равно улетели бы на Марс, чтобы жить здесь по-своему, создать свой образ жизни. Земной цивилизации понадобилось бы лет 100, чтобы еще и Марс отравить. Ну, теперь-то, конечно...»
4: Они дошли до канала. Он был длинный, прямой, холодный. В его влажном зеркале отражалась ночь.
3: «Мне всегда так хотелось увидеть марсианина», — сказал Майкл. «Где же они, папа? Ты ведь обещал!»
7: «Вот они. Смотри», — ответил отец. Он посадил Майкла на плечо и указал прямо вниз.
4: «Марсиане!» Тимоти охватила дрожь. «Марсиане!» В канале, отраженные его гладью, Тимоти, Майкл, Роберт и мама, и папа. Долго-долго из журчащей воды на них безмолвно смотрели марсиане.

0: Пауль Госсен. Зеленый охотник. Версия событий номер один. Руслан Катин.
1: «Доброй загрузки!» — пропел девичий голос где-то над ухом.
0: «И вам того же!» — ответил Руслан, усердно растирая виски. Изображение в последний раз дернулось и, наконец-то, приняло четкие очертания. В зеркале напротив Руслан обнаружил себя, слегка помятого и ошарашенного после скачка из реала в виртуал. Он сидел в кресле. Из-за его плеча выглядывала девушка с характерным для азиаток разрезом глаз. «Каори» значилось у нее на синем фирменном лацкане. «Японка», — сообразил Руслан и машинально расправил плечи. Девушка была очень хорошенькая.
1: «Мультимедийный центр Рикота Хибана благодарит вас за интерес к нашей новой разработке — игре «Зеленый охотник».
0: Снова пропела Каори и, сложив перед собой руки, поклонилась. Руслан не растерялся и, приподнявшись из кресла, тоже поклонился в ответ. Получилось, конечно, не так изящно, но уж как получилось. И только тут он сообразил, что кланялись они оба зеркалу. «У вас тут что, парикмахерская?» – спросил он.
1: «Не совсем».
0: Глаза Каори сжались в щелки. Похоже, она с трудом сдерживала смех.
1: Хотя что-то общее, безусловно, есть. Сейчас вы сможете выбрать себе ник, внешность, включая прическу, и оружие, после чего загрузка продолжится, и вы окажетесь на первом уровне игры. Итак, ваш ник.
0: «Руслан», — ответил Руслан.
1: «Красивый ник», —
0: девушка улыбнулась.
1: «Только почему-то мне кажется, что это ваше настоящее имя».
0: «Верно», — ответил Руслан. «Просто, Каори, я не вижу смысла скрываться под каким-нибудь зубодробительным прозвищем. Не по мне это». Японка кивнула.
1: «Отлично, Руслан. Вот и познакомились».
0: Зеркало перед Русланом помутнело. На нем появилось изображение амуниции морского десантника.
1: «Пуленепробиваемая тельняшка», — сказала Каори. «Огнеупорные штаны... Из вооружения двухствольные лучеметы и гранаты. Как вам?»
0: «В целом неплохо, только Каори».
1: «Да».
0: «Может, перейдем на «ты»? А то все как-то очень официально».
1: «Уже перешла», — кивнула красавица. «Руслан, так ты берешь костюм десантника? Я бы порекомендовала что-нибудь посерьезней. Титановый скафандр астронавта или...»
0: «Нет, нет, Каори». Руслан решительно развернул кресло и оказался с девушкой лицом к лицу. Она не отпрянула, даже не шелохнулась. Просто смотрела на Руслана и ждала, что он скажет. И улыбалась. На мгновение у него остановилось дыхание. До того хороша была молодая японка. «Меня вполне устраивают мои джинсы и куртка», — продолжил он, сумев совладать с чувствами. «И вооружение я предпочитаю свое». Он извлек из карманов два блестящих пистолета. Лазерные, но после переделки стреляют обычными патронами. Надеюсь, это не противоречит правилам игры?
1: Нет, не противоречит.
0: Пауза.
1: Только, Руслан...
0: Снова пауза.
1: Похоже, ты не очень представляешь, кто такой зеленый охотник.
0: Ну, в общих чертах...
1: «Это результат более чем пятилетней работы программистов мультимедийного центра», — девушка заговорила быстро, явно волнуясь. «Более того, это лучшая наша разработка. Еще никто не смог выстоять против зеленого охотника даже на самом простом уровне. 5, максимум 10 минут, и игрок получает пулю в лоб. А игроки обычно вооружены, как говорится, до зубов. Лучеметы всех мастей, гранатометы, даже компактная вакуумная бомба. Выйдя на первый уровень с этими пистолетами, ты просто зря потратишь свои деньги».
0: Похоже, девушка искренне переживала за Руслана. «Надо признать», — подумал он, — от волнения она похорошела еще больше. Руслан крутанул в руках пистолеты и быстро спрятал их в карманы. «Спасибо, Каори. Только я подумал, что раз не получилось победить у игроков, увешанных лучеметами, может, стоит поискать альтернативу, а?» Девушка снова поклонилась. Руслан поспешно сложил перед собой руки. «Ох уж эти восточные традиции!»
1: «Хорошо, Руслан», — сказала Каори. «Я фиксирую твой выбор. Ты готов к дальнейшей загрузке?»
0: «Конечно». Девушка отступила на шаг.
1: «Напоминаю, что награда победителя в настоящий момент составляет 10 тысяч долларов».
0: Ее изображение дернулось.
1: «Побеждай, Руслан!»
0: Изображение снова дернулось, потом расплылось, и Каори исчезла. Версия событий номер 2. Последний изгой. «Дрянь!» – произнес последний изгой. Он был полицейским и не стеснялся в выражениях. «Ну и дрянь это Каори! Просканировала меня, то есть лопуха Руслана, от и до! Все подсознание перетрясла! Чуть мозги не расплавились. Интересно, эта девка понимает, кто она на самом деле? Или она лох, как и Руслан, и сканированием занимается, сама того не подозревая?» Он перевел дыхание, потом продолжил. «Впрочем, меня за личиной хорошего парня Руслана она не обнаружила. Не так уж и крут мультимедийный центр, как пугают. Но хороша девка. Хотя и дрянь, конечно». Он огляделся. Похоже, что после завершающей загрузки последний изгой оказался на складе готовой продукции какой-то стеклодувной фабрики. Бутылок вокруг было тысячи, даже, наверное, миллионы. Зеленые литровые посудины, упакованные по 20 штук в решетчатые пластиковые ящики. Ящики эти громоздились на 3-4 метра в высоту и разбегались во все стороны. Лишь узкие проходы позволяли продвигаться вперед. Конца этому лабиринту видно не было. «Есть тут кто?» – крикнул изгой. Бутылки не удостоили его ответом. Тогда полицейский двинулся к ближайшему проходу. Почти сразу же он наткнулся на труп светловолосого молодого игрока в майке с эмблемой популярной рок-группы. Тот лежал, раскинув руки, и смотрел вверх. Рядом валялась базука, которой игрок так и не успел воспользоваться. На лбу, как раз в том месте, где индусы рисуют третий глаз, у парня имелась аккуратная дырочка. Крови не было. Судя по всему, в игрока стреляли из лучемета. Последний изгой обошел неудачника и тут же чуть не наступил на второй труп. Это была чернокожая девушка лет 20 в фирменном голубеньком костюмчике какого-то благотворительного фонда и тоже с дыркой во лбу. В руках она продолжала сжимать лучемет системы Ларсона. Стоит такой страшно дорого. И, как говорят остряки, стреляет за секунду до того, как ты этого пожелаешь. Последний изгой нагнулся, отодрал пальцы девушки от лучемета. Ни один заряд не был израсходован. Ну что ж, зеленый охотник действительно знает свое дело. Последний изгой отшвырнул лучемет и пошел дальше. В ближайшие 5 минут он насчитал еще 20 трупов. Потом перестал обращать на них внимание. От обилия стекла глаза быстро устали. Полицейский щурился. Пару раз опускал веки, пытаясь хоть немного отдохнуть. Но это не помогало. Через 15 минут последний изгой почувствовал, что теряет бдительность. «Однако уровень!» – прохрипел он. «И это еще самый легкий!» Тут зуд запястья заставил его взглянуть на локатор, замаскированный под часы. Зеленая точка уверенно приближалась к игроку слева. «Вот он, зеленый охотник!» – прошептал последний изгой. «Страх и ужас игроков планеты. Что-то ты заставляешь себя ждать. Посмотрим, на что ты годишься». Впрочем, сражаться в узких стеклянных коридорах последнему изгою не улыбалось, и, повернувшись к надвигающейся опасности спиной, он решительно прибавил шаг. Игра «Зеленый охотник» появилась всего полгода назад и сразу же стала лидером всеразличных топов. Причины на то были весомые. Каори была права. Ни один игрок так и не смог пройти даже первый уровень. Неуловимый зеленый охотник всегда оказывался в нужный момент, в нужном месте и стрелял без промаха. Матерые игроки, увешанные бляхами за полное прохождение последних версий Doom и Half-Life, так и не смогли ничего сделать. Сотрудники мультимедийного центра Рико Тахибана повсюду заявляли, что создали креативную программу нового уровня, практически искусственный интеллект. И их доходы подскочили просто на невероятную высоту. Разумеется, сама программа была засекречена, и проверить, что там и как, никто не смог. Впрочем, последний изгой не верил в креативные программы, а тем более в искусственный интеллект. Любую программу можно обыграть, а если нет, то взломать и все равно обыграть. Должность полицейского научила его смотреть на такие вещи трезво. Ситуация свидетельствовала о наличии аферы. Подставленная красавица и глобальное сканирование при загрузке только усиливали уверенность в этом. А аферистов надо разоблачать и сажать. Такая уж у последнего изгоя работа. Бесконечные ряды бутылок наконец-то расступились, и последний изгой оказался на площадке размером с небольшой школьный стадион. Несколько автопогрузчиков стояли в дальнем углу, остальное место было свободно. «То, что надо», — решил полицейский и снова глянул на локатор. Зеленый охотник был уже совсем близко. Преодолев открытое пространство, последний изгой прислонился к одному из автопогрузчиков плечом, нащупал в карманах пистолеты и стал ждать. Было тихо, словно на десятки километров вокруг отсутствовала какая-либо деятельность. Сверху не то палило солнце, не то сверкал огромный прожектор, и зеленые бутылочные ряды переливались похлеще какого-нибудь там изумрудного города. Глаза начали слезиться. Последний изгой вытер их рукавом и подумал, что со стороны все это несколько смахивало на сцену из вестерна. Молодой парень в куртке наигранно равнодушно смотрит вдаль, и только прищуренные зрачки выдают его напряжение. Сейчас ему навстречу выйдет противник, этакий мордоворот в мексиканском сомбреро, весь обвешанный патронташами прямо на голое тело. И победит тот, кто сумеет первым выхватить пистолет. Мгновением позже противник действительно вышел, а точнее выпрыгнул, преодолев в прыжке немалое расстояние. И сцена сразу же потеряла всякое сходство с вестерном. Зеленый охотник оказался кузнечиком, огромным, полутораметровым насекомым с тем самым двухствольным лучеметом, от которого последний изгой, в тот момент Руслан Катин, отказался. Мгновенно определив местонахождение последнего изгоя, он прыгнул снова, сократив разделяющее их расстояние вдвое, и поднял лучемет. Последний изгой помнил, что противник никогда не мажет, и ему осталось одно – не допустить выстрела. Поэтому, даже не пытаясь попасть в кузнечика, он открыл бешеную стрельбу по бутылкам за спиной своего противника. Только сейчас, когда зеленые осколки эффектно брызнули во все стороны, последний изгой оценил задумку программиста. А как все это зазвенело! Стеклянная стена за спиной кузнечика резко накренилась и рухнула на зеленого охотника. Тот, конечно же, отпрыгнул в сторону, но по противнику так и не выстрелил. А значит, 1-0 в мою пользу, решил последний изгой. Теперь их снова разделяло приличное расстояние, и полицейский, вертя в руках пистолеты, не спеша двинулся навстречу противнику. Если верить Каори, все его предшественники на данный момент игры были уже мертвы. Последнему изгою повезло как никому другому. Вот только какую пользу можно извлечь из этого везения? Вот противники снова сходятся. И на этот раз уже ничто не помешает зеленому охотнику сделать свой единственный и точный выстрел. И тут весь мир для последнего изгоя преобразился. Визуальные изображения в один миг превратились в столбики цифр. Это включился центральный полицейский компьютер, связи с которым последний изгой никогда не терял. Компьютер начал просчитывать возможные варианты боя. Что случится, если последний изгой нажмет на курок прямо сейчас? Что случится, если он сделает это секундой, двумя, тремя, позже? Вариантов было множество. И все они кончались для последнего изгоя плачевно. Но компьютер продолжал анализировать будущее, которое мгновением позже становилось настоящим. А противники продолжали сходиться. И вот уже зеленый охотник стал медленно поднимать ствол своего лучемета. Тут-то компьютер наконец нашел решение, и последний изгой вдавил курки. Траектория пуль была просчитана. Последний изгой смотрел на противника, но видел не его, а план действия. Вот первые две пули прошли на расстоянии сантиметра от виска, или как там у них, гигантских кузнечиков, это место называется. Промазал? Плевать. Последний изгой знал о промахе заранее. Вот вторая пара, отрикошетив от бетонного пола у ног противника, заставила кузнечика, слегка подпрыгнув, уйти в сторону. В результате насекомое приложило лучемет к своему зеленому плечу на секунду позже. Ту самую секунду, что была по расчетам компьютера, так необходима полицейскому. Сейчас последний изгой вдавит курки в третий раз, и непобедимая разработка мультимедийного центра Рикота Хибана вдруг сломается пополам. Кузнечик рухнет на бетонный пол с простреленной на вылет головой, и лишь его зеленые ножки будут какое-то время дергаться, подергаются и затихнут. Центральный полицейский компьютер обыграл разработку хваленого мультимедийного центра. И последний изгой вдавил курки. Версия событий номер 3. Некто третий. Он не знал своего имени. Но имя для него и не было важно. Бравый полицейский последний изгой, выскочка и карьерист, превратился вдруг в комочек страха. Сжался где-то на дне чужого сознания. Сжался и даже на всякий случай перестал дышать. Время больше не существовало. Все замерло, как будто произошло зависание программы. Зеленый охотник, держащий лучемет на плече, последний изгой, вдавивший курки своих пистолетов. Казалось, прошла целая вечность, но на самом деле не прошло и доли секунды. Некто неизвестный, неожиданно проснувшийся в последнем изгое, взвешивал ситуацию. Теперь мир уже не выглядел, как столбики чисел. Числа растеклись в черные капли, и все погрузилось во тьму. Возможности нового участника игры явно превосходили возможности центрального полицейского компьютера. Неизвестный проследил все пути подключения к игре и удовлетворенно прищурил глаза. Он мгновенно определил то, что не смогли ни простак Руслан Катин, не крутой спец последний изгой. Он определил место, где подключился к игре зеленый охотник. И информация его позабавила. Гигантский кузнечик оказался вовсе не сверхмощной программой, разработанной мультимедийным центром. Он был живым, из плоти и крови. Правда, плоть и кровь эти были зелеными. И он был всего лишь игроком, как и Руслан, загрузившимся в виртуал. Вот только место загрузки этого игрока было отдалено от Земли на 30 световых лет. Сотрудники мультимедийного центра Рикота Хибана сумели установить контакт с его цивилизацией путем наложения нашего виртуального мира на виртуальный мир инопланетных кузнечиков и попытались выжать из нечаянного открытия как можно больше, противопоставив друг другу игроков двух миров. Но самым забавным в этой ситуации было то, что гигантским кузнечикам, просто не умеющих стрелять иначе, как без промаха, приз за победу был не нужен. А призовой фонд служил страховкой на случай поражения. Практически нереальный случай. Виртуальные банкноты двойным потоком хлынули на счета фирмы. Координаты параллельного виртуального пространства были так изящны и просты, что неизвестный какое-то время просто любовался ими, все так же прищурив глаза, уставившись в бездонную пустоту. Это было состояние какого-то вселенского экстаза, упоение своей властью над судьбами реала и виртуала вместе взятых. А потом неизвестный моргнул левым глазом, и короткое сообщение, состоящее из координат нового виртуального мира, было переправлено в конкурирующую с мультимедийным центром Рикота Хибана корпорацию Токио Осака, агентом которой неизвестный, собственно, и являлся. И тут время снова начало свой отсчет. Версия событий номер 2. Последний изгой. Последний изгой вдавил курки в третий раз и... Непобедимая разработка мультимедийного центра Рикота Хибана вдруг сломалась пополам. Кузнечик рухнул на бетонный пол с простреленной на вылет головой. И лишь его зеленые ножки какое-то время дергались, подергались и затихли. Все случилось, как и просчитал центральный полицейский компьютер. Как в заправском вестерне, последний изгой дунул в стволы своих пистолетов и сунул их за пояс. Подошел к телу кузнечика, поставил на него сапог и какое-то время задумчиво крутил пуговицу на курточке. Афера была налицо. Противник побежден. Никаким искусственным интеллектом здесь и не пахло, о чем мгновением позже он и доложил начальству. Тут потухло солнце, а в небе звякнула и зажглась выигрышная сумма в 10 тысяч долларов. Ну да, это мелочи. А вот в конце квартала можно было рассчитывать на повышение. Версия событий номер один. Руслан Катин.
1: «Щитом или нащите?» — сказала Каори.
0: «Не понял», — признался Руслан. Он чувствовал себя невероятно усталым. В глазах продолжало рябить от зеленых бутылок.
1: «Это выражение древних», — пояснила девушка. «С щитом победитель, на щите проигравший».
0: «А, да», — кивнул Руслан. «Я знаю, просто забыл.

0: «Нет», — ответил Руслан. «Игра пройдена. Вряд ли новый уровень хранит какие-нибудь секреты. Чуть сложнее лабиринт, чуть мощнее вооружение».
1: «Как знаешь».
0: Каори снова улыбнулась. Без сомнения, это была очень приятная девушка. Какое-то мгновение Руслан молчал, словно обдумывал что-то важное. «Каори», — сказал он наконец, — «я и сам был бы рад тебя еще раз увидеть. Только, может, это проще сделать в реале? Надо же как-то потратить призовой фонд. Я сейчас в Ванкувере. В Японии смогу быть к вечеру. Может, встретимся сегодня в 9 в Токио на проспекте невернувшихся астронавтов?»
1: «У фонтана трех галактик», — выдохнула девушка.
0: «Идет», — кивнул Руслан.
1: «Значит, до вечера», — сказала Каори и в который уж раз поклонилась. «А теперь, Руслан, тебе пора возвращаться в реал».
0: «Как скажешь», — ответил Руслан и закрыл глаза. «Все так просто», — подумал он. «Или, может, Каори просто привлекли 10 000? Но нет, не такая уж это и большая сумма, чтобы запасть исключительно на нее». Версия событий номер X. Спамела. Руслан исчез, и девушка еще какое-то время смотрела на зеркало меню, где только что отражался победитель. Теперь в большом зеркале виднелась лишь она. Красивая, просто чертовски красивая. Вот только это была не ее красота. А носить чужую красоту утомляет. Пора и расслабиться. Сперва решительно сдвинулись к европейским стандартам черты лица. Потом порыжели волосы. Униформа мультимедийного центра Рико Тахибана вспыхнула и исчезла, обнажив превосходно сложенную фигуру с большими грудями. Обнаженная подняла руки и с наслаждением потянулась. В последнее время ей нечасто удавалось побыть сама собой. Ее звали Спамела. Она была виртуозом в мире, где спрос на ложь во много раз превышал спрос на какие-либо добродетели. Планета кузнечиков была успешно прорекламирована. Завтра права на игру «Зеленый охотник» уйдут с торгов по тройной цене. И покупателем будет корпорация «Токио Осака». И пройдет много месяцев, прежде чем покупатель разберется, что никакой планеты кузнечиков, конечно же, не существует. А имеется, да, игра нового поколения. Да, искусственный интеллект. Вот только игра эта к тому времени всем приелась, и уровень ее безнадежно устарел. «Ты у меня лучшая», — услышала она вдруг, и кто-то потрепал ее за мочку уха. Спамела резко обернулась. Рядом никого не было. На кого она работала, Спамела не знала даже сама. Впрочем, такие мелочи ее не смущали.
2: Пауль Госсен. «Зеленый охотник». Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru.
3: Темные аллеи.

0: Вы слушаете радио «Фантастика».
1: Роберт Крейн. Пурпурные поля.
2: «Выглядишь ты просто отлично», — сказала Роз, провожая его к двери. «Такой молодой, красивый, я страшно тобой горжусь». Он ласково взял ее за подбородок и поцеловал. «Скотт», — прошептала она и отстранилась, чтобы лучше видеть его лицо. «Желаю, чтобы тебе повезло у мистера Пейнтера». «Не беспокойся», — ответил он, — «все уладится как нельзя лучше». И, уловив в ее глазах тревогу, добавил: «Пейнтер славный малый, пользуется огромным влиянием». Она легонько хлопнула его по плечу: «Беги же, не то опоздаешь на свой поезд». Он улыбнулся. Она по-прежнему называет это поездами. «Моновагон», — поправил он. «Поезд, моновагон, какая разница? Это ведь одно и то же, не так ли?» Она чуть-чуть надула губы, ей не по душе были все эти новомодные выдумки. «Возвращайся пораньше к обеду». «Постараюсь». «Желаю удачи», — пылко сказала она. «Желаю удачи, мой родной». «Ведь я всего-навсего ищу работу», — подумал он. «Так ли уж трудно найти работу?» Он вошел в гараж, залез в маленький гиромобиль и съехал под уклон, чтобы завелся мотор. Аккумуляторы садились, он хотел их поберечь. С аккумуляторами теперь творится что-то неладное. Их хватает всего на месяц-другой. Было время, когда один аккумулятор служил 2 или 3 года, но это еще до войны, 20 лет назад, до программы. Он оставил гиромобиль на привокзальной стоянке и вышел на платформу. Высокий, порывистый, безупречно сложенный, покрытый бронзовым загаром. Моновагон запаздывал на 9 минут. И Скотту стало смешно. Он вспомнил французскую пословицу насчет того, что все меняется, но чем больше перемен, тем больше все остается по-старому. Правда, это не совсем верно. Вот, например, Францию последняя война почти стерла с лица земли. Да и здесь программа многое изменила, в том числе конституцию. А вот железнодорожная компания Long Island, как упорно величает ее Роуз, по-прежнему не соблюдает графиков, хоть и называется теперь корпорацией Universal Monorails. Когда прибыл маленький моновагон, Скотт прошел в головное купе, чтобы покурить. И задымил сигаретой, как только застегнул предохранительный пояс. Не так давно на линии произошло несколько крушений, и по указу программы были введены предохранительные пояса. Скотт вспомнил, как молодой диктор телерамы комментировал этот указ, спокойно и доходчиво объяснял, что такое предохранительные ремни, как они защищают тело пассажира от ушибов при внезапных остановках и так далее и тому подобное. А затем молодой диктор стал распространяться о том, как плохо жилось до войны, когда всем заправляли старикашки, когда за общественный транспорт отвечали 50-летние и даже 60-летние. Программа... «Все это изменило», — гордо заявил молодой диктор. «Все моноинженеры моложе 30, и у всех у них великолепное здоровье и высоченные коэффициенты сообразительности». «Вот потому-то, — думал Скотт, — и нужны предохранительные пояса». Роуз быстро убралась в доме, приняла ванну и очень старательно оделась. Долго водила щеткой по волосам, пока они не заблестели, потом наложила на щеки слой румян и хорошенько втерла их в кожу. Сегодня нужно выглядеть как можно лучше, быть молодой и полной жизни. Она не сказала Скотту, куда идет. Не хотела его тревожить. «Бедный Скотт», — подумала она, — «бедняжка мой родной, у него и так забот хватает». Откинувшийся на спинку кресла Скотт ощущал прилив самонадеянности. Сегодняшний день будет для него счастливым. Нет никого, кто сказал бы дурное слово о Пейнтере, такой это чуткий и отзывчивый человек. Пейнтер работает помощником директора корпорации Consolidated Communications, ведает там штатами. А ведь на службе у этой корпорации 70 тысяч человек. Пейнтер всегда найдет место для надежного и опытного работника. Пейнтер все устроит, думал Скотт. Скотт окинул взглядом открытый моновагон с низенькими стенками, увидел головы и плечи юнцов, едущих на работу, и невольно подивился новому миру, новому поколению. Казалось, все эти молодые люди вылупились из яиц в один и тот же летний день. Все они были мускулисты, у всех на толстых шеях сидели несуразно маленькие головки, у всех одинаково неулыбчивые глаза, одинаково прямые носы, одинаково сжатые чувственные губы. Роуз вечно восхищалась этими юнцами. Они словно сошли с давнишних рекламных картинок, которые призывали курить только сигареты Зани или мыться только охотничьим мылом. Но вот теперь они стали типичны для всей страны. Чиновники программы. Все в чистеньких синих костюмах с черными галстуками и в черных полуботинках. Все выдающиеся, фантастически выдающиеся энергии в них бьет через край. Теперь они правят страной. Это власть, на которой зиждется программа. Скотт вспомнил 39-ю поправку к Конституции. Лица, достигшие 35 лет, не подлежат принятию на правительственную службу. Роуз перешла через дорогу. Навестить Энн Питерс. Дверь открыла сама Энн, прихорошенькая точно картинка. 25-летняя Энн была замужем за чиновником программы. Роуз весело сказала: «Здравствуй, милочка Энн, опять хочу попросить у тебя гиромобиль». Питерсы жили припеваючи. На жалование программы они позволяли себе держать два гиромобиля, и им хоть сейчас разрешили бы двоих, даже троих детей. Энн широко раскрыла глаза. «В клинику?» «Да», — с улыбкой подтвердила Роуз. «Ты ведь туда второй раз», — сказала Энн. Она в ужасе посмотрела на старшую приятельницу. «Не бойся, милочка, все будет очень хорошо». «Господи!» – пробормотала Энн. «Господи! Не будь ты такой глупышкой!» «Схожу за ключами», – сказала Энн. Вернулась она смертельно бледная, словно ее только что рвало. «Спасибо!» – поблагодарила Роуз. «Ты ужасно добрая!» Энн залилась слезами. «Строят тот еще мир», – думал Скотт, подходя к зданию Consolidated Communications. «Программа...» Молодые люди вытеснили старикашек и принялись за всеобщую реорганизацию в свете собственных представлений. Безжалостные, неумолимые, неутомимые молодые люди, чей взор устремлен к звездам. В необъятном холле Скотту улыбнулась красивая молоденькая блондинка, дежурная по приему. «Чем могу служить?» — Скотт радостно сказал. «Здравствуйте, я записан на прием к помощнику директора по кадрам, мистеру Пейнтеру». С точенным лицом девушки произошло что-то странное. Оно окаменело. Миндалевидные голубые глаза стали холодными и неприветливыми. Девушка ответила: «Очень жаль, но мистер Пейнтер здесь больше не работает». «Нет», — воскликнул Скотт, — «этого не может быть». Она отвернулась. Скотт быстро проговорил: «Я записан на 9:30. Мне кажется, новый помощник директора примет меня. Подождите, пожалуйста». Она вышла с безучастным видом и почти мгновенно вернулась. «Можете подняться лифтом на 68-й этаж по коридору направо». Девушка отошла, словно ее раздражало присутствие Скотта. В приемной помощника по штатам уже было человек 5-6. Скотт не мог заставить себя взглянуть на них. Блондинка, восседающая в отгороженном углу, томно произнесла: «Да, мне назначен прием на 9:30. Разрешите ваше свидетельство о годности программе». Скотт вручил ей маленький пластмассовый прямоугольник. Она бросила беглый взгляд и сказала: «Присядьте, пожалуйста». Он сел спиной к остальным. И так он уже знал о них слишком многое. Все они его двойники. Люди лет под 40, наверное, все они пришли к Пейнтеру полные надежды, всем им теперь одинаково страшно. Регистраторша в клинике «Прелесть», — подумала Роуз. Тоненькая фигурка, белокурые мягкие волосы, огромные голубые глаза. Одно у нее плохо. Она, как видно, разучилась улыбаться. Отчего все эти современные девушки такие серьезные? Что с ними стряслось? Роуз весело сказала: «Добрый день, сестра». «Добрый день. Знаете, мне назначен прием у того симпатичного молодого доктора. Разрешите ваше брачное свидетельство», — ответила сестра. Роуз протянула ей документ. «Доктор сейчас освободится, миссис Дюар», — сказала сестра. «Присядьте, пожалуйста». Роуз быстро проговорила: «Скажите, сестра, вы не знаете? Очень жаль, но у нас не принято отвечать на вопросы, касающиеся обследования». Роуз со вздохом села. Новый помощник по штатам был типичным чиновником программы. Смуглый, с фигурой футболиста, с маленькой красивой головкой на неимоверно мощной шее. Его огромный письменный стол был совершенно пуст, если не считать свидетельства о годности Скотта. Оно лежало как раз в центре белоснежного листа промокашки. Кабинет был просторен, гигиеничен, удобен, механизм, созданный для того, чтобы в нем работали. Новый помощник вежливо спросил: «Есть ли у вас копии для сводки, сэр?» «Я выслал мистеру Пейнтеру 18 копий, как полагается». «Мистер Пейнтер здесь больше не работает». «Какого черта? Что там случилось с Пейнтером?» – мысленно рассвирепел Скотт. На лбу у него проступила испарина. Молодой человек вышел из кабинета и вернулся с розовой папкой в руках. Он сел и углубился в чтение бумаг. При этом лицо его оставалось непроницаемым. Наконец он бесстрастно произнес: «Понятно. Так чем я могу вам быть полезен, сэр?» «Разве это не ясно любому дураку?» – злобно подумал Скотт. Вслух он сказал: «Я ищу работу. Как видите, я специалист по микротранзисторам. У нас уже укомплектована научно-исследовательская группа по микротранзисторам», – прервал его помощник по штатам. «Там нет вакансий». «По сигма-клистронам?» – начал было Скотт. «Сигма-клистроны сняты с производства». Помощник по кадрам в упор посмотрел на Скотта. Несколько мгновений оба молчали. «У меня хороший послужной список», – заговорил Скотт. «Не может быть, чтобы я нигде не пригодился». Голос молодого чиновника зазвучал сухо и официально. «Скажите, вам приходилось иметь дело со спектром Голцмана?» «Нет», – ответил Скотт. «Он даже не знал, что такое спектр Голцмана. Программа не очень-то поощряла публикацию научных работ в печати». «Есть ли у вас допуск к пи-электронике?» «Нет», – ответил Скотт. «Я был на год, другой старше, чем нужно, чтобы принять участие в создании пи-электроники», – молодой человек не дослушал. «Судя по вашему свидетельству, вам 41 год». «Да», – подтвердил Скотт и осекся. «Да». «Очень жаль, но мы связаны возрастным лимитом». Взгляд помощника по штатам помрачнел, стал враждебным, будто помощник отстаивал жизненно важное дело. «Новый мир, мир программы, мир, где старикашки не нужны». Но сюда примешивалось кое-что еще. Гнев, озлобленность, охватывавшие всех чиновников программы, когда они видели людей старшего поколения. «Старикашки едва не погубили весь мир», – поучала программа. «На них лежит ответственность за все войны в истории человечества. Они преграждали путь прогрессу. Мы никогда не допустим, чтобы старикашки вновь пришли к власти». Скотт сказал: «Я думал, мой послужной список...» «У вас прекрасный послужной список, сэр, просто в настоящее время у нас нет вакансий для специалистов вашего профиля». «Вот что», — гневно сказал Скотт. Он отвернул лацкан пиджака и показал маленький золотой значок с изображением поднятой руки. «101-й ракетный полк. Слыхали о 101-м ракетном?» Это был последний козырь. Во время Третьей мировой войны 101-й ракетный полк спас Нью-Йорк. В его честь в Центральном парке воздвигли обелиск высотой в 101 фут. «Конечно, мистер Дюар», — подхватил молодой человек, — «101-му ракетному мы обязаны решительно всем». «В таком случае...» — молодой человек улыбнулся. «Страна не забыла вас, сэр. Вам совершенно не о чем тревожиться, право же. Не сомневайтесь, о вас позаботится программа». В виски Скотту ударила кровь. Он взял с незапятнанной белой промокашки свидетельство о годности и поспешно вышел. «Какой красивый доктор», — думала Роуз. «Да чего обаятелен, и внешность у него романтическая. Они с сестрой были бы чудесной парочкой, если бы только хоть изредка улыбались». Улыбались и смеялись. «А, это вы, миссис Дюар. Обследование закончено». Он порылся в стопке бумажек. «Вот как», — прошептал Роуз. Он подал ей красную карточку. «Смотрите, не потеряйте». На карточке стоял типографский штамп «Программа обследования способности к материнству». Пониже были выведены имя и фамилия Роуз, дата, а в самом низу размашистым почерком одно слово. «Отрицательное». «Нет», – простонала Роуз. «Нет, умоляю вас». «Обследование окончательное», – непреклонно ответил доктор. «Но ведь у меня уже есть двое детей, доктор. Они на Юноне, изумительные, умные, на редкость удачные дети. Прошу вас, выслушайте меня. Я уже родила двоих, я еще молода».
3: 37 лет», — напомнил ей доктор. Он делал над собой усилия, чтобы оставаться в рамках вежливости. «Вы исполнили свой долг, миссис Дюар. Страна благодарна вам, и ни о чем не нужно беспокоиться, о вас позаботится программа». Он перехватил ее взгляд, взгляд загнанного зверя, и отвернулся с профессиональной безапелляционностью. «Сестра, дайте миссис Дюар успокоительного». «Нет», — твердила Роуз, — «нет, нет». «Не отступлюсь», — думал Скотт. «Моя возьмет, я еще покажу этим молокососам, что меня не так легко одолеть». «Только нельзя терять время», — думал он. «Они-то времени не теряют». Выйдя из Consolidated Communications, он подозвал Тримобиль. Сказал водителю: «Вспомогательная служба программы, да поживее». Тот ответил: «Есть, сэр». Странно улыбнулся и странно вздохнул. Они покатили солнечными улицами, миновали несколько кварталов, и лишь тогда водитель спросил: «Работу ищете?» Скотт подавил ярость. «Ну да». «Мне и самому через неделю на покой», — сказал шеф. «На днях срезали потолок для шоферов. 34, а мне 36». «Скверно», — отозвался Скотт. «Говорят, власти позаботятся», — продолжал водитель. «Не дадут помереть с голоду, как бывало в старое время». «Ну, конечно, конечно», — буркнул Скотт. Доехав до вспомогательной службы, он проворно вбежал в отдел найма государственных служащих и тотчас же пал духом. Огромную комнату перегораживал барьер из нержавеющей стали, и в каждом конце его дежурили молодые охранники. За барьером стояли письменные столы дежурных по приему, перед барьером 4 ряда скамей, сплошь занятые людьми. В очереди было человек 70-80, не меньше. Один из охранников в развалочку подошел к Скотту, записал его фамилию и адрес. «Ладно», — сказал охранник, — «присаживайтесь, вас вызовут». Скотт примостился на краюшке последней скамьи, немного погодя он успокоился и стал смиренно разглядывать дежурных и посетителей. Молодых людей и своих ровесников. Он заметил, что деятели программы необычайно вежливы. Они внимательно выслушивают, задают учтивые вопросы, заглядывают в личные дела и в справочники, часто хватаются за видеофон. Но никогда не улыбаются. Холодное выражение их красивых лиц неизменно. Словно гарнизон крепости, вооруженные, обученные, самоуверенные. «Не уйду в отставку», — подумал Скотт. «Богом клянусь, не уйду». Вдруг он узнал одного из тех, кто уже побывал на приеме. Высокого, плотного человека, начинающего лысеть. Он встал и окликнул знакомого. «Клэм!»
4: «Эй, там!» — буркнул охранник. «Потише!»
3: Скотт продолжал стоять. Знакомый улыбнулся ему, закивал и ткнул рукой в сторону выхода. Скотт пожертвовал местом на скамье и направился к двери. В коридоре Клэм сказал:
5: «И ты тут, Скотт? Здравствуй».
6: «Здравствуй, Клэм.
5: Зря теряешь время, дружище».
6: «Да», — согласился Скотт, — «я и сам так думаю».
5: «Я-то хотел еще попытать счастье в общественном водопроводе», — сказал Клэм, — «но теперь придумал кое-что получше. Пошли выпьем».
6: «Отчего бы и нет», — ответил Скотт. Ждать здесь было бессмысленно.
3: Они вышли на солнечный свет, и Тримобиль подвез их к какому-то дому в районе 70-й стрит. На третьем этаже, в уютно обставленной комнате, человек 10 тихо сидели над рюмками.
5: «Мое прибежище», — пояснил Клэм, — «здесь я забываю о программе».
3: Из-за стойки маленького бара однорукий бармен улыбнулся сначала Клэму, потом Скотту. Клэм сказал:
5: «Джо, познакомься со Скоттом Дюаром».
6: «Привет, Скотт», — Джо с улыбкой стиснул его руку.
5: «Джо служил на Наутилусе 12», — продолжал Клэм. «Помнишь старый добрый Наутилус, Скотт?»
6: «Еще бы», — ответил Скотт. «Заслуженная посудина, вся изрешеченная осколками».
3: Джо гордо посмеивался. Клэм отвернул лацкан на пиджаке Скотта и блеснул золотой значок с изображением поднятой руки, символ мощи и вызова на бой.
5: «101-й!» — оживился Джо. «Этот малый командовал нашим отделением», — сказал ему Клэм. 20 лет назад».
3: Джо покачал головой в восхищении.
5: «Ну и дела, мы вам обязаны решительно всем».
3: Так, по традиции, приветствовали оставшихся в живых воинов 101-го ракетного спасителей Нью-Йорка.
5: «Расскажи это своей программе», — мрачно пошутил Клэм. «Но прежде всего, Джо, приготовь 2 мартини, они нам необходимы как никогда».
3: В ожидании коктейля Клэм спросил:
5: «У тебя есть что-нибудь новое, Скотт?»
6: «Нет».
5: «У меня тоже ничего хорошего. Ты, кажется, собирался на прием в Consolidated?»
6: «Точно», — ответил Скотт. «Сегодня утром меня должен был принять Пейнтер, но он там уже не работает. Я говорил с его преемником, ничего не вышло».
5: «До меня дошли слухи о Пейнтере», — мягко сказал Клэм. «Это очень любопытно».
6: «Что именно?»
5: «Пейнтер был хороший человек, помогал людям. Для нашей возрастной группы делал все, что мог. Ему самому было 35.
6: «И что же?»
4: «Отправили его на отдых», — докончил Клэм. «Сейчас 35-летних уже не считают надежными. Судя по всем признакам, нужно ждать нового возрастного лимита».
2: «Боже правый», — вскричал Скотт. «Чем же это кончится? Не могут же младенцы править миром, у них нет опыта».
4: «Потребность в рабочей силе все уменьшается», — пояснил Клэм. «Автоматов, вычислительных машин становится все больше, а людей все меньше».
2: «Значит, будет все больше и больше крушений на монорельсовых дорогах», — загремел Скотт. «Все больше и больше ракет будет взрываться при старте, все больше и больше жизней».
4: «Спокойно», — предостерег его Клэм. Джо осторожно пододвинул им мартини через стойку. «По крайней мере», — улыбнулся Клэм, — «о нас-то программа позаботится. Заслуженные ветераны и так далее и тому подобное, нам совершенно нечем тревожиться». Он поднял бокал. «Предлагаю тост, командир, за пурпурные поля».
2: Дрожащим голосом Скотт повторил: «За пурпурные поля».
7: «Вот ключи, милочка», — сказала Росс своей приятельнице Энн. «Большое тебе спасибо за гиромобиль».
8: «Как сошло?»
7: «Как сошло что, Энн?»
8: «Ну, в клинике».
7: «Ах, там было все очаровательно, милочка, совершенно очаровательно. Такая приятная молодежь. Право же, они так внимательны».
2: Она была не в силах продолжать, хотя ей очень не хотелось пугать приятельницу. С годами Энн не становится моложе, и в свое время с нею случится то же самое, но пока незачем ей об этом знать, как незачем сообщать кое-какие факты ребенку. Росс повернулась и нетвердой походкой перешла улицу, направляясь к своему дому. Энн все смотрела ей вслед, смотрела даже после того, как Роуз захлопнула за собой дверь. Скотт успел на обратный моновагон в 5:30, но на этот раз он был пьян и не стал застегивать предохранительный пояс. Какой-то юнец, деятель программы, вежливо подсказал ему: «Ваш пояс, сэр». А Скотт повторил: «Мой пояс», и юнец отпрянул, словно ужаленный скорпионом. Но, как ни странно, будущее рисовалось Скотту в розовом свете. «Завтра», — подумал он, — «завтра возьмусь за дело по-настоящему». Он стал прикидывать: надо зайти в общественный водопровод, электровычислители, AMK, Great Torx, быть может, даже в монорельс. И есть десяток других вариантов. «Конечно», — думал он, — «что-нибудь да найду. При такой биографии, как моя, что-нибудь непременно отыщется. Найду». В нем бил ключом новый источник мужества и оптимизма. Когда он пришел домой, Роуз смотрела телераму. Она приветствовала мужа веселым голосом, как обычно.
8: Милый, здравствуй, мой родной!»
2: Он склонился над нею, поцеловал, а она втянула носом воздух и сказала:
8: «Мм, а где это ты был, дружок?»
2: «Я встретил Клэма».
8: «Клэм славный, что же ты не пригласил его к обеду, глупыш?»
2: Она заглянула ему в глаза.
8: «Как провел день, Скотт?»
2: «Хвастать нечем», — ответил он. «Но завтра, ты знаешь, у меня предчувствие, что завтра все переменится». Он сел рядом с нею и обнял ее за плечи. Хмель еще не прошел, и Скотт все больше воодушевлялся. «У меня сотни идей. Завтра расскажу». Она потерла щекой о его ладонь.
8: «Я в этом уверена, милый. Просто убеждена».
2: Он хотел было поцеловать ее еще раз, но тут экраны телерамы погасли, и трижды громко прозвучал гудок. Сигнал местного вещания. «Выключи», — грубовато сказал Скотт.
8: «Нет», — испугалась Росс. «Скотт, ты ведь знаешь, за это штрафуют».
2: Она удержала его за руку. Экраны снова осветились, и появился деятель программы. Он был очень красив и разговаривал мягким бархатистым голосом. «Добрый вечер», — произнес он. «На мою долю выпала честь передать особое сообщение 5-го отделения программы на имя мистера и миссис Скотт Дюар. Вы меня слышите?»
8: «Да», — прошептала Роуз.
2: «За особые заслуги», — без запинки продолжал молодой человек, — «вы сегодня были избраны на пурпурные поля».
8: «Вот как», — прошептала Роуз, — «вот как».
2: Скотт стиснул ее пальцы. Голос продолжал. Тепло, ласково. «Прекрасная местность, вечное лето, все удобства. Крайне желательно, чтобы ваша жизнь вступила в эту завидную новую форму без промедления. Транспорт будет вам подан сегодня в 23:30, и каждый из вас должен взять с собой смену белья.
9: Власти позаботятся о вашем имуществе. И, разумеется, мы распорядимся им со всей возможной заботой. Будете ли вы готовы в указанный срок, мистер и миссис Дюар?»
10: «Да», — ответил Скотт.
9: «Прекрасно. Разрешите вас поздравить. Счастливого вам пути!»
10: Скотт выключил телераму.
8: «Что ж, пора обедать», — сказала Роуз.
10: Скотт пошел на кухню вместе с Роуз, и она сказала: «Знаешь, милый, у нас еще осталась бутылка старого бургундского из Калифорнии. Сейчас откроем или возьмем с собой?»
9: «Давай сейчас», — ответил Скотт.
10: Роуз радостно защебетала: «Как интересно, разве это не увлекательно? Избраны на пурпурные поля. А где они, эти пурпурные поля, милый?»
9: Он тяжело посмотрел на нее, она заколебалась, а потом подбежала к мужу и обняла его крепко-крепко.

0: Джек МакДэвид. К черту звезды. Рождественская ночь. Уилл Катлер мог заставить себя не думать о разумном океане или о существе, которое хотело одного — служить человеку. Или о странной шахматной партии на портрете, который висел в заброшенном городе, в мире, находящемся на полпути через галактику. Он подтянул колени, прислонил к ним книгу и опустил голову на подушку. Вечером шел снег, но тучи уже начинали рассеиваться. Появился пояс Ориона, и прекрасная двойная звезда Земли и Луны плыла среди светящихся ветвей дедушкиных вязов. Снизу доносились тихий смех и разговоры. Звуки вечеринки казались далекими, и космическая гончая опускалась на огненном столбе в безмолвную пустыню. Яркий свет читальной лампы беспокоил глаза. Он перекрыл луч ладонью, свет начал тускнеть и погас. Открытая книга лежала у кончиков пальцев. Трудно было поверить, что им было тысячи лет, этим рассказам, которые были полны энергии и так не похожи на все, что ему попадалось раньше. Описание темных чужих мест и мерцающих замков под иными звездами и экспедиции к черным дырам. Так больше не пишут. Он читал кое-какие книги классической западной эпохи, что-то из Диккенса, что-то из Абдайка, в таком роде. Но это... Кто за последнюю тысячу лет мог бы справиться с этим Брэдбери? Ночной воздух был приятен. Он пах сосновыми иглами и кострами. И, может быть, динозаврами и ракетным горючим. Его отец, должно быть, уже несколько минут стоял у дверей. «Спокойной ночи, Чемп», — прошептал он, помедлив. «Я не сплю, папа». Он подошел к кровати. «Уже погасил свет? Еще рано?» Матрас просел под его весом. Уилл помедлил с ответом. «Я знаю». Отец поправил простыню, натянув ее на плечи мальчика. «Ночью станет холодно», — сказал он. «Под утро густой снегопад». Он взял книгу и, не взглянув на нее, положил на ночной столик. «Папа». Это слово остановило легкое изменение позы, предшествующее мягкому пожатию рукой отца его плеча, финальному акту перед уходом. «Почему мы никогда не летали к звездам?» Он был старше, чем большинство отцов других детей. Было время, когда Уилл стыдился этого. Он не мог играть в бейсбол и плохо переносил походы. Когда единственный раз он попробовал совершить переход через холм, то не смог бы без помощи добраться до дома. Но он много смеялся и умел слушать. Уилл достигал возраста, в котором начинают понимать, как много это значит. «Это стоит денег, Уилл. Это просто больше, чем мы можем себе позволить. Ты полетишь на Землю через 2 года, чтобы окончить школу». Мальчик был настойчив. «Папа, я имею в виду звезды. Альфа Центавра, Вега, Туманность Феникс». «Туманность Феникс? Не думаю, что я слышал о такой». «Это в рассказе одного человека по фамилии Кларк. Туда прилетит иезуит и обнаружит что-то ужасное». Отец слушал, как Уилл очертил фабулу в нескольких коротких фразах. «Не думаю», — сказал он, — «что твоя мать одобрит чтение таких вещей». «Это она дала мне книгу», — сказал он, мягко улыбнувшись. «Эту?» Ее переплет был из косилата, вида кожезаменителя. Выделялись серебряные буквы названия «Повести космической эры». Он поднял ее и с изумлением осмотрел. Имена издателей оказались на корешке — Азимов и Гринберг. «Я думаю, мы не поняли, что это такое. Твоя мать заметила, что это одна из тех вещей, которые мы нашли в хранилище времени на Луне 2 лет назад. Она думала, что это что-то познавательное». Тебе это понравится, папа».
1: Его отец кивнул и взглянул на Том. «Что такое космическая эра?»
0: «Это название, которое люди классического периода использовали по отношению к своему времени. Это связано с ранним исследованием Солнечной системы и первыми пилотируемыми полетами. И, по-моему, с идеей, что мы собираемся к звездам».
1: По небу медленно двигалась конфигурация из огоньков.
0: «А, — сказал отец, — да, у людей было много странных идей. История полна мертвых богов и формул получения золота, и представлений, что вот-вот будет конец света».
1: Он поднял книгу, установил лампу и открыл оглавление. Его серые глаза пробежали перечень, и на его губах заиграла слабая улыбка.
0: «Правда такова, Уилл, что звезды — это приятная мечта, но никто не собирается к ним».
1: «Почему бы нет?» — Уилл удивился раздражению в своем голосе. Он рад был видеть, что отец как будто не заметил этого.
0: «Они слишком далеко. Они просто слишком далеко».
1: Он смотрел вверх через плекси-купол на световые блики.
0: «Эти люди, Гринберг и Азимов, когда они жили? 1000 лет назад?»
1: 20-й, 21-й век, где-то так».
0: «Ты знаешь о том новом корабле, который используют во внешней системе, Эксплорер?»
1: «Ядерные двигатели», — сказал мальчик.
0: «Да. Знаешь, какова его высшая зарегистрированная скорость?»
1: «Около 150 тысяч миль в час».
0: «Да, гораздо быстрее всего, что этот Гринберг видел в своей жизни. Если бы они стартовали на Эксплорере к Альфа Центавра в то время, когда были написаны эти рассказы, ты знаешь, какую долю расстояния они бы покрыли сейчас?»
1: Уилл понятия не имел. Он решил бы, что они уже давно прибыли бы, но он видел, что ответ будет не такой.
0: Отец достал мини-комп, нажал несколько кнопок и улыбнулся.
1: «Около 5%. Эксплореру понадобилось бы еще 18 тысяч лет, чтобы добраться туда».
0: «Долгая прогулка», — неохотно сказал Уилл.
1: «Тебе надо хорошую книгу».
0: Мальчик молчал.
1: «Не то чтобы не пытались, Уилл. Есть искусственный мир, наполовину построенный, где-то за Марсом. Собирались послать целую колонию, людей, скот, озера, лес, все такое».
0: «И что случилось?»
1: «Слишком далеко. Черт возьми, Уилл, жизнь здесь хороша. Люди счастливы. В Солнечной системе достаточно места, если люди хотят сменить обстановку. В конце концов, добровольцев для корабля мира оказалось недостаточно».
0: «Я хочу сказать, какой в этом смысл. Люди, которые отправились бы, лишили бы своих детей нормальной жизни.
1: Как бы ты почувствовал себя, живя всю жизнь в туннеле? Нет пляжей, во всяком случае настоящих, нет солнечного света, нельзя исследовать новые места. И ради чего? Отдача так далека, что в действительности отдачи нет».
0: «В рассказах, — сказал Уилл, — корабли очень быстрые».
1: «Конечно, но даже если ты путешествуешь на световом луче, звезды далеко друг от друга. А корабль не может достичь даже сколько-нибудь значительной доли той скорости, потому что он путешествует не в вакууме. При, скажем, 1/10 скорости света, даже несколько атомов, оказавшиеся впереди, разнесли бы его вдребезги».
0: Снег снаружи был голубым от рождественских огней.
1: «Они были бы разочарованы, — сказал мальчик, — тем, как все получилось».
0: «Кто?»
1: «Бенфорд, Робинсон, Шеффилд».
0: Отец снова посмотрел в оглавление.
1: «А, — сказал он бесцельно перелистал страницы. —
0: Может и нет. Трудно сказать, конечно, про людей, которых не знаешь. Но мы ликвидировали войны, демографические проблемы, экологические кризисы, пограничные споры, расовые конфликты.
1: каждый теперь ест вдоволь, и впервые в истории человечества едино. Подозреваю, что если кто-нибудь смог бы припереть к стене, скажем... Он сделал паузу и перевернул несколько страниц. Джека Венса. И спросить его, поселился бы он в таком мире, он пришел бы в восторг. Как и любой здравомыслящий человек. Он сказал бы, к черту звезды.
2: Нет, глаза мальчика сверкнули. Он не был бы доволен, никто из них не был бы.
1: Ну, я не думаю, что это имеет значение. Закон природы есть закон природы, и не имеет значения, нравится он нам или нет. Уилл, если бы эти идеи не стали устаревшими и абсурдными, такого рода книги не исчезли бы. Я хочу сказать, что мы даже не знали бы о повестях космической эры, если бы кто-то не подбросил экземпляр в капсулу времени. Это говорит тебе о чем-нибудь? Он встал. Надо идти, малыш. Нельзя забывать про гостей.
2: Но, — сказал мальчик, — нельзя сказать наверняка. Может, раньше время было не то. Может, им не хватило денег. Может, нам всем надо работать вместе, чтобы сделать это.
1: Он скользнул обратно на подушку. Его отец поднял руки в старом жесте «сдаюсь», к которому он прибегал, когда игра складывалась против него.
2: «Мы могли бы сделать это сейчас, папа», — продолжил Уилл. «Есть какой-то способ построить космическую гончую, как-нибудь».
1: «Дай мне знать, если вычислишь это, сын». Свет погас и открылась дверь. «Однако тебе придется делать это самому. Больше никто не думает об этом. Уже века». Снега не было. И пока Уилл взирал сквозь плекси-купол на медленно пробуждающиеся звезды, тысячи других тоже открывали для себя Уиллис и Сонвика, Типри и Старджона. Они жили в дюжине городов на родной для Уилла Венере. Они играли на прохладных зеленых холмах Земли и хозяйствовали на плодородных марсианских долинах. Они прижимались к дальним убежищам среди астероидов и наблюдали за небом из серебряных башен под огромными кристаллическими полушариями Ио, Титана и Миранды. Древний вызов мерцал среди миров, нереальный, соблазнительный, непреодолимый. Прежние мечтатели снова направлялись к звездам.
3: Сергей Тармашев. Древний. Катастрофа. Фантастическая сага. Боец проводил взглядом товарища и лег на кровать. Потолок над головой за эти недели был изучен вплоть до квадратного миллиметра. Впрочем, как и стены, и пол, и нехитрая обстановка палаты. Даже библиотека уже не спасала. Организм стал упорно сопротивляться сначала сидячему, а потом и лежачему положению при многочасовом чтении. Хотя читать электронные книги лежа было занятием не самым удобным, 13-й скучал по настоящим книгам. С обложками, страницами и стежками переплетов. Было в них что-то теплое и живое, чего не найдешь ни в одном электронном шрифте в мире. Словно крохотная частичка души ее создателей, вложенная в труд, обрела самостоятельность и живет теперь своей жизнью. Неважно, что ты держишь в руках небольшой томик или огромный фолиант, книга подчас подобна молчаливому собеседнику, способному рассказать многое, будто маленький верный друг, в компании с которым ты уже не чувствуешь себя одиноким. Никакой файл не способен заменить такое. Но настоящих книг в медицинском уровне не было. Во всем бункере, судя по справочным данным, настоящая, не электронная библиотека имелась только в уровне управления, и 13-й твердо решил добраться до нее при первой же возможности. А пока же оставалось только терпеливо ждать выписки. После месяца ожидания 3 дня выглядели сущей безделицей, вот только как же бесконечно долго тянутся минуты этой самой безделицы. 13-й подошел к мониторам системы оповещения и вывел на экран последние новости. Сообщалось о спасателях на поверхности и экспедиции, готовящейся выйти им навстречу. В данный момент инженеры проводили проверку шахты лифта, входных шлюзов, системы защиты от внешней среды. Научники готовили экипировку и снаряжение. Медики подбирали свои чудо-препараты и готовились как можно быстрее ликвидировать астерильность, неизбежно возникнущую после открытия шлюзов. Все остальное население бункера деятельно участвовало в обсуждении предстоящей экспедиции. На все 7 уровней только он, 13-й, не занимался ничем, кроме напряженной борьбы со скукой. Старт экспедиции состоится через 4 часа, после чего шлюзы закроют. У группы будет 6 часов на выполнение поставленных задач. Потом шлюзы откроют, заберут назад людей, закроют, и начнется стерилизация внутренней среды. Понятно. Стало быть, реальные новости будут часов через 11-12. Черт, как же все-таки долго еще ждать. И неугомонный 48-й в это время будет еще на смене, после чего первым делом отправится к семье, так что сюда он заглянет и вовсе через сутки. 13-й улыбнулся. Добродушный и бесшабашный 48-й, которого вне службы все знакомые называли просто Витек, никак не вязался с образом степенного отца семейства. Кипучая энергия, бурлившая внутри папаши двух рыженьких дочек, вечно требовала выход. Оставалось загадкой, как старший смены до сих пор ухитрился не разорваться на множество очень мелких кусочков на работе, где основную часть времени приходилось сохранять неподвижность, серьезность и крайнее немногословие. Зато после смены он с лихвой наверстывал свое. Порой 13-му даже казалось, что этот человек может пробежать марафонскую дистанцию, не переставая о чем-то рассказывать, и при этом даже не собьет дыхание. По крайней мере, автобиографию старшего смены 13-й прослушал уже раз 10, а биографии жены и детей – раз 20. Когда-то 48-й отслужил лет 20 в милиции, после чего по протекции родственника и попал в охрану империи Шрецкого. Милицейское прошлое и охранное настоящее совершенно не укладывалось с добротой и открытостью Витька. Наверное, именно таким был сказочный дядя Степа-милиционер, разве что ростом повыше. 13-й снова улыбнулся и, вздохнув, полез в каталоги электронной библиотеки. 48-й стоял рядом с оператором шлюза и смотрел, как экспедиция проходит последнее шлюзование перед лифтом. Инженерная группа, проведя проверку или прозвонку, или протряску, или черт знает, до чего там еще додумались хитроумные яйцеголовые, определила, что шахта не понесла серьезных повреждений. И уже дважды был сделан пробный прогон лифта. И вот теперь десяток фигур в серебряных скафандрах радиационной защиты, катя перед собой небольшую платформу с грузовыми мотосанями, навьюченными оборудованием, втягивался в лифтовую шахту. Этот вход был запасным, его серьезная эксплуатация никогда всерьез не планировалась, и серьезной шлюзовой системы наверху не было. А был всего один шлюз с подпором давления, находящийся между лифтовыми воротами и воротами во внешний мир. Располагались эти самые ворота где-то в небольшом холме в лесу, вроде бы в километре от противоположной главному входу стороны сопки, поэтому шахта была наклонной, а не вертикальной, как на главном. Хорошо хоть тут, изнутри бункера лифтовое помещение запирает грамотная Z-образная тройка шлюзов. Старший представил, что сейчас творится на поверхности, и поежился. Все-таки те, кто идет сверху, геройские мужики. Быть в эпицентре жесткого излучения и, несмотря на это, упорно прорываться в бункер, чтобы спасти людей, это дорогого стоит. Будет возможность, надо с ними посидеть за бутылочкой, спасибо сказать. Да и опять же, водочка, она родимая, и радиацию, говорят, из организма выводит. Экспедиция вошла в лифт, и створы шлюза закрылись. Через мгновение на мониторе отобразился вид лифтовой кабины, передаваемый установленной под потолком камерой. Мотосани занимали почти весь центр лифта, и людям приходилось тесниться вдоль стен. Лицевые щитки скафандров имели с внутренней стороны автозатемнение типа «Хамелеон», с внешней светоотражающее покрытие, В связи с чем отличить, кто есть кто, было совершенно невозможно. И группа напоминала 48-му десяток серебряных близнецов-инопланетян из какой-нибудь сказки, которую он частенько, выдумывая на ходу, рассказывал дочкам. Иногда Витек, сменившись с хлопотного дежурства, забывал, чего именно насочинял накануне, и в ответ на ультимативное требование продолжения истории срочно приходилось придумывать что-то новое. При мысли о двух маленьких несносных рыжих бестиях уголки губ старшего тронула улыбка. Теперь материала для сказок хватит на неделю вперед. В этот момент лифт достиг поверхности, и экспедиция начала выталкивать из лифта в шлюз платформу с санями, после чего лифтовые двери закрылись, и люди пропали из поля зрения камер. Сейчас научники должны установить в шлюзе камеру и ретранслятор радиосвязи, если кабель-каналы не повреждены, и шинопровод в рабочем состоянии, и только после этого начать шлюзование согласно плану экспедиции. План этот наизусть знал каждый обитатель бункера, и десятки тысяч глаз сейчас всматривались в мониторы. Совет директоров пошел навстречу множественным просьбам освещать встречу спасателей в реальном времени. Через несколько минут экраны вздрогнули и вывели картинку из шлюза. В тот же момент на частоте экспедиции раздался знакомый голос руководителя экспедиции. Родственник делал проверку связи, и директор по науке лично подтвердил качество приема. 48-й облегченно вздохнул. Пока все идет хорошо. Вскоре камера была установлена и во второй секции шлюза. Первая секция закончила создание подпора давлением, и ворота шлюза медленно распахнулись в темноту. Две серебристые фигурки с какими-то приборами в руках шагнули в темноту, и некоторое время ничего не происходило. Потом руководитель экспедиции сообщил, что выход неплотно завален обломками деревьев и снегом, после чего группа приступила к расчистке. Спустя 40 минут путь был свободен, и люди покинули поле зрения камеры. Радиосвязь резко ухудшилась, эфир был заполнен шумом и треском. Сквозь щелчки и шипение помех с трудом удалось разобрать доклад руководителя. Кажется, согласно плану, научная часть группы приступила к поиску подходящего места для установки мощного ретранслятора и каких-то еще приборов, названия которых 48-й разобрать не сумел. А руководитель с остальными двинулся в направлении предполагаемого местонахождения спасателей. И еще вроде бы там наверху ночь, снег, холодно и ничего не видно. И жутко фонит радиация. Вскоре связь с экспедицией пропала. Видимо, люди отошли достаточно далеко от выхода. Витек посмотрел на часы.

царствовало теплое и ласковое бабье лето. Запасной выход бункера открывался из небольшого холма посреди маленькой полянки, со всех сторон окруженной исполинскими соснами, сквозь густые кроны которых до самой земли били длинные тонкие солнечные лучи. Их было великое множество повсюду, словно кто-то, побоявшись потерять солнце, скрепил его с землей невесомой паутиной, и теперь надежно прикованное светило, натянув лучи, будто струны, стремительно мчалось куда-то сквозь бесконечное лазурное небо, неся за собой землю. Тринадцатый подставил ладонь под солнечный луч, тот немедленно принялся ласково греть кожу, отчего захотелось лечь, растянуться на траве и смотреть, как без устали несет землю весело спешащее куда-то солнце. Но сперва надо было найти ромашки. Витек очень просил. Тринадцатый представил, как облепит рыжего папашу его не менее рыжая детвора, и, улыбнувшись лучу, пошел на поиски. Найти местечко с цветами, собрать немного, а там, если останется время, можно будет немного и поваляться. Идти по траве в госпитальных тапочках было неудобно. Трава упиралась в открытые части ступни и норовила пощекотать. Тринадцатый уже очень давно не боялся щекотки, и это мелкое хулиганство со стороны травы его забавляло. Деревья расступились, и он вышел на большую, залитую солнцем поляну. Легкий, теплый ветерок подружески ткнул в щеку, и ярко-зеленая трава тихо зашелестела, подсказывая что-то. Тринадцатый пригляделся и понял, что именно. В 5 метрах, слегка наклонив голову, пряталась ромашка. «Ага, попалась!» Он пошел к цветку, радуясь, что поиски не затянулись. Все-таки Витек выпустил его на свой страх и риск. Эскулапы пронюхают, будет ему такой втык от начальства. Никакими цветочками не отделаешься. Однако через 5 шагов оказалось, что ромашка ближе не стала. Странно. Тринадцатый увеличил темп и легким броском перебежал на 4 шага. Ромашка отбежала на такое же расстояние. Да, так можно и очень сильно опоздать. Он стремительно метнулся к цветку, ромашка не менее стремительно метнулась от него. Погоня продолжалась 5 минут, но разделяющее их расстояние не изменилось. Тринадцатый остановился. Ромашка тоненько насмешливо захихикала. «Ах так!» Он нахмурился. «Нужны подручные средства». Боец пошарил по карманам больничной куртки. В одном был штурмовой пистолет, в другом — пара ручных гранат. Из нагрудного кармана торчала рукоять боевого ножа. Странно, что он не заметил этого раньше. Ромашка испуганно поникла. «Нет, все это решительно не годится». Тринадцатый не собирался убивать цветок. Цветок надо было взять в плен, это же ежу, понятно. Нужно что-то другое. Ромашка воспряла духом и снова захихикала. Нет, ну вот зараза, еще и смеется. Внезапно откуда-то из детства пришла мысль — рогатка. Точно, нужно сделать рогатку. Ромашка тоненько взвизгнула и пустилась на утек. Ничего, от рогатки далеко не убежишь. Мысль была стоящей, но резать больничные штаны на рогаточную резинку не хотелось. Ладно, и так поймаю. Тринадцатый побежал вслед испуганному цветку, стремительно набирая скорость. Ромашка добежала до опушки и скрылась за деревьями. «Это не страшно. Пойдем по следам. Далеко не уйдет, устанет. Цветы растения малоподвижные, к долгому бегу непривычные. Выдохнется быстро». Впереди раздался знакомый тоненький писк, затем треск кустов, и на поляну выскочил Шрецкий. В руках он сжимал вырывающуюся ромашку. Увидев прямо перед собой тринадцатого, олигарх резко свернул в сторону и побежал в припрыжку вокруг поляны с криками «Уволю! Уволю!». Бегать за ним не хотелось, и тринадцатый подумал, что рогатку все же придется сделать. Вырывающаяся из рук Шрецкого ромашка одобрительно запищала. «Сбоку заходи! Слева!» — раздался над ухом голос Витька. Тринадцатый обернулся. Витек, держа в руках сачок для ловли бабочек угрожающих размеров, крался наперерез скачущему олигарху. Тот заметил 48-го и кинулся было назад, но там уже ждал 13-й. Шрецкий попытался добежать до леса, но среди деревьев быстро бежать он уже не мог. Видя, что поимки не избежать, олигарх отбросил цветок, подпрыгнул и ухватился за солнечный луч.

Луч, тащивший за солнцем землю, не выдержал дополнительной тяжести и лопнул. По лесу покатилось эхо жалобно звенящего звука. Все замерли. Но равновесие уже было нарушено. Тонкие струны лучей, не выдерживая нагрузки, начали рваться, и вскоре отовсюду лилась жалобная мелодия гибнущих лучей. Последний лучик лопнул, и солнце стало стремительно удаляться. Через мгновение оно исчезло совсем. Наступила ночь. Стало холодать. Звездное небо моментально затянули тучи. В леденящем воздухе тихо падали снежинки. Тринадцатый огляделся. Видимость ноль. Надо уходить к бункеру, пока еще можно. Но сначала нужно найти Витька. Ведь не дойдет сам. Он пошел сквозь тьму, туда, где Витек стоял в последний раз. Сбоку из темноты вынырнул силуэт Шрецкого. Олигарх сидел на пеньке, сложив руки на коленях, весь покрытый толстым слоем льда, словно замороженная во льдах лягушка. Тринадцатый, не останавливаясь, прошел мимо. Шрецкий его не интересовал, нечего было луч рвать. Пускай теперь сидит в воспитательных целях. Где-то здесь должен быть Витек. Вот его надо быстрее отвезти в бункер, его там дочки уже заждались, поди. Но 48-го почему-то нигде не было. 13-й точно знал, что стоит именно на том месте, где должен быть Витек. Куда же он подевался? Боец сделал еще шаг, и его нога наткнулась на что-то еще мягкое, но уже холодное. Даже несмотря на непроглядную тьму, он точно знал, что это было. 13-й мгновенно вскочил с кровати. Остатки сна стремительно покидали сознание. Вместе с ними блекли и таяли краски кошмара, секунду назад казавшегося яркой, полноцветной реальностью. Спустя миг все стало на свои места. Он присел на кровать. Нет, не все. 13-й прислушался к себе. Какое-то нехорошее предчувствие не оставляло его в покое. Боец задумался. Чутье на опасности у него было редкостное. Друзья говорили иногда, что дикий зверь так не чует беду. Может, потому и выжил он, один из всех, пройдя столько лет огня, боли и крови. Вот только работало это чутье исключительно лишь там, где жизни угрожала опасность. И не было и следа его в мирной жизни. Не предупреждало оно ни о подлости псевдодрузей, ни о предательстве любимой, ни о злобе завистников. В день мировой катастрофы на душе было неспокойно с самого утра, а тут... Что может произойти здесь? И все же что-то было не так. Что-то ускользало, нечто такое, что еще совсем недавно было перед глазами, и сейчас оно тоже было где-то рядом, но уже невидимое. Неслышное, словно растворившееся в воздухе. 13-й посмотрел на часы. Выходит, он заснул незаметно для себя и проспал возвращение экспедиции. Неудивительно, в пустой палате, словно в вакууме. Минуты, часы, дни, все они похожи друг на друга, как близнецы, и тянутся эти близнецы, подобно патоке, густой и липкой, как будто не хотят они уходить в лету, и цепляются за тебя, за стены, за воздух, за все, что попадается им на пути в отчаянной попытке задержаться хотя бы на мгновение. Вполне вероятно, что на всем медицинском уровне он вот уже неделю был единственным пациентом. А если так засыпать во время прибытия спасателей, то можно остаться и единственным обитателем бункера. 13-й мрачно улыбнулся и взглянул на монитор системы оповещения. Никаких сообщений о результатах экспедиции не было. «Ладно, скоро к врачу на осмотр, там и узнаем. А потом и Витек примчится. Как всегда, выпалит все на одном дыхании и умчится обратно. Вот ведь неуемный. К нему надо генератор прицепить. Пусть электричество вырабатывает. Причем в противостоянии Витек-реактор у последнего шансов было немного». 13-й взял полотенце и пошел в душевые, гоня прочь черную тень, притаившуюся где-то в глубине подсознания. 48-й закончил очередной плановый обход постов своей смены и сделал необходимые пометки в файле несения дежурств, после чего вопросительно посмотрел на оператора шлюза. Тот также молча покачал головой. Ничего.
Вот уже час, как экспедиция должна была вернуться, но никаких сигналов от нее до сих пор не поступило. Прямую трансляцию на бункер отключили по распоряжению совета, и 48-й получил указание при первых же сигналах экспедиции оповестить специально организованную встречающую группу, в задачи которой входила дегазация, дезактивация, медпомощь и прочие необходимые действия. Совет собрался еще 2 часа назад и регулярно запрашивал экспедицию по радио, но эфир молчал. Через час закончится действие препаратов, повышающих сопротивляемость организма к радиации, и люди получат такую дозу излучения, что даже думать не хотелось о последствиях. «Есть движение на мониторе!» Доклад оператора шлюза чуть не заставил старшего подпрыгнуть от неожиданности. Он тут же доложил совету и привел в готовность встречающую группу, практически не сводя глаз с экрана. Камера внешней секции верхнего шлюза показала слабые блики света со стороны выхода, где еще 2 минуты назад была темнота. Световые пятна дрожали и прыгали по полу, однако не приближались. «Вход снегом занесло. Расчищают», — догадался 48-й. Совет снова запросил экспедицию в эфире. В ответ раздался треск и шипение помех, сквозь которые едва различимый голос что-то хрипло говорил, но разобрать можно было только короткие обрывки фраз, среди которых были «требуется помощь» и «пострадавшие». Картинка на мониторе оживилась, на пороге шлюза появились серебряные фигуры, парами тащившие на себе неподвижных людей в закопченной зимней одежде камуфляжной расцветки. «Начать внешнее шлюзование! Встречающей группе приготовить носилки!» Динамики транслировали команду управляющего директора. 48-й кивнул оператору, и тот приступил к работе. На мониторе было видно, как за спинами плотно стоящих в шлюзе людей закрывается внешний створ. Запасной вход был невелик, и десяток человек в скафандрах, удерживая 5 пострадавших, плотно заполнили собой все пространство маленького шлюза. Верхний шлюз не сохранил исправного освещения, и в тускло-зеленом изображении инфракрасной подсветки единственной камеры было невозможно хорошо разглядеть тесно навалившихся друг на друга людей. Межсекционная перегородка поднялась и открыла доступ во внутреннюю секцию шлюза. Установленная там камера транслировала, как люди в некогда сверкающих, а сейчас вымазанных грязью серебристых скафандрах, неуклюже затаскивали в тесное помещение пострадавших, снаряжение которых еще больше мешало транспортировке. Через 2 минуты шлюзование завершилось, и двери в кабину лифта открылись, впуская экспедицию. Наконец лифт, размерами еще меньше, чем шлюз, закрылся и пошел вниз. Лифтовая кабина имела 2 камеры и была хорошо освещена, но люди в скафандрах и снаряжении набились в нее так плотно, что разобрать что-либо было трудно. Директор по радио что-то спрашивал у руководителя экспедиции, но, судя по всему, рация у того была повреждена. В ответ слышался только треск и щелчки. Встречающая группа уже ожидала экспедицию ворот лифта. 48-й смотрел на изображение кабины лифта, пытаясь угадать в плотной толпе родственника. Несладко пришлось мужикам, однако. С головы до ног в грязи, ободранные, скафандры местами прорваны. У кого-то даже лицевой щиток шлема был покрыт паутиной трещин. Видимо, на поверхности сущий ад. Но что-то в увиденном не понравилось старшему. Что-то было не так. Что же? Внезапно он понял. Оружие. Когда экспедиция уходила, оружие было только у охраны. Научники шли лишь со своими приборами. Теперь же оружие было у всех, даже у пострадавших, не подававших признаки жизни. И еще он понял, что именно напоминали ему разводы бурой грязи на блестящих скафандрах радиационной защиты. 48-й рванулся к шлюзу, на ходу бросив удивленному оператору: «Открывай все двери, быстро! И сразу же закрывай за мной! Первый шлюз оставь открытым!» И, рванув гарнитуру рации, закричал: «Встречающей группе немедленно покинуть лифтовое помещение! Всем перейти в шлюз! Немедленно!» Пульт управления располагался у выхода из 3-го шлюза. Старшему надо было миновать в общей сложности 6 шлюзовых секций. Он нырял под поднимающиеся плиты перегородок, как только щель увеличивалась на ширину тела. «Что происходит?» — недоуменно запрашивал старший встречающей группы, к вопросам которого тут же присоединился управляющий. «48-й, что вы там делаете?» Витек уже вбегал в лифтовую, когда сигнал оповестил о прибытии лифта. «Это ловушка! Нападение! Все в шлюз! Быстрее!»
Он стал заталкивать ничего не понимающих людей в шлюз. Кто-то побежал сам, некоторые возмущались и сопротивлялись. Из открывшихся дверей лифта хлынули люди, на бегу вскидывая оружие. 48-й с размаху пробил рукой защитный пластик кнопки аварийного закрытия шлюза. Резко зазвучала сирена, и плита переборки пошла вниз. Сзади слитно ударили автоматы. Крики людей утонули в грохоте выстрелов, заполнившим собой небольшое помещение. Старший обернулся. Фигуры в вымазанных кровью серебристых скафандрах со следами пулевых отверстий в упор расстреливали мечущихся в панике людей. Несколько человек из встречающей группы попытались нырнуть под опускающуюся плиту шлюзовых ворот, и двое пострадавших в обожженном камуфляже, вооруженные автоматами, сообразив, что происходит, бросились за ними. Витек изо всех сил оттолкнулся ногами от пола и обрушился на автоматчиков. Те не удержались на ногах, и все трое покатились по полу в сторону от шлюза. Старший вскочил на ноги, но тут что-то сильно ударило его в спину. Он покачнулся, ловя равновесие, но второй удар под лопатку бросил его на землю. Рот почему-то сразу наполнился слюной, теплой и соленой. 48-й проводил взглядом слипающуюся с полом плиту переборки и попытался встать, но сделать этого от чего-то не получилось. Тогда он развернулся на спину. Видно было плохо, все вокруг оказалось подернуто красной пеленой. Витек решил, что кто-то заменил основное освещение аварийным, и удивился, что не заметил этого раньше. Рядом с ним стояли серебряные близнецы-инопланетяне из сказки, которую он всю смену сочинял для дочек. 48-му захотелось рассмотреть серебряных близнецов получше, но яркий всплеск огня в пламя гасителя автомата больно резанул по глазам, и их пришлось закрыть. Ударов пули, разрывающих грудь, он уже не чувствовал. 13-й сидел в диагностическом кресле, как обычно опутанный проводами, подобно футуристической мумии, когда по всему бункеру взревели базеры боевой тревоги. Врач испуганно вскочил из-за своего стола и замер в нерешительности. «Что случилось?» Откуда-то из-за спины дрожащим голосом спросила медсестра. «Что это?» Судя по расширенным от испуга глазам доктора, тот и сам бы хотел узнать ответ на этот вопрос. Все сомнения разрешил грохот динамиков системы оповещения. «Внимание! Боевая тревога! Всему персоналу срочно занять места согласно боевому расписанию! Полная герметизация уровней! Перемещения запрещены до особого сигнала!» Сообщение повторилось дважды, и динамики затихли. Тем временем на мониторах системы высветился текст объявленного предупреждения. Доктор попытался связаться с кем-то из начальства, но ничего вразумительного ему объяснить никто не смог. 13-й пожал плечами. «Очень интересно. Вот значит, к чему это смутное ощущение опасности с самого утра. Однако сделать все равно ничего нельзя. Уровни загерметизированы. Он у медиков. Помещение охраны в улье. Придется дожидаться либо сообщения от руководства, либо разгерметизация, а пока кроме ожидания заняться нечем. Доктор, это надолго? Давайте закончим», — предложил он Эскулапу. Перепуганный врач, неподвижно сидевший около коммуникатора в ожидании ответа очередного абонента, вздрогнул и поднял глаза. «Да, да, разумеется». Занявшись привычной работой, он почувствовал себя увереннее. Вскоре невозмутимое спокойствие 13-го передалось окружающим, и люди успокоились. Медсестра даже предположила, что тревога учебная в целях проверки систем герметизации, и доктор важно согласился. 13-й промолчал, погруженный в свои мысли. Тревога боевая, это было ясно. Что-то действительно произошло, и сидеть в пустой палате дальше он не собирался. Как только сообщение между уровнями восстановят, надо будет, так сказать, прибыть к месту службы. «На сегодня все, можете идти». Доктор улыбался резиновой улыбкой. «Когда меня выписывают?» «Через 2 дня, думаю, вы будете полностью здоровы. Но организм еще ослаблен, поэтому в течение недели вам противопоказаны тяжелые физические нагрузки и...» «Доктор, а нельзя ли выписать меня сегодня?» 13-й пристально смотрел Эскулапу в глаза в связи с особыми обстоятельствами. «Все-таки учебная тревога — штука серьезная». Врач поспешно закивал. «Да, конечно! То есть мы такое не практикуем, но в связи с особыми обстоятельствами...» Он замялся. «Я могу выписать вас на амбулаторное лечение.
После окончания учебной тревоги вам надо будет пройти еще 2 сеанса процедур. В голосе доктора снова появились нотки испуга. Вот и хорошо. Я обязательно приду. 13-й улыбнулся медсестре и, пожав врачу руку, пошел из кабинета. Как скоро будет снят запрет на перемещение, он не знал и, не желая тратить время попусту, направился в спортзал. Когда, закончив тренировку и приняв душ, 13-й вернулся в палату, его уже ждали. Молодой рослый парень лет 20 в новенькой форме охранника стоял посреди помещения и беспомощно оглядывался. «Вы, 13-й?» – оживился он, заметив входящего. 13-й кивнул. «Вас срочно вызывает начальник охраны. Следуйте за мной», – важно сообщил мальчишка и добавил. «Специально для нас снята герметизация и активирован лифт». 13-й зашлепал больничными тапками вслед за провожатым. Форму уничтожили еще в день катастрофы при дезактивации, и другого обмундирования, кроме больничной пижамы, у 13-го не было. В лифте он принялся рассматривать новоиспеченного бравого воина. Судя по возрасту и состоянию формы, мальчишка бесспорно был из числа вновь поступивших на работу в корпорацию. Крепкий, холеный, чистенький, прическа, аккуратный маникюр. Парнишка, видимо, из состоятельной семьи, возможно, даже из VIP-подуровней. Новенькая форма сидела на нем ладно. Сам Супермен прямо-таки раздувался от гордости. Почему бы и нет? Исходя из нормы кредитных ставок, опубликованных советом, можно было сделать вывод, что охрана позиционировалась как одна из привилегированных специальностей. 13-й мысленно хмыкнул. Конечно, на 7 уровнях бункера много чего нуждалось в неусыпном надзоре. И реактор, и системы жизнеобеспечения, и пульты управления шлюзами, хранилище баз данных, список маленьким не был. Но любой грамотный правитель всегда помнит, что охрана в любой момент может стать очень эффективным рычагом управления. Множество президентов и премьер-министров вышло из недр силовых структур. Еще большее количество государственных переворотов было осуществлено их руководителями. Не случайно, даже в самых развитых демократиях, личный состав сил охраны правопорядка зачастую был сопоставим, а кое-где даже превышал количество боевых штыков вооруженных сил. Полицейские дубинки разрубили на своем веку немало гордиевых узлов и узелков, не поддававшихся ораторам. Отчасти не потому ли численность службы охраны за первые же 2 недели существования корпорации выросла с менее чем 300 сотрудников до более чем 3000. Никакую другую службу не поспешили укомплектовать так быстро.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Лифт достиг Ульи, и новоявленный супергерой снова возглавил шествие. Напротив каждых дверей межуровневых лифтов стояло по два вооруженных охранника. Сразу же бросилось в глаза оружие несущих службу. Не только короткие резиновые дубинки, наручники и служебные пистолеты, согласно обычному штатному расписанию, но и 10-зарядные автоматические карабины, служебное гладкоствольное оружие. На коротких дистанциях, например, в условиях бункера, картечный выстрел из такого карабина по незащищенной цели означал для последней неминуемую смерть. У входа в подуровень начальника охраны также стоял вооруженный парный пост. Очень интересно. Начальника охраны за свою недолгую работу в бункере 13-й видел всего один раз при приеме на работу. Отставной генерал милиции считал своим долгом лично проводить финальное собеседование с каждым вновь принятым на работу охранником. И не все, по слухам, его проходили успешно. Шептались, что генерал видит человека насквозь, почище рентгена. 13-й тогда вошел в кабинет и доложил по форме о прибытии. Сидящий за столом жилистый мужчина лет 60 оторвался от изучения его личного дела и поднял седую голову. Немигающий взгляд серых глаз был действительно тяжел. Генерал смотрел пронзительно, словно для него не существовало ни кожи, ни черепа, ни даже мозга. Одна лишь душа стоящего перед ним человека. И сейчас в нее очень внимательно всматривались из-под седых бровей давно не молодые, но поразительно чистые глаза. Глаза человека, повидавшего в этой жизни многое. Начальник службы охраны был далеко не прост. Генерал пожал ему руку и, коротко кивнув на личное дело, сказал: «Читал. Я теперь и сам вижу, что не подведешь старика». На этом тогда собеседование и закончилось. Все знали, что старик не любил пространных бесед, предпочитая словам действия. У входа в кабинет начальника службы охраны новоиспеченный герой остановился, и его бравый вид несколько увял. Было видно, что мальчишка не горит желанием лишний раз показываться на глаза старику. 13-й вошел в кабинет. Генерал сидел за столом, напротив него расположилось 2 человек в униформе охранников. Со многими из них 13-й уже был знаком. Все бывшие военные, машинально отметил он, и представил, как забавно будет сейчас выглядеть его доклад по форме в больничной одежде. Однако докладывать не пришлось. «Садись, майор!» Еще на входе прервал его генерал и жестом указал на свободное кресло. Его воспаленные глаза смотрели устало, лицо прорезали глубокие морщины, отчего он выглядел сейчас немного старше своих лет. Многочасовое напряжение сильно измотало старика. «Не будем терять время! Кто знает, сколько у нас его осталось!» Генерал ткнул узловатым пальцем сенсор, и на мониторе замелькали кадры. 13-й узнал видеозапись выхода экспедиции на поверхность. Генерал, не торопясь, комментировал: «Вы видите, как экспедиция, высланная навстречу спасателям, поднимается наверх. В верхнем шлюзе они установили 2 камеры, по одной в каждой секции и ретранслятор для связи бункера с переносной РЛС, которую они же должны были развернуть на поверхности. Вон она, это РЛС, на снегоходе упакована. Эти кадры знакомы всем, их транслировали на весь бункер. Экспедиция должна была вернуться через 5 часов, но в назначенное время никто к шлюзу не пришел, и трансляцию было решено прекратить. За это время экспедиция связь не поддерживала, на запросы не отвечала. РЛС не заработала». Генерал сделал глоток воды. 13-й заметил, что стакан в его руке почти незаметно дрожит. Значит, произошло что-то действительно очень плохое. Сначала боевая тревога, потом старик обратился к нему по воинскому званию, чего на гражданке вообще никто никогда не делал. Теперь это дрожь в руках. А ведь генерала так просто не напугаешь. Он калач тертый. Старик снова коснулся сенсора и продолжил. Спустя 47 минут после истечения срока экспедиция вышла на связь с сообщениями о пострадавших и о необходимости срочного оказания помощи. Как вы слышите, сигнал сильно засорен помехами и практически неразборчив. Освещения в обеих секциях шлюза нет, только инфракрасная подсветка камеры. В шлюз вошли участники экспедиции, неся на руках неизвестных людей, предположительно пострадавших. В общей сложности 15 человек. Тринадцатый взглянул на экран, где 5 пар одетых в серебряные скафандры людей, несущих на руках неподвижные тела, входило в шлюз. Сразу все стало ясно. 10 вооруженных людей несли на руках 5 вооруженных пострадавших. Оружие и снаряжение у каждого. В реальных условиях для облегчения ноши оружие и снаряжение с раненых бы сняли и либо не взяли с собой вообще, либо несли силами уцелевших. На экранах была наспех организованная диверсионная группа. Судя по бурым разводам и характерным отверстиям на скафандрах, экспедиция перестала существовать еще 2 часов назад. В этот момент на экране выскочившие из лифта диверсанты расстреливают встречающую группу. Тревогу поднял старший смены охраны шлюза Виктор Костецкий, радиопозывной 48. Если бы не его оперативные действия, потери были бы гораздо серьезнее. Костецкий успел спасти 11 человек и сорвал попытку врага прорваться в шлюз. Сам он погиб. Тринадцатый смотрел на лежащего в луже крови Витька. Один из скафандров подошел к 48-му и дал короткую очередь. Вспомнилось, как 48-й, вечно кипя неуемной энергией, влетал в палату и выпаливал новости. Вроде и знали друг друга всего ничего, но ведь находил время навестить, а после того, как 13-й остался единственным пациентом из кулапов, не пропустил ни дня. Вроде бы мелочь, но вся жизнь состоит из таких вот мелочей, где-то внутри стало больно. Жаль дочек, смышленые они у него не по годам, не поверят в сказку о командировке или полете на Луну. Теперь ясно, зачем всех здесь собрали. В результате нападения наши потери составили 12 человек убитыми, плюс состав экспедиции. Генерал вывел на экран списки погибших. После атаки нападавшие уничтожили камеры наблюдения. Мы закрыли все переборки и заблокировали их в лифтовом холле. Они потребовали впустить их в бункер и предоставить управление лифтом, иначе угрожают сбросить сверху в шахту лифта ядерный заряд и взорвать его. Возможно, что это не блеф. Сразу после нападения камеры и датчики в верхнем шлюзе были уничтожены электромагнитным импульсом. Ученые сообщают, что фиксируют мощные детонации на месте шлюза. Похоже, кто-то взламывает ворота, чтобы получить доступ в шахту. Мы закрыли все переборки, блокирующие шахту лифта по длине, но если заряд будет взорван внутри шахты, они не выдержат. В лучшем случае шахта будет завалена на всю глубину. В худшем — можем лишиться верхнего уровня. Но это еще не все. Есть опасения, что нападающие смогут найти последний оставшийся выход, и тогда мы будем погребены здесь заживо. На принятие решения у нас есть 3 часа. Старик выключил мониторы и сел в кресло. Слова давались ему нелегко. Он перевел дух и продолжил. Совет собирается оповестить всех и готовит сетевой опрос, хотят узнать мнение людей. Медики говорят, что нападающие и тут, и наверху не меньше суток сидят на антирадиационных препаратах, иначе уже изжарились бы давно. После такой передозировки антирада половина из них обречена и без облучения, а те, что покрепче, получат серьезные осложнения. И наверняка они в курсе. Не думаю, что надо впускать в бункер вооруженных головорезов, способных запросто убить 2 десятка ни в чем не повинных людей. Но и рисковать мы тоже не можем. Что происходит наверху и насколько серьезны угрозы напавших, неизвестно. Тягаться нам с ними тяжело, боевого оружия нет, только служебное. Личный состав — одни новички. Все, кому доводилось понюхать пороху, сидят здесь. Генерал обвел взглядом сидящих и закончил. Совет дал добро выслать разведку для сбора информации. У нас пока еще остается последний запасной выход. Я хочу выслушать ваши соображения. Несколько секунд в кабинете стояла тишина. Затем прозвучало одно предложение, потом второе. Спустя минуту обсуждение шло вовсю. 13-й слушал молча и не вмешивался, пытаясь по смыслу реплик определить степень подготовки присутствующих. В общем-то, перед ним стояла вполне обычная для разведподразделений задача по сбору информации о противнике. Вот только в случае неудачи Горе-разведчики приведут врага прямо к последнему входу в бункер. Спустя 10 минут стало понятно, что ни разведчиков, ни армейских спецназовцев среди присутствующих нет. Но и случайно здесь тоже никто не оказался. Повоевать успели все. Его размышления прервал старик. «Почему молчишь, майор? Это же твоя вотчина!» Стоило генералу заговорить, как в кабинете все смолкли. «Скажи, сынок, что думаешь? 25 тысяч душ сейчас, возможно, на волоске висят». 13-й мгновение молчал. Все взгляды устремились на него, и в наступившей тишине стало слышно, как громко тикают старинные часы на генеральском столе. Массивный, покрытый витиеватой резьбой ореховый корпус в виде бурого медведя, держащего двумя лапами на груди циферблат с ажурными стрелками, среди нагромождения электроники и мигания индикаторов смотрелся очень необычно и немного странно, словно обрывистый островок чего-то очень живого, упорно борющегося за существование в бездушном мире потоков безразличных ко всему электронов. «Ситуация вполне понятная». 13-й встал, чтобы лучше видеть реакцию слушателей. «Диверсионную группу впускать в бункер нельзя, это ясно и так. Но у них есть боевое оружие, которого нам очень не хватает. Необходимо этим воспользоваться. Нет смысла рисковать людьми, пытаясь выбить их из лифтовой. Так же, как нет смысла применять сонный или отравляющий газ, там у всех есть средства защиты. Предлагаю загерметизировать помещение и откачать оттуда воздух. Судя по видеозаписям, систем регенерации кислорода с закрытым циклом у них нет, так что долго они не продержатся. А 9 боевых стволов нам пригодятся. На поверхность должна пойти группа в составе 12-16 человек, плюс кто-то из ученых на тот случай, если ядерный заряд действительно существует и удастся его найти. Необходим запас антирада на всякий случай, а также средства маскировки. Использование скафандров радиационной защиты исключается. Они сильно сковывают обзоры движения, сводя на нет мобильность и маневренность. Не помешали бы еще взрывчатые вещества и средства взрывания. Возможно, они есть в инженерной группе, или их можно синтезировать в наших лабораториях. Надо поговорить с научниками. Группа выйдет из бункера через необнаруженный противником вход. Скрытно сблизится и произведет сбор данных, а в случае благоприятной ситуации уничтожит врага либо проведет диверсию. В конце концов, главное выиграть время. Даже на антирадиационных препаратах при таком излучении противник долго не продержится. Детали операции необходимо разрабатывать, привязываясь к карте местности и в соответствии с имеющимися в нашем распоряжении средствами. Это пока все. 13-й внимательно следил за лицами присутствующих, но явных признаков малодушия ни у кого заметно не было. Что ж, это хорошо. Значит, группу сформируем. А там дальше уже будет видно. Кто чего стоит. Это уже поверхность покажет. Генерал ответил не сразу. С минуты он раздумывал, анализируя услышанное, затем потянулся к коммуникатору и послал сигнал вызова в центр управления, где в эти минуты шло заседание совета директоров. Платформа грузового лифта почти бесшумно скользила вверх по наклонной шахте, спеша доставить на поверхность необычную группу людей, рассыпавшихся по периметру платформы и оставивших центральное пространство лифта абсолютно пустым. 13-й еще раз оглядел группу. 15 бойцов, приняв изготовку для стрельбы с колена, ждали выхода наружу. В дальнем углу неуклюже сгорбились две фигурки в скафандрах радиационной защиты. Научный отдел выделил в помощь 2 специалистов. Говорят, добровольцев было больше 1000. Население бункера, ужаснувшееся кадрами кровавой расправы, единогласно проголосовало за отказ впустить чужаков в убежище, даже не захотев разобраться, кто же просит помощи, словно там наверху все с автоматами и жаждут крови. В конце концов, те, кто пролил кровь, уже заплатили за это не самой легкой смертью от удушья. 13-й ласково провел рукой по автоматному стволу. Практически новая, последняя модификация. 9 из 15 диверсантов были одеты в армейскую форму с шевронами РВСН. Видимо, защищенный командный пункт командующего округом не смог принять весь личный состав. Или принять смог, но не смог защитить. Остальные были в гражданской одежде, а это означало, что там, наверху, находятся не только военные, но и обычные люди. Возможно, и женщины, и дети, которым грозит неминуемая гибель. Однако население бункера в своем голосовании было непреклонно. «Все-таки человек», — очень эгоистичное существо. Ведь еще месяц назад многие из них сами играли в догонялки со смертью, пытаясь успеть укрыться в бункере в день катастрофы, а после 25 тысяч человек пребывали в состоянии шока. Люди не могли свыкнуться с мыслью, что прежнего мира больше нет, и, возможно, они — это все, что от него осталось. Лечебные подуровни были заполнены пациентами с тяжелой депрессией. Многие продолжали надеяться на то, что помощь придет. И вот теперь, сытые, здоровые и в безопасности, они отмежевались от тех, кому повезло меньше. От тех, кто болен, голоден и ищет спасения, словно не испытывали сами в тот роковой день первобытный почти животный страх. Своя рубашка снова оказалась ближе к телу. И находящихся на поверхности единогласно зачислили в прокаженные. Хотя, конечно, начинать поиски помощи с автоматных очередей — не самая удачная мысль. Но кто знает, что пришлось испытать тем, кто выжил в ядерной плавильне. 13-й сам не знал, как бы он поступил на их месте. Доведись ему пройти через такое, и был уверен, что никто из голосовавших не смог бы ответить на этот вопрос, не покривив душой. Скоро будет ясно, что на самом деле происходит на поверхности. Майор имел простой и четкий приказ. Разведка, оценка степени угрозы по возможности уничтожения противника. Группу снарядили за 2 часа, что было очень быстро не только для людей гражданских. Горнолыжный термокостюм, стоивший до катастрофы маленькое состояние, конечно, не штурмовой комплект и не мимикрирующий фотохромный комбинезон, но легок, не стесняет движения, а греет и защищает от ветра даже лучше. Маскировку организовали просто, наскоро сшив широкие белые балахоны, оканчивающиеся внизу подобием штанин. Они, конечно, промокнут и будут доставлять неудобства, но выбирать не приходилось. Противогаз с широким обзорным стеклом и встроенной гарнитурой ближней связи защищал дыхательные пути и слизистые оболочки лица, но от жесткого излучения спасти не мог. Вся надежда была только на антирадиационные препараты, передозировка которых ничем хорошим не светила, так что времени терять не стоило. До шлюза добрались без происшествий, и через несколько минут шлюзования группа ступила на поверхность. Пока научники суетливо устанавливали внутри и снаружи шлюза видеокамеры и подключали ретранслятор, 13-й огляделся. Запасной грузовой выход находился от осажденного пассажирского на удалении в 5 километров. Это расстояние планировалось преодолеть за 3 часа, учитывая лесисто-холмистый характер местности. Но вокруг все изменилось до неузнаваемости. Судя по часам, сейчас был почти полдень, но все было погружено во мрак. Небо едва светилось, затянутая мутной бурой мглой, словно кто-то смешал в одном стакане краски всех цветов радуги и выплеснул на небо получившуюся в результате темную грязную жижу. Миллионы тонн пыли, поднятые ввысь на десятки километров ядерными взрывами и дымами от пожаров тысяч городов и миллионов гектаров леса, заслонили собой солнце на многие годы. Счетчики Гейгера зашкаливали, показывая смертельно опасный уровень излучения, а на месте красавицы медвежьей, возвышаясь над землей едва на пару десятков метров, уродливо, словно гигантский гнойник, выпирал оплавленный, весь в застывших подтеках, каменный блин. Вокруг, насколько хватало взгляда, простиралась безжизненная пустыня, засыпанная землисто-серой смесью пепла и снега. Ядерный взрыв, уничтоживший сопку, был наземным и имеет чудовищно огромную мощность. Похоже, по бункеру били сознательно.
2: «Мы закончили установку оборудования. Шлюз закрыт. Выполняется подпор давлением». В наушнике зазвучал голос кого-то из научных спецов. «Можно идти».
1: 13-й проверил связь с бункером. Ему ответил старик, контролирующий операцию из центра управления. Связь была неустойчивой и сильно засоренной помехами. По мере удаления от выхода помехи усиливались, обещая скорую потерю сигнала.
2: «Идти след в след, построение змейка, в колонну по одному. В ложбины и ямы не наступать. Дистанция между бойцами 4 метра. Дистанция между подгруппами 20 метров».
1: Майор отдал команду и, прикинув направление на цель, повел группу. Стрелка компаса хаотично дергалась в разные стороны. Магнитные и радиационные аномалии делали компас бесполезным, и он шел, полагаясь на опыт, руководствуясь выбранными в качестве ориентиров оплавленными остатками медвежьей. Еще в бункере он разбил бойцов на 5 частей подгрупп. Первым шел головной дозор, и от идущего впереди зависело очень многое, поэтому эту тройку 13-й возглавил сам. Далее шли еще 2 тройки, потом 5 из ученых и охранников, 5-я тройка являлась тыловым дозором. Снег местами доходил до колен, но поверхность под ногами была относительно ровная. Давление в несколько миллионов атмосфер в совокупности с огромной температурой в миллионы градусов в доли секунд возникшей в эпицентре ядерного взрыва гладко выбрило местность на километры вокруг. И идти было несложно. Майор словно бульдозер неумолимо пробивал дорогу, периодически нарушая тишину в эфире ближней связи для короткой лаконичной переклички. Спустя час было пройдено 3 километра, когда поднялся ветер. Идти стало труднее, и без того слабая видимость резко ухудшилась. Завихрения воздуха швыряли в идущих бойцов охапки грязного снега, пытаясь залепить обзорные стекла противогазов. Били в грудь, заставляя замедлять шаг. Заметали пробитую отрядом тропу. Противясь всякому присутствию следов человека на земле, которую он столь жестоко и безрассудно погубил. Еще через полчаса впереди на клубящейся в воздухе серой снежной пыли заметались отблески света. Осажденный выход был где-то в километре отсюда. 13-й отдал команду, и группа заняла круговую оборону, оставив ученых в центре получившегося кольца. Дальше пойдет только головной дозор. Майор дал себе несколько минут передохнуть и двинулся на блики света. Понемногу ветер начал ослабевать и вдруг полностью пропал, так же внезапно, как появился. 13-й поднес к стеклу противогаза бинокль. Метрах в 300 вокруг горящей бочки, похожей из-под мазута, плотно прижавшись друг к другу, сидело 4 человека, практически не проявлявших никакой активности. Это казалось странным, учитывая ведущуюся подготовку к ядерному взрыву. Майор подал знак, и дозор перешел на скрытное продвижение. Ползти по 40-сантиметровому снегу было невозможно, поэтому бойцы шли полуприсев, часто останавливаясь, чтобы не дать ногам устать. Когда до сидящих осталось около 30 метров, 13-й снова взглянул в бинокль. Вокруг костра сидели дети. Грязные и закопченные, сбившиеся в кучу. Кто-то спал, кто-то пустым, безразличным взглядом смотрел на огонь. Некоторые слабо шевелили губами, видимо, переговариваясь друг с другом. Из темноты вынырнула фигура взрослого, и пламя от костра осветило закутанного в целый ворох рваного тряпья сутулого старика. Майор проследил взглядом направление, откуда появился старик, и разглядел в полутьме крупные темные пятна. Похоже, техника. Оставив людей наблюдать за лагерем, 13-й двинулся к ней в обход костра. В 20 метрах от лагеря детей, наполовину занесенные снегом, стояли 9 грузовиков, 2 из которых имели железные кунги и являлись армейской техникой. Деревянные кузова машин практически полностью были выломаны, судя по всему, на дрова. На один из грузовиков были погружены какие-то бочки. Оба кунга были нетронуты, и из дверной щели одного из них слабо пробивался свет. Возле последнего грузовика, метрах в 30, горел 2-й костер, вокруг которого сидели и лежали взрослые, подобно старику, укутанные во что попало. Майор оглянулся. У 1-го костра старик с инъектором в руке ходил от ребенка к ребенку. Звук прогремевшего в 200 метрах взрыва через гермошлем противогаза оказался тихим и нерезким. 13-й мгновенно среагировал на вспышку, бросившись в снег и слившись с грузовиком. Теперь понятно, где находится осажденный вход. Короткая вспышка взрыва, на секунду осветив местность, показала много интересного. У лагеря взрослых стоял часовой с автоматом на изготовку. Похоже, что сторожил он самих отдыхающих. Вокруг машин охраны не было. За лагерем взрослых все так же в 30 метрах располагался точно такой же 3-й лагерь. А вокруг осажденного входа стояло 2 старых бронетранспортера конца 20 века. БМП, бульдозер из 10 грузовиков. В этот момент на БТРах зажгли прожекторы. Видимо, их берегли от попадания случайных осколков, поэтому огни гасли на момент проведения взрывных работ. Скорее всего, стекла прожекторов даже накрывали чем-то. Уж очень близко к входу стояла техника. В ярком свете было хорошо видно, как из-за техники выходят укрывавшиеся за ней люди с лопатами, ломами, носилками, ведрами и каким-то еще инструментом и двигаются к развороченному холму, из которого торчат металлические конструкции шлюза. Несколько фигур с оружием создавали оцепление холма, и у майора вновь возникло подозрение, что охраняют не объект, а рабочую силу. Очень интересно. Нужен кто-то, испытывающий непреодолимое желание поделиться информацией. Надо посмотреть в кунгах. Но все произошло гораздо проще. Когда 13-й был уже рядом с кунгом, стоящим в группе грузовиков и достаточно плохо заметным из любого лагеря, старик отделился от детского костра и побрел навстречу спецназовцу, не поднимая головы и стараясь не сбиться с занесенной недавним ветром тропы в глубокий снег. Майор достал нож, и как только старик оказался рядом, аккуратно ткнул его рукоятью в затылок. Подхватив оседающего старика на руки, 13-й забросил бессознательное тело на плечо и скрылся в темноте.

0: cacique.
1: «От него фонит, так, как будто он и есть эпицентр», — сообщил по ближней связи один из научников, склонившихся над стариком. «Сейчас придет сознание». Человек в серебряном скафандре поднес к носу старика пластиковую ампулу и раздавил ее. Старик слабо застонал и, пошевелившись, открыл глаза. Поначалу пустой взгляд начал обретать ясность. Внезапно его зрачки расширились. «Засоображал», — усмехнулся тринадцатый и на всякий случай показал старику нож. «Лежи спокойно и тихо отвечай на вопросы». «Понял?» Старик поспешно закивал. «Где находится ядерный заряд?» Искаженный мембранами противогаза голос звучал глухо и зловеще. От каждого вопроса старик вздрагивал.
2: «В крытом грузовике он. Заперт. На пассажирской двери там ручка выломана. Приметная эта машина».
1: На вид старику было лет 60, наверное, ровесник начальника службы охраны. Усталый голос звучал слабо, но уверенно. «Как охраняется?»
2: «Во втором кунге медпрепараты хранятся. Там постоянно дежурят двое солдат с автоматами».
1: Старик закашлялся и продолжил.
2: «А заряд просто заперт. Все равно никто не знает, как им пользоваться. Ядерную реакцию обычными методами не вызвать. Генерал говорит, что у него есть дистанционное управление, но он его в БМП держит. Всегда при себе».
1: Старик снова зашелся в кашле. Снова, как всегда, неожиданно, поднялся ветер и закрутил в воздухе грязную карусель. Старик съежился и задрожал от холода. Тринадцатый отдал команду. И бойцы сомкнулись в кольцо, загораживая старика от ветра. Воспользовавшись паузой, тот спросил.
2: «Вы снизу, из бункера?»
1: В его голосе неприкрыто звучала надежда. «Из бункера. Кто такой генерал?» — продолжил допрос майор. Старик стер облепивший лицо снег, неуклюже протер глаза и ответил.
2: «Не знаю я точно. Когда первый взрыв ударил, в метро я был. На Заельцовской. Это у нас предпоследняя станция ветки на другом конце города от аэропорта. В этом районе-то и взорвалось в первый раз. Да так сильно, что весь город сразу превратился в пылающие руины. Тогда все, кто успел, в метро укрылись. Да только потом по всему городу начали бить. Туннели обрушились. Выход обломками завалило наполовину. Поначалу выбрались наружу. Копались в развалинах продуктового неподалеку. Да только многого там не найдешь. От города одни камни остались, даже первых этажей не уцелело. И горит все, в центре смерч огненный. Через несколько дней начала вода поступать из разрушенных туннелей, и метро стало затапливать. За два дня все залило. А наверху пожары не стихают. И радиация сильнейшая. Решили из города срочно уходить. А куда? Ни еды, ни воды. Снег грязный идет, кожу нарывает. Все, что по дороге из-под обломков магазинов достать смогли, тем и питались. За городом снежная пустыня. Холодно. Теплой одежды нет. Какое тряпье подобрать посчастливилось. В то и закутывались. Детки плакали. Кушать хотели».
1: Старик снова закашлялся. На этот раз кашлял он долго, потом сплюнул на снег ржавый комок и отдышался.
2: Ночью заметили в небе ракеты сигнальные. Пошли туда, там солдаты и техника. Главный у них генерал Ладейником представился. Из военного командного пункта они, ракетчики. Бункер их разбомбило. Ладейник собрал всех, кто остался. Погрузился на технику исправно и пошел к городу. Неделю возле города стоял, ракеты в небо пускал. Выживших ждал. У него и припасы, и медикаменты, и препараты антирадиационные. Объявил, что к подземстрою идти надо, что, может, и не задело его вовсе. Дней 20 сюда шли. Компасы не работают, плутали. Пару раз круга давали. На свои же следы выходили. От города, почитай, 3000 отходило, а до сопки меньше 300 дошло. Поумирали по дороге люди от облучения.
1: Кому тут раньше бывать довелось? Как увидели, что от сопки-то осталось, так и поняли, что прямо здесь рвануло. Паника началась. Многие сперва бежать отсюда хотели, подальше от радиации. Да только некуда. Владейник сказал, запасной вход искать надо. Быстрее найдем, быстрее спасемся. Уходить все одно некуда. А пока ищем, на антирадиационных уколах продержимся. Кто-то согласился, а кто-то нет. Несогласные собрались уходить, так генерал приказал им вслед из БМП стрельнуть очередью из пушки. Раненых добили, а остальных поставили под автоматы и заставили копать. У него взрывчатка, один из грузовиков доверху груженный. Вот и начали холмы покрупнее взрывать, вход стал быть искать. А вчера неожиданно ваши ребята, земля им пухом, вышли к нам совсем с другой стороны. Очередной приступ кашля сбил старика с ног и скрутил пополам. Один из ученых достал инъектор и сделал ему укол в шею. Спустя полминуты старика перестало трясти. Мы как увидели людей в скафандрах, так и обрадовались. Думали, все, дождались. Старший ваш сказал, что надо доложить начальству, чтобы бункер подготовить к нашему приему, обеспечить медицинскую помощь, отдельные герметичные помещения, чтобы во всем бункере стерильность не нарушить. Говорил, надо собрать и установить какую-то станцию связи, что они с собой принесли, и тогда можно прямо отсюда с начальством связаться будет. Владейник согласился. Взял солдат и помогать пошел. Дошел с вашими до станции и убил всех. Потом сказал, что вранье это все, не пустят нас в бункер. Если бы хотели, то сразу впустили. Надо захватывать бункер, а если не получится, то у него есть ядерный заряд. Жить захотят, быстро откроют. Переодел добровольцев в скафандр и отправил вниз. Солдат-то у него совсем мало осталось. Человек 30 всего. Из бронетранспортеров почти не вылазит. Бункер так и не открыли. Назад никто не вернулся. Владейник объявил их предателями и приказал вскрыть шахту и сбросить туда ядерный заряд. Говорит, если не откроют, пока вскрываем, то нам все одно скоро умирать. Так и весь бункер с собою прихватим. Да только шлюз больно крепкий оказался. Едва первые ворота продырявили, а внутри еще одни оказались. Нервы у людей сдают. Владейник совсем озверел, и часа не проходит, чтобы кого-то не расстрелял. Старик выдохся и замолчал, пытаясь восстановить дыхание. Ветер стих, и было видно, как от старика шел пар, пробиваясь через витки намотанного на шею тряпья. Транквилизатор делал свое дело. Старик глубоко вдохнул и, набравшись храбрости, посмотрел 13-му в глаза.
2: «Сынок, я все понимаю. У ребят ваших вчерашних глаза были добрые. Они помочь нам хотели искренне. Врал генерал гореть ему вечным пламенем. Старик не выдержал и опустил взгляд. У тебя глаза не такие. Страшно мне смотреть в них. Ясно, зачем пришел. Я все покажу, только деток с собой заберите. Пропадут ведь. Совсем худо им».
1: Старик поник и осел на грязный снег. Грузовик со взрывчаткой стоял отдельно от костров и другой техники, на удалении 100 метров от осажденного шлюза. Неподалеку урчал двигателем БТР охраны, направив на машину включенный прожектор. Вооруженные люди на руках перетаскивали плоские прямоугольные деревянные коробки от грузовика к шлюзу. Похоже, тротил, стандартные 25-килограммовые ящики с шашками. 13-й опустил бинокль. 12 бойцов, неразличимые в полумраке, рассыпавшись веером, лежали в грязном снегу в 20 метрах от машин, ожидая команды. Вскоре цепочка несущих взрывчатку людей исчезла в темноте, и наблюдатель, высовывавшийся по пояс из люка БТР, немедленно скрылся внутри, лязгнув крышкой. Майор решил подождать еще немного. Минут через 5, уже не удивляя своей внезапностью, поднялся ветер, и вокруг завьюжило бурым снегом. Вот теперь пора. 13-й коротко взмахнул, и пара бойцов, пригибаясь, устремилась за ним, подходя к бронетранспорту с тыла. Оставив обоих бойцов около люков десантного отделения, майор, обходя смотровые триплексы, забрался на броню рядом с прожектором. Взявшись покрепче, он резко развернул прожектор так, что тот стал светить куда-то вниз и вбок. Тринадцатый достал нож и бесшумно отступил за пулеметную башню. Лязгнул замок, и в открывшемся люке показалась голова наблюдателя в армейской шапке-ушанке с опущенными вниз ушами. Наблюдатель, даже не обернувшись, выругался и полез на броню, неуклюже скользя руками по засыпанному снегом железу. Майор скользнул к спине возящегося с прожектором солдата и, аккуратно приподняв свободной рукой ушанку, нанес короткий мощный удар ножом в шею. Направленное под нужным углом лезвие в одно движение

и замер между открытыми люками. Но ничего не происходило. Подождав еще немного, 13-й включил фонарик и осторожно заглянул в люк, так, чтобы в случае опасности ослепить противника светом и выиграть пару секунд. Третий член экипажа спал, укрывшись плащ-палаткой с головой. Майор скользнул в люк. Спать на посту нехорошо, а в боевых условиях тем более. От этого могут быть различные мелкие и немного неприятные неожиданности. Например, у тебя могут украсть плащ-палатку, или ты можешь так и не проснуться. В этот раз у нерадивого часового приключились обе неприятности сразу. Больше в БТР никого не было. Десантное отделение пустовало, и 13-й, спрыгнув с брони, коротко скомандовал в эфир. «Начали!» Почти половина бойцов группы, как выяснилось, имела боевой опыт вождения БТР. Было даже два танкиста, поэтому экипаж из трех человек для трофейной брони сформировали мгновенно. Пока майор обговаривал с ними детали, бойцы вытаскивали из грузовика ящики с тротилом и исчезали в темноте. «Грузовик не заводится», — прозвучал в наушнике доклад. 13-й повернулся к командиру экипажа и усмехнулся. «Тогда план Б. Цепляй!» Командир коротко кивнул, и экипаж скрылся в БТР. Стальная коробка развернулась и задним ходом сдала к грузовику. Спустя две минуты слегка опустошенный склад на колесах утащили во мрак. В отличие от склада взрывчатки, стоянка грузовиков не охранялась. Майор бесплотной тенью, скользя от машины к машине, осмотрел их всех. Грузовики с открытыми кузовами, видимо, заводить уже не планировалось. Топливо было слито, а деревянные резиновые части пошли на дрова. В нетронутом состоянии оставались только оба «Кунга», в одном из которых, согласно рассказу плененного старика, находился ядерный заряд, в другом — склад медикаментов, в котором постоянно дежурили двое солдат. Старик не обманул. Первый «Кунг» действительно стоял запертый и безлюдный, а из крыши второго слегка торчала небольшая жестяная труба походной печки, над которой в грязной круговерти снежных хлопьев метался разрываемый порывами ветра черный дым. Четверка бойцов в белых балахонах тихо окружила «Кунг». «Четвертый, как у вас?» — вышел в эфир 13-й. «Думаю, заведем!» — откликнулся старший подгруппы, отправленный заниматься грузовиком с зарядом. «Движок в порядке, еще немного!» Из темноты со стороны докладывающего раздалось чихание мотора, сменившееся дребезжащим тарахтением холодного двигателя. «Порядок!» — деловито сообщил 4-й. Дверь «Кунга» заскрипела и отворилась. И на пороге в прямоугольнике света возникла фигура в расстегнутом армейском полушубке. «Эй! Куда собрались? Почему без предупреждения?» Солдат секунду пытался вглядеться в темноту, но ничего не увидел и спрыгнул на землю. Майор отвел для замаха руку и резко нанес мощный удар ножом в солнечное сплетение. Мгновенный нервный спазм заставил легкие врага сократиться, выдавливая весь кислород. Противник беззвучно осел на снег, хватая ртом воздух, но вдохнуть он так и не успел. 13-й аккуратно вытер лезвие о рукав убитого, чтобы, не дать стекающей крови, сделать рукоять скользкой. После чего свободной рукой взялся за поручень и одним прыжком оказался внутри «Кунга». Сидевший перед буржуйкой на ящике солдат, увидев перед собой странную фигуру, на мгновение опешил и, спохватившись, схватил лежащий рядом автомат, но было уже поздно. Майор преодолел разделяющие их 2 метра одним движением, клинок ножа полоснул по кисти руки, хватающий автомат, и, не останавливаясь, описал дугу и вонзился в горло. 13-й увернулся от брызнувшей крови и пропустил мимо себя падающее тело. Заглянувший в дверь боец в белом вопросительно приподнял голову. Майор кивнул. «Минируй». Медицинский грузовик завелся сразу. Это сильно упрощало дело. Разрабатывая план, 13-й серьезно сомневался в том, что машины будут на ходу. Теперь можно действовать быстрее, ветер мог стихнуть в любую секунду, и тогда видимость улучшится. Оба «Кунга», не включая огней, тихо сдали назад, отъезжая от костров все дальше. 13-й, я коробочка, прием!» Сквозь шипение помех пробился командир экипажа БТР. «На связи!» «Грузовик оттащили 500 метров и заминировали. Отошел от него на предел видимости, жду указаний». «Постарайся подпустить вплотную, взрывает только наверняка и сразу к нам. Как принял меня?» «Принял тебя хорошо. Выполняю», — подтвердили с БТР. 13-й через бинокль смотрел в направлении осажденного шлюза, но практически сплошная стена бурого снега не позволяла увидеть ничего дальше 5 метров. Из-за снежной завесы

0: леса вынырнул четвертый и доложил. «Кунги отогнали, насколько смогли. Снег глубокий, местами ямы. В результате застряли оба, но метров на 300 все уже укатилось. Колея широкая, видна хорошо. Но если ветер не перестанет, через полчаса заметет. В каждую колею положили по ящику тротила и 6 возле грузовика, что около костра, где раньше детишки грелись, как ты сказал».
1: «Жаль, наши ученые-мужи сообразили нам только 4 радиовзрывателя», — пожалел майор. «Еще пару ловушек не помешало бы».
0: «От подгруппы научников ничего?» «Пока молчат!»
2: Со стороны шлюза вспыхнуло, и сквозь мембраны противогаза глухо донесся звук взрыва. 13-й посмотрел на 4-го.
0: «Пора! Скоро пойдут за новой партией тротила и хватятся грузовика».
2: 4-й кивнул и нырнул обратно в снежную круговерть.
0: 13-й вышел в эфир ближней связи и скомандовал: «Внимание! Готовность 3 минуты. Коробочки начинай самостоятельно по ситуации. Под группам минирования ждать моего сигнала. Без команды не стрелять. В бой не вступать. В случае вынужденной перестрелки действовать парами, как учил. После подрывов отходить к кунгам и занимать круговую оборону. Первая подгруппа со мной, как принято».
2: Командиры подгрупп подтвердили прием, и эфир замолчал.
0: 13-й лежал наполовину засыпанный снегом и привычно отсчитывал время. Ветер стих, уже не удивляя своей внезапностью, и в сумрачной тишине потекли секунды. Через 11 минут со стороны, где когда-то располагался склад взрывчатки, донеслась автоматная очередь, и в небо взвелась сигнальная ракета. Майор протер лицевой щиток и поднес глазам бинокль. Далековато. От шлюза к месту событий, ревя мотором, пронесся БТР и начал шарить прожектором вокруг. Стало видно, как сидевшие на броне люди озираются вокруг и запускают в небо осветительные ракеты. Один из них влез на пулеметную башню.
1: «Какой ты у нас догадливый!»
0: «А ты подпрыгни! Повыше станет! Вдруг увидишь чего!»
2: Еще, говорят, помогает газетку под ноги подстелить. Тоже обзор улучшается. Кто-то из бегающих вокруг бронетранспортера людей замахал руками, и все устремились к нему. Но наконец-то! Вот он, острый глаз! А то я уже начал переживать, думал, никто не заметит. Тем временем толпящиеся в одном месте люди, придя к решению, полезли на броню, и БТР взревел двигателем, устремился вперед, свирепо вращая прожектором.
0: «Коробочка, я 13-й. Беттер нашел колею, идет к тебе».
3: «Принято!» —
0: лаконично отозвался командир экипажа.
2: Через минуту на месте едва виднеющегося пятна света от прожектора вражеской машины прогремел оглушительный взрыв, от звука которого заложило уши даже в противогазе. Несколько тонн тротила взлетело на воздух. Ослепительная вспышка больно резанула по глазам, и земля подпрыгнула, сбивая людей с ног. 13-й сглотнул пару раз, восстанавливая слышимость. В наушнике зашипело.
0: «Я коробочка! Порядок! Хотели брать на буксир, долбануло так, что даже мы подпрыгнули. Там воронка 50 метров. У нас тут настоящий камнепад. Идем к вам, прием!»
3: «Принял тебя. Иди на радиомаяк, свет не включай. Увидишь кунги, прячься за них и жди команды. 4-й, включай маячок. Как приняли меня?»
0: «Я коробочка, принято».
3: «Я 4-й, принято».
2: Майор снова приник к биноклю. Сейчас начнется. От шлюза к месту взрыва двинулась целая колонна. БТР, БМП, бульдозер и 3 грузовика с тентами. Наверняка в машинах вооруженные сторонники генерала. Подневольных с собой брать бы не стал. Значит, они остались около шлюза, причем под минимальной охраной. Сейчас бы наведаться туда, да жаль, времени нет. Тем временем колонна достигла места взрыва и остановилась, шаря лучами прожектора по воронке и вокруг нее.
0: «И как? Много чего разглядел?»
2: 13-й представил, как, должно быть, огорчился Ладейник.
1: «Да, видимо, сегодня не твой день». «Ну что ж ты так в самом деле? Надо было подготовиться лучше. Я не знаю, с гороскопом свериться, что ли? Связаться с астральной плоскостью, элементальной окружностью. Одним словом, тебе нужна еще взрывчатка.
0: Кстати, о взрывчатке. Сейчас ты расстроишься и решишь взорвать ядерный заряд прямо в раскуроченном шлюзе. Между нами заряд-то у тебя не очень. Где ты его взял? В музее РВСН? Ладно, не бойся, я почти никому не расскажу».
2: Колонна пришла в движение, направляясь к лагерю. От 13-го до него было 100 метров, но хаотично мельтешащие лучи прожекторов, сдвигающиеся техники, позволяли довольно неплохо наблюдать за происходящим. Пропажу обнаружили, и из грузовиков начали выскакивать вооруженные люди.
3: У костров звучали отдельные выстрелы. Было видно, как обыскивают упавших. Видимо, генерал нашел виноватых. На этот раз следы обнаружили быстро. Тут же была организована погоня. Майор нахмурился. Первым из преследователей шел БТР с десантом на броне. Жаль. Я именно так и думал. Не захотел бравый генерал-ладейник быть впереди на лихом коне. Я 13-й. 4-й к тебе в гости. Головная машина «Беттер». Идет прямо по колее. Повторяю, в бой не вступать. Сразу же отходить к кунгам. Как принял? БТР поравнялся с майором. Их разделяло около 50 метров, и 13-й насчитал десяток человек десанта на броне. За бронетранспортером шел БМП, затем грузовики. Выходило, что пехоты у генерала не меньше сотни. «Принял тебя хорошо», — откликнулся 4-й. Было хорошо видно, как в момент взрыва морда бронетранспортера подпрыгнула и сдетонировал боекомплект. В разные стороны полетели оторванные колеса, пулеметные башни и сидевшие на броне десантники. «Я 4-й, есть подрыв», — прозвучал доклад. «Я 13-й, коробочка. Рви к лагерю, к разобранным машинам. Проходи мимо БМП на предельной. Работай по грузовикам. БМП обходит подорванный БТР справа от тебя. Как принял?» «Я коробочка, принял тебя хорошо, работаю». БМП, приблизившись к горящему бронетранспортеру, сошла с колеи влево по направлению движения и, не доезжая до него, остановилась. Застучал пулемет, посылая раскаленный свинец в темноту наугад. Лучи прожекторов осветили стоящие вдали кунги, и огонь прекратился. Генерал не хотел повредить содержимое похищенных машин, но продолжить движение не решался. Подошли грузовики, и началась выгрузка пехоты. Со стороны кунгов раздался одиночный выстрел, и прожектор БМП, жалобно звякнув разбитым стеклом, погас. Тут же последовало еще несколько выстрелов, и БМП остались без источников света, после чего невидимые стрелки принялись за включенные фары грузовиков. Среди выгружающихся началась неразбериха. Люди во тьме открыли огонь в разные стороны. Внезапно из темноты, слепя преследователей, ударил прожектор, и, рыча двигателем, показалась коробочка. БМП завращал башни, но наведению на цель мешал подорванный БТР, перекрывавший линию огня. Крупнокалиберный пулемет коробочки дал пару коротких очередей, и замыкающий колонну грузовик взлетел на воздух. Послышались крики раненых, началась паника. 13-й улыбнулся, экипаж свое дело знал. Когда БМП, взревев, развернулась вслед неожиданному противнику, горели уже все три машины. И коробочки не было видно за пылающими грузовиками. Пора было заканчивать. 13-й привстал на колено и навел бинокль на лагерь разобранных машин. Там шла игра в кошки-мышки. Коробочка сновала вокруг стоянки грузовиков, прячась за ними от автоматической пушки БМП генерала, который вел огонь, не обращая внимания на свой лагерь, но поразить ненавистную цель пока не мог. Орудийные снаряды разворотили несколько грузовиков, начался пожар, и всполохи пламени в ночи еще сильнее осложняли задачу безумному генералу, оставшемуся без световых приборов. 13-й, я коробочка! Мы так долго не продержимся!» — затрещал эфир голосом командира экипажа. «Как принял меня?» «Принимаю тебя хорошо. Затащи его в пространство между крайней машиной и костром детского лагеря. Точно на линию между горящей бочкой и задним бампером. И сразу уходи оттуда. Как принял?» «Принял тебя. Сделаем!» Коробочка рванула к костру детского лагеря и остановилась, подманивая БМП. В зареве пожара было видно, как в разные стороны от лагеря в панике бегут люди. Из клубов дыма показалась кабина бульдозера, пытающегося перекрыть бронетранспортеру дорогу. 13-й, не вставая с колена, поднял автомат и посадил на пенек мушки голову тракториста. Если убить, то бульдозер какое-то время будет продолжать движение и врежется в горящие грузовики. И еще сгорит чего доброго. А ведь вещь в хозяйстве нужная. Мысленно хихикнув, майор чуть опустил прицел и плавно нажал на спуск. Автомат презрительно плюнул огнем, и незадачливый тракторист схватился за плечо. Но здравая мысль так и не шла в его голову. Вторая пуля, ужалившая неуемного механизатора практически в то же место, здорово подхлестнула мозговую активность. Бульдозер остановился, и вывалившийся из кабины человек скрылся в сумерках. БМП на высокой скорости обогнала остановившийся бульдозер и выскочила в тыл коробочки. Та, взревев двигателем, рванула с места в пространство между детским костром и горящим грузовиком. Рявкнула автоматическая пушка, но стрелку явно было далеко до уровня подготовки экипажа трофейного бронетранспортера. Снаряды легли туда, где БТР уже не было,
0: вспахав костер и подняв в воздух клубы грязного снега вперемешку со снопами пламени и искр. Коробочка снова прикрылась грузовиком и остановилась, светя прожектором назад, в сторону генерала. Тринадцатый достал маленькую трубочку пульта управления радиодетонатором и, сняв защитный колпачок, положил палец на кнопку. Коробочка резко прыгнула вперед, огибая пожар, и помчалась, набирая скорость. Сзади показалась БМП генерала. Боевая машина остановилась рядом с горящим грузовиком, около которого подгруппа четвертого заложила 150-килограммовый фугас. Орудийная башня БМП хищно потянула пушечным стволом вслед удаляющейся коробочке, и майор нажал на кнопку. Вспышка взрыва разорвала мрак, и все погрузилось во тьму. Резкий запах защипал ноздри, а в горле запершило. В голове сотни маленьких молоточков дружно колотили по мозгам, видимо, пытаясь разгладить извилины. Глаза открывать не хотелось. Но едкий запах не прекращался, и с этим надо было разобраться. Тринадцатый разлепил веки. Мутная пелена перед глазами не желала пропадать. В ушах стоял звон, сквозь который пробивался глухой шум. И этот шум раздражал. Майор попытался игнорировать надоедливый звук, но он только усиливался и нагло лез в правое ухо. «Себя чувствуете? Вы меня слышите?» Нахальный звук не желал оставлять майора в покое. Кто-то очень маленький и противный ужалил его в бедро и убежал. Молоточки в голове, судя по всему, боялись жалящих насекомых и начали разбегаться. Пелена перед глазами обрела резкость и оказалась обзорным стеклом противогаза, за которым маячило лицо в серебряном гермошлеме скафандра радиационной защиты. «Вы меня слышите?» — повторил владелец лица. Звон в ушах уменьшился, и наушник донес смысл вопроса до тринадцатого. «Слышу!» Майор сидел на снегу, поддерживаемый бойцами. Над ним склонились оба научных сотрудника, приданных его группе. Один держал в руке инъектор. «Что произошло?» «Не знаю, что там было еще у генералов БМП. Наверное, тоже взрывчатку хранил». Тринадцатый узнал голос четвертого. «Только... после подрыва фугаса его броня рванула так, что сейчас на том месте воронка чуть меньше той, что осталось от грузовика с тротилом. Минут пять шел дождь из камней, земли и обломков техники». «Потери!» — к майору вернулась ясность мышления. «В первой подгруппе, кроме тебя, оба двухсотые. Погибли в момент взрыва. Остальные в порядке. Около кунгов поначалу туго пришлось. Но коробочка вовремя подоспела, выручила». Транквилизатор возымел эффект. Боль ушла, сменившись легкостью движений. Тринадцатый встал. Вокруг него столпились бойцы группы. Рядом стояла трофейная коробочка. Майор посмотрел на научников. «Как дети? Что передали из бункера?» Один из серебряных скафандров поспешно заговорил. «Дети уже в бункере. Ими медики занимаются. Совет говорит, что можно взять с собой всех, кто не проявляет агрессии. Но директор по медицине считает, что шансов мало. Они все тут слишком долго находятся и имеют высокую передозировку антирада. Скорее всего, никого спасти не удастся, поэтому он и не рекомендует задерживаться здесь слишком долго». Научник перевел дух и добавил. «Нам тоже надо торопиться. 3 часа осталось всего до окончания действия препаратов». Тринадцатый посмотрел вокруг. Ветра не было, но, несмотря на это, видимость ухудшилась. Там, высоко в небе, за многокилометровым слоем пыли, начинался вечер. И невидимое, большое, с истерзанной человеческой глупостью земли солнце неспешно тянулась к западу. «Экипажу к машине! Проводим зачистку! 4-я подгруппа на броню! Ученых в десантное отделение! Всех выживших собрать около костра! 4-й, займись бульдозером! Он должен быть на ходу! Остальные подгруппы в цепь! Дистанция 5 метров! Прочесать все, от кунгов до лагеря! Собирать оружие и особенно боеприпасы! Все складывать в десантное отделение! Если сейчас не собрать... снег пройдет, никогда уже не найдем. Вперед, марш!» Группа принялась за работу, и майор полез на броню. Сопротивления никто не оказывал. БТР зашел в центр пустого лагеря и остановился недалеко от единственного уцелевшего костра. Луч прожектора направили вертикально вверх, чтобы было видно издалека. Бойцы рассредоточились вокруг коробочки. На свет прожектора начали выходить люди. Измученные, замерзшие, голодные. Потерявшие надежду, закутанные в грязное рваное тряпье, обитатели лагеря обреченно брели к костру. «Бульдозер в полном порядке! И соляры полбака!» — доложил четвертый. «Принял тебя.
2: Разворачивай в сторону дома, будешь дорогу пробивать. Тут люди еле на ногах стоят. А идти придется быстро».
0: Тринадцатый окинул взглядом старающуюся держаться поближе к пламени костра толпу. Спустя час поднялся ветер, и дальнейший сбор трофеев потерял смысл. Майор отозвал своих людей в лагерь и подвел итоги. Собралось человек 80, мужчин и женщин. Людской поток иссяк, больше на свет никто не выходил. Собравшиеся люди сжались к огню и испуганно косились на вооруженных бойцов в противогазах, придававших им еще более жуткий вид. Тринадцатый выждал еще 10 минут и отдал команду двигаться к бункеру. Бойцы начали выстраивать колонну. В голове шел бульдозер, пробивая дорогу. За ним люди, замыкал шествие БТР. По расчищенному пути люди шли довольно быстро, и через час прожектор бульдозера уперся в знакомый холм. Створы полузасыпанных грязным снегом ворот приветственно сверкнули металлическим блеском в свете прожектора, и в ответ на запрос в эфире зазвучал надтреснутый от волнения голос начальника службы охраны.
2: «Рад слышать тебя, сынок. Я знал, что не подведешь старика. Ты, я погляжу, никак прихватил с собой что?»
4: «Задание выполнено. Имею с собой 80 выживших и 2 единицы техники. За один раз все не поместимся, так что встречайте людей первым рейсом».
0: Майор смотрел, как опускается мощная плита ворот, открывая вход в шлюз. И впервые почувствовал бункер домом. А как приятно иногда бывает вернуться домой.
4: Когда лифтовая платформа остановилась и двери лифта поползли в стороны, тринадцатый, привычно устроившийся на традиционно считающемся командирским месте возле пулеметной башни, увидел знакомый матовый блеск герметичного пузыря.
5: Наш адрес в интернете fantasyradio.ru.
0: Глава 3. Директор по медицине сидел в своем кабинете и читал сводку лечащей группы. Седой профессор был мрачен, словно грозовая туча. Дела в карантинном подуровне шли из рук вон плохо.
2: «Иван Николаевич,
0: к вам Артем Валерьевич и Лев Ильич», — возвестил коммуникатор голосом секретаря. Профессор поднялся навстречу входящим и, обмениваясь рукопожатиями, предложил:
6: «Присаживайтесь, господа». Стоящая в дверях секретарь вежливо осведомилась: «Желаете что-нибудь? Чай, кофе?»
0: «Двойной эспрессо». Исполнительный придвинул кресло к столу.
6: «А мне чайку, дочка, да покрепче», — сделал заказ директор по науке. «Иван Николаевич, вам как обычно?»
0: Профессор лишь махнул рукой, и секретарь выскользнула за дверь. Директор по науке также не выглядел веселым.
2: «Что у тебя, Иван Николаевич?
0: 3 сутки не спишь уже». Академик, как всегда, держал в руке рабочую папку, с которой никогда не расставался. Вот и сейчас из нее в разные стороны торчал ворох различных распечаток.
2: «Вот решили навестить тебя в твоей берлоге».
0: Главный медик нахмурился.
2: «Поспишь тут. Ребята наши с поверхности привели 114 человек, из них 36 детей. Состояние критическое. Все пациенты получили радиоактивное поражение за 600 бар». В том числе большая часть, свыше 1000 бар. Только за первые сутки умерло 32 пациента взрослой группы и 9 детей. Процесс гибели клеток спинного мозга остановить не удается. Сильная передозировка антирада привела к отторжению костно-мозговых трансплантантов и вызвала серьезные изменения в биохимическом составе крови, усугубленные остро развивающейся лейкемией. За вторые сутки скончался еще 21 взрослый и 12 детей. Далее не лучше. Каждые новые сутки приносят новые смерти. К исходу недели осталось всего лишь 19 пациентов.
0: Голос профессора звучал тихо. Усталые глаза печально смотрели на стопки кардиограмм, сводок, результатов исследований и анализов. Он извлек из кучи бумаг лист с распечаткой и ткнул им в сторону собеседников.
2: Вот самые свежие прогнозы. Вероятность спасти хотя бы кого-нибудь — 1,6%.
0: Лечащая группа работает круглосуточно в 4 состава, но мы ничего не можем сделать, чтобы переломить отрицательную динамику. Вошла секретарша с дымящимися на подносе чашками.
2: По кабинету разлился тягучий аромат кофе.
7: «А в каком состоянии наши сотрудники?» Академик держал чашку двумя руками, словно хотел согреть таким способом руки. Было совершенно непонятно, как он не обжигается.
2: «У них тоже плохие дела», — сокрушенно покачал седой головой профессор. «Мы для удобства называем эту группу внешней. Те двое, что были в антирадиационных скафандрах, будут полностью здоровы через 3-4 недели. Но вот остальные... их спасти не удается. Что там творится наверху, если антирад лишь отсрочил летальный исход? Можно только догадываться. Но у них теперь даже кости излучают».
7: Главный медик вздохнул и с грустью добавил: «Мы делаем все, что в наших силах. Но известные технологии и методики лечения в состоянии лишь ненадолго продлить им жизнь. Через 2 с небольшим месяца необратимые процессы достигнут критической точки, и люди погибнут. Сотрудники внешней группы обречены. За наше спасение они заплатили собственными жизнями».
2: Профессор резко поднял голову. «Но так просто я не сдамся!» Его глаза пылали, лучше слов доказывая решимость ученого. «У нас здесь имеются 20 анабиозных камер. Больше, чем достаточно. Я погружу их в абсолютный анабиоз. Уже сформирована аналитическая группа, чьей задачей является изучение и разработка методик борьбы с лучевой болезнью и ее последствиями. Я сам возглавлю исследование. Будем размораживать ребят только на время необходимых процедур. Это позволит нам выиграть время. Возможно, нам еще удастся найти способ их спасти».
7: Главный медик потянулся за своей кружкой и спокойным голосом закончил:
2: «Я не позволю просто так списать людей, спасших нас от последней в этой войне бомбы, едва не ставшей для всех последней в буквальном смысле».
7: Управляющий директор и директор по науке переглянулись.
2: «Вот о бомбе мы и пришли поговорить с тобой, Иван Николаевич», — издалека начал управляющий.
4: Тринадцатый снова лежал на больничной кровати, словно и не покидал медицинский уровень вовсе. На этот раз болеть было гораздо веселее. Весь личный состав группы, выходивший на поверхность, располагался на соседних койках. Медики отвели под них целый подуровень. Тщательно изолированный от внутренней среды бункера, он представлял собой герметичную спайку двух блоков – жилого и лечебного. Небольшой жилой блок состоял из спального помещения, маленькой столовой, санузлов, комнаты отдыха, использовавшейся в основном для встреч с посетителями, и даже имел небольшой спортзал, в котором по настойчивым просьбам майора установили боевой тренажер, принесенный из штатного спортзала службы охраны. Говорили, что старик лично распорядился отдать единственный экземпляр, узнав о необычной просьбе 13-го. Да и ни к чему он теперь. Обитатели бункера, пережившие разрушение цивилизации и гибель миллиардов людей, потерявшие близких, навсегда расставшиеся с прежним, привычным образом жизни, еще недавно подвергавшиеся угрозе уничтожения безумным генералом, всего того немногого, что позволяло им выживать, слишком устали от насилия. Заходившие проведать товарищи и коллеги по службе рассказывали, что в бункере практически не возникает конфликтных ситуаций, а те немногие, что изредка имеют место, разрешаются даже без повышения голоса. Вместо силовых дисциплин основное место в подготовке сотрудников охраны заняли воспитательно-психологические, и боевой тренажер был обречен покрываться толстым слоем пыли в дальнем углу какого-нибудь технического помещения. Здесь же ему был всегда рад как минимум один человек. На этот раз врачи не накладывали на тренировки никаких ограничений, и майор подолгу не выходил из спортзала, снимая таким образом неприятный осадок, остающийся от лечебных мероприятий. Сами медицинские процедуры по сравнению с предыдущим лечением стали гораздо продолжительнее и сложнее. В отличие от жилого, медицинский блок демонстрировал самый серьезный подход к делу. Помещения биорегенераторов, вибро- и барокамер, различных диагностических и лечебных устройств и приборов занимали вдвое большую площадь. В последние 3 дня к ним добавили еще один отсек, в котором уже заканчивалась наладка и калибровка анабиозных камер. Глядя на все это, бойцы улыбались и не упускали возможности отпустить в адрес медиков пару-другую шуток,
7: Сильные крепкие мужики чувствовали себя превосходно. Правда, временами то у одного, то у другого случалось легкое недомогание или головокружение, но за исключением этих мелочей все было в полном порядке. И люди рвались покинуть порядком надоевший им за неделю карантинный подуровень. Сами медики, не снимавшие легких ослепительно-белых стерильных скафандров, реагировали на подначки с улыбками. На вопросы отвечали уклончиво, ссылаясь на неисповедимые пути начальства, и во всем проявляли прямо-таки стоическое терпение, в особенности по отношению к повальным нарушениям режима посещений. Проходящих лечение бойцов, вернувшихся с поверхности, медики окрестили внешней группой. Название быстро прижилось, и теперь на их больничных одеждах, помимо стандартных нашивок с фамилией пациента, красовались нашивки с надписью «Внешняя группа». Сотрудники внешней группы вернулись в бункер героями, и не только родственники, но и множество незнакомых людей в свободное от смены время заходили навестить и поддержать рискнувших своими жизнями ради спасения всех. Особенно часто приходили дети. Воспитатели приводили их небольшими группами, и тогда в комнате встреч не смолкал разноголосый детский гвалт. Помещение для встреч представляло собой просторный отсек, разделенный посередине прозрачной герметичной стеной, по одну сторону которой располагались посетители, по другую – больные. По всей протяженности стены была установлена система микрофонов и динамиков, создающая эффект присутствия внутри перегородки людей, находящихся за нею. Любознательная детвора требовала рассказать о событиях, произошедших на поверхности, снова и снова заставляя очередного героя повторять специально придуманную для детей бескровную версию событий, в результате чего любимой детской игрой стала игра во внешнюю группу. Часто дети приносили свои рисунки и прикрепляли их на прозрачную стену комнаты встреч. Глядя на старательно выведенные нетвердой детской рукой неуклюжие фигурки сотрудников внешней группы, прогоняющих коварного злодея или ведущих за собой сквозь холод, тьму и ветер спасенных людей, бывалые бойцы не чувствовали себя забытыми и одинокими, что исключало психологические осложнения, поэтому подобные контакты всячески приветствовались лечащими специалистами. «Это же изощренное, медленное убийство!» — продолжал буйствовать директор по медицине. От накала эмоций сухонький профессор выскочил из огромного кресла и с быстротой, поразительной для своего возраста, перемещался вдоль стола от одной стены кабинета до другой. «Вы хотите сократить обреченным людям и без того короткий остаток жизни? Чудовищно! Невероятно!» Исполнительный устало вздохнул. «Да поймите же, Иван Николаевич, никто, кроме сотрудников внешней группы, не сможет провести эту операцию с наименьшим риском. Они имеют опыт работы в экстремальных условиях, смогут успешно противостоять опасности, если таковая возникнет. У них есть необходимые навыки работы с техникой, они знакомы с местностью. В конце концов, только они знают, где именно находится ядерный заряд». Директор по науке провожал взглядом мельтешащую фигуру профессора, отчего у него начала кружиться голова. «Ядерный заряд оставлять на поверхности нельзя, ни в коем случае. Совершенно непредсказуемо, к чему это может привести. Никто не знает, что будет через 5, 10 или более лет». Академик терпеливо излагал аргументы. Вот уже второй час они с управляющим пытались убедить главного медика в необходимости организации экспедиции на поверхность. Кроме того, приборы фиксируют увеличение ионизации воздуха в шахте, побывавшего в осаде лифта, на 0,3%, а это означает, что герметичность шлюза нарушена. Нет ни необходимости, ни возможности сейчас проводить поиск и устранение разгерметизации. Надо принимать оперативные меры и в наших силах забетонировать шлюзовую камеру наверху. Причем мы можем сделать это достаточно быстро. И, наконец, внешние знают, где находится похищенная РЛС. Мы сможем задействовать ее для попыток связи с другими выжившими, как и планировалось нами ранее. Плюс установка приборов для изучения внешней среды. Нам необходима эта экспедиция. Посылать туда внешнюю группу означает своими руками сократить им жизнь, не сдавался профессор. Всю свою жизнь он посвятил спасению людей, и сейчас все его естество восставала при одной только мысли о выходе смертельно больных людей на поверхность. «Послав туда других, мы получим новых обреченных на гибель. При этом цели операции могут и не быть достигнуты, — не отступал управляющий. И что тогда? Будем посылать снова и снова? А внешняя группа гарантированно проведет все необходимые действия за один цикл антирада, и потом они будут одеты в скафандры радиационной защиты, что существенно снизит дозу поражения. Хочу также напомнить, что помимо ядерного заряда на поверхности остался грузовик с медикаментами, в том числе и антирадиационными препаратами. Они тебе пригодятся, Иван Николаевич. И внешние смогут найти машины быстрее, чем кто-либо другой. И вообще не факт, что кому-то другому удастся их найти. Академик машинально размешивал ложечкой давно уже остывший чай. На поверхности ночи сильные ветра, переносящие огромные массы пепла, пыли и снега, все следы уже давно занесены. «Я все это слышу уже битый час!» — заявил профессор. Руководитель внутри него боролся с врачом. Первый хорошо понимал неизбежность организации выхода на поверхность, отдавая себе отчет в том, что предлагаемый вариант являлся наилучшим с точки зрения минимизации опасности, грозящей окажущимся в условиях внешней среды людям. Но второй не желал мириться с той жуткой ценой, которую снова придется заплатить сотрудникам внешней группы. Седой профессор вернулся в свое кресло и закрыл глаза. Внутренняя борьба давалась ему нелегко. С каждой потраченной на раздумье секунды он словно старел на год. Маленькая поникшая фигурка, сидящая в огромном кресле, вдруг оказалась подобна крохотной песчинке, случайно занесенной ветром, на широкий лист кувшинки. Наконец главный медик вяло пошевелился и с тоской произнес: «Как я буду после этого смотреть им в глаза?» Директор по науке возвращался к себе в кабинет. Он был мрачен, и попадавшиеся навстречу сотрудники спешили оказаться поближе к стене, уступая ему дорогу. Только что закончившаяся встреча совета с сотрудниками внешней группы оставила на душе тяжелый осадок. Академик поразился, с каким мужеством эти люди восприняли известие о своей скорой смерти и тех немногих днях жизни, что еще оставались у них. 13 пар глаз спокойно смотрели через стекло перегородки с трехметрового расстояния. Ощущение было такое, будто все они глядят в упор и только на него. Академик с трудом поборол в себе почти непреодолимое желание опустить глаза. Когда-то, очень давно, будучи мальчишкой, он увлекался старинными, еще пленочными фильмами позапрошлого века. Ему вспомнилась картина, где несколько героев отправлялись навстречу многократно превосходящему по численности врагу, ценой своей жизни спасая мирных стариков, женщин и детей. В память тогда врезалась фраза: «Профессионал не хочет умереть и не ищет смерти, но он всегда к ней готов». И сейчас перед глазами у него стояли лица людей внешней группы, невозмутимо выслушивающих просьбу совета о еще одном выходе на поверхность. Главный медик сам вызвался рассказать внешним о неизбежности смерти и последствиях вторичного появления во внешней среде. «Это мой крест», — сказал он за минуту до начала встречи, — «и мне его нести». Уже после, когда совет расходился, академик видел, как стекавшая по щеке седого профессора слеза утонула в глубоких морщинах. Он и сам тогда с трудом сдержал эмоции. Ученый специально изучал личные дела внешней группы. Все бывшие военные, все принимали участие в боях, многие имели ранения. А их командир и вовсе провел полжизни в локальных войнах и конфликтах. И в службу охраны бункера попал после серии тяжелейших операций, где ему буквально чудом спасли жизнь. Обидно и больно было осознавать, что людям, уцелевшим в кровопролитных сражениях и пережившим гибель цивилизации, придется умереть после того, когда отгремели последние взрывы и выстрелы. Директор вздрогнул, вспоминая, как командир внешних, выслушав доводы о необходимости повторной экспедиции, улыбнулся и абсолютно спокойно произнес: «Я пойду. Скучно неделями отлеживать бока на больничной койке. Так от тоски можно умереть быстрее, чем от болезни. Даже жаль, что выходить надо лишь один раз». В тот момент на лицах внешних появились улыбки. Сила духа этих людей внушала уважение, академик подумал, что еще долго будет видеть во сне их глаза. Директор по науке отогнал тяжелые мысли и заставил себя собраться. Необходимо подготовить экспедицию к выходу, и надо будет создать специальную группу, которая станет работать над усовершенствованием защиты от внешней среды. Когда-нибудь, рано или поздно, кому-нибудь придется снова покинуть бункер, и к тому времени стоит усвоить сегодняшний урок. Скафандр радиационной защиты был явно не предназначен для залезания на броню. «Не порвать бы», — усмехнулся 13-й. «Да, неудобная штуковина. Движение сковывает прилично, но защищает хорошо, а ради этого определенные неудобства можно и потерпеть». Майор полез в кабину бульдозера, который должен пойти первым, пробивая дорогу, и хлопнул по плечу сидящего за рычагами 4-го. «Как?» «Порядок. Солярки хватит еще километров на 50, и у коробочки примерно столько же». 4-й пощелкал тумблерами управления прожекторами, проводя финальную проверку. «Надо бы покопаться в лагере, где машины горели. Я там видел несколько бочек. Их взрывом раскидало. Может, найдем еще». Майор согласно кивнул и вышел в эфир. «Я 13-й. У нас все готово к подъему. Можно начинать». «Вас понял. Начинаю подъем», — откликнулся дежурный оператор. И через пару секунд лифтовая платформа пошла вверх, плавно набирая скорость. Экспедицию снарядили основательно, научники перебрали до винтика трофейные машины, провели полную дезактивацию и обслуживание, добавили прожекторов, а на бульдозере даже защитили кабину противорадиационными материалами. В десантном отделении БТР были аккуратно уложены небольшие увесистые контейнеры приземистой формы, внутри которых находились какие-то научные приборы, предназначенные для установки на поверхности. Все они были заранее активированы. Их оставалось лишь уложить на землю и заякорить. К бульдозеру был прицеплен довольно большой термос со свинцованным пенобетоном, предназначенным для заливки поврежденного шлюза. Термос неторопливо вращался вокруг своей оси, наподобие обычной бетономешалки, деловито жужжая электродвигателем, словно большой майский жук. Наверху ничего не изменилось за прошедшие дни. Вокруг все та же безмолвная ледяная пустыня, теряющиеся все в той же безлунной и беззвездной ночи, вверху все те же километры непроницаемой для света пыли, а внизу все та же грязно-бурая смесь пепла и снега. От старой колеи не осталось и следа, и бульдозер с порога приступил к работе, вновь пробивая дорогу мимо погибшей медвежьей. «Андрей, давай к лагерю, ребята с приборами закончат и догонят». 13-й курсовым прожектором обозначил направление движения. «От лагеря до шлюза метров 100 будет. Там тоже какие-то грузовики стояли. Заодно поглядим, может, осталось чего интересного». «Легко!» 4-й перебросил передачу, и бульдозер уверенно пошел по лучу света, разрезая мощным отвалом на две части грязно-снежную пустыню. Майор смотрел на уныло плывущую мимо мертвую бесконечность и вспоминал, как красиво было в этих местах 2 месяца назад, когда штатный автобус подземстроя вез его к новому месту работы. Ухабистый проселок весело петлял меж могучих деревьев, и врывающийся в открытые окна летний ветерок щекотал лицо. Прозрачный утренний воздух пах лесом, травой и цветами, ласково грело яркое августовское солнце. А в лазурном небе далеко в бесконечной выси важно висели легкие снежно-белые перистые облака, снисходительно взирая на копошащихся где-то внизу людей. На нависающей над дорогой ветке сидела любопытная белка, черными бусинами глаз внимательно разглядывающая урчащие автобусы, готовая в любой момент пуститься на утек. Повсюду разливалось разноголосое птичье пение. В некогда стоящем здесь лесу жили тысячи птиц. Птицы. Звонкие крылатые существа, не умеющие жить без солнца, неба и полета. Они погибли первыми, встретив смерть в воздухе. Эти маленькие отважные пилоты будто понимали, что им не выжить в условиях ядерной зимы. «Командир, у тебя семья есть?» Голос 4-го вывел его из раздумий. «То есть, была?» Он поспешно поправился. Все знали, что с момента появления в бункере Майор всегда был один. «Нет, Андрей», — не сразу ответил 13-й. «И не было».
8: «А что так?»
7: Несколько секунд майор молчал, словно вспоминая что-то. Затем коротко произнес. «Не сложилось».
8: «А вот у меня сын»,
7: — 4-й улыбнулся. «Через месяц 11 исполнится. В тот день я на смене был в первом уровне. А тут мясорубка эта у шельфа. Я, как только разрешение на эвакуацию дали, сразу к телефону, жене сказал, чтобы машину не жалела, пулей сюда. Почти успела. После первого взрыва их и подобрали. Автомобиль наш в хлам, а сами без единой царапины». 4-й немного помолчал. «Я тогда чуть с ума не сошел. Думал, что погибли. Только после смены узнал, что вы их спасли. Сынишка вчера прибегал навестить. Сказал, что когда вырастет, станет доктором и обязательно меня вылечит. И тебя, кстати, тоже обещался». Широкая мечтательная улыбка 4-го отражалась через лицевой щиток гермошлема в зеркале заднего вида, слабо подсвеченного тусклым освещением кабины бульдозера. Внезапно начался ветер, и стало ясно, за прошедшие дни все же что-то изменилось. Порывы ветра стали значительно сильнее, в грязной круговерти видимость резко упала, и 13-й корректировал курс, щупая прожектором висящую в воздухе снежно-пепельную кашу, полностью закрывавшую обзор дальше 10 метров. «Сбрасывай скорость. Где-то перед нами должна появиться воронка. Мы около места, где был детский костер». Майор воткнул луч прожектора вниз, и через минуту он действительно провалился в занесенную снегом яму. «На 2 часа отсюда шлюз. Только аккуратно».
8: «Как ты все это нашел? Не видно же ни черта», — удивился 4-й.
7: «По памяти». Майор снова обозначил курс прожектором. «Я же в тот раз первым шел. Считал расстояние по шагам. Ориентиром был угол сопки. Мы мимо него проехали». Разорванный шлюз выскочил из снежной пелены так неожиданно, что бульдозер чуть не наткнулся на него. «Приехали», — объявил 4-й. «Пошли разматывать шланги. Ты в детстве, случайно, не хотел стать специалистом по ночному бетонированию в сложных метеоусловиях?» Глядя на озадаченное лицо 4-го, 13-й издал короткий смешок и, толкнув дверь, исчез в завьюженной темноте. Ветер стих только через 2 часа. К этому времени работы по установке приборов и бетонированию шлюза были закончены, и группа приступила к поискам кунгов и РЛС. Машины нашли быстро, но занесенные снегом чуть ли не до крыши грузовики наотрез отказывались заводиться, из-за чего их пришлось выдергивать из сугробов бульдозером. Вскоре выяснилось, что кунг с медикаментами в ходе боя получил немало пробоин, двигатель был поврежден, и стало ясно, что эта машина своим ходом уже не пойдет. Грузовик с ядерным зарядом почти не пострадал, но промерз основательно. Ему долго грели поддон картера паяльной лампой, затем таскали на буксире, заводя с толкача. Наконец, после часа возни, двигатель кунга закашлял, запустился, вибрируя с такой силой, что казалось, он вот-вот выпрыгнет из-под капота. 4-й, медикаменты на буксир и в лагерь. Заодно проверь там бочки, о которых говорил. 3-я подгруппа, все уцелевшие машины осмотреть, оставшееся топливо слить. И не забудьте те, что вокруг шлюза. Майор отдал приказ и занялся осмотром ядерного заряда. В стенках кунга хватало пулевых отверстий, но сам заряд поврежден не был. Оставалось только установить детонатор, и смерть будет готова собрать свой кровавый урожай. Да, совет был прав. Оставлять ядерную бомбу на поверхности нельзя. Спустя 30 минут на связь вышел 4-й и доложил об обнаружении 2 полупустых и 1 полной бочек с соляркой. Ракетчики оказались запасливыми ребятами, даже несмотря на мировой кризис энергоносителей и повсеместный переход на электрическую тягу. Что ж, тем лучше. Теперь вопрос о топливе для техники на какое-то время снимается. Майор посмотрел на хронометр. До окончания действия антирада оставалось еще 3 часа. Пора было собираться в обратный путь. Он вышел в эфир и запросил коробочку, занимавшуюся поиском РЛС. В ночь нападения на лагерь пленный старик достаточно подробно рассказал, где именно погибла первая экспедиция и что брошенная станция должна быть где-то неподалеку от места кровавой расправы.
8: «Я коробочка! РЛС нашел, с ней сейчас научники возятся. Нужна помощь, тут под ногами сплошной застывший камень. Приходится бурить отверстия под опоры. Командир экипажа сделал паузу, и секунду в эфире был слышен только треск помех. Затем донеслось тихое. И первая экспедиция тоже здесь. Небольшая колонна стояла в 10 метрах от развернутой и готовой к работе радиолокационной станции. Упершаяся во все стороны разлапистыми опорами, надежно заякоренная РЛС напоминала огромного металлического паука, широко расставившего лапы, внимательно обозревающего небо спутниковыми глазами-тарелками и хищно шевелящего усами-антеннами. Рядом, удерживаемая растяжками, гибкой нитью уходила вверх тонкая стрела радиомачты. Невдалеке от паука возвышался маленький курган из пепла и снега. На его вершине, подобно памятнику, был установлен растерзанный пулями грузовой снегоход. Напротив кургана застыла шеренга людей в серебряных скафандрах с автоматами в руках. Стоящий у подножия памятника человек поднял руку. Шеренга вскинула автоматы, и вороненые стволы уперлись в мрачное небо. «Огонь!» — скомандовал майор, и залп разорвал тишину, на миг осветив курган. «Огонь!» Снег плакал под раскаленными гильзами, и серые капли мгновенно застывали на морозе, становясь похожими на жемчужины, несправедливо брошенные кем-то в грязь и холод радиоактивной пустыни. «Огонь!» Третий залп хлестнул мрак ослепительной плетью, и братская могила погрузилась во тьму.

Артур Бертрам Чендлер. Клетка. Лишение свободы всегда воспринимается пострадавшим как акт унижения, независимо от того, насколько он склонен подходить ко всему философски. Если тюремщики – существа, равные ему по уровню развития, то это само по себе прискорбно. Но тут пострадавший по меньшей мере имеет возможность общаться с теми, кто его пленил, и стараться быть понятым. Пострадавший может обратиться к разумным существам, как к равным себе. Лишение свободы вдвойне унизительно, когда тюремщики вполне искренне убеждены, что пленник – существо более низкого порядка. Команда патрульного вертолета вряд ли была повинна в том, что не смогла распознать мыслящие существа в уцелевших пассажирах межзвездного корабля «Полярная звезда». Случилось

сказал своему первому помощнику Хокинзу эвакуировать пассажиров, а также тех членов экипажа, без помощи которых можно было обойтись, и отвезти их подальше от корабля. Когда Хокинс и его подопечные отошли на значительное расстояние, местность вокруг озарилась вспышкой ядерного взрыва. Правда, он был не особенно сильным. Избежавшие гибели люди хотели было обернуться, чтобы наблюдать происходящее, однако Хокинс, отчаянно бронясь, погнал их дальше, время от времени подкрепляя ругань пинками. К счастью, они оказались с наветренной стороны от места взрыва, где им не угрожали радиоактивные осадки. Когда атомный фейерверк закончился, Хокинс вместе с корабельным хирургом Бойлем вернулись на место катастрофы. Местность вокруг подверглась радиоактивному заражению, так что им пришлось соблюдать осторожность и держаться на безопасном расстоянии от неглубокого, все еще дымившегося кратера, возникшего на месте посадки полярной звезды. Не оставалось сомнений, что капитан вместе с офицерами и технической командой корабля погибли при взрыве. Они стали мельчайшими частицами раскаленного грибообразного облака, взметнувшегося к низкому пасмурному небу. Для 50 с лишним мужчин и женщин, уцелевших после катастрофы полярной звезды, начались трудные будни. Они медленно деградировали. Хокинс и Бойль упорно боролись за спасение людей при содействии совета, избранного из числа наиболее активных пассажиров. Но в конечном счете все они были обречены. Начать хотя бы с того, что климат планеты не совсем подходил для людей. Было жарко. Температура стабильно держалась около 35 градусов по Цельсию. И влажно. В воздухе постоянно висели микроскопические частицы влаги. Вся окружающая среда была заполнена спорами плесени и грибов. К счастью, споры эти были безвредны для кожного покрова человека, но они активно воздействовали на мертвые органические вещества, на одежду. В меньшей степени они влияли на металлы, а также на синтетические ткани, из которых была сшита одежда большинства пассажиров. Будь планета опаснее, люди бы сразу внутренне мобилизовались. Но хищники не были обнаружены поблизости, на планете обитали только небольшие скачущие твари, покрытые гладкой кожей, отдаленно напоминавшие лягушек, которые прятались во влажном подлеске. В многочисленных реках водились рыбоподобные существа размерами от акулы до головастика, не проявлявшие никакой агрессивности. Потерпевшим пришлось попаститься лишь в течение нескольких первых часов. Затем они обнаружили пищу. Самые смелые отведали крупные сочные грибы, которые росли на стволах огромных деревьев, походивших на древовидные папоротники. Смельчаки объявили, что вкус у грибов отменный. Остальные выждали еще часов 5. Но утолившие голод не только остались живы, они чувствовали себя просто великолепно. Этим грибам суждено было стать их основной пищей. В последующие недели были найдены и другие виды съедобных грибов, а также ягоды и коренья. Они приятно разнообразили меню потерпевших кораблекрушение. Несмотря на нестерпимую жару, развести огонь было невозможно, а его-то потерпевшим больше всего и не хватало. На огне можно было зажарить лягушек, обитавших в тропическом лесу, а также местных рыб. Некоторые менее брезгливые употребляли лягушек в пищу сырыми, но большинство избегало подобных экспериментов и не одобряло их. Огонь, к тому же, помог бы скоротать долгие темные ночи, избавил бы людей от ощущения озноба, вызываемого всепроникающей влагой, капавшей с каждого листа и ветки, дал бы им настоящее тепло и свет. Когда потерпевшие покидали корабль, у многих были карманные зажигалки. Позднее одежда на них начала рассыпаться в прах, и зажигалки порастеряли. Однако даже в те дни, когда зажигалки еще были целы, все попытки развести огонь оканчивались неудачей. Хокинс ругался и в бессильной ярости говорил, что на этой проклятой планете невозможно сыскать ни единого сухого местечка. Теперь разжечь огонь было просто нечем. Если бы даже нашелся умелец, который смог бы добыть огонь трением, двух сухих палочек было нигде не найти. Лагерь разбили в седловине невысокого лесистого холма. Гор на планете обнаружить не удалось. Лес здесь был не такой густой, как на окружающих равнинах. Почва под ногами, в отличие от других мест, не была топкой. Из древесных ветвей соорудили примитивное жилище ради соблюдения интимности. Сознание безысходности поторопило людей с избранием совета, по образу и подобию той формы управления, которая была привычна в

покинутом ими мире. Председателем совета утвердили корабельного врача Бойля. Хокинс, к своему несказанному удивлению, прошел в совет большинством всего в 2 голоса. Обдумывая случившееся, он пришел к выводу, что многие пассажиры, должно быть, продолжают считать командный состав корабля виновным в их нынешнем бедственном положении. Первое заседание совета прошло в хижине, специально сооруженной ради этого события. Члены совета разместились неровным полукругом на корточках возле Бойля. Тот неторопливо поднялся, Хокинс сдержанно улыбнулся. Нагота хирурга никак не вязалась с той важностью, которую он напускал на себя, сделавшись председателем совета. Затрапезная внешность Бойля, давно не стриженные волосы, растрепанные седые, неухоженная борода являла собой резкий контраст с тем чувством собственного достоинства, которое угадывалось теперь в его поведении. «Дамы и господа», – торжественно начал Бойль. Хокинс окинул взглядом бледные обнаженные тела дам и господ. У женщин были потускневшие, давно нечесанные волосы, у мужчин отросшие грязные ногти, губы у женщин бескровные, не накрашены, и тут он вдруг понял, что и сам-то не очень похож на помощника капитана и джентльмена. «Дамы и господа», — повторил Бойль, «нам, как вам известно, выпало представлять частицу человеческой цивилизации на этой планете. На первом заседании совета я предлагаю обсудить условия нашего существования здесь. Мы должны выжить, не только как отдельные индивидуумы, но и в целом, как представители человеческой расы. Хотелось бы, чтобы мистер Хокинс уточнил, какие наши шансы на спасение», – громко спросила одна из 2 женщин, входивших в состав совета, сухопарая, не первой молодости, с явственно обозначившимися ребрами и позвонками. «Шансы невелики», – ответил Хокинс. «Как вам известно, у нас нет возможности поддерживать связь с другими кораблями или со станциями на планетах во время межзвездного сеанса связи. В момент захода полярной звезды на посадку мы оказались вне зоны межзвездной связи. Все же в эфир был послан сигнал бедствия, однако при этом мы не могли указать, где находимся. Неизвестно, был ли наш сигнал принят». «Мисс Тейлор и мистер Хокинс», – раздраженным тоном произнес Бойль. «Мне хотелось бы напомнить вам, что я законно избранный председатель данного совета. Общую дискуссию мы проведем позже. Вероятно, большинство из вас уже догадалось», – продолжал председатель, «что биологический возраст планеты, на которой мы очутились, примерно соответствует возрасту Земли каменно-угольного периода. Несомненно, здесь пока не существуют биологические виды, которые хоть в чем-либо превосходили бы людей. Ко времени возможного появления таких видов, чего-то аналогичного гигантским ящерам триасового периода на Земле, колония наша должна пустить здесь глубокие корни». «Нас-то к тому времени уже не будет», – громко сказал один из членов Совета. «Да, к тому времени мы покинем этот мир», – согласился Бойль. «Но зато будут здравствовать наши потомки. Нам предстоит решить, как обеспечить для них наиболее благоприятные условия развития. Они унаследуют наш язык». «Дело не только в языке, доктор», – возразила изящная молодая блондинка с волевым выражением лица. «Я согласилась войти в совет именно из-за проблемы потомства. Я хочу ею специально заниматься, поскольку представляю женщин в детородном периоде. Как вам должно быть известно, здесь таких насчитывается 15. До сих пор девушки вели себя очень осмотрительно, у нас есть на то причины. Можете ли вы, как представитель медицины, гарантировать здесь, принимая во внимание, что у вас нет с собой ни лекарств, ни инструментов, благополучный исход родов? Есть ли основания считать, что у наших детей будет достаточно шансов выжить?» Бойль заговорил, но в голосе его уже не было прежней торжественности. «Отвечу вам, ничего не скрывая. В отличие от вас, мисс Харт, я намеренно не упомянул про лекарства и инструменты. Но могу вас заверить, что вероятность благополучного исхода родов у наших женщин здесь намного выше, чем она была на Земле на протяжении, к примеру, всего 18 столетия. Объясню почему. На данной планете, насколько нам известно, а к сегодняшнему дню мы пробыли на ней достаточно долго, чтобы разобраться во всех грозящих нам опасностях, не существует вредных для здоровья человека микроорганизмов. Если бы здесь существовали какие-либо вредоносные бактерии, то тела наши давно бы начали разлагаться. Большинство из нас, без сомнения, давно бы умерло от сепсиса. Вот, как мне кажется, ответ на оба ваши вопроса». «Я еще не все сказала», – снова подала голос мисс Харт.
Есть еще одно важное обстоятельство. Нас здесь 53 человека, мужчин и женщин. Среди них 10 супружеских пар, они не в счет. Остается 33 человека, 20 из которых мужчины. 20 мужчин на 13 женщин. Нам, девушкам, всегда не везет. Не все из нас молоды, но все мы женщины. Нужно решить, какая форма брака предпочтительнее – моногамия или многомужество. «Разумеется, моногамия», – решительным тоном произнес высокий худощавый мужчина. Он единственный из присутствовавших был, с позволения сказать, одет. Тело его было прикрыто листьями, кое-где лопнувшими, которые держались на талии за счет накрученных лиан. «Хорошо», – согласилась молодая женщина, – «пусть будет моногамия. Признаться, мне самой это больше по душе, но должна вас предупредить, коль скоро мы начинаем играть в такие игры, нам не избежать осложнений. Страсть и ревность могут привести к убийствам, жертвами которых станут как женщины, так и мужчины, а мне этого совсем не хочется». «Так что же вы предлагаете, мисс Харт?» – спросил Бойль. «А вот что, доктор, когда придет время выбирать себе напарницу, давайте не будем принимать в расчет любовь. Если двое мужчин выберут одну и ту же женщину, пусть дело решится в поединке. Сильнейший получит ее и будет содержать». «Естественный отбор», – пробормотал хирург. «Сам я за такое решение проблемы, однако мы обязаны поставить вопрос на голосование». На вершине холма была небольшая ложбина, которая образовывала природную арену. По краям ложбины, словно в амфитеатре, расположилось все население лагеря. На самой арене находилось четверо. В их числе был Бойль, поскольку ему сказали, что полномочия председателя совета включают в себя и обязанности спортивного судьи. Накануне совет высказал мнение, что Бойль среди них самый компетентный. Ему надлежало решить, когда прекратить поединок во избежание возможного увечья кого-либо из участников. На арене была и Мэра Харт. Утром она отыскала веточку с частыми шипами и, пользуясь ею как гребнем, расчесала свои длинные волосы. Она успела также сплести венок из желтых цветов, предназначенный для победителя. Хокинс сидел у края арены вместе с другими членами совета и, наблюдая за Мэри, размышлял, скрывалось ли за ее поведением неодолимое желание подражать свадебным обрядам землян, либо она ощущала неосознанный зов далеких предков. «Жаль, что эта чертова плесень испортила все наши часы», – посетовал толстяк, сидевший справа от Хокинса. «Если бы была возможность вести хронометраж, мы бы организовали настоящее соревнование с раундами и призами». Хокинс кивнул в знак согласия. Он наблюдал за ареной, в центре которой находились сейчас четверо. Стройная, полуодетая, словно первобытная женщина, важный старик и двое молодых людей с темными заросшими лицами. Хокинс знал их обоих. Феннет был стажером с полярной звезды, Клеменс же лет на 7 старше Феннета был пассажиром, а по профессии разведчиком ближнего космоса. «Если бы было на что заключить пари», — снова оживился толстяк, «я бы поставил на Клеменса. У вашего стажера никаких шансов, его научили честной борьбе, а Клеменс считает, что в драке все средства хороши». «Феннет сейчас в лучшей форме», — заметил Хокинс. Он много работал физически, в то время как Клеменс бездельничал, дрых без просыпа и набивал брюхо. Взгляните, какой у него живот. «Нет ничего зазорного в добротной здоровой плоти и мускулах», – возразил толстяк, поглаживая свой пупок. Бойль громко предупредил противников. «Царапаться и кусаться запрещено», – и добавил. «Пусть победит сильнейший». Он с достоинством отошел в сторону, чтобы не мешать участникам поединка, и остановился рядом с мисс Харт. Мужчины стояли друг против друга со сжатыми кулаками. Они казались озадаченными. На их лицах было написано явное сожаление по поводу того, чем им предстояло заниматься. «Начинайте же!» – прикрикнула на них Мэри Харт. «Неужели вам не хочется обладать такой женщиной, как я? Вам предстоит дожить здесь до глубокой старости, и без женщины вам будет одиноко!» «Они подождут, пока подрастут твои дочери!» – крикнул кто-то из друзей Мэри. «Если у меня когда-нибудь будут дочери!» – отозвалась Мэри. «При таких темпах надежды мало!» «Начинайте же!» – закричали из толпы. «Пора!» Феннет двинулся вперед первым, но ступал он как-то неуверенно. Сначала
Он не слишком сильно ударил Клеменса правой рукой по незащищенному лицу. Удар был совсем легкий, но должно быть болезненный. Клеменс схватился рукой за нос, перепачкался кровью и принялся разглядывать свои окровавленные пальцы. Потом издал звук, похожий на рычание, и тяжело двинулся вперед, поднимая на ходу руку и, очевидно, намереваясь вцепиться в противника и сокрушить его. Стажер нанес еще два удара правой и отступил, пританцовывая. «Почему этот не навешает ему как следует?» – возмущенно спросил толстяк. «Они же без перчаток, вот и боятся повредить руки», – пояснил Хокинс. Между тем Феннет изготовился к нападению. Он стоял твердо, слегка расставив ноги, и снова провел серию ударов правой, но уже не по лицу, а в живот противника. Хокинс удивился, заметив, что разведчик как-то уж очень хладнокровно воспринимает удары. Должно быть, решил Хокинс, парень в самом деле намного крепче, чем кажется. Стажер ловко увернулся, но поскользнулся на мокрой траве. Клеменс всей своей тяжестью навалился на противника, сдавив ему грудную клетку. Стажер издал глухой стон. Крепкие руки разведчика обхватили тело Феннета, но тот, что было силы, ударил противника коленом в пах. Разведчик вскрикнул, но хватку не ослабил. Одной рукой он сдавил Феннету горло, другой, скрючив пальцы, нацелился стажеру в глаза. «Не царапаться!» – пронзительно крикнул Бойль. «Деритесь, как мужчины!» Хирург опустился рядом на колени, обеими руками обхватил запястье Клеменса. Тут что-то заставило Хокинса поднять голову. Возможно, до него донесся посторонний звук, хотя это сомнительно. Зрители громко шумели, словно присутствовали на первенстве по боксу. Едва ли они заслуживали осуждения, ведь впервые с момента гибели корабля им предоставился случай по-настоящему развлечься. И все же, видимо, Хокинс что-то услышал. Может быть, это было то самое шестое чувство, так хорошо развитое у профессиональных разведчиков космоса? Взглянув вверх, Хокинс непроизвольно вскрикнул. Над местом поединка парил вертолет. В его конструкции было что-то необычное, едва заметное отклонение, которое безошибочно подсказало Хокинсу, что перед ним машина неземного происхождения. Гладкий, блестящий фюзеляж вертолета неожиданно раскрылся, и оттуда выпала сеть, сделанная из тусклого металла. Она накрыла Клеменса и Феннета, опутала Бойля и Мэри Харт. Хокинс снова вскрикнул, издал нечленораздельный звук. В следующее мгновение он был уже на ногах и бросился на помощь попавшим в беду соплеменникам. Сеть казалась живым существом. Она обвилась вокруг рук Хокинса, захлестнула ему колени. Люди кинулись к нему на помощь. «Назад!» – крикнул Хокинс. «Разбегайтесь!» Рядом очутилась мисс Тейлор. Низкое басовитое гудение винтов вертолета перешло в пронзительный вой. Машина начала подниматься. В несколько мгновений поляна, покрытая бледно-зеленой травой, уменьшилась для первого помощника капитана до размеров чайного блюдца. По ней суматошно метались полуголые люди, похожие на белых муравьев. Вертолет достиг низко зависших облаков и вошел в них. Теперь Хокинс не мог разглядеть ничего вокруг, кроме бесформенных белых теней. Когда, наконец, машина пошла на снижение, Хокинс нисколько не удивился, увидев серебристую громаду космического корабля, стоявшего вертикально, словно башня, посреди широкой равнины в окружении низкорослых деревьев. Обстановка, в которую они попали на борту космического корабля, была бы намного привлекательнее тех условий, которые окружали их на планете, если бы их хозяева понимали, что их кажущаяся доброта ошибочна. В клетке, сделанной из чего-то наподобие бетона, куда поместили троих мужчин с поразительной точностью, был воспроизведен климат планеты, ставший местом гибели полярной звезды. Клетка была заключена в стеклянную оболочку. В верхней ее части имелись форсунки, беспрестанно впрыскивавшие внутрь мельчайшие водяные капли. Несколько невзрачных древовидных папоротников, помещенных в клетку, почти не защищали узников от падавшей сверху опостылевшей тепловатой влаги. Дважды в день в задней стене открывался люк, и внутрь кидали увесистые куски гриба, удивительно похожего на тот, которым путешественники питались на приютившей их планете. В полу клетки имелось отверстие, предназначенное, как правильно предположили пленники, для санитарных нужд. Со всех сторон их окружали клетки.
В одной из них, изолированно от всех, содержалась Мэри Харт. Она делала им знаки, махала руками, и это было все, что ей удавалось. В клетке с противоположной стороны находился удивительный зверь, строение тела которого в целом напоминало лангуста, но в то же время сильно смахивало на каракатицу. По другую сторону широкого прохода виднелись еще клетки, но кто в них находился, было не разобрать. Хокинс, Бойль и Феннет, расположившись на влажном полу, разглядывали сквозь толстое стекло и решетки тюремщиков диковинных тварей, а те, в свою очередь, глазели на них. «Если бы они были гуманоидами», — сокрушался Бойль. «Если бы наши тела были похожи, можно было бы попытаться убедить их, что мы тоже разумные существа». «Да, форма тела у нас разная», – констатировал Хокинс. «Ну а мы на их месте. Смогли бы поверить, что три пивных бочонка о шести ногах – братья по разуму?» «Ну-ка», – обратился он к стажеру, – «изобрази еще разок теорему Пифагора». Молодой человек безо всякого энтузиазма обломил несколько веток с древовидного папоротника. Разломив их на части, он получил несколько коротких прутиков, из которых на полу, покрытым влажным мхом, выложил прямоугольный треугольник. Потом на каждой из сторон треугольника стажер построил квадраты. За его действиями наблюдали аборигены, крупные, чуть поменьше и совсем маленькие. В их плоских, тусклых глазах не отразилось ни малейшего интереса. Старший сунул щупальца в карман, аборигены носили одежду, вытащил оттуда ярко размалеванный пакет и сунул его малышу. Тот разорвал оболочку и принялся лакомиться содержимым. Он совал в щель, расположенную в верхней части тела, голубоватого цвета постилки. «Почему они не догадываются покормить тех, кто сидит в клетках?» – со вздохом сказал Хокинс. «Меня уже тошнит от этого проклятого гриба. Давайте подведем итог», – предложил Бойль. «Все равно здесь нет других занятий. Шестерых из нас увезли из лагеря на вертолете. Мы очутились на борту разведывательного корабля, который, по-видимому, ни в чем не уступает нашим собственным межзвездным кораблям. Вы, Хокинс, утверждаете, что их корабль оснащен генераторами Эренхафта или установками настолько близкими по конструкции, что они могут считаться полнейшими их аналогами». «Совершенно верно», — согласился Хокинс. «Здесь, на корабле, нас содержат в отдельных клетках», — продолжал Бойль. «Мы не можем пожаловаться на плохое обращение. Нам регулярно приносят пищу и воду. Нам не удалось толком рассмотреть то место, где приземлился вертолет. Из клеток нас, словно бессловесный скот, пересадили в крытый фургон. Мы понимали, что нас куда-то везут, и только фургон остановился, дверь открылась, и несколько этих пивных бочонков засунули внутрь шесты, на конце которых болтались их хитроумные сети, только поменьше размером. Они опутали ими Клеменса и мисс Тейлор, выволокли их наружу, и больше мы их не видели. Остальные провели две ночи и день в отдельных клетках, а потом нас перевели в этот зоопарк». «Вы полагаете, их подвергли вивисекции?» – спросил Феннет. «Клеменс мне никогда не был симпатичен, однако боюсь, что именно так с ними и поступили», – отвечал Бойль. «С помощью вивисекции наши похитители, должно быть, узнали о существовании у нас разных полов. К сожалению, таким путем невозможно составить представление о нашем интеллектуальном развитии». «Грязные скоты!» – громко выругался стажер. «Спокойно, парень», – остановил его Хокинс. «Вряд ли их можно в чем-либо винить. Люди многократно подвергали вивисекции животных, которые в значительно большей степени походили на нас, чем мы на этих тварей. Проблема состоит в том», – продолжал Бойль, – «чтобы убедить эти бочонки, как вы их называете, в том, что мы, подобно им самим, разумные существа. Кого они считают разумными? Кого мы сами считаем таковыми?» «Того, кто знает теорему Пифагора», – без тени улыбки ответил стажер. «Я читал где-то», – сказал Хокинс, – «что история человечества – это история эволюции животного, научившегося добывать огонь и пользоваться орудиями труда». «Но тогда будьте огонь», – предложил Бойль. «Сделайте несколько орудий труда и покажите, как мы ими пользуемся». «Не болтайте глупостей. Вы прекрасно знаете, что у нас нет предметов материальной культуры. Нет, к примеру, искусственных зубов. Даже нет ни одной металлической пломбы. Вот в каком мы положении». Он сделал паузу. «В пору моей молодости стажеры межзвездных кораблей увлекались возрождением старинных ремесел. Мы считали себя по прямой линии потомками старых морских волков парусного флота, поэтому
учились искусству плести веревки, вязать канаты, сложные узлы и прочее. Однажды кому-то из нас пришло в голову начать плести корзины. Дело происходило на пассажирском космическом корабле. Корзины мы плели потихоньку ото всех, размалевывали их в яркие цвета, а потом сбывали пассажирам, выдавая за сувениры с погибшей планеты Арктур-6. Когда наш старик, капитан и его помощник узнали об этом, они нам устроили приличную головомойку. «К чему вы клоните?» – поинтересовался Бойль. «А вот к чему. Давайте продемонстрируем им нашу сноровку, ловкость рук, так сказать, умение плести корзины. Я вас научу». «Это может подействовать», – задумчиво произнес Бойль. «Должно подействовать. Впрочем, не забывайте, что такое под силу некоторым видам птиц и животных. Обитающий на земле бобр строит довольно сложные плотины. Живущая там же птица-шалашница плетет гнездо для самца. Это входит в брачный ритуал». Главному смотрителю корабельного зоопарка, видимо, было известно, что некоторые существа, подобно шалашницам, плетут гнезда перед спариванием. Спустя 3 дня, в течение которых они лихорадочно плели корзины, на их изготовление пошли все подстилки и листья древовидных папоротников. Мэри Харт была освобождена из своего одиночного заключения и переведена в клетку с мужчинами. Первые восторги были неописуемыми, ей было теперь с кем поболтать, потом Мэри нашла повод для недовольства. «Хорошо, что Мэри снова с нами», – сквозь сон подумал Хокинс. «Пробудь она в одиночестве еще несколько дней, она бы наверняка сошла с ума». Пребывание Мэри в одной клетке с мужчинами имело, однако, и свои отрицательные стороны. Хокинс вынужден был пристально следить за Феннетом, в котором играла молодая кровь. Помощнику капитана приходилось наблюдать даже за Бойлем, черт бы побрал этого старого хрыча. Мэри неожиданно вскрикнула. Хокинс разом проснулся, в полутьме он различил бледное тело Мэри. На этой планете полная темнота не наступала даже ночью. В противоположном углу клетки он увидел фигуры Феннета и Бойля. Хокинс поспешно вскочил на ноги и приблизился к молодой женщине. «Что случилось?» – шепотом спросил он. «Я не знаю, что-то пробежало по мне какое-то небольшое существо с острыми коготками». «А, да это видно Джо», – сказал Хокинс. «Какой еще Джо?» – недовольным голосом спросила женщина. «Мне в точности неизвестно, что он или она собой представляет», – отвечал Хокинс. «Существо это наверняка мужского пола», – вставил проснувшийся Бойль. «Кто такой этот Джо?» – снова поинтересовалась Мэри. «Должно быть местная разновидность мыши», – сказал врач, «хотя по внешнему виду он совсем не похож». «Джо проникает сюда через лаз в полу в поисках крошек. Мы пытаемся его приручить». «Вы приваживаете дикого зверя?» – возмутилась Мэри. «Я требую, чтобы вы с ним немедленно что-нибудь сделали. Отравите его или изловите. Сейчас же!» «Завтра», – предложил Хокинс. «Сейчас!» – не унималась женщина. «Завтра», – отрезал Хокинс. Изловить Джо оказалось несложно. Ловушку соорудили из 2 корзин с плоскими донышками, которые захлопывались наподобие створок устричной раковины. Внутрь положили приманку, большой кусок гриба. Между створками ловушки была вставлена хитроумная подпорка, которая, стоило только слегка тронуть приманку, тут же падала. Хокинс, лежа без сна на влажном полу, услышал среди ночи негромкую возню, а затем глухой удар, поведавший ему о том, что мышеловка сработала. До Хокинса донесся возмущенный писк Джо. Крохотные коготки начали скрести о прочные стены корзины. Мэри Харт продолжала спать. Хокинс тронул ее за плечо. «Мы поймали Джо», — сообщил он. «Ну так убейте его», — сонным голосом ответила женщина. Но Джо не убили. Мужчины успели к нему привязаться. Когда рассвело, они поместили Джо в клетку, изготовленную специально для него Хокинсом. Даже Мэри смягчилась, увидев безобидный пушистый шарик из пестрой шерсти. Джо возмущенно подпрыгивал на донышке своего миниатюрного узилища. Женщина настояла на том, чтобы зверушку немедленно накормили. Она издала радостное восклицание, когда Джо выпустил тонкие щупальца и принял из ее рук кусочек гриба. В течение 3 дней они, не переставая, забавлялись со своим питомцем. На 4-й день... бочкообразные существа вошли в клетку с уже знакомыми сетями, опутали Хокинса и унесли его, прихватив с собой Джо в его маленькой клетке.
«Боюсь, что надежды нет», – молвил Бойль. «Хокинза постигла какая-то страшная участь. Они соорудят из него чучело и выставят где-нибудь в музее», – сделал невеселое предположение Феннет. «Нет», – возмутилась Мэри, – «они не посмеют». «Они на все способны», – возразил врач. Внезапно в задней стене открылся люк. Прежде чем находившиеся в клетке успели отпрянуть, раздался голос Хокинза. «Все в порядке, выходите». Перед узниками предстал Хокинз, он был чисто выбрит, на его бледном лице появились первые признаки загара. Он был одет в шорты, скроенные из ярко-красного материала. «Выходите же», – повторил приглашение Хокинз. «Наши хозяева искренне извиняются, нас ждет более подходящее помещение. Через несколько дней, как только их корабль будет готов ко старту, мы подберем остальных пассажиров полярной звезды». «Постой, не так быстро, расскажи все по порядку», – попросил его Бойль. «Объясни нам, пожалуйста, что же произошло, как они догадались, что мы разумные существа?» Лицо Хокинза помрачнело. «Только разумные существа, – пояснил он, – сажают себе подобных в клетки».

0: Глава 11. Саргассово море. Направление Наутилуса не менялось. Надежда на возвращение к берегам Европы рушилась. Капитан Немо держал курс на юг. Куда он направлялся? Я не смел и думать об этом. В этот день Наутилус прошел по теплому району Атлантического океана. Все знают о существовании большого теплого течения Гольфстрим. От берегов Флориды оно направляется к Шпицбергену и Новой Земле. Но прежде чем войти в Мексиканский залив, примерно на 44 градусе северной широты, течение разделяется на два рукава. Один главный рукав идет к берегам Ирландии и Норвегии, а другой на юг, к Азорским островам, потом касается африканских берегов, описывает удлиненную дугу и возвращается к Антильским островам. Этот второй рукав скорее похож на кольцо, чем на рукав, и окружает своими теплыми водами ту холодную, спокойную и неподвижную часть Атлантического океана, которую называют Саргассовым морем. Это поистине озеро посреди Атлантического океана. Воды Гольфстрима обходят его окружность только за 3 года. Саргассово море, собственно говоря, покрывает всю потопленную Атлантиду. Некоторые ученые даже считают, что многочисленные плавающие острова водорослей, которыми усеяно это море, раньше были прибрежными зарослями этого древнего материка. Но, вероятнее всего, эти водоросли приносятся в Саргассово море с берегов Европы и Америки течением Гольфстрим. Вид плавучей зелени заставил Колумба подозревать о существовании нового света. Когда суда смелого мореплавателя вошли в Саргассово море, то с большим трудом смогли пробраться среди множества водорослей. К великому ужасу экипажа они боролись с ними 3 недели, пока выплыли. Таково было море, где теперь находился Наутилус. Настоящий луг, покрытый водорослями так густо и так плотно, что форштевень судна с трудом прорезывал их. Капитан Немо, опасаясь за целость винта, держался на глубине нескольких метров. Название это море получило от испанского слова «саргассо», что значит «водоросль». Плавучие водоросли образуют громадный растительный риф. И вот почему, по замечанию Мори, автора физической географии земного шара, они соединяются в тихом бассейне Атлантического океана. Если поместить в сосуде с водой соломинки или какие-нибудь плавающие тела и воде в сосуде сообщить круговое движение, то увидим, что разрозненные соломинки соединятся группой в центре сосуда, то есть в пункте меньшего колебания. Вообразите, что сосуд – Атлантический океан, круговое течение – Гольфстрим, а центр, где собираются плавающие тела – Саргассово море. Я разделяю мнение Мори и мог изучить этот феномен в условиях среды, обычно редко посещаемой судами. Над нами плавали собранные в груду среди бурых водорослей стволы деревьев, поваленные бурей в Андах или в скалистых горах, и приплывшие по течению Амазонки или Миссисипи, многочисленные обломки кораблекрушений, остатки килей, части оснастки, вырванные обшивные доски, до того отягощенные раковинами, что не могли уже подняться на поверхность океана. Время оправдает, возможно, и другое мнение Мори, что эти предметы, скапливающиеся таким образом в продолжении веков, превратятся в руду от действия морской воды и образуют тогда неистощимые залежи каменного угля. Драгоценный запас, который предусмотрительная природа приготовит к тому времени, когда люди исчерпают копья материков. Среди непроходимой путаницы водорослей виднелись прелестные альционии розоватого цвета, актинии с длинными щупальцами, красные, голубые, зеленые медузы и между ними корнерот и кювье, синеватый диск которых окаймлен фиолетовыми зубчиками. Весь день 22 февраля мы провели в Саргассовом море, где рыбы, большие охотницы до ракообразных и морских растений, находят в себе обильную пищу. На другой день океан принял свой обычный вид. С этой минуты, то есть с 23 февраля по 12 марта, в течение 19 дней Наутилус, держась середины Атлантического океана, нес нас с равномерной скоростью, доходившей до 100 лье в сутки. Очевидно, капитан Немо задался целью в точности исполнить предначертанную программу. Я был убежден, что он намерен, обогнув мыс Горн, вернуться в южные воды Тихого океана. Опасения Неда Ленда были обоснованы. Здесь, в открытом океане, совершенно лишенном островов, нечего было и думать о бегстве. Осталось лишь покориться своей участи. Однако у меня была слабая надежда подействовать силой убеждения там, где хитрости сопротивления ни к чему не вели. Не согласится ли капитан Немо по окончании путешествия освободить нас, взяв клятву никому не говорить о его существовании? Приступить к этому нужно было очень осторожно. Надо было искусно воспользоваться благоприятной минутой, так как капитан в самом начале решительно объявил, что его тайна требует нашего вечного заточения на Наутилусе. Теперь, вероятно, он был уверен, что мое четырехмесячное молчание было следствием того, что я совершенно покорился своей участи. Поднять этот вопрос теперь значило бы возбудить его опасения, а это могло только навредить осуществлению нашего замысла. Все это я взвесил и обдумал, а потом поделился своими соображениями с Консейлем, который был встревожен не менее меня. В конце концов, мы уже теряли всякую надежду когда-либо увидеть себе подобных людей, и эта мысль, несмотря на то, что я не склонен поддаваться унынию, приводила меня в содрогание. Особенно теперь, когда капитан Немо на всех парах летел к южной части Атлантического океана. В течение 19-дневного путешествия с нами не случилось ничего примечательного. Капитан редко показывался, он, по-видимому, занимался в библиотеке. Мне попадались на глаза раскрытые книги, преимущественно по естественной истории. Моя книга «Тайны морских глубин» была испещрена заметками, написанными на полях его рукой. Иногда эти заметки противоречили моей теории и моей системе. Капитан очень редко входил со мной в прения по этому предмету и довольствовался беглой критикой. По временам раздавались звуки его органа, на котором он играл с большим чувством, но это происходило большей частью по ночам среди таинственного мрака, когда Наутилус успокаивался в пустынном океане. Большую часть этого путешествия мы совершали на поверхности. Лишь изредка виднелись парусные корабли, направлявшиеся к мысу Доброй Надежды. Однажды нас преследовало китоловное судно, вероятно, принявшее Наутилус за громадного кита. Капитан, для того чтобы охотники не теряли даром времени и не тешили себя пустой надеждой, резко прекратил эту охоту, мгновенно уйдя вглубь. Этот случай сильно заинтересовал Неда Ленда. Он, наверное, сожалел, что китоловы не разбили своими гарпунами вдребезги наш железный китообразный корабль. Рыбы, которых я и Консейль здесь видели, мало отличались от встреченных нами в других широтах. Самые замечательные образцы из страшного отряда хрящевых рыб-акул, подразделяющихся на три подотряда и заключающих в себе не менее 32 семейств, это полосатая акула длиной 5 метров с округленными брюшными плавниками. На спине у нее 6 длинных, черных, параллельно расположенных продольных полос. А также жемчужная акула пепельно-серого цвета с 7 жаберными щелями, одним спинным плавником почти на самой середине туловища. Попадались также так называемые морские собаки, самые прожорливые из всех акул. Нельзя, конечно, вполне доверять рыболовам, однако они рассказывают, будто в брюхе одной такой акулы нашли однажды голову буйвола и целого теленка, в другой — матроса в форме, в третьей — вооруженного солдата, в четвертой, наконец, всадника с лошадью. Я не мог проверить степень их прожорливости, так как ни одной акулы не попалось в сети Наутилуса. Нас неотступно сопровождали целые стаи дельфинов, всегда по 5-6 особей. Они в прожорливости не уступают акулам, особенно если верить копенгагенскому профессору, который будто бы нашел в желудке дельфина 13 морских свиней и 15 тюленей. Правда, ему попалась касатка, длина которой доходит до 24 футов. Встреченные нами здесь дельфины отличались необыкновенно длинным и узким рылом, примерно в 4 раза длиннее головы. Тело у них длиной 3 метра, спина черная, а брюхо розовато-белое, изредка испещренное маленькими пятнышками. Упомяну еще о виденных мной замечательных умбрицах, рыбах из отряда колючеперых, принадлежащих к семейству горбылей. Некоторые писатели, скорее поэты, чем натуралисты, утверждают, что эти рыбы обладают мелодичным голосом и задают концерты не в пример лучше людских. Не смею отрицать это, скажу только, что нам они не соблаговолились петь серенады. Кроме того, Консейль распределил по разрядам всех летучих рыб, которые нам встретились. Очень любопытно было наблюдать, с какой ловкостью дельфины за ними охотились. Как бы высоко ни взлетала несчастная рыбка, какие бы зигзаги она ни выделывала в воздухе, всюду ее ожидала открытая пасть дельфина. Когда эти летучки с светящимися ртами ночью поднимаются в воздух и, сверкнув, снова погружаются в воду, они напоминают падающие звезды. Наше путешествие продолжалось до 13 марта без особенных приключений. Весь день 13 марта был занят промерами глубины, что живо меня заинтересовало. Мы прошли около 13 тысяч миль с момента нашего выхода в Тихий океан. Мы находились на 46 градусах 37 минутах южной широты и 37 градусах 53 минутах западной долготы. В этих местах капитан Геральда Денхэм опускал зонд на 14 тысяч метров и все-таки не достиг дна. А лейтенант Паркер с американского фрегата «Конгресс» также безуспешно погрузил зонд на 15 тысяч метров. Капитан Немо решил опуститься ко дну с целью установить точную глубину этой части Атлантического океана. Я приготовился записывать результаты этого опыта. И вот Наутилус начал производить маневры, за ходом которых я следил с величайшим любопытством. Мы с капитаном стояли в салоне и наблюдали за быстрым движением стрелки манометра. Вскоре мы оставили над собой слои воды, в которых живут почти все рыбы. Большинство рыб может жить только у поверхности морей и рек, но другие, не столь многочисленные, живут на довольно значительной глубине. Среди последних я увидел одну акулу с 7 жаберными щелями, рыб-телескопов с огромными глазами, кузовков с сероватым панцирем и, наконец, долгохвостов, выдерживающих давление 120 атмосфер на глубине 1200 метров. Я спросил капитана, видел ли он рыб на большей глубине. «Редко», — ответил он. «Но что говорит об этом современная наука?» «А вот что. Нам известно, что в глубинах моря растительная жизнь прекращается быстрее жизни животной. Там, где отмирают последние растения, животные еще существуют. Устрицы, например, живут на глубине 2000 метров. И МакКлинток, герой Северных морей, вытащил живую морскую звезду с глубины 2500 метров. Экипаж английского фрегата «Бульдог» поймал звезду на глубине более мили. Но вы, капитан, пожалуй, все-таки станете утверждать, что мы еще ничего не знаем». «О нет, профессор», — ответил капитан, — «я ведь не такой невежда, как вы полагаете. Но позвольте спросить, как вы объясните, что животные могут существовать на такой глубине?» «Я объясняю это», — ответил я, — «во-первых, тем, что вертикальные и горизонтальные течения, обусловливая перемещение масс воды с различной насыщенностью и плотностью, способствуют распространению организмов, например, поддерживают малосложную жизнь морских звезд и морских лилий». «Это так», — заметил капитан. «Во-вторых, тем, что кислород есть основа всей жизни, а известно, что чем глубже, тем больше в морской воде кислорода, который сжимается под давлением глубинных слоев воды. «А, и это известно», — сказал капитан Немо с некоторым удивлением. «Позвольте вам сообщить, профессор, что так оно и есть на самом деле. Я добавлю, что в плавательном пузыре рыб, выловленных на поверхности воды, содержится больше азота, чем кислорода, а у тех, которые водятся на большой глубине, напротив, больше кислорода, чем азота. Это подтверждает вашу систему, однако обратимся к нашим наблюдениям». Я посмотрел на манометр. Он показывал глубину 6000 метров. Мы погружались уже целый час. Опустевшие воды были удивительно прозрачны. Еще через час мы были уже на глубине 5000 метров, 3 мили с четвертью. А близость морского дна ничем не давала о себе знать. На отметке 14000 метров я заметил темные силуэты горных вершин в прозрачной воде. Это могли быть горы повыше Гималаев или Монблана, потому что глубина пропасти оставалась неизмеримой. Несмотря на огромное давление, Наутилус спускался все ниже. Корпус судна дрожал и скрипел. Казалось, что иллюминаторы прогибаются под давлением воды. Капитан был прав, говоря, что его корабль вынослив, как скала. В то время, когда Наутилус скользил, опускаясь между склонами гор, затерянных в бесконечных глубинах океана, я замечал там кое-где некоторые раковины, несколько иглокожих и морских звезд. Но и эти последние представители морской фауны исчезли, а мы очутились за пределами подводной жизни. Мы дошли до глубины 16000 метров, и Наутилус подвергался давлению воды 1100 атмосфер, то есть 1600 килограммов на каждый квадратный сантиметр своей поверхности. «Каково?» — вскрикнул я. «Мы находимся в местах, где никогда не бывал ни один человек. Посмотрите, капитан, на эти величественные скалы, на эти необитаемые пещеры, где жизнь уже невозможна. Как жаль, что от всех этих неизведанных мест у нас останутся одни воспоминания». «Вы бы хотели, чтобы у вас осталось что-нибудь еще, кроме воспоминаний?» «Что вы хотите этим сказать, капитан?» «Я хочу сказать, что нет ничего легче, как сфотографировать этот подводный пейзаж». Не успел я выразить свое удивление, как капитан уже распорядился, и нам принесли фотографический аппарат. Прозрачная водная среда, освещенная прожектором Наутилуса, была хорошо видна в иллюминаторе и представляла собой прекрасный объект для съемки. Ни малейшей тени не отбрасывалось искусственным светом. Само солнце не могло лучше служить нашим целям. Наутилус остановился. Мы с капитаном навели объектив на облюбованный нами вид океанского дна и через несколько секунд получили великолепный негатив. Я сохранил этот снимок. С какой ясностью видны на нем огромные скалы, никогда не видевшие солнечного света. Эти гранитные устои, на которых зиждется земной шар. А далее, как хорошо вышел этот гористый горизонт, волнообразная линия которого составляет фон пейзажа. Невозможно описать эти гладкие, черные, отполированные скалы, голые, без единого пятнышка, даже без мха. А у их подножия песок расстилался ковром и блестел под лучами электрического света. Сделав снимок, капитан сказал: «Пора подниматься, профессор. Нужно удовольствоваться этим и не подвергать Наутилус слишком долго этому страшному давлению». «Хорошо, капитан», — ответил я. «Держитесь крепче». Не успел я понять смысл предостережения капитана, как меня уже свалило с ног. По приказу капитана Наутилус поднялся вверх с быстротой молнии. За 4 минуты он прошел все 4 мили, отделявшие нас от поверхности океана, и, вынырнув из воды, подобно летучей рыбе, упал на воду, образовав огромный фонтан брызг. Глава 12. Киты и кашалоты. В ночь с 13 на 14 марта Наутилус снова взял курс на юг. Я предполагал, что он, оставив на западе мыс Горн, войдет в Тихий океан и этим закончит свое кругосветное путешествие. Этого, однако, не случилось. Куда же держит путь капитан Немо? К Южному полюсу? Это было бы безумием. Я начинал думать, что Нед Ленд имеет некоторые основания смотреть на капитана, как на тронутого. С некоторого времени канадец ни слова не говорил мне о побеге. Он стал сдержаннее, мрачнее и молчаливее. Я ясно видел, как тяжело дается ему наше долгое заключение на Наутилусе. Я чувствовал, как с каждым днем растет его раздражение. При встрече с капитаном глаза Неда вспыхивали мрачным огнем, губы сжимались, и я всегда боялся, что он вдруг вспыхнет и позволит себе какую-нибудь очень неприятную для всех выходку. В тот день, 14 марта, Консейль и Нед Ленд неожиданно пришли в мою каюту. «Хочу задать вам вопрос, профессор», — сказал Нед Ленд. «Спрашивайте, Нед. Как вы полагаете, профессор, сколько человек на борту Наутилуса?» «Не знаю, Нед. Мне кажется, что такому судну не требуется большой экипаж». «Мне тоже, Нед. По-моему, 10 человек совершенно достаточно». «Так почему же их тут гораздо больше?» — спросил Ленд. «Почему?» — переспросил я. «Да, почему?» «Видите ли, Нед, сказать точно я ничего не могу, но мне кажется, что Наутилус не только корабль, но и убежище для тех, кто, подобно капитану Немо, прервал все отношения с обществом». «Может быть, но с позволения их чести, ведь Наутилус не может вместить всех», — сказал Консейль. «Пусть их честь нам скажут, сколько именно человек здесь может быть». «Как же я могу это сказать, Консейль?» «Их честь могут рассчитать. Их честь знают, какое это судно, объем полезного воздуха. Их честь также знают, сколько каждый человек потребляет кислорода. Надо еще заметить, что Наутилус всплывает каждые 24 часа». Речи Консейля не отличались особой ясностью, но я понял, что он хотел сказать. «Я понимаю, Консейль», — сказал я. «Рассчитать это нетрудно, но вряд ли расчет будет верным». «Ничего», — сказал Нед Ленд. «Вы все-таки рассчитайте». «Извольте. Каждый человек употребляет в час весь кислород, содержащийся в 100 литрах воздуха, или, говоря другими словами, за 24 часа поглощает кислород, содержащийся в 2400 литрах. Надо, значит, разделить водоизмещение Наутилуса на 2400». «Именно так», — сказал Консейль. «Так как Наутилус вмещает 1500 тонн, а в каждой тонне 1000 литров, значит, разделив на 2400, я взял карандаш, получим 626. Таким образом, на Наутилусе воздуха достаточно примерно для 625 человек в течение суток».
1: «625?» — повторил Нед Ленд. «Это, пожалуй, много на троих».
0: «Да, много, Нед. Хотя нас здесь вместе взятых гораздо меньше, я могу вам только дать один совет. Запаситесь терпением». «И даже с позволения их чести, не только терпением, но и смирением», — сказал Консейль. «Покоритесь судьбе, Нед». «Впрочем, — сказал я, — капитан Немо не может же все время плыть на юг. Когда-нибудь он остановится? Его могут задержать льды, и он должен будет возвратиться. Тогда можно будет попытать счастье, Нед». Канадец покачал головой, потер лоб рукой и удалился, не сказав ни слова. «Этот бедный Нед, с позволения их чести, все думает о том, чего не может иметь», — сказал Консейль. «Он все вспоминает, что было в прошлой жизни, и обо всем жалеет. Каждую минуту он думает о разных таких вещах, и сердце у него надрывается каждый раз. Надо войти в его положение. Ему не весело здесь. Что ему тут делать? Нечего. Он не ученый, как их честь, и никогда не сможет увлечься, как мы, морскими чудесами. Он теперь только и думает, как бы убежать на родину и посидеть вечерком в какой-нибудь своей любимой таверне».
1: «Твоя правда, Консейль, твоя правда», — отвечал я.
0: «В самом деле, однообразная жизнь на Наутилусе должна быть была невыносима для канадца, который привык к жизни деятельной и свободной. Развлечения, доступные ему, были редки. Впрочем, в этот день случилось происшествие, которое напомнило ему счастливые дни. Около 11 часов утра

0: широтами октябрь не похож на нашу осень. Погода была великолепная. Вдруг Нед преобразился. «Что такое, Нед?» — спросил я. «Вон там, на востоке, вон там, кит!» Присмотревшись внимательно, можно было различить вдали черноватый предмет, который то приподнимался, то опускался на волнах. «Он далеко?» — спросил Консейль. «Милях в пяти», — отвечал я. «Эх, если б я был на китоловном судне!» — вскрикнул Нед Ленд. «Отвел бы я свою душу! Кит здоровенный! Смотрите, какие столбы воды он выбрасывает! 1000 чертей с чертенятами! За что я тут, как какая-нибудь каналья, прикован?» «Неужели вы все еще не выбросили из головы китоловство, Нед?» — спросил я. «Что? Да какой же китолов может забыть свое ремесло? После этого он не китолов, а скот!» «Вы никогда не охотились в этих морях, Нед?» «Никогда, профессор. Я охотился только в северных морях, от Берингова пролива до Дэвисова». «Значит, с китами южного полушария вы еще не знакомы? Вы до сих пор ловили не настоящих китов. Настоящие киты не переходят теплых вод экватора». «Вы не шутите?» — спросил Ленд, глядя недоверчиво мне в лицо. «Нисколько не шучу, Нед». «Чудно. А я вам доложу, профессор, что в 65-м году, 2,5 года назад, я подцепил около Гренландии кита, и у этого кита в боку был гарпун с клеймом судна из Берингова пролива. Значит, это животное ранили на западе Америки, так или нет? А убито было на востоке. Как же оно там очутилось? Значит, обогнуло мыс Горн, или мы с доброй надеждой, и перешло экватор». «Я, с позволения их чести, придерживаюсь того же мнения», — сказал Консейль. «Что же их честь ответит на это?» «Их честь ответит, что разные виды китов живут в различных морях и никогда свои моря не покидают. И если какой-нибудь кит пожаловал из Берингова пролива в Дэвисов, то это потому, что, вероятно, существует проход из одних вод в другие». «Где же этот проход?» «Или где-нибудь у берегов Америки, или у берегов Азии». «Уж право не знаю, верить ли», — сказал Ленд, прищурившись. «Надо верить их чести», — сказал Консейль. «Так значит, если я никогда в здешних морях не охотился, так здешних китов и не знаю». «Как я уже вам говорил, Нед, тем резоннее завести знакомство», — сказал Консейль. «Смотрите, смотрите!» — вскричал канадец. «Он приближается, прямо на нас идет! Точно насмехается бестия! Точно знает, что я ничего не могу сделать!» Нед Ленд гневно топнул ногой. Рука его поднялась, словно он хотел запустить гарпун. «Эти киты такие же большие, как в северных морях, профессор?» — спросил он меня. «Почти одной величины, Нед. Я, надо вам сказать, видел здоровенных китов, профессор, в 100 футов длиной. И я слышал даже, что у Оливудских островов попадаются киты в 150 футов. «Ну, это, я полагаю, явное преувеличение», — отвечал я. «Ведь эти животные, снабженные спинными плавниками, как кашалоты, меньше настоящих китов». «А!» — вскрикнул канадец. «Приближается! Совсем близко!» Затем он снова продолжил. «Вы говорите, что кашалоты маленькие. Да ведь есть кашалоты громадные. Послушали бы, что про них рассказывают. Эти животные умные. Говорят, они укрываются водорослями, и все принимают их за острова». «За острова, Нед?» «Да-да, за небольшие острова. И пристают к ним, и располагаются на них, разводят огонь».
1: «Строят дома», — подхватил Консейль.
0: «А ты шутник», — ответил Нед Ленд. «Ну да, строят дома, а потом кашалот переворачивается, и хи-ть, дома и жители все в воде».
2: «Это как в путешествиях Синдбада-морехода», — засмеялся я. «Вы, Нед, очень любите необыкновенные истории. Признаюсь, ваши кашалоты молодцы хоть куда. Неужели вы верите, что...»
0: «Профессор», — серьезно ответил Ленд, «когда дело касается китов, так всему надо верить». «Нет, вы только поглядите, совсем уже близко. Говорят, киты могут совершить кругосветное путешествие за 15 дней». «Не буду спорить, Нед. А вы знаете, профессор, что

0: старые времена, после сотворения мира, киты плавали еще проворнее. В самом деле, почему же, Нет? А потому что тогда хвосты у них были поперечными, как у рыб. И они виляли ими справа налево и слева направо. Ну, Бог увидел, что они очень быстро плавают, взял да и открутил им хвост. И с тех пор они хлопают хвостом по воде сверху вниз и плавают потише. Чудно, улыбнулся я. Надо ли этому верить? Я вам отвечу. Не очень надо верить. Вот я еще слышал, что есть киты длиной 300 футов, а весом 100 тысяч фунтов. И вы тоже поверите этому? 300 футов, отвечал я. Это уже чересчур. Правда, некоторые китообразные достигают значительной величины. Есть такие, которые, говорят, дают около 120 тонн жира. Это правда. Я таких сам видал, сказал Лэнд. Верю, Нет, ответил я. Я также верю, что некоторые киты равны по величине сотни слонов. Представьте себе, что это такое, когда подобная махина пускается во всю прыть.
1: Правда, что кит может потопить корабль? Спросил Консель.
0: Не думаю, ответил я. Впрочем, рассказывают, что в 1820 году именно в этих южных морях кит атаковал судно «Эссекс», и оно потонуло. Нет лукаво на меня поглядел.
2: Меня вот тоже однажды хватил кит хвостом в самую шлюпку, и меня и товарищей подкинуло метров на шесть.
0: Что ж, бывает. Если у профессора кита прокидывает корабли, так шлюпку они могут хоть под облака подкинуть.
1: «А долго живут киты, с позволения их чести?» — спросил Консель.
0: 1000 лет, — ответил канадец без малейшего колебания.
2: «Откуда вы это знаете?» — Нет, спросил я. «Почему?»
0: «Говорят», — отвечал Нет Ленд.
2: «А почему говорят?»
0: «Потому что знают».
2: «Нет, Нет, не знают, а только предполагают. И вот на что в этом случае опираются. Примерно 400 лет назад, когда китобои начали ловить китов, киты были гораздо более теперешних. Из этого сделали вывод, что современные киты еще не достигли полного развития, что это только подростки. Поэтому Бюфон и сказал, что китообразные могут и даже должны жить 1000 лет. Поняли?
1: Нет Ленд меня уже не слушал.
0: Кит все приближался, и канадец пожирал его глазами. «А-а-а!» — вскрикнул он. «Да он не один! 2, 3, 10, 20! Это целое стадо! Господи! А я ничего не могу сделать! Я связан по рукам и ногам!»
1: «Послушайте, Нет, — сказал Консель, — отчего вы не попросите у капитана разрешения поохотиться?» Консель еще не окончил фразы, а канадец уже побежал к трапу и исчез из виду. Через несколько минут он вернулся вместе с капитаном. Капитан Немо стал рассматривать китов, которые резвились в миле от Наутилуса. «Это южные киты», — сказал он после наблюдения. «Целое стадо. И такое стадо, что могло бы обогатить флотилию китобоев».
2: «Ну вот я с этим стадом и справлюсь, капитан», — сказал Нет Ленд. «Я еще не совсем забыл, как метать гарпун».
1: «Странная охота», — ответил капитан Немо. «Нам китовый жир не нужен, значит, придется истреблять животных напрасно».
0: «Да ведь вы же разрешили в Красном море охотиться за тюленем, капитан!» — возразил канадец.
1: «Тогда надо было достать свежего мяса для экипажа. Я не понимаю, что приятного убивать только для того, чтобы убивать. Человек очень часто присваивает себе это право, но я не желал бы допускать подобного варварского времяпровождения. Истребляя китов, безвредных и добрых животных, китобои поступают отвратительно, мистер Ленд. Они уже опустошили весь Баффинов залив и скоро истребят эту породу полезных животных. Оставьте лучше в покое несчастных китов. У них и без вас много врагов. Пусть сражаются с кашалотами, с меч-рыбой, с рыбой-пилой. Можно себе представить, как слушал канадец эту речь. Он во все глаза смотрел на капитана и, казалось, не понимал, о чем идет речь. А между тем капитан был прав. Алчные китобои истребят со временем всех китов в океане. Нет Ленд начал насвистывать какую-то песенку, засунул руки в карманы и повернулся к нам спиной. Капитан Немо все еще смотрел на стадо китов. «Я говорил, — сказал он, обращаясь ко мне, — что у этих животных, кроме человека, достаточно врагов в своей среде. Сейчас произойдет баталия. Посмотрите, Аронакс, видите вы вон там, в 8 милях от нас, как движутся черные точки?»
0: «Вижу, капитан, — ответил я. — Это кашалоты. С этими животными шутить нельзя. Мне случалось иногда встречать их стадами по 200-300 особей. Вот кашалотов следует истреблять. Кашалоты — животные хищные, вредные».
1: Канадец быстро повернулся к нам.
0: «Что ж, время еще есть, капитан, — сказал я. — И в интересах китов...»
1: «Зачем бесполезно подвергать себя опасности, профессор? Наутилус сам рассеет этих кашалотов. Наутилус вооружен сильным тараном, который, я полагаю, не уступит гарпуну мистера Ленда».
0: Ленд довольно презрительно пожал плечами, как бы не доверяя корабельному тарану.
1: «Погодите, — продолжал капитан Немо, — мы вам покажем такую охоту, какой вы еще не видели. К этим тварям я не имею ни малейшей жалости. Они представляются мне одной зубастой пастью. Зубы и пасть. Больше ничего».
0: Зубастая пасть. Лучше нельзя было обрисовать большеголового кашалота, который иногда достигает в длину более 25 метров. Громадная голова занимает около 1/3 его тела. Кашалот — представитель подотряда зубастых китов. У беззубых китов верхние челюсти усажены только роговыми пластинками, которые называют китовым усом, а у кашалота 25 цилиндрических вверху заостренных зубов. Каждый зуб весит 2 фунта и имеет высоту до 20 сантиметров. В верхней части его огромной головы, в больших впадинах, разделенных хрящами, и находится от 300 до 400 килограммов драгоценной маслянистой массы, называемой спермацет. Кашалот очень неуклюж и безобразен. Он, как справедливо заметил Фридоль, больше похож на головастика, чем на рыбу. Он какой-то уродливый, непропорционально сложен и видит только одним правым глазом. Тем временем чудовищное стадо все приближалось. Кашалоты уже заметили китов и приготовились к нападению. Можно было заранее сказать, что победа останется на стороне кашалотов, потому что кашалоты не только вооружены лучше китов, но они, кроме того, могут дольше оставаться под водой. Пора было поспешить на помощь китам. Наутилус ушел под воду. Консейль, Нед Ленд и я расположились у иллюминаторов в салоне, а капитан Немо сам встал у руля. Вскоре вращение винта ускорилось, и Наутилус пошел быстрее. Между китами и кашалотами уже произошла стычка, когда Наутилус врезался в стадо кашалотов. Кашалоты сначала не очень встревожились при виде нового врага, но скоро им пришлось почувствовать силу его ударов. Что это была за битва? Даже Нед Ленд, как бы сердит и огорчен он ни был, не утерпел и хлопал в ладоши. В руках капитана Немо Наутилус превратился в грозный гарпун. Корабль рассекал кашалотов пополам, оставлял за собой трепещущие окровавленные куски мяса. Страшные удары хвостов сыпались на него борта, но эти удары были ему нипочем. Уничтожив одного кашалота, он летел на другого, поворачивался направо, налево, отступал, погружался, когда кашалот нырял, всплывал за ним снова на поверхность, наносил удары сверху, поражал снизу, резал на части, уничтожал. «Ну и резня», — говорил Нед Ленд. «Какой шум подняли!» Действительно, обезумевшие животные страшно взбаламутили океанские воды. Из их глоток вырывался пронзительный свист, сменявшийся предсмертным хрипением. Целый час продолжалось это побоище. Несколько раз сразу 10 или 12 кашалотов атаковали Наутилус. Сквозь стекла мы видели их зубастые пасти, их страшные глаза. Они цеплялись за Наутилус, как собаки за загнанного кабана. Но Наутилус то увлекал их вглубь, то поднимал на поверхность, нисколько не обращая внимания ни на тяжесть, ни на мощные удары животных. Наконец, кашалоты были рассеяны.
1: Волны успокоились, и Наутилус выплыл на поверхность. Мы тотчас же выбежали на палубу. Море было покрыто обезображенными и изуродованными трупами. Самый ужасный взрыв не мог бы так исковеркать, искромсать, выпотрошить мясистые туши. Мы плыли среди огромных трупов. «Спины у них голубоватые», — говорил Консель, — «брюхо беловатое, и все они покрыты выпуклостями». Несколько перепуганных кашалотов обратилось в бегство. Вода на несколько миль вокруг окрасилась кровью, казалось, что Наутилус плыл по морю крови. Капитан Немо тоже вышел на палубу. «Ну как, мистер Лент?» — спросил он. «Что же это за охота?» — ответил канадец, который уже успел успокоиться. «Это и охотой нельзя назвать. Зрелище, конечно, страшное, да ведь я не мясник, я охотник. Я китолов. Это же просто резня, бойня». «Это истребление вредных животных, мистер Лент. Наутилус не похож на мясницкий нож, вы напрасно его порочите». «По-моему, гарпун лучше», — сказал Нед Ленд. «Каждому свое», — ответил капитан, пристально глядя на Ленда. «Разумеется», — сказал Нед Ленд. Я уже начинал тревожиться, как бы канадец не сказал какой-нибудь дерзости, но, к счастью, внимание его было отвлечено видом кита, к которому подошел Наутилус. Животное не увернулось от зубастых кашалотов. Я тотчас же узнал южного кита с совершенно черной, плоской, как бы вдавленной головой. Анатомически он отличается от белого и от нордкапского кита с сращением семи шейных позвонков и тем, что у него на два ребра больше. У несчастного кита, лежащего на боку, все брюхо было порвано, и он был мертв. На конце его изуродованного плавника висел маленький китенок, которого он не смог спасти. Из открытой пасти лилась вода, которая шумела в его усах, как в тростнике. Капитан Немо направил Наутилус как раз к трупу животного. Двое матросов взобрались на него и, к великому моему удивлению, принялись доить кита. Они надоили около двух бочек молока. «Не угодно ли вам попробовать, профессор?» — спросил капитан Немо, предлагая мне чашку. Молоко было еще теплое. «Ох, капитан», — сказал я, — «несмотря на всю мою любознательность, молоко — это отличный аранакс. Оно ничем не отличается от коровьего». Я, скрипя сердце, отведал. Молоко в самом деле было отличное и совершенно могло заменить коровье. Можно сбить из него масло, капитан, сделать сыр, что будет приятным прибавлением к нашему столу. Я очень рад, что попробовал китовьего молока. — А я рад, что дал вам возможность его попробовать, профессор, — ответил капитан. С этого дня я заметил, что Нед Ленд стал очень косо поглядывать на капитана Немо и решил наблюдать за канадцем, чтобы не допустить какого-нибудь скандала. Глава 13. Сплошные льды. Наутилус снова быстро пошел на юг. Неужели он хочет достигнуть полюса? Невероятно, чтобы капитан Немо стремился к полюсу, потому что до сих пор все попытки достичь этой точки земного шара оказались безуспешны. К тому же приближалось осеннее время. У нас было 13 марта, что соответствует 13 сентября в северном полушарии. 14 марта я заметил на широте 55 градусов ледяные глыбы высотой от 20 до 25 футов. Эти льды образовали небольшие заторы, которые шумом разбивались волны. Наутилус шел по поверхности океана. Нед Ленд плавал в арктических морях, и льды не были для него редкостью. Но мы с Консейлем видели их в первый раз и ахали по очереди. «Что это такое, с позволения их чести?» — спросил Консель, указывая на горизонт. По небосводу тянулась ослепительно белая блестящая полоса. Английские китоловы называют это «айсблик», то есть «ледяной отблеск». Какими бы густыми ни были тучи,
0: они никогда не затмевают этого сияния. Почему здесь этот отблеск, с позволения их чести? Потому что скоро покажутся ледяные горы, Консель. И действительно, скоро показались мощные скопления льдов, настоящие ледяные горы. «Какая прелесть!» — вскрикнул я невольно. Ледяные горы блистали, сверкали и переливались. Одни были изборождены зелеными прожилками, другие, похожие на громадные аметисты, просвечивали насквозь. Третьи были словно усыпаны ледяными иглами, и в каждой игле отражались солнечные лучи, так что вся гора сверкала, как алмаз. Четвертые были матового белого цвета, как будто из мрамора. Чем дальше мы шли на юг, тем чаще попадались эти плавучие острова, тем больше увеличивались их размеры. Полярные птицы гнездились на ледянках, как называл ледяные горы канадец. Буревестники и глупыши оглушали нас своими криками. Иные принимали наутилус за кита, спускались на него отдыхать и долбили клювом звонкую обшивку. Во время нашего плавания среди льдов капитан Немо очень часто выходил на палубу. Я часто смотрел на него, когда он стоял и внимательно вглядывался в бескрайние ледовые поля. Иногда казалось, что его спокойные глаза словно вспыхивали от внутреннего огня. О чем он думал в это время? Может быть, он чувствовал себя хозяином этих антарктических вод, недоступных другим людям? Капитан Немо ничего не говорил. Он или стоял неподвижно, или вставал за штурвал Наутилуса. Правил он с необыкновенным искусством и ловкостью. Наутилус скользил, как ни в чем не бывало, между ледяными торосами и айсбергами длиной в несколько миль и высотой от 70 до 80 метров. Вдали, казалось, путь совершенно загромождался льдами, и на широте 60 градусов проход исчез. «Ну, тут встанем», — сказал Ленд. Я был с ним согласен, но капитан Немо отыскал узкую щель и отважно проскользнул сквозь нее, очень хорошо зная, что вслед за Наутилусом льды тотчас же сомкнутся. Наутилус, управляемый искусной рукой, прошел все льды, классификация которых по форме и размеру восхищала Консейля. Айсберги или ледяные горы, ледяные поля, дрейфующие льды, пак, кругляки и полосатки. «Почему это называют их кругляками и полосатками, с позволения их чести?» — спросил Консель. «Потому что первые имеют круглую форму, Консель, а вторые — продолговатую». «А-а», — сказал Консель. «Мудрено?» — спросил канадец. «Нет, я сразу не сообразил», — отвечал простодушный Консель. Температура воздуха была довольно низкая. Термометр показывал от 2 до 3 градусов ниже нуля. Но мы не зябли. На нас была одежда из тюленьих шкур, которые отлично защищают от холода. Наутилус отапливался электрическими приборами, кроме того, стоило ему только погрузиться на глубину нескольких метров, как на судне устанавливались нормальные температурные условия. «Плыви мы на этих широтах 2 месяца ранее, ночей бы не было», — сказал я. «Почему?» — спросил Ленд. «Солнце не заходило бы», — ответил ученый Консель. «Круглые сутки стоял бы день». «А-а-а», — произнес канадец. «Впрочем, и теперь еще ночи короткие», — сказал я, — «всего 3-4 часа. А вот после ночь продлится целых 6 месяцев». 15 марта мы перешли широту южных Шетландских и южных Аркнейских островов. Капитан Немо сказал мне, что здесь когда-то водилось множество тюленей, но американские и английские китобои перебили и детенышей, и самок, и самцов, истребив весь тюленей род. 16 марта около 8 часов утра Наутилус пересек южный полярный круг. Льды окружали нас со всех сторон, преграждая нам путь. Но Наутилус искусно маневрировал, проскальзывая из прохода в проход, и плыл дальше. «Куда же это он стремится?» — спрашивал я. «Вперед, с позволения их чести», — отвечал Консель. «Да куда?» «Вперед? Впрочем, когда уже нельзя будет плыть дальше, он остановится». «Я даже и за это не поручусь», — ответил я. Мне, признаюсь, очень нравилось это опасное ненадежное плавание.
1: Невозможно выразить словами, до чего меня восхищала величавая красота этой новой для меня полярной страны. Как хороши были эти льды! Какие причудливые формы они иногда принимали! То вы видели перед собой какие-то ледяные восточные города с бесчисленными минаретами и мечетями, то разрушенные землетрясением дворцы и храмы. И все это сияло и сверкало под лучами солнца или заволакивалось, как дымкой, серым туманом, или едва мелькало в снежной пыли урагана. И внезапно со всех сторон слышались гром, треск, шум, визг. Льдины сталкивались, рассыпались, ледяные утесы опрокидывались, и декорация сразу менялась. Если Наутилус оказывался под водой в то время, когда падали ледяные утесы, грохот обвалов отдавался очень сильно и отчетливо, и падение ледяных гор вызывало опасные водовороты даже в глубоких слоях океана. Тогда Наутилус качался и вертелся, как деревяшка. Часто я думал, что льды нас запрут окончательно. Но капитан все-таки пробирался через ту или другую трещину. Он находил их по тонким струйкам синеватой воды, бороздившим ледяные поля. Иногда эти струйки обозначались как тоненькие ниточки, но капитан Немо не ошибался в выборе дороги. «Наутилус, видно, не впервые гуляет по здешним водам», — заметил Нед Ленд. «Я в этом почти уверен», — сказал я. «Капитан Немо здесь как дома». Однако 16 марта нас все-таки затерло во льдах. «Что это, сплошные льды, с позволения их чести?» — спросил Консель. «Нет, это пока еще обширные сплотившиеся ледяные поля», — ответил я. «Что теперь придумает капитан Немо?» — сказал Ленд. Капитан Немо направил Наутилус прямо на ледяную массу. Корабль врезался в нее, как таран, сам прорубая себе канал среди ледяного поля. Иногда он взлетал на льдину и разламывал ее под собой. Иногда, погружаясь в глубину, он просто раскалывал ее килевой качкой. Осколки льда взлетали вверх, а затем градом падали вокруг нас. Все эти дни бушевал беспрестанный шквал. Иногда туман до того сгущался, что с одного конца палубы не видно было другого. Снег, выпадавший ночью, покрывал Наутилус ледяной коркой, которую приходилось скалывать. При температуре 5 градусов ниже нуля все наружные части Наутилуса обледеневали. Парусное судно не могло бы двигаться в таких условиях, потому что все тали застряли бы в блоках. Только судно, снабженное электрическим двигателем, могло пуститься в плавание на этих широтах. Барометр стоял очень низко. Стрелки компаса растерянно метались по мере приближения судна к магнитному полюсу, который не следует смешивать с южным полюсом. По Гансмену этот полюс находится на широте 70 градусов и долготе 130 градусов, а по наблюдениям Дюпере на долготе 135 градусов и широте 70 градусов 30 минут. Приходилось вести контрольные наблюдения, перенося компас в различные части судна и определять средние показания. Наконец, 18 марта Наутилус окончательно затерло во льдах. Все усилия капитана Немо были напрасны. Это были уже не кругляки, не полосатки, не ледяные поля, а бесконечная и неподвижная цепь сплотившихся ледяных гор. «Сплошные льды», — сказал Нед Ленд. «Видите, профессор?» «Вижу, Нед». Около полудня показалось солнце. Капитан Немо установил наши координаты, и оказалось, что мы находимся на 51 градусе 30 минутах долготы и 67 градусах 39 минутах южной широты. Итак, мы уже зашли вглубь Антарктики. Свободного моря, то есть чистого водного пространства, не было и в помине. Перед Наутилусом расстилалась обширная холмистая равнина с хаотическими нагромождениями льдов, напоминающие поверхность реки перед ледоходом. Несколько остроконечных скал, как обелиски, возвышались на высоту 200 футов. Далее шли крупные торосы, которые, как зеркала, отражали солнечные лучи, прорывавшиеся сквозь туман. повсюду царствовало мрачное ледяное безмолвие, изредка нарушаемое только хлопаньем крыльев буревестников.
0: «Вот сторонка», — сказал Нед Ленд. «Все замерзло, и всякий шум замерз».
1: Наутилус вынужден был остановиться.
0: «Ну, профессор», — сказал Нед Ленд, — «если ваш капитан Немо пойдет дальше...»
1: «Что же, Нед?»
0: «Он будет молодцом».
1: «Почему, Нед?»
0: «А потому что никто еще не переходил сплошные льды и не перейдет. Конечно, капитан Немо силен, но не сильнее природы. Если она сама установила такой предел, дальше которого человеку нельзя ходить, так он и не пойдет».
1: «Неужели нет? А мне бы очень хотелось посмотреть, что находится за этими сплошными льдами. Терпеть не могу, когда вот так вдруг перед тобой вырастает стена».
0: «Это их честь справедливо замечают», — сказал Консель. «Стены только раздражают ученых, и не ученых тоже. Лучше, если бы стен нигде не было».
2: «Да ведь известно, что за этой стеной, то есть за сплошными льдами», — сказал Нед Ленд.
0: «Что же там такое, Нед?» — спросил я.
2: «Лед и больше ничего».
0: «Вы в этом уверены, Нед?»
2: «Уверен, профессор».
0: «А я нет, и поэтому желал бы преодолеть эту стену и поглядеть».
2: «Послушайтесь меня, профессор, и выкиньте такие мысли из головы. Вы дошли до сплошных льдов, и будет с вас. Дальше вы не пойдете, ни вы, ни ваш капитан Немо, ни его Наутилус. Хотите вы или нет, а мы постоим-постоим, да и повернем на север».
1: Я должен был согласиться с Леном.
0: «Пока не изобрели такие корабли, которые могли бы преодолевать сплошные ледяные поля».
1: Несмотря на все усилия и все ухищрения капитана Немо, Наутилус не двигался вперед. Обычно, если корабль не может идти вперед, он возвращается назад, но в наших условиях нельзя было ни идти вперед, ни отступать. Проходы закрылись за нами. Если мы будем стоять на месте, то Наутилус вмерзнет в лед.
0: «Это еще ничего, что льдины сдвинулись», — сказал Нед Ленд. «А вот когда они начнут напирать на судно, тогда только держись».
1: Так и случилось. Около 2 часов пополудни разводье вокруг Наутилуса затянулось тонким льдом. Как я ни был пристрастен к капитану Немо, однако пришлось признать, что он действует очень неосторожно. Я стоял на палубе, когда капитан Немо подошел ко мне и спросил: «Что вы об этом думаете, профессор?»
0: «Я думаю, что мы затерты льдами, капитан», — ответил я.
1: «Затерты льдами? Что вы под этим подразумеваете?»
0: «То, что мы не можем двинуться ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево. И это, я полагаю, называется затерты льдами».
1: «Так вы считаете, что Наутилус не выберется из-за льдов?»
0: «Очень трудно выбраться, капитан. Время года теперь такое, что на оттепель нечего рассчитывать».
1: «Ах, Аронакс», — сказал несколько насмешливо капитан, — «вы вечно везде видите преграды и препятствия. Смею вас уверить, что Наутилус не только выберется, но и пойдет дальше».
0: «Дальше на юг?» — спросил я, пристально глядя на капитана.
1: «Да, к югу.
0: Он пойдет к полюсу, профессор».
2: «К полюсу!» — воскликнул я.
0: «Да, к полюсу», — ответил капитан, не теряя хладнокровия.
2: «К южному полюсу, к неизвестной точке, где сходятся все меридианы земного шара. Вы должны бы уже знать, профессор, как я управляю Наутилусом и что за судно Наутилус».
0: «Да, я хорошо это знал. Но пройти к южному полюсу? Отважиться на такое мог только безумец. Впрочем, может быть, капитан Немо там уже был?»
1: «Вы уже открыли южный полюс, капитан?» — спросил я.
0: «Нет, профессор, мы с вами вместе его откроем. Что не удалось другим, то удастся мне. Я до сих пор еще никогда не заводил Наутилус так далеко, но, повторяю вам, я поведу его еще дальше».
1: «Я хотел бы вам верить, капитан», — сказал я с легкой иронией. «Я вам верю. Двинемся вперед. Для нас не существует никаких препятствий. Расколем эти сплошные льды, взорвем их. А если они все-таки не поддадутся,
2: так приделаем к Наутилусу крылья, и пусть он перелетит через льды».
1: «Зачем же ему лететь?» — спокойно спросил капитан Немо. «Он лучше пройдет под льдами».
2: «Под льдами?» — вскрикнул я.
1: «Ну да, под льдами».
2: Я понял, что задумал капитан Немо.
1: «Я вижу, что мы начинаем понимать друг друга, профессор», — сказал капитан, слегка улыбаясь.
2: «Вы уже не отрицаете возможности попытки, вы даже надеетесь на ее успех. Вы знаете, то, что невозможно для другого корабля, для Наутилуса легко осуществимо. Если около полюса обнаружится материк, Наутилус остановится. Если же океан свободен, мы дойдем до самого полюса».
1: «Пожалуй, вы правы, капитан», — сказал я. «Если поверхность океана покрыта льдом, то глубинные слои свободны. Если я не ошибаюсь, то надводная часть льда относится к подводной как один к четырем».
2: «Почти что так, профессор. Ледяные горы, возвышающиеся на 1 фут над уровнем моря, простираются на 3 фута вниз. Сплошные льды, перед которыми мы теперь стоим, не превышают 100 метров, следовательно, они имеют не более 300 метров в глубину».
1: «А что значит 300 метров для Наутилуса?»
2: «Ничего не значит, капитан.
1: Наутилус может даже спуститься глубже и в нижних слоях нисколько не беспокоиться о том, что на поверхности 30-40 градусов мороза».
2: «Справедливо, капитан, совершенно справедливо», — ответил я. «Я поддавался искушению».
1: «Затруднение только в том, — сказал капитан Немо, — что несколько дней нам придется пробыть под льдом, не возобновляя запасов воздуха».
2: «Какое же тут затруднение, — возразил я. — У Наутилуса огромные запасные резервуары, мы их наполним до отказа, и они будут снабжать нас кислородом».
1: «Видите, как хорошо вы устраняете затруднение, Аронакс, — сказал, улыбаясь, капитан. — Но чтобы вы потом не обвинили меня в сумасбродстве, я сразу скажу вам, чего еще можно опасаться».
2: «Да чего же можно еще опасаться?»
1: «Очень возможно, что до самого полюса море сплошь сковано льдом, и тогда, пожалуй, мы не в состоянии будем выбраться на поверхность».
2: «Да разве вы забыли, капитан, каков таран у Наутилуса? Разве нельзя как-нибудь направить судно по диагонали и пробить тараном отверстие в ледяном потолке?»
1: «Профессор, какие иногда у вас являются светлые мысли?»
2: «Да и зачем предполагать непременно все плохое?» — продолжал я, все более увлекаясь. «Очень может быть, что море свободно около Южного полюса, точно так же, как оно свободно у Северного. Полюсы вечной мерзлоты и географические полюсы Земли не совпадают ни в Южном, ни в Северном полушарии. И пока не доказано обратное, надо допустить, что там находится или материк, или море, совершенно свободное от льдов».
1: «Я сам думаю так же, Аронакс», — сказал капитан Немо. «Однако позвольте заметить, что вы уже не возражаете против моего проекта. Напротив, вы его защищаете».
2: Капитан был прав. Я точно защищал. Теперь уже не он меня, а я его увлекал к полюсу.
1: Капитан Немо подсмеивался надо мной, на что имел полное право.
2: «Теперь примемся за дело», — сказал капитан Немо. «Нельзя терять ни минуты». Он вызвал своего помощника. Они начали говорить на своем непонятном наречии. Помощник, по-видимому, считал намерение капитана вполне исполнимым, потому что нисколько ему не возражал и даже не удивлялся. Но как бы ни был бесстрастен помощник капитана, он не превзошел моего достойного Консейля. Когда я объявил этому безмятежному парню, что мы намерены отправиться к Южному полюсу, он спокойно ответил мне своей обычной фразой: «Как угодно будет их честь». Что касается Неда Ленда, то он вздернул плечи так высоко, так презрительно, как, вероятно, еще ни один смертный не делал. «Знаете что, профессор, — сказал он, — мне вас жалко, и вас, и вашего капитана. Да ведь мы пойдем к полюсу, Нед. Пойдете, слов нет, только назад не вернетесь». С этими словами Нед Ленд оставил меня, не желая больше разговаривать. Тем временем начались приготовления. Около 4 часов капитан Немо объявил мне, что надо задвигать люк и, следовательно, пора уходить с палубы. Я бросил последний взгляд на сверкающие сплошные льды. Погода была ясная, воздух чистый, хотя довольно холодно. 12 градусов ниже нуля. Впрочем, ветер стих, и мороз был не так чувствителен. 10 человек из экипажа большими кирками стали разбивать лед вокруг Наутилуса. После этого все спустились внутрь корабля, люк задраили, и Наутилус начал погружение. Мы с Канцелем пошли в салон, чтобы через открытые иллюминаторы видеть нижние слои океана. Ртуть в термометре поднималась. Стрелка манометра отклонялась вправо. Капитан предсказал верно, опустившись на глубину 300 метров, мы очутились под сплошными льдами. Наутилус опустился еще ниже. Он достиг глубины 800 метров. Температура воды была уже не 12 градусов, как на поверхности моря, а всего 11. «Отлично поплывем, с позволения их чести», — сказал Консель. «Надеюсь, дружище», — отвечал я, уверенный в этом. Наутилус направился к полюсу. Оставалось пройти от 7 градусов 30 минут до 90 градусов. Наутилус шел со скоростью 26 миль в час, как курьерский поезд. «Если он постоянно будет идти с такой скоростью, — сказал я, — то через 40 часов дойдет до полюса». «Это их честь справедливо, изволили рассудить», — ответил Консель. Мы с Консейлем допоздна сидели около иллюминатора. Вода, освещенная электрическим светом, была пуста. Рыбы не обитали в этих закованных льдами водах. Только в определенное время они могли появляться здесь, направляясь в водоемы, свободные от льдов. Мы шли очень быстро. Это чувствовалось по дрожанию корпуса Наутилуса. Около 2 часов ночи я пошел спать. Консель последовал моему примеру. Проходя по корабельным коридорам, я надеялся встретить капитана Немо, но, наверное, он сам стоял у штурвала. На следующий день, 19 марта, уже в 5 часов утра я был в салоне. Электрический лак показывал, что мы идем с меньшей скоростью. Наутилус осторожно поднимался вверх. Сердце у меня начало страшно биться. Удастся ли нам выйти на поверхность? Неужели мы выплывем, найдем свободное море? Нет. Меня уведомил об этом довольно сильный толчок. Наутилус стукнулся об лед, и, судя по глухому звуку, лед в этом месте был еще очень толстым. Мы находились на глубине 1000 футов, значит, над нами было около 2000 футов льда. Здесь льды были, следовательно, гораздо толще, чем в месте погружения. «Плохо дело», — подумал я. В этот день Наутилус несколько раз пробовал подниматься, но всегда ударялся о ледяной потолок. Иногда лед встречался даже на глубине 900 метров, следовательно, толщина ледяного покрова была 1200 метров, считая и те 200 метров, которые возвышались над уровнем моря. Наступил вечер, но никаких перемен не произошло. Толщина льда колебалась от 400 до 500 метров. Разумеется, это было уже гораздо меньше, но все же от поверхности нас отделял еще очень толстый слой льда. Было 8 часов. Уже 4 часа назад по принятому распорядку следовало впустить свежий воздух в Наутилус. Однако я нисколько не страдал от нехватки кислорода, хотя капитан Немо и не прибегал еще к запасам воздуха. Я очень плохо спал эту ночь. Меня то одолевал страх, то волновала надежда. Несколько раз я вскакивал с постели. Время от времени я слышал, как Наутилус ударялся о ледяной потолок. Около 3 часов утра приборы в салоне показали мне, что лед находится на глубине всего 50 метров. Значит, около 70 метров льда отделяли нас от поверхности. Сплошные льды, очевидно, превращались в ледяные поля. Ледяные горы переходили в долины. Я не отрывал глаз от манометра. Мы поднимались по диагонали, следуя наклонному рельефу подводной части льдов. Льды становились все тоньше. Наконец, в 6 часов утра того памятного дня, 19 марта дверь салона открылась, и капитан Немо сказал: «Открытое море».

0: Глава 14. Южный полюс. Я побежал на палубу. Да, море было свободно. Только кое-где плавали льдины, виднелись айсберги. Вдали расстилалось огромное водное пространство. В воздухе кружилось бесчисленное множество птиц, а под волнами кишели рыбы. Море, в зависимости от глубины, переливалось от яркого голубого цвета до оливкового. Термометр показывал 3 градуса ниже нуля по Цельсию. По эту сторону льдов была, можно сказать, весна. «Мы у полюса?» — спросил я капитана с замиранием сердца. «Не знаю», — сказал капитан. «В полдень установим координаты». «А как вы думаете, солнце покажется?» — спросил я, глядя на серое облачное небо. «Если оно покажется только на секунду, этого будет достаточно», — ответил капитан. В 10 милях к югу от Наутилуса возвышался метров на 200 одинокий островок. Мы направились прямо к этому островку, но шли очень осторожно. Море было совершенно незнакомое и, возможно, усеяно подводными рифами. Через час мы достигли островка. Через 2 часа мы уже его обогнули. Он имел от 4 до 5 миль в окружности. Узкий пролив отделял его от земли. Границ этой земли не было видно, и потому мы не могли определить, что это, остров или материк. Мори должно быть прав. Американский ученый Мори заметил, что между Южным полюсом и 60-й параллелью море покрыто плавучими льдинами громадных размеров, чего не встречается в Северном Ледовитом и Атлантическом океане. Из этого факта он вывел заключение, что в зоне Южного полярного круга находится большая земля, так как сплошные льды образуются не в открытом море, а только у берегов. По его расчетам, ледяной массив, окружающий Южный полюс, достигает в ширину 4000 километров. Наутилус, опасаясь сесть на мель, остановился в 3 кабельтовых от берега, над которым возвышались живописные скалы. Шлюпка была спущена на воду. Капитан, 2 матросов, Консейль и я сели в шлюпку и направились к берегу. Было 10 часов утра. Я не раз оглядывался, надеясь увидеть Неда Ленда, но он не показывался. Вероятно, Ленд сердился, что его прогноз не оправдался, и мы все-таки пришли к полюсу. Шлюпка быстро пристала к берегу. Консейль хотел выпрыгнуть на землю, но я удержал его. «Капитан», — сказал я, — «вам первому следует ступить на эту землю». «Да, профессор», — отвечал капитан, — «и я нисколько не колеблюсь, потому что до сих пор человеческая нога еще не ступала на полярные земли». Сказав это, он легко спрыгнул на песок. Я видел, что капитан взволнован. Он быстро взобрался на утес, возвышавшийся на оконечности мыса, встал, скрестив руки, и огляделся вокруг. Фигура его выглядела очень величественно на этой высоте. 5 минут он молча осматривался, потом обратился ко мне. «Выходите, профессор!» — крикнул он. Я тотчас же вместе с Консейлем вышел на берег. Почва представляла собой красноватый туф. Издали казалось, что она усыпана толченым кирпичом. Повсюду виднелись ручьи лавы, шлак и пемза, указывавшие на ее вулканическое происхождение. В некоторых местах я заметил дымовые фонтанчики, от которых пахло серой. Это обстоятельство доказывало, что подземный огонь еще не потух. Однако, взобравшись на высокий утес и пристально оглядываясь вокруг, я не увидел ни одного вулкана. Известно, что Джеймс Росс нашел 2 действующих вулкана — Эребус и Террор — на 167-м меридиане и на 74 градусах 32 минутах широты. Растительность этого материка показалась мне очень бедной. Некоторые мхи и лишайники из рода Унснеа меланоксанта стлались по черным скалам. Были здесь еще микроскопические растения, примитивные диатомеи, зажатые между камнями, и длинные пурпурные и алые водоросли, вероятно, занесенные сюда волнами и выброшенные на берег прибоем. Берег был усеян моллюсками, мелкими ракушками, морскими чашечками
1: сердцевидками и особенно продолговатыми клеонами, у которых голова состоит из двух округленных лопастей. Здесь я увидел целые мириады северных клеонов, бесчисленное множество которых кит может проглотить за один раз. Эти прелестные крылоногие, словно морские бабочки, оживляли прибрежные воды. Кое-где виднелись древовидные кораллы, которые, по наблюдениям Джеймса Росса, живут в южных морях на глубине до 1000 метров. Потом маленькие восьмилучевые кораллы, альцианарии. Множество красновато-бурых астериосов, свойственных этому климатическому поясу, и других морских звезд. Но где кипела жизнь, так это в воздухе. Тысячи птиц летали, порхали, кружились и оглушали нас своими криками. Пингвины тучами покрывали скалы, нисколько не пугаясь нашего присутствия и бесцеремонно разгуливая около нас. Легкие и проворные в воде, но неуклюжие и тяжелые на суше, они неугомонно издавали странные крики, скучивались в стаи, но держались смирно. Среди птиц я заметил куликов из семейства белых ржанок, величиной с голубя, белоснежных, с коротким коническим клювом. Глаза у них обведены красным ободком. Консель наловил несколько таких птичек. Их мясо, если его хорошо приготовить, очень вкусно. В воздухе мелькали альбатросы, у которых ширина распростертых крыльев равнялась 3,5 метрам. Буревестники-великаны с выгнутыми дугой крыльями, большие охотники до тюленей. Снежные буревестники с серыми ногами и целые полчища глупышей. И белых с коричневой каймой на крыльях, и голубых, свойственных островам Антарктики. Эти последние до того маслянисты, что жители Фарерских островов привязывают к убитой птице фитиль и зажигают, как светильник. «Еще бы немного», — сказал Консейль, которому я рассказал об этом, «и из них были бы настоящие лампы. Впрочем, нельзя же требовать, чтобы они выводились с фитилем». Отойдя на полмили от берега, мы увидели, что вся земля совершенно усеяна гнездовыми ямками антарктических пингвинов. Капитан Немо потом устроил на них охоту, потому что их черное мясо очень недурно. Крик пингвинов чрезвычайно напоминает ослиные гиканье. Они высотой до 70 сантиметров, аспидного цвета, с белым брюхом и желтым ободком вокруг шеи. Эти птицы позволяли убивать себя камнями, нисколько не стараясь убежать. Туман все не рассеивался. Было уже 11 часов, а солнце еще не показывалось. Это очень меня беспокоило. Какие же могли быть наблюдения без солнца? Как узнать, у полюса мы или еще нет? Я подошел к капитану Немо. Он стоял, облокотясь на обломок утеса, и глядел на небо. Он казался взволнованным и недовольным. Но что же делать? Надо покориться. С солнцем капитан Немо не мог справиться так, как он повелевал морской стихией. Наступил и полдень, а дневное светило все не показывалось. Нельзя даже было определить высоту солнца из-за густого занавеса облаков. Вскоре пошел снег. «До завтра», — коротко сказал капитан Немо. Мы возвратились на Наутилус. Во время нашего отсутствия были закинуты сети, и я с большим интересом стал рассматривать пойманных рыб. Антарктические моря служат местом миграции множества рыб, которые приплывают сюда, спасаясь от бурь более низких широт, чтобы попасться на зуб дельфинам и моржам. Я заметил несколько южных бычков длиной в дециметр, белых с синеватыми поперечными полосками, снабженных маленькими колючими шипами. Были здесь и антарктические иглы, длиной 3 фута, белокожие, гладкие, с серебристым отливом. Голова у них округленная, и морда оканчивается трубой или хоботом, который загибается ко рту. На спине 3 плавника. Я потом попробовал их есть, но нашел, что они очень безвкусные, несмотря на уверение Консейля, что лучшего блюда не найти. Снежная буря продолжалась до следующего утра. На палубе невозможно было отсидеться. Я писал в салоне и слышал оттуда крики буревестников и альбатросов. Наутилус, впрочем, не стоял на месте. Он двигался вдоль берега и прошел еще около 10 миль к югу. Кругом царствовала полутьма, или, лучше сказать, полусвет. На следующий день, 20 марта, метель утихла. Снег перестал идти и стало немного холоднее. Термометр показывал 2 градуса ниже нуля. Туман поднялся, и я начал надеяться, что, наконец, можно будет установить наши координаты. Капитан не выходил из своей каюты, но шлюпка была к нашим услугам. Мы с Консейлем сели в нее и благополучно переправились на берег. Почва здесь была такая же, то есть вулканического происхождения. Повсюду видны были следы лавы, шлаки, базальты. Но кратера и здесь я не заметил, хотя тщательно осматривался. Как и на острове, мириады птиц оживляли суровую местность. Кроме птиц мы увидели целые стада морских млекопитающих, которые глядели на нас кроткими, спокойными глазами. Это были различные виды тюленей. Одни лежали на земле или на льдинах, прибитых к берегу прибоем, другие входили в море или выползали из него. Они не пугались и не убегали при нашем приближении. Видно было, что они не имели никаких дел с человеком. «Сколько их?» — сказал я Консейлю. «Можно нагрузить 100 промысловых судов». «Их честь это справедливо, изволили сказать», — отвечал Консейль. «Счастье, что Нед Ленд не пошел с нами». «Почему же счастье, Консейль?»
2: «Потому что он всех бы перебил, с позволения их чести».
1: «Всех не всех, Консейль, но многих он бы перебил, в этом нет сомнения». Капитан был бы недоволен, потому что он не любит проливать напрасно кровь безвредных животных.
2: По-моему, капитан прав, с позволения их чести.
1: Разумеется, прав, Консель. Послушай, ты еще не классифицировал эти образчики морской фауны?
2: Их чести известно, что я не очень-то силен на практике. Пусть их честь назовут мне этих животных.
1: Это тюлени, моржи.
2: 2 рода, принадлежащие к отряду ластоногих, поспешно ответил ученый Консель. К отделу плотоядных, к подклассу черевосумчатых, к классу млекопитающих, к типу позвоночных.
1: Отлично, Консейль.
2: Но роды разделяются на виды, и если я не ошибаюсь, мы здесь найдем образцы для изучения. Пойдем вперед. Было 8 утра. У нас еще оставалось 4 до полудня. Я надеялся, что в полдень можно будет определить, где мы находимся. Мы направились к огромной бухте, врезавшейся в крутой гранитный берег. Все вокруг было населено морскими млекопитающими. Я невольно искал глазами старого протея, мифологического пастуха, который стерег нептуновы стада. Больше всего было тут тюленей. Они располагались группами. Самцы заботливо оберегали свое семейство, самки кормили детенышей, а некоторые подростки играли или лежали в нескольких шагах от родителей. Когда эти млекопитающие хотели перейти с места на место, они передвигались маленькими неуклюжими прыжками, плавники у них плохо развиты. Тюлени отлично плавают и, лежа на берегу, принимают очень грациозные позы. Древние, за кроткое выражение их прекрасных бархатистых глаз, грациозные движения и позы превратили их в мифологических тритонов и сирен. «Посмотри, как развиты у них мозговые полушария», — сказал я Консейлю. «Ни у одного млекопитающего, кроме человека, нет столько мозга, как у тюленей. Они очень смышленые животные, их легко можно приручить. Некоторые натуралисты полагают, что если их хорошенько выдрессировать, так они могли бы оказывать большие услуги в рыбной ловле». Большая часть тюленей спала на камнях или на песке. Между этими обыкновенными тюленями, у которых нет наружного уха, я заметил разновидности длиной 3 метра с белой шерстью, голова у них напоминает голову бульдога, челюсти усажены 10 зубами, по 4 резца сверху и снизу и по 2 клыка.

мили две. Нам загородил дорогу скалистый мыс, который защищал бухту от южных ветров. Утес стоял над морем отвесно, волны разбивались и пенились у его подножья. За этим утесом слышен был ужаснейший рев, словно там находилось целое стадо жвачных животных. «Вот тебе на», — сказал Консейль, — «быки задают концерт». «Нет», — отвечал я, — «не быки, а моржи. Дерутся? Дерутся или играют?» Я желал бы, с позволения их чести, посмотреть на это. Посмотреть следует. Следует, Консель, следует, мы посмотрим. Мы начали взбираться на черноватые скалы. Обледенелые камни были очень скользкими, то и дело обрывались из-под ног и скатывались вниз. Я не раз тоже летел вниз, а потом, потирая ушибленные места, опять карабкался дальше. Консель был гораздо осторожнее. Не падал, приходил мне на помощь и поднимал меня, говоря, если бы их честь потрудились пошире расставлять ноги, так их честь так часто бы не падали. Наконец мы добрались до вершины, и я увидел обширную снежную равнину, покрытую моржами. Моржи не дрались, а играли, и рев был не гневным, а веселым. Моржи формой тела и расположением конечностей очень схожи с тюленями, но у них нет ни резцов, ни коренных зубов на нижней челюсти, на верхней челюсти только два клыка, два бивня длиной 80 сантиметров. Эти бивни гораздо крепче слоновых, не так быстро желтеют и очень высоко ценятся. Из-за этих ценных клыков охотятся за моржами с таким усердием, что, вероятно, скоро совершенно их истребят. Безрассудные охотники бьют без разбора и самок, и детенышей. Каждый год уничтожается более 4000 моржей. Я мог свободно разглядывать этих животных. Они нисколько не беспокоились и близко нас к себе подпускали. Кожа у них морщинистая, толстая, шерсть рыжеватая, короткая и не очень густая. Иные особи были 4 метра длиной. Моржи здесь гораздо беспечнее и смелее северных, и не выставляли часовых около своего лагеря. Наглядевшись на моржей, мы отправились в обратный путь. Было уже 11 часов. Я, впрочем, не надеялся, что покажется солнце. Облака заволакивали все небо. Казалось, завистливое светило не хотело указать смертным, где находится недоступная точка земного шара. Мы повернули обратно и по узкой тропинке спустились с утеса. В половине 12-го мы уже были у нашей пристани. Я тотчас же увидел капитана Немо. Он стоял на базальтовом обломе, астрономические приборы лежали рядом с ним. Глаза его были устремлены на север. Я подошел, остановился около него и тоже стал ждать. Наступил полдень. Солнце не показалось. Установить координаты опять не удалось. Если и завтра солнце не покажется, то придется отказаться от надежды узнать, где мы находимся. «Сегодня 20 марта», — думал я с волнением. «Сегодня 20 марта. Завтра 21 число. Начинается равноденствие. Солнце исчезнет на 6 месяцев, и наступит долгая полярная ночь». Я не утерпел и высказал свои опасения капитану Немо. «Вы правы, Аронакс», — ответил капитан Немо. «Если и завтра мне не удастся определить высоту солнца, то придется ждать 6 месяцев. Но если завтра в полдень солнце выглянет, мне будет легко сделать вычисление, потому что я буду его делать 21 марта». «Почему, капитан?» «Потому что, когда дневное светило описывает удлиненную спираль, измерить его высоту над горизонтом очень трудно, поэтому может произойти ошибка». «Что же вы будете делать завтра?» «Я воспользуюсь хронометром. Если завтра, 21 марта, в полдень солнечный диск будет пересечен точно пополам линии горизонта, значит, мы у Южного полюса». «Однако», — возразил я, — «это определение не совсем верно, потому что равноденствие начинается не в самый полдень». «Разумеется, но мы ошибемся метров на 100, не более. Это не имеет для нас значения». Капитан Немо вернулся на корабль, а мы с Консейлем бродили до

0: 5 часов по берегу, наблюдали, рассуждали, классифицировали. Я нашел яйцо пингвина, замечательно большого размера. Любители редкостей, не задумываясь, дал бы за него 1000 франков. Яйцо это было синего цвета и все испещрено черточками, похожими на иероглифы. Я вручил его Консейлю, и Консейль благополучно донес его, как драгоценную китайскую вазу, до Наутилуса. Я поместил это яйцо с разрешения капитана Немо в его музее, под стекло вместе с другими редкостями. Затем мы поужинали с большим аппетитом. На ужин нам была подана тюленья печенка, которая вкусом напоминала свежее свиное сало. После ужина я лег спать. Но перед сном не хуже любого индуса долгое время взывал к лучезарному светилу, чтобы оно озарило нас своими животворными лучами. На другой день, 21 марта, я с 5 часов утра вышел на палубу. Капитан Немо уже был там. «Иногда немного проясняется», — сказал он. «Я надеюсь, что сегодня мы своего добьемся. После завтрака отправимся на берег и выберем пункт для наблюдения». «Хорошо, капитан», — ответил я. Я отправился к Неду Ленду и стал звать его с собой. Несмотря на все мои уговоры, упрямый канадец отказался. Он был очень мрачен и озлоблен. «Впрочем, все к лучшему», — подумал я. «На берегу чересчур много тюленей, и канадец может затеять бойню». После завтрака я отправился на берег. Наутилус за ночь прошел еще несколько миль. Он теперь стоял в миле от берега, на котором возвышался остроконечный утес, высотой 400-500 метров. Мы с капитаном Немо сели в шлюпку, разумеется, захватив с собой нужные приборы, то есть хронометр, подзорную трубу и барометр. Пока мы плыли к берегу, нам встретилось множество китов, принадлежащих к 3 видам, свойственным южным морям. Обыкновенного кита, у которого нет спинного плавника, горбача с огромными беловатыми плавниками и коричневато-желтого финвала, известного у англичан как бимбек, самого подвижного и проворного из китообразных. Издали можно услышать приближение этого могучего животного, потому что он очень высоко выбрасывает столб воздуха и пара, которые похожи на столбы дыма. Целые стада млекопитающих резвились в тихих, спокойных водах. Бассейн Южного полюса служил, видимо, убежищем китообразным, которые спасались от ярости охотников. Я также заметил сальпов, которые тянулись по воде длинными беловатыми цепочками, и огромных медуз, покачивающихся на волнах. В 9 часов мы причалили к берегу. Погода прояснялась. Облака бежали к югу. Туман поднимался с поверхности воды. Капитан Немо направился прямо к утесу, выбранному им для наблюдений. Всходить на него было очень трудно. Повсюду острые осколки лавы, пепла, к этому добавлялся еще и неприятный запах серы. Капитан Немо быстро и легко взбирался по камням, хотя и говорил, что давным-давно отвык ходить по земле. Его ловкости мог бы позавидовать пиренейский охотник. Целых 2 часа мы добирались до вершины. С высоты мы обозревали открытое море. Под нашими ногами расстилались снежные поля ослепительной белизны. Над головой у нас сияло бледно-голубое небо. На севере виден был солнечный диск, наполовину срезанный линией горизонта. Из глубины вод великолепными снопами поднимались сотни фонтанчиков. Вдали стоял Наутилус, уснувший на волнах. Позади нас, к югу и востоку, лежала необозримая земля с нагромождениями утесов и льдин. Капитан Немо, поднявшись на вершину, сразу определил высоту утеса над уровнем моря. В 11:45 солнце полностью выплыло из-за горизонта, как золотой шар, и осветило последними лучами уединенный материк и пустынные, никем не посещаемые воды. Капитан Немо в подзорную трубу наблюдал светило, которое мало-помалу клонилось к горизонту, описывая удлиненную дугу. Мое сердце учащенно билось. Капитан доверил мне держать хронометр. если солнечный диск наполовину закроется в полдень, то мы, значит, на полюсе. «Полдень!» — вскрикнул я. 12 часов!» «Южный полюс!» — торжественно сказал капитан Немо, передавая мне трубу. Дневное светило перерезалось горизонтом как раз на две равные части. Я смотрел, как последние лучи солнца озолотили вершину утеса и как тени стали ложиться на его склоны. В эту минуту капитан Немо положил руку мне на плечо и сказал: «В 1600 году голландец Герик, увлекаемый течениями и бурями, достиг 64 градуса южной широты и открыл южные Шетландские острова. В 1773 году, 17 января, знаменитый Кук достиг 67 градусов 30 минут, а в 1774 году, 30 января, 71 градуса 15 минут широты. В 1819 году русский исследователь Беллинсгаузен был на 69-й параллели, а в 1821 году на 66-й, 111 градусах западной долготы. В 1820 году англичанин Брэнсфилд дошел до 65-го градуса. В том же году американец Моррел, впрочем, его рассказы подлежат сомнению, открыл свободное от льдов море на 70 градусах 14 минутах широты. В 1826 году англичанин Пауэлл не смог из-за льдов перейти 62 градус. В том же году простой охотник за тюленями, англичанин Уэддл, поднялся до 72 градуса 14 минут широты на 35-м меридиане и до 74 градуса 15 минут по 36-му. В 1829 году англичанин Форстер открыл антарктический материк на 63 градусах 26 минутах широты и 66 градусах 26 минутах долготы. В 1831 году англичанин Биско открыл 1 февраля землю Эндерби на 68 градусах 50 минутах. В 1832 году, 5 февраля, землю Аделаиды на 67 градусах, а 21 февраля — землю Грэхэм на 64 градусах 45 минутах широты. В 1838 году француз Дюмон Дюрвиль, остановленный сплошными льдами на 62 градусах 57 минутах широты, открыл землю Луи Филиппа. Два года спустя тот же Дюмон Дюрвиль открыл 21 января на 66 градусах 30 минутах землю Адели и через 8 дней на 64 градусах 40 минутах землю Клары. В 1838 году англичанин Уилкс дошел до 69-й параллели. В 1839 году англичанин Баллини открыл острова Баллини на границе Южного полярного круга. Наконец, в 1842 году англичанин Джеймс Росс 12 января, плавая на Эребусе и Терроре, открыл землю Виктории на широте 76 градусов 56 минут и 171 градус 7 минут восточной долготы. 23 числа того же месяца он был на 74-й параллели, самой дальней точке, до которой до тех пор не доходили. 27 января он дошел до 76 градусов 8 минут, 28-го до 77 градусов 32 минут, 2 февраля до 78 градусов 4 минут. В 1842 году он возвратился к 71 градусу, дальше которого не мог пройти. Я, капитан Немо, 21 марта 1868 года дошел до Южного полюса, находящегося на 90 градусов южной широты, и я завладеваю этой частью земного шара. От чьего имени завладеваете, капитан? От моего собственного. С этими словами капитан Немо развернул черный флаг, на котором сверкала золотая буква «Н». Затем, обращаясь к дневному светилу, которое уже почти скрылось и посылало на землю только слабые лучи, он крикнул: «Прощай, солнце! Исчезай, лучезарное светило! И пусть полярная ночь покроет мраком мои новые владения!»
1: Наш адрес в интернете fantasyradio.ru.
0: Глава 15. Несчастье или препятствие. На следующий день, 22 марта, в 6 часов утра, мы начали готовиться в обратный путь. Было темно и очень холодно. На небе ярко блистали звезды. В зените сверкал южный крест, полярная звезда Антарктики. Термометр показывал 12 градусов ниже нуля. Временами дул холодный ветер. На море стало больше льдин. На поверхности воды виднелись черноватые пятна, признак, что скоро все затянется молодым льдом. Очевидно, бассейн Южного полюса, замерзающий на 6 зимних месяцев, был в это время недоступен. Что же будет с китами зимой? Вероятно, они пробираются под льдами в другие моря. Что касается тюленей и моржей, то они привыкли жить в холодном и суровом климате и оставались здесь, на ледяном побережье. Эти животные проделывают дыры отдушины в ледяных полях и заботятся о том, чтобы они не замерзали. В эти дыры они высовывают головы и дышат. Когда птиц спугнет холод, и они улетят на север, тюлени и моржи остаются единственными хозяевами полярного континента. Наутилус начал медленно погружаться. На глубине 1000 метров он пошел прямо на север со скоростью 15 миль в час. К вечеру он уже плыл под сплошными льдами. Иллюминаторы в салоне были задвинуты из предосторожности. Корпус Наутилуса мог неожиданно наткнуться на случайную плавучую льдину, и тогда пришлось бы плохо. Так что я провел целый день, переписывая начисто свои заметки. Итак, мы достигли Южного полюса. Сколько чудес насмотрелся я за эти 5 месяцев. Мы прошли 14 тысяч лье. И что это было за путешествие? Я вспоминал охоту на острове Креспо, остановку в проливе Торреса, коралловое кладбище, ловлю жемчуга на Цейлоне, Аравийский тоннель, Санторинские огни, золотые запасы бухты Виго, Атлантиду, Южный полюс. Эти воспоминания всю ночь не давали мне спокойно заснуть. В 3 часа утра меня разбудил сильнейший толчок. Кругом было темно. Я приподнялся на постели и стал прислушиваться, как вдруг меня сбросило с кровати на пол. Очевидно, Наутилус натолкнулся на что-то. Я поднялся и, держась за стенки, кое-как добрался до салона. Вся мебель здесь была опрокинута. К счастью, стеклянные шкафы и витрины с редкостями остались на месте, потому что были прочно прикреплены к полу. Картины, висевшие по правому борту, сместились и плотно прилегали к стенке, а картины по левому борту отходили от стены на целый фут. Следовательно, Наутилус лежал неподвижно на правом борту. Я слышал торопливые шаги и чьи-то голоса. Капитан Немо не показывался. В ту минуту, как я выходил из салона, пришли Нед Ленд и Консель. «Что случилось?» — спросил я. «Я, с позволения их чести, пришел спросить об этом», — сказал Консель.
2: «Я хорошо знаю, что случилось», — закричал Нед Ленд. «Наутилус наткнулся на айсберг. И я полагаю, что теперь ваш капитан Немо так легко не выкарабкается из беды, как в Торресовом проливе».
0: «Он, по крайней мере, всплыл на поверхность?» — спросил я. «Мы не знаем», — ответил Консель. «Можно узнать?» — сказал я. Я посмотрел на манометр. К великому моему изумлению, он показывал глубину 360 метров. «Что это значит?» — вскрикнул я. «Надо бы спросить капитана Немо», — сказал Консель.
2: «Да где его взять, вашего капитана Немо?» — ответил Нед Ленд. «Он словно сквозь землю провалился».
0: «Пойдем его искать», — сказал я. Мы вышли из салона. В библиотеке ни души, на трапе ни души, на вахте никого.
2: «Верно, капитан Немо в кабине рулевого», — сказал я. «Надо подождать».
0: Мы вернулись в салон. Я не буду перечислять все упреки и придирки, которые Нед Ленд адресовал капитану Немо. Я дал ему полную свободу выкричаться, излить свое плохое настроение и не прерывал его ни единым словом. Наконец он умолк. Минут 20 мы сидели тихо, прислушиваясь к малейшему шуму. Вдруг вошел капитан Немо. Нас он словно не заметил. Его лицо, всегда такое бесстрастное, выражало теперь некоторое беспокойство. Капитан внимательно посмотрел на компас, на манометр и отыскал на карте какую-то точку. Я не хотел ему мешать и молчал. Но когда он, по-видимому, собирался уйти, я спросил его: «Препятствие, капитан?»
2: «Нет, Аронакс, на этот раз несчастный случай», — ответил капитан Немо.
0: «Тяжелый?»
2: «Возможно».
0: «Опасность неминуема?»
2: «Нет еще».
0: «Наутилус сел на мель?»
2: «Да».
0: «И это произошло вследствие чего?»
2: «Нет беспечности или неопытности человека от каприза природы, Аронакс. Людские законы можно отвергать, можно им не повиноваться, но против законов природы не пойдешь».
0: «Нашел время для высказывания философских мыслей», — подумал я. «Это не ответ». «Можете вы мне сказать, если так, что за причина?»
2: «Перед нами перевернулась огромная льдина, профессор. Вы, вероятно, знаете, что вода мало-помалу подмывает основания ледяных гор, и они опрокидываются, так как у них меняется центр тяжести. Это и случилось. Ледяная глыба перевернулась и толкнула Наутилус, который плыл под водой. Затем она очутилась ниже, скользнула под его корпус, приподняла и подкинула его выше, где он и засел, накренившись».
0: «Нельзя ли как-нибудь освободить Наутилус? Выкачать воду из резервуаров?»
2: «Я уже распорядился. Слышите, как действуют насосы? Посмотрите на манометр, мы поднимаемся. Но ледяная глыба поднимается вместе с Наутилусом, и до тех пор, пока что-нибудь ее не остановит, положение наше не улучшится».
0: Действительно, Наутилус поднимался с креном на правый борт. Без сомнения, он выровняется, если ледяная глыба остановится, но если она будет подниматься с нами до самых сплошных льдов, тогда нас сплющат между двумя ледяными поверхностями. Признаюсь, было о чем задуматься.
2: Капитан Немо часто поглядывал на манометр. Мы всплывали, сохраняя угол наклона, и поднялись уже футов на 150. Вдруг мы почувствовали легкое сотрясение корпуса. Очевидно, Наутилус стал выпрямляться. Картины на стенах приняли нормальное положение. Затаив дыхание, мы молчали, наблюдая, как выравниваются пол и стены. Прошло 10 минут.
0: «Наконец мы стали прямо!» — воскликнул я.
2: «Да», — сказал капитан Немо и пошел к двери.
0: «И мы всплывем, капитан?»
2: «Конечно, Аронакс.
0: Когда выкачают воду из резервуаров, мы поднимемся на поверхность».
2: Капитан ушел. Вскоре по его распоряжению Наутилус сбавил ход, чтобы не удариться о нижнюю часть торосов.
0: «Выскочили», — сказал канадец.
2: «Да», — отвечал я. «Нас могло сплющить между льдами, или, по крайней мере, мы рисковали очутиться в ледяной тюрьме. И тогда, без воздуха...»
0: «Да, мы отделались благополучно». «Если только отделались», — ворчливо сказал Нед Ленд.
2: Я не хотел вступать в бесполезный спор и ничего ему не ответил. К тому же в эту самую минуту открылись иллюминаторы, и ослепляющий свет снаружи ворвался в салон. Мы плыли между сверкающими ледяными стенами. Громадная подводная поверхность сплошных льдов расстилалась над нами, как гигантский потолок, а снизу под нами зацепилась за боковые стенки перевернувшаяся ледяная глыба. Наутилус шел по настоящему ледяному тоннелю около 20 метров шириной в спокойной воде. Льды переливались и сверкали в электрическом свете, как алмазы, сапфиры и изумруды. Это был ослепительный рудник различных самоцветов.
0: «Ах, какая красота!» — говорил Консель. «Ах, как прекрасно!»
2: «Да, Консель, прекрасное зрелище!» — отвечал я. «Ведь прекрасно, Нед!»
0: «Разумеется, прекрасно!» — с гневом отвечал канадец. «Я ничего такого отроду не видывал. Да за это зрелище мы можем дорого поплатиться. Знаете что, господин Аронакс? Не следовало нам всего этого видеть. Если Господь запрещает что-то показывать, так на то не следует глядеть».
2: Я хотел ему ответить, но Консель мне помешал. Парень вдруг вскрикнул, и я невольно обернулся.
0: «Что с тобой, Консель?» — спросил я.
2: «Пусть их честь закроют глаза!» — вскричал Консель. «Пусть их честь не смотрят!»
0: Консель кричал, закрыв себе лицо руками.
2: «Да что с тобой, Консель? Я не вижу, я ослеп!»
0: Я невольно посмотрел в иллюминатор, но невыносимый блеск тотчас же заставил меня зажмуриться. Я понял, в чем дело. Наутилус прибавил скорость и шел теперь чрезвычайно быстро. Стены, до сих пор сверкавшие ровным ярким светом, вдруг превратились в огненные полосы, и мы мчались, словно обвитые молниями. Иллюминаторы закрылись, но мы еще долго стояли, закрыв глаза руками.
2: «Ну, — сказал Консель, оправившись, — я бы этому не поверил».
0: «А я и сейчас не верю», — ответил Нед Ленд.
2: «Когда мы вернемся домой на твердую землю, после зрелищ таких чудес природы, — добавил Консель, — так уже там ничему не будем удивляться. Теперь твердая и обитаемая земля нам нипочем». Эти слова достаточно показывали, до какой степени был возбужден невозмутимый фламандец.
0: Но Нед Ленд тотчас же постарался окатить нас холодной водой. «Обитаемая земля», — сказал он, — «будьте уверены, приятель, нам на обитаемой земле уже не бывать».
2: Было 5 часов утра.
0: Вдруг опять толчок.
2: Я догадался, что нос Наутилуса натолкнулся на льды.
0: «Наверное, капитан поворачивает в сторону», — сказал я. «Возможно, тоннель в этом месте отклоняется в сторону. Во всяком случае, мы пройдем».
2: Но, вопреки моему ожиданию, Наутилус дал задний ход.
0: «Мы назад идем?» — спросил Консель.
2: «Да», — ответил я, — «назад. В этом месте, видимо, нет выхода из тоннеля».
0: «Что ж тогда делать, если нет выхода и...»
2: «Мы повернем назад и выйдем через южный выход. Вот и все».
0: Я, говоря это, вовсе не был спокоен, но постарался принять вид человека, уверенного в успехе. Наутилус все шел назад.
2: «Вот и задержка», — сказал Нед Ленд.
0: «Не беда», — отвечал я ему. 2-3 лишних часа промедлим и выберемся».
2: «Да, если только выберемся», — сказал канадец.
0: Несколько минут я ходил взад и вперед, из салона в библиотеку и обратно. Нед Ленд и Консель сидели молча. Наконец я сел на диван, взял книгу и начал ее машинально пробегать глазами. Через 1/4 часа Консель подошел ко мне и спросил, что их честь изволит читать. «Очень это интересно».
2: «Очень интересно, Консель», — отвечал я.
0: «Еще бы, их честь изволит читать книгу их же чести. Свою книгу».
2: «Разве?»
0: «Действительно, я держал в руках свое собственное произведение «Тайны морских глубин». Я отбросил книгу и снова стал расхаживать по комнате. Но Ленд и Консель встали, собираясь уйти.
2: «Останьтесь, друзья», — сказал я. «Лучше сидеть вместе, пока не выберемся из этого тупика».
0: «Как угодно будет их чести», — ответил Консель. Прошло 10 часов. Я часто смотрел на приборы, развешанные по стенам. Манометр показывал, что Наутилус держится на глубине 300 метров. Компас указывал, что он направляется к югу, а Лак, что он идет со скоростью 20 миль в час. В таком узком пространстве и такая скорость. Капитан Немо понимал, что надо спешить и что каждая минута дорога.
2: В 9:25 опять толчок. На этот раз удар пришелся по корме.
0: Я побледнел. Нед Ленд и Консель подошли ко мне. Я схватил Конселя за руку. Мы молча переглянулись, словно задавая друг другу вопросы, на которые у нас не было ответа.
2: В эту минуту появился капитан. Я кинулся к нему и спросил: «Дорога к югу тоже заграждена?»
3: «Да, заграждена. Ледяная глыба, перевернувшись, загородила последний выход».
2: «Мы, значит, заперты? В этом тоннеле?»
3: «Заперты».
4: Продолжение слушайте завтра, в это же время.

радио фантастики. Радио фантастики.

0: Сергей Николаев. Дух леса.
1: В рассказе прозвучит саундтрек группы «Укус» с аналогичным названием «Дух леса».
0: Никогда не забуду того, что произошло со мной около 10 лет назад, когда я жил в деревне Вертелово Ивановского района. Тогда мне только исполнилось 25 лет. Еще не зрелый мужчина, но уже и не юноша. В отличие от своих сверстников, достигнув совершеннолетия, я не убежал в город, а остался в родной деревне. Ее со всех сторон окружали густые, плохо проходимые леса, населенные всякой живностью. По этой причине почти в каждом доме имелось ружье. Редкий охотник возвращался домой с пустыми руками. Мы охотились тогда, когда хотели, и никто никогда нас не контролировал. Это там, где города и райцентры, рядом всегда найдутся различного рода уполномоченные правительством органы. А здесь их нет. Тут каждый сам себе хозяин. И все стараются жить по совести. Ведь она и есть самый главный закон. Несмотря на это, местные жители, в том числе и я, без особой надобности старались вглубь леса не ходить, так как во многих местах находились болота. Одни просыхали, а другие наоборот, спустя много лет, ни с того ни с сего, просыпались и начинали притягивать к себе все живое. К тому же, непуганные хищники зачастую нападали на людей, решивших зайти в чащу. Январской ночью, стоя на крыльце, я услышал истошный крик. До этого со мной никогда подобного не происходило. Уже не важно, почему я оказался именно там в тот момент. И, услышав душераздирающий вопль, первым почувствовал неладное и бросился на помощь. Наверное, так было предрешено судьбой, ведь каждый из нас играет отведенную ему роль и несет свой крест. Забежав в дом и схватив ружье, я надел валенки и побежал в конец деревни. Мне показалось, что кричали именно там. Бывает так, что срабатывает внутренний компас, и ты идешь именно туда, куда нужно. Словно что-то незримое ведет тебя за собой. Пробежав два дома, в свете уличного фонаря, освещавшего выезд из нашей деревни, я увидел волка, рвущего тело ребенка. Это была девочка, младшая дочь нашего пастуха. Это настоящее горе – пережить свое дитя. Такого и врагу не пожелаешь. К сожалению, помочь я ей уже ничем не мог. Она была мертва. Все ее тело превратилось в сплошной кусок рваного мяса. От лица почти ничего не осталось. Мерзкая серая тварь объела его до самого черепа. Лишь два полуприкрытых голубых глаза с каким-то странным чудовищным умиротворением, никак не вяжущимся с происходящим, смотрели в ясное звездное небо. Не знаю, каким образом, но я готов поклясться, что видел их. Они блестели, как два драгоценных камня. Залитый теплой кровью снег подтаял. В нем местами образовались багровые проталины. От этого картина происходящего становилась еще ужаснее и нереальней. Такое только в фильмах ужасов показывают. Да и то стараются скрыть за кадром самые откровенные сцены. А тут все по-настоящему, вживую. Со стороны ближайшего к месту расправы дома послышался вой. Затем по его стене проползла огромная размытая тень еще одного волка. Спустя мгновение я увидел зверя. Он был несколько меньше убившего девочку, видимо, еще совсем молодой. Тем не менее, и такой хищник с легкостью мог расправиться с любым человеком. Все это время волк-людоед пристально смотрел в мою сторону. Между нами было около 10 метров. Зверь выжидал. Его взгляд, полный ненависти и понимания происходящего, пронизывал меня насквозь. Так могло смотреть только разумное, наделенное самосознанием существо, никак не безмозглая животина, движимая лишь природными инстинктами. Услышав крики бегущих сзади людей, я пришел в себя и, вскинув ружье, недолго думая, выстрелил в зверя. Издав протяжный вой, тварь, пошатнувшись, упала. В этот момент Второй хищник кинулся в мою сторону. Не успел я опомниться, как оказался лежащим на снегу. При падении ружье выпало из моих рук. Если бы не прибежавшие следом за мной жители, для меня та ночь оказалась бы последней в жизни. Угрожающе рыча, волк вцепился в мою правую руку, которой я в последний момент успел закрыть лицо. Он явно целился в горло, но, на мое счастье, промахнулся. Раздалось несколько выстрелов. Зверь взвизнул. В этот момент я почувствовал, как напряглись все мышцы его тела. Он ненавидел меня и хотел моей смерти. Но пули оказались сильнее клыков. В следующее мгновение волк обмяк. Зверь умер, и вместе с тем ко мне пришло осознание того, что я буду жить дальше. Через несколько дней из райцентра объявился помощник участкового. Высокий парень на вид лет 25, с худым лицом и острым носом. Не знаю, кто из местных ходил тогда за ним. Он долго меня расспрашивал о произошедшем, после чего, пообщавшись с остальными жителями и оформив какие-то бумажки, убрался во свояси. Вместе с ним, на привезшем его тракторе, уехали несчастные родители и увезли с собой тело дочери, чтобы похоронить его на кладбище в райцентре. Все это я говорю лишь потому, что у стариков в местных деревнях сохранилось поверье, согласно которому лес каждый год забирает себе души людей. Случается это в разное время года, но всегда в полнолуние. Поэтому суеверные никогда при полной луне не выходят на улицу и никому не открывают двери. Они называют происходящее платой за изобилие, которое дарит им лес. Вообще это место, как было уже мной сказано, глухое, поэтому в поведении непуганных хищников нет ничего странного. Мы для них не более чем другой вид, мясо которого вполне пригодно для еды. Теперь расскажу немного о нашей деревне. Хотя, наверное, именно с этого и следовало начать. До ближайшего райцентра не меньше 50 километров. Проселочная, покрытая ухабами дорога, зимой становится практически непроходимой для техники. Так что добраться до цивилизации можно только на тракторе или вездеходе. Как видите, в случае необходимости помощи ждать неоткуда. Большинство жителей нашей и соседних деревень – пенсионеры. Всю жизнь они прожили бок о бок с природой и никуда уже отсюда не уйдут. Дети давно выросли и при первой же возможности уехали в город. Жаль, я дурак остался. Есть еще несколько мужиков и новоселы. С развитием техники все больше и больше людей тянутся в город. Они стараются всеми правдами и неправдами уйти, убежать с родной обжитой земли. Я их прекрасно понимаю и по-человечески завидую. Там лучше. Уютные дома, машины, компьютеры, телевидение, мобильная связь и прочие блага цивилизации. Ни один нормальный человек, вкусив плоды современного мира, не сможет просто так от них отказаться. Тем не менее, иногда появляются те, кто наоборот стремится убежать и спрятаться от цивилизации. Вот их-то с распростертыми руками и встречают места, подобные нашей деревне. Здесь не спрашивают, кто ты и откуда. Приходи, занимай любой брошенный дом. Главное, живи по совести и никому из соседей не причиняй зла. Когда мне исполнилось 16, в наши края переехала Галя с двумя грудничками. Трудно сказать, что заставило ее сделать столь необдуманный шаг. Впрочем, это ее личное дело. Как я уже сказал, у нас не спрашивают, кто ты и откуда. После нее приехало еще несколько семей. В то время как все коренное мужское население хлестало брагу, приезжие усердно трудились. Нашим алкашам это казалось дикостью. Работы в деревне не было, и потому в основном все жили подсобным хозяйством и охотой. Деньги редко у кого водились. Приезжие же, настреляв дичи и насобирав редких кореньев, часто уходили в райцентр, а оттуда иной раз еще дальше, в город, где продавали свой нехитрый товар. Так что у них всегда имелась заначка на черный день. Как-то раз даже местные хотели их раскулачить. Дело чуть не дошло до стрельбы, но все как-то само успокоилось. С тех пор у нас царил мир. Помню, частенько мы с друзьями тогда собирались в доме Сашки Филина. Не знаю, за что мужика так прозвали, Наверное, из-за глаз на выкате, или, может, потому что он всегда ложился спать за полночь, а вставал не раньше полудня. В любом случае, это не имеет никакого значения. Какая разница, кого как кличут? Главное, чтоб человек был хороший. Дом Филина стоял на самой окраине. С его крыльца просматривалась вся деревня. Маленькая покосившаяся избушка с давно рухнувшим забором и разросшимся вокруг кустарником издалека, на первый взгляд, любому стороннему человеку могла показаться заброшенной. Наша компания состояла из трех человек. Изредка к нам присоединялся дед Ефим. Было ему тогда около 70 лет. Небольшого роста, сутулый, с седыми до плеч волосами и покрытым глубокими морщинами, словно шрамами, лицом, заросшим клочковатыми бородой и усами, он всем своим видом походил на черта. Так его все сельчане и кликали. Ефим, давно к этому привыкнув, не обижался. Для него прозвище к тому времени стало ближе имени. Дед очень любил свою старую зеленую куртку, покрытую разноцветными заплатками. Ее он носил уже чуть ли не 10 лет. Своих зубов у старика почти не осталось, зато имелась потемневшая от времени вставная челюсть. Он многое пережил и охотно делился с нами, птенцами, своим жизненным опытом. Мы готовы были часами слушать его байки. Слегка захмелев с браги, Ефим рассказывал истории, часто не по одному разу. При каждом повторе в рассказе появлялись новые, будоражащие воображение подробности. Так тянулись годы нашей неторопливой, размеренной жизни. Периодически мы с товарищами уходили в запои, особенно зимой, когда почти нечего делать. Шел третий день загула. На облезлом кухонном столике, покрытом куском рваной просаленной синей тряпки, стояла наполовину опустевшая трехлитровая банка самогона и закуска, состоящая из чугунка вареного картофеля, домашних солений и остатков жареного зайца, добытого Санькой пару дней назад. Давеча, закончив обихаживать скотину, я зашел к Митьке, а оттуда мы с ним, прихватив банку самогонки, направились к Филину. Он всегда охотно привечал гостей, особенно когда у них было что выпить. Веселье было в полном разгаре. Ночь давно накрыла своим темным крылом лес. Густые сугробы снега, поблескивая, отражали тусклый лунный свет. На окраине селения чернела стена леса. Деревья и кустарник, как нам казалось, разрастались ненормально быстро и с каждым годом подбирались все ближе к деревне. Слегка захмелевший Сашка, подняв в очередной раз стакан, обратился ко мне. «Ты знаешь, какое сегодня число?» «Нет», — ответил я. 9 декабря». Филин поморщился. «И что?» «А то! Именно в этот день, 5 лет назад, умерла моя бабка». «А, — протянул я, — Евдокия Петровна, помню ее». «Да будет тебе известно, что она была ведьмой. Да-да, хоть о покойниках плохо и не говорят, но тем не менее. Круглый год травы собирала, потом отвары варила и заговоры над ними шептала, от любой хвори нас лечила. А вот от остальных свое искусство скрывала. Когда в лес ходила, ни одна тварь на нее там напасть не отваживалась. Она даже ружье с собой никогда не брала». Стук в дверь прервал Сашку. Насупившись, он покосился в сторону выхода. Митька сидел ближе всех, и потому, недовольно покряхтев, встал и направился открывать гостю. На пороге, как мы все и ожидали, оказался Ефим.
2: «Ну что, ребятушки, заждались старика?»
0: Дед вытащил из-за пазухи своей любимой куртки бутылку с мутной жидкостью.
2: «Я вот тут брашки к застолью принес».
3: «Давай, проходи!» — крикнул Филин. «Валенки можешь не снимать!»
2: «Спасибо за одолжение!»
0: Ефим усмехнулся. Пройдя за стол и поставив на середину бутылку, он присел на край лавки. Митька тут же подал ему припасенную заранее посуду.
2: «Чего шумить-то?»
0: Дед положил себе из чугунка картошки.
2: «Да бабка у Филина ведьма!» — брякнул Митька. «Евдокия Петровна-то?» – всполошился Ефим, подцепляя с маленького жестяного подноса кусок зайчатины.
0: «Ага», – я кивнул.
2: «Ну, тогда уж не ведьма, а знахарка. Она мне пару раз раны на ногах помогала залечивать. Правда, просила соседям не болтать. Я же ее, почитай, с самой юности знаю. «Жалко, конечно, но да что поделать, каждому свой век отведен».
0: Ефим потупил глаза в пол.
3: «Ну, черт, даешь! Считай, знаем тебя с малолетства, а ты нам ни разу ничего не рассказывал!»
0: Филин захлопал глазами.
2: «Ладно, давайте выпьем за упокой ее души», — предложил я, и все согласились.
0: Звякнув стаканами, мы закусили. Поморщившись, Ефим встал, подошел к окну и, посмотрев на небо, протянул.
2: «Красота!»
4: «Еще бы!» — поддакнул Митька. «Не то, что в городе!»
2: «Луна!»
0: — прошептал дед.
3: «Чего?»
0: — Филин посмотрел с интересом на старика.
2: «Луна, говорю, круглая!»
0: Ефим кашлянул, прикрывшись рукавом куртки.
2: «Зябко тут у вас! Хоть бы печку затопили!»
3: «Успеется!»
0: — Санька махнул рукой.
3: «А ты чего там про луну говорил?»
2: «Круглая она!»
3: «Вот чудак-человек! А какой ей быть, квадратной, что ли?»
0: Филин, усмехнувшись, пошарил по карманам вытертых шерстяных брюк. Достав мятую папиросу и коробок спичек, он закурил.
2: «Эх!»
0: — старик тяжело вздохнул.
2: «Полнолуние нынче!»
3: «И что?»
0: — Митька зевнул.
2: «При полной луне лес дочку пастуха забрал».
0: Санька подобрал с пола возле лавки жестяную банку и, положив рядом с собой, сбил в нее пепел.
3: «Ерунда! Ты, черт, веришь в эту ересь?»
2: «А почему нет? Каждый год люди в округе гибнут. Так скоро все деревни без жителей останутся. И происходит это всегда в полнолуние».
0: Ефим вернулся на свое место.
2: «И чем сильнее дичь люди бьют, тем больше лес жизни себе берет».
4: «Я тоже не верю»,
0: — поддержал хозяина дома Митька.
4: «Люди гибнут по своей глупости и стечению обстоятельств».
2: «Молод ты еще»,
0: — продолжал настаивать на своем дед.
2: «Дурной у нас лес. Евдокия Петровна при жизни не раз мне говаривала, что, мол, нечего зверя без нужды бить, а то самому дичью стать можно. Вы у любого старожилы из окрестных деревень спросите. Они много чего расскажут».
0: «Не ругайтесь». Я взял банку и разлил самогон по стаканам.
3: «Ну, чтоб на нас ни одна тварь лесная не позарилась!»
0: Озвучил тост Филин и затушил окурок о край банки. Выпив, мы решили выйти на крыльцо подышать свежим воздухом. Мороз щипал кожу на лице. Кругом было тихо, даже собаки не лаяли, словно кто-то остановил время. Луна в окружении сотен звезд светила своим привычным желтым светом. Он, отражаясь от белой поверхности снега, позволял видеть черные силуэты домов и деревьев.
3: «Ну что?» – не унимался Филин. «Видишь? Самая обыкновенная луна!»
0: Старик недовольно посмотрел на Сашку и фыркнул.
3: «Ладно вам ссориться!»
0: – я попытался разрядить обстановку. «Идемте в дом, а то замерзнем!»
4: «Пошли!»
0: – Митька, поеживаясь, зашел вперед всех и, усевшись на свое место, начал ковырять вилкой картошину. Выпив еще, мы начали петь. Сперва Ефим затянул какую-то заунывную песню. Потом постепенно к нему присоединились все остальные. Слов я не знал, да это и не требовалось. Мне было достаточно открыть рот и начать издавать протяжные звуки. Услышь, местные старухи, наш маленький хор, сразу бы начали креститься. Уж больно заунывно звучало то, что мы называли песней. Тут в дверь опять постучали. Тихо так, но настойчиво. Мы тут же смолкли. Едва стук повторился, Филин нехотя встал из-за стола и, хватаясь руками за стены, пошел к выходу. За дверью стоял обросший мужик в серой фуфайке, черных штанах-ватниках, коричневых валенках и рябых рукавицах. На голове его красовалась старая облезлая армейская шапка.
3: «Ты кто таков?»
0: Санька вопросительно оглядел гостя.
2: «Я из Ищеек. Баба у меня заболела. Вот, за помощью пришел».
0: Филин вопросительно посмотрел на Ефима.
3: «Ты его случаем не знаешь?»
2: «Нет, Ищейки 35 километров от села будут. Бывал я там, правда, давненько».
3: «Мне это и так известно. Тебя как зовут?»
0: Сашка дыхнул на гостя перегаром.
3: «Степаном». «Ладно, проходи к столу. Не обессудь, чем богаты, тем и рады. Если хочешь, можешь не раздеваться».
0: Пожав нам руки, гость сел за стол и, расстегнув фуфайку, жадно покосился на самогон. Увидев это, Митька улыбнулся и, пододвинув ему свой стакан, наполнил его наполовину. Выпив налитое залпом, Степан поморщился.
4: «Хороша, зараза!»
3: «Еще бы!»
0: Филин, хватаясь за стену, привстал и, пошарив висящей над столом посуднице, подал гостю тарелку с вилкой, а Митяю новый стакан.
3: «Съешь картошечки, да зайчатинки возьми. Пару дней назад в селки попал с косой».
0: Гость как-то холодно посмотрел на хозяина дома. В его глазах блеснули искорки злобы. Неизвестно, что он подумал, а вслух так заискивающе сказал:
3: «Спасибо, от картошечки не откажусь, а вот мяса не буду. Вам самим мало осталось».
4: «Ну, как знаешь».
0: Ефим нахмурил брови.
3: «А ты давно ли там живешь?»
4: «Годков 10, до этого в Калиновке».
0: Ефим опять кивнул.
3: «И там бывал. Сколько нынче дворов в Ищейках осталось?»
4: «Да почитай 5 домов. Из них одна семья молодая. Старики мрут, а на смену и мало кто приходит».
0: Степан шмыгнул носом. Митьке показалось, что гость слегка улыбнулся. «А что там с твоей бабой?» – спросил он.
4: «Да температурит который день. За ней там бабки ходят, пока меня нет».
0: Гость махнул рукой.
4: «Ну так как, есть у вас врач какой или знахарь?»
0: «Нету», – коротко ответил я.
4: «Жаль, до ближайшего райцентра не меньше 50 километров».
3: «Это точно!»
0: Ефим потянулся к банке и разлил по стаканам остатки самогона. Выпив, гость закусил картошиной. Немного помявшись, он доел ее и взял из чугунка еще одну.
4: «А лошадей у вас в деревне ни у кого нет?»
3: «Увы!»
0: – старик помотал головой.
3: «В Козлово есть, но до туда 5 километров». «А ты это пришел прямо так, без ружьишка?»
0: Все уставились на гостя. И действительно, правильно Ефим подметил. В вечернее время через лес по заснеженной дороге один да без оружия мог пойти только человек сумасшедший или доведенный до отчаяния.
4: «Мне ружье без надобности. Меня лесные звери не трогают».
3: «Это как?»
0: Филин закурил еще одну папиросу.
4: «А так?»
3: «Прям как Евдокию Петровну», —
0: задумчиво проговорил Ефим.
4: «А это кто?» — поинтересовался Степан.
3: «То ли знахарка, то ли ведьма», —
0: Митька ткнул в Сашку пальцем.
3: «Бабка его».
0: Гость хотел было сказать, но Филин, угадав ход его мыслей, опередил нашего нового знакомого.
3: «Померла она!»
0: «Жаль», — Степан тоскливо глянул в окно.
4: «Хорошо у вас тут, но мне нужно идти. Пойду в Козлово, попрошу в райцентр отвезти. Мужики, дорогу не укажете? А то я там 2 года назад был, и то летом. Заблужусь еще ненароком».
0: «Составлю компанию». Я привстал, но Ефим жестом осадил меня.
3: «Сам пойду. Хмель заодно из головы выгоню. Филь, дай ружье».
4: «Бери. Оно слева от выхода, на лавке. В тряпье укутанное лежит. Патроны заряжены».
3: «Но спрятал. Пойдем, мил человек».
0: Старик направился к выходу. Степан, распрощавшись с нами, медленно пошел за ним. Как только они ушли, мы принялись за принесенную стариком брагу. Не знаю, сколько времени прошло с момента их ухода, но к тому времени, как бутылка опустела на 2/3, Санька, окинув нас мутным взглядом, изрек:
4: «От черта, кажись, с концами ушел».
3: «Поди-ка дома уж спит», —
0: Митька икнул.
3: «Надо проверить».
0: Филин стер со лба тыльной стороной ладони испарину. От выпитого его лицо стало красным и покрылось потом, хотя в доме было прохладно. Я посмотрел на своих собутыльников и, немного поколебавшись, вызвался добровольцем.
3: «Пойду, дойду до него, а то мало ли чего стрястись могло».
4: «Иди!»
0: — Сашка кивнул в сторону выхода.
4: «Не забудь ружьишко мое принести».
0: «Хорошо». Я встал и, застегнув куртку, надел лежащую у выхода поверх тряпья на лавке шапку и варежки. На улице стало совсем холодно. То и дело с разных сторон доносился треск веток. Пройдя по натоптанной тропинке к центральной дорожке, я пошел в сторону противоположного конца деревни. Там на самом краю селения, посреди дороги лежало что-то темное. Мое дыхание перехватило, сердце бешено застучало, грозясь вырваться из груди. Остановившись, я всмотрелся, но так и не смог понять, что там лежит. С одной стороны, хотелось развернуться и уйти по-добру, по-здорову, а с другой, меня неудержимо потянуло вперед. Пройдя около 30 метров, я понял, что это человеческое тело. «Ефим!» — кольнула мысль. Хватая ртом воздух, я побежал к нему. Старик лежал на красном от крови снегу. Его лицо превратилось в сплошное месиво. Ушей, рта, щек и губ не было. Их словно отгрызли. Из шеи был вырван кусок мяса. Именно оттуда, из разорванной артерии, и натекла большая половина крови. Мертвец, оскалившись, потемневший от времени вставной челюстью, безмолвно смотрел на усыпанное сотнями звезд ясное небо, во главе которых восседал желтый диск луны. Вокруг трупа в снегу отпечатались следы волчьих лап. Мне сразу вспомнилась та умершая девочка. Попутчик Ефима исчез. Больше с тех пор его никто и не видел. Утром следующего дня Митька нашел за деревней, на границе с лесом, ружье Филина. Оно было полностью заряженным. Никто из него так и не выстрелил. Сразу после этого он и еще двое мужиков, вооружившись, отправились в райцентр. Через день вместе с ними на тракторе приехал участковый, высокий, усатый, с начавшей лысеть черной шевелюрой, страдающий от излишнего веса капитан. Звали его Николаем.

являются несчастными случаями, и расследовать тут нечего. На то мы и расстались. В начале лета я, собрав свои пожитки, навсегда покинул родную мне деревню и уехал жить в город. Сначала пришлось туго. Поработав до зимы на стройке, я познакомился со своей нынешней женой. С тех пор мы живем в ее маленькой однокомнатной квартирке на окраине города. Иногда я вспоминаю эту историю. Не знаю, живы ли мои друзья сейчас, но, как бы там ни было, назад мне дороги нет. Много у меня перед лесом долгов осталось, а выплачивать их своей кровью не очень хочется. Хотя знаю, что рано или поздно придется.

Маргарита Ленская. Шутка богов. Планета лежала немного в стороне от обычного пути разведчиков. В расширенных каталогах не значилось. Звезда, вокруг которой она вращалась, даже не имела имени, лишь длинный порядковый номер. Похоже, искатели новых миров не любили заглядывать сюда, как всегда предпочитая звездные системы с более богатым выбором. Шансы найти что-нибудь новое и интересное возрастали, а деньги и топливо, соответственно, экономились. Было даже время, когда космические шарлатаны предлагали различные программы. Что-то вроде «Найди планету своей мечты за маленькие деньги». Многие тогда купились. После волны скандалов умников отловили и отправили на исправительные работы. Одних посадили рекламные слоганы для колонии разумных слизней придумывать, а некоторых и вовсе заслали на жаркие планеты валенками торговать. Разведчики же продолжили благородную миссию, теперь уже под строгим контролем государства. Активно прививали плоды цивилизации на древо разума местных жителей свежеоткрытых планет. В квадрат под номером 300.

0: 17:45 Паша с Ленни заглянули совершенно случайно. Разочарованные неудачными поисками, они были готовы обшарить все более-менее интересные планеты. Правда, Ленни посчитал шансы ничтожными и предлагал сразу направиться на базу разведчиков. Но Паша все-таки настоял на осмотре. Каково же было их ликование, когда через пару часов сканеры выдали сообщение о найденной жизни. Вторая по счету планета беспечно вращалась под зеленоватыми лучами циркониевой звезды. Континент загадочно переливался всеми оттенками осеннего леса, внешне напоминая осиновый лист, плывущий посреди нежно изумрудного океана. Ленни с Пашей жадно смотрели на экран. Строчки, передаваемые сканерами, подтверждали самые оптимистичные предположения. «Вот повезло-то, а!» Ленни расплылся, пихнул друга кулаком в бок, мысленно представляя, как он, высокий, загорелый и, что греха таить, красивый, выступает на Земле по Всемирному научному каналу. Ленни уже слышался гром аплодисментов и восторженные вопли поклонниц. Паша, в отличие от друга, таких грандиозных планов не имел. Он мечтал покорить лишь одну девушку – смуглую красавицу Ирину, которая осталась на Венере среди своих орхидей, цветущих под искусственным небом. Больше всего Пашу беспокоило, что Ира может и не вернуться на Землю. Подцепит бравого капитана с тяжелого ядролета и растворится в романтических глубинах космоса. Знает он этих девчонок. Тают перед выправкой и красивым мундиром, как масло под солнцем. Сколько раз просили заменить бурые комбезы разведчиков на что-нибудь более приличное? Так нет. Дань традиции. Началось с того, что когда-то первые разведчики вернулись из очень тяжелого путешествия. Уцелела вся команда. Ни одного погибшего или заболевшего. По тем временам настоящее чудо. Сколько потом говорили, что у них просто сломалась прачечная и форма не имела никакого значения. Бесполезно. Там, где жизнь на грани, обильно произрастают суеверия. Из-за этого форма разведчиков внешне сильно проигрывала перед мундирами других косменов. Ко всему прочему, кроме огненно-рыжей шевелюры и конопатой физиономии, Паша любимый пока ничего предложить не мог. Во всяком случае, так ему казалось. Оставалось только тихо переживать, что перед полетом не успел рассказать Иришке о своем глубоко запрятанном в сердце чувстве и надеяться на скорое и триумфальное возвращение.
1: «Эх!»
0: Глубоким вздохом Паша выразил мужскую тоску и недовольство непостоянством женского пола. Интересная, дружественная планета открывала доступ к мечтам. Оба радостно готовились к посадке. В контейнерах ожидали роботы-разведчики, поблескивали на столе полилингвасы, универсальные переводчики. Был, правда, и третий член экипажа. Негуманоид Ин Цвик, король рекламы. Власти планеты Селена попросили перевести его на Землю для перепрограммирования. Парочка сеансов, и знаменитый обманщик станет служить на благо цивилизации. Какой, правда, пока не выяснилось.
1: «Разбудим его?» – спросил Паша. «Пускай погуляет, развеется».
2: «Еще чего!» – вскрикнул Ленни. «Я пока его в анабиозную камеру пристраивал, он чуть мне автоматическую затыка-чесалку не продал. Ведь почти убедил, что эта дрянь какой-то мозговой центр стимулирует. Говорил, гением, мол, станешь».
1: «Слишком уж ты в рекламу веришь», — ухмыльнулся Паша. «Сразу видно, тупиковая ветвь развития».
2: «Вот сам и повезешь его в центр. Наберешь барахла. Посмотрим, кто из нас тупиковый», — огрызнулся Ленни.
1: «На то у него и три головы, чтобы все успевать», – рассмеялся Паша. «Ладно, я только предложил. Пускай себе лежит».
0: За их спинами пискнул приемник. Пришел ответ на приветственный сигнал.
2: «Что-то быстро», – удивился Ленни. «Паш, ты внимательно просмотрел каталоги? Может, планета давно в списках?»
1: «Обижаешь. Два раза запрос делал. Ответ отрицательный».
2: «Интересно. Такое впечатление, будто жители каждый день в небо таращились в ожидании инопланетных гостей».
1: «Вот и проверим. Чего пишут-то? Переведи».
0: Полилингвас вполне сносно справился с переводом длинной и немного напыщенной речи жителей планеты. Во всяком случае, разведчики поняли, что им рады и гостеприимно готовы принять. Ленни ввел в гипноз анализ речи, настроил на обучение, загрузил программу. Спустя сутки земляне, вооружившись необходимыми знаниями, двинулись навстречу неизведанному. В послании гостям из космоса был обещан теплый, изысканный прием, и разведчики приняли это как должное. Они тщательно приготовились. Ленни расчесал основательно придевшие на макушке каштановые кудри. Паша надел новый комбинезон. Наличие герба космических разведчиков на рукаве делало его почти парадным. Гордо расправил плечи перед зеркалом, порадовался отражению. Ленни торжественно улыбнулся и достал из загашника такой пижонский комбез, что Паша аж крякнул. И где только раздобыл такой? Вот проныра. Павел похвалил новую одежду и отправил друга грузить в челнок оборудование. Ленни вернулся через час, недовольный и уставший. Выпил бульон и демонстративно сел изучать распечатку фотографий континента. Федерация государств планеты Алиана размещалась ближе к экваториальной части континента. К северу, где материк сильно сужался, ютились крохотные города, предпочитавшие независимое существование. Федерацией управлял президент. Он лично присутствовал при встрече инопланетных гостей. Пышные речи, громкие лозунги, полный официальный набор, принятый во многих государствах. Казалось, где-то существует всеобщий вселенский справочник, в котором по пунктам расписаны слова и действия для помпезных приемов. Аборигены оказались симпатичными, почти похожими на людей, только с круглыми глазами и зеленоватой кожей. Они приветливо улыбались широкими ртами, шумно хлопали в ладоши и под конец затянули гимн Федерации. Разведчики не растерялись и на два голоса, немного фальшивя, спели песню о космосе. После импровизированного концерта космонавтов отвезли в загородную резиденцию. Там, в домашней обстановке, президент первым делом попросил называть себя вождем. Ленни захихикал, когда услышал просьбу, но Паша тихонько толкнул друга в бок.
2: «Держи себя в руках», – тихо прошипел он. «Не забывай, мы все-таки гости на чужой планете. У каждого свои тараканы. Вождь так вождь».
0: Громко продолжил.
1: «Уважаемый вождь, мы очень счастливы оказаться в столь удивительном, чудесном месте».
0: Вождь важно кивнул в ответ. Планета им и вправду понравилась с первого взгляда. Ласковые зеленоватые лучи приятно согревали. Колыхалась на ветру сочная красная листва. Ветер время от времени приносил освежающие приятные запахи, похожие на аромат цитрусовых. Во время прогулки всюду разведчиков встречали доброжелательные, улыбчивые люди. Каждый старался по мере возможностей угодить гостям. Частенько приглашали заглянуть в их одноэтажные круглые дома. Вечерами закатывались обильные пиры. Разведчики несколько раз пытались заговорить о Земле, о контакте, но их каждый раз останавливали. Беседа все откладывалась. Через несколько дней
1: Космонавты так сомлели и расслабились под тяжестью съеденного и выпитого, что уже и сами подзабыли, зачем вообще явились на эту гостеприимную планету. А уж после братания и общего тоста за дружбу и процветание народа Вселенной планета показалась родным домом. Только сообщения роботов вернули космонавтов к реальности. Они попрощались и ушли в дом, где их разместил вождь. Доклад их здорово порадовал. В ближайшее время можно было возвращаться на Землю с богатым урожаем. Космонавты отправили роботов в челнок и легли спать, решив уже завтра сообщить о своем отлете и о прибытии следующей исследовательской экспедиции. Наутро Паша проснулся первым. Сладко потянулся и шумно со вкусом зевнул. У окна послышался шорох. Паша привстал и встретился глазами с девочкой, которая с любопытством таращила на разведчика круглые карие глаза.
3: «Эй, ты кто?»
1: — сипло спросил Паша. Девочка тихо вскрикнула, уронила на пол какой-то предмет и скрылась. Под окном простучали и затихли шаги. Паша подошел, выглянул. Никого. На полу лежала толстая книга с заляпанной по краям обложкой. Отчетливо запахло прогорклым жиром. «Что там у тебя?» — спросил Ленни, почесываясь.
4: «Да вот, неизвестный ребенок книгу потерял».
1: «Дай сюда». Ленни полистал страницы.
2: «Глянь-ка, Паш, если верить этим страницам, местные жители произошли вовсе не от гигантских лягушек, как ты предполагал. Тут какие-то зверушки нарисованы, типа наших лемуров».
4: «Надо же».
1: Паша открыл книгу с конца и удивился.
4: «А это что?»
1: Присмотревшись, космонавты поняли, что это изображение они уже видели. На стене в кабинете вождя, у входа в космопорт, крошечные миниатюры стояли на полочках магазинов.
2: «Почему мы раньше не заинтересовались?» – озадаченно спросил Ленни.
4: «Да уж, излишества в еде до добра не доводят», – усмехнулся Паша.
1: На развернутом листе книги красовались два гуманоида, сильно смахивающие на людей, одетые в одинаковые синие комбинезоны. Незнакомцы стояли лицом друг к другу, соединив руки, и на перекрестии их ладоней трепетали алые языки пламени, из которых выходил маленький человечек, окруженный сиянием. Багровые тона рисунка создавали тревожное, гнетущее впечатление, словно предупреждали об опасности. Скрипнула дверь. В комнату вошел вождь в сопровождении двух помощников.
4: «Это ваши боги?»
1: Забыв поздороваться, спросил Паша и показал на картинку.
2: «Да»,
1: – торжественно ответил вождь. Голос его дрогнул.
2: «Мы тысячи лет жили в незнании, пока не пришли они, повелители огня. У нас была возможность убедиться в их могуществе».
1: Вождь закашлялся, замолчал на минуту. Голос его зазвучал еще более возвышенно.
2: «Посланники передали нам великий дар – учение о милостливом огне. Скоро мы пройдем очищение, став похожими на богов. Ваш прилет предсказывался, он укрепит веру, и враждебные голоса смолкнут навсегда».
1: «Я не понял, он что, про нас толкует?» – прошептал Ленни.
4: «Не знаю», –
1: пожал плечами Павел и спросил.
4: «Так вы утверждаете, что здесь есть еще кто-то из наших собратьев? Почему мы до сих пор не увиделись?»
1: Вождь опустил голову и прерывающимся от горя голосом произнес:
5: «Мы предоставили им самые лучшие условия – еду, питье, прекрасные апартаменты, но они не захотели остаться, ушли на небеса!»
4: «Улетели?»
5: Увы. Лучшие врачи боролись за драгоценные жизни посланников, но так и не смогли спасти. Их прах покоится тут, в изумрудной пирамиде на площади звезды.
2: Что?
5: Вскрикнули пораженные разведчики. Идемте со мной. Я покажу храм.
0: Разведчиков не нужно было уговаривать. В считанные минуты они собрались. На всякий случай Паша захватил оружие и ремкомплект. Планета уже не казалась такой безобидной. Рано радовались. Вскоре закрытый экипаж вез их к центру города.
4: «Кто бы это мог быть?»
0: – тихонько спросил Паша. Ленни задумался, а потом охнул.
5: «Послушай, помнишь Грина и Кора?»
4: «Контрабандистов, которые военный склад на Луне грабанули?» «Помню, конечно. Их портреты на каждом углу висели».
0: Паша присмотрелся к картинке.
4: «Кроме синих комбезов, не вижу никакого сходства».
5: «Говорят, их корабль исчез примерно в этом квадрате. Вполне возможно, это они и есть».
4: «Бедняги. Умереть на чужой планете, вдали от Земли», – посочувствовал Паша.
5: «Еще неизвестно. Может, альянсы их и шлепнули, а груз прикарманили. Знаем мы этих альтруистов».
0: Ленни недружелюбно посмотрел на вождя.
5: «Вот увидишь. Сначала они задобрят нас приемами и дарами, а потом тактично спросят о содержимом грузового отсека».
4: «Ничего интересного, кроме груды булыжников, свирены и замороженного тела инцвика, мы альянсам все равно предложить не можем», –
0: кисло усмехнулся Паша.
4: «Хотя мы, правда, слишком расслабились».
0: Шофер высадил пассажиров прямо у входа. Храм имел форму многогранника. Каждую из стен украшало изображение все тех же людей. Вождь поговорил с худеньким костлявым парнишкой в длинной алой накидке и направился к друзьям.
5: «Можете пройти внутрь. Нам повезло. Скоро начнется преображение, и тогда наша планета перейдет на новый уровень. И я счастлив, что посланцы с неба поведут нас за собой».
4: «Боюсь, пока придется вам вести нас», — осторожно сказал Паша и переглянулся с Ленни.
0: В боковой грани здания открылась маленькая узкая дверь с аркой. Пока они шли по коридору, вождь, не переставая, болтал. Хвастался оформлением, восхищался добротой прибывших гостей и сокрушался по поводу странной гибели посланцев.
5: «Посмотрите, какая вокруг красота! Не правда ли? Что им не нравилось? Они все время пытались забежать и просили поселить в обычном доме. Как можно?»
0: Двери распахнулись, открывая вход в огромный, богато разукрашенный зал. Космонавты на мгновение ослепли от яркого, багрово-золотистого сияния. Свет лился с улиц через огромные разноцветные витражи. Космонавты обалдело таращились по сторонам. Вдоль стен стояли широкие кровати, устланные тяжелыми плотными покрывалами. Роскошные вазы, золоченые колонны, всюду богатство и великолепие.
5: «Я бы тут пожил», — сказал Ленни мечтательно.
4: «Варварство»,
0: — небрежно протянул Паша, но глаза его заблестели. Вождь снова пустился в объяснение, рассказывая, откуда привезены украшения. Через некоторое время появился тоненький писк. Он все усиливался, а когда вождь подвел разведчиков к стене, украшенной коврами, и вовсе перешел в визг.
5: «Что за черт?» – воскликнул Ленни.
4: «Не может быть!» – пораженно сказал Павел, вглядываясь во встроенный в рукав счетчик Гейгера. «Откуда здесь радиация?»
5: «Кошмар! Кажется, я понимаю, что за огонь преображения!» – закричал Ленни. «Дьявольский подарок!
6: Не мудрено, что они хотели смыться отсюда. Кстати, интересно, почему не сбежали? Корабль повредили.
7: В чем дело?
0: Удивленно сказал вождь.
2: Посланцы неба дали нам четкие инструкции, научили пользоваться, даже запустили отсчет времени. Обещали, что мы станем похожими на них.
4: Это точно. Тут они не ошиблись.
0: Обескураженно спросил Павел.
4: Если не поторопиться, мы все очень скоро взлетим на воздух. И, боюсь, это будет не совсем то преображение, о котором вы мечтаете.
7: Они научили нас этому, когда мы отвезли их корабль на остров-музей. Посланцы неба все время улыбались, вспомнил вождь. Их радость за нас была просто безгранична.
0: «Вот поганцы!» — не удержался Ленни. Стена отъехала, и глазам разведчиков предстало то самое средство преображения цивилизации планеты Алиана. Посреди зала, на прозрачном сверкающем ложе, покоилась огромная бомба. Ее нос уставился в потолок, словно вынюхивал цель. На стене висела карта. Красными точками мигали готовые к взрыву боеголовки. Зеленым – обреченные города. Единственный континент вместе со всеми жителями торжественно готовился исчезнуть с лица планеты. Паша оглянулся. Вождь стоял, замерев в немом восхищении. Паша бросил взгляд на табло.
4: «Ну что ж, Ленни, на спасение Алианы у нас осталось всего 5 часов 20 минут».
7: «Ты уверен, что они захотят спастись? Получается, именно этому мы и собираемся помешать. Ох, помяни мое слово, распнут нас на ближайшем столбе, а потом все равно разнесут континент в клочья».
4: «Дай-ка подумать. Нужно их как-то переубедить. Причем быстро».
0: Паша задумчиво потер лоб.
4: «Есть. Ленни, запускай программу экстренного выведения из анабиоза».
7: «Ты хочешь?»
4: «Именно. Думаю, Инцвик быстро отговорит их от преображения. С его-то тремя головами. Только присмотри, чтобы он там лишнего не наговорил, и рекламные проспекты не давай».
7: «Понял. Ты знаешь, как отключить это хозяйство?»
4: «Не, лекции, в отличие от некоторых, не прогуливал».
7: «Подожди-ка».
0: Ленни замолчал, прислушиваясь к докладу корабельного автопилота.
7: «Поблизости зафиксирован выход космобота. Слушай, а не дружки ли это наших контрабандистов?»
4: «Все возможно. Они, наверное, успели позвать на помощь. Времени мало, надо действовать».
7: «Тогда вперед! Если все обойдется, загоним по пути весь арсенал какому-нибудь амбициозному тиранчику».
4: «Ленни!»
0: Укоризненно покачал головой Паша.
7: «Ладно, я пошутил».
4: «Шутки, Ленни, закончились. Сейчас нам предстоит исправлять чужие ошибки».
0: Маргарита Ленская. Шутка богов. Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru.
8: Темные аллеи.

Генри Лайон Олди. Цикл «Айкумена». Книга первая. Кукольник.

0: Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья, 17 лет тому назад. Хотел прожить жизнь тихо. Не получилось. Хотел счастливо. Тоже получилось не очень. Хотел одного, получил другое. Смотрю в зеркало, изумляюсь тому, что вижу. Хотел прожить, не вышло. Пока еще живу, пока еще хочу. Вэгден кричал. Лючано отошел на шаг назад и стал ожидать, пока королева боль отпустит на волю своего нового подданного. Гишер подхватил лихорадку, слег на неделю, и вся работа досталась Тарталье, младшему экзекутору тюрьмы Мейгеле. Работать с Вэгденами, как и с любыми другими представителями рас энергетов, было сложно. Бесстрастность и чудовищная терпеливость брамаинов, способность гематров уходить мыслями в головоломные математические построения, отключаясь от всего, скрытый огонь Вэгденов. Прикосновений к нему следовало избегать, если не хочешь заполучить горячку. Скользкие ритмы вудунских организмов. Сознательно меняя ритмический рисунок биопроцессов, вудуны мешали экзекутору настроиться в нужной мере. Все это изматывало, требуя в каждом случае индивидуального подхода. К счастью, львиная доля сидельцев была либо из местных харимов, которые благоразумно отвергли однообразное правосудие вождей, либо из невезучих гостей кимчуги, варваров и техноложцев, вступивших в конфликт с законом. Вэгден замолчал и обмяк. «Королева боль справедлива», — всплыли в памяти слова Гишера Добряка. «Когда она уходит, она дарит минуты райского блаженства. Баш на баш. Не все монархи платят истинным счастьем за свой уход». «Убирайся!» — мысленно огрызнулся Лючано в ответ на нравоучение старого философа. «Пей отвары, потей, набирайся сил и отстань от меня со своими нравоучениями. Не хватало еще, чтобы Гишер пошел по стопам маэстро Карла, со временем превратясь во второй внутренний голос, назойливый и на свободе во многом бесполезный». До конца работы, по прикидкам Лючано, оставался час, не меньше. Он вздохнул и повернулся к человеку в пыточном кресле. Звали Вэгдена Фарут Сагзи. Родился он, если верить пометке в личном деле, на Тире, одном из обитаемых миров в созвездии Дикого Жеребца. Отянул двушку за оскорбление действием, приведшее к тяжким последствиям. Париться бедняги оставалось 7 месяцев, и в допросное кресло он угодил по воле слепого случая. Федеральному агенту Халукского доминиона понадобилась информация о каком-то бежане-трубаче, предположительно родственнике или знакомом Фаруда. 5 дней назад агент с этой целью прилетел на кимчугу. В Мейгеле допрос заключенных, согласно инструкции, проводился под пыткой. Инструкция успешно соединяла в себе древние традиции аримов, часть их религиозного культа, желание сэкономить казенные средства на гонорарах пси-сканеров и лабораторном ментоскопировании, а также своеобразный гуманизм по отношению к заключенным. Считалось, что боль, не влекущая за собой телесных и психических нарушений выше 3-й степени, чудесный стимул для дачи правдивых показаний. Пытуемый, страдая, сам выбирает, что ему душеспасительней — сказать правду или запираться до последнего, — гласил раздел «Допрос и проведение очной ставки». Это первый шаг для желающих выйти на свободу с чистой совестью. Итак, вы утверждаете, что видели Бежана в позапрошлом году на Аббаре?
1: Да.
0: — устало подтвердил Верден. — Где? — В баре Бель Эпекю. — Что он там делал? — Играл на трубе. Паршиво играл, надо заметить. Все время ложался на компанарию. Парни хотели его побить, но он сыграл им милашку Сью. Под милашку хорошо танцевать. Фарут поймал себя на неконтролируемом словоизвержении, характерном для допроса с пристрастием, и замолчал. Вижан играл один? Нет, в составе трио. Бас, гитара и труба. Вы говорите правду? Я с самого начала говорю правду. Хотелось бы верить. Повинуясь знаку агента, Личана восстановил рабочий настрой и трижды прикоснулся к зафиксированному в кресле Фаруду. В разных местах. Сейчас, после длительного периода работы, он очень хорошо чувствовал пытуемого и имел возможность точно дозировать боль, не причиняя Вэгдену лишних страданий. Резкий всплеск и отдых. Так Гишер учил завершать допрос. Когда Лючано впервые присутствовал при допросе с пристрастием в качестве ученика, он позже признался старику, что иногда легче терпеть боль, чем причинять. «Возможно», — сухо отрезал Гишер, словно говорил с идиотом. «Но ты, дружок, будешь причинять. Прими это как должное. Подбери сопли и иди за мной». В скором времени Лючано оценил сухость Гишера по достоинству и был благодарен за то, что старик не стал сочувствовать или пускаться в длинные морализаторства. На кимчуге жизнь следовало принимать такой, какой ее подкладывают тебе в постель, и не мечтать о красотке с арбузными грудями и дипломом магистра изящных искусств. Как назывался бар, в котором вы видели Бижана? «Бель Эпокю», — Вагдан попытался сесть ровно, но у него не получилось. Мышцы спины отказывались сохранять осанку. «Я вам уже говорил. Вы зря стараетесь подловить меня на противоречиях». «Кто играл на гитаре?» «Я не знаю. Смуглый, с усами». «Да. Кажется, с усами». «Вы разговаривали с Бижаном?» «Да». «О чем?» «О пустяках, о том, что у него нет денег на новую трубу, о женщинах. Его бросила подружка. Он много раз сказал, что она стерва и нимфоманка». Бижан интересовался служебными кодами лабораторий. «Каких еще лабораторий?» «Химических лабораторий Аббарского национального университета». «Нет». «Вы уверены?» Лючано перестал слушать. Во-первых, еще будучи подмастерьем у Гишера, он дал подписку о неразглашении. Во-вторых, плевать он хотел на трубу Бижана и коды лабораторий. В-третьих, агент, настырный человечек, похожий на клерка средней руки, был ему неприятен. Если космопорт закрыт из-за хищных флуктуаций континуума, и ты надолго застрял на гиблой малокомфортабельной планетке, глуши литрами слабоалкогольной таньёй, закусывая паштетом из ящерицы пху, и жди, пока патрули расчистят трассу. Допрос ты уже провел в первый день прилета, и незачем мучить Фаруда Сагзи ежедневно, пользуясь согласием властей. Агент притворялся, будто желает удостовериться, проверить заново, вымучить крупицу новых сведений. Лючано видел, что он врет самому себе. Столкнувшись с допросом под пыткой, агент вдруг выяснил, что получает от этого зрелища удовольствие, чувственное, физиологическое наслаждение, и старался выжить максимум, прежде чем покинет кимчугу, вернувшись в цивилизованные миры, где пытку заменяют современные, менее зрелищные методы. «Королева боль презирает таких ублюдков», — говорил Гишер. «Дружок, если мы не радуемся, когда болит у нас, мы не должны радоваться, когда болит у них, иначе королева боль оставит нас своей милости». Ты видел прокаженных? У них ничего не болит, поэтому они разлагаются заживо. Когда проказой страдают не тело, а душа, королева боль плачет, уединившись в тайных покоях. Лючанов все собирался спросить у старика, за что его уважают местные шаманы, если он всего лишь тюремный экзекутор, и не спрашивал, в последний момент прикусывал язык. — Кем вам приходится, Бежан?
1: — Двоюродный брат, мужа моей сестры Такмины.
0: — Вы говорили с ним о Джоне Мереке? — Кто это? — Капитан ракетного эсминца Мчади.
1: — Нет.
0: — Вы уверены? Еще два прикосновения, еще один спазм боли. Здоровье Вэгдена от этого не пострадает, и психика выдержит. Возможно, на психике останутся шрамы, но эти рубцы, жесткие и грубые, хорошо защищены от инфекции особого рода. Они не превратятся в неврозы, комплексы и мании. Пройдя обучение у Гишера, Лючано знал такие вещи наверняка, сердцем чуял. Встав, агент налил себе стакан кисловатого сока, выжатого из плодов дерева гамода, и выпил залпом. Он разрывался между желанием задержаться на Кемчуге, задавать Фаруду Сагзи бессмысленные, никому не нужные вопросы, получая, кроме ответов, темную радость, о какой раньше ничего не знал, и приказом начальства продолжить розыск Бежана Трубача, межпланетного террориста. Когда, наконец, расчистят трассу? — Вы спрашиваете у заключенного? — поинтересовался Лючано. — Нет.
1: — У меня?
0: — Нет, чтоб вас. Агент достал платок и вытер мокрый лоб. Лицо его покрыла маслянистая пленка, смазывая черты. — Я просто не понимаю, почему чистильщики так долго возятся. — Потому что это фаги, — объяснил Лючано, хотя ему ясно дали понять, что мнением младшего экзекутора не очень-то интересуются. Пожиратели, тупые и агрессивные гидры, буквально на входе в сектор орбитальных рейсов. Вы видели, что они сделали со шхуной «Мамочкой»? Флуктуации континуума класса 1H12+, приезд Рушмера Полански, они же гидры, жрали все подряд. Излучение звезд, выбросы плазмы, реликтовый фон космоса, полевые искажения, гравитационные волны, материальные объекты доступного размера, вроде мелких астероидов и комет, гидры обычно игнорировали. Другое дело космические корабли. Нападение пожирателя высасывало досуха энергетические системы корабля, а заодно экипаж и пассажиров, если, конечно, звездолет не успевал уйти от фага, совершив РПТ-маневр. Осушив корабль и переварив полезные составляющие, гидра фиксировала в своей структуре часть сознания людей, их памяти и личностных особенностей. Этого требовал малоизученный закон эволюции фага. Шхуна-мамочка, которую молоденькая гидра частично употребила в пищу, свалилась на космодром Кемчуги буквально сразу после прибытия челнока с агентом. Мамочке повезло. Посадочную гематрицу ввели в автопилот незадолго до атаки голодного фага. Лючано до сих пор тошнило, когда он вспоминал, как выглядел спасшийся экипаж шхуны. Мычание капитана, конвульсии дистрофика старпома, хохот механика, разучившегося говорить по-человечески, 5 живых мумий в трюме. Слово «спасение» в данном случае обретало издевательский оттенок, а боевые корабли, способные управляться с кублом гидр, были заняты в других местах галактики и не спешили на зачистку трассы в захолустье, где мало кто летает. — Ладно, — сдался агент, принимая решение. — Все, допрос закончен. Отвязывайте заключенного, а я пойду напьюсь. Больше тут делать нечего. Лючано кивнул и стал расстегивать фиксаторы ремней.
1: «Ты сегодня был в ударе», — улыбнулся Фарут. Лицо Вэгдона до сих пор подергивалось, но кожа мало-помалу теряла восковой оттенок. Отходняк легкий, как поцелуй девственницы. Гишер обзавидуется, когда я расскажу ему о твоих талантах. Он качал головой, разминая затекшую шею. От этого речь выходила невнятной, словно у человека, пережившего инсульт. Парни говорят, добряк скоро уйдет на пенсию, и ты сменишь старика. Это правда? Сидельцы Мейгеля пошучивали между собой, что после допроса пытуемый любит экзекутора больше, чем жених невесту. Лючано смеялся вместе со всеми, зная, что в этой шутке очень мало юмора и очень много правды. Королева Боль — удивительная владычица. В методах ее правления было что-то от стимуляции невропастым центров удовольствия у куклы, только вместе с раздражением центров наказания, если такие существуют. «Ты отрываешь кукле ручки-ножки», — без особого веселья сказал издалека маэстро Карл. Потом оказывается, что ручки-ножки на месте, и огуречек на месте, и человечек жив-здоров, чего и вам желаем. Поболела, мамка поцеловала, и все прошло. И кукла тебя обожает. Малыш, ты хочешь об этом поговорить?
0: — Не хочу, — ответил Лючано, не издав ни звука. Углубляться в подобные аналогии он считал опасным.
1: Гишер одобрял осторожность ученика. «Фарут, через 9 недель у меня истекает срок. Я куплю билет на первую же посудину, которая подвернется под руку, улечу отсюда как можно дальше и навсегда забуду кимчугу. А если посудина не подвернется? Тогда я уйду пешком».
0: Вэгдон встал. Его повело в сторону, но Лючано подоспел на помощь.
1: — Ври больше, — Фарут навалился на экзекутора всей тяжестью, заново восстанавливая контроль над телом. Обычная история, после пытки мало кто мог сразу поверить и принять тот факт, что телу не причинен ни малейший ущерб.
0: — Никуда ты не улетишь, мучитель, разве что в отпуск. У экзекуторов хороший отпуск, долгий, с кучей премиальных.
1: — Увидишь. Пойдем, я скажу, чтоб тебя забрали. Допросные камеры располагались на Ивликине под зданием прокуратуры, вне системы островков Мейгеля. Согласно правилам, помещения для дознания под пыткой должны находиться под землей не выше -3 этажа в звуконепроницаемых отсеках, специально оборудованных для процедуры. Лишь такой большой остров, как Ивликин, позволял выполнить все необходимые требования. Снаружи у входа скучали 2 аримов-охранников. По внешнему виду, а также, судя по украшениям из цветов мучу-мучу, горцы из союза племен Рера. Хитроумного вождя Ролинавута в прошлом году низверг и съел его собственный племянник, прибегнув к союзнической поддержке красавца Мамерена. При новой власти горцы считали за благо покинуть родные скалы любым способом — служить в тюрьме, рыбачить, калывать на сималовых плантациях. Лишь бы не терять свободы. Жадный до одурения, вождь-племянник втрое увеличил квоты вывоза рабов за пределы кимчуги. В основном за счет бывших приверженцев Ролинавута и членов их семей. Сдав Фаруда охране, Лючано не удивился, когда стражники толкнули измученного Вэгдона в спину, заставляя оживить двигун вездехода амфибии.
0: — У вас что, нет аккумуляторов? — спросил он.
1: Младшему экзекутору, пускай даже мотающему срок в режиме сотрудничества, позволялось многое. Кого другого за лишнее любопытство охранники могли бы угостить дубинками?
0: — Есть. — хмыкнул рябой горец, скаля зубы.
1: — Вот! — и ткнул пальцем в Фаруда. Ждать от охраны снисхождения не приходилось. Казенными гематрицами, обеспечивающими день-два работы двигуна
0: или гирляндами шакры, купленными у брамайна-поставщика, горцы предпочитали торговать на черном рынке, особенно когда под рукой есть чудесный, безотказный, полностью зависящий от их доброй воли вехден Фарут Сагзи.
1: «Работай, кому сказано!»
0: Фарут жестом показал Лючана, чтобы не вмешивался, и надел трехслойную повязку из марли, закрыв рот. Затем вынул из топливного отсека двигуна полупустую ладанку и сосредоточился. Вэгданам их скрытый огонь, из-за которого уроженцев Провардина, седьмой планеты в системе Ездана, желтый карлик спектрального класса G2 в созвездии Колесницы. Звали хозяева огня. Давался, пожалуй, с большим трудом, нежели гематрам высшая энергоматика или брамайном дар-толкача. Желая взлелеять искру и сохранить очаг, вэгданы всю жизнь от рождения до смерти свято соблюдали тысячи самых разных ограничений. От разумных, понятных варвару или техноложцу, до нелепых, рождающих многочисленные сплетни и анекдоты. Эти запреты свитой невидимкой бродили за представителями расы хозяев огня, желавшими сохранить качество, унаследованное от предков. Нарушение каждого из них грозило длительным циклом очищения, трудоемким и утомительным. Пройтись по живой земле босиком — запрет. Покинуть жилище во время дождя — запрет. Снять с бедер нитяной пояс с тремя узлами — запрет. Коснуться змеи или насекомого — запрет. Отмахиваясь от москитов и комаров, Лючана всеми фибрами души завидовал Фаруду. Кровососы сгорали на подлете к неуязвимому Вэгдану, прежде чем сесть на щеку или лоб. В остальном Фаруду не позавидовал бы никто. Париться в Мейгеле, соблюдая весь ограничительный комплекс вэгданов, врагу не пожелаешь. Тарталья даже пытался спорить с федеральным агентом, когда тот вызвал Фаруда на допрос под пыткой. — Вэгданы не лгут, — объяснил он. — Никогда. Вы это знаете не хуже меня. Ложь у них под запретом. Они просто физиологически не способны вас обмануть. «Зачем лишний раз мучить беднягу?» Агент смотрел на младшего экзекутора, как на пустое место. «Правду можно сказать не всю, или подать ее под разным соусом. Но пытка не обязательно подаст правду под нужным вам соусом».
1: «Все, разговор закончен», — отвернулся агент.
0: Пока Лючано размышлял об особенностях хозяев огня, Фарут успел зарядить ладанку и вернуть ее в топливный отсек. Сейчас он был бледен куда сильнее, чем сразу после допроса. По-хорошему ему требовался суточный отдых для восстановления энергобаланса организма. Калорийная пища, здоровый сон. Разве охране это объяснишь? Небо над головой, прежде ярко-синее, вдруг налилось опаловой бледностью. Такой опал с радужным отливом называется жирозоль, напомнил издали маэстро Карл, который знал все на свете. Договорить до конца маэстро не успел. Без паузы цвет небес начал стремительно и непредсказуемо меняться. Словно безумец-музыкант играл диссонансную гамму от черного к огненно-желтому, вплоть до молочно-белого. Когда купол стал похож на дымчатый кварц, по ушам Лючана ударили две мягкие ладони. Корчась на земле, он почувствовал, что ослеп, оглох, разбит параличом и вообще умер. Ивликин ходил ходуном. Крупнейший остров Кимчуги рвал корни, готовясь взмыть из вод океана и умчаться на другой конец галактики. Еще секунда, и все закончилось. Без смертей и разрушений.
1: — Ансис, — сказал Фарут Сагзи, сидя на земле возле амфибии.
0: Из ноздрей Вэгдана сочились две тоненькие струйки крови. В другое время он поспешил бы умыться, и не водой, запрет, а едким соком местной гуавы. Сейчас же Фарут просто сидел, смотрел на остывающее, покрытое окаленное небо глазами, которые ничего не видели после цветового взрыва, и лицо Фаруда было лицом счастливого человека.
1: — Это Антис, наш Антис, Вэгденский! — он засмеялся и добавил. — Гидр больше нет, сдохли. Летайте на здоровье.
0: — Откуда ты знаешь, что это Антис? — спросил Лючана. Слова выходили с трудом, царапая глотку.
1: — Знаю, — ответил Фарут.
0: — Откуда знаешь, что именно ваш?
1: — Знаю.
0: Позже выяснится. Вагдан оказался прав. Там, куда медлил явиться крейсер патрулей, побывал знаменитый Нейрамса Манган, лидер Антис расы Вэгденов. Не в качестве пассажира какой-нибудь прогулочной яхты, с разгону угодившей в кубло гидр, а в боевом состоянии. Фаги, они же флуктуации континуума класса 1H12+, оказались в ловушке без надежды на спасение. Переходя в так называемую первобытную форму, исполин хозяев огня мощью излучения, характерного для вэгденских антисов, мог конкурировать с процессом аннигиляции увесистого астероида. Гидр просто выжгло до последнего фага. К сожалению, сожгло также беспилотную орбитальную станцию Чвигоди, которую гидры ранее игнорировали по неизвестным причинам. Еще в связи с ионизацией атмосферы на экваторе 3 дня наблюдались полярные сияния, пугая суеверных туземцев, но это уже были, как говорится, издержки баталии. — Наш! — прошептал Фарут Сагзи и махнул рукой охране.
1: — Чего ждете? Поехали!
0: Он говорил таким тоном, словно могучий Нейрамса Манган стоял у него за спиной, готовясь оказать поддержку сородичу. И охрана сделала вид, что ничего не произошло. Спустя минуту вездеход уехал. Через 9 недель Лючана Баргота улетел с Кимчуги. — Не передумаешь? — спросил его Гишер-добряк, явившись на космодром проводить. Старик, как обычно, клевал носом, что означало бодрость духа и крепость тела. — Дружок, лучшей судьбы тебе не найти. Ты наш. Навсегда. А мне пора на пенсию. Что-то стал прихварывать.
1: — Наш. — всплыло в памяти озвученное.

0: Угом, человек без сердца.
1: Я не вернусь, ответил Лючана. Гишев потрепал его по щеке. Удовольствие, острое, будто скальпель хирурга, не признающего анестезии, пронзило сердце и сгинуло. Гишер был великим мастером своего дела. Королева Боль стояла рядом, улыбаясь, то ли с одобрением, то ли скрывая подвох. Это была очень двусмысленная королева.
0: — Ври больше, обязательно вернешься.
1: — Нет.
0: — Да, свободный человек на хорошем жаловании, и спишь спокойно. Что еще надо? Возвращайся, я буду ждать.
1: Поднимаясь по трапу, Тарталья обернулся и увидел, как королева Боль шлет ему воздушный поцелуй. Шуточки Гишера, — подумал он, — не хватало еще повредиться психикой. Тогда Лючано еще не понимал, что это значит.

0: Часть вторая. Этна. Глава шестая. Сопротивляйтесь, если сможете. Заходите, Барготта, присаживайтесь. Проявлять вежливость и благодарить за приглашение Лючано не стал. Какая может быть благодарность по отношению к человеку, который тебя, свободного от рождения, сейчас превратит в раба? Пусть даже всего на 3 года. Личные апартаменты гардлегата Тумидуса навевали мысли о патриотизме, прошедшем извращенный путь эволюции и мутировавшем в болезненную манию. Изображение орла со змеей в когтях встречалось тут везде: на почетных штандартах, развешанных по стенам в изобилии, на самих стенах в виде элемента орнамента золотистого на бежевом фоне, на резных дверцах бара, утопленного в панель из настоящего мореного дуба, на потолке. Плюс нарочитая роскошь обстановки. Тяжелые складки гардин, не весь зачем нужных на космическом корабле. Наборный паркет пола, монументальные кресла и диван. Над головой укреплен антикварный светильник из темной бронзы и хрусталя. Кажется, эта грандиозная штука называлась люстрой. — А не канделябром? — усомнился издалека маэстро Карл.
1: — Какая вам обоим разница?
0: — подвел итог экзекутор Гишер.
1: — Висит и висит. Лучше о своей судьбе думай, дружок.
0: В сочетании имперского официоза с надменной помпезностью, свойственной характеру Тумидуса, крылась тайная червоточина. Словно все здесь — ложь, бутафория, подделка. Однако каюта была настоящей. Хочешь — иди и щупай, а излишество и любовь к орлам — ну что тут поделаешь, вкус у человека такой. Не говоря ни слова, Лючано уселся в кресло напротив легата. Хотел закинуть ногу за ногу, но передумал. Так ведут себя от волнения и неуверенности. Мы ведь не доставим помпелианцу удовольствия понять, что творится у нас на душе. — Не доставим. — Выпьете? — А что? — Это мысль. — Написано напоследок. — Не откажусь. Пил Тарталья редко, но сейчас каждый нерв требовал успокоения. — Не думайте, что я так беседую с каждым, кому предстоит стать моим рабом. Легат усмехнулся, откупоривая пузатую бутыль. По каюте пополз, будоража ноздри, густой и терпкий аромат вина. Эпулану, 12 лет в дубовых бочках, с личных виноградников, между прочим. Лючано кивнул, по-прежнему избегая облака.

0: Благодарить хозяина. Слово «хозяин», едва придя в голову, сразу приобрело мрачно-двусмысленный оттенок. Взяв в руку бокал, хрустальный, похожий на висюльки светильника, он залюбовался на просвет игрой рубиновых искорок в жидком багрянце и лишь спустя минуту пригубил. «Божественно!» — вырвалось у него. «А вы что думали?» Улыбка легата излучала самодовольство. «Пейте, Барготта, пейте. У вас теперь долго не будет возможности выпить венца с кем-нибудь из наших. Целых 3 года. Впрочем, я сильно сомневаюсь, что и по истечении этого срока вас станут угощать Эпулана. Свободную?» Он и впрямь сделал акцент на слове «свободную», или у Тартальи уже началась паранойя. В продажу оно поступает только на Помпилии, очень маленькими партиями для знатоков. Лучано сделал еще один глоток. Согласно верованиям контрериумистов, закоренелых грешников сперва ненадолго помещают в рай, а затем низвергают в ад, чтобы адские муки казались им 100 крат горше по сравнению с райским блаженством. Вы случаем не контрериумист? «Ни в коем случае. И издеваться над вами подобным образом не собираюсь, хотя мысль неплохая. Вы мне просто интересны».
1: «Вы решили сделать меня рабом из интереса?»
0: Легат покачал бокал в ладони. Алые блики веером прошлись по каюте, словно из бокала ударил каскадный лазер. «Из интереса я пригласил вас в свою каюту. Из интереса сейчас разговариваю с вами вместо того, чтобы без лишних слов поставить клеймо и отправить работать. Что же до суда и поправки Джексона Плиния?» Встав, легат одернул гражданский френч, который все равно смотрелся на нем как мундир. Прошелся по просторной каюте из угла в угол, заложив руки за спину. Он походил на зверя в клетке. Странное, дикое, неуместное сравнение. По идее, в клетке сидел Лучано. Я не мог поступить иначе. Задета моя честь, честь офицера. Кто-то должен был за это ответить. Этим кем-то оказались вы, Барготта. Как говорится, ничего личного. «Вернемся к интересам. Чем же я вас так заинтересовал?» «Не догадываетесь? Я думал, вы умнее. До сих пор считалось, что на агрессивные ментальные воздействия без помощи технических приспособлений способны только мы, помпелианцы. Когда вы предупредили меня о возможной боли во время сеанса, я вам не поверил, а постфактум навел справки». Ремесло невропаста — бледная копия способностей нашей расы. Песчинка рядом с горой. Солдат-одиночка против полного легиона. Что может противопоставить легиону один солдат? Ничего. Но вам удалось, вы меня по-настоящему удивили и оскорбили. За оскорбление надо платить... И вы, Барготта, заплатите, уж поверьте на слово, заплатите сполна. На миг сквозь облик радушного хозяина, опять это треклятое слово «хозяин», проступил знакомый кукольнику Гаяк Твиан Тумидус, властный и гневный. Он не грозил, он сурово констатировал факт. Секундой позже маска вернулась на лицо гардлегата. Помпелианец был на удивление спокоен, едва ли недоброжелателен. Радуется, что добился своего, и теперь оскорбитель в его руках? Вряд ли. Он горд, но не мелочен. По-моему, вам надо винить себя. Я вас предупредил. А после сеанса вы сами сболтнули лишнее начальнику школы и сотрудникам особого отдела. Лучано осекся, сообразив, что и сам только что сболтнул лишнее, но было поздно. «Откуда вам это известно?» — вздернул бровь Тумидус, останавливаясь. «В
1: противном случае вы бы не стали предавать дело огласке, подавая на меня в суд», — попытался вывернуться Лючана. «Не рассказывать же легату о сеансе одержания с сеньорой Вамбугу?» Узнав, что дух будущего раба подглядывал за ним, помпелянец оскорбится еще больше, а Лючана сейчас в полной его власти. Превратить жизнь раба в ад можно и без пыток или членовредительства. «Скорее всего, не стал бы», — медленно проговорил легат. Он о чем-то крепко задумался. «Впрочем, не важно, что вы пытаетесь от меня скрыть. Вижу, вы умеете не только причинять боль. Под клеймом вы расскажете мне все, что я пожелаю узнать, но я уже не стану ничего у вас спрашивать. Рабы мне не интересны. Именно поэтому я говорю с вами до клеймения». В нагрудном кармане Френча запиликал уником. Тумидус с досадой хлопнул себя по карману, и бравурная мелодия оборвалась. Когда у легата гости, никто не смеет его отвлекать, даже если гость через несколько минут станет рабом. «Вы всегда, желая поговорить с интересным вам человеком, сначала подаете на него в суд, а потом прибегаете к поправке Джексона Плиния?» «Вы не понимаете, Барготта, и от непонимания пытаетесь дерзить. Что ж, пользуйтесь моментом, пока в силах это сделать. Ваш гонор достоин уважения. Это одна из причин, почему я трачу на вас свое драгоценное время. Вы причинили боль офицеру Помпелианской империи, пострадала моя честь. Мне пришлось подать в отставку и поставить крест на дальнейшей военной карьере». Он отхлебнул вина, запивая горечь сказанного. «Пусть вы виноваты лишь косвенно, этого я не отрицаю, но я не мог оставить вас безнаказанным. Приговор вынес не я, а суд, в случае оправдательного вердикта. Я не стал бы вас преследовать, мы чтим законы, даже чужие». Крыть было нечем, закон есть закон. Можно сколько угодно клясть злопамятного легата, но закон на его стороне. Ерепенься, кукольник, пока ходишь без клейма. А дальше... А что дальше? Что ты знаешь о рабстве у помпелианцев? Ничего. Но к прискорбию скоро узнаешь все. На собственной шкуре. Превосходное вино. Лючано смакуя, допил Эпулана и аккуратно поставил бокал на низкий столик. «И беседа замечательная. Боюсь только, что я вас разочарую. Я неинтересный человек. Искусство невропаста плюс наука экзекутора Гишера — вот и вся моя тайна. Одно наложилось на другое и привело... Меня лично это привело в рабство. Сеанс вполне мог пройти без сучка, без задоринки. Нам обоим не повезло, больше мне добавить нечего». Тумидус пожал плечами. «Верю, что вы говорите искренне. Верю, что в ваших действиях не было злого умысла, но это ничего не меняет в наших отношениях». Он тоже поставил бокал на столик. Выпрямился. Подобрался, как хищник перед прыжком. «А теперь, Барготта, сопротивляйтесь, если сможете». Ветер сёк лицо колючей снежной крупой, выл в ушах и с легкостью вора проникал под ветхую мешковину. Холод жадно облизывал тело, норовя превратить его в ледышку. Рядом в трех шагах с натугой гудел примитивный горн, где калился железный пруд, толстый и сизый. Гай Октавиан Тумидус в лохматой безрукавке, кожаных штанах и кузнечном фартуке сосредоточенно качал мехи, не обращая на Лючана ни малейшего внимания. Второй Гай Октавиан Тумидус, клон-близнец первого, одетый точно так же, не спеша, проворачивал в горне пруд, хотел, чтобы тот нагревался равномерно. Оба ждали, когда железо раскалится до красна. Еще три Гая Октавиана Тумидуса, все в блестящих доспехах легионеров и открытых шлемах с гребнями, привязывали жертву к большому деревянному щиту. На щите имелись специальные держатели для рук, ног и головы. Туловище Лючана уже перетянули грубые веревки, уходя в прорези досок. Путы сдавили грудь и живот, врезаясь в кожу и мышцы. Дышать было трудно. Он задергался, пытаясь освободиться. — Уроды! Комету вам в дюзу! Знать бы, из каких закромов памяти вынырнуло наиболее безобидное ругательство боцмана с барракуды. Тысячу лет назад боцман предложил тетушке Фелиции волосатую руку, нежное сердце и скромное жалование. Тетушка отказала, а боцман все наезжал, уговаривал: «Развяжите меня!» На брани вопли тумидусы не реагировали. Лодыжки коснулось мерзлое железо оков. Лючана начал отчаянно брыкаться, но шансов справиться с могучей троицей у него не было. Вскоре он повис, распятый на щите. Не в силах пошевелиться, не в силах даже повернуть голову, чтобы посмотреть, что творится справа или слева, потому что голова тоже оказалась надежно зафиксирована. Слева вроде бы стоял какой-то дощатый сарай или бревенчатый сруб. Он не разглядел толком занятой борьбой, да и ветер слепил глаза, а справа, справа, кажется, тянулась степь, ровная степь, укрытая крахмальным саваном, продуваемым насквозь от горизонта до горизонта с тылым ветром. Тело закоченело и ничего не чувствовало. Спустя вечность в поле зрения возник один из тумидусов, тот, что вертел пруд в горне. Сейчас пруд, рде на конце кругляшом, размером с крупную монету, неумолимо приближался к обнаженному плечу Тарталии. Клеймо. Лючано вновь задергался, но палач Тумидус плевать хотел на его бесплодные попытки. Веревки с оковами надежно держали кандидата в рабы. Пышущий жаром кругляш придвинулся вплотную к телу жертвы, когда тюремная татуировка вдруг отозвалась диким зудом. Ощущение было такое, словно змеи папы Лусера ожили, зашевелились, вспучивая кожу навстречу раскаленному металлу. К сожалению, у Лючана не было возможности убедиться воочию, так ли это. Рука легата дрогнула, кругляш оказался перед лицом Тартальи, и он разглядел на клейме отчетливую выпуклую букву «Т». В следующий миг Гай Октавиан Тумидус перехватил пруд, и жгучая боль, стремительно нарастая, вгрызлась в плечо. Глубже и глубже, как если бы клеймо намеревалось выжечь татуировку дотла. Зашипела, обуглилась кожа. В ноздри ударил смрад паленой плоти. Тарталья зарычал. Боль и ненависть ручейками разбегались по телу, ветвились, ширились, переполняя все существо. Где-то далеко, на грани безумия, извивался под напором клейма клубок змей, без особого успеха стараясь впитать боль, не дать ей полностью овладеть Лючана. Казалось, металл прожег кожу и мышцы, дойдя до кости. Огненная щупальца вторгалась в человека через железный пруд, прорастая внутрь, опутывая тело, разум, душу, устанавливая противоестественную связь. Связь. Щупальца — это нить. Толстая, скользкая, крученая нить, на которой отныне болтаться ему. Лючана Барготти, жалкой марионетки. Невропаста превращают в куклу, в пустотелую куклу, переполненную болью, густой и вязкой. Это я могу причинять боль, я, и никак не наоборот. Однажды вы уже ошиблись, сеньор Тумидус, мы с вами в некотором роде коллеги, оба склонны время от времени наступать на одни и те же грабли. Боль выплеснулась через край и, как по трубке, устремилась наружу. По нити щупальцу, по пруту жгущему тела, по рукам палача. Дальше, дальше! Гай Октавиан Тумидус содрогнулся, но прут не выпустил. Взгляды хозяина и раба встретились. Похоже, легат был готов к чему-то подобному. Оба терпели, сжав зубы. Здесь, в царстве королевы боли, они сражались на равных. Лючан одарил боль Помпелианцу, но меньше ее не становилось. Сумма не равнялась слагаемым, законы сохранения не действовали. Сообщающиеся сосуды сверлили друг друга взглядами. Физика и математика бытия плавились в сдвоенной форме, и расплав не спешил твердеть. Выжигая огненным дыханием душу и разум, волю и дух, время и место. Тело было легким и пустым. Не тело, а опорожненная бутылка из пластика. Боль утекла, исчезла, но двигаться не хотелось. Не из опасений, что королева боли счастливит своего фаворита новой аудиенции. Просто не хотелось и баста. Зачем это нужно? Слышать, видеть, думать, чувствовать. Лучше пребывать в покое. Лежать и чтобы никто не трогал. Заснуть, наконец. Проспать всю жизнь. Легким дуновением перенесясь в мир иной. Что ждет там в ином мире, не столь уж важно, мы ленивы и нелюбопытны. Увы, спать мешал шум. Голоса взволнованные, нервные. На каком языке они говорят? На помпелианском? — Ты идиот, малыш, — сказал маэстро Карл. — Ты круглый, беспросветный идиот. Какой еще язык в ходу на галере отставного легата Тумидуса? — Выходит, ты все-таки очухался, дружок. Мигом откликнулся Гишер. — Ты слушаешь, припоминаешь и сопоставляешь. Молодец.
0: — Я молодец, — согласился Лючана. И пришел в себя. Ощущение было такое, словно его шарахнули по голове дубиной, обмотанной тряпьем. Похоже, отходняк случается после золотой пыльцы. Сдерживая стоны, он открыл глаза и, медленно стараясь не делать резких движений, сел. Двое медиков в бело-зеленых комбинезонах и сервус-контролер Марк Славий приводили в чувство Тумидуса, лежащего на диване. На Лючана они внимания не обращали. Ну, валяется на полу какой-то тип. Обычное дело. В душе забрезжил робкий призрак надежды. Старта не было, галера стоит в космодроме Хунгакампы. Дверная мембрана, ведущая в коридор, открыта. А что, если потихоньку выбраться из каюты, покинуть корабль и затеряться в городе? Скорее всего, в итоге его поймают, но ведь попытка не пытка. В случае поимки срок не накинут. Он передан властями в распоряжение Тумидуса. Теперь это головная боль легата — следить, чтобы раб не сбежал. Пожалуй, стоит рискнуть. Лючана тихо поднялся на ноги. Направился к выходу, стараясь идти как можно спокойнее. Дюжина шагов, и дверной проем остался позади. Никто не окликнул наглеца, не остановил. Неужели все оказалось так просто? «Не радуйся заранее, сглазишь», — предупредил издалека маэстро Карл. А Гишер, тюремная косточка, промолчал. «Куда сейчас?» Лифт, насколько он помнил, находился слева по коридору. «На какой уровень спускаемся, на первый или нулевой?» «Хватит стоять и думать, топай к лифту, придурок! Для беглеца ты слишком медлителен. Пусть будет первый уровень, нулевой, скорее всего, трюм или двигательный отсек». «Эй ты!» Тарталья обернулся, с удивлением отметив, что он, оказывается, уже довольно долго топчется у лифта,
1: так и не активировав сенсор вызова. А его рассматривает сухощавый помпелянец с жеванным лицом, облаченный в бежевый китель с шевронами. Явно корабельный офицер. «Ты новый раб Гая Тумидуса?» «Для начала следует оскорбиться и потребовать извинений. Затем сообщить, что я был в гостях у легата, в сущности чистая правда, и, наконец, попросить офицера показать выход с корабля».
0: «Да, господин. Я раб хозяина Гая».
1: Пока Лючано выстраивал правильную линию поведения, предатель язык и изменники губы ответили за него. «Какого дьявола? Что он наделал? Зачем признался первому встречному?»
0: «Иди за мной».
1: Офицер развернулся и двинулся прочь по коридору. Он даже не проверил, следует ли за ним новый раб. «Ну же, давай, еще не поздно. Вызывай лифт или беги прочь».
0: Полон мыслями о побеге, Лючано шел за офицером, как привязанный, в трех шагах позади. Попытка замедлить шаги, остановиться и повернуть обратно ни к чему не привела. Ноги двигались, как заведенные.
1: Что же это за напасть такая? Он никогда не был под гипнозом, он вообще не гипнабелен. Он невропаст. Какой в черную дыру гипноз?
0: Клеймо.
1: Ты больше не принадлежишь себе, Лючано Барготто. Ты принадлежишь Гаю Октавиано Тумидусу. Ты его раб. Без вариантов. Истина рухнула снежной лавиной в горах, вышибла воздух из легких и погребла под тонами отчаяния. Закружилась голова. Лючано показалось. Ноги подкашиваются, он кулем валится на пол, застывая без движения. Пожалуй, он бы только обрадовался внезапному обмороку. Однако ноги продолжали нести его за офицером. Он не знал, куда идет, не смотрел по сторонам, не запоминал дорогу, тупо переставлял конечности, повинуясь приказу.
0: «Иди за мной!»
1: Почему он подчинился? Да, у него теперь есть хозяин. Мерзкое слово далось с трудом. Но его хозяин Тумидус, а не офицер в бежевой форме. Потрясен собственной покорностью, размышляя об этой вдруг ставшей очень существенной странности, Тартали не заметил, как оказался в служебном помещении. Все стены здесь занимали пластиковые дверцы, множество ячеек. Каждая ячейка имела свой номер. Еще одна дверь вела в тесные душевые. «Раздевайся, одежду сюда и в душ на 5 минут». Снимая одежду, складывая ее на скамейку и босиком шлепая в душевые, Лючано никак не мог сообразить. Он выполняет приказы офицера, как выполнял бы приказы охраны в тюрьме, или подчиняется помпелианцу, потому что иначе не может. Очень хотелось верить в первое. Вода в душе оказалась слишком горячей и, похоже, ионизированной для снятия воспалений кожи. Ноздри терзал кислый запашок. Кроме дезинфицирующих добавок, в душевой пахло озоном, как перед грозой. От растертого по телу геля появилось слабое зудящее раздражение, которое, впрочем, очень быстро исчезало. Мелкие пакости бытия Тарталья воспринимал с безразличием смертника, готовясь к решающей глобальной битве. Он механически выполнял предписанные действия и воздвигал внутри себя бастиона сопротивления. 5 минут. Он проторчит под душем вдвое больше, и не потому, что не хочет видеть кислую рожу офицера. Надо сделать хоть что-то вопреки приказу. Мелочь, пустяк. Лючано скосил на браслет татуировку. Сколько времени он здесь? Жаль, не догадался засечь. Ничего. Отсчитаем еще 5 минут. В любом случае, на круг выйдет больше, чем ему выделили. Я человек, а не голем-андроид. У меня есть свобода выбора. Куцая, но свобода. Возьми униформу из 6-й ячейки и одевайся. Когда он успел покинуть душевую? Когда вновь предстал перед помпелианцем? Сколько прошло времени? Лючано не помнил. Открывая шестую ячейку, он глянул на часы. Из дополнительных 5 минут, которые он себе положил, прошло всего 2. Комплект униформы составляли хлопчатобумажные штаны на завязках, робы серого мышиного цвета и эластичные тапочки без размерки. Пока Лючано одевался, офицер связался с кем-то по уникому. «Иди по коридору налево. На лифте спустишься на 0-й уровень в ходовой отсек. Дверь в отсек напротив лифта. Войдешь, доложишься дежурному сервис-контролеру. Он укажет тебе рабочее место». Офицер цедил слова с отменным равнодушием, глядя мимо раба. «Нахамить Помпелианцу? Ведь приказа не хамить нам, кажется, не давали». «Да, господин». «Иди». И Тарталья пошел. В тупом недоумении он спустился на 0-ку в ходовой отсек. За дверью оказался тамбур. Здесь его ждал знакомый сервис-контролер 1-го класса Марк Славий, успев покинуть каюту легата Тумидуса. «Раб Баргота для работы прибыл». Словно умелый невропаст подкинул кукле нужную реплику. «Как же они это делают? У Тумидуса сотни, если не 1000 рабов, как он управляется со всеми, ни на минуту не ослабляя контроль? Им ведь надо держать нас на поводке, даже когда они спят». Сервус-контролер зевнул и, не подумав, прикрыть рот ладонью. Вид у Марка Славия был усталый. «Твое место 241-Б, 2-й ярус. Вверх по лестнице, правый ряд. Когда сядешь, пристегнись. К работе приступать по команде». Хлопок ладони по идентификатору, и перед Лючано распахнулась внутренняя дверь тамбура.

0: Ровные ряды одинаковых кресел уходили вдаль, теряясь в полумраке. Торчали высокие и жесткие подголовники, словно стойки в шляпном магазине. Понять, сколь велик ходовой отсек галеры, не представлялось возможным. На освещении помпелянцы экономили. Живые батареи, разгоняющие корабль, вполне могли работать и в темноте. Надо еще сказать спасибо за светильники под потолком. Тусклые, допотопные. По гулкой лестнице Лючано поднялся на второй ярус, благодаря наличию которого Этна относилась к классу Берем. Он двинулся по проходу, отмечая мимоходом, что все кресла уже заняты. Равнодушные люди в серых робах сидели, пристегнувшись и откинувшись на спинки. Кое-кто с вялым интересом проводил его взглядом, но большинство не обратили никакого внимания на нового собрата по несчастью. Поражало необычайное разнообразие здешнего контингента. Загорелые уроженцы варварских планет, бледнокожие техноложцы, вудуны, вэгдены, брамаины, мужчины и женщины, подростки и люди в возрасте. Складывалось впечатление, что в ходовом отсеке собрали представителей всех известных рас и народов, кроме, разумеется, помпелианцев. Странно, у них ведь есть исконные, потомственные рабы. Говорят, таких выращивают в специальных инкубаторах от женщин-маток путем искусственного осеменения. Врут, наверное. А тут сплошь инопланетники. На месте 241А у стены сидела, безразлично уставясь в спинку переднего кресла, смуглая брамаяни средних лет. Правильные, чуть мелковатые черты лица, родимое пятно между бровей не подкрашено киноварью, что для брамаинских женщин — вопиющее нарушение традиций. Роба скрадывала очертания фигуры, отчего неподвижная рабыня походила на скверно наряженную, забытую в кресле куклу. «Все мы здесь куклы», — подумал Лючано, занимая свободное место рядом с брамаяни. «Все скверно одеты. Разница лишь в том, что о нас не забыли, о нас помнит хозяин, добрый, всевидящий, всемогущий хозяин, три вилки ему в печень». Пристегнувшись, он поздоровался на унилингве. Женщина вздрогнула, с удивлением глянув на соседа.
1: «А, новенький!» — наконец догадалась она, словно простейшее ему заключение потребовало от нее колоссальных усилий, и кивнула. «Здравствуйте!»
0: И вновь уставилась в спинку кресла, как если бы смотрела трансфильм в психиатрической лечебнице. Справа через проход на местах 241Е и 241Д обосновались близнецы. Мальчик и девочка лет 10. Оба конопатые, курносые, с огненно-рыжими шевелюрами. Точь-в-точь юные сорванцы-хулиганы, как их любят изображать, в анимированных комиксах. Вот только лица у близнецов были отрешенные, будто тронутые инеем, и не потому, что дети рабы, потому что гематры. Близнецы уставились на Лючан двумя парами глаз, синхронно моргнули. Так делают моментальный снимок, откладывая его в архив памяти в строго пронумерованную ячейку. Затем переглянулись и, молча не сказав ни слова, отвернулись. Тарталью передернуло. Он привык к скупым жестам и каменным лицам взрослых гематров. Оба шармали, младшие и старшие тому пример, но усеченная, урезанная мимика детских лиц, сквозь которую тщетно пытались пробиться эмоции, еще не угасшие с возрастом. Казалось, ребенку намеренно не додают ласки, тепла, заботы, и в недостаче следовало упрекнуть не родителей, а законы эволюции. Лючано понимал, что не прав, что дело обстоит совсем иначе, но ничего не мог поделать с внутренним предубеждением.
2: «Всем занять свои места согласно расписанию взлета»,
0: — обрушился сверху лязгающий голос, ни капельки не похожий на контральта бортовых информател.
2: «Объявляется пятиминутная готовность!»
0: Не зная, делает он это сам или повинуется тайному приказу, Тарталья честно пристегнулся, проверил замки и крепления. Он откинулся на спинку кресла, и та мягко ушла назад, фиксируясь во взлетном положении. Из спинки переднего кресла выехала штанга, короткая, матово-серебристая, с двумя черными рукоятками по краям. Ладони сами легли на эти рукоятки. Пальцы плотно обхватили упругий ортопласт. В следующий миг ему почудилось, что черные рукояти живые. Они прилипли, приросли к ладоням, выпустив тысячи микроскопических ложноножек, проросших под кожу. По кистям рук пробежал легкий зуд, быстро распространяясь выше. За считанные секунды зуд добрался по предплечьям до локтей, двинулся к плечам. Страха Лючана не испытывал, да и ощущение нельзя было назвать неприятным. Так шевелят затекшими руками, разминая мышцы, и улыбаются, чувствуя, как внутри копошатся стада мурашек, возобновляя ток застоявшейся крови. В плече вспух горячий клубок. Там, куда впилось железо помпелианского клейма, там, где извивалась, пожирая саму себя, татуировка слепого Антисы. Поток мурашек отхлынул, но вскоре пополз в обход, огибая татуировку, пышущую жаром. Шея, подбородок, скулы. Пальцы сжались, потянув рукоятку на себя. Голова закружилась. Стены отсека поплыли маревом, как при входе в вирт. Сквозь пластик и металл проступило дерево, темное, шершавое. Предстартового отчета Лючана не услышал. Скрип уключен, плеск волн, запах моря. На коже оседает соленая водяная пыль. Ветер в броске, одолев высокий борт, щелкает бичом. Раз, два, три. Нет, это уже не ветер, это кларнет. Пронзительные резкие вскрики через равные промежутки времени. Кларнет задает ритм, и надо успевать ворочить тяжелое весло, налегая всем телом, сгибаясь, а затем откидываясь назад. И еще раз, и еще, снова и снова. Женщина Брамайни старается рядом. У них одно весло на двоих. На себя от себя. Это просто, это очень просто. Загрубевшие ладони привычно сжимают отполированное ими же дерево. Надо плыть. Всем надо плыть. Неважно куда, неважно зачем. Плыть. Галера должна двигаться. Капитан Тумидус лучше нас знает, куда и зачем наше дело работать веслами, не сбиваясь с ритма, придавая кораблю разгон. Это отходит от причала, рулевой правит в открытое море, ветер бьет в лицо. Пахнет смолой, йодом и солью. Где-то вдалеке, скрытое бортом, сияет голубое солнце. Жизнь прекрасна. Лючана засмеялся от полноты чувств. Брамайни, покосившись на соседа, еле заметно улыбнулась в ответ. Окрыленный тем, что женщина разделяет его радость, Тарталья с энтузиазмом налег на весло. Тело упивалось проснувшейся внезапной силой. Душа пела в полголоса, готовая ласточкой упорхнуть ввысь. Галера плавно шла по ленивым пологим волнам. Увы, на самом краешке сознания что-то раздражало, мешало и царапало. Он пытался сосредоточиться, найти и извлечь досадную занозу, и тогда сквозь просмоленное дерево борта проступали металл и пластик, тусклый искусственный свет. Зудит татуировка на плече. Мерзко вибрирует детище папы Лусера. Не дает с головой окунуться в помпелианский вирт для рабов. Тихая, хищная, жадная патока течет из пальцев в черные рукоятки. И дальше, дальше, в чрево галеры, в двигуны, работающие сейчас в режиме внутрисистемного ускорения. Все, кто сидит в ходовом отсеке, неподвижны, глаза закрыты, на лицах далекий отблеск счастья. А патока течет, струится. Махина корабля высасывает из счастливых гребцов. Что? Мозолистые пальцы с уверенностью сжимают весло. На себя, от себя, на себя. Берема набирает скорость, уходя в открытое море. Звездолет помпелианцев начинает разгон, маневрируя в системе Альфа-Паука, готовясь выйти в открытый космос и совершить РПТ-маневр. Металл и пластик. Смоленое дерево, скрытое бортом солнца в небесной синеве. Дряхлые светильники под потолком. Правда, ложь, реальность, иллюзия. «Для кого усердствуешь, дурачок?» — спросил маэстро Карл, прячась сразу за двумя бортами звездолета и грибной галеры. «Кому отдаешься, словно пылкая, озверевшая с голодухи вдовушка?» Остынь, расслабься, ворочай весло, раз уж никуда не деться. Но без фанатизма силы нам еще потребуются. — Для чего? — спросил Лючана. Он не видел силам лучшего применения. — Там видно будет. Вместо маэстро ответил Гишер Добряк и длинно выругался по-кимчугийски. Но, дружок, уж никак не для того, чтобы хозяин Тумидус спалил их в ненасытной утробе своей Беремы. Нет, Лючана не бросил весло. Не отлепил ладони от черных рукояток. Нити щупальца держали крепко, заставляя повиноваться. Просто в дуновении морского ветра начал чудиться тухловатый душок фальши. Радость поблекла, выцвела. Она не ушла совсем, но и больше не подталкивала в спину, зовя на трудовой подвиг. Это работа, просто работа, на удивление приятная. Ему по-прежнему нравилось ворочить весло, подставляя лицо ветру и соленым брызгам. Впрочем, приятное не настолько, чтобы растворяться в ней без остатка. — Ну и молодец! — хором согласились Гишер и маэстро Карл. Струя патоки, уходящая из пальцев в черные рукоятки, ослабла. Хозяин по-прежнему контролировал большинство нитей, идущих от Ваги к марионетке по имени Лючана Барготта. Марионетка беспрекословно подчинялась, только нитей в данном случае оказалось слишком много для экслегата Гая Октавиана Тумидуса. Некий юркий шалун-невропаст, уж не собственный ли когтистый Лоа вспоен жаром татуировки Антисы? Перехватывал из-под хозяйских рук то одну, то другую вспомогательную ниточку. Вот кукла не в попад моргнула, вот чуточку повернулась голова. Пальцы правой руки на миг сложились в кукиш и тут же разжались. Стопа принялась отбивать свой непредусмотренный командой ритм. Для окружающих и для экс-легата Тумидуса в том числе, раб Барготта честно трудился наравне с остальными, да и как могло быть иначе? Раб не способен ослушаться хозяина. Клеймо лишает его возможности сопротивления. Раб и слушался в целом. А если и волынил, так самую малость. Такая вот хитрая рабская свобода. Глубоко внутри себя, там, где никто не мог ничего разглядеть, куда не достигала власть Тумидуса, Лючана тихо улыбался. Пусть это жалкие крохи, мизер, безделица, но это его крохи, его безделица и его мизер. Над ними не властен надменный помпелянец. Спасибо, папа Лусера. Не за что. — ответил издалека слепец-карлик из Полинки ты. В Вскрики кларнета перешли в иную тональность. Теперь кларнетист брал другую ноту, выше, надрывнее. Ритм тоже изменился, зачастил. Плеск волн за бортом слышался явственнее. Сильнее загудел внизу под энергощитами и термосиловой броней двигун Биремы, требуя от рабов поторапливаться, налегать на весла. Галера оставляла гавань позади. Звездолет выходил на траекторию для РПТ-маневра.
2: РПТ-маневр успешно завершен. Вторая смена рабов занят места в кодовом отсеке. Первая смена на построение палубы 3. Экипажу продолжать работу согласно штатному расписанию.
0: Исчез ветер, сгинул йодистый соленый аромат, сменившись пресной дыхательной стандарт смесью, прошедшей сквозь фильтры системы воздухообеспечения. Одно предположение о наличии весел на звездолете и моря вокруг звездолета казалось безумием. Лючано обнаружил, что без напоминания отстегивает ремни-фиксаторы. Сидящая рядом Брамайни занималась тем же самым. Он не знал, где находится третья палуба. Ноги сами понесли его в нужную сторону, вслед за остальными. Никто вокруг не толкался, не спешил, но и отстать не пытался. Это было мало похоже на воинский строй. Скорее, толпа. Но толпа на редкость целеустремленная. И тихая. Никто ни с кем не разговаривал. Вместительный грузоподъемник в 5 этапов доставил первую смену на место назначения. Обширный, абсолютно пустой зал с виду напоминал ходовой отсек, если оставить в нем один ярус и убрать кресло с лестницами. Места с избытком хватало всем. Рабы построились ровными рядами. Лючано вновь оказался рядом с женщиной Брамайни, на правом фланге во втором ряду шеренги. Прямо перед ними двумя статуями-миниатюрами, пылая рыжим огнем кудрей, застыли близнецы-гематры. Незнакомый помпелианец с шишковатой головой и золотым циклопом в центре лба, облаченный в форму сервис-контролера, с линцой прошелся перед строем. Его третий глаз время от времени тихо жужжал, моргая окошком сканера широкополосника. Остановившись у дальнего конца шеренги, помпелянец дал команду. Дюжина рабов вышла из строя. Люди неуклюже повернулись, словно пародируя строевые приемы, и, не оглядываясь, затопали прочь без сопровождения. Сервус-контролер двинулся обратно вдоль строя. «Куда их?» — шепотом спросил Лючано у Брамайни. Женщина посмотрела на него с удивлением. — Дескать, а тебе не все ли равно, куда? И, видимо, с трудом вспомнила, что возле нее стоит новенький.
1: — Уборка, камбуз, разная.
0: У Лючано без промедления возник следующий вопрос, но тут перед ними вырос трехглазый помпелянец. Зажглось окошко сканера. Ты и вы двое. Сервус-контролер ткнул пальцем в Тарталью, его соседку и пару мужчин, по внешнему виду техноложцев, стоявших правее. Уборка ангара. Техноложцам, вне сомнений, доводилось убирать ангар раньше. Похожие на андроидов, выполняющих заданную программу, они направились к выходу. Лючано с Брамайни ничего не оставалось, кроме как следовать за ними. Все четверо спустились палубой ниже, миновали коридор, два тамбура, в одном из которых сидел дежурный офицер, равнодушно пропустив рабов дальше. Так, словно мимо него протопали безмозглые механизмы и очутились в ангаре. Техноложец, что был повыше и шире в плечах, мазнул рукой по стене. Воздух под высоченным потолком вспыхнул ярко-белым свечением ледяной псевдоплазмы. Лючано перехватило дух, но не от внезапного света. Впервые он видел вблизи десантно-штурмовые боты помпелианцев. 5 конструкций, 5 металлопластовых жаб-великанов притаилось в трюм-ангаре Этны. Боевые боты на гражданском корабле. Гай Октавиан Тумидус сказал, что ушел в отставку. Значит, он больше не военный. Почему же? Однако рассмотреть боты поподробнее и всласть поразмышлять над очередной загадкой Тарталье не дали. Высокий технологец открыл подсобку и активировал дремавших там метельщиков. Обычно метельщики снабжались искусственным интеллектом, работая автономно, но хозяева Этны предпочли не тратиться на дорогую начинку. Для управления подсобной техникой хватало рабов. «Чистим весь зал», — бесцветно сообщил второй, низенький технологец. Робы и штаны висели на нем, как на вешалке. «Движемся вдоль стен, потом смещаемся к центру. Вот сенсор режимов очистки пола. Под ботами есть пятна масла. Чистка сорбентом, зеленый сенсор. Там, где масла нет, сорбент зря не тратить. В конце загоняем технику в подсобку, выключаем и уходим на ужин». Выбор сервоз-контролера был не случайен, думал Тарталья, приступая к работе. К чему лишний раз объяснять рабу его задачу? Куда проще представить его к невольникам-ветеранам. Пусть учатся у них, а позже раб и сам сумеет наставлять новичков. При невозможности ослушаться приказа — идеальная система. Ни магнитной подвески, ни антиграва в метельщике предусмотрено не было. Массивная полусфера, громыхая, катилась по полу на дюжине миниатюрных колесиков. В верхней части купола торчала банальная ручка из металла, при помощи которой раб Лючана Барготты и толкал тяжеленный агрегат вдоль стены ангара. Под днищем гудел мощный пылесос, и яростно вращали щетки, натирая пол до зеркального блеска. Похоже, ручка автоуборщика — родная сестра весла. Зуд — ощущение живого, проникающего под кожу ворса. Только все гораздо слабее и без галлюцинаций. Рядом катил своего метельщика низенький технологец. «Не в курсе?» «Нас обедом кормить будут?» — окликнул его Лючана. «Или только ужин? Тут работы 7 часов. Раб обернулся, с недоумением посмотрел на навязчивого собеседника и ничего не ответил. Если бы не инструктаж, выслушанный перед этим, Лючана счел бы коротышку немым. «Обед, — говорю, — когда?» «Обед был, мы гребли», — буркнул технологец. «Гребля вместо обеда — хорошенькое дело». Усталость, равно как и голода, Лючана, впрочем, не ощущал. Напротив, после долгого сидения в кресле, хотелось размять мышцы. Уборка ангара пришлась весьма кстати. Он сильнее налег на ручку, вспомнил радость, которую испытал, оказавшись в иллюзорном море. «Проклятие! Неужели ему нравится работать на галере Тумидуса, ворочить дурацкое весло, катить по полу гудящего метельщика? Он что, получает удовольствие от рабского труда? А вдруг по прошествии 3 лет он настолько привыкнет, что не захочет свободы? Хозяин Тумидус, умоляю, оставьте меня в вашем чудесном рабстве». Паника накатила мутным валом, захлестывая рассудок. Он судорожно попытался остановиться, оттолкнуть гудящий аппарат, ставший ненавистным, и, конечно же, у него ничего не вышло. «Спокойнее, малыш», — одернул паникера маэстро Карл. «Не можешь ослушаться приказа. Испытываешь радость от выполнения. Смирись и стыдись. Стыдись этой гаденькой радости. Ненавидь себя за нее. Не Тумидусы, себя. Можешь забыть, по чьей милости ты стал рабом. Но помни, каково это — быть свободным. Пусть Тумидус использует твое тело, как хочет. Храни душу, малыш.
3: Храни душу. Мне страшно, маэстро. Хозяин заставляет меня радоваться, когда я должен скрежетать зубами и ругаться самыми черными словами. Выдержу ли я целых 3 года?
4: — Еще как выдержишь, дружок, — вмешался Гишер. — Я в тебя верю.
3: — А я в себя верю.
0: 3 года. Однако приступ паники отступил. Тарталья поглядел в спину коротышки-инструктору, обогнавшему его 10 шагов. Говорить этот человек, по крайней мере, не разучился. Может, ответит? «Эй, слушай, тебе нравится твоя работа?» Раб повернул голову, не прекращая движения, улыбнулся с чувством глубокого удовлетворения. «Нравится?» И, продолжая улыбаться, 2 раза кивнул. «Ты давно здесь?»
3: «Давно?»
0: Лоб раба пошел складками, он мучительно пытался вспомнить.
3: «Давно?»
0: «Да, давно».
3: «Сколько? Сколько лет?»
0: «Сколько лет?» «Не помню». Лицо его вновь стало скучным. «Вспомнил», — вдруг сказал раб. 3 года. Я здесь 3 года». И покатил метельщика дальше. Контрапункт. Лючано Барготте по прозвищу Тарталья, 13 лет тому назад.
2: Тетушка Фелиция рассказывала, что в древности марионетки на Борго считались посланцами богов. Их отправляли вышние, дабы нижние помогали людям в их земном пути. Откровенно говоря, я не знаю, чем кукла способна помочь человеку.

0: Еще держусь на воде, еще не утонул. Знать бы, кто меня одобряет таким образом.
1: Глоточек вина, и румянец брызнул на Венечкины щеки. Еще глоточек, и Венечка тронул рукой льняную волну кудрей, затенив глаза густыми девичьими ресницами. Капельки пота оросили бледный лоб поэта. Это было странно, потому что кондиционер трудился наилучшим образом, поддерживая в кают-компании режим «Июльский вечер близ реки». Все затаили дыхание. Приятным, чуть дрожащим баритоном Венечка начал. «Приснитесь мне, таинственный и томный, в колье из огнедышащих камней, приснитесь мне однажды ночью темной, приснитесь мне». Цыган Илья, примостившись в уголке на плюшевом диванчике под настенным бра с колпаком, похожим на зеленое яблоко, ловко перебрал струны гитары. Серебро пролилось звонкими каплями в ладони возникшей паузы, таинственным образом отразив в зеркале ритм Венечкиных слов, теплых и задыхающихся. Серебро поймало драгоценность в оправу. А черный, похожий на старого ворона Илья, смеялся, колдуя над семиструнной подругой. «Приснитесь мне, ногой и беззащитной, вне страсти, вне томления, в тишине, когда итог измерен и сосчитан, приснитесь мне». Трудно было понять, поет Венечка или просто читает вслух. Гитара Ильи велась вокруг произнесенных слов, поддерживая и направляя, как мать хлопочет рядом с младенцем, впервые вставшим на ножки. Стих превращался в романс, вновь становясь стихом, а эти двое никого не видели и ничего не замечали. Казалось, кучерявый гитарист — профессиональный невропаст, ведущий поэта на поводках-невидимках. Звук, тон, тембр. Лючана и поверил бы в это, не сиди рядом с Ильей. Блондинка Эмма Лаурия, одна из кукольниц Филанды. В вечернем платье, в жемчугах, после недели, проведенной в дорогом косметории за счет заказчика, отдельный пункт контракта, она выглядела светской львицей. Еще один глоточек вина, еще одна пауза, заполненная тихим журчанием струн. «Приснитесь мне, владычицей видений, и неисповедимым колесом скрипичной лжи оркестра, браво, гений, вкатитесь в сон». Граф Мальцов откинулся на спинку кресла. Губы графа тряслись. «Наверное, от сдерживаемых рыданий», — подумал Лючана. Его сиятельство — человек тонких чувств и близких слез. Трудно ожидать романтизма от бывшего военного. А вот поди ж ты! Но, скорее всего, сказывались последствия ранения, превратившие бравого офицера, бомбардир-майора патрульного крейсера «Витязь», в дрожащий студень. Такой студень из свиных ножек и петушиных гребешков на Сечине подают в любом трактире. Впрочем, яхта Горлица не трактир, хотя бы потому, что за бортом открытый космос, а граф Мальцов, владелец яхты, не жирный холодец под чарку рябиновой. «С хреном его не съешь», — улыбался при случае маэстро Карл. «Это верно», — согласился Лючано, — «поперек глотки встанет». Несмотря на то, что давно вышел в отставку, Аркадий Викторович был в парадном мундире. Так он всегда одевался, празднуя день своего рождения. Аксельбанты, эполеты, витые шнуры с золочеными наконечниками, звезды на погонах. На Сечине обожали пышность. Дворяне, мещане, армейцы, княгини, белошвейки. Даже нищие носили вызывающе буйные лохмотья. Интересно, спецслужбы белого патроната тоже предпочитают атлас и бархат с

0: целью, чтобы все сразу видели. Идет тайный агент. Во всяком случае, поэты здесь наряжались павлинами. Один взгляд на Венечку, то бишь Вениамина, золотого графского любимца, мог развеять любые в том сомнения. К стихам Лючана после инцидента на Кемчуге, стоившего ему 3 лет жизни под замком, относился с подозрительной опаской. Но Венечку слушал не без удовольствия. «Приснитесь мне в унылой тьме алькова, о легиона девственниц скромней, изнемогая в страсти, как в оковах, приснитесь мне!» У поэта Золотого, человека во многих отношениях замечательного, имелся один недостаток, деликатный, но обременительный. Венечка был заикой. В обыденной жизни он говорил вполне членораздельно, лишь изредка спотыкаясь и начиная долдонить, как дятел. Но едва ему приходилось читать на публике свои бессмертные, если верить графу, творения, происходила катастрофа. Венечка краснел, бледнел, булькал, кашлял, ломал размер, глотал рифму и в конце концов убегал прочь, рыдая. Трудно сказать, что играло в этой конфузии решающую роль — заикание как таковое или патологическая стеснительность Вениамина. Нервические барышни десятками травились от неразделенной любви, в сотый раз перечитывая изданные сборники Золотого «В лугах», «Сирень», «Строго между нами» и так далее. Но стоило им хотя бы раз взглянуть на поэта, когда он причитал на эстраде, не в силах произнести без помех одну единственную строку, трагедия, право слово. Ушла любовь, увяли розы. Граф Мальцов обожал Венечку как родного сына и ценил как талант. Раз в год, приглашая поэта на день рождения в компанию близких друзей, Аркадий Викторович неизменно заказывал у маэстро Карла блондинку-невропастку. Почему именно блондинку, сказать трудно. Эмма Лаури, например, специально покрасилась ради этого случая, сменив черную масть на платиновую челку. А вот почему невропастку, яснее ясного. Для Венечки. Милого дружка, чтоб не заикался. Маэстро Карла граф заказывал для себя. «Приснитесь мне нелепый, небывалый, невиданный нигде и никогда, предчувствием вселенского обвала шепните «да».» Венечка помолчал, прислушиваясь к отзвукам собственного голоса, ровного, внятного, без малейших признаков фатального заикания. Дождался, пока Илья оборвет замысловатый пассаж, и тихо закончил. «Слова о праве вечности резная, приснитесь мне, сама того не зная». После этого гости и хозяин яхты бурно проявляли восторг, хлопали Венечку по плечам и спине, дамы целовали смутившегося гения в щечку, брызнувшую совсем уж морковным румянцем, и Аркадий Викторович возгласил здравицу в честь украшения наших серых будней. Украшение смутилось окончательно. Стало ясно, что в ближайшие полчаса никаких стихов от него никто не дождется, хоть 3 блондинки-кукольницы к этому приспособь. Любому искусству есть предел. И для поэта Золотого, и для невропастки Лаури. Вакханалия изящной словесности мало интересовала Лючана. Он пригубил вина, мельком оценив тонкую работу маэстро Карла, корректирующего моторику его сиятельства. При помощи маэстро Аркадий Викторович сумел встать из специально оборудованного кресла, не прибегая к хитрой машинерии, поднять бокал и осушить его одним махом. Ни капли не расплескал, вояка. «Браво!» — мысленно крикнул Лючана. Маэстро Карл еле-еле наклонил седую голову, благодаря ученика за комплимент. Оба знали — работать больную куклу — высший пилотаж для кукольника. Долго корректировать нарушения такого плана нереально. Невропаст — не святой Лука, который заставил паралитика сплясать тарантеллу. Вмешательство кукольника поможет сутулому на время обрести гордую осанку, но оно не выпрямит горбуна. С людьми, имеющими телесные недостатки, работают по особой методике. Коррекция немощных — точечное искусство. Вошел в контакт, быстро сделал, что в твоих силах, минута-другая, и контакт следует прекратить без отлагательств. Раз за разом — коррекция, пауза, вмешательство, отход на безопасную позицию. Обоим, и кукле, и кукольнику требуется отдых после самого кратковременного срастания, иначе первому грозит осложнение болезни, а второму — нервное истощение. Адова работенка. Лючано уже имел честь раньше видеть графа Мальцова. Трижды до заключения в Мейгеле, дважды после, и всегда поражался, как маэстро Карлу удается сводить к минимуму двигательные проблемы Аркадия Викторовича. Честно говоря, набор этих проблем заставил бы спасовать кого угодно. Скованность мышц, вечный тремор, движение пальцев рук напоминают счет денег, шаркающая походка, когда у графа наступал период облегчения, и он покидал кресло, амимия лица, так называемое крашеное яйцо, трудности с началом любого движения и аналогичные трудности с завершением. Его сиятельству, например, было одинаково сложно как пойти по прямой дороге, так и затем остановиться. Моторика-бомбардир майора пострадала во время боевого рейда от конвульсий агонизирующего, но еще опасного дракона. Флуктуации континуума класса 2D15+, согласно реестру Шмейера-Полански. Психически граф, человек еще не старый, был здоров целиком и полностью, сохраняя рассудок острый как бритва. Речь его оставалась связной, если не считать легкого пришепетывания. Но тело, некогда сильное и ловкое тело всадника, стрелка и фехтовальщика, способного ночь напролет отплясывать мазурки и кадрили. «Увы! Божья кара!» — шептались враги Мальцова. «Надежды нет», — выносили вердикт медики. «Вызов Невропасту», — говорил Карл Мария Родрико ван Эмерих, директор театра Филанда, и неизменно принимал этот вызов, стоило Аркадию Викторовичу выйти на связь с маэстро. «Ты летишь со мной», — приказывал маэстро, махнув рукой в адрес Лючана. Тарталья соглашался и летел. В сущности, Лючана нечего было делать на горлице. Уже 2,5 года, как он не работал по специальности. Выйдя на свободу и окунувшись в будни театра, он вскоре выяснил, что королева боль продолжает числить некоего Лючана Барготту своих верноподданных. Периодически, через неравные, накройся они черной дырой промежутки, во время сеанса контактной имперсонации, у Тарталья начинала болеть голова, и не успевал бедняга, что называется, глазом моргнуть, как боль транслировалась дальше. Кукле. Сдерживать этот процесс он не мог. Так скорбный животом рано или поздно отдаст должное позывам опорожниться, хоть запри его в бальной зале, полный народу, и категорически не пускай в сортир. Не поможет. Нагадит и лишь руками разведет, извините, мол. После третьего срыва, чудом уговорив возмущенного клиента не подавать на театр в суд, маэстро Карл запретил Лючана участвовать в выступлениях. «Извини, малыш», — сказал маэстро, — «я все понимаю, но однажды тебя или засадят на всю жизнь, или попросту убьют, выбор тут невелик, а я должен думать о судьбе театра». «Я не обижаюсь», — ответил Тарталья мрачнее тучи. «Я тоже все понимаю». «Еще бы он не понимал». Наистрашнейшим воспоминанием о спонтанном болевом шоке для него был призрак Казимира Ирасика, медиамагната Стрильи-2. Испытав при сеансе боль, Ирасик, гомосексуалист-извращенец, для которого страдание являлось единственным способом испытать наслаждение, долго преследовал Лючана своими домогательствами и гнусными предложениями. Сулил осыпать золотом и кредитными картами, утверждал, что никогда не был так вдохновлен страстью, клялся в вечной любви. Грозил похитить Невропаста и заточить у себя в фамильном замке. Потом на коленях просил прощения, даже начал ездить за Филандо, докучая букетами роз и персональными заказами на Барготту. Пришлось, скрипя сердце и сдерживая тошноту, дать согласие. К счастью, у Лючана не случилось рецидива, а напрямую прибегать к науке Гишера он по понятным причинам не собирался. Сеньор Ирасик три сеанса подряд не испытал вожделенной боли, разочаровался в мерзавце и отстал. На следующий день Лючано подал заявление об увольнении из театра. Маэстро Карл положил заявление в карман сюртука и подробно рассказал, где и как он им воспользуется. Хорошо, что рядом не было дам, со стыда бы сгорели. — Ты дурак, — закончил маэстро, вытирая платком мокрую от пота лысину. Ты, небось, уверен, что я с радостью выгоню тебя из театра, на вольные хлеба, только и жду, понимаешь. А я вот, малыш, думаю совсем о другом. Возраст не тетка. Однажды я оставлю Филандо и осяду у вас на Борго, возьму замуж твою замечательную тетку, которая, прости за каламбур, не возраст. Куплю домик, развешу по стенам коллекцию кукол, и я хочу, чтобы к этому моменту у театра образовался новый директор. Хваткий, зубастый, с творческой жилкой. Ты чуешь, к чему я клоню? — Ага, — кивнул Лючано, немало не просветлев. — Чую. — Ну и славно. Готовься. С завтрашнего дня начинаем заточку щенка под директора. Думаю, много стружки сойдет. — Стружки сошло много. А маэстро продолжал точить и шлифовать. Словно задался целью притупить, заглушить. Завалить ворохом непривычных требований, тоску по искусству кукольника, грызущую тарталью. Так и работали. Тоска выгрызала нутро, маэстро обрабатывал снаружи. «Должно получиться нечто чудесное», — с сарказмом думал Лючано, изучая контракты, соглашения, добавочные условия, ставки, эксклюзивы, тарифы, организацию гастролей, систему антрепризы. Он ездил за Карлом Эверихом на переговоры и заключение сделок. А когда маэстро работал куклу, что называется, собственноручно, то настаивал на обязательном присутствии Тартальи при сеансе. Чтобы Лючано следил за манерами учителя после работы. Как тот общается с ублаженным клиентом, как подводит к мысли о премиальных, закидывает крючки на повторный заказ и так далее. Вот и сейчас. «Сиди, малыш, пей вино и учись, пока я жив». «В открытом космосе?» «А тебе не все равно, в космосе летит горлиц или стоит на частном космодроме?» «День рождения, едим, пьем, куклы довольны, Илья бренчит на гитаре, гости ведут светскую беседу». «Согласно гипотезе Полански, которую мэтр выдвинул в конце жизни, мы сами виновны в возникновении агрессивных флуктуаций континуума. Полеты на сверхсвете, РПТ-маневр — все это частично разрушает пространственно-временную, полевую, вакуумную и прочие структуры Вселенной. «Профессор, оставьте самоедство! Вас послушать, так мы виноваты и в гравитационном коллапсе массивных звезд!» «Позвольте, Аркадий Викторович, я бы предложил аналогию. Полеты на досвете — скольжение утюга по мягкой ткани, гиперпереходы — тупые зазубренные ножницы, кромсающие эту ткань. Такие разрезы зарастают далеко не сразу. Наши корабли словно черви дырявят Вселенную своими ходами, отрывая клочья, отсекая торчащие нитки.
1: — Клочья? Нитки? — игриво расхохоталась Эмма Лаури, в данный момент свободная от работы, забившимся в угол Винечкой. — Профессор, ради всего святого, я с ужасом думаю, что... Нам на трассе может встретиться фак или даже простейший амибоид, а вы нитки, утюг. На этих словах собеседник возжелал поцеловать тонкое запястье невропастки. Эмма милостиво протянула руку. В ее распоряжении крылся тайный резон. Целуя, профессор вынужден был молчать. «Еще вспомните уборщицу», — заполнила она минуту молчания, «которая соберет ваши лохмотья в совок и выбросит на помойку».
0: «Милочка, вы очаровательны. Впрочем, в идее с уборщицей есть доля истины. Нити действительно уходят на помойку, со временем рассасываясь и сливаясь с материнской структурой. Клочья же сжигают в мусороприемнике. Я имею в виду аннигиляцию с большим выбросом энергии, усиливающую рваность континуума. Но некоторые части ткани обретают самостоятельную сущность, становясь квазиживыми. В зависимости от того, как структурированы в данном клочке мироздания, материя и энергия, пространство и время, корпускулярная и волновая составляющие.
1: Профессор, уймитесь. У нас день рождения, а не лекция.
0: А мне, например, очень интересно. Лючано заскучал. Один из гостей графа, Адольф Штильнер, доктор теоретической космобестиологии, сел на любимого конька и поскакал, полетел с молодецким гиканьем. О хищных флуктуациях континуума бравый профессор мог рассуждать часами. Если хоть кто-то произносил сакраментальную, смертельно опасную реплику. А мне интересно. Все, пиши пропало. Штильнер не Венечка. Стеснительность не его грех. Вздохнув, Лючано кинул в рот маринованную вишенку и посмотрел в сторону негодяя, подвигшего Штильнера на новый поток словоизвержения. Героем дня оказался сослуживец графа Мальцова, усатый полковник-артиллерист, чьей фамилии Тарталья не запомнил. Вроде бы они с графом давно не виделись со времени отставки Аркадия Викторовича, а накануне дня рождения приятелей свел случай. Полковник приехал на Сечень в отпуск, заглянул в графское поместье и угодил прямиком, что называется, к столу, вернее, к котлету. «Вам и впрямь интересно?» «Почему бы и нет?» Безымянный полковник залпом осушил бокал Мадеры. Он пил не пьянее, лишь глаза разгорались странным истерическим блеском, словно угли от сквозняка. Лючано подумал, что никогда бы не согласился вести такую куклу, как полковник. Крылось в офицере что-то неприятное, словно иголка в подушечке. Только обнимешь мягкую душечку, собираясь сладко уснуть, а тебе в ладонь острое жало. Если бы гостей приглашал Тарталья, он бы не позвал усача на горлицу. Но день рождения случился у его сиятельства, гостей выбирал опять же его сиятельство — а у экс-невропаста Барготты не было ничего. Ни дня рождения, ни яхты, ни выбору, куда лететь и с кем коротать время. У него была разве что королева боль. В конце концов, дорогой мой профессор, когда стреляешь по этой мрази, каждую секунду рискуя, что тебя накроет волной агонии. Усач поклонился графу, явно адресуя ему финальный пассаж. «Хорошо бы знать, в кого я стреляю, назвать по имени, прежде чем дать команду канонирам. Иначе не бой, а бойня, извините, выходит, недостойная дворянина и благородного человека. Мне неприятно чувствовать себя мясником». Граф Мальцов слушал внимательно, не вмешиваясь, лишь перестал прятать руки под клетчатый плед. Руки тряслись, а маэстро Карл не спешил вмешаться с коррекцией, приберегая силы на будущее. Беседа, как беседа, кукольник может отдохнуть. «Назвать по имени?» — космобестиолог вертел в пальцах серебряную вилочку. «Не хотелось бы разочаровывать вас, друг мой, имя прерогатива развитого сознания, личности, если угодно. У флуктуаций нет имен, у них есть кодовые номера». «Да, мы иногда даем имена ураганам или цунами, но это другой случай». «Отчего же другой? Тот самый, профессор, тот самый. Вы готовы поручиться, что ураган — просто безмозглый ветер?» «Я нет. А если говорить о флуктуациях, то упомянутый вами Полански, рассуждая о высшей форме их псевдоэволюции...»
2: «Вы имеете в виду пенетраторов?»
0: «Да. Что, оборотни тоже не имеют права на имя?» «А почему вас, полковник, беспокоят пенетраторы? Для кораблей они не опасны, следовательно, патруль с ними не сталкивается. Существует, правда, теория, что оборотень, как вы изволили выразиться, есть высшая форма псевдоэволюции и флуктуации, и путем захвата человеческих тел он изучает нас с вами.
2: Мы, дескать, изучаем окружающий макрокосм, а пенетратор, в свою очередь, старается постичь микрокосм в лице прогрессивного человечества. Нет, я не сторонник всей теории. Шарлатанство, примитивное умопостроение, основанное на ошибочных, глубоко антинаучных...
1: «Профессор, вы гений!» — невпопад зааплодировала Эмма, желая оборвать готовящийся спич. «А теперь я хотела бы попросить Венечку прочесть нам поэму «Сестры». Венечка золотой наш, мы все вас умоляем».
2: «Просим», — согласился полковник, подкручивая кончики усов. Он высоко поднял пустой бокал, выждал паузу и вдребезги разбил посуду об пол. «А я вдобавок прошу лично от себя, как глубоко антинаучное, примитивное умопостроение, я...» Бас полковника возвысился до визга режущего уши. Казалось, офицер загорелся, вспыхнул от случайной искры, как если бы целиком состоял из пороха. Горел именно офицер. Не мундир, украшенный орденскими планками, или сапоги надраенные до умопомрачительного блеска, а существо, выходящее наружу из темницы плоти. Сотни, тысячи, мириады крошечных звездочек клубились в кают-компании, не причиняя никому вреда. Взвыла система воздухообеспечения, хотя дышалось по-прежнему легко. В нос ударил резкий запах озона, будто перед грозой. Хор, состоящий из множества голосов, запел в мозгу Лючана. Позже, когда сумасшедший день рождения ушел в прошлое, Тарталье ни за что не удавалось вспомнить ни слова, ни мелодию. Лишь ощущение события слишком великого, чтобы остаться в памяти целиком. Чистая правда. Мало кто видел, как флуктуация континуума класса 6π27+, принимает естественный облик, а из тех, кто видел, единицы остались в живых. Рой звезд пронизал горлицу насквозь и вышел наружу, в космос. «Тянет!» — почти сразу сказал Венечка Золотой, с недоумением озираясь по сторонам. «Аркадий! Тянет меня! Из меня!» Поэт встал, повернулся к стене и стал биться о нее всем телом. Складывалось впечатление, что Венечка тоже хочет выйти из яхты на манер лжеполковника. Закричала, разрывая контакт с куклой, Эмма Лаури. Лицо невропастки превратилось в восковую маску. Одни глаза, огромные, страдальческие, жили на нем. Если проводить аналогию, беря пример с профессора, Эмма чудом успела выскочить из клетки, куда забрел, желая подзакусить Венечкой, голодный леопард. «Тянет, тянет, тянет!» На дисплеях внешнего обзора вокруг яхты крутился светящийся вихрь. Крутился и мучил бедного поэта. Что хотел пенетратор от Венечки, что он тянул из сердца, рассудка, души Золотого? Не знал никто. И что делать, куда бежать и как спасать? Этого тоже не знали, до тех пор, пока граф Мальцов не толкнул свое кресло вперед. Смяв валявшийся на полу мундир артиллериста, кресло подъехало к дублирующей панели управления яхтой. Маэстро Карл, еще не понимая, что собирается делать граф, вцепился в моторику куклы, помогая и корректируя. Руки Мальцова не дрожали, когда граф сыграл на панели дикую гамму кодов, открывая доступ к системе активной обороны. Пальцы ушли в голоформу, нащупывая ресурсные каналы. «Ну, тварь!» — бормотал его сиятельство. Изо рта Аркадия Викторовича на гладко выбритый подбородок тянулась ниточка слюны. «Уже тебе, заразе!» «Порты плазматоров открыты», — бесстрастно сообщил дисплей. «Венька, держись, я сейчас!» Он был большой оригинал, граф Мальцов в Сечине. Выйдя по ранению в отставку, он правдами и неправдами, где соблюдая закон, где обходя его на вираже, выкупил у патрульной службы списанный в утиль катер-охотник. Все подозревали, что в утиль катер списали за крупную взятку, данную графом кому надо, но помалкивали. На переоборудование ушло целое состояние. Хищник-катер изменил очертания, наполнился роскошью обстановки, из тигра делаясь домашней кошечкой. В регистрационном перечне охотник теперь назывался «Горлицей», частной яхтой. Но у «Горлицы» сбереглось кое-что из когтей и клыков списанного бойца. Вихрь пенетратора отпрянул, чуя опасность, но вскоре приблизился опять. Щеки Венечки побагровели, а черты лица напротив приобрели неприятную заостренность, как у покойника. Поэт оставил стену в покое, сел на ковер и затянул гнусавым болезненным тоном. «Поднимите мне веки, не вижу, ослеп, безутешен навеки, не вижу, ослеп, жизнь была человеке изюминкой в хлебе». Он не заикался, внутри Венечки копался кто-то стократ более сильный, чем Эмма Лаури, и этот кто-то освобождал поэта от дефекта речи, вместе с ним отбирая главное — знать бы что. А граф Мальцов все никак не мог справиться с блоком огневого обеспечения. Коррекция, которой хватало Аркадию Викторовичу, чтобы встать и лихо выпить за здравную чарку, не обеспечивала чувствительности и скорости реакции, необходимой для боевого контакта. Так невропаст не способен вести куклу, пока не получит от нее троекратного согласия. «Карл, Карл, душа моя, работай!» — хрипел Аркадий Викторович, воюя не с пенетратором, а с собственным телом, предательски отказывающим больному бомбардиру-майору. «Карл, гадюка, работай, милый, давай!» Маэстро Карл работал, но в одиночку не справлялся. Взгляд маэстро, обращенный к Эмме Лаури, можно было истолковать единственным образом. Эмма фигурировала в контракте между Филандой и Мальцовым, где стояли подписи обоих кукол. У нее имелся доступ к графу. На всякий случай, ибо Карл Эмерих был предусмотрителен.
1: «Чтобы вы все сдохли!»
2: Трудно сказать, кому именно адресовался вопль блондинки, когда Эмма вцепилась в его сиятельство, подхватывая пучок моторика. Зато Аркадий Викторович мигом воспрял, увеличивая чувствительность голоформы, наклоняясь вперед и раскачиваясь, словно сектант на молитве. «Почти, уже почти вышло!» Увы, игры в четыре руки хватало на пределе. И тогда Лючано перехватил второй умоляющий взгляд маэстро. На раздумье времени не оставалось. Чувствуя себя на обрыве перед прыжком в ледяную воду, Тарталья ринулся к графу. Он схватил Мальцова за дрожащие плечи, пренебрегая этикетом и приличиями. — Вы согласны, чтобы я... — Согласен, сатана тебя заешь! — Вы даете согласие на контакт?
3: — Да!
2: — Вы... Втроем невропасты сотворили чудо. Королева боль улыбнулась, решив сегодня не создавать проблем любимому подданному. Лючано работал с наслаждением, виртуозно, как не работал никогда в жизни. Граф Мальцов мог быть доволен, мало кому доводилось служить объектом сразу для троицы кукольников. Он и был доволен. Отставной вояка. Более того, он был счастлив. Яхта сделала сложный маневр, в результате чего искрящийся вихрь оказался строго по левому борту. И батарея плазматоров из открывшихся портов шарахнула по лже-полковнику прямой наводкой, а потом еще раз, сминая и рассеивая.
3: — Есть! Есть! Жечь твой прах!
2: Венечка упал на спину и потерял сознание. Потом Лючано будет ломать голову, вспоминая, получил он от графа третье решающее согласие или нет, и чудо произошло на самом деле. Но вскоре оставит это пустое занятие.
4: Радио фантастики. радиофантастики.

0: Мистический рассказ Мэри Шелли «Сон», опубликованный в 1831 году. Перевод Александра Бутузова. Время, когда произошли описываемые в этой легенде события, ознаменовалось вступлением на престол Генриха IV, короля французского. Его правление и ровное обращение с подданными, хотя и принесли мир королевству, трон которого он занимал, все же не смогли залечить глубоких ран в избытке нанесенных друг другу враждующими сторонами. Неубывающая неприязнь и память о смертельных обидах продолжали жить в сердцах ныне объединенных вассалов. И часто руки, только что пожимавшие друг друга, непроизвольно вслед за тем сжимали рукояти кинжалов. Чувством недавних врагов более подходила холодная сталь, нежели учтивые речи. Многие из непокорных католиков удалились в отдаленные провинции. Терзаясь и досадуя в своем уединении, они не переставали в волнении ожидать того дня, когда, наконец, им представится возможность открыто проявить свои чувства. В большом укрепленном замке, стоявшем на обрывистом берегу Луары, недалеко от Нанта, проводила свои дни последняя представительница своей фамилии, единственная наследница обширных земель и владений, молодая и прекрасная графиня де Виленьев. Весь прошедший год она провела, затворившись в своем уединенном жилище, траур, носимый ею по отцу и двум братьям, павшим в гражданской войне, служил извиняющей и достаточной причиной ее удаления от дворцовых дел и празднеств. Осиротев, графиня унаследовала не только высокое имя, но и обширные земли. И вскоре ей стало известно, что король, ее попечитель, желал бы видеть ее владения припорученными вместе с ее рукой благороднейшему из дворян, происхождением и достоинствами, заслуживающему столь щедрого дара. В ответ Констанция решила принять постриг и заключить себя в монастырь. Король горячо воспротивился осуществлению ею задуманного, искренне веря, что такая мысль есть следствие чрезмерной чувствительности, переполняемого печалью сердца графини. К тому же он надеялся, что со временем живые лучи юности пробьют себе путь сквозь тучи. Минул год, но графиня была непреклонна в своем решении. Не желая принуждать ее и желая понять причины, побуждающие столь юную и прекрасную обладательницу счастливой фортуны хранить себя в монастырских стенах, король объявил о своем намерении теперь, когда истек срок ее траура, посетить замок Виленьев. Если его приезд, сказал монарх, не повлечет за собой перемен в ее намерениях, то ему не останется ничего другого, как дать ей высочайшее соизволение. Много дней и ночей в слезах, в безутешном горе провела Констанция. Много печальных часов протекло. Ворота ее затворились для посетителей. Подобно леди Оливии в 12-й ночи, она припоручила себя одиночеству и печали. С непоколебимой, неизменной твердостью она отвергала увещевания и сочувствия своих подданных. Нянчила и пествовала свою тоску, как если бы это была единственная дорогая ей вещь на свете. И все же печаль была еще слишком свежа, слишком горька и болезненна, чтобы быть желанной гостьей в ее покоях. Молодая, живая и пылкая, Констанция не переставала противиться своему горю, преодолевала и желала забыть его. Но все, что дышало радостью, все, что было прекрасно вне стен, только будило горе. И легче было выносить его тяжесть в смиренном уединении. Констанция покорилась своему горю. И оно угнетало ее, но не пронзало болью. В надежде рассеяться недолгой прогулкой в окрестностях, Констанция вышла из замка. В высоких и просторных покоях своего жилища она чувствовала себя стесненной. Древние лесы и холмы хранили дорогие ее сердцу воспоминания. Деревья манили ее, обещая успокоить часы и дни ее жизни под густым лиственным покровом. Подобно ветру, шумящему в кронах, или солнцу, катящемуся по небесному своду, вечное движение и перемена утешали ее в глубокой печали, неизбывной болью и тоской сжимавшей ее сердце под сводами замка. На краю густо заросшего тенистыми деревьями парка, в одном из уголков его, находилось место, откуда взору открывалась равнина, раскинувшаяся у подножия гор. Констанция отреклась от этого уголка, но бессознательно ноги ее направлялись туда. И теперь, в 12-й раз за этот день, она вновь обнаружила себя стоящей среди знакомых деревьев. Она присела на поросший травой холмик и в задумчивости смотрела на цветы, посаженные ею для украшения этого зеленого убежища, замка ее любви и воспоминаний. В руке она держала письмо короля, поотечески опекавшего ее в великом горе. Грусть затемняла ее черты, и нежное сердце в тоске вопрошало судьбу. Как должно ей, столь юной и незащищенной, оставленной милостью небес, сопротивляться новому несчастью? «Единственное, чего я прошу, — думала она, — позволить мне жить в замке отца, жить там, где все мне знакомо с детства. Слезами я буду орошать цветы на могилах тех, кто был дорог мне. Я буду плакать здесь, в этом лесу, где жила моя безумная мечта о счастье. Я буду оплакивать ее смерть, ибо счастье мое отныне погребено навеки». Легкий лесной шорох достиг ее слуха. Сердце ее учащенно забилось, но снова все стихло. «Глупо», — произнесла она полушепотом, — «глупо обманывать себя и тешить чувство фантазии. Все это от того, что когда-то мы виделись здесь. Когда-то, сидя в беседке, я ожидала, и звуки, подобные этим, предвещали его столь желанный приход. И кролик, зашуршавший в траве, и птица, разбудившая тишину своей песней, все говорило о нем. О, Гаспар, мой когда-то! Отныне никогда, дорогое место, не озарится радостью, принесенной тобою. Отныне никогда более». Снова зашелестели кусты и стали отчетливо слышны шаги в чаще. Констанция поднялась. Сердце ее учащенно билось. Должно быть, эта глупая Манон идет уговаривать ее вернуться в замок. Однако шаги были тверже и размеренней, что было совсем не свойственно ее горничной. Выйдя из тенистой беседки, Констанция разглядела пришельца. Убежать был первый ее порыв. Но хотя бы еще раз увидеть, взглянуть на него, еще раз услышать его голос, еще раз, прежде чем страшная клятва разлучит их навеки, побыть вместе. Бездна отчаяния переполняла душу ее в долгие часы и дни одиночества, и Констанция решила, что краткий миг не оскорбит память умерших и, может быть, отчасти смягчит смертельную тоску, что мертвенной бледностью покрывала ее щеки. Любимый, он вновь стоял перед ней. Взаимные клятвы верности соединяли их. Как и Констанция, он был печален, и она не могла противиться его умоляющему взгляду, взывавшему к ней не уходить, остановиться. «Я пришел сюда, леди», — сказал молодой рыцарь, «без всякой надежды переменить твою волю. Я пришел еще только раз взглянуть на тебя и сказать прощай, прежде чем отправиться в святую землю. Я пришел молить тебя не уходить в мрачный монастырь. Ты избегнешь меня, столь ненавистного тебе, ибо ты не увидишь меня никогда более. Погибну ли я или буду жить, Франция и я расстались навеки. «То, что ты говоришь, страшно», — сказала Констанция. «Однако пожелает ли король терять своего верного рыцаря? Трон, который ты помогал воздвигать, нуждается в твоей защите. Если слова мои когда-то были не безразличны тебе, умоляю, не уходи в Палестину».
1: «Одно твое слово могло бы остановить меня. Одна улыбка, Констанция».
0: Юноша опустился перед ней на колени. Образ, когда-то столь дорогой и любимый, пугающий и запретный теперь. «Не медли, боли!» — вскрикнула она. «Ни улыбка моя, ни слово отныне не принадлежат тебе. Зачем ты пришел сюда? Здесь живут души умерших. Если эти тени их, они проклинают неверную, позволившую убийце тревожить их освященный покой. Когда любовь наша была юна, ты нежно встречала меня», — отвечал рыцарь. «Ты научила меня находить путь среди этих деревьев. Ты с радостью встречала меня здесь, в этом месте, и однажды ты поклялась быть навеки моей, здесь, под этими древними кронами». «Было преступлением, великим грехом», — сказала Констанция, — «отворить двери отца, сыну его заклятого врага. Но разве небо недостаточно наказало меня за это?»
1: Пока она говорила, молодой рыцарь в тяжелых раздумьях опустил голову и стоял, не двигаясь. Констанция трепетала, каждое мгновение готовая обратиться в бегство. Наконец он освободился от минутной задумчивости и медленно отвечал. То были счастливые дни, Констанция. Тревога и радость наполняли их, когда вечер приводил меня к твоим ногам, когда ненависть и месть окутывали далекий замок, тени и звезды, подобно храму любви, укрывали сенью эту беседку.
0: «Счастливые? Нет, горестные дни!» — эхом отозвалась Констанция. «Как я могла думать, что из несоблюденного мною долга произрастет что-то доброе? Разве Господь вознаграждает непослушание? Не говори о любви, Гаспар. Пролитая тобою кровь разлучила нас навеки. Не приближайся ко мне. Мертвые даже теперь стоят между нами. Их бледные тени предупреждают меня и грозят мне за то, что я внимаю речам их убийцы». «Но я не убийца!» — в отчаянии вскричал бедный юноша. «Констанция, мы оба последние в своих родах. Смерть жестоко обошлась с нами, и мы одиноки. Но все было не так, когда мы впервые полюбили. Моя семья, отец, брат, даже моя мать, все дышало ненавистью к дому Виленьев. Но я благословлял наши встречи. Я видел тебя и благословлял небеса. Господь заронил любовь в наши сердца. В залитых луною домиках теплыми летними вечерами назначали мы тайные свидания. Стоило дню разгореться неясными лучами, мы находили приют в этом укромном убежище. И здесь, на том самом месте, где я сейчас стою, мы преклонили колени и поклялись в верности друг другу. Неужели клятва будет нарушена нами?» Слезы катились по бледным щекам Констанции, когда любимый оживлял в ее сердце образы счастливых часов. «Нет, никогда!» — вырвалось у нее. «О, никогда! Ты знаешь или узнаешь скоро решимость и верность той, кто не смеет принадлежать тебе. Приличествовало ли нам говорить о любви, о счастье, когда война, кровь, ненависть бушевали вокруг? Весенние цветы, собранные нашими руками, попрали сошедшиеся в жестокой битве рыцари. От руки твоего отца погиб мой отец. Мой брат поклялся отомстить, и малое утешение знать, что не твоя рука направляла смертоносный удар, поразивший его. Ведь ты сражался на стороне убивших его. Не говори ничего больше, ни слова. Это бесчестит непокойные души, что слушают тебя. Иди, Гаспар, забудь меня. С благородным и храбрым Генрихом твоя карьера вознесет тебя. Прекрасная девушка примет, как я когда-то, твои клятвы и будет счастлива с тобой. Прощай! Пусть Дева Мария благословит тебя. В монастырской келье я буду помнить христианский завет
1: Я буду молиться за своих врагов. Гаспар, прощай.
0: Она торопливо выбежала из беседки, быстрыми шагами пересекла лесистую лощину и вскоре достигла замка. Лишь в уединенной замкнутости своих покоев она позволила горю, как буря, разрывавшему ее грудь, выйти наружу. Новые горести омрачали память давно ушедшей радости и делали зловещей ловушкой само воспоминание о прошлом блаженстве. Сокрытая в тайниках сердца любовь вместе с воображаемой виной составляли ужасное сочетание, грозящее, подобно жестокому тирану, обратить в прах живое тело. Внезапно странная мысль пронзила ее. Констанция отбросила ее, как детскую, суеверную, но мысль не оставляла ее.
1: «Манон!» В необычайном волнении позвала она горничную. «Манон, ты когда-нибудь спала на ложе святой Катерины?»
0: Манон в ужасе перекрестилась.
1: «Святители небесные, кроме двух девушек там никто не спал с тех пор, как я помню себя на свете. Одна из девушек упала в Луару и утонула. Другая только поглядела на каменную постель и возвратилась домой без единого слова. Это страшное место. Если монахиня не ведет примерную и благочестивую жизнь, то беда коснется ее в тот самый час, когда она положит голову на святой камень».
0: Констанция тоже перекрестилась.
1: «В течение всей нашей жизни, единственно через посредство Господа и через благословение святых, мы можем, каждый из нас, надеяться на свою праведность. Завтра ночью я усну на этом ложе. Но, госпожа, ведь завтра прибывает король. Тем более, мне необходимо утвердиться в решении до его приезда. Нет такого горя, которое переполняло бы сердце и было бы столь велико, что для него не отыскалось бы лекарства. Когда-то я надеялась принести мир нашим домам. И если лучше мне будет надеть венок из терний, небо укажет мне свою волю. Завтра я буду спать на ложе святой Катерины. И если, как я слышала, святая направляет во снах монахинь, то и я буду ведома ею. Я поступлю так, как мне укажут небеса. Я готова ко всему, даже к самому худшему». На пути из Парижа в Нант король остановился и провел ночь во владениях, отстоящих на несколько миль от замка Велиньев. Перед самым рассветом в его покое был проведен молодой рыцарь. Вид его был серьезен и даже печален. Мужественная красота его поблекла, сокрытая чрезмерной усталостью. Он молча стоял в приемной Генриха, когда тот, быстрый в движении,

0: невероятно. Мое сердце признательно вам и глубоко благодарит вас за ваше великодушное участие. Но даже голос любимого, звучащий в беседке, где воспоминания и уединенность помогали чарам, не смог убедить ее. Она не последует даже приказу вашего величества. Она собирается уйти в монастырь. Ухожу и я. Примите мою отставку. Отныне я воин креста. «Гаспар», — сказал монарх, — «я знаю женщин лучше тебя. Их не победить уступками и покорностью». Смерть родных, естественно, тяжким бременем легла на сердце графини. Лелея в одиночестве свое горе, она вообразила, что самому небу противен ваш союз. Дай время голосу света достичь ее души. Голос земной силы и голос земной доброты, один приказывая, другой умоляя, найдут отклик в ее сердце. И клянусь честью и святым крестом, она будет тогда твоею. А пока будем исполнять задуманное. По коням занимается день, и солнце уже высоко. В Нанское аббатство король прибыл к началу службы, отправлявшийся в кафедральном соборе. За мессой последовал пышный обед, и был уже полдень, когда монарх достиг берега Луары, где, чуть выше Нанта, высился замок Виленьев. Графиня встретила короля у ворот. Тщетно Генрих искал следы безысходного горя на ее щеках. Тщетно он пытался отыскать в ее лице печаль и отчаяние, которые ожидал увидеть. Щеки ее цвели, и манеры ее были живы. Голос ее дрожал, но не сильно. «Она не любит его», — подумал Генрих. «Или сердце ее уже согласно». Легкий ужин ожидал короля. После некоторого колебания, вызванного цветущим видом молодой графини, он упомянул имя Гаспара. Вместо того, чтобы побледнеть, Констанция вспыхнула и отвечала поспешно. «Завтра, мой государь, все решится завтра, и я прошу вас отложить наши дела, потому что я связана клятвой Богу». Она смутилась, но король, одновременно и удивленный, и польщенный, спросил ее. «Значит ли это, что ваше решение переменилось, и вы прощаете молодому Девадмонту то, что в его венах течет кровь, враждебная вашей?» «Мы должны любить и прощать врагов наших», — отвечала графиня в некотором смятении.
1: «Клянусь святой Денизой, это добрый ответ для начинающего», — смеясь проговорил король. «Но где же мой верный слуга, Дон Аполлон? Подойдите и поблагодарите свою леди за ее любовь».
0: Держась поодаль, изумленный рыцарь с бесконечным удивлением наблюдал столь изменившиеся манеры и столь спокойное выражение лица молодой леди. Он не мог слышать ее слов, но ее ли плачущую и трепещущую видел он вечером накануне? Ее ли сердце разрывали вчера враждующие страсти? Она ли видела бледные призраки мертвецов, вставших между ней и любимым? Эту загадку было непросто решить. Призыв короля прозвучал в унисон с чувствами Девадмонта. Рыцарь бросился вперед. Он был у ее ног, когда графиня, спокойствием своим, скрывавшая терзавшие ее страсти, неожиданно вскрикнула, узнав Девадмонта, и без чувств опустилась на пол. Все это было в высшей степени загадочно и странно. Когда прислуга привела ее в чувство, последовал новый обморок, а за ним неудержимый поток слез. Все это время монарх находился в гостиной. Он внимательно рассматривал стол с остатками ужина, насвистывал романс о непостоянстве женского сердца, и он явно не знал, как отвечать на полные беспокойства и горького разочарования взгляды молодого Девадмонта. Наконец появилась горничная графини с запоздалыми извинениями. «Леди очень плохо себя чувствует. Завтра она припадет к ногам короля, чтобы просить его снисхождения. И завтра же она откроет ему свое решение».
1: «Завтра, снова завтра. Чем так притягательно завтра? Скажи нам, девушка», — спросил король. «Не поможешь ли ты разрешить эту загадку? Что за странная история принадлежит завтрашнему дню, коль все так настаивают на его наступлении?»
0: Зардевшись и опустив глаза,

0: Он колебалась. Но Генриху не пришлось уподобляться тирану, чтобы узнать секрет ее леди. Манон сама была сильно напугана затеей госпожи, и упорство графини более чем что-либо другое побуждало ее выдать тайну. Утес, на котором стоит каменная ложа святой Катерины, нависает над глубокими и стремительными водами Луары, и спать там, по ее мнению, было сущим безумием. Сам Генрих считал, что едва ли бы нашлась женщина, способная решиться на подобный поступок. Если несчастная сновидица избежит падения в бурные воды, ее неминуемо ждет тревожное видение, произведенное нелегким сном по диктату небес. Однако Констанция решилась, и королю оставалось только изумляться, как она, чьему уму и талантам он слышал так много похвал, могла увлечься такой затеей. Может ли страсть так играть с нами? Подобно смерти, она гасит возвышенный блеск, уравнивает дворянина с темным крестьянином, забирает и мудрого, и глупца в вечное рабство в свои чертоги. Странным было желание графини, но она могла поступать, как ей того хотелось. Было очевидно, что она колебалась в решении, и оставалось только надеяться, что святая Катерина не сыграет в ее судьбе роковой роли. С другой стороны, образы, отличные от тех, что указывают небесный перст, грозили помешать видению спящей. Чтобы предотвратить вмешательство земных сил, было решено поставить вокруг охрану. Нет на свете чувства более пугающего, чем то, что вторгается в слабое сердце. Не внимая голосу рассудка, человек покоряется действию неуправляемых импульсов. И так случается даже с грубыми натурами, стихия которых — борьба, сражение, вечный спор. Так происходит и с теми, для кого счастье в смертельной схватке и радость в смятении страстей. Нежная душа Констанции была добрее и мягче. Долг и любовь попеременно сжимали, терзали ее бедное сердце. Избавлением от невыносимых мук было для нее обращение к таинствам веры, и опасности, что грозили ей на этом пути, придавали ей сил и энергии. Осмелиться и дерзнуть ради любимого было счастьем, ибо того требовала ее любовь и ее отчаяние. И если отречение от любви было ее судьбою, опасность и смерть меркли в сравнении с той болью, что наполнило бы тогда ее существо. К ночи грозила разразиться буря. Порывистый ветер сотрясал оконные переплеты, и деревья взмахивали огромными темными ветвями, подобно гигантам, с шумом, проносящимся в фантастическом танце. Констанция и Манон, одни, без провожатых, вышли через боковые воротца из замка и стали спускаться вниз по склону. Луна еще не взошла, и хотя дорога была знакома, Манон то и дело спотыкалась и вздрагивала, тогда как графиня, закутавшись в шелковый плащ, уверенно спускалась вниз по травяному склону. Они достигли речного берега, где их ожидала причаленная лодка, сидевшим в ней провожатым. Констанция легко поднялась на борт и помогла своей боязливой спутнице. В мгновение ока они были на середине реки. Теплый, живительный ветер проносился над их головами. В первый раз со времени окончания ее траура Констанция почувствовала, как ее грудь вздымает сладостное дыхание природы. Она с восторгом приветствовала это новое чувство. «Не может быть, — подумала она, — чтобы небеса запретили ей любить столь храброго, великодушного и благородного Гаспара. Я не смогу полюбить кого-нибудь другого. Я умру, если придется разлучиться с ним. И это сердце, эта душа, пылающая живым чувством, неужели им предначертан холод ранней могилы? О нет! Жизнь в полный голос говорит во мне. Я буду жить, чтобы любить. Разве не любовь создает мир? Разве не о любви шепчут ветры бегущим волнам? И волны, когда целуют цветущие берега, разве не спешат слиться в объятиях с морем? Любовь соединяет и поддерживает небеса и землю. Так неужели мне предопределено одиночество? Мне, чье сердце переполняет чувства? Неужели мне суждено опустить каменную плиту на живой источник и закрыть его навсегда? Приятные грезы принесли радостный отдых тяжелым мыслям графини. Но недолго ей пришлось предаваться им. Манон тронула ее локоть.
1: «Леди, глядите!» — вскрикнула она в ужасе. «Вон там лодка, как призрак! Ее весла не ударяют по воде! О, Дева Мария, охрани нас! Надо было остаться дома!»

0: и слушайте радио «Фантастика».
1: Темный силуэт другой лодки проплыл мимо них. Четыре гребца, закутанные в черные плащи, налегали на весла, которые, как и говорила Манон, не плескали, погружаясь в пенящуюся воду. Еще один человек сидел на корме лодки. Как и остальные, он был закутан в черную мантию, но голову его не скрывал капюшон. Несмотря на сумрак, скрывавший его лицо, Констанция узнала своего возлюбленного. «Гаспар!» — позвала она. «Это ты?» Окликнутый ею не повернул головы и не ответил. И вскоре лодка пропала во мраке вод. Как переменились мысли графини! Небо откликнулось и послало ей свои предзнаменования. Неземные образы окружили Констанцию, когда она напряженно вглядывалась в сереющий сумрак. Большая лодка возникла перед ней и снова исчезла во мраке. Ужас овладел Констанцией и не покидал ее, как будто лодка еще скользила рядом. Души умерших сидели в ней. Отец махал ей рукой, и братья хмуро глядели на нее. Тем временем нос их маленького судна уткнулся в берег небольшой бухты. Констанция сошла на берег. Дрожь сотрясала ее тело, и она уже была готова поддаться уговорам Манон, умолявшей ее вернуться обратно. Но стоило бесхитростной ее горничной упомянуть имена короля и Девадмонта и заговорить об ответе, который должно было дать завтра, Констанция встрепенулась. Какой ответ предстоит дать ей, если она вернется, отказавшись от своего намерения? Она заторопилась вперед, по неровному берегу, затем вдоль него. Наконец женщины поднялись на холм, одной стороной круто обрывавшийся в воду. На вершине его стояла небольшая часовня. Трепещущими пальцами графиня достала ключ и открыла дверь. Они вошли. Было темно, только маленькая лампада, колеблясь в струях воздуха, освещала статую святой Катерины. Девушки опустились на колени и помолились. Затем встали, и графиня с принужденным спокойствием пожелала своей спутнице спокойной ночи. Она отворила низкую железную дверь, выходившую в узкий грот. Рев быстрого потока доносился снизу. «Ты можешь оставить меня, моя бедная Манон», — сказала Констанция. «Нельзя требовать от тебя столь многого. Эта ночь принадлежит мне одной». Было несправедливо оставлять трепещущую от страха горничную одну в часовне. Ей не приходилось испытывать чувств, приведших сюда ее госпожу. Ни страх, ни любовь не поднимали в ее душе бури, подобной той, что волновало сердце Констанции. Но в те дни подданные влиятельных особ играли при господах ту же роль, что и унтер-офицеры в армии. Шишки и удары выпадали на их долю гораздо чаще, чем слава и награды. Как бы то ни было, Манон ничего не грозило в освещенном пределе. Тем временем графиня ощупью шла узким и темным ходом. Что-то похожее на свет мелькнуло впереди, в окутывающем ее мраке. Выход из грота нависал над несущимися внизу волнами. Стоя на открытой ветру площадке, Констанция ожидала наступления ночи. Воды Луары проносились мимо, столь же стремительные и неизменные, как и в тот день, когда они в первый раз забили из земного разлома. Небо закрыли плотные тучи, и ветер в деревьях был так же печален и зловещ, как вихрь над могилою убийцы. Констанция вздрогнула и посмотрела на ложе. Узкий выступ земли и поросший мхом камень у самого края пропасти. Она сбросила плащ, таким было одно из условий свершения таинства. Склонив голову, она распустила свои черные волосы. Она разулась и теперь была готова страдать от невыносимого холода предстоящей ночи. Она легла на узкое ложе, едва позволявшее вытянуться в рост. Узость его грозила падением в холодные воды. Стоило неосторожно повернуться во сне. В первый момент Констанции показалось, что ей не удастся заснуть. Тело, открытое порывом ветра, и жуткое расположение каменной постели не позволяли ее векам сомкнуться. Но в конце концов ее посетило видение. Оно было утешительно и нежно, как ничто из дотоле ей увиденного. Затем постепенно ощущения ее стали меняться. В первом из снов она видела себя, лежащей, распростертой на ложе святой Катерины. Луара шумела внизу, и свирепый ветер проносился порывами над ее волнами. А потом, о, было ли это? Не затем ли послала ей этот сон святая, чтобы ввергнуть ее в отчаяние и ужас? Не затем ли видение посетило ее, чтобы навеки лишить ее благоволения небес? У подножия холма, у темной кромки потока, еще один человек переживал похожие чувства. Боясь тысячи опасностей, он едва осмеливался лелеять надежду. Он желал сопровождать леди, но обнаружил, что присутствие его смущает ее. Он задержался, ему пришлось в спешке догонять ее. Замеченный с лодки, в которой плыла его Констанция, он не ответил ей, опасаясь вызвать ее гнев и получить приказание вернуться. Он видел, как она вышла из грота и задрожала, облокотившись о камень. Он видел, как она шагнула вперед вся в белом, и теперь он различал ее лежащей на высоком уступе. Сколь трудную вахту несли влюбленные. Он знал, и сознание это заставляло в волнении вздыматься его грудь, что любовь, ее любовь к нему, побудила ее лечь на это опасное ложе. Опасности подстерегали ее в тревожном сне, но чувства ее жили только для тихого и спокойного голоса, что нашептывало ее сердцу грезы, которые должны решить их судьбу. Она, вероятно, спала, но де Вадмонт бодрствовал и наблюдал. Ночь протекала в молитве, чередою надежды и страха, и рыцарь неподвижно сидел в своей лодке, не отрывая взор от белых одежд спящей. Утро! Утро ли пробивалось в тяжелых облаках? Придет ли оно, чтобы разбудить ее? И не проснулась ли она? Какие грезы, счастливые или горестные, населяли ее сон? Гаспар поднялся в нетерпеливом ожидании. Он приказал своим гребцам ожидать его и двинулся к утесу, намереваясь взойти на него. Напрасно ему говорили об опасностях. Тщетны были попытки остановить его. Прильнув к изрезанному трещинами склону, он находил углубление для рук и ног там, где, казалось, не существовало их. Подъем был не очень высок, и главная опасность была та же, что подстерегала и спящую на ложе святой Катерины. Падение в холодные воды грозило гибелью неосторожному. С трудом и тщанием Гаспар продолжал восхождение и, наконец, добрался до узловатых корней дерева, росшего на вершине. Схватывая его ветви и тем помогая себе в продвижении, он достиг края выступа, где на изголовье каменного ложа покоилась непокрытая голова его любимой. Руки ее лежали, скрещенные на груди. Темные волосы обвивали шею и служили подушкой для ее щек. Лицо ее было безмятежно, и сон был невинен и тих. Страсть, чувства исчезли. Только грудь вздымалась в такт ровному дыханию. Рыцарь видел биение ее сердца, когда оно в такт поднимало руки, скрещенные на нем. Не отыскать высеченной из мрамора статуи, которая была бы хоть в половину столь же прекрасной. И в божественной этой форме заключалась душа чистая, нежная, чувствительная и верная. Едва ли когда подобная ей согревала человеческую грудь. С благоговением взирал Гаспар на ее ангельские черты и вновь обретал надежду. Улыбка тронула ее губы. и он непроизвольно улыбнулся, приветствуя счастливый знак. Но неожиданно щеки ее запылали, грудь поднялась, как от боли. Слеза слетела с ее ресницы, затем целый поток слез, когда она громко вскрикнула. «О нет! Он не может погибнуть! Я освобожу! Я спасу его!» Рука Гаспара поддержала ее. Он сжал в объятиях легкое тело, уже готовое соскользнуть с опасного ложа. Констанция открыла глаза и увидела возлюбленного, охранявшего ее во время вещего сна и спасшего теперь ее. Со сновидением или без, Манон спала крепко и была сильно испугана, когда проснулась утром, окруженная незнакомыми людьми. Маленькую часовню украшали гобелены. Алтарь опоясывали золотые цепи, и священник служил мессу цвету рыцарства, преклонившему колени в святилище. Манон узнала короля, стоявшего между других. Она отыскивала глазами другого рыцаря и не находила его. Когда открылась железная дверь, ведущая из грота, и вошел Гаспар де Вадмонт, ведя под руку прекрасную Констанцию. В белых одеждах, с волосами, разбросанными по плечам, с лицом, на котором улыбка и смущение сменялись более глубоким чувством, она подошла к алтарю и опустилась на колени рядом с любимым, произнеся клятву, соединившую их в вечности. Незадолго до этого события Гаспар узнал от своей леди тайну ее сна. Несмотря на то, что лицо ее излучало счастье, она жестоко страдала, вспоминая те страшные дни, когда любовь ей казалась преступлением. Отныне любые воспоминания, связанные с теми днями, внушали ей ужас. Много видений, рассказывала она, посетила ее той ночью. В раю она видела души отца и братьев. Она видела Гаспара, храбро сражавшегося против неверных. Она видела его при дворе короля Генриха, осыпаемого милостями и любимого. Она видела себя, то чахнувшей в монастырской келье, то благодарящей небеса за дарованное ей блаженство, то оплакивающей печальные дни, когда внезапно она оказалась в Палестине. Святая Катерина вела ее, незримую, через город неверных. Она вошла во дворец и увидела врагов, празднующих победу. Она спустилась вниз в темницу. Ощупью она пробиралась сырыми подвалами, шла низкими, покрытыми плесенью переходами, пока не достигла камеры, жуткой и мрачной более, чем все остальные. Человек в одеждах, забрызганных грязью, со спутанными волосами и с дикой взлохмаченной бородой, лежал там на полу. Щеки его ввалились, огонь угас в его взоре. Он высох, словно скелет, и цепи висели на костях его, лишенных плоти. «И когда я явился тебе в таком привлекательном виде, одетый как победитель, твое суровое сердце смягчилось?» — спросил Гаспар, улыбаясь тому, чему отныне было не суждено сбыться. «Да, все было именно так», — отвечала Констанция, «потому что сердце прошептало в тот момент мне, что это моя вина. И, вспомнив жизнь, угасавшую в тебе, я подумала, кто простит и кто спасет разбившего ее? Никогда мое сердце не вмещало больше тепла и участия к моему рыцарю, чем тогда, когда он явился распростертым у моих ног. Пелена упала с моих глаз, и темнота рассеялась перед моим взором. Мне кажется, я в первый раз тогда узнала, что есть жизнь и что есть смерть. Я поняла тогда, что сделать жизнь счастливой не значит оскорбить память умерших. И я вижу, сколь ничтожна и тщетна была та фальшивая философия, что заставляла добродетель и достоинство обращаться в злобу и ненависть. Ты не мог погибнуть. Я почувствовала, что должна расковать твои цепи и спасти тебя. Ты должен был жить для любви. Я шагнула к тебе, и гибель, на которую я обрекла тебя, едва не стала моею тоже. Именно тогда я впервые по-настоящему познала цену жизни. Твоя рука поддержала и спасла меня. И голос твой, прозвучав во мне, обещал мне вечное благословение.

0: Убийство на Крестовском острове. Смерть инженера Гарина. Пятница, 14 июля. Примерно в 7 часов утра неизвестными был убит инженер Гарин. Убийство произошло на заброшенной даче, принадлежащей Манцеву. Гарин являлся членом общества изобретателей. Ведется расследование.
1: Клиффорд Саймак. Штуковина. Штуковину он заметил в кустах ежевики, когда гонялся за коровами. В тени высоких тополей он не мог разглядеть ее как следует, а задержаться здесь ему не позволяло время, потому что дядя Эб был очень зол на него из-за этих двух отбившихся телок. Если бы сейчас он разыскивал их слишком долго, ему снова не миновать порки, а он свою дневную порцию и так с лихвой получил. Без ужина его тоже наверняка оставят, потому что он забыл принести воды из ручья, и тетя М весь день напускалась на него за плохо прополотый огород.
2: «В жизни не видела такого никудышного мальчишку!»
1: – визжала она, а потом пошла твердить, что не ожидала хоть капельку благодарности за то, что она и дядя Эб взяли его к себе, избавив от сиротского приюта. Но нет, он никогда не был благодарен им. Он доставлял им одни хлопоты, никакой помощи они от него не видели. И вообще только небу известно, что из него вырастет. Он нашел телок на опушке леса, возле орешника, и погнал их домой, а сам поплелся сзади, опять строя планы бегства, но зная при этом, что никуда не убежит, потому что бежать ему некуда. Хотя, говорил он себе, нигде, наверное, не может быть хуже, чем здесь, у тети М и дяди Эба, которые на самом деле вовсе ему не дядя и не тетя, а просто чужие люди, взявшие его на воспитание. Дядя Эб уже кончил доить коров, когда он пригнал этих двух телок. И дядя Эб снова принялся отчитывать его за то, что он упустил их, когда собирал стадо.
3: «Вот», — сказал дядя Эб, — «мне пришлось одному всех их доить, и только потому, что ты их не пересчитываешь, сколько я тебя не учу».
1: И дядя Эб взялся за кнут, чтобы объяснить все еще убедительнее. А потом они пошли домой. И дядя Эб всю дорогу ворчал, что от некоторых мальчишек больше убытка, чем прибыли. А тетя М встретила их у двери, чтобы напомнить Джонни о необходимости вымыть как следует ноги, потому что она не хочет, чтобы он пачкал ее прекрасные простыни. «Тетя М, — сказал он, — я ужасно голоден».
2: «И не мечтай!»
1: — она поджала губы.
2: «Может, поголодав разок, не будешь таким забывчивым?»
1: «Только ломтик хлеба», — попросил Джонни. «Без масла, без ничего. Только ломтик хлеба».
3: «Молодой человек», — сказал дядя Эб. «Ты слышал, что тебе сказала тетя? Мой ноги и марш в постель».
1: Итак, он помыл ноги, лег и уже в постели вспомнил то, что он видел в кустах ежевики. А также вспомнил, что ни словом об этом не обмолвился, потому что дядя Эб и тетя М сами все время что-нибудь говорили, а ему не давали рта раскрыть. И вот тут он принял решение ничего им о своей находке не рассказывать. Потому что если он им о ней расскажет, они неизвестно что сделают. И может быть тогда будет еще хуже. Они все у него отобрали. Единственной вещью, которая действительно принадлежала ему, был старый перочинный нож с обломанным кончиком лезвия. Больше всего на свете хотелось ему иметь новый такой нож, но он знал, что просить об этом напрасно. Один раз он попросил, и дядя Эб с тетей М много дней потом твердили еще, какое он неблагодарное и алчное создание. Они подобрали его с улицы, а ему все мало. Он требует, чтобы они еще на перочинный нож потратились. Джонни было невыносимо слышать насчет улицы, потому что он не помнил, чтобы когда-нибудь валялся на улице. Сейчас, лежа в кровати, глядя в окно на звезды, он старался понять, что же такое он сегодня видел, и не мог толком вспомнить, потому что не успел разглядеть эту штуковину. Но было в ней что-то любопытное. «Завтра, — подумал он, — я схожу туда. Схожу, как только выдастся случай». Но потом он понял, что такого случая у него завтра не будет, потому что сразу после утренней уборки дома тетя М заставит его пропалывать огород и глаз с него не спустит. Он все думал и думал, и ему стало ясно, что если он действительно хочет поглядеть на штуковину, идти надо сейчас же. По доносившемуся до него храпу он определил, что дядя Эб и тетя М уснули. Тогда он встал, быстренько натянул рубашку, брюки и, стараясь не скрипеть ступенями, спустился по лестнице. В кухне он залез на стул, чтобы достать с еще не остывшей старинной высокой печи коробок. Он набрал полную горсть спичек, но, поразмыслив, высыпал почти все обратно, взяв лишь полдюжины, так как боялся, что тетя М может заметить пропажу. Трава была мокрой и холодной от росы, и он, чтобы не намочить штанины, закатал их повыше. Потом он направился в лес. Кое-где в этих местах водилась нечистая сила, но он не очень трусил, хотя в ночном лесу каждому бывает, конечно, немножко страшно. Наконец он добрался до участка с ежевикой и остановился, раздумывая, как пролезть в темноте через эти кусты, не изодрав одежды и не сколов шипами босые ноги. Он думал также, здесь ли еще та штуковина, и вдруг понял, что она здесь, потому что почувствовал странное дружелюбие, которое словно бы излучала штуковина. Точно хотела сказать ему, что она все еще на прежнем месте, и чтобы он не боялся. Но он немного разнервничался, потому что дружелюбие было ему непривычно. У него был только один друг – Бенни Смит. Но встречались они лишь в школе, и то не всегда, потому что Бенни часто и долго хворал. А так как жил он в другом конце школьного округа, в каникулы Джонни совсем не видел его. Глаза немного привыкли к темноте, и Джонни стал различать контуры штуковины, недоумевая, как он мог почувствовать дружелюбие. Ведь перед ним было не живое существо, а вещь, наподобие какой-то машины или фургона. Если бы он допускал, что она живая, вот тогда по-настоящему испугался бы. Но все-таки он чувствовал дружелюбие. Поэтому Джонни попытался руками раздвинуть кусты. Если бы ему удалось пробраться к самой штуковине, он мог бы воспользоваться спичками, чтобы поглядеть на нее вблизи. «Стоп!» — сказала штуковина чьим-то голосом, раздавшимся в его голове, и он остановился, хотя уверенности, что он слышал это слово, у него не было. «Не смотри на нас слишком пристально», — сказал голос, и Джонни даже вздрогнул, потому что он пока еще ни на что слишком пристально не смотрел. «Хорошо», — сказал он, — «я не стану глядеть». И он подумал, может, это такая игра, вроде пряток?
2: «Когда мы подружимся, мы сможем глядеть друг на друга, и каждый будет уже знать, каков другой в действительности, и не станет обращать внимания на внешность».
1: И Джонни подумал, что они верно уродливые, если не хотят, чтобы он видел их, и тут же услышал.
2: «Мы покажемся тебе уродливыми, а нам ты кажешься уродливым».
1: «Тогда, может быть, к лучшему, что я не вижу в темноте».
2: «Ты не видишь в темноте?»
1: Спросил голос, и Джонни сказал, что не видит, и на какое-то время воцарилось молчание. Хотя Джонни почудилось, что там удивляются, как это он может не видеть в темноте. Затем штуковина спросила, может ли он еще что-то, и он не понял даже, о чем речь, а она как будто сама догадалась, что он этого, что бы там ни было, не может.
2: «Тебе страшно», — сказала штуковина. «Не надо нас бояться».
1: И Джонни объяснил, что он боится не их, кто бы они ни были, потому что они дружелюбны, а боится он, что будет, если дядя Эб и тетя М обнаружат его самовольную отлучку. Тогда его стали расспрашивать о дяде Эбе и тете М, и он постарался объяснить, но его не понимали. Кажется, там сочли, что он говорит о правительстве. Он еще раз стал объяснять, но было совершенно очевидно, что его так и не поняли. В конце концов, он со всей вежливостью, чтобы не обидеть их, сказал, что должен распрощаться. И так как пробыл он здесь куда больше, чем собирался, бегом пустился в обратный путь. Он незаметно прошмыгнул в дом, лег, и все сошло спокойно.
3: Однако утром тетя М обнаружила у него в кармане спички и прочла лекцию об опасности пожаров, подкрепив ее так убедительно, что Джонни, несмотря на все старания держаться мужчиной, судорожно дергался и орал от боли. Весь день он возился с прополкой, а перед заходом солнца отправился загонять коров. Чтобы наведаться на участок, где росла ежевика, ему не пришлось отклоняться от курса, потому что коров надо было искать в этом направлении, а он хорошо знал, что не будь их здесь, он свернул бы с дороги, так как весь день помнил о встреченном в этом месте дружелюбии. Было еще светло, едва начинало смеркаться, и теперь он мог окончательно убедиться, что штуковина, чем бы она там ни являлась, определенно не живая. Она просто кусок металла, напоминающий по форме две спичечные коробки, одна чуть больше другой, вложенные одна в другую. Похоже было, что штуковина давно уже валяется без присмотра. Металл потемнел, как бывает, когда какую-нибудь технику надолго бросят под открытым небом. Кусты под штуковиной были придавлены, а позади нее футов 20 почвы было взрыто. Как и накануне, Джон ощутил чувство дружбы и товарищества, хотя этого последнего слова он до сих пор вообще не знал. В школьных учебниках оно отсутствовало. Штуковина сказала:
2: «Можешь теперь немножко взглянуть на нас, только сразу же отвернись. Долго пока смотреть не надо. Просто глянь разок и отведи глаза. Ты должен привыкать к нам постепенно».
3: «Где вы?» – спросил Джонни.
2: «Да здесь же», – сказали они.
3: «Внутри?» – спросил Джонни.
2: «Да, внутри», – сказали они.
3: «В таком случае я не могу вас видеть. Я не вижу сквозь металл».
2: «Он не видит сквозь металл», – сказал один из них. «Он не видит, когда нет света», – сказал другой. «Значит, он и нас не может видеть», – сказали оба вместе.
3: «А вы выйдете оттуда», – сказал Джонни.
2: «Мы не можем выйти. Мы умерли бы, если бы вышли».
3: «Значит, я никогда вас не увижу».
2: «Никогда не увидишь, Джонни».
3: Ему стало ужасно тоскливо от того, что он никогда не увидит этих своих друзей.
2: «Мы не понимаем, кто ты», — сказали они. «Расскажи нам о себе».
3: И, откликаясь на их доброту и дружелюбие, он рассказал, кто он и как он осиротел, и как его взяли к себе дядя Эб и тетя М, которые на самом деле вовсе не тетя и не дядя ему. Он не говорил, какие ему приходится сносить унижения, как его секут и мучают, и отправляют без ужина спать, но все это без слов стало ясно его новым друзьям. И теперь они преисполнились к нему больше, чем дружелюбием, больше, чем чувством товарищества. Теперь от них исходило сострадание и нечто, являющееся у них эквивалентом материнской любви.
2: «Оказывается, он еще ребенок», — сказали они друг другу.
3: Они как будто обняли Джона и крепко прижали его к себе, а он, сам того не осознавая, опустился на колени и, протянув руки к лежащему среди сломанных кустов предмету, выплакал все, что наболело у него на душе, как если бы действительно касался чего-то живого и теплого, приносившего утешение, которого ему всегда не хватало и которое он сейчас, наконец, обрел. И хотя спросить Джонни не осмелился, ему ответили на невысказанную мольбу.
2: «Нет, Джонни, мы тебя не покинем. Мы не можем покинуть тебя, Джонни».
3: «Обещаете?» – спросил он. На сей раз ответ прозвучал печально.
2: «Обещания не нужны. Наша машина сломалась, и починить ее мы не в силах. Один из нас умирает, и второй тоже вскоре последует за ним».
3: Джонни показалось, что этого он не вынесет. Найти двух друзей и тут же их потерять.
2: «Джонни!» – позвали они.
3: «Да», – удерживая слезы, откликнулся Джонни.
2: «Хочешь с нами меняться?»
3: «Меняться?»
2: «Ну, в знак дружбы. Ты дашь нам что-нибудь, а мы тебе что-нибудь дадим».
3: «Но», – сказал Джонни, – «но у меня ничего», и сразу же вспомнил о своем перочинном ноже. Не бог весть, какая ценность с этим сломанным лезвием, но это все, чем он располагает.
2: «Вот и славно», —
1: — сказали они. «Положи его на землю, рядом с машиной». Он вынул нож из кармана и положил его возле машины. И хотя очень старался уследить за тем, что произойдет, но произошло все так быстро, что он ничего не успел заметить. Просто нож исчез, и на его месте появилось что-то другое.
2: «Спасибо, Джонни», — услышал он. «С твоей стороны было очень мило пойти на этот обмен».
1: Он протянул руку и взял лежащий на земле предмет. Даже в темноте было видно, что тот сверкает. Было похоже, что это какой-то драгоценный камень, и грани его переливались всеми цветами радуги. Только теперь Джонни заметил, что уже совсем стемнело, и понял, как он задержался. А поняв это, он со всех ног бросился бежать, даже не простившись. Разыскивать коров в такой темноте было бесполезно, и он понадеялся, что они сами уже двинулись домой, и что он догонит их по дороге. Он скажет дяде Эбу, что собрать их было нелегко. Он скажет дяде Эбу, что те две тёлки снова отбились, и их пришлось разыскивать. Он скажет дяде Эбу, он скажет... Он задыхался от быстрого бега, и сердце у него так и скакало, и на плечи все сильнее наваливался страх. Страх от сознания своего ужасного проступка. Проступка тем более непростительного, что совершен он был после целой серии других. После того, как не была принесена вода из ручья, после того, как потерялись две тёлки, после того, как в кармане обнаружились спички. Коров он не догнал. Они были уже в хлеву и, конечно, подоены, потому что он задержался еще больше, чем ему думалось. Подходя к дому, он буквально трясся от страха. В кухне горел свет, и ясно было, что там уже готовы к встрече. Он вошел в кухню, и они сидели у стола, и их освещенные лампой лица казались высеченными из камня. Дядя Эб встал, возвышаясь почти до потолка, и видно было, как напряглись мускулы под его засученными по локоть рукавами. Он потянулся к Джонни, и Джонни отступил, но крепкая рука уже схватила его за ворот, оторвала от пола и тряхнула с дикой яростью.
4: «Я тебе покажу!»
1: — сквозь зубы процедил дядя Эб.
4: «Я тебе покажу! Я тебе покажу!»
1: Что-то стукнулось об пол и покатилось, оставляя за собой огненно-яркий след. Дядя Эб перестал трясти Джонни и, немного подержав в воздухе, отпустил.
4: «Это выпало из твоего кармана. Что это такое?»
1: Джонни отодвинулся, мотая головой. «Он не скажет, что это. Ни за что не скажет. Пусть дядя Эб сделает с ним, что хочет. Он не скажет. Пусть хоть убивает». Дядя Эб быстро нагнулся, поднял камень и, вернувшись к столу, положил под лампу. Тетя М подалась вперед со стула.
2: «Бог ты мой!» — только и сказала она.
1: Оба они уставились на камень. Глаза их расширились и засияли, дыхание стало прерывистым. Они словно застыли. Наступи сейчас конец света, они его не заметили бы. Что привлекло их? Красота камня? Потом они выпрямились и посмотрели на Джонни, отвернувшись от камня, как если бы он перестал интересовать их, как если бы у него было свое предназначение, которое он выполнил и перестал быть нужным. Вид у них был странный. Нет, не то что странный, но необычный, не такой, как раньше.
2: «Ты верно умираешь с голоду», — обратилась к Джонни тетя М. «Я разогрею тебе ужин». «Сварить яиц?»
1: Джонни оторопело кивнул. Дядя Эб сел, не обращая никакого внимания на камень.
4: «Знаешь, — сказал он, — на днях я видел в городе хороший складной нож, такой, как тебе хочется».
1: Но Джонни почти не слышал. Он прислушивался к другому, к приязни и дружелюбию, проникшим в этот дом вместе с камнем.

0: Конец рассказа. Читал Алексей Крутиков.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Ноябрь 2005-го. Наблюдатели. В тот вечер все вышли из своих домов и уставились на небо. Бросили ужин, посуду, сборы в кино, вышли на свои, теперь уже не такие новешенькие веранды и стали смотреть в упор на зеленую звезду Земли. Это было совсем непроизвольно. Они поступили так, пытаясь осмыслить новость, которую только что принесло радио. Вон она, Земля, где назревает война. И там сотни тысяч матерей, бабушек, отцов, братьев, тетушек, дядюшек, двоюродных сестер. Они стояли на верандах и заставляли себя поверить в существование Земли. Это было почти так же трудно, как некогда поверить в существование Марса. Прямо противоположная задача. В общем-то, Земля была для них все равно, что мертвой. Они расстались с ней 3 или 4 года назад. Расстояние обезболивало душу, 70 миллионов миль глушили чувства, усыпляли память, делали Землю безлюдной, стирали прошлое и позволяли этим людям трудиться здесь, ни о чем не думая. Но сегодня вечером умершие восстали. Земля вновь стала обитаемой. Память пробудилась, и они называли множество имен. Что делает сейчас такой-то, такая-то? Как там имя Рек? Люди стояли на своих верандах и поглядывали друг на друга. В 9 часов земля как будто взорвалась и вспыхнула. Люди на верандах скинули вверх руки, точно хотели загасить пламя. Они ждали. К полуночи пожар потух. Земля осталась на своем месте. И по верандам осенним ветерком пронесся вздох. Давненько мы ничего не слышали от Гарри.
3: А что ему делается?
2: Надо бы послать весточку маме.
3: Она жива-здорова.
2: Ты уверен?
3: Ладно, ты только не тревожься.
2: Думаешь, с ней ничего не приключилось?
3: Конечно же. Пошли-ка спать.
2: Но никто не уходил. На ночные газоны вынесли остывший ужин, накрыли складные столы, и люди вяло ковыряли пищу вилками до 2 часов ночи, когда с земли долетело послание светового радио. Словно далекие светлячки мерцали мощные вспышки морзянки, и они читали: «Австралийский материк обращен в пыль непредвиденным взрывом атомного склада. Лос-Анджелес, Лондон подвергнуты бомбардировке. Война. Возвращайтесь домой. Домой. Домой». Они поднялись из-за столов. «Возвращайтесь домой! Домой! Домой!» «Ты в этом году получал что-нибудь от своего брата Теда?»
3: «Будто не знаешь. Послать письмо на землю стоит 5 монет. Не очень-то распишешься».
2: «Возвращайтесь домой!» «Меня что-то Джейн беспокоит. Помнишь Джейн, мою младшую сестричку?»
3: «Домой!»
2: В 3 часа, когда занималось зябкое утро, владелец магазина «Дорожные товары» вскинул голову. По улице шла целая толпа людей.
3: «А я умышленно не закрывал. Что возьмете, мистер?»
2: К рассвету все полки магазина опустели. Декабрь 2005-го. Безмолвные города. На краю мертвого марсианского моря раскинулся
3: безмолвный белый городок. Он был пуст. Ни малейшего движения на улицах. Днем и ночью в универмагах одиноко горели огни. Двери лавок открыты настежь, точно люди обратились в бегство, позабыв о ключах. На проволочных рейках у входов в немые закусочные, нечитанные, порыжевшие от солнца, шелестели журналы, доставленные месяц назад серебристой ракетой с Земли. Городок был мертв. Постели в нем пусты и холодны. Единственный звук — жужжание тока в электропроводах и динамомашинах, которые все еще жили сами по себе. Вода переполняла забытые ванны, текла в жилые комнаты, на веранды, в маленькие сады, питая заброшенные цветы. В темных зрительных залах затвердела прилепленная снизу к многочисленным сиденьям жевательная резинка, еще хранящая отпечатки зубов. За городом был космодром. Едкий паленый запах до сих пор стоял там, откуда взлетела курсом на Землю последняя ракета. Если опустить монетку в телескоп и навести его на Землю, можно, пожалуй, увидеть бушующую там большую войну. Увидеть, скажем, как взрывается Нью-Йорк, а то и рассмотреть Лондон, окутанный туманом нового рода. И, может быть, тогда станет понятным, почему покинут этот марсианский городок. Быстро ли проходила эвакуация? Войдите в любой магазин, нажмите на клавиши кассы, и ящичек выскочит, сверкая и бренча монетами. Да, должно быть, плохо дело на Земле. По пустынным улицам городка, негромко посвистывая, сосредоточенно гоня перед собой ногами пустую банку, шел высокий худой человек. Угрюмый, спокойный взгляд его глаз отражал всю степень его одиночества. Он сунул костистые руки в карманы, где бренчали новенькие монеты. Нечаянно уронил монетку на асфальт, усмехнулся и пошел дальше, кропя улицы блестящими монетами. Его звали Уолтер Грипп. У него был золотой прииск и уединенная лачуга далеко в голубых марсианских горах. И раз в две недели он отправлялся в город поискать себе в жены спокойную, разумную женщину. Так было не первый год, и всякий раз он возвращался в свою лачугу разочарованный и по-прежнему одинокий. А неделю назад, придя в город, застал вот такую картину. Он был настолько ошеломлен в тот день, что заскочил в первую попавшуюся закусочную и заказал себе тройной сэндвич с мясом. «Будет сделано!» — крикнул он. Он расставил на стойке закуски и испеченный накануне хлеб, смахнул пыль со стола, предложил самому себе сесть и ел, пока не ощутил потребность отыскать сатуратор и заказать содовый. Владелец, некто Уолтер Грипп, оказался на диво учтивым и мигом налил ему шипучий напиток. Он набил карманы джинсов деньгами, какие только ему подворачивались. Нагрузил тележку 10-долларовыми бумажками и побежал, обуреваемый вожделениями, по городу. Уже на окраине он внезапно уразумел, до чего постыдно и глупо себя ведет. На что ему деньги? Он отвез 10-долларовые бумажки туда, где взял их, вынул из собственного бумажника 1 доллар, опустил его в кассу закусочной за сэндвичи и добавил четвертак на чай. Вечером он насладился жаркой турецкой баней, сочным филе и изысканным грибным соусом, импортным сухим хересом и клубникой в вине. Подобрал себе новый синий фланелевый костюм и роскошную серую шляпу, которая потешно болталась на макушке его длинной головы. Он сунул монетку в автомат радиолу, которая заиграла нашу старую шайку. Насовал пятаков в 20 автоматов по всему городу. Печальные звуки нашей старой шайки заполнили ночь и пустынные улицы. А он шел все дальше, высокий, худой, одинокий, мягко ступая новыми ботинками, грея в карманах озябшие руки. С тех пор прошла неделя. Он спал в отличном доме на Марс-авеню, утром вставал в 9, принимал ванну и лениво брел в город позавтракать яйцами с ветчиной. Что ни утро, он заряжал очередной холодильник тонной мяса, овощей, пирогов с лимонным кремом, запасая себе продукты лет на 10, пока не вернутся с Земли ракеты, если они вообще вернутся. А сегодня вечером он слонялся взад-вперед, рассматривая восковых женщин в красочных витринах. Розовых, красивых. И впервые ощутил, до чего же мертв город. Выпил кружку пива и тихонько заскулил. «Черт возьми», — сказал он, — «я же совсем один!» Он зашел в кинотеатр «Элит», хотел показать себе фильм, чтобы отвлечься от мыслей об одиночестве. В зале было пусто и глухо, как в склепе. По огромному экрану ползли серые и черные призраки. Его бросило в дрожь, и он кинулся прочь из этого логова нечистой силы. Решив вернуться домой, он быстро шел, почти бежал по мостовой Тихого переулка, когда услышал телефонный звонок. Он прислушался. Где-то звонит телефон. Он продолжал идти вперед. «Сейчас кто-нибудь возьмет трубку», — лениво подумалось ему. Он сел на край тротуара и принялся не спеша вытряхивать камешек из ботинка. И вдруг крикнул, вскакивая на ноги: «Кто-нибудь! Силы небесные, да это же я!» Он лихорадочно озирался. «В каком доме?» «Вон в том!» Ринулся через газон, вверх по ступенькам, в дом, в темный холл, сорвал с рычага трубку. «Алло!» — крикнул он. «З-з-з-з! Алло! Алло!» Уже повесили. «Алло!» — заорал он и стукнул по аппарату. «Идиот!» — проклятый, выругал он себя. «Рассиживал себе на тротуаре, дубина! Чертов болван, тупица!» Он стиснул руками телефонный аппарат.

Он ждал. Прошел на чужую кухню, оттаял замороженную клубнику, уныло съел ее. «Да там никого и не было», — пробурчал он. «Наверное, ветер где-то повалил телефонный столб, и нечаянно получился контакт». Но ведь он слышал щелчок. Точно кто-то на том конце повесил трубку. Всю ночь Уолтер Грипп провел в холле. «И вовсе не из-за телефона», — уверял он себя. «Просто мне больше нечего делать». Он прислушался к тиканью своих часов. «Она не позвонит больше», — сказал он. «Ни за что не станет снова набирать номер, который не ответил. Наверное, в эту самую минуту обзванивает другие дома в городе». «А я сижу здесь!» «Постой», — он усмехнулся. «Почему я говорю «она»?» Он растерянно заморгал. «С таким же успехом это мог быть и он, верно?» Сердце угомонилось. Холодно и пусто. Очень пусто. Ему так хотелось, чтобы это была она. Он вышел из дому и остановился посреди улицы, лежавшей в тусклом свете раннего утра. Прислушался. Ни звука, ни одной птицы, ни одной автомашины. Только сердце стук. Толчок, перерыв, толчок. Мышцы лица свело от напряжения. А ветер, такой нежный, такой ласковый, тихонько трепал полы его пиджака. «Сссс», — прошептал он. «Слушай». Он медленно поворачивался, переводя взгляд с одного безмолвного дома на другой. «Она будет набирать номер за номером», — думал он. «Это должна быть женщина». «Почему?» «Только женщина станет перебирать все номера. Мужчина не станет. Мужчина самостоятельнее. Разве я звонил кому-нибудь?» «Нет, даже в голову не приходило». «Это должна быть женщина. Непременно должна, видит Бог». «Слушай». Вдалеке, где-то под звездами, зазвонил телефон. Он побежал, остановился послушать. Тихий звон. Еще несколько шагов громче. Он свернул и помчался вдоль аллеи. Еще громче. Миновал 6 домов. Еще 6. Совсем громко. Вот этот. Дверь была заперта. Внутри звонил телефон. А, черт, он дергал дверную ручку. Телефон надрывался. Он схватил на веранде кресло, обрушил его на окно гостиной и прыгнул в пролом. Прежде чем он успел взяться за трубку, телефон смолк. Он пошел из комнаты в комнату. Бил зеркала. Срывал портьеры. Шиб ногой кухонную плиту. Вконец обессилев, он подобрал с пола толстую телефонную книгу, в которой значились все абоненты на Марсе. 50 000 фамилий. Начал с первой фамилии. Амелия Амз. Нью-Чикаго. За 100 миль по ту сторону Мертвого моря. Он набрал ее номер. Нет ответа. Второй абонент жил в Нью-Йорке, за Голубыми горами, 5 000 миль. Нет ответа. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Дрожащие пальцы с трудом удерживали трубку. Женский голос ответил. «Алло?» Уолтер закричал в ответ. «Алло, господи, алло!» «Это запись», — декламировал женский голос. «Мисс Эллен Аразумян нет дома. Скажите, что вам нужно. Это будет записано на проволоку, чтобы она могла позвонить вам, когда вернется. Алло, это запись. Мисс Аразумян нет дома. Скажите, что вам нужно». Он повесил трубку. Его губы дергались. Подумав, он набрал номер снова. «Когда мисс Эллен Аразумян вернется домой, — сказал он, — передайте ей, чтобы катилась к черту».

0: слушаете радио фантастики.
1: Он позвонил на центральный коммутатор Марса, на телефонные станции Нью-Бостона, Аркадии и Рузвельт-Сити, рассудив, что там, скорее всего, можно застать людей, пытающихся куда-нибудь дозвониться. Потом вызвал ратуши и другие официальные учреждения в каждом городе, обзвонил лучшие отели. Какая женщина устоит против искушения пожить в роскоши? Вдруг он громко хлопнул в ладоши и рассмеялся. «Ну, конечно же!» Сверился с телефонной книгой и набрал через междугородную номер крупнейшего косметического салона в Нью-Тексас-Сити. Где же еще искать женщину, если не в обитом бархатом, роскошном косметическом салоне, где она может метаться от зеркала к зеркалу, лепить на лицо всякие мази, сидеть под электросушилкой? Долгий гудок. Кто-то на том конце провода взял трубку. Женский голос сказал: «Алло?» «Если это запись», — отчеканил Уолтер Грипп, «я приеду и взорву к чертям ваше заведение».
2: «Это не запись», — ответил женский голос. «Алло? Алло? Неужели тут есть живой человек? Где вы?» Она радостно взвизгнула. Уолтер чуть не упал со стула.
1: «Алло?» Он вскочил на ноги, сверкая глазами. «Боже мой, какое счастье! Как вас звать?»
2: «Женевьева Селзер!» Она плакала в трубку. «О, Господи, я так рада, что слышу ваш голос, кто бы вы ни были!»
1: «Я Уолтер Грипп».
2: «Уолтер! Здравствуйте, Уолтер!»
1: «Здравствуйте, Женевьева!»
2: «Уолтер! Какое чудное имя! Уолтер! Уолтер!»
1: «Спасибо!
2: Но где же вы, Уолтер?» Какой милый, ласковый, нежный голос. Он прижал трубку поплотнее к уху, чтобы она могла шептать ласковые слова. У него подкашивались ноги, горели щеки. «Я в Мерлин-Виллидж», — сказал он. «Я...»
1: «Алло?» — оторопел он. Он постучал по рычагу. Ничего. Где-то ветер свалил столб. Женевьева Селзер пропала так же внезапно, как появилась. Он набрал номер, но аппарат был нем. «Ничего, теперь я знаю, где она!» Он выбежал из дома. В лучах восходящего солнца он задним ходом вывел из чужого гаража спортивную машину, загрузил заднее сиденье взятыми в доме продуктами и со скоростью 80 миль в час помчался по шоссе в Нью-Тексас-Сити. «Тысяча миль», — подумал он, — «терпи, Женевьева Селзер, я не заставлю тебя долго ждать». Выезжая из города, он лихо сигналил на каждом углу. На закате, после дня немыслимой гонки, он свернул к обочине, сбросил тесные ботинки, вытянулся на сиденье и надвинул свою роскошную шляпу на утомленные глаза. Его дыхание стало медленным, ровным. В сумраке над ним летел ветер, ласково сияли звезды. Кругом высились древние-древние марсианские горы. Свет звезд мерцал на шпилях марсианского городка, который шахматными фигурками прилепился к голубым склонам. Он лежал, витая где-то между сном и явью. Он шептал «Женевьева», потом тихо запел «О, Женевьева, дорогая, пусть бежит за годом год, но, дорогая Женевьева, на душе было тепло». В ушах звучал ее тихий, нежный, ровный голос. «Алло! О, алло, Уолтер! Это не запись! Где ты, Уолтер? Где ты?» Он вздохнул, протянул руку навстречу лунному свету, прикоснуться к ней. Ветер развевал длинные черные волосы, чудные волосы, а губы, как красные мятные лепешки, и щеки, как только что срезанные влажные розы, и тело, будто легкий светлый туман. А мягкий, ровный, нежный голос напевает ему слова старинной печальной песенки.
2: О, Женевьева, дорогая, пускай бежит за годом год. Он уснул. Он добрался до Нью-Тексас-Сити в полночь. Остановил машину перед косметическим салоном «Делюкс» и лихо гикнул. Вот сейчас она выбежит в облаке духов, вся лучась смехом. Ничего подобного не произошло. Уснула. Он подошел к двери. «Я уже тут!» — крикнул он. «Алло, Женевьева!» Безмолвный город был озарен двоящимся светом лун. Где-то ветер хлопал брезентовым навесом. Он распахнул стеклянную дверь и вошел.
3: «Эй!» — он смущенно рассмеялся. «Не прячься! Я знаю, что ты здесь!»
2: Он обыскал все кабинки. Нашел на полу крохотный платок. Запах был такой дивный, что его зашатало. «Женевьева!» — произнес он. Он погнал машину по пустым улицам, но никого не увидел. «Если ты вздумала подшутить...» Он сбавил ход. «Постой-ка. Нас же разъединили. Может, она поехала в Мерлин-Вилледж, пока я ехал сюда? Свернула, наверное, на древнюю морскую дорогу, и мы разминулись днем. Откуда ей было знать, что я приеду сюда? Я же ей не сказал. Когда телефон замолчал, она так перепугалась, что бросилась в Мерлин-Вилледж искать меня. А я здесь торчу. Силы небесные, какой же я идиот!» Он нажал клаксон и пулей вылетел из города. Он гнал всю ночь и думал, что если я не застану ее в Мерлин-Вилледж? Вон из головы эту мысль. Она должна быть там. Он подбежит к ней и обнимет ее, может быть, даже поцелует один раз в губы. «Женевьева, дорогая!» — насвистывал он, выжимая педалью 100 миль в час. В Мерлин-Вилледж было по-утреннему тихо. В магазинах еще горели желтые огни. Автомат, который играл 100 часов без перерыва, наконец щелкнул электрическим контактом и смолк. Безмолвие стало полным. Солнце начало согревать улицы и холодное безучастное небо. Уолтер свернул на Мейн-стрит, не выключая фар, усиленно гудя клаксоном по 6 раз на каждом углу. Глаза впивались в вывески магазинов. Лицо было бледное, усталое. Руки скользили по мокрой от пота баранке. «Женевьева!» — взывал он к пустынной улице. Отворилась дверь косметического салона. «Женевьева!» — он остановил машину и побежал через улицу. Женевьева Селзер стояла в дверях салона. В руках у нее была раскрытая коробка шоколадных конфет. Коробку стискивали пухлые белые пальцы. Лицо, он увидел его, войдя в полосу света, было круглое и толстое. Глаза — два огромных яйца, воткнутых в бесформенный ком теста. Ноги толстые, как колоды, походка тяжелая, шаркающая. Волосы неопределенного бурого оттенка, тщательно уложенные в виде птичьего гнезда. Губ не было вовсе. Их заменял нарисованный через трафарет жирный красный рот, который то восхищенно раскрывался, то испуганно захлопывался. Брови она выщипала, оставив 2 тонкие ниточки. Уолтер замер. Улыбка сошла с его лица. Он стоял и глядел. Она уронила конфеты на тротуар. «Вы Женевьева Селзер?» У него звенело в ушах. «Вы Уолтер Грифф?» — спросила она. «Грипп». «Грипп», — поправилась она. «Здравствуйте», — выдавил он из себя. «Здравствуйте», — она пожала его руку. Ее пальцы были липкими от шоколада.
4: «Ну?» — сказал Уолтер Грипп.
2: «Что?» — спросила Женевьева Селзер.
4: «Я только сказал «ну», — объяснил Уолтер.
2: А.
1: 9 часов вечера. Днем они ездили за город, а на ужин он приготовил филе миньон. Но Женевьева нашла, что оно не дожарено. Тогда Уолтер решил дожарить его. И то ли пережарил, то ли пережег, то ли еще что. Он рассмеялся и сказал: «Пошли в кино». Она сказала: «Ладно», и взяла его под руку липкими шоколадными пальцами. Но ее запросы ограничились фильмом 50-летней давности с Кларком Гейблом.
2: «Вот ведь умора, да?» — хихикала она. «Ох, умора!»
1: Фильм кончился.
2: «Крути еще раз», — велела она.
1: «Снова?» — спросил он.
2: «Снова», — ответила она.
1: Когда он вернулся, она прижалась к нему и облапила его.
2: «Ты не совсем то, что я ожидала, но все же ничего», — призналась она.
1: «Спасибо», — сказал он, чуть не подавившись.
2: «Ах, этот Гейбл!» — она ущипнула его за ногу.
1: «Ой», — сказал он. После кино они пошли по безмолвным улицам за покупками. Она разбила витрину и напялила самое яркое платье, какое только смогла найти. Потом опрокинула на голову флакон духов и стала похожа на мокрую овчарку. «Сколько тебе лет?» — поинтересовался он.
2: «Угадай»,
1: — она вела его по улице, капая на асфальт духами. «Около 30», — сказал он.
2: «Вот еще», — сухо ответила она. «Мне всего 27, чтоб ты знал». «Ой, вот еще кондитерская. Честное слово, с тех пор, как началась эта заваруха, я живу как миллионерша. Никогда не любила свою родню. Так, болваны какие-то. Улетели на Землю 2 месяца назад. Я тоже должна была улететь с последней ракетой, но осталась. Знаешь почему?»
1: «Почему?»
2: «Потому что все меня дразнили. Вот я и осталась здесь. Лей на себя духи сколько хочешь, пей пиво сколько влезет, ешь конфеты, и некому тебе твердить слишком много калорий. Потому я тут».
1: «Ты тут», — Уолтер зажмурился.
2: «Уже поздно», — сказала она, поглядывая на него.
1: «Да».
2: «Я устала», — сказала она.
1: «Странно. У меня ни в одном глазу».
2: «О», — сказала она.
1: «Могу всю ночь не ложиться», — продолжал он. «Знаешь, в баре Майка есть хорошая пластинка. Пошли, я тебе ее заведу».
2: «Я устала», —
1: она стрельнула в него хитрыми блестящими глазами. «А я как огурчик», — ответил он. «Просто удивительно».
2: «Пойдем в косметический салон», — сказала она. «Я тебе кое-что покажу».
1: Она втащила его в стеклянную дверь и подвела к огромной белой коробке.
2: «Когда я уезжала из Тексас-Сити», — объяснила она, — «захватила с собой вот это».
1: Она развязала розовую ленточку.
2: «Подумала, ведь я единственная дама на Марсе, а он единственный мужчина, так что...»
1: Она подняла крышку и откинула хрусткие слои шелестящей розовой гофрированной бумаги. Она погладила содержимое коробки.
2: «Вот».
1: Уолтер Грипп вытаращил глаза. «Что это?» — спросил он, преодолевая дрожь.
2: «Будто не знаешь, дурачок. Гляди-ка, сплошь кружева и все такое белое, шикарное».
1: «Ей-богу, не знаю, что это».
2: «Свадебное платье, глупенький».
1: «Свадебное?» — он охрип. Он закрыл глаза. Ее голос звучал все так же мягко, спокойно, нежно, как тогда в телефоне. Но если открыть глаза и посмотреть на нее... Он попятился. «Очень красиво», — сказал он.
2: «Правда?»
1: «Женевьева». Он покосился на дверь.
2: «Да?»
1: «Женевьева, мне нужно тебе кое-что сказать».
2: «Да?»
1: Она подалась к нему, ее круглое белое лицо приторно благоухало духами. «Хочу сказать тебе», — продолжал он.
2: «Ну?»
1: «До свидания». Прежде чем она успела вскрикнуть, он уже выскочил из салона и вскочил в машину. Она выбежала и застыла на краю тротуара, глядя, как он разворачивает машину.
2: «Уолтер Грипп, вернись!» — прорыдала она, вскинув руки.
1: «Грипп», — поправил он.
2: «Гриб!» — крикнула она.
3: Машина умчалась по безмолвной улице, невзирая на ее топот и вопли. Струя выхлопа колыхнула белое платье, которое она мяла в своих пухлых руках, а в небе сияли яркие звезды, и машина канула в пустыню, утонула во мраке. Он гнал день и ночь, трое суток подряд. Один раз ему показалось, что сзади едет машина, его бросило в дрожь, прошиб пот, и он свернул на другое шоссе, рассекающее пустынные марсианские просторы, бегущие мимо безлюдных городов. Он гнал и гнал целую неделю и еще один день, пока не оказался за 10 000 миль от Мерлин-Виллидж. Тогда он заехал в поселок под названием Хотвилл-Спрингс с маленькими лавками, где он мог вечером зажигать свет в витринах, и с ресторанами, где мог посидеть, заказывая блюда. С тех пор он так и живет там. У него две морозильные камеры, набитые продуктами лет на 100, запас сигарет на 10 000 дней и отличная кровать с мягким матрасом. Текут долгие годы, и если в кои-то веки у него зазвонит телефон, он не отвечает.
2: Апрель 2026. Долгие годы. Так уж повелось, когда с неба налетал ветер, он и его небольшая семья отсиживались в своей каменной лачуге и грели руки над пылающими дровами. Ветер вспахивал гладь каналов, чуть не срывал звезды с неба, а мистер Хэтэуэй сидел, наслаждаясь уютом, и говорил что-то жене, и жена отвечала ему, и он рассказывал о былых временах на земле двум дочерям и сыну, и они вставляли слово к месту. Шел 20-й год после Большой войны. Марс представлял собой огромный могильник. А Земля? Что с ней? В долгие марсианские ночи Хэтэуэй и его семья часто размышляли об этом. В эту ночь неистовая марсианская пылевая буря пронеслась над приземистыми могилами марсианских кладбищ, завывая на улицах древних городов и снося совсем еще новые пластиковые стены уходящего в песок заброшенного американского города. Но вот буря утихла, прояснилась, и Хэтэуэй вышел посмотреть на землю. Зеленый огонек в ветреных небесах. Он поднял руку вверх, точно хотел получше вернуть тускло горящую лампочку под потолком сумрачной комнаты. Поглядел вдаль, над дном мертвого моря. «На всей планете ни души», — подумал он. «Один я и они». Он оглянулся на дверь каменной лачуги. Что сейчас происходит на Земле? Сколько он ни смотрел в свой 30-дюймовый телескоп, до сих пор никаких изменений не приметил. Что ж, если я буду беречь себя, подумал он, еще лет 20 проживу, глядишь, кто-нибудь явится, либо из-за мертвых морей, либо из космоса на ракете, привязанной к ниточке красного пламени. «Я пойду погуляю», — крикнул он в дверь. «Хорошо», — отозвалась жена. Он не спеша пошел вниз между рядами развалин. «Сделано в Нью-Йорке», — прочитал он на куске металла. «Древние марсианские города намного переживут все эти предметы с Земли». И посмотрел туда, где между голубых гор вот уже 50 веков стояло марсианское селение. Он пришел на уединенное марсианское кладбище. Небольшие каменные шестигранники выстроились в ряд на бугре, овиваемом пустынными ветрами. Склонив голову, он смотрел на 4 могилы, 4 грубых деревянных креста и на каждом имя. Слез не было в его глазах. Слезы давно высохли.
4: «Ты простишь меня за то, что я сделал?» — спросил он один из крестов. «Я был очень, очень одинок, ведь ты понимаешь».
2: Он возвратился к каменной лачуге и перед тем, как войти, снова внимательно оглядел небо из-под ладони.
3: «Все ждешь и ждешь, и смотришь», — пробормотал он. «И, может быть, однажды ночью...»
2: В небе горел красный огонек. Он шагнул в сторону, чтобы не мешал свет из двери.
3: «Смотришь еще раз», — прошептал он.
2: Красный огонек горел в том же месте.
3: «Вчера вечером его не было», — прошептал он.
2: Споткнулся, упал, поднялся на ноги, побежал за лачугу, развернул телескоп и навел его на небо. Через минуту, после долгого исступленного взгляда на небо, он появился в низкой двери своего дома. Жена, обе дочери и сын повернулись к нему. Он не сразу смог заговорить.
4: «У меня добрые новости», — сказал он. «Я смотрел на небо. Сюда летит ракета. Она заберет нас всех домой. Рано утром будет здесь».
2: Он положил руки на стол, опустил голову на ладони и тихо заплакал. В 3 часа утра он сжег все, что осталось от Нью-Нью-Йорка. Взял факел, пошел в этот город из пластика и стал трогать пламенем стены повсюду, где проходил. Город расцвел могучими вихрями света и жара. Он превратился в костер размером в квадратную милю. Такой можно заметить из космоса. Этот маяк приведет ракету к мистеру Хэтэуэю и его семье. Он вернулся в дом. Сердце билось болезненно и часто. «Видите?» Он держал в поднятой руке запыленную бутылку. «Я приберег вино специально для этой ночи. Я знал, что придет срок, и кто-нибудь найдет нас. Выпьем же и порадуемся». Он наполнил 5 бокалов.
3: «Да, немало времени прошло», — заговорил он опять, сосредоточенно глядя в свой бокал. «Помните день, когда разразилась война? 20 лет и 7 месяцев назад. Все ракеты вызвали с Марса домой. А ты, я и дети... Мы были в это время в горах, занимались археологией, изучали древнюю хирургию марсиан. Помнишь, как мы чуть не загнали до смерти наших коней и все равно опоздали на целую неделю? Город был уже покинут. Америка была разрушена, и все до одной ракеты ушли, не дожидаясь отставших. Помнишь? Помнишь? А потом... Оказалось, что отстали-то только мы. Помнишь?»
4: «Боже мой, сколько лет минуло! Без вас я бы не выдержал. Без вас я бы покончил с собой. С вами ожидание было не таким тяжким. Выпьем же за нас!» Он поднял бокал. «И за наше долгое совместное ожидание». Он выпил вино. Жена, обе дочери и сын поднесли к губам свои бокалы. И у всех четверых вино побежало струйками по подбородкам. К рассвету все, что осталось от города, ветер разметал по морскому дну большими мягкими черными хлопьями. Пожар унялся, но цель была достигнута. Красное пятнышко на небе стало расти. Из каменной лачуги струился вкусный запах поджаристого имбирного пряника. Когда Хэтэуэй вошел, его жена ставила на стол горячие противни со свежим хлебом. Дочери прилежно мели голый каменный пол жесткими вениками, а сын чистил столовое серебро.
3: «Мы приготовим им роскошный завтрак!» — Хэтэуэй радостно засмеялся. «Надевайте свои лучшие наряды!»
2: Он торопливо прошел через свой участок
4: к огромному металлическому сараю. Здесь стояли холодильная установка и небольшая электростанция, которую он за эти годы починил и наладил своими искусными тонкими нервными пальцами так же умело, как чинил часы, телефоны, магнитофоны в часы своего досуга. В сарае скопилось множество созданных им вещей, в том числе и совершенно непонятных механизмов, назначение которых он теперь сам не мог разгадать. Он извлек из морозильника седые атыния, коробки с бобами и клубникой 20-летней давности. «Вылезай, несчастный!» и достал холодного цыпленка. Когда ракета села, воздух был напоен всяческими кулинарными ароматами. Словно мальчишка, Хэтэуэй побежал вниз по склону. Внезапная острая боль в груди заставила его остановиться. Он посидел на камне, отдышался и побежал дальше, уже без передышки. Он остановился в жарком мареве, источаемом раскаленной ракетой. Открылся люк, оттуда выглянул человек. Хэтэуэй долго смотрел из-под ладони, наконец сказал: «Капитан Уайлдер?»
5: «Кто это?» — спросил капитан Уайлдер.
4: Он спрыгнул вниз и замер, глядя на старика. Потом протянул руку.
5: «Господи! Да это же Хэтэуэй!» «Совершенно верно, это я!» «Хэтэуэй! Из моего первого экипажа! Из 4-й экспедиции!»
4: Они внимательно оглядели друг друга. «Давненько мы расстались, капитан».
5: «Очень давно. Я рад вас видеть».
4: «Я постарел», — сказал Хэтэуэй без обиняков.
5: «Я и сам уже не молод. 20 лет мотался. Юпитер, Сатурн, Нептун».
4: «Как же, слыхал я, вас повысили, так сказать, чтобы вы не мешали колонизации Марса». Старик огляделся. «Вы столько путешествовали. Наверное, не знаете даже, что произошло».
5: «Догадываюсь», — ответил Уайлдер. «Мы дважды обошли вокруг Марса. Кроме вас, нашли еще только одного человека по имени Уолтер Грипп в 10 000 милях отсюда. Мы хотели захватить его с собой, но он отказался. Когда мы улетали, он сидел на качалке посреди шоссе, курил трубку и махал нам вслед. Марс вымер, начисто вымер. Даже марсиан не осталось. А как Земля?»
4: «Я знаю не больше вас. Изредка удается поймать земное радио, еле-еле слышно, но всякий раз на каком-нибудь чужом языке. А я из иностранных языков знаю, увы, один латинский. Отдельные слова удается разобрать. Судя по всему, на большей части Земли все перебиты, а война все идет. Вы летите туда, командир?»
5: «Да».
4: «Сами понимаете, хочется своими глазами убедиться. У нас ведь не было радиосвязи, слишком большое расстояние. Чтоб там ни было, мы летим на Землю. Вы возьмете нас с собой?»
5: Капитан на миг опешил. «Ах, да, разумеется. У вас тут жена, помню, помню. Мы виделись, кажется, 25 лет назад, верно? Когда построили первый город, вы оставили службу и забрали ее с Земли. У вас были и дети, сын, 2 дочери.
4: «Да-да, припоминаю. Они здесь?»
5: «В нашей лачуге, вон там, на горке. Мы приготовили вам всем отличный завтрак. Придете?»
4: «Сочтем за честь, мистер Хэтэуэй». Капитан Уайлдер повернулся к ракете.
5: «Оставить корабль!»
6: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Они шли вверх по откосу. Хэтэуэй и капитан Уайлдер. За ними еще 20 человек, экипаж корабля, глубоко вдыхая прозрачный разреженный утренний воздух. Показалось солнце, день выдался ясный. «Помните Спендера, капитан?» «Никогда не забывал. Раз в год мне случается проходить мимо его могилы. А ведь в конечном счете вышло вроде, как он хотел. Он был против того, чтобы мы здесь селились. Теперь, наверное, счастлив, что все отсюда убрались. А этот, как его? Паркхилл. Сэм Паркхилл. Что с ним стало? Открыл сосисочную. Похоже на него. А через неделю война, и он вернулся на землю». Хэтэуэй вдруг сел на камень, схватившись за сердце. «Простите», — переволновался. «После стольких лет и вдруг встреча с вами. Отдохну немного». Он чувствовал, как колотится сердце. Проверил пульс. «Скверно».
1: «У нас есть врач», — сказал Уайлдер. «Не обижайтесь, Хэтэуэй. Я знаю, вы сами врач. Но все-таки посоветуемся с нашим».
0: Позвали доктора. «Сейчас пройдет», — твердил Хэтэуэй. «Это все ожидание, волнение». Он задыхался, губы посинели. «Понимаете», — сказал он, когда врач приставил к его груди стетоскоп, «ведь я все эти годы жил как будто ради сегодняшнего дня. А теперь, когда вы здесь, прилетели забрать меня на землю, мне вроде ничего больше не надо, и я могу лечь и отдать концы». «Вот», — доктор подал ему желтую таблетку, «вам бы лучше тут отдохнуть подольше».
1: «Ерунда! Еще чуточку посижу и все. Да чего же я рад видеть вас всех! Рад слышать новые голоса!»
0: «Таблетка действует?»
1: «Отлично! Пошли!»
0: Они поднялись на горку.
1: «Алиса! Погляди, кого я привел!»
0: Хэтэуэй нахмурился и протянул голову в дверь.
1: «Алиса, ты слышишь?»
0: Появилась его жена. Следом вышли обе дочери, высокие, стройные. За ними еще более рослый сын.
1: «Алиса, помнишь капитана Уайлдера?»
0: Она замялась, посмотрела на Хэтэуэя, точно ожидая указаний, потом улыбнулась. «Ну, конечно, капитан Уайлдер».
1: «Помнится, миссис Хэтэуэй, мы вместе с вами обедали накануне моего вылета на Юпитер».
0: Она горячо пожала его руку. «Мои дочери, Маргарет и Сьюзен, мой сын Джон. Дети, вы, конечно, помните капитана?»
1: Рукопожатие, смех, оживленная речь.
0: Капитан Уайлдер потянул носом.
1: «Неужели имбирные пряники?»
0: «Хотите?» Все пришли в движение. Мигом были установлены складные столы, извлечены из печей горячие блюда, появились тарелки, столовое серебро, камчатные салфетки. Капитан Уайлдер долго глядел на миссис Хэтэуэй, потом перевел взгляд на ее сына и бесшумно двигающихся высоких дочерей, рассматривал мелькающие лица, ловил каждое движение молодых рук, каждое выражение гладких без единой морщинки лиц. Он сел на стул, который принес сын миссис Хэтэуэй.
1: «Сколько вам лет, Джон?»
0: 23, ответил тот. Уайлдер растерянно вертел в руках вилку и нож. Он вдруг побледнел. Сидевший рядом космонавт шепнул ему: «Капитан Уайлдер, тут что-то не так». Сын пошел за стульями.
1: «Что вы хотите сказать, Уильямсон?»
0: «Мне 43 года, капитан. 20 лет назад я учился вместе с молодым Хэтэуэем. Он говорит, что ему теперь всего 23, но это одна видимость. Это все неправильно. Ему должно быть 42, самое малое. Что все это значит, сэр?»
1: «Не знаю».
0: «На вас лица нет, сэр».
1: «Мне не здоровится». «И дочери тоже. Я их видел лет 20 назад, а они не изменились. Ни одной морщинки». «Можно попросить вас об одолжении, Уильямсон? Я хочу дать вам одно поручение. Объясню, куда пойти и что проверить. К концу завтрака незаметно скройтесь. Вам всего 10 минут понадобится. Это недалеко отсюда. Я видел с ракеты, когда мы садились».
2: «Прошу, о чем это вы так серьезно разговариваете?» Миссис Хэтэуэй проворно налила супу в их миски. «Улыбнитесь же. Мы все вместе опять. Путешествие завершено. Вы почти дома».
1: «Да-да, конечно». Капитан Уайлдер засмеялся. «Вы так чудесно молодо выглядите, миссис Хэтэуэй».
2: «Ах, эти мужчины!»
1: Он смотрел, как она плавной походкой двинулась дальше. Внимательно смотрел на ее разрумянившееся лицо, гладкое и свежее, точно наливное яблоко. Она звонко смеялась шуткам, усердно подкладывала салат на тарелке, не давая себе передышки. Долговязый сын и стройные дочери состязались с отцом в блестящем остроумии, рассказывая про долгие годы своей уединенной жизни, и гордый отец кивал, слушая речь детей. Уильямсон сбежал вниз по склону.
3: «Куда это он?» — спросил Хэтэуэй.
1: «Проверить ракету», — ответил Уайлдер.
3: «Так вот, Хэтэуэй, на Юпитере ничего нет. Человеку там делать нечего. На Сатурне и Плутоне тоже».
1: Уайлдер говорил машинально, не слушая собственного голоса. Он думал только об одном. Сейчас Уильямсон бежит вниз. Скоро он вернется, поднимется на горку и принесет ответ.
3: «Спасибо».
1: Маргарет Хэтэуэй налила ему воды в стакан. Движимый внезапным побуждением, капитан коснулся ее плеча. Она отнеслась к этому совершенно спокойно. У нее было теплое, нежное тело. Сидевший против капитана Хэтэуэй то и дело замолкал и с искаженным болью лицом касался пальцами груди, затем вновь продолжал слушать негромкий разговор и случайные звонкие возгласы, поминутно бросая озабоченные взгляды на Уайлдера, который жевал свой пряник без видимого удовольствия. Вернулся Уильямсон. Он молча ковырял вилкой еду, пока капитан не шепнул через плечо.
3: «Ну?»
4: «Я нашел это место, сэр».
3: «Ну-ну».
1: Уильямсон был бледен, как полотно. Он не сводил глаз с веселой компании. Дочери сдержанно улыбались, сын рассказывал какой-то анекдот. Уильямсон сказал:
4: «Я прошел на кладбище».
3: «Видели четыре креста?»
4: «Видел четыре креста, сэр. И имена сохранились. Я записал их, чтобы не ошибиться».
1: Он стал читать по белой бумажке.
4: «Алиса, Маргарет, Сьюзен и Джон Хэтэуэй умерли от неизвестного вируса. Июль 2007 года».
1: «Спасибо, Уильямсон». Уайлдер закрыл глаза.
4: 19 лет назад, сэр».
1: Рука Уильямсона дрожала.
3: «Да».
4: «Но кто же эти?»
3: «Не знаю».
4: «Что вы собираетесь предпринять?»
3: «Тоже не знаю».
4: «Расскажем остальным?»
3: «Попозже. Продолжайте есть, как ни в чем не бывало».
4: «Мне что-то больше не хочется, сэр».
1: Завтрак завершало вино, принесенное с ракеты. Хэтэуэй встал. «За ваше здоровье!
4: Я так рад снова быть вместе с друзьями! И еще за мою жену и детей. Без них в одиночестве я бы не выжил здесь. Только благодаря их добрым заботам я находил в себе силы жить и ждать вашего прилета».
1: Он повернулся, держа бокал, в сторону своих домочадцев. Они ответили ему смущенными взглядами, а когда все стали пить, и совсем опустили глаза. Хэтэуэй выпил до дна. Не успев даже крикнуть, он упал ничком на стол и сполз на землю. Несколько человек подбежали и положили его поудобнее. Врач наклонился, послушал сердце. Уайлдер тронул врача за плечо. Тот поднял на него взгляд и покачал головой. Уайлдер опустился на колени и взял руку старика.
4: «Уайлдер», — голос у Хэтэуэя был еле слышен, — «я испортил вам завтрак».
3: «Чепуха».
4: «Попрощайтесь за меня. С Алисой.
2: и детьми.
1: Сейчас я их позову?
2: Нет-нет, не надо, задыхаясь, прошептал Хэтэуэй. Они не поймут. И я не хочу, чтобы они понимали. Не надо.
1: Уайлдер повиновался. Хэтэуэй умер. Уайлдер долго не отходил от него. Наконец поднялся и пошел прочь от потрясенных людей, окруживших Хэтэуэя. Он подошел к Алисе Хэтэуэй, глянул ей в лицо и сказал: «Вы знаете, что случилось?»
2: «Что-нибудь с моим мужем?»
1: «Он только что скончался. Сердце». Уайлдер следил за выражением ее лица.
2: «Очень жаль», — сказала она.
1: «Вам не больно?» — спросил он.
2: «Он не хотел, чтобы мы огорчались. Он предупредил нас, что это когда-нибудь произойдет, и велел нам не плакать. Знаете, он даже не научил нас плакать, не хотел, чтобы мы умели. Говорил, что хуже всего для человека познать одиночество, познать тоску и плакать. Поэтому мы не должны знать, что такое слезы и печаль».
1: Уайлдер поглядел на ее руки, мягкие, теплые руки, на красивые наманикюренные ногти, тонкие запястья, посмотрел на ее длинную, нежную, белую шею и умные глаза. Наконец сказал: «Мистер Хэтэуэй великолепно сделал вас и детей».
2: «Ваши слова обрадовали бы его. Он очень гордился нами, а потом даже забыл, что сам нас сделал. Полюбил нас, принимал за настоящих жену и детей. В известном смысле так оно и есть».
1: «С вами ему было легче».
2: «Да. Из года в год мы все сидели и разговаривали. Он любил разговаривать. Любил нашу каменную лачугу и камин. Можно было поселиться в настоящем доме в городе, но ему больше нравилось здесь, где он мог по своему выбору жить то примитивно, то на современный лад. Он рассказывал мне про свою лабораторию и про всякие вещи, что он там делал. Весь этот заброшенный американский город внизу он оплел громкоговорителями. Нажмет кнопку, всюду загораются огни, и город начинает шуметь, точно в нем 10 тысяч людей. Слышится гул самолетов, автомашин, людской говор. Он бывало сидит, курит сигару и разговаривает с нами, а снизу доносится шум города. Иногда звонит телефон, и записанный на пленку голос спрашивает у мистера Хэтэуэя совета по разным научным и хирургическим вопросам, а он отвечает: «Телефонные звонки, и мы тут, и городской шум, и сигара». И мистер Хэтэуэй был вполне счастлив. Только одного он не сумел сделать, чтобы мы старились. Сам старился с каждым днем, а мы оставались все такими же. Но мне кажется, это его не очень-то беспокоило. Полагаю, даже он сам того хотел».
1: «Мы похороним его внизу, на кладбище, где стоят 4 креста. Думаю, это отвечает его желанию».
2: Она легко коснулась рукой его запястья. «Я уверена в этом».
1: Капитан распорядился. Маленькая процессия тронулась к подножию холма. Семья следовала за ней. Двое несли Хэтэуэя на накрытых носилках. Они прошли мимо каменной лачуги, потом мимо сарая, где Хэтэуэй много лет назад начал свою работу. Уайлдер помешкал возле двери этой мастерской. «Каково это?» – спрашивал он себя. «Жить на планете с женой и 3 детьми, и вдруг они умирают, оставляя тебя наедине с ветром и безмолвием. Как поступит в таком положении человек? Он похоронит умерших на кладбище, поставит кресты, потом придет в мастерскую и, призвав на помощь силу ума и памяти, сноровку рук и изобретательность, соберет частица за частицей то, что стало затем его женой, сыном, дочерьми. Когда под горой есть американский город, где можно найти все необходимое, незаурядный человек, пожалуй, может создать все, что угодно». Звук их шагов потонул в песке.
0: На кладбище, когда они пришли, два человека уже копали могилу. Они вернулись к ракете под вечер. Уильямсон кивком указал на каменную лачугу.
2: «Что будем делать с ними?»
1: «Не знаю», — сказал капитан.
2: «Может, вы их выключите?»
1: «Выключить?» Капитан несколько удивился. «Мне это не приходило в голову».
2: «Но вы же не повезете их с собой?»
1: «Нет, это ни к чему».
2: «Неужели вы хотите оставить их здесь, вот таких, какие они есть?»
0: Капитан протянул Уильямсону пистолет.
1: «Если вы можете что-нибудь сделать, вы сильнее меня».
0: 5 минут спустя Уильямсон вернулся от лачуги весь в испарине.
2: «Вот, возьмите свой пистолет. Теперь я вас понимаю. Я вошел к ним с пистолетом в руке. Одна из дочерей улыбнулась мне, и остальные. Жена предложила мне чашку чаю. Боже мой, это было бы просто убийство».
0: Уайлдер кивнул.
1: «Такого совершенства человек больше никогда не создаст. Они созданы для долголетия. 10, 50, 200 лет. Так-то. У них ничуть не меньше прав на жизнь, чем у вас, меня, любого из нас».
0: Он выбил пепел из трубки.
1: «Ладно, поднимайтесь на борт. Полетим дальше. Этот город все равно погиб. Нам он не годится».
0: День угасал. Подул холодный ветер. Весь экипаж уже был на борту. Капитан медлил. Уильямсон спросил:
2: «Уж не собираетесь ли вы сходить, попрощаться с ними?»
0: Капитан холодно посмотрел на Уильямсона.
1: «Не ваше дело».
0: Уайлдер зашагал в гору навстречу сумрачному ветру. Космонавты увидели, как его силуэт замер в дверях лачуги. Они увидели силуэт женщины. Они увидели, как их командир пожал ей руку. Спустя минуту он бегом вернулся к ракете. По ночам, когда ветер свистит над ложем мертвого моря, над шестигранниками на кладбище, над 4 старыми крестами и одним новым, по ночам в низкой каменной лачуге горит свет. Ревет ветер, вихрится пыль, сверкают холодные звезды, а в той лачуге 4 фигуры, женщина, 2 дочери и сын, не дают погаснуть огню в камине, сами не зная зачем, и разговаривают, и смеются. Из года в год, каждую ночь, сама не зная зачем, женщина выходит из лачуги и, вскинув руки, долго смотрит на небо, на зеленое пламя земли, не понимая, зачем она это делает. Потом возвращается в дом и подкидывает щепку в огонь, а ветер крепчает, и мертвое море продолжает оставаться мертвым. Август 2026. Будет ласковый дождь. В гостиной говорящие часы настойчиво пели. Тик-так, 7 часов, 7 утра, вставать пора, словно боясь, что их никто не послушает. Объятый утренней тишиной дом был пуст. Часы продолжали тикать и твердили свое в пустоту. 9 минут 8, к завтраку все готово. 9 минут 8. На кухне печь сипло вздохнула и исторгла из своего жаркого чрева 8 безупречно поджаренных тостов, 4 глазуньи, 16 ломтиков бекона, 2 чашки кофе и 2 стакана холодного молока. Сегодня в городе Эллендейли, штат Калифорния, 4 августа 2026 года,
5: — произнес другой голос с потолка кухни. Он повторил число трижды, чтобы получше запомнили. «Сегодня день рождения мистера Фезерстоуна. Годовщина свадьбы Тилиты. Подошел срок страхового взноса, пора платить за воду, газ, свет». Где-то в стенах щелкали реле, перед электрическими глазами скользили ленты памятки.
6: 8:01, тик-так, 8:01, в школу пора, на работу пора, живо-живо, 8:01.
5: Но не хлопали двери и не слышалось мягкой поступи резиновых каблуков по коврам. На улице шел дождь. Метеокоробка на наружной двери тихо пела. «Дождик, дождик, целый день, плащ калоши ты надень». Дождь гулко барабанил по крыше пустого дома. Во дворе зазвонил гараж, поднимая дверь, за которой стояла готовая к выезду автомашина. Минута, другая, дверь опустилась на место. В 8:30 яичница сморщилась, а тосты стали каменными. Алюминиевая лопаточка сбросила их в раковину, оттуда струя горячей воды увлекла их в металлическую горловину, которая все растворяла и отправляла через канализацию в далекое море. Грязные тарелки нырнули в горячую мойку и вынырнули из нее, сверкая сухим блеском.
6: 9:15, пропели часы. Пора уборкой заняться.
5: Из нор в стене высыпали крохотные роботы-мыши. Во всех помещениях кишели маленькие суетливые уборщики из металла и резины. Они стукались о кресло, вертели своими щетинистыми роликами, ерошили ковровый ворс, тихо высасывая скрытые пылинки. Затем исчезли, словно неведомые пришельцы, юркнули в свои убежища. Их розовые электрические глазки потухли, дом был чист.
6: 10:00.
5: Выглянуло солнце, тесня завесу дождя. Дом стоял одиноко среди развалины пепла. Во всем городе он один уцелел. Ночами разрушенный город излучал радиоактивное сияние, видное на много миль вокруг.
6: 10:15.
5: Распылители в саду извергли золотистые фонтаны, наполнив ласковый утренний воздух волнами сверкающих водяных бусинок. Вода струилась по оконным стеклам, стекала по обугленной западной стене, на которой белая краска начисто выгорела. Вся западная стена была черной, кроме пяти небольших клочков. Вот краска обозначила фигуру мужчины, катящего травяную косилку. А вот, точно на фотографии, женщина нагнулась за цветком. Дальше еще силуэты, выжженные на дереве в одно титаническое мгновение. Мальчишка вскинул вверх руки, над ним застыл контур подброшенного меча. Напротив мальчишки девочка, ей руки подняты, ловят мяч, который так и не опустился. Только пять пятен краски. Мужчина, женщина, дети, мяч. Все остальное — тонкий слой древесного угля. Тихий дождь из распылителя наполнил сад падающими искрами света. Как надежно оберегал дом свой покой вплоть до этого дня. Как бдительно он спрашивал, кто там, пароль. И не получая нужного ответа от одиноких лис и жалобно мяукающих котов, затворял окна и опускал шторы содержимостью старой девы. Самосохранение, граничащее с психозом, если у механизмов может быть паранойя. Этот дом вздрагивал от каждого звука. Стоило воробью задеть окно крылом, как тотчас громко щелкала штора, и перепуганная птица летела прочь. Никто, даже воробей, не смел прикасаться к дому. Дом был алтарем с 10 000 священнослужителей и прислужников, больших и маленьких. Они служили и прислуживали, и хором пели славу. Но боги исчезли, и ритуал продолжался без смысла и без толку.
6: 12:00.
5: У парадного крыльца заскулил продрогнувший пес. Дверь сразу узнала собачий голос и отворилась. Пес некогда здоровенный, сытый, а теперь кожа до кости, весь в парше, вбежал в дом, печатая грязные следы. За ним суетились сердитые мыши, сердитые, что их потревожили, что надо снова убирать. Ведь стоило малейшей пылинке проникнуть внутрь сквозь щель под дверью, как стенные панели мигом приподнимались, и оттуда выскакивали металлические уборщики. Дерзновенный клочок бумаги, пылинка или волосы.

0: и заманчивый запах кленовой патоки. Собачья пасть наполнилась пеной, в глазах вспыхнуло пламя, пес вскочил, заметался, кусая себя за хвост, бешено завертелся и сдох. Почти час пролежал он в гостиной. «Два часа», — пропел голос. Учуяв, наконец, едва приметный запах разложения, из нор с жужжанием выпорхнули полчища мышей, легко и стремительно, словно сухие листья, гонимые электрическим ветром. 2:15. Пес исчез. Мусорная печь в подвале внезапно засветилась пламенем, и через дымоход вихрем промчался сноп искр. 2:35. Из стен внутреннего дворика выскочили карточные столы. Игральные карты, мелькая очками, разлетелись по местам. На дубовом прилавке появились коктейли и сэндвичи с яйцом. Заиграла музыка, но столы хранили молчание, и никто не брал карт. В 4 часа столы сложились, словно огромные бабочки, и вновь ушли в стены.
1: 5:30.
0: Стены детской комнаты засветились. На них возникли животные. Желтые жирафы, голубые львы, розовые антилопы, лиловые пантеры прыгали в хрустальной толще. Стены были стеклянные, восприимчивые к краскам и игре воображения. Скрытые киноленты заскользили по зубцам с бобины на бобину, и стены ожили. Пол детской колыхался, напоминая волнуемое ветром поле, и по нему бегали алюминиевые тараканы и железные сверчки, а в жарком неподвижном воздухе, в остром запахе звериных следов, порхали бабочки из тончайшей розовой ткани. Слышался звук, как от огромного, копошащегося в черной пустоте кузнечных мехов роя пчел, ленивое урчание сытого льва. Слышался цокот копыт окапи и шум освежающего лесного дождя, шуршащего по хрупким стеблям жухлой травы. Вот стены растаяли, растворились в необозримых просторах опаленных солнцем лугов и бездонного жаркого неба. Животные рассеялись по колючим зарослям и водоемам. Время детской передачи.
1: 5:00.
0: Ванна наполнилась прозрачной горячей водой.
1: 6, 7, 8 часов.
0: Блюда с обедом проделали удивительные фокусы. Потом что-то щелкнуло в кабинете, и на металлическом штативе возле камина, в котором разгорелось уютное пламя, вдруг возникла курящаяся сигара с шапочкой мягкого серого пепла.
1: 9:00.
0: Невидимые провода согрели простыни. Здесь было холодно по ночам.
1: 9:05.
0: В кабинете с потолка донесся голос. «Миссис Маклеллан, какое стихотворение хотели бы вы услышать сегодня?» Дом молчал. Наконец голос сказал. «Поскольку вы не выразили никакого желания, я выберу что-нибудь на удачу». Зазвучал тихий музыкальный аккомпанемент. «Сара Тисдейл, ваша любимая, если не ошибаюсь. Будет ласковый дождь, будет запах земли, щебет юрких стрижей от зари до зари, и ночные рулады лягушек в прудах, и цветение слив в белопенных садах. Огнегрудый комочек слетит на забор, и малиновки трель выткит звонкий узор, и никто не вспомянет войну. Пережито, забыто, ворошить ни к чему. И ни птица, ни ива слезы не прольет, если сгинет с земли человеческий род. И весна встретит новый рассвет, не заметив, что нас уже нет. В камине трепетало

Угасая пламя, сигара осыпалась кучкой немого пепла. Между безмолвных стен стояли одно против другого пустые кресла. Играла музыка. В 10 часов наступила агония. Подул ветер. Сломанный сук, падая с дерева, высадил кухонное окно. Бутылка пятновыводителя разбилась вдребезги о плиту. Миг, и вся кухня охвачена огнем. «Пожар!» — послышался крик. Лампы замигали с потолков, нагнетаемые насосами хлынули струи воды. Но горючая жидкость растекалась по линолеуму, она просочилась, нырнула под дверь, и уже целый хор подхватил. «Пожар! Пожар! Пожар!» Дом старался выстоять. Двери плотно затворились, но оконные стекла полопались от жара, и ветер раздувал огонь. Под натиском огня десятков миллиардов сердитых искр, которые с яростной бесцеремонностью летели из комнаты в комнату и неслись вверх по лестнице, дом начал отступать. Еще из стен семеня выбегали суетливые водяные крысы, выпаливали струи воды и возвращались за новым запасом. И стенные распылители извергали каскады механического дождя. Поздно. Где-то с тяжелым вздохом, передернув плечами, замер насос. Прекратился дождь-огнеборец. Иссякла вода в запасном баке, который много-много дней питал ванны и посудомойки. Огонь потрескивал, пожирая ступеньку за ступенькой. В верхних комнатах он словно гурман смаковал картины Пикассо и Матисса, слизывая маслянистую корочку и бережно скручивая холсты черной стружкой. Он добрался до кроватей, вот уже скачет по подоконникам, перекрашивает портьеры, но тут появилось подкрепление. Из чердачных люков вниз уставились незрячие лица роботов, изрыгая ртами форсунками зеленые химикалии. Огонь попятился. Даже слон пятится при виде мертвой змеи. А тут по полу хлестало 20 змей, умерщвляя огонь холодным чистым ядом зеленой пены. Но огонь был хитер. Он послал языки пламени по наружной стене вверх на чердак, где стояли насосы. Взрыв! Электронный мозг, управляемый насосами, бронзовой шрапнелью, вонзился в балки. Потом огонь метнулся назад и обошел все чуланы, щупая висящую там одежду. Дом содрогнулся, стуча дубовыми костями. Его оголенный скелет корчился от жара. Сеть проводов, его нервы, обнажилась, словно некий хирург содрал с него кожу, чтобы красные вены и капилляры трепетали в раскаленном воздухе. «Караул! Караул! Пожар! Бегите! Спасайтесь!» Огонь крошил зеркала, как хрупкий зимний лед, а голоса причитали «Пожар! Пожар! Бегите! Спасайтесь!» Словно печальная детская песенка, которую в 12 голосов, кто громче, кто тише, пели умирающие дети, брошенные в глухом лесу. Но голоса умолкали один за другим по мере того, как лопалась, подобно жареным каштанам, изоляция на проводах. 2, 3, 4, 5 голосов заглохли. В детской комнате пламя объяло джунгли. Рычали голубые львы, скакали пурпурные жирафы. Пантеры метались по кругу, поминутно меняя окраску. 10 миллионов животных, спасаясь от огня, бежали к кипящей реке вдали. Еще 10 голосов умерли. В последний миг сквозь гул огневой лавины можно было различить хор других, сбитых с толку голосов. Еще объявлялось время, играла музыка, метались по газону телеуправляемые косилки, обезумевший зонт прыгал взад-вперед через порог наружной двери, которая непрерывно то затворялась, то отворялась. Одновременно происходило 1000 вещей, как в часовой мастерской, когда множество часов в разнобой лихорадочно отбивают время. То был безумный хаос, спаянный в некое единство. Песни, крики,
и последние мыши-мусорщики храбро выскакивали из нор расчистить, убрать этот ужасный и отвратительный пепел. А один голос с полнейшим пренебрежением к происходящему декламировал стихи в пылающем кабинете, пока не сгорели все пленки, не расплавились провода, не рассыпались все схемы. И, наконец, пламя взорвало дом, и он рухнул пластом, разметав каскады дыма и искр. На кухне за мгновение до того, как посыпались головни и горящие балки, плита с сумасшедшей скоростью готовила завтраки. 10 десятков яиц, 6 батонов тостов, 200 ломтей бекона, и все пожирал огонь, понуждая задыхающуюся печь истерически стряпать еще и еще. Грохот. Чердак провалился в кухню и в гостиную, гостиная в цокольный этаж, цокольный этаж в подвал. Холодильники, кресла, ролики с фильмами, кровати, электрические приборы — все рухнуло вниз обугленными скелетами. Дым и тишина. Огромные клубы дыма. На востоке медленно занимался рассвет. Только одна стена осталась стоять среди развалин. Из этой стены говорил последний одинокий голос. Солнце уже осветило дымящиеся обломки, а он все твердил. Сегодня 5 августа 2026 года. Сегодня 5 августа 2026 года. Сегодня...

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: Октябрь 2026. Каникулы на Марсе.

0: Эту мысль почему-то высказала мама. А не отправиться ли всей семьей на рыбалку? На самом деле слова были не мамины, Тимоти отлично это знал. Слова были папины, но почему-то их за него сказала мама. Папа, переминаясь с ноги на ногу на шуршащей марсианской гальке, согласился. Тотчас поднялся шум и гам, в мгновение ока лагерь был свернут, все уложено в капсулы и контейнеры, мама надела дорожный комбинезон и куртку, отец, не отрывая глаз от марсианского неба, набил трубку дрожащими руками, и трое мальчиков с радостными воплями кинулись к моторной лодке. Из всех троих один Тимоти все время посматривал на папу и маму. Отец нажал кнопку, к небу взмыл гудящий звук, вода за кормой ринулась назад, а лодка помчалась вперед под дружные крики «Ура!». Тимоти сидел на корме вместе с отцом, положив свои тонкие пальцы на его волосатую руку. Вот за изгибом канала скрылась изрытая площадка, где они сели на своей маленькой семейной ракете после долгого полета с Земли. Ему вспомнилась ночь накануне вылета, спешка и суматоха, ракета, которую отец каким-то образом где-то раздобыл, разговоры о том, что они летят на Марс отдыхать. Далековато, конечно, для каникулярной поездки, но Тимоти промолчал, потому что тут были младшие братишки. Они благополучно добрались до Марса, и вот с места в карьер отправились, во всяком случае так было сказано, на рыбалку. Лодка неслась по каналу. Странные глаза у папы сегодня. Тимоти никак не мог понять, в чем дело. Они ярко светились, и в них было облегчение, что ли. И от этого глубокие морщины смеялись, а не хмурились и не скорбели. Новый поворот канала, и вот уже скрылась из глаз остывшая ракета.
1: «А мы далеко едем?»
0: Роберт шлепал рукой по воде, будто маленький краб прыгал по фиолетовой глади. Отец вздохнул. «За миллион лет».
1: «Ух ты!» — удивился Роберт.
0: «Поглядите, дети!» — мама подняла длинную гибкую руку. «Мертвый город». Завороженные, они уставились на вымерший город, а он безжизненно простерся на берегу для них одних и дремал в жарком безмолвии лета, дарованном Марсу искусством марсианских метеорологов. У папы было такое лицо, словно он радовался тому, что город мертв. Город. Хаотическое нагромождение розовых глыб, уснувших на песчаном косогоре. Несколько поваленных колонн, заброшенное святилище, а дальше опять песок, песок, мили за милей. Белая пустыня вокруг канала, голубая пустыня над ним. Внезапно с берега взлетела птица. Точно брошенный кем-то камень пронесся над голубым прудом, врезался в толщу воды и исчез. Папа даже изменился в лице от испуга. Мне почудилось, что это ракета. Тимоти смотрел в пучину неба, пытаясь увидеть землю и войну, и разрушенные города, и людей, которые убивали друг друга, сколько он себя помнил. Но ничего не увидел. Война была такой же далекой и абстрактной, как две мухи, сражающиеся насмерть под сводами огромного безмолвного собора. И такой же нелепой. Уильям Томас отер пот со лба и взволнованно ощутил на своей руке прикосновение пальцев сына, легких, как паучьи лапки. Он улыбнулся сыну.
2: «Ну, как оно, Тимми?»
1: «Отлично, папа».
0: Тимоти никак не мог до конца разобраться, что происходит в этом огромном взрослом механизме рядом с ним. В этом человеке с большим шелушащимся от загара орлиным носом, с ярко-голубыми глазами вроде каменных шариков, которыми он играл летом дома на земле, с длинными могучими, как колонны, ногами в широких бриджах.
1: «Что ты так высматриваешь, пап?»
2: «Я искал земную логику, здравый смысл, разумное правление, мир и ответственность».
1: «И как?» Увидел?
2: Нет, не нашел. Их больше нет на Земле. И, пожалуй, не будет никогда. Возможно, мы только сами себя обманывали, а их вообще и не было.
1: Это как же?
2: Смотри, смотри, вон рыба, показал отец.
0: Трое мальчиков звонко вскрикнули, и лодка накренилась. Так дружно они изогнули свои тонкие шейки, торопясь увидеть. Ух ты! Вот это да! Мимо проплыла серебристая рыба-кольцо, извиваясь и мгновенно сжимаясь, точно зрачок. Едва только внутрь попадали съедобные крупинки.
2: «В точности, как война», — глухо произнес отец. «Война плывет, видит пищу, сжимается. Миг, и земли нет».
0: «Уильям», — сказала мама,
2: — «извини».
0: Они примолкли, а мимо стремительно неслась студеная стеклянная вода канала. Ни звука кругом, только гул мотора, шелест воды, струи распаренного солнцем воздуха.
1: «А когда мы увидим марсиан?» — воскликнул Майкл.
2: «Скоро», — заверил его отец. «Может быть, вечером».
0: «Но ведь марсиане все вымерли», — сказала мама.
2: «Нет, не вымерли», — не сразу ответил папа. «Я покажу вам марсиан. Точно».
0: Тимоти нахмурился, но ничего не сказал. Все было как-то не так. И каникулы, и рыбалка, и эти взгляды, которыми обменивались взрослые. А его братья уже уставились из-под ладошек на двухметровую каменную стенку канала, высматривая марсиан.
1: «Какие они?» — допытывался Майкл.
2: «Узнаешь, когда увидишь».
0: Отец вроде усмехнулся, и Тимоти приметил, как у него подергивается щека. Мама была хрупкая и нежная. Золотая коса лежала тиарой на голове, а глаза были такого же цвета, как глубокая студеная вода канала в тени, почти пурпурные, с янтарными крапинками. Можно было видеть, как плавают мысли в ее глазах, словно рыбы. Одни светлые, другие темные, одни быстрые, стремительные, другие медленные, неторопливые. А иногда, скажем, если она глядела на небо, туда, где земля, в глазах ничего не было, один только цвет. Мама сидела на носу лодки, одну руку она положила на борт, вторую — на заглаженную складку своих брюк, и полоска мягкой загорелой шеи обрывалась там, где, подобно белому цветку, открывался воротник. Она все время глядела вперед, что-то высматривая, но не могла разглядеть и обернулась к мужу. В его глазах она увидела отражение того, что впереди, а он к этому отражению добавил что-то от самого себя, свою твердую решимость. И напряжение спало с ее лица. Она снова повернулась вперед, теперь уже спокойно, зная, чего ей искать. Тимоти тоже смотрел, но он видел лишь прямую черту фиолетового канала посреди широкой ровной долины, обрамленной низкими размытыми холмами. Черта уходила за край неба, и канал тянулся все дальше, дальше, сквозь города, которые, встряхни их, загремели бы, словно жуки в высохшем черепе. 100-200 городов, видящих летние сны, жаркие днем и прохладные ночью. Они пролетели миллионы миль ради этого пикника, ради рыбалки. А в ракете было оружие. Называется «Поехали на каникулы». А для чего все эти продукты, хватит с лихвой не на один год, которые они спрятали по соседству с ракетой? Каникулы. Но за этими каникулами скрывалась не радостная улыбка, а что-то жестокое, твердое, даже страшное. Тимоти никак не мог раскусить этот орешек, а братьям не до того, что может занимать мальчишек в 10 и 8 лет. «Ну где же марсиане? Дураки какие-то!» Роберт положил клинышек подбородка на ладони и уставился в канал. У папы на запястье было атомное радио, сделанное по старинке. Прижми его к голове возле уха, и радио начнет вибрировать, напевая или говоря что-нибудь. Как раз сейчас папа слушал, и лицо его было похоже на один из этих погибших марсианских городов. Угрюмое, изможденное, безжизненное. Потом он дал послушать маме. Ее губы раскрылись. «Что?» — начал Тимоти свой вопрос, но не договорил. Потому что в этот миг их встряхнули и ошеломили два громоздящихся друг на друга исполинских взрыва, за которыми последовало несколько толчков послабее. Отец вскинул голову и тотчас прибавил ходу. Лодка рванулась и понеслась, прыгая и громко шлепая по воде. Роберт мигом оправился от страха, а Майкл, испуганный, восторженно взвизгнул и прижался к маминым ногам, глядя, как мимо самого его носа летят быстрые струи. Сбавив скорость, отец круто развернул лодку, и они скользнули в узкий отводной канал к древнему полуразрушенному каменному причалу, от которого пахло крабами. Лодка ткнулась носом в причал так сильно, что всех швырнуло вперед, но никто не ушибся. А отец уже смотрел, обернувшись, не осталось ли на воде борозды, которая может выдать, где они укрылись. По глади канала разбегались длинные волны. Облизав камень, они отступали, перехватывая набегающие сзади, все смешалось в игре солнечных бликов. Потом рябь исчезла. Папа прислушался. Они все прислушались. Дыхание отца гулко отдавалось под навесом, будто удары кулака о холодные влажные камни причала. Мамины кошачьи глаза глядели в полутьме на папу, допытываясь, что теперь будет. Отец глубоко с облегчением вздохнул и рассмеялся сам над собой. «Это же наша ракета! Что-то я становлюсь пугливым! Конечно, ракета!»
1: «А что это было, пап?» — спросил Майкл. «Что это было?»
0: «Просто мы взорвали нашу ракету, вот и все». Тимоти старался говорить буднично. «Что ли не слыхал, как ракеты взрывают? Вот и нашу тоже».
1: «А зачем мы нашу ракету взорвали?» — не унимался Майкл. «Зачем, пап?»
0: «Так полагается по игре, дурачок», — ответил Тимоти.
1: «По игре?»
0: Майкл и Роберт очень любили это слово.
1: «Папа сделал так, чтобы она взорвалась, и никто не узнал, где мы сели и куда подевались. Если кто захочет нас искать. Понятно?»
3: «Ух ты! Тайна!»
0: «Собственной ракеты испугался», — признался отец маме. «Нервы. Смешно даже подумать, будто здесь могут появиться другие ракеты. Разве что еще одна прилетит, если Эдвард с женой сумеют добраться». Он снова поднес к уху маленький приемник. Через две минуты рука его упала, словно трепишная. «Все, конец», — сказал он маме. Только что прекратила работу станция на атомном луче. Другие станции Земли давно молчат. Последние годы их всего-то было 2-3. Теперь в эфире мертвая тишина. «Видно, надолго».
1: «Насколько?» — спросил Роберт.
0: «Может быть, ваши правнуки снова услышат радио», — ответил отец. Он сидел понурившись, и детям передалось то, что он чувствовал. Смирение, отчаяние, покорность. Потом он опять вывел лодку на главный канал, и они продолжали путь. Вечерело. Солнце уже склонилось к горизонту. Впереди простирались чередой мертвые города. Отец говорил с сыновьями ласковым ровным голосом. Прежде он часто бывал сух, замкнут, неприступен. Теперь же, они это чувствовали, папа будто гладил их по голове своими словами.
4: «Майкл, выбирай город».
1: «Что, папа?»
4: «Выбирай город, сынок. Любой город, который тут нам подвернется».
1: «Ладно», — сказал Майкл. «А как выбирать?»
4: «Какой тебе больше нравится. И ты, и Роберт, и Тим тоже. Выбирайте себе город по вкусу».
1: «Я хочу такой город, чтобы в нем были марсиане», — сказал Майкл.
4: «Будут марсиане», — ответил отец. «Обещаю». Его губы обращались к сыновьям, но глаза смотрели на маму.

0: Enrique.
1: За 20 минут они миновали 6 городов. Отец больше не поминал про взрывы. Теперь для него как будто важнее всего на свете было веселить сыновей, чтобы им стало радостно. Майклу понравился первый же город, но его отвергли, решив, что поспешные решения не самые лучшие. Второй город никому не приглянулся, его построили земляне, и деревянные стены домов уже превратились в труху. Третий город пришелся по душе Тимоти тем, что он был большой. Четвертый и пятый всем показались слишком маленькими, зато шестой у всех, даже у мамы, вызвал восторженные крики: «Ух ты! Блеск! Вот это да!» Тут сохранилось в целости около полусотни огромных зданий. Улицы были хоть и пыльные, но мощеные. 2-3 старинных центробежных фонтана еще пульсировали влагой на площадях, и прерывистые струи, освещенные лучами заходящего солнца, были единственным проявлением жизни во всем городе. «Здесь!» — дружно сказали все. Отец подвел лодку к пристани и выскочил на берег.
2: «Что ж, приехали. Все это наше. Теперь будем жить здесь».
1: «Будем жить?» — Майкл опешил. Он поднялся на ноги, глядя на город, потом повернулся лицом в ту сторону, где они оставили ракету. «А как же ракета? Как Миннесота?»
2: «Вот», — сказал папа. Он прижал маленький радиоприемник к русой головенке Майкла. «Слушай».
1: Майкл прислушался. «Ничего», — сказал он.
2: «Верно. Ничего. Ничего не осталось. Никакого Миннеаполиса, никаких ракет, никакой земли».
1: Майкл поразмыслил немного над этим странным откровением и тихонько захныкал.
2: «Погоди, Майкл», — поспешно сказал папа. «Я дам тебе взамен гораздо больше».
1: «Что?» — любопытство задержало слезы, но Майкл был готов сейчас же дать им волю, если дальнейшие откровения отца окажутся такими же печальными, как первые.
2: «Я дарю тебе этот город, Майкл. Он твой».
1: «Мой?»
2: «Твой, Роберта и Тимоти, ваш собственный город. На троих».
1: Тимоти выпрыгнул из лодки.
3: «Глядите, ребята, все наше, все-все!»
1: Он играл наравне с отцом. Играл великолепно, всю душу вкладывал. После, когда все уляжется и устроится, он, возможно, уйдет куда-нибудь минут на 10 и поплачет наедине. Но сейчас идет игра «Семья на каникулах», и братишки должны играть. Майкл и Роберт выскочили на берег. Они помогли выйти на пристань маме.
2: «Берегите сестренку», — сказал папа.
1: Лишь много позднее они поняли, что он подразумевал. И они быстро-быстро пошли в большой розово-каменный город, разговаривая шепотом. В мертвых городах почему-то хочется говорить шепотом, хочется смотреть на закат.
2: «Дней через 5, — тихо сказал отец, — я вернусь туда, где была наша ракета, и заберу продукты, которые мы спрятали в развалинах. Заодно поищу Берта Эдвардса с женой и дочерьми».
1: «Дочерьми?» — повторил Тимоти. «Сколько их?»
2: 4.
1: «Как бы потом из-за этого неприятностей не было», — мама медленно покачала головой.
3: «Девчонки!»
1: — Майкл скроил рожу, напоминающую каменные физиономии марсианских истуканов.
3: «Девчонки!»
1: «А они тоже на ракете прилетят?»
2: «Да, если удастся. Семейные ракеты рассчитаны для полета на Луну, не на Марс. Нам просто повезло, что мы добрались».
1: «А откуда ты взял ракету?» — шепотом спросил Тимоти. Двое других мальчуганов уже убежали вперед.
2: «Я ее прятал. 20 лет прятал, Тим. Убрал и надеялся, что никогда не понадобится. Наверное, надо было сдать ее государству, когда началась война. Но я все время думал о Марсе».
3: «И о пикнике».
2: «Вот-вот. Но это только между нами». Когда я увидел, что земле приходит конец, я ждал до последней минуты, то стал собираться в путь. Берт Эдвардс тоже припрятал корабль, но мы решили, что вернее всего стартовать порознь, на случай, если кто-нибудь попытается нас сбить.
3: «А зачем ты ее взорвал, папа?»
2: «Чтобы мы не могли вернуться. Никогда. И чтобы эти недобрые люди, если они когда-нибудь окажутся на Марсе, не узнали, что мы тут».
3: «Ты поэтому все время на небо глядишь?»
2: «Конечно, глупо. Никто не будет нас преследовать. Не на чем. Я чересчур осторожен в этом все дело».
3: Прибежал обратно Майкл. «Пап, а это вправду наш город?»
0: «Вся планета с ее окрестностями принадлежит нам, ребята. Целиком и полностью».
2: Они стояли, король холмов и пригорков, первейший из главных, правитель всего обозримого пространства, непогрешимые монархи и президенты, пытаясь осмыслить, что это значит владеть целым миром и как это много целый мир. В разреженной марсианской атмосфере быстро темнело. Оставив семью на площади возле пульсирующего фонтана, отец сходил к лодке и вернулся, неся в больших руках целую охапку бумаги. На заброшенном дворе он сложил книги в кучу и поджег. Они присели на корточки возле костра погреться и смеялись, а Тимоти смотрел, как буковки прыгали, точно испуганные зверьки, когда огонь хватал их и пожирал. Бумага морщилась, словно стариковская кожа. Пламя окружало и теснило легионы слов. Государственные облигации. Коммерческая статистика 1999 года. Религиозные предрассудки. Эссе. Наука о военном снабжении. Проблемы панамериканского единства. Биржевой вестник за 3 июля 1998 года. Военный сборник. Отец нарочно захватил все эти книги именно для этой цели. И вот, присев у костра, он с наслаждением бросал их в огонь одну за другой и объяснял своим детям, в чем дело. «Пора вам кое-что растолковать. Наверное, я был неправ, когда ограждал вас от всего. Не знаю, много ли вы поймете, но я все равно должен высказаться, даже если до вас дойдет только малая часть». Он уронил в огонь лист бумаги. «Я сжигаю образ жизни. Тот самый образ жизни, который сейчас выжигают с лица земли. Простите меня, если я говорю как политик, но ведь я бывший губернатор штата. Я был честным человеком, и меня за это ненавидели. Жизнь на Земле никак не могла устояться, чтобы хоть что-то сделать как следует основательно. Наука слишком стремительно и слишком далеко вырвалась вперед, и люди заблудились в машинных дебрях. Они словно дети чрезмерно увлеклись занятными вещицами, хитроумными механизмами, вертолетами, ракетами. Не тем занимались. Без конца придумывали все новые и новые машины, вместо того, чтобы учиться управлять ими. Войны становились все более разрушительными и, в конце концов, погубили Землю. Вот что означает молчание радио. Вот от чего мы бежали. Нам посчастливилось. Больше ракет не осталось. Пора вам узнать, что мы прилетели вовсе не рыбу ловить. Я все откладывал, не говорил. Земля погибла. Пройдут века, прежде чем возобновятся межпланетные сообщения, если они вообще возобновятся. Тот образ жизни доказал свою непригодность и сам себя задушил. Вы только начинаете жить. Я буду вам повторять все это каждый день, пока вы не усвоите. Он остановился, чтобы подбросить в костер еще бумаги. «Теперь мы одни. Мы и еще горстка людей, которые прилетят сюда через день-два. Достаточно, чтобы начать сначала. Достаточно, чтобы поставить крест на всем, что было на земле, и идти по новому пути.
3: Пламя вспыхнуло ярче, как бы подчеркивая его слова. Уже все бумаги сгорели, кроме одной. Все законы и верования земли превратились в крупицы горячего пепла, который скоро развеет ветром. Тимоти смотрел на последний лист, что папа бросил в костер. Карта мира. Она корчилась, корежилась от жара. Порх, и улетела горячей черной ночной бабочкой. Тимоти отвернулся.
2: «А теперь я покажу вам марсиан», — сказал отец. «Пойдемте, вставайте. Ты тоже, Алиса».
3: Он взял ее за руку. Майкл расплакался, папа поднял его и понес. Мимо развалин они пошли вниз, к каналу. Канал. Сюда завтра или послезавтра приедут на лодке их будущие жены, пока смешливые девчонки со своими папой и мамой. Ночь окружила их, высыпали звезды, но земли Тимоти не мог найти. Уже зашла. Как тут не призадуматься? Среди развалин кричала ночная птица. Снова заговорил отец.
2: «Мать и я попытаемся быть вашими учителями. Надеюсь, что мы сумеем. Нам довелось немало пережить и узнать. Это путешествие мы задумали много лет назад, когда вас еще не было. Не будь войны, мы, наверное, все равно улетели бы на Марс, чтобы жить здесь по-своему, создать свой образ жизни. Земной цивилизации понадобилось бы лет 100, чтобы еще и Марс отравить. Ну, теперь-то, конечно...»
3: Они дошли до канала. Он был длинный, прямой, холодный. В его влажном зеркале отражалась ночь.
4: «Мне всегда так хотелось увидеть марсианина», — сказал Майкл. «Где же они, папа? Ты ведь обещал!»
2: «Вот они. Смотри», — ответил отец. Он посадил Майкла на плечо и указал прямо вниз.
3: «Марсиане!» Тимоти охватила дрожь. Марсиане в канале, отраженные его гладью, Тимоти, Майкл, Роберт и мама, и папа. Долго-долго из журчащей воды на них безмолвно смотрели марсиане.

0: Я знаю, что ты... Аудиоспектакль «Почему вы меня забыли?» Автор Валерий Баталов. Аудиоспектакль записал и озвучил Кирилл Баканов в 2020 году. Аудиооформление «Сообщество Элемент Е120». Авторы музыкального сопровождения Валерий Баталов, Андрей Давыдов и группа «Ханабат». Часть первая. Замерзшая Наташа ждет кого-то возле подъезда панельного дома. Заехавшая во двор легковая машина тормозит рядом с девушкой. Радостный Майк резво выпрыгивает из автомобиля и, широко расставив руки, улыбается подруге.
1: Ха-ха-ха! Вот и мы! Йоу! Ха-ха! Привет, Наташка!
2: Привет, Майк! Как Москва?
1: Стоит Москва, зая, в пробках стоит.
2: Да я тебя обниму, что ли, любовь моя. Знаешь, как я соскучился по тебе за неделю командировки.
0: Майк обнимает Наташу и хочет ее нежно поцеловать. Но девушка почему-то отстраняется от возлюбленного.
2: Не понял, чего это ты меня отталкиваешь? Что с тобой, Наташ? Час назад ты смеялась по телефону, а сейчас почему-то мне совсем не рада. Это вообще как?
3: Я рада, конечно, Майк, но тут, знаешь, такое дело.
2: Какое еще дело нафиг? Наташ, ты чё?
3: Не злись, дай сказать. Я сейчас домой пришла, а сестра говорит, пока меня не было, Ромка Бугин заходил.
0: Майк поднимает в удивлении брови и таращит глаза на свою девушку.
2: Не понял.
3: Кто заходил? Майк, Настя говорит, что у нас был Буга. Ты слышишь? Буга.
2: Ты с ума сошла, Наташ? Этого быть не может.
3: Я знаю, Майк. Но я показала Насте наши общие фотогруппы. И она повторила, что к нам заходил Ромка.
2: Блин, да что за бред? Ромка разбился 3 года назад. Этого не может быть, Наташ. Ты чё? Оттуда не возвращаются. Так, дома сейчас Настя?
3: Да.
2: Ага, пошли к вам.

0: боюсь пьяных и злых. Если я вышел, то я дойду, то я дойду до гор золотых. Если я вышел, то я скажу, что лучше синицу держать в руках, чем просто смотреть, как где-то журавль, как где-то журавль.
1: Часть вторая. В большой комнате обычной городской квартиры находятся Майк, Наташа и ее младшая сестра Настя. Наташа стоит у окна и смотрит, как сидящий на диване Майк показывает Насте небольшую фотографию, которую он держит в своей руке. Настя, обиженная, глядя то на Майка, то на сестру, нервно тыкает рукой в фотку.
2: «Я вам говорю, что вот этот был! Я же не слепая! Почему вы мне не верите-то? Я ведь бабе на вас нажалуюсь! Дебилы!»
1: Девочка шмыгает носом и собирается еще больше зареветь.
3: «Наська, ты, пожалуйста, не реви. Понимаешь, просто этот парень погиб 3 года назад. Понимаешь? Он просто не мог к вам заходить.
2: Ты дурак, что ли? Я тебе говорю, это он был. Он спросил Наташку и сказал потом, что ждет ее в парке на каком-то там вашем месте. Наташечкин, ты ведь знаешь, о чем я говорю? Че вы придуриваетесь-то?»
1: Наташа задумчиво садится на диван к Майку и берет у него из рук фотографию.
3: «Да, есть такое место. Мы там отдыхали толпой постоянно. Майк, ты помнишь?»
1: «Помню, конечно».
2: «Ну вот, теперь верите? И вообще, я помню, когда вы еще в группе играли. Он ваш барабанщик, ведь так? Так ведь?»
3: «Да, Ромка стучал у нас на барабанах». «Но он не мог прийти, Настя. Понимаешь, не мог».
2: «А я вам говорю, что это он приходил. Он, дуболомовые кривые. Идите вы в жопу».
1: Обиженная Настя удаляется из комнаты. Майк вытирает рукой лицо и задумчиво смотрит в пространство. Наташа, отложив фотографию в сторону, обнимает Майка и ласково смотрит на него.
3: «Она не врет, Майк. Настя действительно знала Бугу. Однажды она даже спрашивала меня, как зовут нашего стукача».
2: «Блин, зол».
3: «Мелко ошибается в любом случае. Ромка умер. Я своими руками его закопал». «Но кто же тогда к нам приходил?»
1: «Не знаю. Может,
3: вообще? Может, вообще никого не было?»
1: У Наташи звонит телефон. Девушка достает трубку и подносит мобильник к уху.
3: «Привет. Да, да, приехал. Он у меня. Не знаю, может, телефон сел? Что? Когда? Ты его видел? Знаешь, он же и у меня был. Вот так. Хорошо, давай сюда, мы тебя здесь ждем».
1: Угу. Наташа заканчивает разговор и растерянно смотрит на Майка.
3: «Джексон звонил, Майк».
4: «Я слышал, что он хотел».
3: «Спросил, чего у тебя телефон недоступен. И еще сказал, что утром к нему заходил Буга».
4: «Да ну, Джексон его видел?»
3: «Нет, нет, Валя был на работе, говорит, пришел домой, а в дверях от Буги записка».
1: Майк нервно поднимается с дивана и подходит к окну.
3: «Хрень какая-то. Погибший в автомобильной аварии Ромка Бугин расхаживает по гостям. Что за ерунда, а? Что за ерунда, Наташа?»

0: Часть третья. Спустя полчаса Наташа открыла входные двери, и в квартиру с бутылкой лимонада в руке вошел радостный Джексон.
1: Здорово, насекомое! Ну и дела у нас творятся! Это полный трэш, Майк! Я б такого на басах никогда не вывернул!
2: Ну так рассказывай, Джексон, чего воздух сотрясаешь? Пошли в комнату.
0: Ребята входят втроем в комнату. И Джексон достает из кармана свернутый лист бумаги. Он протягивает его Майку и жадно отпивает лимонад.
1: А чё тут базарить, Майк? На сам читай. Пришёл из конторы, смотрю, в косяке бумага белеет. Думал, с военкомата опять лезут. А это, оказывается, Буга зовёт на наше место в парк. Неживой Ромка Стукач тянет меня на шашлыки. Ну и ну!
0: Взволнованная Наташа берёт записку из рук Майка и тоже читает её. Майк недовольно смотрит на Джексона.
2: Думаешь, что это Бугин писал?
0: Джексон снова отпивает лимонад из бутылки и с усмешкой на лице вытирает свои губы.
1: Сто процентов, Микки, я его почерк знаю. Я ж списывал у него в школе всегда. Так как Бог очертил букву «Д», никто не умеет. Это он, Майк, стопудово. А вы, значит, его тоже не видели?
3: Нет, но Насте он сказал то же самое, что и тебе в записке. Майк, мне страшно. Надо что-то делать, ребят.
2: Что делать?
1: Падать на тачку и ехать в парк на поляну. Там, может, все и выясним. Согласен, Микки. Хотя этот гусь точное время и не назначил, но я уверен, что нам надо пилить до поляны. Но если он левый какой, я ему так наметелю, что из штанов выпрыгнет гад.
0: Майк зло смотрит на Джексона.
2: «У тебя тоже шифер рвет?»
1: «Ромки нет, и кто бы тут ни прыгал, он не может быть ни левым, ни правым!» «Это не Ромка, Джексон!»
2: «Да ладно, что ты сразу в дыбы-то? Не Ромка так не Ромка! Скоро ведь все узнаем!»
1: «Ну, я надеюсь!»
3: «Ребят, а давайте тогда и Сашку Сальери возьмем. Он же тоже наш все-таки. Хоть вы и в ссоре...»
0: «Да, ты права, надо и гитариста прихватить».
1: «А ты не думаешь, Майк, что Сальери может забыковать? У него душа тонкая и память хорошая. Он обиды долго помнит».
3: «А не надо было с ним видео в сеть выкладывать, Джексон? Тогда бы и обид не было бы».
1: «Подумаешь, пьяным его без штанов увидели. Ха, беда какая».
3: «Ну да, всего-то 500 000 просмотров. Конечно, пустячок».
0: «Хорош гундеть. Все равно поехали к Сальери заедем». По идее, тот, кто выдает себя за Богу, и к нему должен был прийти, раз он Ромкиных друзей собирает.
1: Так он и к тебе, Майк, был должен прийти. Ну, по идее, если.
3: А ведь точно. Позвони домой, спроси маму, вдруг, пока тебя не было, Буга и к тебе заходил.
0: Он ко мне не заходил.
3: Почему ты так думаешь?
0: Потому, мама бы позвонила уже.
1: Ага, так у тебя ж телефон сел, Майк, баст тебе на уши. А, точно.
0: Ладно, давайте все в машину. По дороге и выясним, заходил, не заходил.
4: Ребята быстро собираются и выходят из квартиры. Девочка Настя появляется из кухни и проверяет, закрыта ли входная дверь.
5: Крутыми себя считает, а тупые все как валенки. Хоть бы один задумался, откуда ваш барабанщик узнал наш новый адрес. Ведь только недавно сюда переехали. Ой, дебилы!

0: Учуешь, что ли, этот отрок Майк, что тебя нет в городе, а?
1: Не знаю, Джексон. Может, и учуял. Машина тем временем заезжает во двор панельного дома, и Майк тормозит автомобиль возле одного из первых подъездов.
2: Слушайте, ребят, а как Буга смог узнать мой новый адрес? Его ведь 3 года уже нет, а я переехала только прошлой весной, а?
1: Как-как? Значит, это был не Буга. Выходим.
2: А что ты злишься, Майк?
1: Надоело это мне потому что. С ума, что ли, ты сошла? Какой Буга, Наташ? Ромке всю грудь разворотило и полбашки снесло. Он не может ходить сейчас по городу, понимаешь? Не может.
2: Не кричи на меня. Я тоже могу обидеться.
1: Ай, хорош нервничать, Майк. Вот съездим до шашлычной, тогда и все точки над «ё» увидим. Пошли до Сальери.
3: Ребята выходят из машины и заходят в подъезд.

0: Часть пятая. Поднявшись на лифте на 7-й этаж, вся троица подходит к дверям одной из квартир. Джексон нажимает на кнопку звонка, и тот громко тарахтит за дверью. Через какое-то время из-за двери слышится недовольный голос Сальери.
1: Кто?
2: Джексон без пальто! Сальери, открывай, а то уйдем!
1: Угу, уходите, я вас не звал.
3: Саш, открой! Открой, пожалуйста, разговор есть!
0: Дверь после небольшой паузы открывается с легким скрипом. Взлохмаченный Сальери недовольно смотрит на стоящих в подъезде ребят. Майк подает Сальери руку для приветствия.
3: «Сань, здорово! Ты спал, что ли?»
2: «Да не, он, походу, опять с гитарой любовью занимался!»
0: Сальери молча закрывает дверь квартиры, и Наташа недовольно показывает Джексону свой кулак.
3: «Саш, подожди, не закрывайся! К тебе Ромка Бугин! Буга, не заходил?»
0: Дверь квартиры снова открывается, и Сальери, набычившись, смотрит на своих гостей.
3: «Буга ко мне не заходил, но дурень какой-то звонил с голосом, похожим на Ромкин». «Когда?»
4: «Полчаса назад».
5: «И что тебе сказал голос?»
3: «Да, Джексон, я тебя сейчас в ухо дам, баран безрогий».
0: Майк нервно отталкивает Джексона.
3: «Уйди отсюда, дурак! А ты договаривай, Сань. Так что тебе сказали по телефону?»
5: «Ну что? Звонивший сказал, что он буга, и что он ждет меня на поляне, где мы раньше собирались».
3: «Ну? А ты чё?»
5: «В смысле я чё, Майк? Послал его, конечно. Я с головой дружу пока что. Ромка никак не мог мне позвонить. А в чем дело-то?»
3: «Слушай, Санча, поехали с нами до парка. Там мы выясним, в чем дело. Мы на колесах, поэтому я увезу тебя туда и обратно».
5: «Зачем это, Микки? Мне ваши рожи видеть совсем не по кайфу».
3: «Саш, Буга, ну, в общем...»

0: Ромку Бугина позвал в парк не только тебя. Он всех позвал, понимаешь, всех. Всех, кто играл с ним в группе, когда он был жив.
1: Джексон с опаской обнимает Майка и Наташу и весело смотрит на хмурого Сальери.
2: Слышь, 808-я гитара страны. Хорош дуться, давай на мировую. Втроем-то мы быстрее налупим того, кто с нами так шутит. Ну?
1: Джексон протягивает Сальери руку для примирения. Несколько секунд Сальери молча и задумчиво смотрит на ребят.
0: Хорошо, ждите на улице, я сейчас выйду.

0: Часть шестая. Спустя какое-то время все четверо грузятся в машину Майка, и она уезжает со двора. Джексон, находящийся на заднем сиденье автомобиля, весело смотрит на хмурого Сальери, который едет в машине рядом с ним.
1: «Ну чё, Сальери, так и пилишь по 10 часов в день на своей балалайке, а? Ну, говори!»
2: «Ага, отвали от меня, Джексон, одолел уже!»
1: «Ну чё ты как девочка капризно дуешься? Может тебе пиво купить, а? Девяточки-то, ну? А то ведь до пенсии будешь так на нас обижаться из-за какой-то ерунды, ну!»
2: «Не надо мне тебя пиво. Мне вечером на работу!»
0: Джексон с усмешкой снова смотрит на хмурого Сальери.
1: «Где это ты по ночам горбатишься, а? Сань, на вагонах, что ли?»
2: «На каких вагонах? В кафе устроился. Каждый день с 22 до 5 лобая на соло-гитаре. На всяких там праздниках. Прикольно. Ты молодец, Сашка, что не бросаешь музыку. В отличие от некоторых. У вас там группа, да, какая-то?»
3: «Да.
1: Эй, Сальери, а у нас не хочешь спросить, как мы там, что мы, где, например, я работаю?»
2: «Нет, Джексон, мне не интересно. Я и поехал-то с вами только потому, что здесь что-то нечисто».
1: «Так помой, если нечисто».
0: Сидящий за рулем Майк оборачивается на миг Сальери и Джексону.
1: «Да помолчи ты, Джексон!»
2: «Что ты имеешь в виду, Сань? Что тут нечисто?» «Понимаешь, Майк, я только вчера купил новую симку. Мой телефон даже бабка родная и то не знает. А этот, который голосом на Ромку похож, я его вычислил. Как такое может быть?»
0: «Скоро, думаю, узнаем, как». Машина тем временем въезжает на территорию лесопарка. Сидящая на переднем сиденье Наташа видит вдалеке парня и девушку, которые машут зачем-то руками автомобилю.
4: «Смотрите, смотрите, ребят! Оксанка, что ли, со своей Варелой нас зовут?»
0: Джексон тоже всматривается в лобовое стекло и весело присвистывает.
1: «Ага, это они машут! Варила опять, наверное, пьяный».
0: Майк останавливает машину возле парочки и открывает окно автомобиля.
1: «Здорово, Варила. Оксанка, привет. Чего ветками трясете?»
5: «Майк, здорово. Слушай, короче, ну, кажется, мы ща Богу видели, представляешь?»
4: «Да ну? Ты пьяный, что ли? И где же это вы его видели?»
0: Варила недовольно сплевывает и тыкает вдаль парка вытянутыми пальцами.
5: «Да какой ты чё пьяный какой, Майк? Ну, вон за поворотом видели, ну, кажется, не он, короче, но капец похож. Скажи, ну, Оксанка, ну, скажи, ты ведь так ведь, да?»
0: Девушка Варилы смущенно смотрит на сидящих в салоне ребят.
4: «Всем приветики! Варила, короче, сказал вам правду, Майк. Это был Бугин. Я его сразу узнала. Пипец, мы ему крикнули, а он повернулся и дальше пошел».
5: «Ага, ну, короче, так и было. Я говорю Оксанке, ну, постой здесь. А сам, ну, за ним порванул. А Буга, короче, забежал за дерево и исчез».
0: Джексон опускает заднее стекло в салоне автомобиля и выставляет на улицу ухмыляющееся лицо.
1: «Ха-ха-ха! Чё за трепетень, Варила? Погоди. Вы ничего не курили сегодня, а?»
5: «Мы не курим, Джексон. Если это не Буга, то, ну, чё тогда, короче, этот парень на лыжню встал?»
1: «Да мало ли! Вдруг подумал, что вы гопники какие!»
4: «Пипец, мы вам правду говорим, Джексон, а вы ржете, как дураки! Какой смысл нам врать, а?»
0: Наташа взволнованно смотрит на парней в машине.
4: «Ребят, может... расскажем им все?» Ты о чем, Наташ? Пипец, что случилось-то? Бугин призраком, что ли, стал?
0: Майк секунду думает, глядя вперед на дорогу, и затем снова поворачивается, как Сани и Варели.
3: Вы тогда подходите сейчас вместе на поляну.
4: Зачем, Майк? Это где пикники мы делаем?
0: Угу, туда.
5: А что за дела, Микки?
0: Да не, это не дела, Варела, а просто какая-то дурная шутка. Кто-то похожий на Бугу, собирает всех в парке.
3: Варела озадаченно чешет щеку и смотрит на Оксану.
5: Ого, ничего себе шуточки. Хорошо, ребят. Короче, мы пойдем, конечно.
3: Майк закрывает окно машины, включает передачу, и автомобиль трогается с места. Сальери недовольно смотрит на Джексона.
2: И ты закрой окно, Джексон, а то я опять заболею. Я ж говорю вам, Майк, тут чертовщина какая-то.
4: Мне очень страшно, мальчики. А вдруг это и правда призрак Ронки?
1: Да перестань, Наташ, пожалуйста, перестань. Я в призраков не верю. Просто надо обязательно узнать, в чем же тут дело.
6: Конечно, надо, Майк. А то Сальери опять заболеет. Но ничего, сейчас мы этого черта найдем и все почки ему отобьем.
3: Внезапно Наташа взволнованно указывает пальцем вдаль.
4: Ребят, смотрите. Там Буга.
3: И все сидящие в автомобиле вдруг отчетливо видят, как за одной из деревьев прячется фигура молодого парня.

морщин, я не боюсь пьяных и злых. Если я вышел, то я дойду до гор золотых.

0: Машина резко тормозит посреди лесного парка, и все четверо молодых людей резво выбираются из автомобиля.
1: Где он? Где он, Сальери? Я его не вижу!
2: Он за то дерево прыгнул, Майк! Вон, за то!
0: Все ребята быстро продвигаются по парку. Джексон поднимает с земли большую сломанную ветку и трясет ей, словно самурайским мечом.
1: Ну, держись, гадюка! Ща я тебя урою! Я тебе сказал!
3: Джексон, ты дебил! Это Ромка! Курточка даже его! Ребят, вы что, это он? Это он, ребят!
1: Ага, да! Да, Наташ! Он, конечно!
3: Это он, Майк! Я не знаю, как это может быть, но это он! Ромка! Ромка!
0: Неожиданно над парком вместе со звонким эхом разносится гулкий смех Ромки Бугина. Все ребята останавливаются и, напряженно дыша, крутят головами, испуганно всматриваясь в окружающее пространство.
3: Ромка! Ромка!
1: Эй ты! Придурок! Выходи, чё ржёшь-то, а? Выходи!
0: Раскатистый смех над парком повторяется снова.
2: Это его голос! Майк! Буга! Это Сальери! Покажись!
3: Чё-то Джексону раскатилось драться, ребятки! Ромка! Ромка! Это я, Наташка! Мы здесь, выходи!
0: Внезапно Майк поочередно бросается к каждому из ребят и кричит им прямо в лицо.
1: Да вы чё? Вы чё?
3: Этого не может быть! Этого быть не может! Ромки нет!
1: Вы сдурели, что ли? Ромки нет! Он погиб 3 года назад! Его нет!
4: Ты прав, Майк. Меня нет. Человек исчезает, когда о нем перестают помнить.
0: Все ребята испуганно оборачиваются на голос Ромки Бугина и с удивлением разглядывают своего погибшего товарища, который стоит недалеко от них, словно живой. А Буга одаривает своих друзей широкой улыбкой и весело смотрит на всех четверых.
4: Привет, ребят. Я очень рад, что собрал вас всех здесь.
3: Ромка, Это ты?
4: Я, Майк. Я.
0: Обескураженная Наташа делает шаг вперед навстречу Буге.
3: Ромчик, но как ты здесь?
0: Но Буга выставляет вперед руку и останавливает девушку.
4: Стой! Не приближайтесь ко мне, ребят. Это опасно.
2: Буга, так как ты здесь оказался? Черт побери!
4: Я отпросился на время Сальери. Просто захотелось всех вас увидеть и спросить. Почему вы меня забыли, ребят? Почему? За 3 года ни разу ко мне не приходили. А я ведь ждал вас каждый день. Я очень вас ждал.
3: Мы не забыли, Ром. Я часто тебя вспоминаю. Ой, слушайте, парни, а ведь сегодня 15 число. У Ромки же день рождения.
1: Точно ведь? Ха! Ну и гость же ты, Буга! А я думаю, чё он всех на пикник тянет? А он нюху себе решил устроить. Хе-хе! Во дела! Хэппи бёздю от тебя, стукач! Моё тебе поздравление от бас-гитары!
4: Спасибо, Джексон. Да, ребят, мне разрешили вас собрать только сегодня, когда у меня днюха.
3: Кто? Кто разрешил?
4: Это не важно.
3: Наташка,
4: люблю я тебя до сих пор. Жалко, что ты выбрала Майка, а не меня. Может быть, я и не напился бы тогда и не сел за этот чертов руль.
1: Так вот, почему ты Микки сюда не пригласил? Понятно все с тобой, Буга.
4: Приглашать Майка отдельно не было нужды, Джексон. Я знал, что они с Наташкой вместе. Сальери.
2: Да, Ром.
4: А ты не обижайся на Валю. Он в душе добрый и бескорыстный. Дурак просто. Ребят, помиритесь. Прошу вас.
3: Ха-ха. Хорошо, Буга. Сделаем. Мне же не трудно.
0: На месте встречи друзей появляются Оксана и Варела. Вновь прибывшие тоже обескураженно смотрят на живого Ромку. Оксана мотает головой, пытаясь прогнать видимое наваждение.
1: «Богин? Пипец, откуда ты здесь взялся? И ты ли это вообще, блин?»
4: «Это я, Оксанка. Я. Зашел вот повидаться со своими друзьями».
1: «Пипец, но как такое может быть вообще, Богин? Что здесь вообще, блин, происходит, Майк?»
0: Взволнованный Майк вытирает лицо ладонью и, обведя взглядом всех присутствующих, разводит руки в сторону.
5: Я, кажется, понял, что здесь происходит. Я понял. И как я сразу-то не догадался, блин, а? Ты нам, походу, снишься, Ромка. Так ведь? Ты же снишься нам, да?
4: Да, Майк. Я вам снюсь. Всем сразу. Ладно, ребята, мне пора. Прошу лишь об одном. Помните ушедших друзей. Они живы, пока вы о них не забыли. Поэтому жду вас у себя. Джексон, пожалуйста, принеси мне барабанные палочки. А то у нас нет нигде. Ну все. Пока вам всем.
0: Буга делает шаг в сторону и исчезает. Ошарашенные ребята в недоумении смотрят друг на друга.

0: Раннее ясное утро поднимается над притихшим городом. Майк прямо в одежде спит на диване в своей квартире. Рядом с ним на стене комнаты висят электрогитара и большое фото, на котором Майк, Наташа, Джексон, Буга и Сальери, обнявшись, весело смотрят в объектив. Внезапно тишину утра разрезает громкая трель дверного звонка. Майк просыпается и, протерев глаза, идет открывать входные двери. На пороге его квартиры показываются улыбающиеся Сальери, Наташа, Джексон, Оксана, Варела и хмурая девочка Настя. Джексон держит на плечах две бейсбольные биты, а Сальери сжимает в руке картонную коробку большого торта.
1: «Представляешь, Майк, нам сегодня всем сразу Буга приснился. На днюху к себе зовет. Так что одевайся. Сходим, поздравим. Я вот ему тортик из кафешки прихватил. Прямо со свадьбы там украл».
2: «Ага, собирайся, Микки. А то давно не были что-то. Я вот тоже подарочек приготовил. Палочек барабанных не нашел, так биты ему втюхую. Пусть там чертей по облакам гоняет».
3: «Ну что ты глазами крутишь, любовь моя? Не проснулся еще, что ли? Или ты забыл, какое сегодня число?»
1: «Какое сегодня число?»
2: «Ну ты и придурок, Майк. Сегодня же 15 число, тетеря. Это ведь день рождения вашего Ромки Бугина».

радиоспектакль «Почему вы меня забыли?». Автор Валерий Баталов. Аудиоспектакль записал и озвучил Кирилл Баканов в 2020 году. Аудиооформление «Сообщество Элемент Е120». Авторы музыкального сопровождения Валерий Баталов, Андрей Давыдов и группа «Ханабат».

0: Сергей Тармашев. Древний. Катастрофа. Фантастическая сага.
1: Боец проводил взглядом товарища и лег на кровать. Потолок над головой за эти недели был изучен вплоть до квадратного миллиметра. Впрочем, как и стены, и пол, и нехитрая обстановка палаты. Даже библиотека уже не спасала. Организм стал упорно сопротивляться сначала сидячему, а потом и лежачему положению при многочасовом чтении. Хотя читать электронные книги лежа было занятием не самым удобным, 13-й скучал по настоящим книгам. С обложками, страницами и стежками переплетов. Было в них что-то теплое и живое, чего не найдешь ни в одном электронном шрифте в мире. Словно крохотная частичка души ее создателей, вложенная в труд, обрела самостоятельность и живет теперь своей жизнью. Неважно, что ты держишь в руках, небольшой томик или огромный фолиант, книга подчас подобна молчаливому собеседнику, способному рассказать многое, будто маленький верный друг, в компании с которым ты уже не чувствуешь себя одиноким. Никакой файл не способен заменить такое. Но настоящих книг в медицинском уровне не было. Во всем бункере, судя по справочным данным, настоящая, не электронная библиотека имелась только в уровне управления, и 13-й твердо решил добраться до нее при первой же возможности. А пока же оставалось только терпеливо ждать выписки. После месяца ожидания 3 дня выглядели сущей безделицей, вот только как же бесконечно долго тянутся минуты этой самой безделицы. 13-й подошел к мониторам системы оповещения и вывел на экран последние новости. Сообщалось о спасателях на поверхности и экспедиции, готовящейся выйти им навстречу. В данный момент инженеры проводили проверку шахты лифта, входных шлюзов, системы защиты от внешней среды. Научники готовили экипировку и снаряжение. Медики подбирали свои чудо-препараты и готовились как можно быстрее ликвидировать астерильность, неизбежно возникнущую после открытия шлюзов. Все остальное население бункера деятельно участвовало в обсуждении предстоящей экспедиции. На все 7 уровней только он, 13-й, не занимался ничем, кроме напряженной борьбы со скукой. Старт экспедиции состоится через 4 часа, после чего шлюзы закроют. У группы будет 6 часов на выполнение поставленных задач. Потом шлюзы откроют, заберут назад людей, закроют, и начнется стерилизация внутренней среды. Понятно. Стало быть, реальные новости будут часов через 11-12. Черт, как же все-таки долго еще ждать. И неугомонный 48-й в это время будет еще на смене, после чего первым делом отправится к семье, так что сюда он заглянет и вовсе через сутки. 13-й улыбнулся. Добродушный и бесшабашный 48-й, которого вне службы все знакомые называли просто Витек, никак не вязался с образом степенного отца семейства. Кипучая энергия, бурлившая внутри папаши 2 рыженьких дочек, вечно требовала выход. Оставалось загадкой, как старший смены до сих пор ухитрился не разорваться на множество очень мелких кусочков на работе, где основную часть времени приходилось сохранять неподвижность, серьезность и крайнее немногословие. Зато после смены он с лихвой наверстывал свое. Порой 13-му даже казалось, что этот человек может пробежать марафонскую дистанцию, не переставая о чем-то рассказывать, и при этом даже не собьет дыхание. По крайней мере, автобиографию старшего смены 13-й прослушал уже 10 раз, а биографии жены и детей – 20 раз. Когда-то 48-й отслужил 20 лет в милиции, после чего по протекции родственника и попал в охрану империи Шрецкого. Милицейское прошлое и охранное настоящее совершенно не укладывалось с добротой и открытостью Витька. Наверное, именно таким был сказочный дядя Степа-милиционер, разве что ростом повыше. 13-й снова улыбнулся и, вздохнув, полез в каталоги электронной библиотеки. 48-й стоял рядом с оператором шлюза и смотрел, как экспедиция проходит последнее шлюзование перед лифтом. Инженерная группа, проведя проверку или прозвонку, или про тряску, или черт знает, до чего там еще додумались хитроумные яйцеголовые, определила, что шахта не понесла серьезных повреждений. И уже дважды был сделан пробный прогон лифта. И вот теперь десяток фигур в серебряных скафандрах радиационной защиты, катя перед собой небольшую платформу с грузовыми мотосанями, навьюченными оборудованием, втягивался в лифтовую шахту. Этот вход был запасным, его серьезная эксплуатация никогда всерьез не планировалась, и серьезной шлюзовой системы наверху не было. А был всего один шлюз с подпором давления, находящийся между лифтовыми воротами и воротами во внешний мир. Располагались эти самые ворота где-то в небольшом холме в лесу, вроде бы в километре от противоположной главному входу стороны сопки, поэтому шахта была наклонной, а не вертикальной, как на главном. Хорошо хоть тут. Изнутри бункера лифтовое помещение запирает грамотная Z-образная тройка шлюзов. Старший представил, что сейчас творится на поверхности, и поежился. Все-таки те, кто идет сверху, геройские мужики. Быть в эпицентре жесткого излучения и, несмотря на это, упорно прорываться в бункер, чтобы спасти людей, это дорогого стоит. Будет возможность, надо с ними посидеть за бутылочкой. Спасибо сказать. Да и опять же, водочка, она родимая, и радиацию, говорят, из организма выводит. Экспедиция вошла в лифт, и створы шлюза закрылись. Через мгновение на мониторе отобразился вид лифтовой кабины, передаваемый установленной под потолком камерой. Мотосани занимали почти весь центр лифта, и людям приходилось тесниться вдоль стен. Лицевые щитки скафандров имели с внутренней стороны автозатемнение типа «Хамелеон», с внешней светоотражающее покрытие, в связи с чем отличить, кто есть кто, было совершенно невозможно. И группа напоминала 48-му десяток серебряных близнецов-инопланетян из какой-нибудь сказки, которую он частенько, выдумывая на ходу, рассказывал дочкам. Иногда Витек, сменившись с хлопотного дежурства, забывал, чего именно насочинял накануне, и в ответ на ультимативное требование продолжения истории срочно приходилось придумывать что-то новое. При мысли о двух маленьких несносных рыжих бестиях уголки губ старшего тронула улыбка. Теперь материала для сказок хватит на неделю вперед. В этот момент лифт достиг поверхности, и экспедиция начала выталкивать из лифта в шлюз платформу с санями, после чего лифтовые двери закрылись, и люди пропали из поля зрения камер. Сейчас научники должны установить в шлюзе камеру и ретранслятор радиосвязи, если кабель-каналы не повреждены, и шинопровод в рабочем состоянии, и только после этого начать шлюзование согласно плану экспедиции. План этот наизусть знал каждый обитатель бункера, и десятки тысяч глаз сейчас всматривались в мониторы. Совет директоров пошел навстречу множественным просьбам освещать встречу спасателей в реальном времени. Через несколько минут экраны вздрогнули и вывели картинку из шлюза. В тот же момент на частоте экспедиции раздался знакомый голос руководителя экспедиции. Родственник делал проверку связи, и директор по науке лично подтвердил качество приема. 48-й облегченно вздохнул, пока все идет хорошо. Вскоре камера была установлена и во второй секции шлюза. Первая секция закончила создание подпора давлением, и ворота шлюза медленно распахнулись в темноту. Две серебристые фигурки с какими-то приборами в руках шагнули в темноту, и некоторое время ничего не происходило. Потом руководитель экспедиции сообщил, что выход неплотно завален обломками деревьев и снегом, после чего группа приступила к расчистке. Спустя 40 минут путь был свободен, и люди покинули поле зрения камеры. Радиосвязь резко ухудшилась, эфир был заполнен шумом и треском. Сквозь щелчки и шипение помех с трудом удалось разобрать доклад руководителя. Кажется, согласно плану, научная часть группы приступила к поиску подходящего места для установки мощного ретранслятора и каких-то еще приборов, названия которых 48-й разобрать не сумел, а руководитель с остальными двинулся в направлении предполагаемого местонахождения спасателей. И еще вроде бы там, наверху, ночь, снег, холодно и ничего не видно, и жутко фонит радиация. Вскоре связь с экспедицией пропала, видимо, люди отошли достаточно далеко от выхода. Витек посмотрел на часы. -5 часов. Время до возвращения экспедиции. До окончания смены еще 7. Так что теперь оставалось только ждать и старший смены направился проверять несение службы на постах. Витек заговорщицки подмигнул и тронул сенсор. Двери лифта послушно разъехались в стороны, и 13-й вошел в кабину.
2: «Только быстро! Смотри, не заблудись там!»
1: — осклабился 48-й.
2: «И ромашек дочкам не забудь!»
1: Двери закрылись, и лифт понес 13-го вверх. На улице стоял ослепительный полдень, и ему пришлось минут 5 стоять на месте, ожидая, пока привыкшие к ровному искусственному свету бункера глаза адаптируются к яркому солнечному свету. Вокруг царствовало теплое и ласковое бабье лето. Запасной выход бункера открывался из небольшого холма посреди маленькой полянки, со всех сторон окруженной исполинскими соснами, сквозь густые кроны которых до самой земли били длинные тонкие солнечные лучи. Их было великое множество повсюду, словно кто-то, побоявшись потерять солнце, скрепил его с землей невесомой паутиной, и теперь надежно прикованное светило, натянув лучи, будто струны, стремительно мчалось куда-то сквозь бесконечное лазурное небо, неся за собой землю. 13-й подставил ладонь под солнечный луч, тот немедленно принялся ласково греть кожу, отчего захотелось лечь, растянуться на траве и смотреть, как без устали несет землю весело спешащее куда-то солнце. Но сперва надо было найти ромашки. Витек очень просил. 13-й представил, как облепит рыжего папашу его не менее рыжие детвора, и, улыбнувшись лучу, пошел на поиски. Найти местечко с цветами, собрать немного, а там, если останется время, можно будет немного и поваляться. Идти по траве в госпитальных тапочках было неудобно. Трава упиралась в открытые части ступни и норовила пощекотать. 13-й уже очень давно не боялся щекотки, и это мелкое хулиганство со стороны травы его забавляло. Деревья расступились, и он вышел на большую, залитую солнцем поляну. Легкий, теплый ветерок подружески ткнул в щеку, и ярко-зеленая трава тихо зашелестела, подсказывая что-то. 13-й пригляделся и понял, что именно. В 5 метрах, слегка наклонив голову, пряталась ромашка. «Ага, попалась!» Он пошел к цветку, радуясь, что поиски не затянулись. Все-таки Витек выпустил его на свой страх и риск. Эскулапы пронюхают, будет ему такой втык от начальства. Никакими цветочками не отделаешься. Однако через 5 шагов оказалось, что ромашка ближе не стала. Странно. 13-й увеличил темп и легким броском перебежал на 4 шага. Ромашка отбежала на такое же расстояние. Да, так можно и очень сильно опоздать. Он стремительно метнулся к цветку, ромашка не менее стремительно метнулась от него. Погоня продолжалась 5 минут, но разделяющее их расстояние не изменилось. 13-й остановился. Ромашка тоненько насмешливо захихикала. «Ах так!» Он нахмурился. «Нужны подручные средства». Боец пошарил по карманам больничной куртки. В одном был штурмовой пистолет, в другом — пара ручных гранат. Из нагрудного кармана торчала рукоять боевого ножа. Странно, что он не заметил этого раньше. Ромашка испуганно поникла. «Нет, все это решительно не годится». 13-й не собирался убивать цветок. Цветок надо было взять в плен, это же ежу, понятно. Нужно что-то другое. Ромашка воспряла духом и снова захихикала. Нет, ну вот зараза, еще и смеется. Внезапно откуда-то из детства пришла мысль — рогатка. Точно, нужно сделать рогатку. Ромашка тоненько взвизгнула и пустилась на утек. Ничего, от рогатки далеко не убежишь. Мысль была стоящей, но резать больничные штаны на рогаточную резинку не хотелось. Ладно, и так поймаю. 13-й побежал вслед испуганному цветку, стремительно набирая скорость. Ромашка добежала до опушки и скрылась за деревьями. «Это не страшно. Пойдем по следам. Далеко не уйдет, устанет. Цветы растения малоподвижные, к долгому бегу непривычные. Выдохнется быстро». Впереди раздался знакомый тоненький писк, затем треск кустов, и на поляну выскочил Шрецкий. В руках он сжимал вырывающуюся ромашку. Увидев прямо перед собой 13-го, олигарх резко свернул в сторону и побежал в припрыжку вокруг поляны с криками «Уволю! Уволю!». Бегать за ним не хотелось, и 13-й подумал, что рогатку все же придется сделать. Вырывающаяся из рук Шрецкого ромашка одобрительно запищала.
2: «Сбоку заходи! Слева!» — раздался над ухом голос Витька. 13-й обернулся. Витек, держа в руках сачок для ловли бабочек угрожающих размеров, крался наперерез скачущему олигарху. Тот заметил 48-го и кинулся было назад, но там уже ждал 13-й. Шрецкий попытался добежать до леса, но среди деревьев быстро бежать он уже не мог. Видя, что поимки не избежать, олигарх отбросил цветок, подпрыгнул и ухватился за солнечный луч. Луч, тащивший за солнцем землю, не выдержал дополнительной тяжести и лопнул. По лесу покатилось эхо жалобно звенящего звука. Все замерли. Но равновесие уже было нарушено. Тонкие струны лучей, не выдерживая нагрузки, начали рваться, и вскоре отовсюду лилась жалобная мелодия гибнущих лучей. Последний лучик лопнул, и солнце стало стремительно удаляться. Через мгновение оно исчезло совсем. Наступила ночь. Стало холодать. Звездное небо моментально затянули тучи. В леденящем воздухе тихо падали снежинки. 13-й огляделся. Видимость ноль. Надо уходить к бункеру, пока еще можно. Но сначала нужно найти Витька. Ведь не дойдет сам. Он пошел сквозь тьму, туда, где Витек стоял в последний раз. Сбоку из темноты вынырнул силуэт Шрецкого. Олигарх сидел на пеньке, сложив руки на коленях, весь покрытый толстым слоем льда, словно замороженная во льдах лягушка. 13-й, не останавливаясь, прошел мимо. Шрецкий его не интересовал, нечего было луч рвать. Пускай теперь сидит в воспитательных целях. Где-то здесь должен быть Витек. Вот его надо быстрее отвезти в бункер, его там дочки уже заждались, поди. Но 48-го почему-то нигде не было. 13-й точно знал, что стоит именно на том месте, где должен быть Витек. Куда же он подевался? Боец сделал еще шаг, и его нога наткнулась на что-то еще мягкое, но уже холодное. Даже несмотря на непроглядную тьму, он точно знал, что это было. 13-й мгновенно вскочил с кровати. Остатки сна стремительно покидали сознание. Вместе с ними блекли и таяли краски кошмара, секунду назад казавшегося яркой, полноцветной реальностью. Спустя миг все стало на свои места. Он присел на кровать. Нет, не все. 13-й прислушался к себе. Какое-то нехорошее предчувствие не оставляло его в покое. Боец задумался. Чутье на опасности у него было редкостное. Друзья говорили иногда, что дикий зверь так не чует беду. Может, потому и выжил он, один из всех, пройдя столько лет огня, боли и крови. Вот только работало это чутье исключительно лишь там, где жизни угрожала опасность. И не было и следа его в мирной жизни. Не предупреждало оно ни о подлости псевдодрузей, ни о предательстве любимой, ни о злобе завистников. В день мировой катастрофы на душе было неспокойно с самого утра, а тут... Что может произойти здесь? И все же что-то было не так. Что-то ускользало, нечто такое, что еще совсем недавно было перед глазами, и сейчас оно тоже было где-то рядом, но уже невидимое. Неслышное, словно растворившееся в воздухе. 13-й посмотрел на часы. Выходит, он заснул незаметно для себя и проспал возвращение экспедиции. Неудивительно, в пустой палате, словно в вакууме. Минуты, часы, дни, все они похожи друг на друга, как близнецы, и тянутся эти близнецы, подобно патоке, густой и липкой, как будто не хотят они уходить в лету, и цепляются за тебя, за стены, за воздух, за все, что попадается им на пути в отчаянной попытке задержаться хотя бы на мгновение. Вполне вероятно, что на всем медицинском уровне он вот уже неделю был единственным пациентом. А если так засыпать во время прибытия спасателей, то можно остаться и единственным обитателем бункера. 13-й мрачно улыбнулся и взглянул на монитор системы оповещения. Никаких сообщений о результатах экспедиции не было. Ладно, скоро к врачу на осмотр, там и узнаем. А потом и Витек примчится. Как всегда, выпалит все на одном дыхании и умчится обратно. Вот ведь неуемный.
1: К нему надо генератор прицепить. Пусть электричество вырабатывает. Причем в противостоянии Витек-реактор у последнего шансов было немного. 13-й взял полотенце и пошел в душевые, гоня прочь черную тень, притаившуюся где-то в глубине подсознания. 48-й закончил очередной плановый обход постов своей смены и сделал необходимые пометки в файле несения дежурств, после чего вопросительно посмотрел на оператора шлюза. Тот также молча покачал головой. Ничего. Вот уже час, как экспедиция должна была вернуться, но никаких сигналов от нее до сих пор не поступило. Прямую трансляцию на бункер отключили по распоряжению совета, и 48-й получил указание при первых же сигналах экспедиции оповестить специально организованную встречающую группу, в задачи которой входила дегазация, дезактивация, медпомощь и прочие необходимые действия. Совет собрался еще 2 часа назад и регулярно запрашивал экспедицию по радио, но эфир молчал. Через час закончится действие препаратов, повышающих сопротивляемость организма к радиации, и люди получат такую дозу излучения, что даже думать не хотелось о последствиях. «Есть движение на мониторе!» Доклад оператора шлюза чуть не заставил старшего подпрыгнуть от неожиданности. Он тут же доложил совету и привел в готовность встречающую группу, практически не сводя глаз с экрана. Камера внешней секции верхнего шлюза показала слабые блики света со стороны выхода, где еще 2 минуты назад была темнота. Световые пятна дрожали и прыгали по полу, однако не приближались. «Вход снегом занесло. Расчищают», — догадался 48-й. Совет снова запросил экспедицию в эфире. В ответ раздался треск и шипение помех, сквозь которые едва различимый голос что-то хрипло говорил, но разобрать можно было только короткие обрывки фраз, среди которых были «требуется помощь» и «пострадавшие». Картинка на мониторе оживилась, на пороге шлюза появились серебряные фигуры, парами тащившие на себе неподвижных людей в закопченной зимней одежде камуфляжной расцветки. «Начать внешнее шлюзование! Встречающей группе приготовить носилки!» Динамики транслировали команду управляющего директора. 48-й кивнул оператору, и тот приступил к работе. На мониторе было видно, как за спинами плотно стоящих в шлюзе людей закрывается внешний створ. Запасной вход был невелик, и 10 человек в скафандрах, удерживая 5 пострадавших, плотно заполнили собой все пространство маленького шлюза. Верхний шлюз не сохранил исправного освещения, и в тускло-зеленом изображении инфракрасной подсветки единственной камеры было невозможно хорошо разглядеть тесно навалившихся друг на друга людей. Межсекционная перегородка поднялась и открыла доступ во внутреннюю секцию шлюза. Установленная там камера транслировала, как люди в некогда сверкающих, а сейчас вымазанных грязью серебристых скафандрах, неуклюже затаскивали в тесное помещение пострадавших, снаряжение которых еще больше мешало транспортировке. Через 2 минуты шлюзование завершилось, и двери в кабину лифта открылись, впуская экспедицию. Наконец лифт, размерами еще меньше, чем шлюз, закрылся и пошел вниз. Лифтовая кабина имела 2 камеры и была хорошо освещена, но люди в скафандрах и снаряжении набились в нее так плотно, что разобрать что-либо было трудно. Директор по радио что-то спрашивал у руководителя экспедиции, но, судя по всему, рация у того была повреждена. В ответ слышался только треск и щелчки. Встречающая группа уже ожидала экспедицию ворот лифта. 48-й смотрел на изображение кабины лифта, пытаясь угадать в плотной толпе родственника. Несладко пришлось мужикам, однако. С головы до ног в грязи, ободранные, скафандры местами прорваны. У кого-то даже лицевой щиток шлема был покрыт паутиной трещин. Видимо, на поверхности сущий ад. Но что-то в увиденном не понравилось старшему. Что-то было не так. Что же? Внезапно он понял. Оружие. Когда экспедиция уходила, оружие было только у охраны. Научники шли лишь со своими приборами. Теперь же оружие было у всех, даже у пострадавших, не подававших признаки жизни. И еще он понял, что именно напоминали ему разводы бурой грязи на блестящих скафандрах радиационной защиты. 48-й рванулся к шлюзу, на ходу бросив удивленному оператору: «Открывай все двери, быстро! И сразу же закрывай за мной! Первый шлюз оставь открытым!» и, рванув гарнитуру рации, закричал: «Встречающей группе немедленно покинуть лифтовое помещение! Всем перейти в шлюз! Немедленно!» Пульт управления располагался у выхода из третьего шлюза. Старшему надо было миновать в общей сложности 6 шлюзовых секций. Он нырял под поднимающиеся плиты перегородок, как только щель увеличивалась на ширину тела. «Что происходит?» — недоуменно запрашивал старший встречающей группы, к вопросам которого тут же присоединился управляющий. «48-й! Что вы там делаете?» Витек уже вбегал в лифтовую, когда сигнал оповестил о прибытии лифта. «Это ловушка! Нападение! Все в шлюз! Быстрее!» Он стал заталкивать ничего не понимающих людей в шлюз. Кто-то побежал сам, некоторые возмущались и сопротивлялись. Из открывшихся дверей лифта хлынули люди, на бегу вскидывая оружие. 48-й с размаху пробил рукой защитный пластик кнопки аварийного закрытия шлюза. Резко зазвучала сирена, и плита переборки пошла вниз. Сзади слитно ударили автоматы. Крики людей утонули в грохоте выстрелов, заполнившим собой небольшое помещение. Старший обернулся. Фигуры в вымазанных кровью серебристых скафандрах со следами пулевых отверстий в упор расстреливали мечущихся в панике людей. Несколько человек из встречающей группы попытались нырнуть под опускающуюся плиту шлюзовых ворот, и двое пострадавших в обожженном камуфляже, вооруженные автоматами, сообразив, что происходит, бросились за ними. Витек изо всех сил оттолкнулся ногами от пола и обрушился на автоматчиков. Те не удержались на ногах, и все трое покатились по полу в сторону от шлюза. Старший вскочил на ноги, но тут что-то сильно ударило его в спину. Он покачнулся, ловя равновесие, но второй удар под лопатку бросил его на землю. Рот почему-то сразу наполнился слюной, теплой и соленой. 48-й проводил взглядом слипающуюся с полом плиту переборки и попытался встать, но сделать этого отчего-то не получилось. Тогда он развернулся на спину. Видно было плохо, все вокруг оказалось подернуто красной пеленой. Витек решил, что кто-то заменил основное освещение аварийным, и удивился, что не заметил этого раньше. Рядом с ним стояли серебряные близнецы-инопланетяне из сказки, которую он всю смену сочинял для дочек. 48-му захотелось рассмотреть серебряных близнецов получше, но яркий всплеск огня в пламя гасителя автомата больно резанул по глазам, и их пришлось закрыть. Ударов пули, разрывающих грудь, он уже не чувствовал. 13-й сидел в диагностическом кресле, как обычно опутанный проводами, подобно футуристической мумии, когда по всему бункеру взревели базеры боевой тревоги. Врач испуганно вскочил из-за своего стола и замер в нерешительности. «Что случилось?» Откуда-то из-за спины дрожащим голосом спросила медсестра. «Что это?» Судя по расширенным от испуга глазам доктора, тот и сам бы хотел узнать ответ на этот вопрос. Все сомнения разрешил грохот динамиков системы оповещения. «Внимание! Боевая тревога! Всему персоналу срочно занять места согласно боевому расписанию! Полная герметизация уровней! Перемещения запрещены до особого сигнала!» Сообщение повторилось дважды, и динамики затихли. Тем временем на мониторах системы высветился текст объявленного предупреждения. Доктор попытался связаться с кем-то из начальства, но ничего вразумительного ему объяснить никто не смог. 13-й пожал плечами. «Очень интересно. Вот значит, к чему это смутное ощущение опасности с самого утра. Однако сделать все равно ничего нельзя. Уровни загерметизированы. Он у медиков. Помещение охраны в улье. Придется дожидаться либо сообщения от руководства, либо разгерметизация, а пока, кроме ожидания, заняться нечем. «Доктор, это надолго? Давайте закончим», — предложил он Эскулапу. Перепуганный врач, неподвижно сидевший около коммуникатора в ожидании ответа очередного абонента, вздрогнул и поднял глаза. «Да, да, разумеется». Занявшись привычной работой, он почувствовал себя увереннее. Вскоре невозмутимое спокойствие 13-го передалось окружающим, и люди успокоились. Медсестра даже предположила, что тревога учебная в целях проверки систем герметизации, и доктор важно согласился. 13-й промолчал, погруженный в свои мысли. Тревога боевая, это было ясно. Что-то действительно произошло, и сидеть в пустой палате дальше он не собирался. Как только сообщение между уровнями восстановят, надо будет, так сказать, прибыть к месту службы. «На сегодня все, можете идти». Доктор улыбался резиновой улыбкой. «Когда меня выписывают?» Через 2 дня, думаю, вы будете полностью здоровы. Но организм еще ослаблен, поэтому в течение недели вам противопоказаны тяжелые физические нагрузки. И, доктор, а нельзя ли выписать меня сегодня? 13-й пристально смотрел Эскулапу в глаза в связи с особыми обстоятельствами. Все-таки учебная тревога – штука серьезная. Врач поспешно закивал. «Да, конечно. То есть мы такое не практикуем, но в связи с особыми обстоятельствами...» Он замялся. «Я могу выписать вас на амбулаторное лечение. После окончания учебной тревоги вам надо будет пройти еще 2 сеанса процедур». В голосе доктора снова появились нотки испуга. «Вот и хорошо. Я обязательно приду». 13-й улыбнулся медсестре и, пожав врачу руку, пошел из кабинета. Как скоро будет снят запрет на перемещение, он не знал и, не желая тратить время попусту, направился в спортзал. Когда, закончив тренировку и приняв душ, 13-й вернулся в палату, его уже ждали. Молодой рослый парень, лет 20, в новенькой форме охранника, стоял посреди помещения и беспомощно оглядывался. «Вы, 13-й», — оживился он, заметив входящего. 13-й кивнул. «Вас срочно вызывает начальник охраны. Следуйте за мной», — важно сообщил мальчишка и добавил. «Специально для нас снята герметизация».

Сдался от гордости. Почему бы и нет? Исходя из нормы кредитных ставок, опубликованных советом, можно было сделать вывод, что охрана позиционировалась как одна из привилегированных специальностей. 13-й мысленно хмыкнул. Конечно, на 7 уровнях бункера много чего нуждалось в неусыпном надзоре. И реактор, и системы жизнеобеспечения, и пульты управления шлюзами, хранилище баз данных, список маленьким не был. Но любой грамотный правитель всегда помнит, что охрана в любой момент может стать очень эффективным рычагом управления. Множество президентов и премьер-министров вышло из недр силовых структур. Еще большее количество государственных переворотов было осуществлено их руководителями. Не случайно, даже в самых развитых демократиях, личный состав сил охраны правопорядка зачастую был сопоставим, а кое-где даже превышал количество боевых штыков вооруженных сил. Полицейские дубинки разрубили на своем веку немало гордиевых узлов и узелков, не поддававшихся ораторам. Отчасти не потому ли численность службы охраны за первые же 2 недели существования корпорации выросла с менее чем 300 сотрудников до более чем 3000? Никакую другую службу не поспешили укомплектовать так быстро.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Лифт достиг Ульи, и новоявленный супергерой снова возглавил шествие. Напротив каждых дверей межуровневых лифтов стояло по два вооруженных охранника. Сразу же бросилось в глаза оружие несущих службу. Не только короткие резиновые дубинки, наручники и служебные пистолеты, согласно обычному штатному расписанию, но и 10-зарядные автоматические карабины, служебное гладкоствольное оружие. На коротких дистанциях, например, в условиях бункера, картечный выстрел из такого карабина по незащищенной цели означал для последней неминуемую смерть. У входа в подуровень начальника охраны также стоял вооруженный парный пост. Очень интересно. Начальника охраны за свою недолгую работу в бункере 13-й видел всего один раз при приеме на работу. Отставной генерал милиции считал своим долгом лично проводить финальное собеседование с каждым вновь принятым на работу охранником. И не все, по слухам, его проходили успешно. Шептались, что генерал видит человека насквозь почище рентгена. 13-й тогда вошел в кабинет и доложил по форме о прибытии. Сидящий за столом жилистый мужчина лет 60 оторвался от изучения его личного дела и поднял седую голову. Немигающий взгляд серых глаз был действительно тяжел. Генерал смотрел пронзительно, словно для него не существовало ни кожи, ни черепа, ни даже мозга. Одна лишь душа стоящего перед ним человека. И сейчас в нее очень внимательно всматривались из-под седых бровей давно не молодые, но поразительно чистые глаза. Глаза человека, повидавшего в этой жизни многое. Начальник службы охраны был далеко не прост. Генерал пожал ему руку и, коротко кивнув на личное дело, сказал: «Читал. Я теперь и сам вижу, что не подведешь старика». На этом тогда собеседование и закончилось. Все знали, что старик не любил пространных бесед, предпочитая словам действия. У входа в кабинет начальника службы охраны новоиспеченный герой остановился, и его бравый вид несколько увял. Было видно, что мальчишка не горит желанием лишний раз показываться на глаза старику. 13-й вошел в кабинет. Генерал сидел за столом, напротив него расположилось десятка два человек в униформе охранников. Со многими из них 13-й уже был знаком. Все бывшие военные, машинально отметил он, и представил, как забавно будет сейчас выглядеть его доклад по форме в больничной одежде. Однако докладывать не пришлось. «Садись, майор!» Еще на входе прервал его генерал и жестом указал на свободное кресло. Его воспаленные глаза смотрели устало. Лицо прорезали глубокие морщины, отчего он выглядел сейчас немного старше своих лет. Многочасовое напряжение сильно измотало старика. «Не будем терять время. Кто знает, сколько у нас его осталось». Генерал ткнул узловатым пальцем сенсор, и на мониторе замелькнул.

0: мелькали кадры. 13-й узнал видеозапись выхода экспедиции на поверхность. Генерал, не торопясь, комментировал. «Вы видите, как экспедиция, высланная навстречу спасателям, поднимается наверх. В верхнем шлюзе они установили две камеры, по одной в каждой секции и ретранслятор для связи бункера с переносной РЛС, которую они же должны были развернуть на поверхности. Вон она, это РЛС, на снегоходе упакована. Эти кадры знакомы всем, их транслировали на весь бункер. Экспедиция должна была вернуться через 5 часов, но в назначенное время никто к шлюзу не пришел, и трансляцию было решено прекратить. За это время экспедиция связь не поддерживала, на запросы не отвечала. РЛС не заработала». Генерал сделал глоток воды. 13-й заметил, что стакан в его руке почти незаметно дрожит. Значит, произошло что-то действительно очень плохое. Сначала боевая тревога. Потом старик обратился к нему по воинскому званию, чего на гражданке вообще никто никогда не делал. Теперь это дрожь в руках. А ведь генерала так просто не напугаешь. Он калач тертый. Старик снова коснулся сенсора и продолжил. Спустя 47 минут после истечения срока экспедиция вышла на связь с сообщениями о пострадавших и о необходимости срочного оказания помощи. Как вы слышите, сигнал сильно засорен помехами и практически неразборчив. Освещения в обеих секциях шлюза нет, только инфракрасная подсветка камеры. В шлюз вошли участники экспедиции, неся на руках неизвестных людей, предположительно пострадавших. В общей сложности 15 человек. 13-й взглянул на экран, где 5 пар одетых в серебряные скафандры людей, несущих на руках неподвижные тела, входило в шлюз. Сразу все стало ясно. 10 вооруженных людей несли на руках 5 вооруженных пострадавших. Оружие и снаряжение у каждого. В реальных условиях для облегчения ноши оружие и снаряжение с раненых бы сняли и либо не взяли с собой вообще, либо несли силами уцелевших. На экранах была наспех организованная диверсионная группа. Судя по бурым разводам и характерным отверстиям на скафандрах, экспедиция перестала существовать еще 2 часа назад. В этот момент на экране выскочившие из лифта диверсанты расстреливают встречающую группу. Тревогу поднял старший смены охраны шлюза Виктор Костецкий, радиопозывной 48. Если бы не его оперативные действия, потери были бы гораздо серьезнее. Костецкий успел спасти 11 человек и сорвал попытку врага прорваться в шлюз. Сам он погиб. 13-й смотрел на лежащего в луже крови Витька. Один из скафандров подошел к 48-му и дал короткую очередь. Вспомнилось, как 48-й, вечно кипя неуемной энергией, влетал в палату и выпаливал новости. Вроде и знали друг друга всего ничего, но ведь находил время навестить, а после того, как 13-й остался единственным пациентом из кулапов, не пропустил ни дня. Вроде бы мелочь, но вся жизнь состоит из таких вот мелочей. Где-то внутри стало больно. Жаль дочек. Смышленые они у него не по годам. Не поверят в сказку о командировке или полете на Луну. Теперь ясно, зачем всех здесь собрали. В результате нападения наши потери составили 12 человек убитыми, плюс состав экспедиции. Генерал вывел на экран списки погибших. После атаки нападавшие уничтожили камеры наблюдения. Мы закрыли все переборки и заблокировали их в лифтовом холле. Они потребовали впустить их в бункер и предоставить управление лифтом. Иначе угрожают сбросить сверху в шахту лифта ядерный заряд и взорвать его. Возможно, что это не блеф. Сразу после нападения камеры и датчики в верхнем шлюзе были уничтожены электромагнитным импульсом. Ученые сообщают, что фиксируют мощные детонации на месте шлюза. Похоже, кто-то взламывает ворота, чтобы получить доступ в шахту. Мы закрыли все переборки, блокирующие шахту лифта по длине, но если заряд будет взорван внутри шахты, они не выдержат. В лучшем случае шахта будет завалена на всю глубину. В худшем — можем лишиться верхнего уровня. Но это еще не все. Есть опасения, что нападающие смогут найти последний оставшийся выход, и тогда мы будем погребены здесь заживо. На принятие решения у нас есть 3 часа. Старик выключил мониторы и сел в кресло. Слова давались ему нелегко. Он перевел дух и продолжил. Совет собирается оповестить всех и готовит сетевой опрос, хотят узнать мнение людей. Медики говорят, что нападающие и тут, и наверху не меньше суток сидят на антирадиационных препаратах, иначе уже изжарились бы давно. После такой передозировки антирада половина из них обречена и без облучения, а те, что покрепче, получат серьезные осложнения. И наверняка они в курсе. Не думаю, что надо впускать в бункер вооруженных головорезов, способных запросто убить 2 десятка ни в чем не повинных людей. Но и рисковать мы тоже не можем. Что происходит наверху и насколько серьезны угрозы напавших, неизвестно. Тягаться нам с ними тяжело, боевого оружия нет, только служебное. Личный состав — одни новички. Все, кому доводилось понюхать пороху, сидят здесь. Генерал обвел взглядом сидящих и закончил. Совет дал добро выслать разведку для сбора информации. У нас пока еще остается последний запасной выход. Я хочу выслушать ваши соображения. Несколько секунд в кабинете стояла тишина. Затем прозвучало одно предложение, потом второе. Спустя минуту обсуждение шло вовсю. 13-й слушал молча и не вмешивался, пытаясь по смыслу реплик определить степень подготовки присутствующих. В общем-то, перед ним стояла вполне обычная для разведподразделений задача по сбору информации о противнике. Вот только в случае неудачи горе-разведчики приведут врага прямо к последнему входу в бункер. Спустя 10 минут стало понятно, что ни разведчиков, ни армейских спецназовцев среди присутствующих нет. Но и случайно здесь тоже никто не оказался. Повоевать успели все. Его размышления прервал старик. «Почему молчишь, майор? Это же твоя вотчина!» Стоило генералу заговорить, как в кабинете все смолкли. «Скажи, сынок, что думаешь? 25 тысяч душ сейчас, возможно, на волоске висят». 13-й мгновение молчал. Все взгляды устремились на него, и в наступившей тишине стало слышно, как громко тикают старинные часы на генеральском столе. Массивный, покрытый витиеватой резьбой ореховый корпус в виде бурого медведя, держащего 2 лапами на груди циферблат с ажурными стрелками, среди нагромождения электроники и мигания индикаторов смотрелся очень необычно и немного странно, словно обрывистый островок чего-то очень живого, упорно борющегося за существование в бездушном мире потоков безразличных ко всему электронов. «Ситуация вполне понятная». 13-й встал, чтобы лучше видеть реакцию слушателей. «Диверсионную группу впускать в бункер нельзя, это ясно и так. Но у них есть боевое оружие, которого нам очень не хватает. Необходимо этим воспользоваться. Нет смысла рисковать людьми, пытаясь выбить их из лифтовой. Так же, как нет смысла применять сонный или отравляющий газ, там у всех есть средства защиты. Предлагаю загерметизировать помещение и откачать оттуда воздух. Судя по видеозаписям, систем регенерации кислорода с закрытым циклом у них нет, так что долго они не продержатся. А 9 боевых стволов нам пригодятся. На поверхность должна пойти группа в составе 12-16 человек, плюс кто-то из ученых на тот случай, если ядерный заряд действительно существует и удастся его найти. Необходим запас антирада на всякий случай, а также средства маскировки. Использование скафандров радиационной защиты исключается. Они сильно сковывают обзоры движения, сводя на нет мобильность и маневренность. Не помешали бы еще взрывчатые вещества и средства взрывания. Возможно, они есть в инженерной группе, или их можно синтезировать в наших лабораториях. Надо поговорить с научниками. Группа выйдет из бункера через необнаруженный противником вход. Скрытно сблизится и произведет сбор данных, а в случае благоприятной ситуации уничтожит врага либо проведет диверсию. В конце концов, главное выиграть время. Даже на антирадиационных препаратах при таком излучении противник долго не продержится. Детали операции необходимо разрабатывать, привязываясь к карте местности и в соответствии с имеющимися в нашем распоряжении средствами. Это пока все. 13-й внимательно следил за лицами присутствующих, но явных признаков малодушия ни у кого заметно не было. Что ж, это хорошо. Значит, группу сформируем. А там дальше уже будет видно, кто чего стоит. Это уже поверхность покажет. Генерал ответил не сразу. С минуты он раздумывал, анализируя услышанное, затем потянулся к коммуникатору и послал сигнал вызова в центр управления, где в эти минуты шло заседание совета директоров. Платформа грузового лифта почти бесшумно скользила вверх по наклонной шахте, спеша доставить на поверхность необычную группу людей, рассыпавшихся по периметру платформы и оставивших центральное пространство лифта абсолютно пустым. Тринадцатый еще раз оглядел группу. 15 бойцов, приняв изготовку для стрельбы с колена, ждали выхода наружу. В дальнем углу неуклюже сгорбились две фигурки в скафандрах радиационной защиты. Научный отдел выделил в помощь двоих специалистов. Говорят, добровольцев было больше 1000. Население бункера, ужаснувшееся кадрами кровавой расправы, единогласно проголосовало за отказ впустить чужаков в убежище, даже не захотев разобраться, кто же просит помощи, словно там наверху все с автоматами и жаждут крови. В конце концов, те, кто пролил кровь, уже заплатили за это не самой легкой смертью от удушья. Тринадцатый ласково провел рукой по автоматному стволу. Практически новый, последняя модификация. 9 из 15 диверсантов были одеты в армейскую форму с шевронами РВСН. Видимо, защищенный командный пункт командующего округом не смог принять весь личный состав. Или принять смог, но не смог защитить. Остальные были в гражданской одежде, а это означало, что там, наверху, находятся не только военные, но и обычные люди. Возможно, и женщины, и дети, которым грозит неминуемая гибель. Однако население бункера в своем голосовании было непреклонно. Все-таки человек – очень эгоистичное существо. Ведь еще месяц назад многие из них сами играли в догонялки со смертью, пытаясь успеть укрыться в бункере в день катастрофы, а после 25 тысяч человек пребывали в состоянии шока. Люди не могли свыкнуться с мыслью, что прежнего мира больше нет, и, возможно, они – это все, что от него осталось. Лечебные подуровни были заполнены пациентами с тяжелой депрессией. Многие продолжали надеяться на то, что помощь придет. И вот теперь, сытые, здоровые и в безопасности, они отмежевались от тех, кому повезло меньше. От тех, кто болен, голоден и ищет спасения, словно не испытывали сами в тот роковой день первобытный, почти животный страх. Своя рубашка снова оказалась ближе к телу. И находящихся на поверхности единогласно зачислили в прокаженные. Хотя, конечно, начинать поиски помощи с автоматных очередей не самая удачная мысль. Но кто знает, что пришлось испытать тем, кто выжил в ядерной плавильне. Тринадцатый и сам не знал, как бы он поступил на их месте. Доведись ему пройти через такое, и был уверен, что никто из голосовавших не смог бы ответить на этот вопрос, не покривив душой. Скоро будет ясно, что на самом деле происходит на поверхности. Майор имел простой и четкий приказ — разведка, оценка степени угрозы по возможности уничтожения противника. Группу снарядили за 2 часа, что было очень быстро не только для людей гражданских. Горнолыжный термокостюм, стоивший до катастрофы маленькое состояние, конечно, не штурмовой комплект и не мимикрирующий фотохромный комбинезон, но легок, не стесняет движения, а греет и защищает от ветра даже лучше. Маскировку организовали просто, наскоро сшив широкие белые балахоны, оканчивающиеся внизу подобием штанин. Они, конечно, промокнут и будут доставлять неудобства, но выбирать не приходилось. Противогаз с широким обзорным стеклом и встроенной гарнитурой ближней связи защищал дыхательные пути и слизистые оболочки лица, но от жесткого излучения спасти не мог. Вся надежда была только на антирадиационные препараты, передозировка которых ничем хорошим не светила, так что времени терять не стоило. До шлюза добрались без происшествий, и через несколько минут шлюзования группа ступила на поверхность. Пока научники суетливо устанавливали внутри и снаружи шлюза видеокамеры и подключали ретранслятор, 13-й огляделся. Запасной грузовой выход находился от осажденного пассажирского на удалении в 5 километров. Это расстояние планировалось преодолеть за 3 часа, учитывая лесисто-холмистый характер местности. Но вокруг все изменилось до неузнаваемости. Судя по часам, сейчас был почти полдень, но все было погружено во мрак. Небо едва светилось, затянутое мутной бурой мглой, словно кто-то смешал в одном стакане краски всех цветов радуги и выплеснул на небо получившуюся в результате темную грязную жижу. Миллионы тонн пыли, поднятые ввысь на десятки километров ядерными взрывами и дымами от пожаров тысяч городов и миллионов гектаров леса, заслонили собой солнце на многие годы. Счетчики Гейгера зашкаливали, показывая смертельно опасный уровень излучения, а на месте красавицы медвежьей, возвышаясь над землей едва на пару десятков метров, уродливо, словно гигантский гнойник, выпирал оплавленный, весь в застывших подтеках, каменный блин. Вокруг, насколько хватало взгляда, простиралась безжизненная пустыня, засыпанная землисто-серой смесью пепла и снега. Ядерный взрыв, уничтоживший сопку, был наземным и имеет чудовищно огромную мощность. Похоже, по бункеру били сознательно.
1: «Мы закончили установку оборудования. Шлюз закрыт. Выполняется подпор давлением», — в наушнике зазвучал голос кого-то из научных спецов. «Можно идти».
0: 13-й проверил связь с бункером. Ему ответил старик, контролирующий операцию из центра управления. Связь была неустойчивой и сильно засоренной помехами. По мере удаления от выхода помехи усиливались, обещая скорую потерю сигнала.
1: «Идти след в след, построение змейков, колонну по одному. В ложбины и ямы не наступать. Дистанция между бойцами 4 метра. Дистанция между подгруппами 20 метров».
0: Майор отдал команду и, прикинув направление на цель, повел группу. Стрелка компаса хаотично дергалась в разные стороны. Магнитные и радиационные аномалии делали компас бесполезным, и он шел, полагаясь на опыт, руководствуясь выбранными в качестве ориентиров оплавленными остатками медвежьей. Еще в бункере он разбил бойцов на 5 частей подгрупп. Первым шел головной дозор, и от идущего впереди зависело очень многое, поэтому эту тройку 13-й возглавил сам. Далее шли еще 2 тройки, потом 5 из ученых и охранников, 5-я тройка являлась тыловым дозором. Снег местами доходил до колен, но поверхность под ногами была относительно ровная. Давление в несколько миллионов атмосфер в совокупности с огромной температурой в миллионы градусов в доли секунд возникшей в эпицентре ядерного взрыва гладко выбрило местность на километры вокруг. И идти было несложно. Майор, словно бульдозер, неумолимо пробивал дорогу, периодически нарушая тишину в эфире ближней связи для короткой лаконичной переклички. Спустя час было пройдено 3 километра, когда поднялся ветер. Идти стало труднее, и без того слабая видимость резко ухудшилась. Завихрения воздуха швыряли в идущих бойцов охапки грязного снега, пытаясь залепить обзорные стекла противогазов. Били в грудь, заставляя замедлять шаг. Заметали пробитую отрядом тропу, противясь всякому присутствию следов человека на земле, которую он столь жестоко и безрассудно погубил. Еще через полчаса впереди на клубящейся в воздухе серой снежной пыли заметались отблески света. Осажденный выход был где-то в километре отсюда. 13-й отдал команду, и группа заняла круговую оборону, оставив ученых в центре получившегося кольца. Дальше пойдет только головной дозор. Майор дал себе несколько минут передохнуть и двинулся на блики света. Понемногу ветер начал ослабевать и вдруг полностью пропал, так же внезапно, как появился. 13-й поднес к стеклу противогаза бинокль. Метрах в 300, вокруг горящей бочки, похожей из-под мазута, плотно прижавшись друг к другу, сидело 4 людей, практически не проявлявших никакой активности. Это казалось странным, учитывая ведущуюся подготовку к ядерному взрыву. Майор подал знак, и дозор перешел на скрытное продвижение. Ползти по 40-сантиметровому снегу было невозможно, поэтому бойцы шли полуприсев, часто останавливаясь, чтобы не дать ногам устать. Когда до сидящих осталось около 30 метров, 13-й снова взглянул в бинокль. Вокруг костра сидели дети. Грязные и закопченные, сбившиеся в кучу. Кто-то спал, кто-то пустым, безразличным взглядом смотрел на огонь. Некоторые слабо шевелили губами, видимо, переговариваясь друг с другом. Из темноты вынырнула фигура взрослого, и пламя от костра осветило закутанного в целый ворох рваного тряпья сутулого старика. Майор проследил взглядом направление, откуда появился старик, и разглядел в полутьме крупные темные пятна. Похоже, техника. Оставив людей наблюдать за лагерем, 13-й двинулся к ней в обход костра. В 20 метрах от лагеря детей, наполовину занесенные снегом, стояли 9 грузовиков, два из которых имели железные кунги и являлись армейской техникой. Деревянные кузова машин практически полностью были выломаны, судя по всему, на дрова. На один из грузовиков были погружены какие-то бочки. Оба кунга были нетронуты, и из дверной щели одного из них слабо пробивался свет. Возле последнего грузовика, метрах в 30, горел второй костер, вокруг которого сидели и лежали взрослые, подобно старику, укутанные во что попало. Майор оглянулся. У первого костра старик с инъектором в руке ходил от ребенка к ребенку. Звук прогремевшего в 200 метрах взрыва через гермошлем противогаза оказался тихим и нерезким. 13-й мгновенно среагировал на вспышку, бросившись в снег и слившись с грузовиком. Теперь понятно, где находится осажденный вход. Короткая вспышка взрыва, на секунду осветив местность, показала много интересного. У лагеря взрослых стоял часовой с автоматом на изготовку. Похоже, что сторожил он самих отдыхающих. Вокруг машин охраны не было. За лагерем взрослых все так же в 30 метрах располагался точно такой же третий лагерь, а вокруг осажденного входа стояло два старых бронетранспортера конца 20 века – БМП, бульдозер из десяток грузовиков. В этот момент на БТРах зажгли прожекторы. Видимо, их берегли от попадания случайных осколков, поэтому огни гасли на момент проведения взрывных работ. Скорее всего, стекла прожекторов даже накрывали чем-то. Уж очень близко к входу стояла техника. В ярком свете было хорошо видно, как из-за техники выходят укрывавшиеся за ней люди с лопатами, ломами, носилками, ведрами и каким-то еще инструментом и двигаются к развороченному холму, из которого торчат металлические конструкции шлюза. Несколько фигур с оружием создавали оцепление холма, и у майора вновь возникло подозрение, что охраняют не объект, а рабочую силу. Очень интересно. Нужен кто-то, испытывающий непреодолимое желание поделиться информацией. Надо посмотреть в кунгах. Но все произошло гораздо проще. Когда 13-й был уже рядом с кунгом, стоящим в группе грузовиков и достаточно плохо заметным из любого лагеря, старик отделился от детского костра и побрел навстречу спецназовцу, не поднимая головы и стараясь не сбиться с занесенной недавним ветром тропы в глубокий снег. Майор достал нож, и как только старик оказался рядом, аккуратно ткнул его рукоятью в затылок. Подхватив оседающего старика на руки, 13-й забросил бессознательное тело на плечо и скрылся в темноте.

0: cacique.
1: От него фонит, так как будто он и есть эпицентр, сообщил по ближней связи один из научников, склонившихся над стариком. Сейчас придет сознание. Человек в серебряном скафандре поднес к носу старика пластиковую ампулу и раздавил ее. Старик слабо застонал и, пошевелившись, открыл глаза. Поначалу пустой взгляд начал обретать ясность. Внезапно его зрачки расширились. «Засоображал», — усмехнулся тринадцатый и на всякий случай показал старику нож. «Лежи спокойно и тихо отвечай на вопросы». «Понял?» Старик поспешно закивал. «Где находится ядерный заряд?» Искаженный мембранами противогаза голос звучал глухо и зловеще. От каждого вопроса старик вздрагивал.
2: «В крытом грузовике он. Заперт. На пассажирской двери. Там ручка выломана. Приметная эта машина».
1: На вид старику было лет 60. Наверное, ровесник начальника службы охраны. Усталый голос звучал слабо, но уверенно. «Как охраняется?»
2: «Во втором кунге медпрепараты хранятся. Там постоянно дежурят двое солдат с автоматами».
1: Старик закашлялся и продолжил.
2: «А заряд просто заперт. Все равно никто не знает, как им пользоваться. Ядерную реакцию обычными методами не вызвать. Генерал говорит, что у него есть дистанционное управление, но он его в БМП держит. Всегда при себе».
1: Старик снова зашелся в кашле. Снова, как всегда, неожиданно, поднялся ветер и закрутил в воздухе грязную карусель. Старик съежился и задрожал от холода. Тринадцатый отдал команду, и бойцы сомкнулись в кольцо, загораживая старика от ветра. Воспользовавшись паузой, тот спросил.
2: «Вы снизу, из бункера?»
1: В его голосе неприкрыто звучала надежда. «Из бункера. Кто такой генерал?» — продолжил допрос майор. Старик стер облепивший лицо снег, неуклюже протер глаза и ответил.
2: «Не знаю я точно. Когда первый взрыв ударил, в метро я был. На Заельцовской. Это у нас предпоследняя станция ветки на другом конце города от аэропорта. В этом районе-то и взорвалось в первый раз. Да так сильно, что весь город сразу превратился в пылающие руины. Тогда все, кто успел в метро, укрылись. Да только потом по всему городу начали бить. Туннели обрушились. Выход обломками завалило наполовину. Поначалу выбрались наружу, копались в развалинах продуктового неподалеку. Да только многого там не найдешь. От города одни камни остались, даже первых этажей не уцелело. И горит все, в центре смерч огненный. Через несколько дней начала вода поступать из разрушенных туннелей, и метро стало затапливать. За два дня все залило. А наверху пожары не стихают. И радиация сильнейшая. Решили из города срочно уходить. А куда? Ни еды, ни воды. Снег грязный идет, кожу нарывает. Все, что по дороге из-под обломков магазинов достать смогли, тем и питались. За городом снежная пустыня. Холодно. Теплой одежды нет. Какое тряпье подобрать посчастливилось. В то и закутывались. Детки плакали. Кушать хотели.
1: Старик снова закашлялся. На этот раз кашлял он долго, потом сплюнул на снег ржавый комок и отдышался.
2: Ночью заметили в небе ракеты сигнальные. Пошли туда, там солдаты и техника. Главный у них генерал Ладейником представился. Из военного командного пункта они, ракетчики. Бункер их разбомбило. Ладейник собрал всех, кто остался, погрузился на технику исправно и пошел к городу. Неделю возле города стоял, ракеты в небо пускал, выживших ждал. У него и припасы, и медикаменты, и препараты антирадиационные. Объявил, что к подземстрою идти надо, что, может, и не задело его вовсе. Дней 20 сюда шли. Компасы не работают, плутали, пару раз круга давали. На свои же следы выходили. От города, почитай, 3000 отходило, а до сопки меньше 300 дошло. Поумирали по дороге люди от облучения.
1: Кому тут раньше бывать довелось? Как увидели, что от сопки-то осталось, так и поняли, что прямо здесь рвануло. Паника началась, многие сперва бежать отсюда хотели, подальше от радиации. Да только некуда. Владейник сказал, запасной вход искать надо. Быстрее найдем, быстрее спасемся. Уходить все одно некуда. А пока ищем, на антирадиационных уколах продержимся. Кто-то согласился, а кто-то нет. Несогласные собрались уходить, так генерал приказал им вслед из БМП стрельнуть очередью из пушки. Раненых добили, а остальных поставили под автоматы и заставили копать. У него взрывчатка, один из грузовиков доверху груженный. Вот и начали холмы покрупнее взрывать, вход стал бы искать. А вчера неожиданно ваши ребята, земля им пухом, вышли к нам совсем с другой стороны. Очередной приступ кашля сбил старика с ног и скрутил пополам. Один из ученых достал инъектор и сделал ему укол в шею. Спустя полминуты старика перестало трясти. Мы как увидели людей в скафандрах, так и обрадовались. Думали, все, дождались. Старший ваш сказал, что надо доложить начальству, чтобы бункер подготовить к нашему приему, обеспечить медицинскую помощь, отдельные герметичные помещения, чтобы во всем бункере стерильность не нарушить. Говорил, надо собрать и установить какую-то станцию связи, что они с собой принесли, и тогда можно прямо отсюда с начальством связаться будет. Владейник согласился, взял солдат и помогать пошел. Дошел с вашими до станции и убил всех. Потом сказал, что вранье это все, не пустят нас в бункер. Если бы хотели, то сразу впустили. Надо захватывать бункер, а если не получится, то у него есть ядерный заряд. Жить захотят, быстро откроют. Переодел добровольцев в скафандр и отправил вниз. Солдат-то у него совсем мало осталось. Человек 30 всего. Из бронетранспортеров почти не вылазит. Бункер так и не открыли. Назад никто не вернулся. Владейник объявил их предателями и приказал вскрыть шахту и сбросить туда ядерный заряд. Говорит, если не откроют, пока вскрываем, то нам все одно скоро умирать. Так и весь бункер с собою прихватим. Да только шлюз больно крепкий оказался. Едва первые ворота продырявили, а внутри еще одни оказались. Нервы у людей сдают. Владейник совсем озверел, и часа не проходит, чтобы кого-то не расстрелял. Старик выдохся и замолчал, пытаясь восстановить дыхание. Ветер стих, и было видно, как от старика шел пар, пробиваясь через витки намотанного на шею тряпья. Транквилизатор делал свое дело. Старик глубоко вдохнул и, набравшись храбрости, посмотрел 13-му в глаза.
2: «Сынок, я все понимаю. У ребят ваших вчерашних глаза были добрые. Они помочь нам хотели искренне. Врал генерал гореть ему вечным пламенем». Старик не выдержал и опустил взгляд. «У тебя глаза не такие. Страшно мне смотреть в них. Ясно, зачем пришел. Я все покажу, только деток с собой заберите. Пропадут ведь. Совсем худо им».
1: Старик поник и осел на грязный снег. Грузовик со взрывчаткой стоял отдельно от костров и другой техники, на удалении 100 метров от осажденного шлюза. Неподалеку урчал двигателем БТР охраны, направив на машину включенный прожектор. Вооруженные люди на руках перетаскивали плоские прямоугольные деревянные коробки от грузовика к шлюзу. Похоже, тротил — стандартные 25-килограммовые ящики с шашками. 13-й опустил бинокль. 12 бойцов, неразличимые в полумраке, рассыпавшись веером, лежали в грязном снегу в 20 метрах от машин, ожидая команды. Вскоре цепочка несущих взрывчатку людей исчезла в темноте, и наблюдатель, высовывавшийся по пояс из люка БТР, немедленно скрылся внутри, лязгнув крышкой. Майор решил подождать еще немного. Минут через 5, уже не удивляя своей внезапностью, поднялся ветер, и вокруг завьюжило бурым снегом. Вот теперь пора. 13-й коротко взмахнул, и пара бойцов, пригибаясь, устремилась за ним, подходя к бронетранспорту с тыла. Оставив обоих бойцов около люков десантного отделения, майор, обходя смотровые триплексы, забрался на броню рядом с прожектором. Взявшись покрепче, он резко развернул прожектор так, что тот стал светить куда-то вниз и вбок. Тринадцатый достал нож и бесшумно отступил за пулеметную башню. Лязгнул замок, и в открывшемся люке показалась голова наблюдателя в армейской шапке-ушанке с опущенными вниз ушами. Наблюдатель, даже не обернувшись, выругался и полез на броню, неуклюже скользя руками по засыпанному снегом железу. Майор скользнул к спине возящегося с прожектором солдата и, аккуратно приподняв свободной рукой ушанку, нанес короткий мощный удар ножом в шею. Направленное под нужным углом лезвие в одно движение перерезало сонную артерию и пробило трахею. Наблюдатель захрипел, обливаясь кровью, и, пытаясь обхватить ладонями рану, рухнул на броню и скатился в снег.
2: «Какого хрена ты там делаешь?» — донесся из бронетранспортера недовольный хриплый голос. «Чего возишься? Руки отсохли, что ли?»
1: Как только, громыхнув замком, крышка люка механика водителя поползла вверх, тринадцатый одним прыжком оказался рядом. Водитель высунул голову, собираясь осмотреться, и в этот момент клинок вошел ему в глазницу по самую рукоять. Не теряя времени, майор ухватился за воротник армейского полушубка и, рывком выдернув тело из люка, сбросил на землю, после чего быстро вернул прожектор в первоначальное положение и замер между открытыми люками. Но ничего не происходило. Подождав еще немного, тринадцатый включил фонарик и осторожно заглянул в люк, так, чтобы в случае опасности ослепить противника светом и выиграть пару секунд. Третий член экипажа спал, укрывшись плащ-палаткой с головой. Майор скользнул в люк. Спать на посту нехорошо, а в боевых условиях тем более. От этого могут быть различные мелкие и немного неприятные неожиданности. Например, у тебя могут украсть плащ-палатку, или ты можешь так и не проснуться. В этот раз у нерадивого часового приключились обе неприятности сразу. Больше в БТР никого не было. Десантное отделение пустовало, и тринадцатый, спрыгнув с брони, коротко скомандовал в эфир. «Начали!» Почти половина бойцов группы, как выяснилось, имела боевой опыт вождения БТР. Было даже два танкиста, поэтому экипаж из трех человек для трофейной брони сформировали мгновенно. Пока майор обговаривал с ними детали, бойцы вытаскивали из грузовика ящики с тротилом и исчезали в темноте. «Грузовик не заводится», — прозвучал в наушнике доклад. Тринадцатый повернулся к командиру экипажа и усмехнулся. «Тогда план Б. Цепляй». Командир коротко кивнул, и экипаж скрылся в БТР. Стальная коробка развернулась и задним ходом сдала к грузовику. Спустя две минуты слегка опустошенный склад на колесах утащили во мрак. В отличие от склада взрывчатки, стоянка грузовиков не охранялась. Майор, бесплотной тенью скользя от машины к машине, осмотрел их всех. Грузовики с открытыми кузовами, видимо, заводить уже не планировалось. Топливо было слито, а деревянные резиновые части пошли на дрова. В нетронутом состоянии оставались только оба «Кунга», в одном из которых, согласно рассказу плененного старика, находился ядерный заряд, в другом — склад медикаментов, в котором постоянно дежурили двое солдат. Старик не обманул. Первый «Кунг» действительно стоял запертый и безлюдный, а из крыши второго слегка торчала небольшая жестяная труба походной печки, над которой в грязной круговерти снежных хлопьев метался разрываемый порывами ветра черный дым. Четверка бойцов в белых балахонах тихо окружила «Кунг». «Четвертый, как у вас?» — вышел в эфир тринадцатый. «Думаю, заведем», — откликнулся старший подгруппы, отправленный заниматься грузовиком с зарядом. «Движок в порядке, еще немного». Из темноты со стороны докладывающего раздалось чихание мотора, сменившееся дребезжащим тарахтением холодного двигателя. «Порядок!» — деловито сообщил четвертый. Дверь «Кунга» заскрипела и отворилась. И на пороге в прямоугольнике света возникла фигура в расстегнутом армейском полушубке. «Эй! Куда собрались? Почему без предупреждения?» Солдат секунду пытался вглядеться в темноту, но ничего не увидел и спрыгнул на землю. Майор отвел для замаха руку и резко нанес мощный удар ножом в солнечное сплетение. Мгновенный нервный спазм заставил легкие врага сократиться, выдавливая весь кислород. Противник беззвучно осел на снег, хватая ртом воздух, но вдохнуть он так и не успел. Тринадцатый аккуратно вытер лезвие о рукав убитого, чтобы, не дать стекающей крови, сделать рукоять скользкой. После чего свободной рукой взялся за поручень и одним прыжком оказался внутри «Кунга». Сидевший перед буржуйкой на ящике солдат Увидев перед собой странную фигуру, на мгновение опешил и, спохватившись, схватил лежащий рядом автомат. Но было уже поздно. Майор преодолел разделяющие их 2 метра одним движением. Клинок ножа полоснул по кисти руки, хватающей автомат, и, не останавливаясь, описал дугу и вонзился в горло. 13-й увернулся от брызнувшей крови и пропустил мимо себя падающее тело. Заглянувший в дверь боец в белом вопросительно приподнял голову. Майор кивнул. «Минируй». Медицинский грузовик завелся сразу. Это сильно упрощало дело. Разрабатывая план, 13-й серьезно сомневался в том, что машины будут на ходу. Теперь можно действовать быстрее, ветер мог стихнуть в любую секунду, и тогда видимость улучшится. Оба кунга, не включая огней, тихо сдали назад, отъезжая от костров все дальше. 13-й, я коробочка, прием. Сквозь шипение помех пробился командир экипажа БТР. На связи. Грузовик оттащили 500 метров и заминировали. Отошел от него на предел видимости, жду указаний. Постарайся подпустить вплотную, взрывает только наверняка и сразу к нам. Как принял меня? «Принял тебя хорошо. Выполняю», — подтвердили с БТР. 13-й через бинокль смотрел в направлении осажденного шлюза, но практически сплошная стена бурого снега не позволяла увидеть ничего дальше 5 метров. Из-за снежной завесы вынырнул 4-й и доложил. «Кунги отогнали, насколько смогли. Снег глубокий, местами ямы. В результате застряли оба, но 300 метров все уже укатилось. Колея широкая, видна хорошо». Но если ветер не перестанет, через полчаса заметет. В каждую колею положили по ящику тротилы и 6 возле грузовика, что около костра, где раньше детишки грелись, как ты сказал. «Жаль, наши ученые-мужи сообразили нам только 4 радиовзрывателя», — пожалел майор. «Еще пару ловушек не помешало бы». «От подгруппы научников ничего?» «Пока молчат!» Со стороны шлюза вспыхнуло, и сквозь мембраны противогаза глухо донесся звук взрыва. 13-й посмотрел на 4-го. «Пора. Скоро пойдут за новой партией тротилы и хватятся грузовика». 4-й кивнул и нырнул обратно в снежную круговерть. 13-й вышел в эфир ближней связи и скомандовал. «Внимание! Готовность 3 минуты. Коробочки начинай самостоятельно по ситуации. Под группам минирования ждать моего сигнала. Без команды не стрелять. В бой не вступать. В случае вынужденной перестрелки действовать парами, как учил. После подрывов отходить к кунгам и занимать круговую оборону. Первая подгруппа со мной, как принято». Командиры подгрупп подтвердили прием, и эфир замолчал. 13-й лежал наполовину засыпанный снегом и привычно отсчитывал время. Ветер стих, уже не удивляя своей внезапностью, и в сумрачной тишине потекли секунды. Через 11 минут со стороны, где когда-то располагался склад взрывчатки, донеслась автоматная очередь, и в небо взвелась сигнальная ракета. Майор протер лицевой щиток и поднес глазам бинокль. Далековато. От шлюза к месту событий, ревя мотором, пронесся БТР и начал шарить прожектором вокруг. Стало видно, как сидевшие на броне люди озираются вокруг и запускают в небо осветительные ракеты. Один из них влез на пулеметную башню. «Какой ты у нас догадливый!» «А ты подпрыгни! Повыше станет! Вдруг увидишь чего!» Еще, говорят, помогает газетку под ноги подстелить. Тоже обзор улучшается. Кто-то из бегающих вокруг бронетранспортера людей замахал руками, и все устремились к нему. Но наконец-то! Вот он, острый глаз! А то я уже начал переживать, думал, никто не заметит. Тем временем толпящиеся в одном месте люди, придя к решению, полезли на броню, и БТР взревел двигателем, устремился вперед, свирепо вращая прожектором. «Коробочка, я 13-й. «Беттер нашел колею, идет к тебе». «Принято!» — лаконично отозвался командир экипажа. Через минуту на месте едва виднеющегося пятна света от прожектора вражеской машины прогремел оглушительный взрыв, от звука которого заложило уши даже в противогазе. Несколько тонн тротила взлетело на воздух. Ослепительная вспышка больно резанула по глазам, и земля подпрыгнула, сбивая людей с ног. 13-й сглотнул пару раз, восстанавливая слышимость. В наушнике зашипело. «Я коробочка! Порядок! Хотели брать на буксир, долбануло так, что даже мы подпрыгнули. Там воронка 50 метров. У нас тут настоящий камнепад. Идем к вам, прием!» «Принял тебя. Иди на радиомаяк, свет не включай. Увидишь кунги, прячься за них и жди команды. 4-й, включай маячок. Как приняли меня?» «Я коробочка, принято!» «Я 4-й, принято!» Майор снова приник к биноклю. Сейчас начнется. От шлюза к месту взрыва двинулась целая колонна. БТР, БМП, бульдозер и три грузовика с тентами. Наверняка в машинах вооруженные сторонники генерала. Подневольных с собой брать бы не стал. Значит, они остались около шлюза, причем под минимальной охраной. Сейчас бы наведаться туда, да жаль, времени нет. Тем временем колонна достигла места взрыва и остановилась, шаря лучами прожектора по воронке и вокруг нее. «И как? Много чего разглядел?» «Тринадцатый представил, как, должно быть, огорчился ладейник. Да, видимо, сегодня не твой день. Ну что ж ты так в самом деле? Надо было подготовиться лучше. Я не знаю, с гороскопом свериться, что ли? Связаться с астральной плоскостью, элементальной окружностью. Одним словом, тебе нужна еще взрывчатка. Кстати, о взрывчатке. Сейчас ты расстроишься и решишь взорвать ядерный заряд прямо в раскуроченном шлюзе. Между нами заряд-то у тебя не очень. Где ты его взял? В музее РВСН? Ладно, не бойся. Я почти никому не расскажу». Колонна пришла в движение, направляясь к лагерю. От 13-го до него было метров 100, но хаотично мельтешащие лучи прожекторов, сдвигающиеся техники, позволяли довольно неплохо наблюдать за происходящим. Пропажу обнаружили, и из грузовиков начали выскакивать вооруженные люди. У костров зазвучали отдельные выстрелы. Было видно, как обыскивают упавших. Видимо, генерал нашел виноватых. На этот раз следы обнаружили быстро. Тут же была организована погоня. Майор нахмурился. Первым из преследователей шел БТР с десантом на броне. Жаль. Я именно так и думал. Не захотел бравый генерал-ладейник быть впереди на лихом коне. «Я 13-й. 4-й к тебе в гости. Головная машина БТР. Идет прямо по колее. Повторяю, в бой не вступать. Сразу же отходить к кунгам. Как принял?» БТР поравнялся с майором. Их разделяло около 50 метров, и 13-й насчитал десяток человек десанта на броне. За бронетранспортером шел БМП, затем грузовики. Выходило, что пехоты у генерала не меньше сотни. «Принял тебя хорошо», — откликнулся 4-й. Было хорошо видно, как в момент взрыва морда бронетранспортера подпрыгнула и сдетонировал боекомплект. В разные стороны полетели оторванные колеса, пулеметные башни и сидевшие на броне десантники. «Я 4-й, есть подрыв», — прозвучал доклад. «Я 13-й, коробочка. Рви к лагерю, к разобранным машинам. Проходи мимо БМП на предельный. Работай по грузовикам. БМП обходит подорванный БТР справа от тебя. Как принял?» «Я коробочка, принял тебя хорошо, работаю». БМП, приблизившись к горящему бронетранспортеру, сошла с колеи влево по направлению движения и, не доезжая до него, остановилась. Застучал пулемет, посылая раскаленный свинец в темноту наугад. Лучи прожекторов осветили стоящие вдали кунги, и огонь прекратился. Генерал не хотел повредить содержимое похищенных машин, но продолжить движение не решался. Подошли грузовики, и началась выгрузка пехоты. Со стороны кунгов раздался одиночный выстрел, и прожектор БМП, жалобно звякнув разбитым стеклом, погас. Тут же последовало еще несколько выстрелов, и БМП остались без источников света, после чего невидимые стрелки принялись за включенные фары грузовиков. Среди выгружающихся началась неразбериха. Люди во тьме открыли огонь в разные стороны. Внезапно из темноты, слепя преследователей, ударил прожектор, и, рыча двигателем, показалась коробочка. БМП завращал башни, но наведению на цель мешал подорванный БТР, перекрывавший линию огня. Крупнокалиберный пулемет коробочки дал пару коротких очередей, и замыкающий колонну грузовик взлетел на воздух. Послышались крики раненых, началась паника. 13-й улыбнулся, экипаж свое дело знал. Когда БМП, взревев, развернулась вслед неожиданному противнику, горели уже все три машины. И коробочки не было видно за пылающими грузовиками. Пора было заканчивать. 13-й привстал на колено и навел бинокль на лагерь разобранных машин. Там шла игра в кошки-мышки. Коробочка сновала вокруг стоянки грузовиков, прячась за ними от автоматической пушки БМП генерала, который вел огонь, не обращая внимания на свой лагерь, но поразить ненавистную цель пока не мог. Орудийные снаряды разворотили несколько грузовиков, начался пожар, и всполохи пламени в ночи еще сильнее осложняли задачу безумному генералу, оставшемуся без световых приборов. «13-й, я коробочка! Мы так долго не продержимся!» — затрещал эфир голосом командира экипажа. «Как принял меня?» «Принимаю тебя хорошо. Затащи его в пространство между крайней машиной и костром детского лагеря. Точно на линию между горящей бочкой и задним бампером. И сразу уходи оттуда. Как принял? Принял тебя, сделаем!» Коробочка рванула к костру детского лагеря и остановилась, подманивая БМП. В зареве пожара было видно, как в разные стороны от лагеря в панике бегут люди. Из клубов дыма показалась кабина бульдозера, пытающегося перекрыть бронетранспортеру дорогу. Тринадцатый, не вставая с колена, поднял автомат и посадил на пенек мушки голову тракториста. Если убить, то бульдозер какое-то время будет продолжать движение и врежется в горящие грузовики. И еще сгорит чего доброго. А ведь вещь в хозяйстве нужная. Мысленно хихикнув, майор чуть опустил прицел и плавно нажал на спуск. Автомат презрительно плюнул огнем, и незадачливый тракторист схватился за плечо. Но здравая мысль так и не шла в его голову. Вторая пуля, ужалившая неуемного механизатора практически в то же место, здорово подхлестнула мозговую активность. Бульдозер остановился, и вывалившийся из кабины человек скрылся в сумерках. БМП на высокой скорости обогнала остановившийся бульдозер и выскочила в тыл коробочки. Та, взревев двигателем, рванула с места в пространство между детским костром и горящим грузовиком. Рявкнула автоматическая пушка, но стрелку явно было далеко до уровня подготовки экипажа трофейного бронетранспортера. Снаряды легли туда, где БТР уже не было, вспахав костер и подняв в воздух клубы грязного снега вперемешку со снопами пламени и искр. Коробочка снова прикрылась грузовиком и остановилась, светя прожектором назад, в сторону генерала. Тринадцатый достал маленькую трубочку пульта управления радиодетонатором и, сняв защитный колпачок, положил палец на кнопку. Коробочка резко прыгнула вперед, огибая пожар, и помчалась, набирая скорость. Сзади показалась БМП генерала. Боевая машина остановилась рядом с горящим грузовиком, около которого подгруппа четвертого заложила 150-килограммовый фугас. Орудийная башня БМП хищно потянула пушечным стволом вслед удаляющейся коробочки, и майор нажал на кнопку. Вспышка взрыва разорвала мрак, и все погрузилось во тьму. Резкий запах защипал ноздри, а в горле запершило. В голове сотни маленьких молоточков дружно колотили по мозгам, видимо, пытаясь разгладить извилины. Глаза открывать не хотелось. Но едкий запах не прекращался, и с этим надо было разобраться. Тринадцатый разлепил веки. Мутная пелена перед глазами не желала пропадать. В ушах стоял звон, сквозь который пробивался глухой шум. И этот шум раздражал. Майор попытался игнорировать надоедливый звук, но он только усиливался и нагло лез в правое ухо. «Себя чувствуете? Вы меня слышите?» Нахальный звук не желал оставлять майора в покое. Кто-то очень маленький и противный ужалил его в бедро и убежал. Молоточки в голове, судя по всему, боялись жалящих насекомых и начали разбегаться. Пелена перед глазами обрела резкость и оказалась обзорным стеклом противогаза, за которым маячило лицо в серебряном гермошлеме скафандра радиационной защиты. «Вы меня слышите?» — повторил владелец лица. Звон в ушах уменьшился, и наушник донес смысл вопроса до тринадцатого. «Слышу!» Майор сидел на снегу, поддерживаемый бойцами. Над ним склонились оба научных сотрудника, приданных его группе. Один держал в руке инъектор. «Что произошло?» «Не знаю, что там было еще у генералов БМП. Наверное, тоже взрывчатку хранил». Тринадцатый узнал голос четвертого. «Только после подрыва фугаса его броня рванула так, что сейчас на том месте воронка чуть меньше той, что осталось от грузовика с тротилом. Минут пять шел дождь из камней, земли и обломков техники». «Потери!» — к майору вернулась ясность мышления. «В первой подгруппе, кроме тебя, оба двухсотые. Погибли в момент взрыва. Остальные в порядке. Около кунгов поначалу туго пришлось, но коробочка вовремя подоспела, выручила». Транквилизатор возымел эффект. Боль ушла, сменившись легкостью движений. Тринадцатый встал. Вокруг него столпились бойцы группы. Рядом стояла трофейная коробочка. Майор посмотрел на научников. «Как дети? Что передали из бункера?» Один из серебряных скафандров поспешно заговорил. «Дети уже в бункере. Ими медики занимаются. Совет говорит, что можно взять с собой всех, кто не проявляет агрессии. Но директор по медицине считает, что шансов мало. Они все тут слишком долго находятся и имеют высокую передозировку антирада. Скорее всего, никого спасти не удастся. Поэтому он и не рекомендует задерживаться здесь слишком долго». Научник перевел дух и добавил. «Нам тоже надо торопиться. 3 часа осталось всего до окончания действия препаратов». Тринадцатый посмотрел вокруг. Ветра не было, несмотря на это, видимость ухудшилась. Там, высоко в небе, За многокилометровым слоем пыли начинался вечер, и невидимое большое, с истерзанной человеческой глупостью земли, солнце неспешно тянулось к западу. «Экипажу к машине! Проводим зачистку! Четвертая подгруппа на броню! Ученых в десантное отделение! Всех выживших собрать около костра! Четвертый, займись бульдозером, он должен быть на ходу! Остальные подгруппы в цепь, дистанция 5 метров, прочесать все от кунгов до лагеря, собирать оружие и особенно боеприпасы, все складывать в десантное отделение. Если сейчас не собрать, снег пройдет, никогда уже не найдем. Вперед, марш!» Группа принялась за работу, и майор полез на броню. Сопротивления никто не оказывал. БТР зашел в центр пустого лагеря и остановился недалеко от единственного уцелевшего костра. Луч прожектора направили вертикально вверх, чтобы было видно издалека. Бойцы рассредоточились вокруг коробочки. На свет прожектора начали выходить люди. Измученные, замерзшие, голодные, потерявшие надежду, закутанные в грязное рваное тряпье, обитатели лагеря обреченно брели к костру. «Бульдозер в полном порядке! И соляры полбака!» — доложил четвертый. «Принял тебя. Разворачивай в сторону дома, будешь дорогу пробивать. Тут люди еле на ногах стоят, а идти придется быстро». 13-й окинул взглядом старающуюся держаться поближе к пламени костра толпу. Спустя час поднялся ветер, и дальнейший сбор трофеев потерял смысл. Майор отозвал своих людей в лагерь и подвел итоги. Собралось человек 80, мужчин и женщин. Людской поток иссяк, больше на свет никто не выходил. Собравшиеся люди сжались к огню и испуганно косились на вооруженных бойцов в противогазах, придававших им еще более жуткий вид. 13-й выждал еще 10 минут и отдал команду двигаться к бункеру. Бойцы начали выстраивать колонну. В голове шел бульдозер, пробивая дорогу.

Все не поместимся, так что встречайте людей первым рейсом. Майор смотрел, как опускается мощная плита ворот, открывая вход в шлюз. И впервые почувствовал бункер домом. А как приятно иногда бывает вернуться домой. Когда лифтовая платформа остановилась и двери лифта поползли в стороны, 13-й, привычно устроившийся на традиционно считающемся командирским месте возле пулеметной башни, увидел знакомый матовый блеск герметичного пузыря.

0: Глава 3. Директор по медицине сидел в своем кабинете и читал сводку лечащей группы. Седой профессор был мрачен, словно грозовая туча. Дела в карантинном подуровне шли из рук вон плохо. «Иван Николаевич, к вам Артем Валерьевич и Лев Ильич», — возвестил коммуникатор голосом секретаря. Профессор поднялся навстречу входящим и, обмениваясь рукопожатиями, предложил: «Присаживайтесь, господа». Стоящая в дверях секретарь вежливо осведомилась: «Желаете что-нибудь? Чай, кофе?»
1: «Двойной эспрессо». Исполнительный придвинул кресло к столу.
0: «А мне чайку, дочка, да покрепче», — сделал заказ директор по науке. «Иван Николаевич, вам как обычно?» Профессор лишь махнул рукой, и секретарь выскользнула за дверь. Директор по науке также не выглядел веселым.
1: «Что у тебя, Иван Николаевич?»
0: «Третьи сутки не спишь уже». Академик, как всегда, держал в руке рабочую папку, с которой никогда не расставался. Вот и сейчас из нее в разные стороны торчал ворох различных распечаток. «Вот решили навестить тебя в твоей берлоге». Главный медик нахмурился. «Поспишь тут. Ребята наши с поверхности привели 114 человек, из них 36 детей. Состояние критическое. Все пациенты получили радиоактивное поражение за 600 бар». В том числе большая часть, свыше 1000 бар. Только за первые сутки умерло 32 пациента взрослой группы и 9 детей. Процесс гибели клеток спинного мозга остановить не удается. Сильная передозировка антирада привела к отторжению костно-мозговых трансплантантов и вызвала серьезные изменения в биохимическом составе крови, усугубленные остро развивающейся лейкемией. За вторые сутки скончался еще 21 взрослый и 12 детей. Далее не лучше. Каждые новые сутки приносят новые смерти. К исходу недели осталось всего лишь 19 пациентов. Голос профессора звучал тихо. Усталые глаза печально смотрели на стопки кардиограмм, сводок, результатов исследований и анализов. Он извлек из кучи бумаг лист с распечаткой и ткнул им в сторону собеседников. Вот! Самые свежие прогнозы. Вероятность спасти хотя бы кого-нибудь... 1,6%. Лечащая группа работает круглосуточно в 4 состава, но мы ничего не можем сделать, чтобы переломить отрицательную динамику. Вошла секретарша с дымящимися на подносе чашками. По кабинету разлился тягучий аромат кофе. «А в каком состоянии наши сотрудники?» Академик держал чашку двумя руками, словно хотел согреть таким способом руки. Было совершенно непонятно, как он не обжигается. «У них тоже плохие дела», — сокрушенно покачал седой головой профессор. «Мы для удобства называем эту группу внешней. Те двое, что были в антирадиационных скафандрах, будут полностью здоровы через 3-4 недели. Но вот остальные... их спасти не удается. Что там творится наверху, если антирад лишь отсрочил летальный исход? Можно только догадываться. Но у них теперь даже кости излучают». Главный медик вздохнул и с грустью добавил: «Мы делаем все, что в наших силах. Но известные технологии и методики лечения в состоянии лишь ненадолго продлить им жизнь. Через 2 с небольшим месяца необратимые процессы достигнут критической точки, и люди погибнут. Сотрудники внешней группы обречены. За наше спасение они заплатили собственными жизнями». Профессор резко поднял голову.

0: «Но так просто я не сдамся!» Его глаза пылали, лучше слов доказывая решимость ученого. «У нас здесь имеются 20 анабиозных камер. Больше, чем достаточно. Я погружу их в абсолютный анабиоз. Уже сформирована аналитическая группа, чьей задачей является изучение и разработка методик борьбы с лучевой болезнью и ее последствиями. Я сам возглавлю исследование. Будем размораживать ребят только на время необходимых процедур. Это позволит нам выиграть время. Возможно, нам еще удастся найти способ их спасти». Главный медик потянулся за своей кружкой и спокойным голосом закончил. «Я не позволю просто так списать людей, спасших нас от последней в этой войне бомбы, едва не ставшей для всех последней в буквальном смысле». Управляющий директор и директор по науке переглянулись. «Вот о бомбе мы и пришли поговорить с тобой, Иван Николаевич», — издалека начал управляющий. Тринадцатый снова лежал на больничной кровати, словно и не покидал медицинский уровень вовсе. На этот раз болеть было гораздо веселее. Весь личный состав группы, выходивший на поверхность, располагался на соседних койках. Медики отвели под них целый подуровень. Тщательно изолированный от внутренней среды бункера, он представлял собой герметичную спайку двух блоков – жилого и лечебного. Небольшой жилой блок состоял из спального помещения, маленькой столовой, санузлов, комнаты отдыха, использовавшиеся в основном для встреч с посетителями, и даже имел небольшой спортзал, в котором по настойчивым просьбам майора установили боевой тренажер, принесенный из штатного спортзала службы охраны. Говорили, что старик лично распорядился отдать единственный экземпляр, узнав о необычной просьбе 13-го. Да и ни к чему он теперь. Обитатели бункера, пережившие разрушение цивилизации и гибель миллиардов людей, потерявшие близких, навсегда расставшиеся с прежним, привычным образом жизни, еще недавно подвергавшиеся угрозе уничтожения безумным генералом, всего того немногого, что позволяло им выживать, слишком устали от насилия. Заходившие проведать товарищи и коллеги по службе рассказывали, что в бункере практически не возникает конфликтных ситуаций, а те немногие, что изредка имеют место, разрешаются даже без повышения голоса. Вместо силовых дисциплин основное место в подготовке сотрудников охраны заняли воспитательно-психологические, и боевой тренажер был обречен покрываться толстым слоем пыли в дальнем углу какого-нибудь технического помещения. Здесь же ему был всегда рад как минимум один человек. На этот раз врачи не накладывали на тренировки никаких ограничений, и майор подолгу не выходил из спортзала, снимая таким образом неприятный осадок, остающийся от лечебных мероприятий. Сами медицинские процедуры по сравнению с предыдущим лечением стали гораздо продолжительнее и сложнее. В отличие от жилого, медицинский блок демонстрировал самый серьезный подход к делу. Помещения биорегенераторов, вибро- и барокамер, различных диагностических и лечебных устройств и приборов занимали вдвое большую площадь. В последние три дня к ним добавили еще один отсек, в котором уже заканчивалась наладка и калибровка анабиозных камер. Глядя на все это, бойцы улыбались и не упускали возможности отпустить в адрес медиков пару-другую шуток. Сильные крепкие мужики чувствовали себя превосходно. Правда, временами то у одного, то у другого случалось легкое недомогание или головокружение, но за исключением этих мелочей все было в полном порядке. И люди рвались покинуть порядком надоевший им за неделю карантинный подуровень. Сами медики, не снимавшие легких ослепительно-белых стерильных скафандров, реагировали на подначки с улыбками. На вопросы отвечали уклончиво, ссылаясь на неисповедимые пути начальства, и во всем проявляли прямо-таки стоическое терпение, в особенности по отношению к повальным нарушениям режима посещений. Проходящих лечение бойцов, вернувшихся с поверхности, медики окрестили внешней группой. Название быстро прижилось, и теперь на их больничных одеждах, помимо стандартных нашивок с фамилией пациента, красовались нашивки с надписью «Внешняя группа». Сотрудники внешней группы вернулись в бункер героями. И не только родственники, но и множество незнакомых людей в свободное от смены время заходили навестить и поддержать рискнувших своими жизнями ради спасения всех. Особенно часто приходили дети, Воспитатели приводили их небольшими группами, и тогда в комнате встреч не смолкал разноголосый детский гвалт. Помещение для встреч представляло собой просторный отсек, разделенный посередине прозрачной герметичной стеной, по одну сторону которой располагались посетители, по другую – больные. По всей протяженности стены была установлена система микрофонов и динамиков, создающая эффект присутствия внутри перегородки людей, находящихся за нею. Любознательная детвора требовала рассказать о событиях, произошедших на поверхности, снова и снова заставляя очередного героя повторять специально придуманную для детей бескровную версию событий, в результате чего любимой детской игрой стала игра во внешнюю группу. Часто дети приносили свои рисунки и прикрепляли их на прозрачную стену комнаты встреч. Глядя на старательно выведенные нетвердой детской рукой неуклюжие фигурки сотрудников внешней группы, прогоняющих коварного злодея или ведущих за собой сквозь холод, тьму и ветер спасенных людей, бывалые бойцы не чувствовали себя забытыми и одинокими, что исключало психологические осложнения, поэтому подобные контакты всячески приветствовались лечащими специалистами. «Это же изощренное, медленное убийство!» — продолжал буйствовать директор по медицине. От накала эмоций сухонький профессор выскочил из огромного кресла и с быстротой, поразительной для своего возраста, перемещался вдоль стола от одной стены кабинета до другой. «Вы хотите сократить обреченным людям и без того короткий остаток жизни? Чудовищно! Невероятно!» Исполнительный устало вздохнул. «Да поймите же, Иван Николаевич!» «Никто, кроме сотрудников внешней группы, не сможет провести эту операцию с наименьшим риском. Они имеют опыт работы в экстремальных условиях, смогут успешно противостоять опасности, если таковая возникнет. У них есть необходимые навыки работы с техникой, они знакомы с местностью. В конце концов, только они знают, где именно находится ядерный заряд». Директор по науке провожал взглядом мельтешащую фигуру профессора, отчего у него начала кружиться голова. «Ядерный заряд оставлять на поверхности нельзя, ни в коем случае. Совершенно непредсказуемо, к чему это может привести. Никто не знает, что будет через 5, 10 или более лет». Академик терпеливо излагал аргументы. Вот уже второй час они с управляющим пытались убедить главного медика в необходимости организации экспедиции на поверхность. Кроме того, приборы фиксируют увеличение ионизации воздуха в шахте, побывавшего в осаде лифта, на 0,3%, а это означает, что герметичность шлюза нарушена. Нет ни необходимости, ни возможности сейчас проводить поиск и устранение разгерметизации. Надо принимать оперативные меры и в наших силах забетонировать шлюзовую камеру наверху. Причем мы можем сделать это достаточно быстро. И, наконец, внешние знают, где находится похищенная РЛС. Мы сможем задействовать ее для попыток связи с другими выжившими, как и планировалось нами ранее. Плюс установка приборов для изучения внешней среды. Нам необходима эта экспедиция. Посылать туда внешнюю группу означает своими руками сократить им жизнь, не сдавался профессор. Всю свою жизнь он посвятил спасению людей, и сейчас все его естество восставало при одной только мысли о выходе смертельно больных людей на поверхность. «Послав туда других, мы получим новых обреченных на гибель. При этом цели операции могут и не быть достигнуты», — не отступал управляющий. «И что тогда? Будем посылать снова и снова? А внешняя группа гарантированно проведет все необходимые действия за один цикл антирада. И потом они будут одеты в скафандры радиационной защиты, что существенно снизит дозу поражения. Хочу также напомнить, что помимо ядерного заряда на поверхности остался грузовик с медикаментами, в том числе и антирадиационными препаратами. Они тебе пригодятся, Иван Николаевич. И внешние смогут найти машины быстрее, чем кто-либо другой. И вообще не факт, что кому-то другому удастся их найти». Академик машинально размешивал ложечкой давно уже остывший чай. На поверхности ночи сильные ветра, переносящие огромные массы пепла, пыли и снега, все следы уже давно занесены. «Я все это слышу уже битый час», — заявил профессор. Руководитель внутри него боролся с врачом. Первый хорошо понимал неизбежность организации выхода на поверхность, отдавая себе отчет в том, что предлагаемый вариант являлся наилучшим с точки зрения минимизации опасности грозящий окажущимся в условиях внешней среды людям. Но второй не желал мириться с той жуткой ценой, которую снова придется заплатить сотрудникам внешней группы. Седой профессор вернулся в свое кресло и закрыл глаза. Внутренняя борьба давалась ему нелегко. С каждой потраченной на раздумье секунды он словно старел на год. Маленькая поникшая фигурка, сидящая в огромном кресле, вдруг оказалась подобна крохотной песчинке, случайно занесенной ветром, на широкий лист кувшинки. Наконец главный медик вяло пошевелился и с тоской произнес: «Как я буду после этого смотреть им в глаза?» Директор по науке возвращался к себе в кабинет. Он был мрачен, и попадавшиеся навстречу сотрудники спешили оказаться поближе к стене, уступая ему дорогу. Только что закончившаяся встреча совета с сотрудниками внешней группы оставила на душе тяжелый осадок. Академик поразился, с каким мужеством эти люди восприняли известие о своей скорой смерти и тех немногих днях жизни, что еще оставались у них. 13 пар глаз спокойно смотрели через стекло перегородки с трехметрового расстояния. Ощущение было такое, будто все они глядят в упор и только на него. Академик с трудом поборол в себе почти непреодолимое желание опустить глаза. Когда-то, очень давно, будучи мальчишкой, он увлекался старинными, еще пленочными фильмами позапрошлого века. Ему вспомнилась картина, где несколько героев отправлялись навстречу многократно превосходящему по численности врагу, ценой своей жизни спасая мирных стариков, женщин и детей. В память тогда врезалась фраза: «Профессионал не хочет умереть и не ищет смерти, но он всегда к ней готов». И сейчас перед глазами у него стояли лица людей внешней группы, невозмутимо выслушивающих просьбу совета о еще одном выходе на поверхность. Главный медик сам вызвался рассказать внешним о неизбежности смерти и последствиях вторичного появления во внешней среде. «Это мой крест», — сказал он за минуту до начала встречи, — «и мне его нести». Уже после, когда совет расходился, академик видел, как стекавшая по щеке седого профессора слеза утонула в глубоких морщинах. Он и сам тогда с трудом сдержал эмоции. Ученый специально изучал личные дела внешней группы. Все бывшие военные, все принимали участие в боях, многие имели ранения. А их командир и вовсе провел полжизни в локальных войнах и конфликтах. И в службу охраны бункера попал после серии тяжелейших операций, где ему буквально чудом спасли жизнь. Обидно и больно было осознавать, что людям, уцелевшим в кровопролитных сражениях и пережившим гибель цивилизации, придется умереть после того, когда отгремели последние взрывы и выстрелы. Директор вздрогнул, вспоминая, как командир внешних, выслушав доводы о необходимости повторной экспедиции, улыбнулся и абсолютно спокойно произнес: «Я пойду. Скучно неделями отлеживать бока на больничной койке. Так от тоски можно умереть быстрее, чем от болезни. Даже жаль, что выходить надо лишь один раз». В тот момент на лицах внешних появились улыбки. Сила духа этих людей внушала уважение. Академик подумал, что еще долго будет видеть во сне их глаза. Директор по науке отогнал тяжелые мысли и заставил себя собраться. Необходимо подготовить экспедицию к выходу, и надо будет создать специальную группу, которая станет работать над усовершенствованием защиты от внешней среды. Когда-нибудь, рано или поздно, кому-нибудь придется снова покинуть бункер, и к тому времени стоит усвоить сегодняшний урок. Скафандр радиационной защиты был явно не предназначен для залезания на броню. «Не порвать бы», — усмехнулся 13-й. «Да, неудобная штуковина. Движение сковывает прилично, но защищает хорошо, а ради этого определенные неудобства можно и потерпеть». Майор полез в кабину бульдозера, который должен пойти первым, пробивая дорогу, и хлопнул по плечу сидящего за рычагами четвертого. «Как?» «Порядок. Солярки хватит еще километров на 50. И у коробочки примерно столько же». Четвертый пощелкал тумблерами управления прожекторами, проводя финальную проверку. «Надо бы покопаться в лагере, где машины горели. Я там видел несколько бочек. Их взрывом раскидало. Может, найдем еще. Майор согласно кивнул и вышел в эфир. «Я 13-й. У нас все готово к подъему. Можно начинать». «Вас понял. Начинаю подъем», — откликнулся дежурный оператор. И через пару секунд лифтовая платформа пошла вверх, плавно набирая скорость. Экспедицию снарядили основательно. Научники перебрали до винтика трофейные машины, провели полную дезактивацию и обслуживание, добавили прожекторов, а на бульдозере даже защитили кабину противорадиационными материалами. В десантном отделении БТР были аккуратно уложены небольшие увесистые контейнеры приземистой формы, внутри которых находились какие-то научные приборы, предназначенные для установки на поверхности. Все они были заранее активированы. Их оставалось лишь уложить на землю и заякорить. К бульдозеру был прицеплен довольно большой термос со свинцованным пенобетоном, предназначенным для заливки поврежденного шлюза. Термос неторопливо вращался вокруг своей оси, наподобие обычной бетономешалки, деловито жужжая электродвигателем, словно большой майский жук. Наверху ничего не изменилось за прошедшие дни. Вокруг все та же безмолвная ледяная пустыня, теряющиеся все в той же безлунной и беззвездной ночи. Вверху все те же километры непроницаемой для света пыли, а внизу все та же грязно-бурая смесь пепла и снега. От старой колеи не осталось и следа, и бульдозер с порога приступил к работе, вновь пробивая дорогу мимо погибшей медвежьей. «Андрей, давай к лагерю. Ребята с приборами закончат и догонят». 13-й курсовым прожектором обозначил направление движения. «От лагеря до шлюза 100 метров будет. Там тоже какие-то грузовики стояли. Заодно поглядим, может, осталось чего интересного». «Легко!» 4-й перебросил передачу, и бульдозер уверенно пошел по лучу света, разрезая мощным отвалом на две части грязно-снежную пустыню. Майор смотрел на уныло плывущую мимо мертвую бесконечность и вспоминал, как красиво было в этих местах 2 месяца назад, когда штатный автобус подземстроя вез его к новому месту работы. Ухабистый проселок весело петлял меж могучих деревьев, и врывающийся в открытые окна летний ветерок щекотал лицо. Прозрачный утренний воздух пах лесом, травой и цветами, ласково грело яркое августовское солнце, а в лазурном небе далеко в бесконечной выси важно висели легкие снежно-белые перистые облака, снисходительно взирая на копошащихся где-то внизу людей. На нависающей над дорогой ветке сидела любопытная белка, черными бусинами глаз внимательно разглядывающая урчащий автобус и готовая в любой момент пуститься на утек. Повсюду разливалось разноголосое птичье пение. В некогда стоящем здесь лесу жили тысячи птиц. Птицы. Звонкие крылатые существа, не умеющие жить без солнца, неба и полета. Они погибли первыми, встретив смерть в воздухе. Эти маленькие отважные пилоты будто понимали, что им не выжить в условиях ядерной зимы. «Командир, у тебя семья есть?» Голос 4-го вывел его из раздумий. «То есть, была?» Он поспешно поправился. Все знали, что с момента появления в бункере майор всегда был один. «Нет, Андрей», — не сразу ответил 13-й. «И не было». «А что так?» Несколько секунд майор молчал, словно вспоминая что-то. Затем коротко произнес. «Не сложилось». «А вот у меня сын», — 4-й улыбнулся. «Через месяц 11 исполнится. В тот день я на смене был в 1-м уровне. А тут мясорубка эта у шельфа. Я, как только разрешение на эвакуацию дали, сразу к телефону, жене сказал, чтобы машину не жалела, пулей сюда. Почти успела. После 1-го взрыва их и подобрали. Автомобиль наш в хлам, а сами без единой царапины». 4-й немного помолчал. «Я тогда чуть с ума не сошел. Думал, что погибли. Только после смены узнал, что вы их спасли. Сынишка вчера прибегал навестить. Сказал, что когда вырастет, станет доктором и обязательно меня вылечит. И тебя, кстати, тоже обещался». Широкая мечтательная улыбка 4-го отражалась через лицевой щиток гермошлема в зеркале заднего вида, слабо подсвеченного тусклым освещением кабины бульдозера. Внезапно начался ветер, И стало ясно, за прошедшие дни все же что-то изменилось. Порывы ветра стали значительно сильнее. В грязной круговерти видимость резко упала, и 13-й корректировал курс, щупая прожектором висящую в воздухе снежно-пепельную кашу, полностью закрывавшую обзор дальше 10 метров. «Сбрасывай скорость. Где-то перед нами должна появиться воронка. Мы около места, где был детский костер». Майор воткнул луч прожектора вниз, и через минуту он действительно провалился в занесенную снегом яму. «На 2 часа отсюда шлюз. Только аккуратно».
1: «Как ты все это нашел? Не видно же ни черта», — удивился 4-й.
0: «По памяти». Майор снова обозначил курс прожектором. «Я же в тот раз первым шел. Считал расстояние по шагам. Ориентиром был угол сопки. Мы мимо него проехали». Разорванный шлюз выскочил из снежной пелены так неожиданно, что бульдозер чуть не наткнулся на него. «Приехали», — объявил 4-й. «Пошли разматывать шланги. Ты в детстве, случайно, не хотел стать специалистом по ночному бетонированию в сложных метеоусловиях?» Глядя на озадаченное лицо 4-го, 13-й издал короткий смешок и, толкнув дверь, исчез в завьюженной темноте. Ветер стих только через 2 часа. К этому времени работы по установке приборов и бетонированию шлюза были закончены, и группа приступила к поискам кунгов и РЛС. Машину нашли быстро, но занесенные снегом чуть ли не до крыши грузовики наотрез отказывались заводиться, из-за чего их пришлось выдергивать из сугробов бульдозером. Вскоре выяснилось, что кунг с медикаментами в ходе боя получил немало пробоин, двигатель был поврежден, и стало ясно, что эта машина своим ходом уже не пойдет. Грузовик с ядерным зарядом почти не пострадал, но промерз основательно. Ему долго грели поддон картера паяльной лампой, затем таскали на буксире, заводя с толкача. Наконец, после часа возни, двигатель кунга закашлял, запустился, вибрируя с такой силой, что казалось, он вот-вот выпрыгнет из-под капота. 4-й, медикаменты на буксир и в лагерь. Заодно проверь там бочки, о которых говорил. 3-я подгруппа, все уцелевшие машины осмотреть, оставшееся топливо слить. И не забудьте те, что вокруг шлюза. Майор отдал приказ и занялся осмотром ядерного заряда. В стенках кунга хватало пулевых отверстий, но сам заряд поврежден не был. Оставалось только установить детонатор, и смерть будет готова собрать свой кровавый урожай. Да, совет был прав. Оставлять ядерную бомбу на поверхности нельзя. Спустя 1/2 часа на связь вышел 4-й и доложил об обнаружении 2 полупустых и 1 полной бочек с соляркой. Ракетчики оказались запасливыми ребятами, даже несмотря на мировой кризис энергоносителей и повсеместный переход на электрическую тягу. Что ж, тем лучше. Теперь вопрос о топливе для техники на какое-то время снимается. Майор посмотрел на хронометр. До окончания действия антирада оставалось еще 3 часа. Пора было собираться в обратный путь. Он вышел в эфир и запросил коробочку, занимавшуюся поиском РЛС. В ночь нападения на лагерь пленный старик достаточно подробно рассказал, где именно погибла первая экспедиция и что брошенная станция должна быть где-то неподалеку от места кровавой расправы.
2: «Я коробочка! РЛС нашел, с ней сейчас научники возятся. Нужна помощь, тут под ногами сплошной застывший камень. Приходится бурить отверстия под опоры».
0: Командир экипажа сделал паузу, и секунду в эфире был слышен только треск помех. Затем донеслось тихое. «И первая экспедиция тоже здесь». Небольшая колонна стояла в 10 метрах от развернутой и готовой к работе радиолокационной станции. Упершаяся во все стороны разлапистыми опорами, надежно заякоренная РЛС напоминала огромного металлического паука, широко расставившего лапы, внимательно обозревающего небо спутниковыми глазами-тарелками и хищно шевелящего усами-антеннами. Рядом, удерживаемая растяжками, гибкой нитью уходила вверх тонкая стрела радиомачты. Невдалеке от паука возвышался маленький курган из пепла и снега. На его вершине, подобно памятнику, был установлен растерзанный пулями грузовой снегоход. Напротив кургана застыла шеренга людей в серебряных скафандрах с автоматами в руках. Стоящий у подножия памятника человек поднял руку. Шеренга вскинула автоматы, и вороненые стволы уперлись в мрачное небо. «Огонь!» —
1: — скомандовал майор, и залп разорвал тишину, на миг осветив курган. «Огонь!» Снег плакал под раскаленными гильзами, и серые капли мгновенно застывали на морозе, становясь похожими на жемчужины, несправедливо брошенные кем-то в грязь и холод радиоактивной пустыни. «Огонь!» Третий залп хлестнул мрак ослепительной плетью, и братская могила погрузилась во тьму.
3: Радио фантастики.

0: Чайна Мьевель, Эмма Бирчем, Макс Шафер. Игровая комната. Я даже не сотрудник этого магазина. Зарплату мне выдают в другом месте. Я представитель охранной фирмы, с которой у магазина уже давно заключен договор. Здесь я работаю почти с самого начала и со всеми хорошо знаком. Мне приходилось охранять разные объекты. И сейчас иногда подрабатываю от случая к случаю. И до некоторых пор мне казалось, что этот магазин – лучшее место из всех, куда мне удавалось устроиться. Приятно работать там, куда люди приходят с удовольствием. Магазин наш находился на окраине города. Такое огромное здание из металла. Внутри все пространство разделено перегородками на множество секций, открытых в один проход, в которых, будто в комнатах, полностью созданы интерьеры из той мебели, что продается в магазине. Тот же товар в разобранном виде упакован в плоские коробки и уложен на складе в высокие штабеля. Все для удобства покупателей. На самом деле я понимаю, что я здесь только для вида. Я просто прохаживаюсь по магазину в форме, заложив руки за спину. И продавцы с покупателями чувствуют себя под защитой, и товар охраняется. Хотя наши товары не из тех, что можно запросто стащить из магазина. Мне вообще не часто приходится вмешиваться. Последний такой случай произошел в игровой комнате. В выходные здесь творится просто безумие. Народу столько, что не протолкнуться. Все больше пары и молодые семьи. Мы стараемся, чтобы людям у нас было удобно. В магазине есть недорогое кафе и бесплатная парковка. А самая существенная наша услуга – это детские ясли. Они расположены сразу у главного входа, если подняться вверх по лестнице. И рядом с ними, справа, игровая комната. Стены игровой комнаты сделаны из оргстекла, чтобы из магазина было видно, что там происходит. Покупатели любят поглазеть на детей. Постоянно кто-нибудь стоит снаружи и пялится на них с широкой глуповатой улыбкой. За теми типами, которые не очень-то смахивают на родителей, я приглядываю. Она не слишком большая, эта игровая комната. Да это и не комната вовсе. Просто отгороженное место. Она здесь давно. Там есть замысловатая конструкция из лесенок и перекладин, по которым можно карабкаться. Веревочная сетка, в которой можно запутываться. Домик Венди и картинки на стенах. И вся она разноцветная. А пол в ней на 2 фута покрыт слоем ярких пластиковых шариков. В шарике не больно падать. Детям слой шариков доходит до пояса, и они бродят по комнате, пробираясь сквозь шарики, будто люди во время наводнения. Они сгребают шарики охапками и швыряют ими друг в друга. Шарики сами полые и легкие, каждый размером с теннисный мячик, так что ушибиться ими невозможно. Они легко отскакивают от стен комнаты и голов детей, издавая глухое «пум-пум» и вызывая бурный восторг играющих. Не понимаю, что вызывает у них такой восторг. И не понимаю, что такого в этих шариках, почему с ними игровая комната становится гораздо привлекательнее, чем без них, но дети обожают приходить туда. Одновременно там разрешено играть только 6, и остальные стоят в очереди целую вечность, чтобы войти. А играть в комнате можно только 20 минут. И видно, что ребятишки готовы все отдать, чтобы им позволили остаться дольше. Иногда, когда наступает пора уходить, они начинают реветь, и, глядя на них, товарищи по играм тоже заходятся плачем. У меня был перерыв. Я лениво листал журнальчик, когда меня вызвали в игровую комнату. В коридоре из-за поворота слышался чей-то крик и детский плач, и когда я вышел к игровой комнате, то увидел толпу народа, столпившегося у нее. Мужчина сжимал ручонку своего сына и орал на воспитательницу. Рядом стоял администратор магазина. Малышу было около 5, он едва достиг того возраста, когда начинают пускать в эту комнату. Громко всхлипывая, он цеплялся за отцовскую штанину. Воспитательница, Сандра, едва сдерживала слезы. Ей самой было всего 19. Мужчина кричал, что она не справляется со своими чертовыми обязанностями, что здесь слишком много детей, и за ними совершенно никто не следит. Он был вне себя от негодования, яростно размахивая руками, как в немом кино. не будь сынишки, гири, повисшего у него на ноге, он бы, наверное, забегал взад-вперед. Администратор старалась сохранять спокойствие. Я остановился у него за спиной на случай, если ситуация выйдет из-под контроля, но она, как ни в чем не бывало, продолжала успокаивать мужчину. Она знала свое дело.
1: «Сэр, я уже сказала вам, что как только ваш сын ушибся, мы сразу всех вывели из комнаты и поговорили с другими детьми».
2: «Вы даже не знаете, кто это сделал. Если бы вы присматривали за ними, что, кажется, входит в ваши чертовы обязанности, вы были бы менее бесполезны».
0: Казалось, папаша удовлетворился сказанным и, наконец, начал успокаиваться, как и его сын, который озадаченно и уважительно смотрел на него снизу вверх. Администратор сказала, что сожалеет о случившемся, и предложила его сыну мороженое. Напряженность спадала, но, уходя, я увидел, что Сандра плачет. Мужчина выглядел немного виновато и теперь пытался извиниться перед ней, но она была слишком расстроена, чтобы отвечать. Сандра мне рассказала потом, что мальчик играл за лестницей в углу, около домика Венди. Он с головой зарылся в слой шариков, как любят делать некоторые дети. Сандра поглядывала в его сторону, она видела, как подпрыгивают шарики от его движений, и считала поэтому, что с мальчиком все в порядке. Пока он не выскочил наружу уже с воплями. В магазине полно детей. Малыши, которые только начинают ходить, проводят время в яслях. Те, что постарше, лет 8-10, обычно ходят по магазину с родителями, сами выбирают себе покрывала и занавески, письменные столики и все такое. Но те, которым около 5, всегда приходят в игровую комнату. Они выглядят так забавно, когда старательно карабкаются по лесенкам. В комнате все время звучит их смех. Иногда они обижают друг друга и даже плачут от этих обид, но прекращают реветь они в считанные секунды. Меня всегда умиляет, как ребятишки это делают. Вдруг начинают орать, что есть мочи, потом внезапно замолкают в растерянности и убегают со счастливым смехом. Часто они играют все вместе, но всегда найдется ребенок, который играет сам с собой. Абсолютно счастливый, он сыплет шарики друг на друга, бросает их между перекладинами лесенки, ныряет в них, как утка. Ему хорошо одному. Сандра уволилась. После того случая прошло почти 2 недели, а она все еще переживала. Мне трудно было в это поверить. Я пытался поговорить с ней, утешить, но каждый раз видел, что ее глаза снова наполняются слезами. Я хотел убедить ее, что мужчина был не в себе, что в том, что случилось, нет ее вины, но она ничего не хотела слушать.
1: «Ты не понимаешь», — говорила Сандра. «Дело не в нем. Я просто не могу больше там находиться».
0: Мне было жаль ее, но она принимала все слишком близко к сердцу. Все же так нельзя. Сандра говорила, что с того дня, как тот малыш вдруг расплакался ни с того ни с сего, она находится в постоянном напряжении. Она все время пытается уследить за всеми детьми сразу. Она помешалась на постоянном пересчитывании.
1: «Все время кажется, что их слишком много», — жаловалась она. «Я считаю. Получается 6. Я пересчитываю снова, их снова 6. Но мне все равно кажется, что их больше».
0: Может быть, Сандре стоило попросить руководство, чтобы ее перевели на работу в ясли, где ее единственной заботой было бы управляться с именными бирочками, регистрируя детей, которые приходят и уходят, и менять кассеты для видеозаписи. Но она даже думать об этом не хотела. Детям нравилась игровая комната. Они вечно торчали около нее. Они бы постоянно изводили Сандру, упрашивая пустить их туда. Это дети, а у детей иногда случаются неприятности. Когда это происходит, кому-то приходится разгребать все шарики, чтобы убрать лужу на полу, а потом отмывать сами шарики в стиральном порошке. После увольнения Сандры дети будто сговорились. Почти каждый день кто-нибудь да обмочится. Нам постоянно приходилось вытаскивать шары из комнаты, чтобы вытирать лужицы.
1: «Чтобы у нас не возникало проблем, мне приходится беспрерывно играть со всеми этими засанцами», рассказывал мне один из воспитателей. «Потом, когда они уходят, ты чувствуешь запах. Как раз около этого чертова домика Венди, куда, я мог бы поклясться, ни один из маленьких негодников не приближался. Этого парня звали Мэтью. Он уволился через месяц после Сандры. Я был поражен, в том смысле, надо было видеть, как эти люди любили детей, даже несмотря на то, что приходится за ними подтирать и все такое. Их уход явился доказательством того, какой тяжелой была работа в этой чертовой комнате. Когда Мэтью увольнялся, он выглядел уставшим и очень мрачным. Я спросил его, что случилось, но он не смог объяснить. Я не уверен, что он и сам это знал. Этих детей ни на секунду нельзя оставить без присмотра. Я бы так не смог. Не выдержал бы напряжения. Дети такие непослушные, такие маленькие. Я бы все время боялся потерять их или сделать им больно. После его увольнения обстановка в магазине была тягостная. Мы потеряли двух человек. В торговом отделе, конечно, штат меняется, как картинка в калейдоскопе, но в яслях обычно дела обстоят получше. Надо быть очень опытным, чтобы работать в яслях или в игровой комнате. Увольнение здесь плохой признак. У меня появилась привычка присматривать за детьми в магазине. Когда я делал обход, мне казалось, что дети снуют везде. Я был готов в любую минуту подскочить и спасти их от беды. Куда бы я ни посмотрел, я повсюду видел детей. Они, как обычно, радостно бегали по секциям с интерьерами, скакали на двухъярусных кроватях, усаживались за парты. Но теперь то, как они бегали вокруг, заставляло меня вздрагивать. И все выставленные образцы нашей мебели, которая соответствовала всем самым строгим международным стандартам безопасности, казалось, только и ждали, чтобы кого-нибудь поранить. В каждом кофейном столике я видел только острые углы, в каждой лампе будущие ожоги на маленькой ручке. У игровой комнаты я задерживался дольше обычного. Внутри всегда был кто-то из воспитателей. Встревоженная девушка или молодой человек, пытающийся уследить за детьми, которые бегали среди волн яркого пластика. Глухой стук шариков слышался все время, пока они ныряли в домик Венди и сыпали их на крышу. Дети вертелись до головокружения и смеялись. Игровая комната плохо влияла на них. Пока они играли, все было хорошо. Но когда наступало время уходить, они выглядели утомленными, возбужденными, капризными. Они противно ныли. Рыдая, они приставали к родителям. Им не хотелось расставаться с друзьями. Некоторые дети приходили каждую неделю. Мне казалось, их родителям уже нечего было покупать. Они делали какие-то символические покупки. Свечи для чаепития, например. А потом просто сидели в кафе, попивая чай и глядя в окно на серые эстакады, пока их дети получали свою порцию игровой комнаты. Похоже, взрослые не испытывали большой радости от этих визитов. Угрюмое настроение передалось и нам. В магазине стало тревожно. Поговаривали, что возникло слишком много неприятностей, и нам следовало бы закрыть игровую комнату. Но руководство ясно дало нам понять, что это исключено. Ночные смены неизбежны в нашей работе. Той ночью нас было трое, и мы распределили между собой участки обхода. Периодически каждый охранник обходил свой участок, а в промежутках мы сидели все вместе в комнате для персонала или в неосвещенном кафе, болтали и играли в карты под мелькание всякой ерунды на экране телевизора с выключенным звуком. Мой маршрут проходил через улицу. Парковка перед главным входом, свет фонарика пробегает вверх и вниз по бетонной площадке. Позади огромный магазин, вокруг него кусты, темные и шуршащие, за оградой дороги и убегающие огоньки машин. Потом снова внутрь, через спальни, мимо всех деревянных каркасов и перегородок. Полумрак. Огромные спальни теряются во тьме, множество кроватей, на которых еще никто не спал, умывальники без водопровода. Когда я останавливался, было очень тихо, ни движения, ни звука. Однажды я договорился с товарищами по смене и во время дежурства привел в магазин свою девушку. Освещая себе путь фонариком, мы бродили, держась за руки, среди интерьеров, будто среди театральных декораций. Мы играли в дом, как дети, разыгрывая маленькие сценки. Вот она выходит из душа, а я кутаю ее в полотенце. И вот мы вместе читаем газету за завтраком. Потом мы нашли самую большую и самую дорогую кровать со специальным матрасом. Чертеж его с поперечным разрезом висел рядом. Через некоторое время она попросила меня остановиться. Я спросил, в чем дело, но она ничего не объяснила и выглядела рассерженной. Я вывел ее через запертые двери с помощью своей магнитной карточки, проводил к ее машине, единственной на парковке, потом смотрел, как она уезжала. Выезд с односторонним движением от магазина на дорогу идет по длинной системе рампы объездов. Но она почему-то не срезала путь и выезжала отсюда очень долго. Больше мы не встречались. Вернувшись в магазин, я шел между металлическими стеллажами в 30 футов высотой. Звук собственных шагов напоминал мне поступь тюремной охраны. Мне казалось, что упаковки с мебелью надвигаются на меня со всех сторон. Я прошел обратно через секции с кухнями и направился вверх по лестнице в неосвещенный проход – кафе. Мои товарищи еще не вернулись с обхода. Большое окно, выходившее на безмолвную игровую комнату, не светилось. Там было совершенно темно. Я приблизил лицо к стеклу и уставился на темные очертания предметов, которые, я знал, были лесенками. Домик Венди, небольшой квадратик, сереющий на фоне окружающей его черноты, дрейфовал на волнах пластиковых шариков. Я включил фонарик и посветил в комнату. Под лучом света шарики вспыхнули яркими цветами, потом луч сместился, и они снова стали черными. Я вошел в ясли и уселся в кресло воспитателя. Маленькие детские стульчики стояли полукругом передо мной. Так я сидел в темноте и слушал. Слабый светло-оранжевый свет фонарей лился сквозь стекло окна. Полная тишина чередовалась с едва слышным шумом от дороги за парковкой, когда мимо проезжала машина. Я взял книжку с подлокотника кресла и открыл ее, посветив себе фонариком. Сказки. «Спящая красавица» и «Золушка». Раздался звук. Тихий глухой удар. Я снова услышал его. Стук бьющихся друг о друга шариков в игровой комнате. Я моментально вскочил, вглядывая сквозь стекло в темноту комнаты. Пум-пум послышалось снова. Через секунду я уже стоял вплотную к окну, подняв фонарик. Я затаил дыхание, по телу бежали мурашки. Луч фонарика скользнул над лесенкой, к окну и обратно, отбрасывая тени в проходы. Я направил его вниз, туда, откуда слышался звук ударяющихся шариков. И за мгновение до того, как луч осветил их, слой шариков всколохнулся, и они посыпались друг за другом в маленькую воронку, будто что-то зарывалось в них. Я стиснул зубы. Снова направил луч фонарика на шарики, но теперь все было спокойно. Я еще долго шарил лучом по маленькой комнате, пока рука с фонариком не перестала дрожать. Не пропуская ни дюйма, я обследовал каждый уголок комнаты, пока не заметил шарики на самой вершине лесенки, у самого края. Тогда я понял, что один или два шарика, должно быть, просто скатились вниз, мягко стукнувшись. У меня вырвался долгий и шумный вздох облегчения. Я отряхнул головой, опустил руку, луч фонарика тотчас скользнул вниз, и игровая комната снова погрузилась в темноту. И в этот самый момент, когда черные тени уже ринулись обратно, у меня внутри все похолодело. Я увидел маленькую девочку в домике Венди. Она смотрела на меня. Товарищи по смене не смогли меня успокоить. Они нашли меня в игровой комнате, я кричал и звал на помощь. Я открыл обе двери и вышвыривал шарики в ясли и проходы. Они раскатывались и отскакивали во все стороны, вниз, по лестнице к главному входу, под столики в кафе. Сначала я постарался успокоиться. Я знал, что главное было не испугать девочку. Она и так, должно быть, уже была напугана. Я прохрипел что-то нечленораздельное, что должно было прозвучать как радостное приветствие, и вошел внутрь, постепенно приближая свет фонарика к домику Венди, так, чтобы не ослепить ребенка, продолжая нести всякий вздор, который только мог прийти мне в голову. Когда я понял, что она снова зарылась в толщу шариков, я прикинулся клоуном и попытался притвориться, что мы играем в прятки. Я с ужасом осознавал, как должно быть выгляжу в ее глазах в своей униформе, да еще и неся весь этот бред. Но когда я добрался до домика Венди, там никого не оказалось.
2: «Ее оставили!» — продолжал вопить я, и когда они поняли, то зарылись в толщу шариков вместе со мной и принялись горстями раскапывать их и разбрасывать в стороны, но оба остановились гораздо раньше меня. Обернувшись, чтобы швырнуть очередную порцию шаров, я осознал, что мои напарники просто наблюдают за мной. Они не поверили, что девочка была здесь и куда-то исчезла. Они сказали, что увидели бы ее, что она должна была бы миновать них. Они без конца повторяли, что я схожу с ума, но не пытались остановить меня. И, наконец, я очистил комнату от всех шариков, пока они стояли и ждали полицию, которую я заставил их вызвать. Несколько дней я был не в состоянии выйти на работу. Меня лихорадило. Я продолжал думать о ней. Я видел ее всего мгновение, пока не опустилась темнота. Девочке было лет 5 или 6. Она выглядела уставшей, испачканной, бледной и замерзшей, будто я смотрел на нее сквозь толщу воды. На ней была грязная футболка с изображением принцессы из мультфильма. Она смотрела на меня широко открытыми глазами, плотно сжав губы. Грязные пухлые пальчики крепко сжимали край стенки домика Венди. Полиция никого не нашла. Они помогли нам собрать шарики и засыпать их обратно в игровую комнату. Потом отвезли меня домой. Я все время думаю о том, как все могло бы сложиться, если бы хоть кто-то поверил мне. Не могу представить, как бы все обернулось. Когда через несколько дней я вернулся на работу, самое страшное уже произошло. Если вы не понаслышке знакомы с такой работой, как моя, вы знаете, что бояться следует двух ситуаций. Первое – это когда вы приходите на место и видите там скопление людей, нервных и возбужденных. Они спорят и орут, расталкивая друг друга. Вам ничего не видно из-за толпы, но вы понимаете, эти люди так взбудоражены, потому что случилось что-то плохое. Вторая ситуация. Это когда вам тоже ничего не видно из-за толпы, но теперь люди реагируют иначе. Они замерли на своих местах и как-то по-особенному молчаливы. Такое случается реже, но это куда хуже, чем первый случай. Ту женщину и ее дочь уже увезли. Все, что произошло, я увидел позднее в записи. Девочка пришла в игровую комнату через пару дней после первого визита. Как и в тот раз, она сидела одна, совершенно счастливая, напевая и разговаривая сама с собой. Ее минуты истекали, мать уже погрузила новую садовую мебель в машину и вернулась за дочкой. Женщина постучала в стекло, улыбнулась. Малышка выглядела вполне счастливой, пока не поняла, зачем ее зовут. На пленке видно, что она сразу начала вести себя совершенно иначе. Настроение у нее портится, она хнычет, потом внезапно поворачивается, бежит обратно к домику Венди и с грохотом падает в шарики. Мать терпеливо стоит у двери и продолжает звать ее. Воспитательница стоит рядом с ней. Видно, что они разговаривают. Малышка сидит спиной к взрослым и что-то говорит, обращаясь к пустому дверному проему домика Венди, очевидно, упрямо доигрывая какую-то ей одной понятную игру. Другие дети продолжают заниматься своими делами. Некоторые наблюдают за тем, что происходит. Наконец, мать громко требует, чтобы дочь подошла к ней. Малышка поднимается и поворачивается лицом к камере. Теперь мать и дочь стоят друг напротив друга, их разделяет лишь море шариков. Девочка замерла, опустив руки вдоль тела, зажав по шарику в каждой ладошке. Но вот она поднимает руки и смотрит попеременно то на шарики, то на мать. «Не пойду», — говорит она, — это я разобрал потом. «Я хочу остаться. Мы играем». Она пятится в домик Венди. Мать шагает к ней и на мгновение сгибается в дверном проеме.
1: Чтобы забраться внутрь, ей приходится опуститься на четвереньки. Вот из домика торчат только женские ноги. На пленке нет звука. Но зато вы видите, как дети вокруг вздрагивают, а воспитательница бросается вперед, и понимаете, что женщина закричала. Воспитательница потом рассказывала мне, что когда

было достать. Глазки малышки едва не выкатывались из орбит. Маленькие ножки были повернуты внутрь носками и коленками. Теперь мать поднимает девочку и стучит по спине очень сильно. Дети выстроились вдоль стены, наблюдая за происходящим. Одному из мужчин удается оттеснить мать. Он поднимает девочку, намереваясь применить прием Хеймриха. На пленке не очень хорошо видно ее лицо, но можно заметить, что оно теперь потемнело и сделалось синюшным, а голова безвольно повисла. Как только мужчина обхватывает малышку, он невольно поскальзывается на шарах, все еще прижимая девочку к себе, они падают вместе. Малышке уже не помочь. Детей срочно уводят в другую комнату. По магазину сразу проносится слух, что в игровой что-то случилось. Сюда сбегаются все родители. Когда прибежала первая мамаша, она увидела, что мужчина, который пытается помочь девочке, проглотившей шарик, теперь кричит на детей, а воспитательница пытается успокоить его. Он требовал, чтобы дети показали ему другую малышку, которая путалась под ногами и что-то болтала, когда он хотел перевернуть задыхающуюся девочку вниз головой. Это была одна из причин, почему нам пришлось снова и снова просматривать кассету, чтобы выяснить, откуда взялась таинственная девочка и куда она подевалась. Но пленка ее не зафиксировала. Конечно, я пытался перейти на другой объект, но для нашего бизнеса, да и не только для него, наступили не лучшие времена. Стало совершенно ясно, если я хочу удержаться на этой работе, мне лучше всего оставаться на старом месте. Игровую комнату закрыли. Сначала на время следствия, потом на реконструкцию, потом и вовсе на неопределенный срок, пока решался вопрос о ее будущем. Ее закрыли сначала неофициально, а потом объявили об этом от лица администрации магазина. Взрослые, которые знали о том, что случилось, меня всегда удивляло, как мало их оказалось, шагали мимо комнаты вместе со своими малышами, пристегнутыми к складным стульчикам на колесах, мрачно следуя своим путем по демонстрационным залам. Но старшие дети все еще скучали по комнате. Это было заметно, когда они с родителями поднимались по лестнице. Они думали, что направляются в игровую комнату, начинали радостно галдеть, вспоминая лесенку для лазанья и разноцветные игрушки, но при виде запертой комнаты и заклеенного коричневой бумагой большого окна ударялись в слезы. Для меня, как и для большинства сотрудников, запертая игровая комната стала запретной зоной. Даже во время ночных дежурств я сворачивал в сторону, если мой маршрут пролегал мимо нее. Что проверять, если комната опечатана? Тем более, что там все еще была ощутима атмосфера ужаса, стойкая, как дурной запах. У нас, представителей службы охраны, есть специальные пластиковые карточки, которые мы должны каждый раз во время обхода подносить к считывающим устройствам, расположенным в разных местах магазина, чтобы зафиксировать, что мы обошли каждый участок маршрута. К устройству, которое находилось у двери игровой комнаты, я подносил свою карточку, глядя в другую сторону. На стеллаже с новыми каталогами наверху лестниц. Временами мне казалось, что я слышу какие-то шорохи за спиной, похожие на тихое «пум-пум», но я знал, что этого не может быть, поэтому старался не обращать внимания на то, что мне чудилось. Было странно думать, что игровая комната закрыта навсегда, что те дети были последними ее посетителями, и никто не будет больше играть в ней. Однажды мне предложили хорошее сверхурочное, чтобы я остался поработать ночью. Администратор магазина представила меня мистеру Гейнсбургу, сотруднику главного бюро, прибывшему из британского правления компании. Мистер Гейнсбург хотел поработать в магазине поздно вечером, и кто-то должен был сопровождать его. Он не появлялся в магазине почти до самой полночи. Я подумал было, что Гейнсбург уснул, не сумев приспособиться к другому часовому поясу, и уже сам собирался завалиться спать, как тут он и пришел. Загорелый господин и одет с большим вкусом. Он рассказывал мне о планах и стратегиях компании, постоянно обращаясь ко мне по имени. Пару раз мне хотелось напомнить ему, что я не член совета директоров, а простой охранник, но в конце концов он был моим боссом, и я не решился ничего сказать. В любом случае, мне была нужна эта работа. Гейнсбург попросил проводить его в игровую комнату. «Со всеми проблемами следует разбираться, как только они возникают, дорогой Джон», — сказал он. «Это первое правило, которое я усвоил и всегда ему следую».

0: Одна проблема создает другую. Если вы не разрешите одну маленькую заковыку, полагая, что все рассосется само собой, то прежде чем вы узнаете об этом, у вас уже будет две проблемы и так далее. Вы ведь проработали здесь какое-то время, не так ли, Джон? Вы видели это место, прежде чем его закрыли. Эти безумные комнатки исключительно популярны у детей. Они теперь есть во всех наших магазинах. Вы подумаете, что это дополнительные расходы, какие-то благоглупости. Но я скажу вам, Джон, дети любят эти игровые комнаты, и дети, да, дети очень, очень важны для нашего бизнеса.
1: Двери комнаты уже были широко открыты, так, чтобы проход оставался максимально свободным, и я помог ему внести туда небольшой столик с демонстрационного этажа.
0: «Дети — залог нашего успеха, Джон. Почти 40% наших клиентов имеют маленьких детей, и большинство из них называют наше внимание к их детям среди двух или трех главных причин, по которым они приходят в наши магазины. Это важнее качество продукции, важнее цен. Вы приезжаете сюда, вы можете здесь поесть, вы можете провести день вместе со всей семьей. Итак, это первое. Кроме того, люди, которые делают покупки для своих детей, придают гораздо большее значение таким вопросам, как безопасность и качество. Как правило, они выбирают товар тщательнее, чем одинокие люди или бездетные пары, потому что хотят быть уверенными, что купили для своих детей самое лучшее. Наша прибыль от продажи дорогих товаров намного выше, чем от продажи дешевой продукции. Даже если взять семьи с низким уровнем доходов, Джон, та часть их денег, которая тратится на мебель и товары для дома, сразу возрастает при наступлении беременности, не говоря уж о том времени, когда появляется ребенок. Гейнсбург обводил взглядом комнату, массу шариков, снова запестревших яркими цветами в лучах лампочек, которые не включали здесь вот уже несколько месяцев, разрушенный остов домика Венди. «Итак, на что мы обращаем внимание прежде всего, когда в магазине что-то начинает идти не так? На то, удобно ли у нас покупателям. Возьмем, к примеру, детские ясли. Заботу о детях, так сказать. Хорошо, ясли здесь имеются. Но, тем не менее, ситуация с клиентами в магазине в последнее время просто плачевна. Во многих магазинах показатели стали ниже, но здесь, не знаю, заметили ли вы, здесь не только снижаются доходы от торговли, но и посещаемость катастрофически падает, что совершенно не укладывается в наше представление о порядке вещей. Обычно в центре города посещаемость, на удивление, стабильна. Пусть люди покупают меньше товаров, но они не перестают приходить в магазин. Иногда, Джон, мы даже замечаем, что покупателей становится больше. Но здесь покупатели почти совсем перестали приходить. Соответственно, пар, имеющих детей, среди них стало еще меньше. Повторяю, посещаемость покупателей с детьми упала ниже всяких пределов. Значит, с этим магазином творится нечто необычное. Итак, почему они не приходят так часто, как прежде? Что здесь не так? Что изменилось? Он слегка улыбнулся и нарочито огляделся вокруг. Потом снова обратился ко мне. Все ли нормально? Родители по-прежнему могут оставлять детей в яслях. Но дети не просят родителей снова отвезти их в магазин, как это было раньше. Чего-то теперь не хватает. Отсюда вывод. Следовательно, мы должны им это вернуть. Он положил на столик свой портфель и криво улыбнулся. Вы знаете, как это бывает. Постоянно призываешь сотрудников справляться с проблемами по мере их поступления. Но слушают ли они этот призыв? Потому что это не их забота решать такие вопросы, правда? Так что вместо одной проблемы мы получили уже две. И вдвое больше неприятностей, с которыми нужно что-то делать. Он печально покачал головой. Судя в глаза, он пристально оглядывал комнату, каждый ее уголок. Потом дважды глубоко вздохнул. «Ладно, Джон, спасибо вам за помощь. Я должен задержаться здесь еще на несколько минут. Почему бы вам не пойти, пока
1: посмотреть телевизор, выпить кофе или не сделать еще что-нибудь в этом роде. Через некоторое время я присоединюсь к вам». Я ответил, что буду в комнате для персонала. Повернувшись уходить, я услышал, как он открывает портфель. Уходя, я всматривался сквозь стеклянную стену и пытался разглядеть, что за предмет он выкладывает на стол. Свеча, склянка, черная книга, колокольчик. Число посетителей снова стало увеличиваться. Мы замечательно справляемся с кризисной ситуацией. Отказались от части самой дорогой мебели и расширили ассортимент более доступных изделий из сосны. За последнее время магазин набрал много новых сотрудников, даже больше, чем положено по штату. Дети снова счастливы. Их одержимость игровой комнатой не угасает. У входа в нее появилась небольшая метка, чуть выше 3 футов от пола. Более рослых детей в комнату не пускают. Я вижу, как они стремглав несутся по лестнице и останавливаются перед дверями комнаты, где вдруг выясняется, что за месяцы, которые прошли с их последнего визита, они подросли и стали слишком большими, и теперь им не позволят здесь играть. Я вижу, как они впадают в ярость, узнав, что им никогда больше не войти в эту комнату, что они здесь свое уже отыграли. Знаете, некоторые готовы все отдать, только чтобы вернуться назад. А другие дети, которые видят это, те, что немного поменьше ростом, желали бы остановиться и не расти больше, чтобы оставаться такими, как они есть. Иногда, глядя, как они играют, я задумывался о том, что, возможно, вмешательство мистера Гейнсбурга было рассчитано вовсе не на тот эффект, которого все ожидали. Когда я наблюдаю, как дети, оставшиеся за дверью, сгорают от желания воссоединиться со своими друзьями, которых впустили в игровую комнату, я задаюсь вопросом, не ради этого ли все затевалось? Для детей игровая комната – лучшее место на Земле. Вы видите, что они стремятся к ней всеми мыслями, что они грезят о ней. Здесь им хотелось бы остаться. Даже если они заблудятся, они будут искать сюда обратную дорогу, чтобы играть в домике Венди, лазать по сложным перекладинам лесенки, мягко и без страха приземляться в толщу пластмассовых шариков, легко откапывать из них друг друга, играть в комнате всегда как в вечной сказке, с друзьями или даже в полном одиночестве.

Чайном Еве, Эмма Бирчем, Макс Шафер. Игровая комната. Рассказ читал Олег Булдаков. Август 2014 года.

0: Иван, Market One, Климов. Встреча. Нет, набережная определенно не лучшее место для прогулок. Жаль, я понял это слишком поздно, поэтому оставалось только идти вперед. И на кой черт я вообще сюда полез? Здесь же вообще искать нечего. Только узкая прогулочная набережная. Слева зловонная река, превратившаяся в мутное отравленное болото. Такое же безрадостное зрелище, как пожухлая трава и корявые деревья вокруг. Справа на крутом подъеме стена, так что здесь не взобраться. Может быть, я вспомнил рассказы мамы о том, как здорово здесь было гулять, и поэтому пришел? До того, как все накрыло облаком, это было тихое место, излюбленное для прогулок у горожан. Теперь здесь все так же тихо, как в ловушке, которая может стать последним местом, где я что-то искал. Идти становилось все труднее, кустарный защитный костюм из брезента делался все тяжелее, а дышать становилось все труднее. Фильтр накрывается. Стекла все сильнее запотевают изнутри. Во рту появляется слабая горечь, вдохи делаются все дольше. Когда стало совсем плохо, я резко вдохнул как можно глубже, задержал дыхание и, быстро скрутив старый фильтр, тут же прикрутил новый из сумки. Ресурс у него небольшой, осталось минут 15, но должно хватить. Назад идти было уже поздно, оставалось только двигаться вперед. «Да», — сказал я вслух, — «это определенно не лучшее место для прогулок». Минут 10 спустя я увидел то, что искал. Впереди справа была дорожка наверх, долгожданный подъем. Достав половинку от бинокля, я начал приглядываться, ища ловушки или что-то вроде этого. Сам путь был свободен, но вот то, что было дальше, мне не понравилось. Метрах в 300, в легкой дымке, медленно копошилась серая масса. Я пригляделся и разглядел в ней стаю бродячих собак. Вот это уже совсем нехорошо. Если сейчас что-то не предпринять, этот выход и вправду может стать для меня последним. Вариантов не было, и поэтому я побежал вперед, к дорожке. В громоздком костюме и полудохлом противогазе это было нелегко, но желание жить прибавило сил. Когда я завернул наверх, то услышал лай. Собаки учуяли меня и ринулись в мою сторону. Я все бежал по подъему, буквально физически чувствуя приближение смерти. Нужно было срочно прятаться. И тут я увидел невысокое закрытое здание без окон. На мощной железной двери были следы копоти. Похоже, замок взрывали, и совсем недавно. Но выбора не было. Подбежав, я рывком ее открыл и, вбежав, резко захлопнул. Вовремя. Снаружи через пару мгновений послышался заливистый лай и стук когтей по асфальту. Я подобрал какую-то железку и вставил в ручку, чтобы заблокировать вход. Только теперь я смог более-менее оглядеться. Это была автостоянка. Вокруг стояло несколько машин. Дальше наверх шел пандус. Но самое интересное, посередине горел костер. И куда меня опять нелегкая завела? И тут я услышал высокий, четкий голос откуда-то справа. «На колени и руки за голову!» Я сначала не понял из-за противогаза. Сориентироваться мне помог звук взводимых курков. Пришлось медленно опуститься и положить руки на капюшон. А говоривший тем временем перешел мне за спину и продолжил. «Кто такой? Что здесь надо?» «Я Мара», — начал я, но, почувствовав ощутимый тычок в спину, остановился. «Здесь безопасно. Сними морду и повтори». «Я Мара», — сказал я, медленно снимая противогаз. Бежал от собак, увидел дверь, решил спрятаться. Говоривший обошел меня полукругом, и когда он оказался передо мной, выяснилось, что это девушка, лет 16. В руках она держала обрез. «Я тоже Мара». «Негласный кодекс», — сказала она, опуская ствол. Пару лет назад по всему городу кто-то листовки развесил, написанные от руки «Негласный кодекс мародера». Свод правил, типа «Кто первый нашел, тот и хозяин». Мародерам друг с другом жратвой следует делиться, помогать и так далее. «Негласный кодекс», — кивнул я. потом указал на костер. «Я погреюсь?» «Присаживайся», — согласилась она. Потом обошла костер сама и села на выломанное автомобильное кресло. Обрез положила на колени, показывая, что ситуация под ее контролем. Потом добавила. «Но учти, хата моя, правила мои. Я сама ее месяц назад заприметила, но только сегодня динамит достала». «Хорошо, все по кодексу», — пожал плечами я и сел на ящик напротив. Потом достал две банки тушенки, весь сегодняшний улов из разваленного магазина, и одну отдал девушке в знак примирения. Она помедлила, но потом схватила ее и, вскрыв, начала быстро есть.
1: «Как тебя зовут?» —
0: спросила, усиленно жуя. «Женя, Северная колония». «А я Маша, Западной», — ответила она. Потом с любопытством посмотрела на меня и сказала. «Слушай, ты же вроде постарше. Помнишь, как раньше было? И вообще, как это случилось? А то я-то совсем мелкая была. У наших спрашивала, а они отмалчиваются». «Да я и сам толком не помню», — задумчиво сказал я. «Мне 6 было. Помню деревья зеленые, людей много на улицах было. Но вот наш сосед, Николай Сергеевич, он бывший военный, мне рассказал, тогда война была. И в итоге все друг друга бомбить стали. На наш город только какую-то химическую гадость кинули. У нас же не было ни баз военных, ничего важного. Сосед так говорил, что он в первый день на крышу поднялся, и на горизонте, далеко, всполохи виднелись, и взрывы большие, возможно, ядерные. Нам повезло, гадость эта по земле стелилась, а мы на 10-м этаже жили. Все, что ниже 8-го, этим серым туманом заволокло. Жутко было, помню. Как в окно посмотришь, все внизу в таком густом дыму. А первые пару дней приоткроешь раму, и крики слышны. Жутко до дрожи. Николай Сергеевич тогда строго-настрого запретил спускаться и окна открывать. Год сидели дома. Квартиры пустые обирали, так и выжили. Потом облако ушло, даже землю видно было. А еще через год животные появляться стали в городе. Кошки, собаки, птицы. Со всей округи набежали, наверное. Тогда мы и поняли, что более-менее безопасно стало. Только в низинах и реках до сих пор химия идет. Помню, как вышли с мамой в первый раз. Вокруг скелеты в разных позах лежат или сидят. Но потом ничего, привык. Тогда и появилось это негласное движение мародерское. Или просто мара. Ну, это ты и сама знаешь. «Ясно», — сказала она. Потом помедлила и сообщила. «Слушай, я же не до конца с тобой честна была. Я здесь не просто так. В последний день мы с отцом как раз на эту стоянку заехали. Видела здание высокое рядом? Там мама работала. Это офис или что-то типа того. У них в подвале бомбоубежище было. Старое, но пригодное. Как только тревога зазвучала, мы все туда спустились. И почти 3 года сидели, пока еда не кончилась. Так вот, я сюда за машиной пришла. Там вещь одна лежит. Не ценная, но для меня важная. Вот фото машины», — сказала она, протягивая полувыцветшее изображение большого зеленого внедорожника. «Увидишь ее, дай знать. Остальное бери, что хочешь. Все равно одна все не унесу». «Ладно», — сказал я, вставая и вытаскивая фонарик. «Что нашел, то мое». «Да-да», — сказала Маша, и мы разошлись в разные стороны. Самое интересное и грустное в мародерстве — это видеть, как гибель застала людей в последний миг. Особенно много машин было у входа. Многие брошены просто так и даже не заперты. Наверное, владельцы надеялись, что все это ненадолго, и они смогут вернуться. Внутри машин лежали какие-то папки, чемоданы, электроника, пакеты с продуктами, инструменты, просто какая-то мелочь. Взяв в одной из машин спортивную сумку, я начал складывать туда все, что смог вытащить. Особенно интересовали аптечки, консервы. Из инструментов интересовали в первую очередь мультиинструменты и ножи. На втором этаже машин было меньше, и можно было обследовать их спокойнее. В одной машине я нашел пачку патронов для дробовика. Жаль, самого оружия не было. На последнем этаже стояло только 3 машины, одной из которых был тот самый внедорожник. Я уже собирался позвать свою спутницу, но любопытство взяло верх, и я осторожно посмотрел внутрь. Там ничего не было, кроме детского креслица сзади и плюшевого медведя рядом. «Маш, похоже, нашел!» — крикнул я. Она немедленно подбежала и, заглянув внутрь, коротко ахнула. Взяв молоток из своей сумки, выбила окно и, схватив игрушку, крепко к себе прижала. Вот в чем дело. У скольких детей эта бойня отобрала не только родных, но и само детство. Сколько еще таких Маш ходят по домам, стоянкам и детским садам и ищут хоть что-то из того времени, когда можно было спокойно жить, не опасаясь за следующий день. Чтобы вернуть хоть частичку того счастливого времени, частичку себя. Она еще раз всхлипнула, посмотрела на меня глазами полными слез и прошептала: «Спасибо тебе». После вытерла слезы и окрепшим голосом сказала: «Ну, а теперь нужно идти. Скоро стемнеет». «Собаки?» — запоздало вспомнил я. «Они могут несколько дней сидеть и караулить». Она, похоже, задумалась о том же, потом бросила: «Я сейчас», и убежала. Вернувшись с некоторыми вещами, она разложила все на полу и начала что-то мастерить. К пластиковой канистре, очевидно, с горючим, она проволокой примотала сигнальный факел и обмазала остатком жира из банки с тушенкой. После, подтащив самодельную бомбу к окошку, которое было как раз над дверью, дернула за веревку факел и скинула вниз. Животные сначала разбежались, но запах мяса заставил их подойти к канистре. В этот момент огонь прожег пластик, бензин взорвался, заливая все вокруг. Поднялся вой, запахло паленой шерстью. Через несколько минут все стихло, и мы смогли спуститься. Открыв дверь, мы вышли и огляделись. Кое-где еще догорали туши, а от обгоревшего пятачка земли тянуло жаром, но путь был свободен. Вот что мне нравилось в этих детях настоящего, так это их смекалка и желание выжить во что бы то ни стало. «Неприятно, конечно, но по-другому было никак», — сказала она. «Ладно, прощай, может, свидимся». После этого подобрала свою поклажу и быстро, не оглядываясь, ушла по дороге наверх. Я ухмыльнулся, подумав, что действительно никогда не знаешь, где можно найти случайную встречу. Мысленно пожелал ей удачи и ушел. В этом году надо будет попробовать уйти за город. Как бы то ни было, а жить надо. А здесь уже делать нечего.
2: Радио фантастики. Радиофантастики.
3: Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда.

«Человек в кэбе» по повести Конан Дойля «Собака Баскервилей».

0: Боже мой, что это?
1: Не знаю. Говорят, что такие звуки не редкость на болотах.
0: А как здешние жители объясняют этот звук?
1: Они говорят, что так воет собака Баскервилей.
2: Дело очень нехорошее и опасное, Ватсон. Я буду очень рад, если вы вернетесь на Бейкер-стрит здоровым и невредимым. Да-да, Ватсон.
1: Так по дороге на вокзал меня напутствовал мой друг, знаменитый сыщик Шерлок Холмс, с которым мы, два холостяка, жили вместе на одной квартире в Лондоне на Бейкер-стрит. Я отправлялся в графство Девоншир, в одно из богатейших поместий, принадлежащих старинному роду Баскервилей, где в начале лета разыгрались трагические события, послужившие началом этой весьма запутанной истории. Вот как это было.

0: Что случилось? Берримор, почему вы вызвали меня среди ночи?
1: Несчастье, доктор Мортимер, несчастье. Сэр Чарльз...
0: Что с ним? Сердечный приступ? Скорее ведите меня к нему.
1: Ваша помощь ему больше уже не нужна.
0: О, Боже! Но, Берримор, вы в этом уверены? Ах, доведите меня скорее к нему!
1: Прошу вас, следуйте за мной.
0: Но почему вы идете не в дом? Где сэр Чарльз? Что произошло? Его убили?
1: Не знаю. Не понимаю. Как обычно, сэр Чарльз вышел перед сном прогуляться по Тисовой аллее и долго не возвращался. Я встревожился, взял фонарь и пошел за ним по его следам. Видите, вот они. На сыром гравии они хорошо видны.
0: Ну-ну-ну.
1: В самом конце аллеи я нашел моего несчастного хозяина.
0: Боже мой, какое несчастье. Какое несчастье.
1: Вот следы сэра Чарльза. Они ведут к калитке, что в середине ограды.
0: Посветите, Берримор. Да, как видно, он здесь стоял. Вот пепел от его сигары. Странно, калитка ведет на болото. Он никогда не выходил на болото ночью.
1: Но калитка закрыта на замок, доктор.
0: Да. Мы идемте дальше, Берримор. Ведите меня к нему.
1: Пожалуйте сюда, к старой беседке.
0: Мой бедный друг, как искажено его лицо. По-видимому, его сразил сердечный приступ. Берримор, дайте ваш фонарь. Что такое? Берримор, видите? Еще следы? Неужели же... Нет, этого не может быть. Глупые суеверия, не больше. Но это же не его следы.
1: Доктор!
0: Нет! Это следы!

0: Так, это следы, чьи, доктор Мортимер?
1: Мистер Холмс, это были отпечатки лап гигантской собаки. Лакей Берримор не обратил на них внимания. Я бы сам ничего не заметил, если бы не вспомнил легенду.
0: Легенду. А при чем здесь легенда?
1: Если вы, мистер Холмс, и ваш друг доктор Ватсон ничего не имеете против, я коротко познакомлю вас с ее содержанием, которое узнал от покойного сэра Чарльза Баскервилля.
0: Мы готовы выслушать вас, не правда ли, Ватсон?
2: Ну, разумеется.
1: Так вот, речь идет об одном из предков этого древнего рода, о Гуго Баскервилле. Гуго Баскервиль был человеком грубым, необузданным, склонным к таким безрассудным и жестоким шуткам, что имя его стало притчей в языцах во всем Девоншире. Однажды Гуго похитил приглянувшуюся ему девушку, дочь соседнего фермера, запер ее в высокой башне своего замка и сам стал пировать со своими разгульными приятелями. Ночью во время пира Гуго решил навестить несчастную пленницу, но, поднявшись в башню, он увидел, что клетка пуста и птичка улетела. Тогда взбешенный Гуго бросился за ней в погоню через обширные торфяные болота. Спустя некоторое время следом за ним поскакали его пьяные сотрапезники. И вдруг они увидели, что навстречу им вся в пене несется лошадь Гуго без всадника с брошенными поводьями. Объятые страхом беспутные гуляки поехали дальше, вглубь болот. И вот на обширной лужайке, залитой лунным светом, они увидели страшную картину. Рядом с бездыханной девушкой распростерся Гуго Баскервиль. И горло его терзает чудовище. Огромный черной масти зверь, похожий на собаку, но выше и крупнее. С дико сверкающими глазами чудовище повернуло к ним голову, и отрезвевшие гуляки в ужасе, не помня себя, кинулись прочь. Вот так был наказан за свои злодеяния Гуго, и с тех пор легенда о собаке-призраке стала проклятием рода Баскервилей, многие члены которого умирали смертью таинственной и страшной. Вот эту-то легенду я и вспомнил, когда измерял следы лап огромной собаки возле тела сэра Чарльза.
0: Так, уж не хотите ли вы сказать, доктор Мортимер, что в смерти сэра Чарльза повинны сверхъестественные силы?
1: Нет, я этого не говорю, но сэр Чарльз верил в предание, и мысль о собаке-призраке не покидала его ни на минуту. В конце концов, нервы его настолько сдали, что я посоветовал ему уехать на несколько месяцев в Лондон, подальше от торфяных болот. И вот смерть настигла его как раз накануне отъезда.
0: Любопытно. Так, никаких следов насилия на его теле вы не обнаружили?
1: Нет.
0: Чем объясняете, что лицо его было искажено до неузнаваемости?
1: Ну, внезапным удушьем.
0: Угу. Вы говорили, что цыган, который проходил в это время через болото, слышал чей-то крик. В какой стороне?
1: Видите ли, он этого не помнит, потому что, по его словам, был сильно пьян.
0: Так, на болотах, наверное, есть овчарки.
1: Да, но следы, которые видел я, принадлежали не овчарке. Вот за это я ручаюсь.
0: Угу. Надо было обратиться ко мне сразу. Гравий – это такая страница, на которой можно многое прочесть. А теперь, когда прошло столько времени...
1: Видите ли, мистер Холмс, я не собираюсь расследовать обстоятельства смерти несчастного сэра Чарльза. Ему это не поможет,
0: но... Тогда зачем вы ко мне пришли?
1: За советом. Скажите, как мне поступить с молодым наследником поместья Баскервилли, сэром Генри, которого я жду сегодня из Канады? Стоит ли привозить последнего отпрыска древнего рода в Баскервиль-Холл, где многих предков его постигала трагическая судьба?
0: Ну, видите ли, если вы считаете, что сэр Чарльз пал жертвой сверхъестественных сил, то эти силы могут погубить молодого человека не только в Девоншире, но и в Лондоне. Трудно представить себе дьявола с такой узкоместной властью.
1: О, не шутите, мистер Холмс, это весьма серьезно, уверяю вас. Так что же, посоветуйте, что мне делать? Ведь сэр Генри приезжает через 50 минут.
0: Я советую вам взять кэп и ехать на вокзал, встречать его.
1: А потом?
0: Я буду вам весьма признателен, если вы явитесь сюда завтра к 10 утра и приведете с собой сэра Генри Баскера.

0: Сэр Генри, с которым доктор Мортимер пришел к нам на следующее утро, производил впечатление очень живого, здорового человека. Коричневый спортивный костюм хорошо сидел на его коренастой крепкой фигуре. Карие глаза смело смотрели из-под густых темных бровей.
1: Говорят, мистер Холмс, вы умеете отгадывать разные ребусы. Ну что вы скажете об этом письме, которое мне принесли сегодня в номер отеля?
2: Разрешите взглянуть?
1: Прошу.
2: Кто-нибудь знал, где вы остановились?
1: Нет, никто. Никто, я сам выбрал отель после встречи с доктором Мортимером.
0: Но там, очевидно, остановился доктор Мортимер.
3: Нет, я живу у знакомых.
2: Любопытно. Кто-то очень интересуется вашими передвижениями, сэр Генри. Так, что же здесь написано? Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот. Так. Письмо составлено из печатных слов, вырезанных из передовой газеты «Таймс», если я не ошибаюсь.
3: Да, но почему из «Таймса»?
2: Ватсон, прошу вас, протяните мне вчерашний номер «Таймса». Вон он, рядом с вами.
3: Пожалуйста.
2: Благодарю вас. Так, джентльмены, разрешите прочитать вам один абзац. Если кто-нибудь старается внушить вам, что та отрасль промышленности, в которой вы лично заинтересованы и так далее, держитесь подальше от таких людей, ибо рассудок должен и так далее, и нарушит нормальную жизнь, интересы которого дороги всем нам. Ну, что вы на это скажете? А два слова «торфяных болот» написаны от руки, ибо автор письма не нашел их в газете.
3: Знаете, мистер Холмс, догадаться, что слова вырезаны из газетного текста, это еще туда-сюда. Но безошибочно назвать газету, да еще указать статью, из которой они взяты, это превосходит всякое воображение.
2: Ну почему? Сыщик должен разбираться в шрифтах, которым набираются газеты. Шрифт «Таймса» нельзя спутать со слепым шрифтом дешевеньких вечерних листков, например. Вот и все, доктор Мортимер.
3: Браво, мистер Холмс, браво, но что вы можете еще сказать по поводу этого письма?
2: Что оно написано в какой-то гостинице и что автор нервничал.
1: А почему вы так думаете?
2: Слова наклеены небрежно, в спешке. Перо дважды запнулось на одном слове, и его пришлось трижды обмакнуть в чернильницу. Значит, чернил было мало. Собственное перо и чернильницу редко доводят до такого состояния. А в гостиницах это обычная история.
1: Да ну что значит это письмо?
2: Не знаю. По-видимому, автор его расположен к вам и предупреждает вас об опасности.
1: Может быть, наоборот, кому-нибудь выгодно отпугнуть меня от Баскервильхова?
2: Не знаю. И это не исключено. Надо решать, сэр Генри, можно ли вам ехать в свое родовое поместье или нет.
1: Ну, нет. Как бы там ни было, я туда поеду. Знаете что, мистер Холмс, приходите ко мне в отель часа через два вместе с доктором Ватсоном, мы позавтракаем и решим все окончательно.
0: Едва за нашими посетителями захлопнулась входная дверь, как Холмс, до сих пор сохранявший ленивое спокойствие, мгновенно преобразился.
4: Ватсон, одевайтесь, скорей. Нельзя терять ни секунды.
0: Вы хотите догнать их?
4: Ни в коем случае, друг мой. Мы пойдем на некотором расстоянии от них, не теряя их из виду.
0: Отличное утро, Холмс.
4: Да, прогуляться в такое утро – одно удовольствие. Ага, Ватсон, вы видите кэп? Вот тот, что медленно движется вслед за нашими друзьями.
0: Да, вижу.
4: Вот его-то нам и надо. Я так и знал, что за ними будут следить.
0: Я вижу в окне кэба чью-то широкую черную бороду.
4: А лицо? Вы видите лицо?
0: Нет, он заметил нас, Холмс.
4: Проклятие, он ускользает от нас.
0: Холмс оглянулся, ища свободный экипаж, но тщетно. Тогда он метнулся в самую гущу уличного движения за кэбом, который быстро удалялся.
4: Черт! Вот мне повезло. Как я не догадался взять кэп?
0: Что это за человек, Холмс?
4: Понятия не имею. Я смог лишь убедиться, что за сэром Генри кто-то следит.
0: Как жаль, что мы не успели заметить номер кэба.
4: Сейчас мы зайдем вот сюда, в рассыльную контору. Мне тут нужен один мальчуган, очень сообразительный парень. Да вот и он сам.
5: Доброе утро, сэр.
4: Доброе утро, Картрайт. вы должны обойти 23 гостиницы в районе Чаринг-Кросса.
5: Слушай, сэр.
4: Вы дадите каждому швейцару по шиллингу и скажете, что вам нужно осмотреть мусор, выброшенный вчера из корзин. Объясните это так. Одну важную телеграмму доставили не в тот адрес по ошибке, и вам велено ее разыскать.
5: Да, сэр.
4: А на самом деле вы будете искать изрезанную страницу Таймса, вот эту. Вы сможете ее отличить от других?
5: О, да, сэр.
4: К вечеру телеграфируйте мне на Беккер-стрит, как обстоят дела.
5: Слушаюсь, сэр.
4: А теперь запросим по телефону кэбмена за номером 2704, Ватсон. Неужели вы могли хотя бы на минуту подумать, что я не запомню номер кэба? И отправимся к сэру Генри на завтрак.
1: Я не позволю с собой шутить. Вчера вечером пропал один новый башмак. Сегодня утром стащили один старый.
6: Башмак найдется, сэр. Обещаю вам, что найдется.
1: Имейте в виду, что это в последний раз. Я больше не допущу, чтобы меня обкрадывали в вашем воровском притоне.
7: Добрый день, джентльмены.
1: О, мистер Холмс.
6: Добрый день, сэр. Мистер Ратсон. Добрый день.
1: Простите, пожалуйста, меня так разозлили эти нелепые пропажи. Ну, конечно, это пустяки, но...
4: Но они заслуживают, чтобы из-за них беспокоились.
1: Вы так думаете? Вы можете идти и велите подать завтрак.
6: Слушаю, сэр.
1: Со мной никогда еще ничего не случалось более нелепого и странного, мистер Холмс.
4: Возможно, сэр Генри. Кстати, вы знаете, что сегодня утром, когда вы от меня вышли, за вами следили.
1: Следили? Кто?
4: Вот этого я, к сожалению, не могу сказать. Доктор Мортимер, скажите, среди ваших соседей или знакомых в Девоншире есть кто-нибудь с окладистой черной бородой?
3: Нет. Впрочем, простите. Ну, конечно... У лакея сэра Чарльза, у Берримора, окладистая черная борода.
4: Любопытно. А где он сейчас?
3: В Баскервиль-холле.
4: Надо проверить.
3: А как же это сделать?
4: Дайте мне телеграфный бланк. Так, готовы ли к приезду сэра Генри? Адресуем в Баскервиль-холл. Где у вас там ближайший телеграф? В Гримпене, так?
3: Да.
4: Прекрасно. Одна телеграмма. Вторую телеграмму пошлем в Гримпен на имя начальника конторы. Телеграмму, адресованную Берримору, просьба передать в собственные руки. В случае отсутствия направьте обратно Лондон сэру Генри. Вот так. К вечеру мы будем знать, находится ли Берримор на своем посту в Девоншире или нет. Но вернемся к вопросу о вашей поездке в Девоншир, сэр Генри. Я полагаю, что вас ни в коем случае нельзя отпускать туда одного. Вы должны взять с собой верного человека, который будет неотлучно при вас.
1: О, мистер Холмс, неужели вы согласитесь поехать сами?
4: Нет, мне никак сейчас нельзя отлучаться из Лондона. Но, может быть, согласится поехать с вами мой друг, доктор Ватсон.
6: Я Холмс?
1: Доктор Ватсон? Как это будет любезно с вашей стороны?
6: Это так... Неожиданно, но я с удовольствием поеду с вами, сэр Генри.
4: Я так и знал, что вы согласитесь. Вы будете присылать мне подробные отчеты, Ватсон. В самый критический момент я буду руководить вашими действиями отсюда. Но, Ватсон, вы не должны оставлять сэра Генри одного. А вы, сэр Генри, обещайте мне, что никуда не будете выходить без Ватсона. Особенно на болото. И особенно ночью. Итак, отъезд можно назначить на субботу. Я надеюсь, что сегодня к вечеру кое-какие обстоятельства у нас выяснятся.

0: вечеру действительно кое-что выяснилось. Во-первых, Картрайт не нашел изрезанной страницы «Таймса». Во-вторых, Берримор никуда не выезжал из Баскервилл-Холла.
1: Вот и оборвались сразу две нити, Ватсон. Остается третья нить, Кэбмен, который должен явиться с минуты на минуту. Вот и он. Входите, любезнейший.
2: Добрый вечер, джентльмены.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Мне сказали, что по вашему адресу справлялись о Кэбмене номер 2704. Вот я и пришел. Я уже 7-й год езжу и никогда никаких жалоб не слыхал.
1: А вы ни в чем не провинились, любезнейший. Наоборот, я заплачу вам 5 шиллингов. Только ответьте мне прямо на мой вопрос.
2: А что вам угодно, сэр?
1: Расскажите мне про вашего седока, который наблюдал сегодня в 10 утра за этим домом, а потом выслеживал 2 джентльменов на Риджент-стрит.
2: Мой седок сказал, что он сыщик, и не велел болтать об этом.
1: Слышите, Ватсон, любопытно. А еще что-нибудь он говорил?
2: Сказал свою фамилию.
1: О, весьма неосторожно с его стороны. Так как же его зовут?
2: Его зовут мистер Шерлок Холмс.
0: Как? Шерлок Холмс?
1: Удар, Ватсон! Меткий удар. Рапира в руках противника, который не уступает мне ни в быстроте, ни в точности. На сей раз он обвел меня вокруг пальца. Так значит, его зовут Шерлок Холмс, а?
2: Да, сэр, он сказал так.
1: Ну, теперь опишите мне наружность этого мистера Шерлока Холмса.
2: Не так это легко. Лет ему примерно 40. Роста среднего. Одет чисто. Борода черная, лопатой. Лицо бледное. Ну, вот и все, пожалуй.
1: Цвет глаз какой?
2: Вот этого не приметил.
1: Ну, хорошо. Вот вам ваши 5 шиллингов. Вы получите столько же, если разузнаете об этом человеке что-нибудь еще. Всего хорошего.
2: Доброго здоровья, сэр.
1: Так. Третья нить тоже не выдержала, Ватсон. От хитрое бестие. Сообразил, что Кэбмена разыщут, и решил поиздеваться. Попомните мое слово, Ватсон, на сей раз мы имеем дело с достойным противником. Я потерпел поражение в Лондоне. Ну что ж, будем надеяться, что вы отыграетесь в Девоншире.
0: Вот мы трое, сэр Генри, доктор Мортимер и я, прибыли на маленькую станцию, откуда предстоял путь в коляске, уже поджидавшей нас. Я с любопытством оглядывался по сторонам. Перед нами поднималось крутое взгорье. На вершине его четко вырисовывалась фигура стражника на лошади с винтовкой наготове. А на станцию выхода с платформы я заметил 2 солдат с карабинами, которые пристально оглядывали всех. Что такое? Кого они здесь ищут? Возница рассказал нам, что несколько дней тому назад из тюрьмы бежал опасный преступник, и теперь везде выставлены сторожевые посты. В Баскервилл-Холл, мрачный старинный замок, мы прибыли поздним вечером. С почтительным поклоном приветствовал своего нового хозяина Берримор.
3: Добро пожаловать, сэр Генри. Добро пожаловать в Баскервилл-Холл. Мы с женой будем счастливы служить вам на первых порах.
4: А почему на первых порах?
3: Нам тяжело тут оставаться, сэр Генри. Мы были очень привязаны к сэру Чарльзу и до сих пор не можем оправиться после его смерти.
4: Да, но ведь ваши предки в течение нескольких поколений жили в Баскервиль-Холле. Мне бы очень не хотелось порвать старые семейные связи.
3: Нам с женой это тоже нелегко.
4: Ну, хорошо. Хорошо, мы еще вернемся к этому разговору.
3: Прикажете подавать ужин?
4: А готово?
3: Через несколько минут, сэр. Горячая вода у вас в комнатах. Разрешите проводить вас?
0: Доктор Мортимер, не дожидаясь ужина, уехал к себе домой, и мы с сэром Генри остались вдвоем. Столовая в нижнем этаже, длинная, с огромными черными балками над головой, за которыми виднелся закопченный потолок, поразила нас своим сумрачным видом. Возможно, что пылающие факелы и буйное веселье средневековых пиров смягчали мрачность этой комнаты. Но сейчас, когда в ней под единственной лампой с абажуром сидели двое джентльменов, одетых во все черное, их голоса как-то само собой звучали приглушенно, и настроение было несколько пониженное.

0: длинная вереница предков в самых разнообразных костюмах взирала на нас со стен, удручая своим молчанием. Я вздохнул с облегчением, когда, наконец, очутился в отведенной мне более современной комнате. Спальня сэра Генри была напротив моей почти дверь в дверь. Несмотря на усталость, я долго не мог заснуть. Что это? Или мне почудилось? Нет, это плачет женщина. Шаги. Может быть, и это мне кажется? Я встал, открыл дверь и выглянул в коридор. Чья-то длинная тень со свечой в руках скользнула в дальнем конце коридора. Я тихо пошел следом. Тень вошла в одну из комнат, оставив дверь полуоткрытой. Я заглянул и увидел Берримора, стоявшего возле окна. Он поднес свечу к самому стеклу и долго вглядывался куда-то в ночной мрак. Потом он тихо застонал и погасил свечу. Я поспешил к себе. Странно, очень странно. Утром я смотрел комнату, куда ночью ходил Берримор. Из окна далеко расстилался вид на болото. Что здесь делал Берримор? Воспользовавшись тем, что сэр Генри занялся после завтрака просмотром деловых бумаг, я отправился к начальнику почтовой конторы, чтобы узнать у него, была ли наша телеграмма передана лично Берримору.
1: Конечно, сэр. Я доставил ее мистеру Берримору, как было указано.
0: А кто ее относил?
1: Мой сынишка. Джеймс!
2: Да, папа!
1: Ты ведь доставил телеграмму в Баскервиль-Холл мистеру Берримору?
2: Да, папа.
0: И вручил ему самому?
2: Нет, мистер Берримор был где-то на чердаке, а я отдал телеграмму его жене. И она обещала тотчас же передать ему.
0: А самого мистера Берримора ты не видел?
2: Нет, сэр. Я же говорю, что он был на чердаке.
0: Так. А откуда же ты знаешь, где он был, если сам его не видел?
1: Ну, жена-то должна была знать, где он. Ведь телеграмма доставлена. А если произошла какая-нибудь ошибка, пусть мистер Берримор сам пожалуется.
0: Продолжать расспросы было бессмысленно, но мне стало ясно, что хитрая уловка Холмса ни к чему не привела. Мы так и не узнали, уезжал ли Берримор в Лондон или нет. Допустим, что уезжал. Но почему на ущение он действует? Какой смысл ему преследовать Баскервилей?

0: а в руках он держал зеленый сачок для ловли бабочек.
1: Простите мою смелость, доктор Ватсон.
0: Да, но...
1: Мы здесь народ нецеремонный, не дожидаемся официальных представлений. Я Степлтон из Мерипитхауза. Мой дом совсем недалеко, вон в той стороне.
0: Очень рад, мистер Степлтон. Я уже слышал о вас от доктора Мортимера. Но как вы узнали, кто я?
1: От того же доктора Мортимера.
0: Ах, вот оно что.
1: Да. Ужасная история, доктор Ватсон. Вы знаете, я очень любил старика. И, зная о его болезни, так и ждал какого-нибудь несчастья. Мы все боялись, что после печальной кончины сэра Чарльза Баскервиль-Холл будет пустовать, и очень обрадовались приезду сэра Генри. Я полагаю, что эта история с собакой не внушила сэру Генри суеверного страха?
0: Нет, не думаю.
1: А, какое несчастье! Легенда совершенно овладела воображением сэра Чарльза. И она-то и привела его к трагическому концу.
0: Каким образом?
1: Ну, доктор Ватсон, когда у человека натянуты нервы, внезапное появление любой собаки может гибельно отразиться на его больном сердце. Мне думается, что в тот вечер сэр Чарльз действительно увидел нечто подобное в Тисовой аллее.
0: Позвольте, следовательно, вы думаете, что на сэра Чарльза бросилась какая-то собака, и он умер от страха?
1: Может быть, вы и мистер Шерлок Холмс располагаете более достоверными сведениями?
0: Почему, мистер Шерлок?
1: Не удивляйтесь, доктор Ватсон. Раз вы здесь, значит, ваш знаменитый друг заинтересовался этим делом. Это же ясно. Не удостоит ли он нас своим посещением?
0: Нет, не думаю. Сейчас очень важные дела держат его в Лондоне.
1: А какая жалость, какая жалость. Но вы ведь тоже ведете расследование, доктор Ватсон.
0: Уверяю вас, мистер...
1: Если я в состоянии хоть чем-нибудь вам содействовать...
0: Уверяю вас, вы ошибаетесь, мистер Степлтон. Я просто приехал погостить у моего друга сэра Генри.
1: Великолепно. Великолепно. Осторожность прежде всего. Прошу прощения и обещаю вам больше не касаться этого вопроса. Ах, замечательные здесь места, доктор Ватсон, не правда ли? Я здесь второй год, но как натуралист я обследовал тут каждый уголок. Вот присмотритесь к той равнине с поднимающимися кое-где холмами. Это огромная гримпинская трясина. Попади в эту трясину человек или животное, и все кончено, засосет. Но я отыскал 2-3 тропинки, по которым можно пробраться в самое сердце трясины.
0: Но зачем же ходить в такое опасное место?
1: О, меня это не пугает. У меня есть сложная система примет, которая делает прогулку почти безопасной. Зато вон на тех холмах какие растения, бабочки. А, простите, пожалуйста, редкий мотылек. Я должен его поймать.
0: Я остановился и наблюдал, как мистер Степлтон, ловко перепрыгивая с кочки на кочку, преследовал мотылька. Вдруг на тропинке со стороны Мэри Питхауза, где жили Степлтоны, показалась какая-то молодая женщина поразительной красоты. Я догадался, что это, вероятно, сестра Степлтона. Доктор Мортимер рассказывал ей о ней. Мисс Степлтон быстро подошла ко мне.
2: «Уезжайте отсюда». Немедленно уезжайте в Лондон.
0: Зачем мне уезжать?
2: Не требуйте объяснений, делайте то, что вам говорят.
0: Но ведь я только что приехал.
2: Боже мой, неужели вы не понимаете, что я желаю вам добра? Уезжайте в Лондон. Вам нельзя здесь оставаться.
3: Ах, какая жалость.
2: Тихо, идет брат, ему ни слова. Будьте любезны, сорвите мне орхидею. У нас здесь много орхидей, но сейчас они почти все отцвели.
4: Hello, Бэрил.
2: Как ты разгорячился, Джек.

0: Упустил. Упустил великолепный экземпляр. Такая жалость. А вы, кажется, успели познакомиться с моей сестрой, доктор Ватсон.
1: Да, мы...
2: Доктор Ватсон? Я приняла вас за нашего соседа, сэра Генри. Значит, мы говорили, не понимая друг друга.
0: О чем же вы говорили?
1: Мисс Степлтон.
2: Я рассказывала доктору Ватсону об орхидеях. Правда, ему, наверное, совсем не интересно знать, когда они цветут.
1: Вряд ли орхидеи могут скрасить эти унылые места.
0: Да, да-да. И вы, наверное, подумали, что мы с сестрой выбрали странное место, где поселиться, не так ли?
1: Признаюсь, вы угадали.
0: Но вы забываете, я натуралист. Да и сестра моя любит природу. Нам здесь хорошо, правда, Берил? Ты ведь не скучаешь?
2: Нет, не скучаю.
0: Судьба случайно привела нас сюда, доктор Ватсон. У меня была школа в одном из северных графств. Я очень люблю молодежь, но вспыхнувшая эпидемия унесла троих мальчиков. Это было ужасно, ужасно. Пришлось закрыть школу и уехать. Так мы попали сюда. Однако для человека с моей страстью к ботанике и зоологии тут непочатый край работы. Я радуюсь, что оказался здесь. Но, доктор Ватсон, я вижу, вас что-то тревожит, а я надоедаю вам своими признаниями.
1: Мистер Степлтон, я действительно озабочен, как попасть вовремя к обеду в Баскервилл-холл, когда в моем распоряжении всего полчаса.
0: А я никогда не прощу себе, если из-за меня вы и сэр Генри будете вынуждены сесть за стол 10 минутами позже. До свидания, доктор Ватсон.
1: До свидания.
0: До скорого свидания, не так ли? Прошу вас, передайте сэру Генри, что мы с сестрой будем счастливы познакомиться с ним и видеть его у себя.

0: Разумеется, на самом деле меня тревожил Берримор. Мне не терпелось поделиться с сэром Генри своими подозрениями. После обеда, когда мы перешли в библиотеку, я рассказал сэру Генри о своем посещении почтовой конторы и о ночных приключениях. Сэр Генри насторожился.
1: Я тоже слышал ночью женский плач и чьи-то шаги по коридору. Но я подумал, что все это мне кажется. Давайте вызовем Берримора и расспросим его самого.
2: Слушаю, сэр.
1: Скажите, Берримор, телеграмму, которую я прислал из Лондона, вам передали в руки?
2: Нет, сэр. Я в это время был на чердаке.
1: Угу. А ответ вы писали сами?
2: Нет, я сказал жене, как ответить. Она и написала.
1: Так, ну хорошо.
2: Я не совсем понял, сэр Генри, почему вы меня об этом спрашиваете? Неужели я в чем-то провинился?
1: Нет, нет, Берримор, все в порядке. Да, я еще хотел спросить вас, кто это ночью плакал? Я слышал женский плач.
2: В доме есть только одна женщина, моя жена. Но она не плакала, уверяю вас.
1: Ну, стало быть, мне это почудилось. Да, кстати, Берримор, вы разбирали мои вещи, можете взять себе мой коричневый костюм, он почти совсем новый. Это чтобы вы не подумали, будто я недоволен вами. Можете идти.
2: Благодарю вас, сэр.

0: Что же нам делать, доктор Ватсон? А как бы поступил в этом случае ваш друг, мистер Холмс?
1: Он выследил бы Берримора и узнал бы, в чем тут дело.
0: Так давайте мы это сделаем вдвоем. Вы согласны, доктор Ватсон?
1: Разумеется, я не возражал. Вечером мы сошлись с сэром Генри в его комнате и стали поджидать, когда появится Берримор. Но его не было ни в эту, ни в следующую ночь. Между тем я ежедневно посылал длиннейшие отчеты Холмсу. Я подробно описывал Степлтонов, наш первый визит в Мэрипит-хаус. Не умолчал и о том, что сестра Степлтона произвела на сэра Генри большое впечатление. Как мне казалось, чувство это было взаимным. Заметил я также, что это обоюдное влечение явно не нравилось мистеру Степлтону. По-видимому, он сильно привязан к сестре и не хочет думать о ее замужестве, которое повлечет за собой разлуку с ней. Иначе я не мог объяснить себе его поведение. Писал я Холмсу и о беглом каторжнике, о котором мы узнали в первый же день приезда, хотя это не имело прямого отношения к нашему делу. Но Холмс просил меня сообщать решительно обо всем, и я добросовестно старался выполнить его просьбу. Особенно подробно я остановился на истории с Берримором. Но пока ничего определенного я сообщить не мог, хотя мы с сэром Генри подстерегали его каждую ночь. Вот и сегодня мы снова сошлись в спальне сэра Генри.

0: Мы прикрутили фитиль у лампы и сидели, куря папиросу за папиросой, в полном молчании. Время тянулось невероятно медленно. Меня клонило ко сну. Мы готовы были уже отчаяться, как вдруг послышались тихие шаги.
1: Он!
0: Пора. Ради бога, осторожней, как бы он не услышал.
1: Нет, он туговат на ухо.
0: Вот он опять вошел в эту комнату, стоит у окна со свечой.

0: Берримор, что вы здесь делаете?
1: Ничего, сэр. Окно, сэр. Я проверяю по ночам, все ли заперты.
0: Даже на втором этаже?
1: Да, сэр. Во всем доме.
0: Слушайте, Берримор, мы решили добиться от вас правды, и чем скорее, тем лучше. Ну, довольно изворачиваться. Что вам здесь понадобилось?
1: Не спрашивайте меня, сэр. Клянусь вам, это не моя тайна. Я не могу ее выдать.
0: Зачем вы светили в окно?
1: Не спрашивайте меня.
2: Это, вероятно, условный знак, сэр Генри. Сейчас посмотрим, будет ли какой-нибудь ответ. О, видите? Из темноты светит желтая точка.
1: Нет, нет, сэр, уверяю вас.
0: Перенесите свечу направо, Ватсон. Вот так.
2: Видите, сэр Генри? Огонь тоже передвинулся.
0: Ну, негодяй, ты все еще будешь упорствовать? Ведь это же сигнал. Признавайся, кто твой сообщник, что вы тут замышляете?
1: Это мое дело, сэр. Вас оно не касается. Я ничего не скажу.
0: Тогда можешь считать себя уволенным.
1: Как вам будет угодно, сэр.
0: Стыдись. Наши предки больше 100 лет жили вместе под одной кровлей, а ты замыслил какой-то заговор против меня.
3: Нет! Нет, сэр, это неправда. Не против вас.
0: Что такое? Зачем здесь ваша жена, Берримор?
1: Нас рассчитали, Элиза. Вот чем все кончилось.
3: Сэр Генри, это моя вина.
0: Ну так говорите же, в чем тут дело?
3: На болотах погибает от голода мой несчастный брат. Он бежал из тюрьмы.
0: Ваш брат?
2: Беглый каторжник?
3: Да. Мой младший брат Селден. Не можем же мы допустить, чтобы он умер с голода у самых наших дверей. Он голодает. Муж свечой подает ему знак, что еда приготовлена, а он показывает, куда ее принести.
0: Это правда, Берримор?
1: Да, сэр.
3: Я знаю, он преступник, он злодей. Но для меня он по-прежнему маленький, кудрявый мальчуган Селден, с которым я играла в детстве. Он знал, что мы здесь. Он пришел к нам сюда ночью, усталый, голодный. А погоня по пятам. Что нам оставалось делать? Селден решил переждать на болотах, пока уляжется суматоха. Он скоро уйдет. Совсем уедет из Англии. Муж мой ни в чем не виноват. Он пошел на это ради меня.
4: Ну что ж, я не стану вас осуждать за преданность жене, Берримор. Забудьте, что я вам говорил, и идите оба к себе. Завтра утром мы все обсудим.
1: Спокойной ночи, сэр.
4: Сказать по правде, Ватсон, я рад, что Берриморы оказались честными людьми.
5: Я тоже, сэр Генри. Мы теперь узнали всю подоплеку их поведения, и это значительно прояснило обстановку. Но тайна торфяных болот остается по-прежнему неразгаданной.

0: туманный серый день, моросит дождь. На сердце у меня тяжесть, гнетущее предчувствие неминуемой беды. Оснований для беспокойства достаточно. Все события указывают на присутствие здесь темных сил. Смерть сэра Чарльза, в точности совпадающая с семейным преданием, толки среди фермеров, обегающие по ночам огромной собаки, у которой из глаз и пасти пышет пламя. А что, если по болотам действительно бегает какая-то огромная собака? Да, но даже если оставить собаку в стороне, как объяснить то, что было в Лондоне? Анонимное письмо, неизвестный в Кэби. Кто он? Друг или враг? И где он? Остался ли в Лондоне или последовал за нами? Эти вопросы неотступно преследовали меня весь день. После обеда мы с сэром Генри сидели в его кабинете, как вдруг появился Берримор.
1: Вам послышалось, Берримор? Я не звал вас.
2: Я это знаю, сэр. Прошу прощения, но я должен сказать вам нечто важное.
1: Говорите, Берримор. У меня нет тайн от доктора Ватсона.
2: Вы так хорошо обошлись со мной и моей женой, сэр, что я хочу как-нибудь отблагодарить вас. Я кое-что знаю, сэр. Речь идет о сэре Чарльзе.
3: Вам известны обстоятельства его смерти?
2: Нет, сэр. Но я знаю, почему он стоял у калитки в такой поздний час. У него было свидание с женщиной.
3: Свидание с женщиной? У сэра Чарльза?
2: В то утро ваш дядюшка получил письмо. Оно было единственным, и потому я его запомнил. На штемпеле стояло «Кумб Тресси».
3: Дальше?
2: На днях моя жена, убирая в кабинете сэра Чарльза, случайно обнаружила в глубине камина полусгоревший листок бумаги. Сохранился самый конец, где было написано: «Умоляю вас, как джентльмена, сожгите это письмо и будьте у калитки в 10:00 вечера». Внизу стояли инициалы. Л.Л.
3: Л.Л.? А где этот обрывок у вас?
2: Нет. Он рассыпался у меня в руках.
3: Так. А кто же это такая, Л.Л.?
2: Не знаю, сэр.
3: Угу. Ну, хорошо, Берримор. Спасибо. Можете идти.
2: Слушаю, сэр.
3: Ну, Ватсон, что вы скажете об этом новом луче света?
0: По-моему, он еще больше сгустил тьму.
3: Да, верно. Ах, если бы нам удалось выследить эту Л.Л., тогда бы многое прояснилось.
0: Нужно немедленно сообщить обо всем Холмсу. Может быть, это наведет его на нужный след. Я почти уверен, что он тотчас же приедет сюда.
3: Что и говорить, обстановка не из веселых. О, кажется, дождь перестал. Не хотите ли, Ватсон, пройтись немного перед сном? У меня чертовски разболелась голова.
0: Мы надели непромокаемые плащи, вышли в парк и молча зашагали по темной тисовой аллее, прислушиваясь к монотонному вою осеннего ветра и шороху осыпающихся листьев под ногами. Вот и калитка в середине ограды. За ней расстилаются необъятные таинственные болота –

0: Дрожь пробежала по моему телу, когда я мысленно представил себе все, как было. Стоя у калитки, старик Баскервиль увидел нечто, приближающееся к нему с болот. Он бросился бежать и бежал до изнеможения, пока не упал мертв. Но кто обратил его в бегство? Какая-нибудь овчарка с болот? Или призрачная собака, огромная, черная, безмолвная? Или это дело человеческих рук?
1: Боже мой, Ватсон, что это?
0: Не знаю. Говорят, что такие звуки не редкость на болотах.
1: А как здешние жители объясняют этот звук?
0: Они говорят, что так воет собака Баскервилей.
1: Да неужели во всех этих небылицах есть хоть доля правды? Да неужели мне угрожает какая-то неведомая опасность? Вы не верите в это?
0: Конечно, нет, сэр Генри.
1: Да, все-таки одно дело смеяться над такими глупостями в Лондоне, и совсем другое слышать этот вой здесь. Я далеко не трус, Ватсон, но у меня кровь стынет в жилах от этих звуков.

0: Каждый день я писал подробные отчеты, Холмс. Но мой друг, по-видимому, был очень занят последнее время, так как письма его с Бекер-стрит становились все реже и все короче. Но я не сомневался. Последние события, безусловно, привлекут его внимание и снова пробудят интерес к нашему расследованию. Сейчас передо мной стояла задача узнать, кто скрывается за инициалами LL. Я решил прежде всего расспросить об этом доктора Мортимера, который приехал навестить нас. Скажите, доктор, вы, вероятно, знаете всех, кто находится в радиусе ваших разъездов?
1: Думаю, что всех.
0: Тогда вы, может быть, скажете мне полное имя и фамилию женщины, инициалы которой LL.
1: LL? Нет, LL. Такие инициалы как будто никому не подходят. Хотя, постойте, постойте. Есть такая Лоура Лайонс. Вот вам LL. Только она живет в Кумптрессе.
0: Вы о ней что-нибудь знаете?
1: Немного. Но это молодая, красивая и очень несчастная женщина. Ее бросил негодяй муж, и она осталась одна, почти без всяких средств к существованию.
0: Как же она живет?
1: Степлтон и покойный сэр Чарльз помогали ей. Я тоже кое-что пожертвовал. Мы хотели, чтобы она выучилась печатать на машинке. А почему она вас интересует?
0: Появление сэра Генри избавило меня от необходимости отвечать на этот вопрос. Мне не хотелось посвящать в наши дела лишних людей. Сэр Генри увел с собой доктора Мортимера, а я остался в библиотеке. Из задумчивости меня вывел Берримор, который подал мне кофе. Ну, Берримор, что поделывает ваш родственник? Уехал или еще прячется на болотах?
2: Я ничего о нем не знаю, сэр, с тех пор, как последний раз отнес ему еду. А это было 3 дня тому назад.
0: А тогда вы его видели?
2: Нет, сэр. Но я потом проверил. Еды на месте не оказалось.
0: Ну, раз еды не оказалось, значит, он там.
2: Да как будто так, сэр. Если только ее не взял тот, другой человек.
0: Другой? Там есть кто-нибудь другой?
2: Да, сэр. На болотах прячется еще один человек.
0: Откуда вы это знаете?
2: Мне говорил о нем Селдон. Не нравится мне это, доктор Ватсон, совсем не нравится.
0: Слушайте, друг мой, я здесь действую исключительно в интересах вашего хозяина. Скажите мне прямо, что вам, собственно, не нравится?
2: Вспомните смерть сэра Чарльза.
3: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Прислушайтесь ночью, что делается на болотах, сэр. Ведь люди ни за какие деньги не согласятся выйти туда после захода солнца. А этот человек прячется и кого-то выслеживает. Там замышляется черное дело, сэр, верьте моему слову.
0: Но что это за человек?
2: Селдон говорил мне, что этот человек очень хитрый и осторожный. Он прячется в старых хижинах на склоне холма. Знаете, там есть каменные пещеры, где в древности, говорят, жили люди.
0: Так вот, где таится суть задачи. Преследователь прячется на болоте. Клянусь, я сделаю все возможное и доберусь до разгадки этой тайны. А Лоура Лайонс? Да, сначала она. Я оставил сэра Генри, взяв с него слово, что он без меня никуда не отлучится, и отправился в Кумптрессе к Лоуре Лайонсу.

0: Как же, миссис Лайонс, писали вы сэру Чарльзу или нет?
1: Если вам угодно, да. Я писала ему. Благодарила его за великодушие и деликатность. Что еще вам угодно знать?
0: Скажите, пожалуйста, в этих письмах вы не настаивали на личном свидании?
1: Я считаю такой вопрос неуместным, сэр.
0: Простите, сударыня, но я вынужден повторить его.
1: Хорошо, я отвечу. Конечно, нет.
0: Не настаивали?
1: Нет.
0: Даже в день смерти сэра Чарльза?
1: Нет.
0: Вам явно изменяет память. Разве не вы писали, что умоляете его как джентльмена сжечь это письмо и быть у калитки в 10 часов вечера?
1: Значит, нет на свете порядочных людей.
0: Вы несправедливы к сэру Чарльзу, сударыня. Он исполнил вашу просьбу. Но иной раз можно прочитать и сожженное письмо.
1: Ну, хорошо. Я писала сэру Чарльзу. Мне нужны были деньги на развод. Я хотела просить у него помощи. Я узнала, что он уезжает на следующий день, и потому поспешила назначить ему свидание накануне вечером.
0: Что же было, когда вы пришли?
1: Я никуда не ходила.
0: Как?
1: Я никуда не ходила, клянусь вам, что я говорю правду.
0: Хорошо, я верю вам. Но почему же вы не пошли?
1: Я получила помощь из других рук. Но это все, что я могу вам сказать, сэр. Прошу меня простить, но я очень занята.
0: Я ушел озадачен. Хотя рассказ ее получился довольно связным, но я был уверен, что она многое от меня утаила. Теперь мне предстояла другая важная задача. Я должен был отправиться вглубь болот, туда, где скрывается неизвестный.

0: Солнце уже садилось, когда я добрался наконец до древних хижин. На одной из них уцелела крыша. По-видимому, неизвестный скрывается именно в этой норе. Отбросив в сторону сигарету, я быстро подошел к входу в хижину и заглянул внутрь. Хижина была пуста. Но чутье не обмануло меня. Тут явно кто-то жил. На плоском камне посреди хижины лежал узелок с едой, и под ним я нашел записку, содержание которой поразило меня. Доктор Ватсон поехал в Гумб-Трэсси. Что такое? Значит, незнакомец охотится не за сэром Генри, а за мной? И кто-то ему в этом помогает? Какие-то невидимые силы осторожно и умело стягивают вокруг нас тончайшую сеть. Я дал себе клятву не выходить из этой хижины, не узнав все до конца. Идет! Я отскочил в самый темный угол и взвел курок.
1: Такая чудесная ночь, дорогой Ватсон. Зачем сидеть в духоте? На воздухе гораздо приятней.
0: Холмс.
2: Холмс!
1: Выходите, Ватсон, и, пожалуйста, поосторожней с револьвером.
2: Холмс, дорогой!
1: Ватсон! Я и не подозревал, что вам удалось найти мое временное пристанище. И никак не думал застать вас здесь. Это выяснилось всего лишь за 20 шагов до хижины.
2: Да ну как?
1: Ватсон, умоляю вас, если в будущем вы захотите провести меня, перемените сначала марку сигарет. Вон он, ваш окурок, видите, валяется возле тропинки.
2: Вот оно что.
1: Вы, вероятно, бросили его перед тем, как взять приступом мою хижину,
2: Совершенно верно.
1: Ну, а зная ваш дотошный характер, я догадался, что вы устроили мне засаду, держа револьвер наготове.
2: Ведь я-то думал, что вы в Лондоне.
1: Я и хотел, чтобы вы так думали.
2: Вы не доверяете мне, Холмс?
1: Друг мой, умоляю вас, не сердитесь. Ваша помощь для меня бесценна. Но если бы я жил здесь открыто, противники наши были бы начеку. Я должен оставаться за кулисами и выступить на сцену в самую критическую минуту.
2: А кто же приносит вам еду?
1: О, не беспокойтесь обо мне, мой друг. Я привез с собой Картрайта. Помните мальчика из рассыльной конторы? Он великолепно обслуживает меня. А кроме того, это лишняя пара глаз. И лишняя пара ног, весьма быстрых.
2: А мои отчеты? Значит, я писал их впустую?
1: Нет. Вот ваши отчеты, видите? Вот они. Я так устроил, что они попадали ко мне с запозданием только на один день. А, Картрайт уже побывал здесь. Что это за бумажка? Так вы ездили в Кумб-Трэсси, Ватсон?
2: Да.
1: Повидаться с Лоурой Лайонс?
2: Да. Откуда вы про нее знаете?
1: Ну, я же не зря живу здесь.
2: Но ведь...
1: Не спрашивайте меня пока ни о чем. Скажу одно. Собака существует на самом деле. Я это понял еще в Лондоне, когда у сэра Генри пропал старый башмак. Ведь собаке нужно было дать понюхать какую-нибудь вещь сэра Генри, чтобы навести ее на след. Я затягиваю сети вокруг преступника, Ватсон. Еще день, самое большее два, и у меня все будет готово. А до тех пор берегите сэра Генри.
2: Вы слышите, Холмс?
1: Это собака. Бежим на помощь. Только бы не опоздать. Только бы не опоздать.
0: Мы добежали до того места, где каменная гряда круто обрывалась. Внизу среди валунов мы разглядели что-то темное. Мы быстро опустились туда и увидели человека, неподвижно лежащего лицом вниз. По-видимому, он сломал себе шею, падая с такой высоты. Холмс зажег спичку. Перед нами лежал Генри Баскер.
3: Черт!
1: Опоздали! Зачем я медлил, дурак?
0: Я никогда не прощу себе, что оставил его одного.
1: Моя вина больше, Ватсон. Но кто же мог знать, что сэр Генри, несмотря на все мои предостережения, рискнет выйти на болото один?
2: Но где же собака? Где это чудовище?
1: Постойте. Подождите, Ватсон. Что это? Вы видите? Ватсон, у него борода. Борода!
2: Вы сошли с ума, Холмс.
1: У него борода! Это не сэр Генри. Ведь это беглый каторжник Селдон. На нем только костюм сэра Генри.
2: Костюм?
1: Да, да.
2: Да, тот самый, в котором сэр Генри приехал из Канады. Боже мой, как я сразу не вспомнил. Сэр Генри при мне подарил его Берримору, а тот отдал Селдону. Бедняга Селдон.
1: Да, бедняга. Несчастный погиб из-за костюма. Собаки, конечно, дали понюхать тот самый старый башмак сэра Генри и пустили ее по следу.
2: Но почему собаку выпустили на болото именно сегодня ночью, Холмс?
1: Тише. Кто-то идет. Неужели Степлтон? Ватсон, ни слова о собаке.
3: Доктор Ватсон, вот уж никак не думал встретить вас ночью на болотах. О, мистер Холмс.
1: Какая догадливость.
3: Мы давно поджидаем вас, с тех самых пор, как приехал доктор Ватсон. Но что случилось? Неужели наш друг, сэр Генри... Кто это?
0: Беглый каторжник, который скрывался на болотах, мистер Степлтон.
3: Я услышал чей-то крик и вышел из дому. Меня беспокоил сэр Генри.
1: Почему именно он?
3: Он должен был зайти к нам сегодня вечером и почему-то не пришел. Естественно, что, услышав крики, я встревожился за него. А... Кроме этих криков, вы ничего не слыхали?
0: Нет. А вы?
3: Тоже нет.
1: Так зачем об этом спрашивать?
3: Ах, вы же знаете, что у нас рассказывают о призрачной собаке. Говорят, что она ночью бегает по болотам. Вот я и интересуюсь, может быть, вы слышали?
0: Нет, мы ничего не слышали.
3: А как вы объясняете гибель этого несчастного?
0: Я уверен, что у него помутился рассудок от вечного страха быть пойманным. Вероятно, бегал по болотам в припадке сумасшествия и свалился под откос.
3: Да. Да, вполне правдоподобно. А вы? Что вы думаете, мистер Холмс? Надеюсь, вы прольете свет на все эти события.
1: При расследовании надо опираться на факты, а не на легенды и слухи. Вообще у меня с этим делом ничего не получается. К тому же завтра я уезжаю в Лондон.
3: Завтра? Почему так скоро?
1: У меня в Лондоне важные дела.
3: Очень жаль, мистер Холмс.
1: Что делать? Пойдемте, Ватсон. Сэр Генри нас, наверное, заждался. А этого несчастного придется оставить здесь до утра. Я телеграфирую о случившемся в Лондон. Спокойной ночи, мистер Степлтон.
3: Спокойной ночи, джентльмены.
0: Холмс, вы зайдете в Баскервиль-Холл?
1: Да. Теперь уже не имеет смысла скрываться. Ватсон, не говорите сэру Генри о собаке. Пусть он приписывает смерть Селдона тем же причинам, которые старался подсказать нам Степлтон. Так сэру Генри легче будет перенести испытание, которое ждет его завтра.

0: Сэр Генри не столько удивился, сколько обрадовался своему новому гостю. За ужином мы поведали ему ту часть приключений, которую ему следовало знать. Рассказ наш не способствовал хорошему настроению сэра Генри.
1: Да. С тех пор, как вы ушли, Ватсон, я все сижу дома и пропадаю с тоски. Но, надеюсь, такое послушание мне зачтется. Ну, если бы не данное вам слово не выходить на болото ночью, я бы провел вечер гораздо веселее. Да-да. Степлтон прислал мне записку с приглашением.
2: Да. Вы провели бы вечер гораздо веселее. Я в этом не сомневаюсь. Кстати, вы, вероятно, не цените тот факт, что, глядя на человека со сломанной шеей, мы оплакивали вас.
1: Это почему же?
2: Потому что злосчастный каторжник был в костюме с вашего плеча.
1: Что?
2: Да-да. У Берримора могут быть из-за этого неприятности с полицией.
1: Да нет, вряд ли. На костюме не было меток.
2: Ах, так. Ну, его счастье. Да и ваше также, поскольку вы все замешаны в укрывательстве каторжника. Мне следовало бы, как добросовестному сыщику, арестовать всю вашу компанию.
1: Мистер Холмс, не шутите. Расскажите лучше, как обстоит наше дело. Удалось ли вам разобраться во всей этой путанице?
2: Дело на редкость трудное и запутанное. Для меня некоторые пункты до сих пор еще покрыты мраком. Но я не сомневаюсь, что... Позвольте.
1: Позвольте! Что? Что вас так поразило, мистер Холмс?
2: Вот, эти великолепные портреты. Это ваши предки, разумеется, сэр Генри, а?
1: Да, мистер Холмс.
2: Простите меня, но я не мог сдержать свой восторг. Ватсон утверждает, что я ничего не смыслю в живописи. Но это в нем говорит чувство соперничества, так как мы расходимся с ним в оценках. Бьюсь об заклад, что вот этот кавалер в черном бархатном камзоле написан Неллером, не правда ли?
1: Да, вы не ошиблись. А вы знаете, кто изображен на этом портрете?
2: Кто?
1: Виновник всех бед. Злодей Гуго, положивший начало легенде о собаке Баскервилле.
2: Неужели? Любопытно. Любопытно. А с виду он такой спокойный, тихонький. Только в глазах есть что-то бесовское.
1: Да бог с ним, с Гуго. Вы мне лучше скажите, мистер Холмс, что если бы мы завтра все вместе пошли бы к Степлтонам? Они приглашали нас с Ватсоном к обеду. Ну, конечно, они будут рады видеть и вас.
2: К сожалению, это невозможно. Завтра я должен уехать и забрать с собой доктора Ватсона.
0: Как? Я в первый раз слышу.
2: Увы, Ватсон, это совершенно необходимо.
1: Ну, тогда и я не останусь. В Баскервилл-холле жить одному не очень-то уютно.
2: Нет. Вам нельзя покидать свой пост, сэр Генри. Вы же дали слово слепо повиноваться мне.
1: Ну, хорошо, я останусь. Но что я еще должен сделать? Сидеть опять дома?
2: Нет. Вы можете пойти к Степлтонам, сэр Генри. Туда... Поезжайте на лошадях. Затем отошлите коляску обратно и скажите, что домой пойдете пешком.
1: Через болото?
2: Угу.
1: Ночью?
2: Да.
1: Да, но вы же сами столько раз удерживали меня от этого.
2: А теперь можете идти спокойно. Я настаиваю на этом, потому что уверен в вашем мужестве.
1: Ну, хорошо, я сделаю так, как вы хотите.
2: И если вы дорожите жизнью, возвращаясь обратно, не сворачивайте с тропинки, которая ведет из Мэрипитхауса к Гримпенской трясине.
1: Все будет исполнено в точности, мистер Холмс. Спокойной ночи, джентльмены.
2: Спокойной ночи, сэр Генри.
0: Спокойной ночи.
2: Ватсон, подождите минутку. Ватсон, вам никого не напоминает портрет Гуго Баскервилля? Вот, смотрите, я прикрою локоны и шляп.
3: Силы небесные! Да ведь это Степлтон!
2: Ага, разглядели.
3: Поразительно! Как будто его портрет!
2: Он тоже Баскервилль. Это совершенно очевидно.
3: И метит в наследники.
2: Безусловно.

0: Этот случайно попавшийся мне на глаза портрет помог мне восполнить один из самых трудных пробелов.
1: Так значит, Степлтон?
0: Да, да, он убийца. Неужели вы до сих пор не догадывались, Ватсон?
1: Нет, ни на минуту. Постойте, подождите, Холмс. Стало быть, человек в кэбе тоже Степлтон?
0: Да, он. Степлтон рассчитывал, по-видимому, разделаться с сэром Генри в Лондоне, но когда увидел, что я вмешался в это дело, то счел за благо уехать и здесь опутать сэра Генри своими сетями.
1: Но почему же вы его не арестовали, Холмс? Ведь он был в ваших руках.
0: А что бы это дало нам? Ватсон, дорогой, мы же ничего не можем доказать. Нас поднимут на смех в суде, если мы явимся туда с фантастической историей о собаке-призраке и подкрепим ее такими уликами.
1: А смерть сэра Чарльза?
0: Но мы-то знаем, что он умер от страха. Но как убедить в этом 12 тупиц, которые в суде будут присяжными заседателями? На чем основаны предположения о собаке? Прямой связи между собакой и гибелью сэра Чарльза и Селдона нет. Никто этой собаки не видел. У нас нет доказательств, Ватсон.
1: Что же вы намерены предпринять, Холмс?
0: Я уже все обдумал. Мой план почти готов. Большие надежды я возлагаю на Лоуру Лайонс. Я собирался к ней, но вы меня опередили. Кстати, я не успел вас расспросить. Что вы от нее узнали?
1: Особенно похвастаться я не могу. Она признала, что назначила сэру Чарльзу свидание в день его смерти. Говорит, что хотела просить у него денег на развод с мужем.
0: О, это очень важно. Я не знал, что она хотела развестись с мужем. Так, так, любопытно, любопытно. Вы, вероятно, знаете, что Степлтон в большой дружбе с миссис Лайонс?
1: Нет, я ничего об этом не слыхал.
0: А это факт. Они встречаются, обмениваются письмами. Вообще, между ними полное согласие, что дает нам крупный козырь в руки. Можно было бы пустить этот козырь в ход, чтобы воздействовать и на жену Степлтона.
1: На жену?
0: Да. Женщина, которую он выдает за свою сестру, на самом деле его жена, Ватсон.
1: Я ничего не понимаю.
0: Видите ли, Степлтон, рассказав вам часть своей биографии, сделал огромную ошибку. Я ведь навел справки и узнал, что у нее действительно была школа на севере Англии, и что там разыгралась эпидемия, и несколько учеников умерло, после чего директор и его жена, фамилия у них была тогда другая, Ванделер, скрылись. Все их приметы совпадают в точности. Он счел за благо переменить фамилию и для выполнения своих целей решил жену выдать за сестру.
1: Теперь я понимаю, почему Степлтона привело в такое бешенство ухаживание сэра Генри за его мнимой сестрой.
0: Ну, разумеется, Ватсон.
1: Да, но почему же она пыталась предупредить сэра Генри об опасности и умоляла его уехать отсюда?
0: И она же послала ему предупреждение в Лондоне. Помните письмо?
1: Конечно. Значит, она все знала и противилась планам своего мужа.
0: Да, и он ей, разумеется, не доверял. Вот почему он и обратился к Лоуре Лайонс. Но когда Лоура узнает, что Степлтон женат и обманывает ее... Ну, впрочем, не будем заглядывать в будущее. Надеюсь, что завтра победа будет за мной.
2: Рано утром карета сэра Генри доставила нас с Холмсом на вокзал и вернулась обратно в Баскервиль-холл. Таким образом, сэр Генри был уверен, что мы уехали, но на самом деле мы и не думали отправляться в Лондон. Это была уловка Холмса, чтобы усыпить подозрительность Степлтона и внушить ему мысль, что ему некого бояться. Вместо Лондона мы держали путь неподалеку.

0: Простите, миссис Лайонс, я расследую обстоятельства смерти сэра Чарльза. Я буду с вами откровенен. Речь идет об убийстве. И улики таковы, что под следствием может оказаться не только ваш друг мистер Степлтон, но и его жена.
1: Его жена?
0: Да. Особа, которую он выдает за свою сестру, на самом деле его жена.
1: Нет, позвольте, позвольте, но почему я вам должна верить?
0: Вот фотография с надписью наоборот. Узнаете эту руку? Вот документы с подробными описаниями мистера и миссис Ванделер. Они носили раньше эту фамилию. А вот...
1: Довольно. Дайте мне воды. Этот негодяй обещал жениться на мне, если я получу развод. Значит, он лгал мне. Я была слепым орудием в его руках. Какая низость! Это письмо к сэру Чарльзу!
0: Вы писали его под диктовку Степлтона.
1: Да.
0: А потом, когда письмо было прислано, Степлтон убедил вас не ходить на свидание, так?
1: Да.
0: О дальнейших событиях вы узнали только из газет?
1: Да.
0: Степлтон взял с вас слово, что вы никому не скажете о предполагавшемся свидании.
1: Да. Он сказал, что смерть сэра Чарльза произошла при загадочных обстоятельствах. Если о письме узнают, то я буду взята на подозрение. Он запугал меня. И я решила молчать.
0: Так. В общем, вы счастливо отделались. Он был в ваших руках и прекрасно знал это. А вы живы. Последние месяцы вы ходили на краю бездны. Итак, Ватсон, мало-помалу дело выясняется. Очень скоро все станет на свои места.
2: Под покровом темноты мы с Холмсом отправились на болото и устроили засаду возле Мерипит Хаус. Прямо перед нами смутно чернели очертания дома с остроконечной крышей. Холмс попросил меня тихонечко подойти к дому, заглянуть в окошко и посмотреть, что там делается. Шторы были подняты, и я увидел, что в комнате за столом сидят сэр Генри и Степлтон, пьют вино и курят сигары. Жены Степлтона с ними не было. Но вот Степлтон встал и вышел из комнаты. Скрипнула входная дверь. Захрустел гравий на дорожке. Я увидел, что Степлтон остановился у сарая, открыл замок, вошел туда. В сарае послышалась какая-то возня. Минуты через две Степлтон вышел оттуда, снова повернул ключ и пошел в дом. Осторожно пробравшись обратно, я рассказал Холмсу все, что видел.
0: Так, значит, женщины с ними не было?
2: Нет.
0: Где ж она? Кроме кухни и столовой, все окна темные.
2: Не знаю.
0: Ну, хорошо, будем ждать. Будем ждать уже недолго.
2: Ночное небо было чистое, без единого облака. Звезды холодно поблескивали в вышине, светил месяц. Над Гримпинской трясиной стлался густой белый туман.
0: Смотрите, Ватсон, туман движется прямо на нас.
2: Это нехорошо.
0: Хуже некуда. Туман – единственное, что может нарушить мои планы. Теперь все. И наш успех, и даже жизнь сэра Генри зависит от того, выйдет ли он прежде, чем туман доползет до тропинки, или нет.
3: Вы
2: Белая волокнистая пелена, затянувшая почти все болото, с каждой минутой приближалась к дому. Первые призрачные клочья уже завивались у золотистого квадрата освещенного окна. Дальняя стена сада совсем исчезла из глаз. Вот белесые кольца показались с обеих сторон дома и медленно слились в плотный вал.
0: Черт, если сэр Генри не появится через четверть часа, тропинку затянет туман. И тогда мы уже не сможем разглядеть собственные руки.
2: Отойдем немного назад, Холмс, там выше.
0: Да, пожалуй, вы правы, Ватсон.
2: Вот сюда, Холмс, сюда.
0: Нет, мы уже слишком далеко зашли. Это рискованно. Что же он медлит? Что же он медлит? Кажется, идет. Идет.
2: Шаги все приближались, и вот из-за тумана выступил тот, кого мы поджидали. Сэр Генри быстро шагал по тропинке, прошел мимо нас, стал подниматься по отлогому холму. Он то и дело оглядывался, то и дело...
0: Тише! Смотрите! Вот она!
2: Из-за сплошной стены тумана вырвалась огромная, черная, как смоль, собака. Такой собаки еще никто из смертных никогда не видел. Из ее отверстой пасти вырвалось пламя. Глаза метали искры, по морде и за гривку переливался мерцающий свет. Чудовище неслось по тропинке огромными прыжками, принюхиваясь к следам нашего друга.
0: Стреляйте! Стреляйте!
2: Мы видели, как сэр Генри оглянулся, поднял в ужасе руки. Мы мчались по тропинке на помощь. Только не опоздать. Чудовище уже кинулось на свою жертву. Еще минута, и будет поздно.
0: Стреляйте, Ватсон, стреляйте!
2: Мы подоспели вовремя. Исполинская собака была мертва. Сэр Генри лежал без сознания. Холмс склонился к нему, просунул ему между зубов горлышко фляги с коньяком, и он очнулся.
3: Боже мой, что это было?
0: С привидением, которое преследовало ваш род, сэр Генри, покончено раз и навсегда.
2: Смотрите, Холмс, я дотронулся до собаки, и моя рука светится.
0: Ну-ну, фосфор. Особый препарат, без запаха, чтобы не исчезло у собаки чутье. Простите, сэр Генри, что мы подвергли вас жестокому испытанию, но я никак не ожидал, что Степлтон подготовил такой чудовищный эффект. К тому же нам помешал туман, и мы не могли оказать собаке достойную встречу.
3: Мистер Холмс, вы спасли мне жизнь.
0: Сначала подвергнув ее опасности, но, к сожалению, я не мог поступить иначе. Я должен был поймать Степлтона с поличным. Теперь состав преступления налицо. Игра Степлтона проиграна.

Однако живым нам не удалось схватить преступника. Пытаясь скрыться от нас, он решил убежать в самое сердце Гримпинской трясины, куда лишь он один знал путь. Но сложную систему примет скрыл туман, и Степлтон погиб на дне трясины. Его жену, связанную с кляпом во рту, мы нашли под замком в одной из комнат Мэрипетхауса. По ее словам, Степлтон в этот вечер решил избавиться от нее, чтобы она

0: с достойным своего отца. В Коста-Рика он растратил казенные деньги, и ему пришлось бежать оттуда, в восточную часть Йоркшира, где он открыл школу. Но об этом эпизоде его жизни вы кое-что знаете. К тому времени он уже был женат на Берил. Легенда, которую он услышал из уст сэра Чарльза, и подсказала ему адский план.
1: Но неужели же Степлтон надеялся, что и сэр Генри при виде собаки тоже умрет от страха, как сэр Чарльз?
0: Собака была дикая, к тому же ее держали впроголодь. Страх мог парализовать сэра Генри, и тогда он не оказал бы ей никакого сопротивления.
1: Еще один вопрос, Холмс. Где он держал собаку?
0: В глубине Гримпенской трясины. Я сам видел, как он туда ходил. А в тот вечер он перевел ее в сарай. Вот так. Ну, Ватсон, что вам еще не ясно?
1: Да теперь как будто мне ясно все.
0: Тогда обратимся мыслью к предметам более приятным. Я взял ложу в оперу на Гугенот. Так вот, будьте любезны собраться в течение получаса. Мы заедем по дороге в ресторан и не спеша пообедаем там.

Дорогие друзья, вы прослушали произведение из архива Гостелерадиофонда. Благодарим за внимание. Наша студия создает звуковые книги самых различных жанров, от классических художественных произведений до анекдотов. С удовольствием создадим и представим вам книги по вашим заявкам. Наш адрес в интернете www.soundbook.ru.

0: Никогда не знаешь, кого повстречаешь на темных аллеях.
1: Белла Крейнина. «Черный ангел». Быстро смеркалось. Накрапывал мелкий дождь. Редкие прохожие, пряча лицо от ветра, спешили по своим делам. Вскоре улица совершенно опустела, и только маленькая сгорбленная старушка, продававшая возле церкви восковых и стеклянных ангелочков, все стояла, словно не замечая непогоды. Но вот, наконец, и она собрала свой нехитрый скарб и, неловко переваливаясь с ноги на ногу, заковыляла прочь. Дождь усилился, загрохотал гром. Начиналась настоящая буря. Два черных силуэта выскользнули из темноты и остановились возле едва освещенной церковной ограды. Раздались приглушенные голоса. Шквальный ветер завывал все громче и заглушал обрывки фраз.
2: «Почему? Почему он до сих пор еще жив? Ведь я же...»
1: Хриплый голос вдруг оборвался под очередным раскатом грома. Небо прорезала огромная бледно-голубая молния.
3: «Но поверьте, я сделал все, что мог».
1: Голос собеседника был мягок и вкрадчив.
3: «Вам ли не знать, сколько раз он был на волосок от смерти, как будто сам дьявол его охраняет. И еще... Иногда мне кажется, что он видит всех насквозь, окружил себя только теми, кто предан ему до конца и близко не подпустит никого другого. Поэтому, наверное, и сделал такую карьеру. Альфред Браун теперь большой человек. Никто уже не посмеет вспомнить, как он начинал».
2: «Уж мне-то можешь не рассказывать о его прошлом. А что знает об этом его жена?»
3: «Мои люди пытались подступиться к Марте Браун, но это безнадежно. Она влюблена в него, как кошка. Скорей убьет себя, чем сделает что-то против него. Действовать через нее нельзя. От этой идеи нам сразу пришлось отказаться».
2: «Вот значит как. А что же его любовницы?»
3: «Ну, этим мы занимаемся давно. Каких женщин посылал я к нему, сколько денег потратил, но все напрасно. Ей-богу, он видит людей насквозь. И все же я знал, что однажды и он попадется. Теперь наконец-то свершилось. Его любовница, Лара Лайн, работает на нас. Завтра в полдень все будет кончено».
1: День выдался на редкость погожий и солнечный. Ничто не напоминало вчерашний ураган. Солнце уже не на шутку припекало, на небе не было ни единого облачка. Марта вытерла кружевным платочком выступившие на лбу капельки пота и нерешительно вошла в церковь. В последнее время ноги как будто сами приводили ее сюда едва ли не каждый день. Вот и сегодня, поставив перед образом свечу, Марта продолжала думать о своем.
3: «Альфред, ты не бросишь меня ради этой дряни? Альфред, не делай этого! Ведь я тебя люблю!»
1: Стоявшая рядом маленькая старушка в темном платке неожиданно коснулась ее руки.
2: «Молись, женщина, если хочешь мужа своего спасти! Смерть ходит рядом с ним, смерть дышит ему в лицо!»
1: Старуха достала из сумки большие старинные часы. Стрелки на циферблате показывали без одной минуты 12.
2: «Ровно в полдень караулит твоего мужа смерть! Зови его, женщина, к себе! Пусть вернется он назад, пусть смерть его сегодня не отыщет!»
3: «Альфред, вернись!»
1: – испуганно прошептала Марта. Старинные часы теперь показывали ровно 12. Старуха крепко сжала ее руку и быстро зашептала молитву. Марте стало страшно. Она как будто оцепенела. Непонятно, сколько времени прошло, пока она вновь пришла в себя. Старуха, наконец, выпустила руку, но продолжала что-то тихо бормотать. Марта вышла из церкви и испуганно оглядела молитву. Марте стало страшно. Она как будто оцепенела. Непонятно, сколько времени прошло, пока она вновь пришла в себя. Старуха, наконец, выпустила руку, но продолжала что-то тихо бормотать. Марта вышла из церкви и, испуганно оглядываясь, поспешила к дому. Жара тем временем становилась невыносимой. Пройдя пару улиц, Марта слегка запыхалась и сбавила шаг. Потом зашла в небольшое кафе и долго сидела в полутемном прохладном зале, ковыряя ложечкой в блюдце с раскисшим мороженым. В пустой дом возвращаться не хотелось, но в конце концов, сделав усилие над собой, она встала и вышла на улицу. Стараясь держаться тени деревьев, медленно побрела привычным маршрутом вдоль шумного пыльного шоссе. Затем перешла широкую площадь, свернула направо, пересекла небольшой тенистый сквер и оказалась в узеньком переулке, ведущем прямо к дому. И тут же остановилась, как вкопанная. Дорога была перегорожена полицией. Протиснувшись через толпу любопытных, Марта увидела остов почти дотла сгоревшей машины и сразу узнала в груде развороченного железа недавно купленный изумрудный Мерседес Альфреда. Марта почувствовала, что почва уходит из-под ног. Перед глазами стало темно. Она слабо вскрикнула и покачнулась. Но чьи-то крепкие руки поддержали ее, не дав упасть. Минуту спустя в нос ударил резкий запах нашатыря. Сознание постепенно возвращалось. Сквозь звон в ушах и какой-то неясный гул она теперь четко слышала уверенный мужской голос.
4: «Успокойтесь, госпожа Браун. Вашему мужу невероятно повезло. Уже сев в машину, он вдруг почувствовал легкое недомогание и вернулся в дом. Это было, по словам очевидцев, без одной минуты 12». А ровно в полдень прогремел взрыв.
1: «Ровно в полдень», — потрясенно прошептала Марта. Прошла неделя. Марта ничего не сказала мужу про старушку в темном платке. Как-то не довелось. Они ведь почти не разговаривали друг с другом в последнее время. Альфред все реже ночевал дома. Он открыто появлялся повсюду с высоченной рыжеволосой девицей, манекенщицей Ларой Лайн. Марта не находила себе места, бросалась то в церковь, то к гадалкам. Просто сама не знала, куда ей еще пойти. Старуха в темном платке появилась перед ней неожиданно, когда Марта уже не надеялась ее встретить.
2: «Я помогу тебе, иди за мной», — не поднимая головы, проговорила она.
1: Марта растерянно огляделась по сторонам и поспешила за старухой. Они долго шли по каким-то безлюдным улицам. Дорога то поднималась в гору, то снова спускалась вниз. Быстро темнело. Прошло уже много времени. Иногда Марте казалось, что они уже были в этом месте и теперь так и будут кружить по тому же пути без конца. Но вот, наконец, старуха подошла к небольшому невзрачному дому и вошла в еле приметную боковую дверь. На пороге она обернулась и поманила Марту рукой.
2: «Горе в твой дом пришло», —
1: зашептала старуха сквозь полуоткрытую дверь.
2: «Рыжая ведьма колдует, мужа твоего ворожит. Разум его мутит, сердце рвет, кровь выпивает, гибель лютую ему готовит. Но сжалится ангел над тобой, снимет дьявольское заклятие. Заходи».
1: И Марта вошла. Внутри она увидела самую обычную квартиру. Дорогая, немного старомодная мебель, на стенах картины, на полках статуэтки и цветы. Старуха достала из шкафа хорошенького ангелочка, искусно сделанного из черного стекла. Зажгла свечу, налила в чашку красного вина. Долго шептала какую-то молитву. Затем, держа над чашкой стеклянную фигурку, нажала едва заметную кнопку над полупрозрачным крылом. Раздался чуть слышный звон, Из глаз ангелочка выкатились две крупные капли и медленно скатились в подставленную чашку.
2: «Пей слезы черного ангела!»
1: Повелительно сказала старуха. Марта осторожно пригубила вино, затем быстро выпила всю чашку. Вино было пряным и сладким. По телу разлилось приятное тепло.
2: «Теперь повторяй за мной!»
1: приказала старуха.
2: «Будь проклята, Лара Лайн! Да не будет ей жизни на земле! Да сгорит она в огненной гиене!»
1: «Да сгорит она в огненной гиене!» Как в тумане повторяла Марта и вдруг вскрикнула, почувствовав острую боль. Старуха силой воткнула ей в руку толстую иглу.
2: «А теперь пиши»,
1: сказала она, придвигая к Марте лист бумаги.
2: «Кровью пиши, да будет так».
1: В глазах у Марты прыгали кровавые буквы, от вина кружилась голова.
2: «Выпустил ангел смерти черную стрелу»,
1: громко шептала старуха, убирая бумагу.
2: «Скоро настигнет она рыжую ведьму, очень скоро. Как узнаешь об этом, немедли. Зови тогда белого ангела, ангела любви. Пустит он в сердце твоего мужа золотую стрелу и полюбит тот тебя, как никого еще не любили. Главное, делай все точно, как я тебя научу».
1: Взгляд старухи заскользил куда-то к потолку. Марта тоже невольно посмотрела наверх. Там, на самом краю широкой полки, сложив пухлые руки на груди, стоял еще один ангел с полупрозрачными крыльями. Только не из черного, а из белого стекла. На следующий день Альфред неожиданно рано вернулся домой. Он был очень бледен, под глазами чернели круги. Альфред тяжело опустился в кресло и развернул газету. Марта осторожно глянула из-за его плеча. С газеты на нее смотрело ненавистное улыбающееся лицо, обрамленное огненно-рыжими волосами.
3: «Сегодня ночью в автомобильной катастрофе погибла одна из красивейших женщин нашего города, супермодель Лара Лайн».
1: Не веря своим глазам, прочитала Марта.
3: «О, Господи, свершилось. Наконец-то мой час настал. Теперь главное ничего не перепутать».
1: Лихорадочно думала она.
3: «Белый ангел, помоги мне вернуть его любовь».
1: Марта принесла в свою комнату графин с вином. Затем осторожно достала из шкатулки белого ангелочка, которого дала ей старуха, нажала кнопку под полупрозрачным крылом. Из стеклянных глаз ангела выкатились две крупные капли и бесшумно упали в графин. Ничего острого под рукой не оказалось. Марта больно царапнула себя ногтем. На запястье набухла пунцовая полоса. Крови оказалось слишком много. На бумаге, под накорябанными наспех словами «Да будет так!» расплылось неровное красное пятно. Войдя в гостиную, Марта застала мужа в той же позе. Газета лежала перед ним, но глядел он уже не в нее, а куда-то в пространство. Затем поднял глаза и рассеянно смотрел, как вино из графина льется в узкий бокал.
2: «Вы должны выпить одновременно», вспомнила Марта слова старухи и налила второй бокал вина.
1: Но Альфред медлил. Он пристально смотрел на жену и ждал. Только когда та сделала первый глоток, он быстро, залпом выпил все до дна.
3: «Слова. Я, кажется, забыла, что нужно сказать»,
1: испуганно подумала Марта.
3: «А ведь так важно ничего не перепутать».
1: Она закрыла глаза, и выученный текст вдруг вспомнился сам собой. Марта радостно улыбнулась.
3: «Черному ангелу в огненной гиене гореть! Белый ангел спустился с небес! Думай о белом ангеле, Альфред!»
1: Глядя мужу в глаза, громко сказала она. Старуха в темном платке, сгорбившись, сидела за столом. Перед ней лежал газетный лист с некрологом.
2: «Альфред Браун, глава концерна, общественный деятель и меценат»,
1: — хрипло прочитала она.
2: «Как быстро позабыли все твое старое прозвище, Черный Ангел, и твои старые дела».
1: Старуха пристально смотрела на портрет в черной рамке.
2: «Когда был убит мой сын, в газетах не было некролога», —
1: тихо сказала она, обращаясь к портрету.
2: «Мой сын, которого ты когда-то втянул в свою банду и которому дал кличку «Белый Ангел». Несколько лет вы были неразлучны друг с другом и вместе делали свои темные дела. Но однажды ты, Черный Ангел, не захотел делиться. Ты забрал все деньги себе, а своих людей направил в западню, где их ждала полиция. Мой сын погиб в перестрелке, а тебе, Черный Ангел, простили старые грехи, и ты выбился в большие люди».
1: Старуха поднесла газету к самым глазам. Ее руки дрожали.
2: «Нам долго не удавалось тебе отомстить», —
1: еле слышно проговорила она.
2: «Ты был очень осторожен. Кроме того, ты умел привязывать к себе людей. Лара Лайн, работавшая на нас, вдруг влюбилась в тебя, как девчонка. Она предупредила тебя о предстоящем взрыве».
1: Старуха встала, медленно подошла к буфету и достала с полки старинные часы. Борила она.
2: «Это было в тот день, когда взлетел в воздух твой автомобиль. Ровно в полдень прогремел взрыв, но ты остался невредим. Я узнала об этом только через час. В половине второго я подошла в церкви к твоей жене. Я показала ей часы, на которых было без одной минуты 12, и велела молиться о твоем спасении. Марта была предана мужу, но не особенно умна. Она поверила, что молитва спасла тебя от смерти. Так я сумела добиться ее доверия. А дальше все было просто. Второй раз я встретилась с твоей женой незадолго до гибели Лары Лайн. Я знала, что дни рыжей красотки сочтены. Мои люди никому не прощают измены. Мне оставалось лишь уверить Марту, что смерть соперницы – результат моего колдовства. После этого она сделала все, как я ей велела. Даже записку кровью написала: «Да будет так». Найдя ее, полиция уже не сомневалась, что Марта решила отравить и мужа, и себя. Смерть настигла тебя там, где ты не ждал. Твоя собственная жена отомстила за моего сына. Белый ангел спустился с небес. Думай о белом ангеле, Альфред!»
1: Хриплый голос старухи становился все громче.
2: «Слышал ли ты перед смертью эти слова? Это и был твой приговор, Черный Ангел!»

0: Белла Крейнина. «Черный ангел». Рассказ читал Олег Булдаков.
1: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.
2: Радио фантастики.

0: Джон Рональд Руэлл Толкин. Лист кисти Нигля. Жил-добыл маленький человек по имени Нигль, которому предстояло совершить далекое путешествие. Но ехать ему было неохота. По правде сказать, ему сама мысль об этом путешествии претила. Но изменить он ничего не мог. Нигль знал, что когда-нибудь пуститься в дорогу все же придется. Однако чемоданы укладывать не спешил. Нигль был художник. Правда, он не слишком-то преуспевал, отчасти потому, что его постоянно отвлекали другие дела. Сам он считал эти дела по большей части докучными и обременительными, но если уклониться от них не удавалось, а не удавалось, по его мнению, почти всегда, выполнял он их более или менее добросовестно. На родине Нигля действовали довольно жесткие законы. Но это была не единственная помеха работе. Например, подчас Ниглю попросту досаждала собственная лень, и он предавался ничего не деланию. С другой стороны, он был на свой манер жалостлив. Такие жалостливцы не редкость. Стоит кому-нибудь начать вздыхать, да плакаться на жизнь, как они тут же раскисают, но чтобы сорваться с места и броситься на выручку, этого не жди. Если же Нигль все-таки принимал решение что-то сделать, это не мешало ему раздражаться и ворчать, а иной раз он даже позволял себе втихомолку выругаться. И все равно жалостливое сердце втягивало его во множество дел и забот, причем особенно часто приходилось Ниглю подсоблять некоему господину Пэришу, проживавшему по соседству. Кстати, Пэриш был хром. Случалось Ниглю иной раз помогать и тем, кто жил от него гораздо дальше, чем Пэриш. При этом время от времени художник вспоминал о грозящем ему путешествии и начинал суетиться со сборами, но без особого успеха. В такие дни он рисовал мало. Вообще он писал одновременно несколько картин, но все они были чересчур велики. Нигль замахнулся в них слишком на многое, при том, что вообще-то он был из тех, кому листья удаются лучше деревьев. Ему случалось целыми днями биться над каким-нибудь крошечным листиком, силясь во что бы то ни стало показать в красках, как этот листик очерчен, как он встречает луч, как поблескивают на его зубчиках капельки росы. Однако Нигль неизменно покушался изобразить все дерево целиком, со всеми листьями, и следил, чтобы все они были разные, в то же время походили друг на друга. Одна из картин художника беспокоила особо. Он затеял ее когда-то ради одного единственного подхваченного ветром листка, но вскоре листок превратился в дерево, а дерево принялось расти, да еще как, не по дням, а по часам. Ствол его пустил бесчисленные ветви, на поверхность земли выползли причудливо изогнутые корни. Еще к дереву слетались какие-то диковинные птицы. И еще за деревом, в просветах между листьями и сучьями, на холсте явственно проступала некая страна. Обозначились леса, а на горизонте соткались и забелели вершины гор. Нигль утратил интерес к прочим картинам. Если их не удавалось пристроить к большой где-нибудь сбоку, их уделом становилось забвение. Главная же картина мало-помалу достигла таких внушительных размеров, что художник даже обзавелся лесенкой и сновал по ней вверх-вниз, где наложит новый мазок, где сотрет старый. Если заявлялся посетитель, Нигль держался с ним достаточно вежливо, только беспрестанно перебирал карандаши на столе. Выслушивал он гостя терпеливо, но мыслями пребывал всецело с большой картиной, которая ждала его в саду, в высоком сарае-мастерской, который Нигль специально для нее выстроил, пожертвовав ради такого дела грядками из-под картошки. Со своим жалостливым сердцем он по-прежнему ничего поделать не мог. «Мне бы волю посильнее», — говорил он себе зачастую, разумея под этим, как бы так исхитриться, чтобы не обращать внимания на чужие неурядицы. Впрочем, в то время его как раз оставили в покое и довольно долго не трогали. Что бы ни случилось, уж эту-то картину, главную, настоящую, я закончу до того, как уехать. Разрази гром это проклятое путешествие. Повторял он, но не мог скрыть от себя, что вечно откладывать отъезд не удастся. Нужно было закругляться, ведь требовалось еще время на отделку мелочей. Однажды Ниголь отошел на несколько шагов, чтобы окинуть взглядом свое детище. Он долго и с особой пристальностью изучал картину, но никак не мог понять, хороша она или дурна. К сожалению, посоветоваться было не с кем. По чести говоря, самого Нигля совершенно не устраивало то, что вышло из-под его кисти, но, с другой стороны, смотрелась картина очень хорошо. Более того, это была единственная истинно прекрасная картина на всем белом свете. Желать оставалось только одного, чтобы в дверь постучался сам Ниголь собственной персоной, вошел, хлопнул самого себя по плечу и воскликнул бы, без сомнения, с неподдельным жаром: «Просто великолепно! Вижу, вижу, к чему ты ведешь! Заклинаю тебя, работай и ни о чем больше не беспокойся! Мы выхлопочем для тебя общественную пенсию, так что всем заботам придет конец!» Но время шло, а пенсии не было и помину. Ниголь уже было ясно. Чтобы довести картину до конца хотя бы в черне, нужно трудиться, не покладая рук. Что ж, художник засучил рукава. Он принял решение не заниматься ничем, кроме картины, и день-два этому решению не изменял. Но вскоре все благие намерения потерпели крушение. Заботы так и посыпались. Сначала в доме все пошло кувырком. Потом Нигля избрали присяжным, и пришлось ехать в город, чтобы принимать участие в заседании суда. Потом захворал дальний знакомый. Господин Пэриш слег, жалуясь на прострел, а о визитах нечего и говорить, они посыпались как горох. Нигль, надо сказать, жил в славном маленьком домике довольно далеко от города. Поэтому с весной хозяин домика становился жертвой тех, кто не дурак почаевничать на лоне природы. В душе, не вслух, разумеется, Ниголь проклинал этих любителей свежего воздуха, но не мог отрицать, что сам же наприглашал их на свою голову еще зимой, когда ему почему-то не казалось в тягость бегать по магазинам да попивать чаек с приятелями из города. Ниголь попытался ожесточиться сердцем. Никакого результата. Слишком многому не имел он мужества сказать «нет» в лицо, даже если и не считал своим долгом непременно соглашаться. К тому же были вещи, которые он был обязан исполнять вне зависимости от того, что он о них думает. Между прочим, некоторые из визитеров позволяли себе намекнуть, что садик у гостеприимного хозяина изрядно запущен, как бы инспектор не нагрянул. Разумеется, редкий гость подозревал о существовании картины. Но даже прозная о ней все, можно ручаться, ничего не изменилось бы. Сомнительно, чтобы гости усмотрели в картине что-то ценное. Осмелюсь, кстати, сказать, что по большому счету это была, в общем-то, так себе картина. Хотя, возможно, отдельные фрагменты Ниглю и удались. Впрочем, дерево получалось довольно интересное. Да Ниголь сам был под стать своему дереву, хотя это не мешало ему оставаться человечком маленьким и невеликого ума. Так или иначе, а время у Нигля пошло на вес золота. А ту же пору городские знакомые припомнили, что этот маленький человечек скоро будет вынужден отправиться в некое малоприятное путешествие, и кое-кто уже подсчитывал за спиной у хозяина, долго ли еще тому удастся тянуть с отъездом, кому достанется дом и будет ли новый хозяин рачительнее прежнего. Грянула осень, мокрая и ветреная. Маленький художник проводил все свое время в мастерской. В один из таких часов, стоя на лесенке с кистью в руках, он попытался перенести на холст отсвет заходящего солнца, окрасивший далекую заснеженную вершину чуть левее одной из больших ветвей, к тому времени уже почти сплошь одетой в листву. Ниголь знал, что отъезд уже близок. Не исключено было, что отправиться придется уже в начале наступающего года. Только-только управиться. О том, чтобы тщательно отделать каждую мелочь, не могло быть уже и речи. Картине, похоже, так и суждено было остаться лишь намеком на те чудеса, что бывало воображались Ниглю. В дверь постучали. «Войдите!» — отозвался художник раздраженно, но спустился с лестницы и встал рядом с ней, вертя в руках кисточку. Вошел сосед, господин Пэриш. Других соседей у Нигля не было, его домик стоял на отшибе. Тем не менее, Нигль не очень-то жаловал господина Пэриша, отчасти потому, что с тем то и дело случались какие-то закавыки, и ему требовалась помощь. Кроме того, он ни во что не ставил живопись, зато любил придраться к Ниглеву садику. Оглядывая его, что случалось часто, он видел только сорняки. И наоборот, подняв глаза на картину, что случалось редко, Пэриш не различал на ней ничего, кроме серо-зеленых пятен и черных полосок, казавшихся ему бессмысленными. Он полагал, что сделать замечание по поводу сорняков — это первый долг соседа, а что до картины, то лучше воздержаться от высказываний. Он полагал, что оказывает этим Ниглю большую любезность, но не отдавал себе отчета в том, что даже если это и считать любезностью, то уж особенно большой ее назвать было никак нельзя. Лучше бы он помог выполоть сорняки, а еще лучше — похвалил бы картину. «А, это ты, Пэриш? Что стряслось?» — зевнул Нигль.
1: «Я смотрю, у тебя какое-то важное дело», — сказал Пэриш и взглянул на картину. «Наверное, ты страшно занят».
0: Нигль бы и сам ему это сказал, но опоздал. «Ну, занят», — буркнул он и тяжело вздохнул, как бы про себя, но так, чтобы и Пэриш мог расслышать. «Чем могу быть полезен?»
1: «Да вот, сосед, супруг-то моя захворала! Я прям сам не свой», — выложил Пэриш. «А тут еще этот ураган! Добрую половину черепицы сорвало! Дождь хлещет прямо в спальню! Кошмар! Нужен врач! И рабочие! Только сомневаюсь я, чтобы они вовремя прибыли! Не заведено у них этого! Выделил бы лучше ты мне 2-3 денечка! Взялись бы и законопатели! У тебя, глядишь, и холстина какая-нибудь ненужная отыщется, или там фанера кусок!»
0: Тут он, наконец, взглянул на картину с некоторым интересом. «Ах ты, бедолага!» — посочувствовал Нигль. «Вот уж не повезло, так не повезло. От души надеюсь, что у твоей жены обыкновенный насморк. Так и быть, сейчас я приду, и мы с тобой перенесем ее постель вниз».
1: «Премного благодарен!» — довольно холодно отозвался Пэриш. «Только никакой это не насморк. Это самая настоящая лихорадка. Стал бы я тебя беспокоить из-за какого-то насморка. Да и постель уже внизу. Не те у меня, сам знаешь, ноги, чтобы бегать вверх-вниз по лестнице с подносами. Но вижу, ты занят. Прошу прощения, не хотел мешать. Я, собственно, вот что хотел сказать. Кто-то ведь должен потратить время и съездить в город за врачом. Ты же видишь, в каком я положении. И за рабочими. Коли у тебя и впрямь нет лишнего куска холстины...» «Ну, конечно, о чем разговор?» — воскликнул Нигль, хотя на язык просились совсем другие слова.
0: Никакого сострадания к Пэришу он на этот раз не испытывал, но, как и всегда, отказать не решился. «Я съезжу. Не паникуй».
1: «Как же мне не паниковать?» — заупрямился Пэриш. «Я очень беспокоюсь, если бы не распроклятая нога!»
0: И Нигль отправился в дорогу. Как видите, другого выхода у него не было. Разве можно отказать в помощи единственному соседу? Ведь больше поблизости домов не было. Потом у Пэриша не имелось велосипеда, а у Нигля имелся. Пэриш действительно хромал, и хромая нога изрядно побаливала. Обо всем этом приходилось помнить, да и невозможно было спокойно смотреть на кислую мину господина Пэриша и выслушивать его плаксивые сетования. Правда, Нигля ждала картина, а времени на то, чтобы ее закончить, оставалось в обрез. Но упоминать об этом ему было неловко. Он мог бы ожидать от Пэриша уважения к своей работе, но тому не было до картин никакого дела.
1: «Проклятье!»
0: — сказал Нигль, выводя велосипед. Было сыро и ветрено. Дневной свет начинал уже понемногу тускнеть. «На сегодня с работой все», — подумал художник. Крутя педали, он то мысленно чистил все подряд, на чем свет стоит, то грезил, будто касается кистью той вершины или ветви с листьями неподалеку от нее. Эти листья возникли в его воображении еще весной. Пальцы его судорожно сжимали руль. Теперь, когда в мастерскую было не попасть, он, наконец, догадался, как следовало писать прозрачное свечение, окаймлявшее далекое видение горы. Но сердце его не хотело утешиться. Оно как будто не верило, что случай опробовать догадку еще представится. Нигль разыскал врача и оставил записку строителям. Контора к тому времени уже закрылась, и мастера разошлись по домам, греться у камина. Зато Нигль вымок до нитки и простудился. Доктор не так спешил и прибыл не вдруг, а только на следующий день, что, кстати, оказалось и удобнее.
1: В двух соседних домах он застал уже не одного пациента, а сразу двух. Второй был Нигль. Он лежал в жару, а в голове у него и на потолке комнаты сплетались небывалые узоры из листьев и ветвей. Ниглю сообщили, что госпожа Пэриш отделалась легким насморком и быстро идет на поправку. Но эти вести не принесли больному облегчения. Нигль только отвернулся к стене и с головой зарылся в опавшие листья. Некоторое время он оставался в постели. Ветер не прекращался. С крыши у Пэриша сорвало почти всю черепицу. Не избежал беды и дом Нигля. С потолка потекло, но рабочие все не ехали, а хозяину дома все было безразлично. Прошло несколько дней, прежде чем он смог выйти из дома и раздобыть себе пищи. Нигль был холост. Господин Пэриш соседа так ни разу и не навестил. Его нога плохо ладила с ненастьем. Что касается госпожи Пэриш, она сражалась с водой, хлеставшей с потолка, и только осведомлялась время от времени, уж не позабыл ли часом этот самый Нигль заявить в строительную контору. Она, между прочим, не задумываясь, послала бы к соседу своего супруга, если бы потребовалось что-нибудь одолжить, и не посмотрела бы на его больную ногу. Но этого так и не случилось, и Нигль оказался предоставлен самому себе». Только в конце недели художник нашел в себе силы доковылять до мастерской. На лестницу он забраться не смог, закружилась голова. Тогда Нигль просто сел на пол и уставился на картину. Но в голове у него было мертво и пусто. Ни лиственных узоров, ни блистания далеких гор. Можно было бы еще взяться и дописать песчаную пустыню, видневшуюся на горизонте. Но и на это не стало сил. К утру следующего дня больному полегчало настолько, что он смог наконец взобраться на лестницу и приступить к работе. Но не успел он снова по-настоящему втянуться, как в дверь постучали. «Чтоб вам всем провалиться!» — воскликнул Нигль. Но дверь все равно отворилась, как если бы он вежливо пригласил гостя войти. На пороге стоял человек очень высокого роста. Нигль видел его впервые в жизни. «Это частная студия», — сказал Нигль. «Я занят. Уходите».
2: «Я инспектор по жилищным вопросам», — сказал незнакомец, протягивая свою визитную карточку.
1: «О», — сказал Нигль.
2: «Дом, что по соседству с вашим, находится в совершенно неудовлетворительном состоянии», — сказал инспектор.
1: «Знаю», — сказал Нигль. «Я уже давно подал заявление в строительную контору, но мы до сих пор не дождались ответа. Потом я был болен».
2: «Пусть так», — сказал инспектор. «Но вы же поправились».
1: «Но ведь я не строитель. Пускай Пэриш пожалуется в городской совет, и ему пришлют бригаду из аварийной службы».
2: «У них там есть дела поважнее», — сказал инспектор. «Да будет вам известно, что в долине наводнение. Многие семьи остались без крова. Так что придется вам самому оказать помощь вашим соседям. Надо произвести предварительный ремонт. Так как если этого не сделать теперь же, впоследствии это обойдется дороже. Так велит закон. Материала у вас вполне достаточно. Холст, фанера, водостойкая краска, все, что нужно».
1: «Где это тут вполне достаточно материала?» — возмутился Нигль.
2: «А вот», —
1: сказал инспектор, указывая на картину. «Моя картина!» — вскрикнул Нигль.
2: «Боюсь, что так», — сказал инспектор. «Но жилье в первую очередь. Так велит закон».
1: «Но ведь не могу же я...» — начал было Нигль, но тут на пороге возник еще один человек. Он был похож на инспектора, как близнец. Такой же высокий, только одет во все черное.
2: «Пошли со мной», — сказал двойник инспектора. «Я водитель».
1: Нигль послушно полез вниз, то и дело попадая ногой мимо ступеньки. Его снова залихорадило, или ему это почудилось. Перед глазами все плыло. Вернулся и озноб. «Водитель? Какой водитель?» — лепетал он на ходу. «Что за водитель?»
2: «Я твой водитель. Это значит, что я поведу машину. Она уже на дворе. Машина. Давным-давно заказанная на твой адрес. Она, наконец, прибыла и ждет тебя. Видишь ли, сегодня ты отправляешься в путешествие». «Вот как?» — молвил инспектор. «Делать нечего, вам придется ехать. История скверная. Каково это — пускаться в такой путь, не исполнив того, что от тебя требуется? Ну, по крайней мере, мы хоть холстину эту приспособим».
3: «О, мои милостивые государи!» —
1: — начал было Нигаль и заплакал.
3: «Ведь она не окончена! Даже начерно!»
2: «Не окончена?» — переспросил водитель. «Может быть, она и не окончена, но с ней все равно покончено теперь навсегда, по крайней мере для тебя. Идем!»
0: Нигаль покорно пошел за водителем. Тот не дал ни минуты на сборы.
2: «Загодя нужно было собираться», — сказал он. «Поезд не ждет».
0: Нигаль, правда, успел подхватить портфельчик, валявшийся в передней, но там, кроме блокнотика с зарисовками и старого этюдника, не было ничего. Ни пищи, ни одежды. На поезд они поспели точно в срок. Нигаль очень устал и норовил заснуть на ходу. Он плохо понимал, кто и зачем вталкивает его в купе. Ему было все равно. Он забыл, куда его везут, а тем более с какой целью. А поезд, отойдя от платформы, сразу же нырнул в черный туннель. Проснулся Нигаль на каком-то громадном тусклом вокзале. С окном, на ходу что-то выкрикивая, поравнялся носильщик. Нигаль ожидал услышать название станции, но тот выкликал «Нигаль!». Нигаль поспешно выскочил из вагона и уже на перроне вспомнил, что этюдник остался в купе. Но возвращаться было поздно. Обернувшись, Нигаль поезда уже не увидел.
2: «А, вот и вы!» — сказал носильщик. «Сюда, пожалуйста!» «Но что я вижу? Где ваш багаж?» «Как совсем нету?» «Ну, тогда ничего не попишешь. Поехали в работный дом!»
0: Нигаль был совершенно разбит и потерял сознание прямо на платформе. Машина скорой помощи отвезла его в госпиталь, приписанный к работному дому. Больничный уход пришелся Ниглю весьма не по вкусу. Его поили каким-то на редкость горьким лекарством. Санитары и сиделки были молчаливы, строги и неласковы. А других людей Нигаль не видел, за исключением необыкновенно сурового лечащего врача, который изредка заходил осмотреть пациента. По чести сказать, этот госпиталь больше смахивал на тюрьму. Здесь заставляли много работать. Для этого были отведены особые часы, в течение которых Нигаль или копал, или плотничал, или красил все в один и тот же тусклый цвет какие-то доски. На улицу никогда не пускали, а окна палаты смотрели во внутренний двор. Еще Нигаля подолгу держали в полной темноте. По их словам, он должен был кое о чем поразмыслить. В конце концов, Нигаль потерял счет времени. Ему не стало ни на чуточку лучше. Он по-прежнему не знал никаких радостей, и даже сон не приносил никакого утешения. Если это было одним из признаков болезни, то до выздоровления оставалось еще очень далеко. Прошло около 100 лет, по ощущению Нигаля, и все это время он не переставал как-то бесцельно мучиться своим прошлым. Лежа в темноте, он твердил про себя всегда одно и то же. «Надо было мне зайти к нему, когда еще только начинало задувать. Тогда еще ничего не стоило поправить крышу. Госпожа Пэриш не схватила бы насморка, я бы не простудился, и у меня в запасе оставалась бы еще целая неделя». Тут мысль обрывалась, потому что он позабыл, зачем ему нужна была лишняя неделя. Тогда он начинал беспокоиться о работах, которые выполнял в госпитале. Обдумывал их во всех мелочах, прикидывал, сколько времени уйдет на то, чтобы починить скрипучую скамью, перевесить дверь, приколотить ножку к столу. Казалось, он уже начинал приносить какую-то пользу, хотя никто не говорил ему об этом ни слова. Но не по этой же причине лечение бедняги так затянулось. Видимо, доктора ждали, когда ему станет лучше, но при этом имели какие-то свои понятия о том, что такое «лучше». Как бы то ни было, ничто не радовало несчастного Нигля. Точнее, он не испытывал того, что когда-то звал радостью или удовольствием. Ничего интересного в своей работе он не видел. Но нельзя отрицать, что в нем начинало иногда шевелиться что-то вроде, ну, своеобразного удовлетворения. Раньше он не прочь был полакомиться вареньем, а теперь полюбил и пустой хлеб. Он научился браться за дело точно по звонку и откладывать работу со звонком к ее окончанию, успев привести в порядок рабочее место, готовый на следующий день продолжить начатое. Теперь Нигаль работал с утра до вечера без перерыва, успевал сделать довольно много и аккуратно исполнял все мелкие поручения. Никакого досуга у него не было, разве что ночью, в кровати. Зато он стал понемногу овладевать своим временем и в точности знал теперь, как им распорядиться. Он перестал суетиться, успокоился. Настала пора, когда он научился наконец отдыхать и полностью восстанавливал силы в скудные часы, отведенные для сна. Внезапно часы работы поменялись. Нигля лишили столов и табуреток и заставили копать землю, не разгибая спины, день за днем, оставив на сон всего ничего. Нигль подчинился без малейшего ропота. Прошло много времени, прежде чем где-то в глубине его памяти шевельнулось смутное воспоминание о том, как он любил когда-то выругаться крепким словечком. Но теперь он забыл все ругательства и продолжал копать, пока спину ему не разломило окончательно, а руки не покрылись кровавыми волдырями. Настал миг, когда Нигль выронил из рук лопату и уже не смог больше ее поднять. Никто не сказал ему спасибо. Правда, пришел врач, осмотрел его и бросил отрывисто:
2: «С этим все. Прописываю полный покой и абсолютный мрак».
0: Нигль лежал неподвижно, ничего не делая, отдыхая и глядя в темноту. Он ни о чем не думал и ничего не чувствовал. Очень может статься, что он пролежал так много часов или даже много дней, прежде чем понял, что тишина кончилась. Где-то совсем рядом, в соседней комнате, зазвучали голоса, новые, незнакомые, словно там заседала не то медицинская комиссия, не то судейская коллегия. Дверь в комнату казалась распахнута, но там, по-видимому, царила такая же темень, как и в его закутке.
2: «Перейдем к делу Нигля»,
0: — сказал первый голос, необыкновенно строгий и серьезный, даже в сравнении с голосом лечившего Нигля врача.
3: «Что же, Нигль, сердце у этого человека было на должном месте», — сказал второй голос. «Его можно было бы назвать мягким, если бы в нем не чувствовалась непререкаемая власть и сила. Звучал он печально, но стоило его услышать, и в сердце зарождалась надежда».
2: «Однако работало оно из рук вон плохо», — уточнил первый голос. «А голова на плечах сидела и вовсе задом наперед. Похоже, он вообще никогда не думал. Ты посмотри только, какую уйму времени он загубил. И добро бы отдыхал, развлекался. Так нет же, к путешествию своему он так и не подготовился. У себя он был человеком среднего достатка, а к нам прибыл нищим оборванцем. Пришлось отправить его в крыло для бедняков. Боюсь, и дела его плохи. Придется оставить его здесь еще на какое-то время».
3: «Это, вероятно, ему не повредило бы», — отозвался второй голос. «Но ведь Нигль человек маленький. Разве ему было написано на роду совершить великие подвиги? Он никогда не был сильным. Давай раскроем записи. Ты знаешь, здесь кое-что говорит в его пользу».
2: «Не исключено», — уступил первый голос. «Но, боюсь, даже эта малость не выдержит беспристрастного разбора». «Поглядим», — продолжал второй голос. «Итак, следи. Нигль был прирожденный живописец. Не из гениальных, правда. И все-таки взгляни на этот лист кисти Нигля. Право же, в нем что-то есть. Нигль много возился со своими листьями, и все исключительно ради них самих. Ему в голову и мысли не закрадывалось, что его картина может превратить его в важную персону. В записях нет ни слова о претензиях. Мало того, он и мечтать не смел, чтобы его, как творческую личность, освободили от обязанностей, налагаемых законом». «В это трудно поверить. Отчего же он так часто пренебрегал этими обязанностями?» «Он не так уж редко откликался на вызовы», — возразил второй. «Он откликался едва ли наполовину, если не меньше, да еще выискивал какие попроще, не говоря уже о том, что ему хватало дерзости жаловаться, не говоря уже о том, что он называл их докуками и помехами. Это наши-то вызовы! Записи пестрят этими словечками вперемешку с обильными сетованиями и бестолковыми попреками».
3: «Действительно, но ему, бедному, и в голову не приходило, что это не просто помехи. Да, вот оно. За свои дела он никогда не просил вознаграждения, как называют это другие, подобные ему. Вот дело Пэриша, поступившее к нам немногим позднее. Жил он по соседству с Ниглем, а ведь и пальцем о палец для него ни разу не ударил. И спасибо за помощь говорил редко. Но нигде не отмечено, чтобы Нигль ждал от Пэриша благодарности. Похоже, подобные мысли ему в голову не забредали.
2: «Пожалуй, это довод», — сказал первый голос. «Но довод слабый. Я думаю, ты согласишься со мной, если я скажу, что чаще всего Нигль просто забывал о Пэрише. Он помогал ему так неохотно, что, отделавшись, спешил все выкинуть из головы как можно скорее».
3: «Постой, тут есть еще одна запись, последняя», — сказал второй голос. «Это велосипедная прогулка под дождем. Я бы хотел о ней поговорить особо. Ведь это же чистопробная жертва». Нигль догадывался, что упускает последнюю возможность закончить свою картину. Да и ясно было, что Пэриш палит из пушки по воробьям.
2: «Это, извини, уже слишком сильно сказано», — строго поправил первый голос, однако тут же смягчился. «Но делать нечего, последнее слово осталось за тобой. Истолковывать факты в лучшую сторону — твое обычное дело, и в некоторых случаях факты это терпят. Что же ты хочешь предложить?»
3: «Назначим ему новый курс лечения, помягче».
0: Ниглю показалось, что щедрость второго голоса превосходит всякое разумение. «Курс помягче». Да это было как целая груда богатых даров, как приглашение на царский пир. Тут ему вдруг стало стыдно. Это его-то на пир. Даже в темноте он понял, что краснеет. Известие о том, что его сочли достойным курса помягче, переполнило его выше краев. Ему показалось, что его вывели к миллионной толпе, а толпа ему устроила овацию, но ни для кого, в том числе и для него самого, не секрет, что он самозванец. Нигль спрятал горящее лицо в складках грубого одеяла. Наступило молчание. Внезапно первый голос зазвучал.

0: Нигель понял, что голоса удаляются. «Я даю согласие», — донесся еле различимый первый голос. «Пусть переходит на следующую ступень. Когда? Как тебе угодно, хоть завтра». Нигель проснулся и понял, что ставни раскрыты настежь, а маленькая комнатка вся залита солнцем. Он сел на кровати и потянулся за больничной робой, но на стуле висела обыкновенная одежда, удобная и по мерке. После завтрака врач осмотрел стертые ладони пациента и втер ему в кожу какое-то снадобье, которое тут же подействовало. Кроме того, Нигель получил несколько полезных советов и флягу с освежающим напитком, на всякий случай. А ближе к полудню – бисквит, стакан вина и, наконец, билет на поезд.
1: «Можешь идти на станцию», – напутствовал его врач. «Носильщик не даст тебе заблудиться. Прощай».
0: Нигель выскользнул из госпиталя через главный вход и зажмурился, так слепило солнце. Он-то думал, что попадет в большой город, памятуя вокзал, где его когда-то встретил носильщик. Ничего похожего. Прямо от ног начинался отлогий склон, поросший свежей травой, по которой порывами пробегал сильный взбадривающий ветер. Нигель был один. Далеко внизу поблескивала крыша железнодорожной станции. Он быстро, но спокойно зашагал вниз по склону. Носильщик сразу заметил его.
1: «Сюда, сюда!»
0: У перрона уже дожидался славный, почти игрушечный на вид пригородный поезд. Вагончик, локомотив и все это яркое, чистое, свежевыкрашенное. Можно было подумать, что состав отправляется в свой первый рейс. Пути и те выглядели новыми. Рельсы сверкали, скобы были выкрашены в зеленый цвет, а шпалы источали дивный запах нагретого солнцем дегтя. Других пассажиров, кроме Нигля, не было.
2: «Носильщик, а носильщик, куда идет этот поезд?» – спросил Нигель.
1: «С названием они еще не решили», – ответил тот. «Но ты не сомневайся, тебе там понравится».
0: С этими словами он захлопнул дверь. Поезд тотчас же тронулся. Нигель откинулся на сиденье. Маленький локомотивчик, пыхтя, полз вперед между двух высоких, поросших травой насыпей под синим небом. Путь оказался недолгим. Локомотив дал свисток, затормозил, и поезд остановился. Платформы не было. Не было и названия станции. Только вверх по зеленому валу шла лесенка. Там, где она кончалась, виднелась калитка, прорубленная в живой изгороди. Рядом, прислоненный, одиноко стоял Ниглев велосипед. С руля свисала желтая табличка, и на ней крупными черными буквами было выведено «Нигель». Нигель толчком распахнул калитку, вскочил в седло и покатил вниз, жмурясь от яркого весеннего солнца. Тропинка вскоре исчезла. Начался отличный плотный дерн, густой и зеленый, на котором, тем не менее, необыкновенно резко выделялась каждая травинка. Ниглю почудилось, что он смутно припоминает место, где росла такая же трава. Может, он видел это место во сне? Но не только трава, а и сами изгибы земли казались знакомыми. Вот сейчас будет ровный участок. Ага, так он и знал. Ну а теперь в горку. Все совпадает. Тут большая зеленая тень встала между ним и солнцем. Нигль поднял голову и упал с велосипеда. Дерево. Это было его дерево, дорисованное, живое, если можно так сказать о дереве. Листья уже начинали распускаться, настоящие живые ветви раскачивались на ветру. Нигель часто чувствовал или догадывался, что так оно и должно было выглядеть, но ему слишком редко удавалось перенести свои чувства на холст. Он смотрел на дерево, не отводя глаз, потом медленно поднял и распростер руки. «Это дар!» – молвил он. Это слово могло означать сразу многое. Оно могло относиться и к таланту, и к плоду этого таланта. Нигель, однако, использовал слово в прямом смысле. Он не мог оторваться от созерцания дерева. Все когда-либо нарисованные им листья были на своих местах, но выглядели они скорее так, как он их задумал, а не так, как в итоге запечатлел на холсте. Были среди них и такие, что даже в мыслях у него еще не распустились, так и остались почками, но они могли бы распуститься, просто не достало времени. Все это были, хоть и редкостно красивые, но все же самые обыкновенные листья, и на них не было никаких

0: надписей. Тем не менее, на каждом значилась дата, отчетливее, чем на листках календаря. Самые красивые листья, самые совершенные образчики ниглевого стиля явно были созданы в сотрудничестве с господином Перришем, причем иного толкования быть не могло. Птицы вили гнезда в кроне дерева. И что это были за птицы? Как они пели? Нигель слышал их влюбленное воркование, видел, как они вили гнезда, ставили птенцов на крыло и с пением летели в лес. И все это можно было видеть одновременно. Ибо теперь Нигель заметил, что и лес был тут. Он огибал дерево с обеих сторон, и стволы уходили вдаль. На горизонте светились вершины гор. Настала минута, и Нигель шагнул в сторону леса. Нет, ему не наскучило его дерево, просто теперь он вобрал его в себя целиком и уже не разлучался с ним, и все знал о нем, и чувствовал его рост, где бы ни был, даже не глядя на него. И вот, удаляясь от дерева, Нигель открыл для себя удивительную вещь. Этот лес был дальним лесом, но Нигель мог подойти совсем близко к опушке, даже углубиться в чащу, а лес все оставался дальним и не становился близким. Чары не рассеивались. Раньше Нигель, проникая в далекое, всегда портил его своим присутствием и превращал в близкое. Но теперь все изменилось. И в этом был особый смысл. В дорогу тянуло сильнее. Можно было идти и листать за далью даль, удваивая, утраивая, учетверяя расстояние. И волшебство становилось вдвое, втрое могущественнее. И не было конца этому пути, хотя вся эта страна целиком помещалась в крошечном садике, сказать ли, на картине. Можно было идти и идти, но, наверное, был где-то все же и предел. Ведь на заднем плане маячили горы, и горы приближались. Казалось, они не принадлежат картине, а служат переходом к чему-то иному. Сквозь стволы брезжило нечто иное. Новая ступень. Другая картина. Нигель шагал вперед, но его вело не просто любопытство. Он примечал и запоминал все, что встречал на пути. Дерево было окончено, хотя с ним и не было покончено навсегда. «Все то же самое, только не такое, как раньше», — думал он про себя. Но в лесу еще оставалось столько недоделанных, недовоображенных мест. Не требовалось, правда, ничего ломать и придумывать заново, все соответствовало главному замыслу, оставалось только довести труд до какой-то наивысшей точки, до совершенства. И куда бы Нигель ни являлся, он сразу видел, что и как надо делать. Усевшись под одним из очень красивых дальних деревьев, оно было очень похоже на большое, но имело свое собственное лицо, особенно если над ним еще немного поработать, он углубился в размышления. Откуда начать? Чем закончить? Сколько потребуется времени? Но план никак не складывался. Наконец, Нигель догадался, в чем загвоздка. «Ну, разумеется!» — воскликнул он. «Куда же я без Перриша? Тут ведь земля, деревья, злаки. А в этих делах главный не я, а он. Может, я хочу заиметь себе весь этот край в частное владение? Ну уж нет, мне нужны советы, помощь. И хорошо бы поскорее». Нигель поспешил к месту, откуда собирался начать работу, по пути остановился скинуть куртку и вдруг различил внизу, в укромной ложбинке какого-то человека. Вся его фигура выражала крайнее недоумение. Человек опирался на лопату, но явно не понимал, что ему делать. «Перриш!» — позвал Нигель. Тот поспешил к нему с лопатой на плече. Стало заметно, что он все еще чуть-чуть прихрамывает. Говорить они ни о чем не стали, только кивнули друг другу, как в былые времена, разминувшись на огороде. Но теперь они взялись за руки и пошли вместе. Не произнеся ни слова, они в точности во всем согласились и определили место, где построить дом и разбить сад. Им почему-то показалось, что сделать это нужно непременно. Нигель теперь владел своим временем лучше, чем Перриш, и работа у него спорилась ладнее. Чудно. Нигель с головой ушел в строительство и, не уставая, возился с садом, а Перриш больше полюбил блуждать по окрестностям и разглядывать деревья. Но сильнее всего его влекло к себе большое дерево. Как-то раз Ниголь высаживал изгородь, а Пэриш лежал неподалеку в траве, погруженный в созерцание изысканного крошечного цветка. Когда-то Ниголь на такие не поскупился, и теперь они желтели на зеленом дерне между корнями дерева в превеликом множестве. Внезапно Пэриш поднял глаза от цветка. Его лицо блестело в лучах солнца. Он улыбался.
1: «Это все просто замечательно», — молвил он. «Мне бы ни за что не попасть сюда, если бы не ты. Спасибо тебе. Замолвил за меня словечко».
0: «Чепуха», — возразил Ниголь. «Не помню, что я там такого сказал, но и без того ясно, что мои слова не могли ничего решить».
1: «Нет, твои слова значили кое-что», — не согласился Пэриш. «Мне из-за них намного сократили лечение. Тот второй, ну ты знаешь, это он меня сюда послал. Говорил, ты обо мне справлялся. По всему выходит, что я тебе обязан».
0: «Не мне ты обязан, а второму голосу», — был ответ Нигля. «И ты, и я, мы оба». Вот так они и зажили, трудясь бок о бок. А долго ли это продолжалось, точно сказать не могу. Поначалу, что греха таить, согласие в них царило далеко не всегда, особенно когда они уставали. А на первых порах это еще случалось. Но тут на помощь приходил освежающий напиток. Оказалось, что Пэриша тоже им снабдили. На обеих бутылках красовались одинаковые надписи. «Принимать по 2-3 капли перед отдыхом, запивая водой из источника». Источник отыскался в самом сердце леса, и Ниголь припомнил. Да, действительно, как-то раз он мимоходом вообразил его, хотя нарисовать не успел. Теперь Ниголь заметил, что от этого ключа питалось и поблескивавшее вдали озеро, и все, что росло в округе. Освежающее средство делало воду источника горьковатой и вяжущей. Зато в тело возвращалась бодрость, а мысли прояснялись. Выпив целебного снадобья, друзья поодиночке отдыхали, а потом вновь поднимались. И работа спорилась лучше прежнего. В такие часы Ниголь выдумывал восхитительные новые цветы и разные новые растения, а Пэриш с первого взгляда догадывался, где они будут лучше себя чувствовать и в чем у них нужда. Но еще не иссяк напиток, а надобность в нем уже отпала, и Пэриш тогда же окончательно избавился от хромоты. Видя, что работа близка к завершению, Ниголь и Пэриш стали позволять себе прогулки подлиннее. Они шли и разглядывали цветы и деревья, блики и тени, холмы и долины. Иногда вместе пели. И Ниголь заметил в себе перемену. Он все чаще устремлял взор в горы. Наконец, домик в долине, лес, озеро, поле, деревья и сад были почти закончены. Все стало таким, каким и должно было быть. Большое дерево стояло в цвету.
1: «Сегодня вечером, — сказал Пэриш однажды, — мы поставим точку, а потом нас ожидает по-настоящему долгая прогулка».
0: Наутро они пустились в путь и шли так долго, что, преодолев все дали, добрались до самого края. Разумеется, никаких видимых признаков того, что это именно самый край, не было. Ни черты, ни рва, ни плетня, но это был действительно самый край, и нельзя было этого не почувствовать. Здесь их страна кончалась. Они приметили человека, одетого как пастух. Он шел им навстречу, спускаясь с зеленых предгорий.
2: «Нужен ли вам проводник?» — спросил он, приблизившись. «Вы хотите идти дальше?»
0: Тут между Пэришем и Ниголем пробежала тень, ибо Ниголь твердо знал, он хочет идти дальше. Более того, он чувствовал, от него в каком-то смысле ждут, чтобы он пошел за пастухом, но Пэриш дальше идти не хотел, да и не был еще готов к этому.
1: «Я должен подождать свою жену», — сказал он. «Ей будет без меня одиноко. Я догадываюсь, что они пошлют ее вслед за мной рано или поздно, когда она будет готова и когда я все для нее приготовлю. Дом удался на славу, но я хотел бы показать его жене. Сдается мне, что она сможет сделать его лучше, более домашним, что ли. Я надеюсь, что и страна эта ей тоже понравится».
0: Он обратился к пастуху.
1: «Так вы проводник? А скажите, как называется эта страна?»
3: «Кому же и знать, как не вам», — ответил незнакомец.
1: «Это страна Нигля.
2: Видите ли, это не что иное, как его картина. По крайней мере, большей частью. Теперь она включает в себя еще и сад Пэриша».
3: «Как? Это картина Нигля?» — поразился Пэриш. «Так это все придумал ты, Нигль! Какой же ты умница! А я-то и не знал, что ж ты молчал!»
2: «Когда-то он порывался вам объяснить», — ответил за Нигля проводник. «Но вы и не думали слушать. В те дни все, что вы теперь видите, существовало только в краске, только на холсте. И то вы посягали на этот холст, когда у вас протекла крыша, заплату хотели поставить. Тогда вы знали, как это назвать. Ниглевы штучки, а то еще вся эта почкотня».
3: «Так? Разве ж оно было такое? Оно же было не настоящее?» — смутился Пэриш.
2: «Справедливо. Это был не более чем отсвет настоящего», — сказал проводник. «Но вы бы поняли, если бы постарались». «Оставьте. Это моя вина», — вмешался Нигль. «Я ведь не очень-то и заботился о том, чтобы объяснить. Я, между прочим, звал тебя когда-то старым бульдозером. Но теперь о том негоже вспоминать. Мы пожили и поработали вместе. Так зачем же поминать старину? Все могло быть иначе, но лучше быть не могло. Однако я боюсь, что должен пойти дальше. Но я уверен, что мы еще встретимся. Мы многое еще могли бы сделать вместе. А пока до свидания». Они горячо пожали друг другу руки. «Крепкая, честная рука у Пэриша», — подумал Нигль. Потом он обернулся. Большое дерево стояло там, вдали, и волновалось на ветру, как пламя в цвету. Все птицы поднялись в воздух и пели. Нигль улыбнулся, кивнул Пэришу и зашагал прочь, вслед за пастухом. Ему предстояло все узнать про овец и горные пастбища. Ему дано было увидеть огромное небо и продолжать путь, поднимаясь все выше и выше в горы, к вершинам. И это все, что мне известно о судьбе художника Нигля. Он был всего лишь маленький, незаметный человечек, а полыхнул же в его старой каморке отцвет ледников. Горы пришли к нему в картину, окаймили горизонт. Но что такое горы? И что ожидает нас за перевалом? Только те, кто восходил на вершины, знают на это ответ.
4: «Человек он был никчемный, к тому же круглый дурак», — сказал советник Томпкинс. «Никакой пользы обществу не приносил, уж вы мне поверьте».
2: «Ну, не знаю», — возразил Аткинс, не такая важная персона, как Томпкинс. Тот был советник, а этот всего лишь директор школы. «Не уверен. Прежде всего, что мы разумеем под словом «польза»?»
4: «Я разумею пользу практическую, если угодно. Экономическую», — пояснил Томпкинс. «Осмелюсь полагать, что из него мог бы еще получиться приличный винтик в общественную машину, когда бы вы, учителя, смыслили что-нибудь в своем деле. Но вы своего дела не знаете и плодите бесполезных людей вроде этого типа. Будь моя власть, я бы приказал прочесать эту страну вдоль и поперек, выудил бы всех ему подобных и направил на какую-нибудь общественную работу, куда кто сгодится. Например, посуду мыть в столовой, и присматривал бы, чтобы не отлынивали, а начнут ломаться, совсем убрать с дороги. Этого я еще долго терпел».
2: «Убрать с дороги? Вы что, хотите сказать, что с удовольствием приложили бы руку, чтобы он отправился в путешествие раньше срока?»
4: «Ага, путешествие, да. Если вам угодно использовать это устаревшее, бессмысленное выражение, да. Пусть себя катится по туннельчику на большую свалку, вот что я имею в виду».
2: «Но разве живопись не стоит того, чтобы хранить ее в музеях и совершенствовать? Или она, с вашей точки зрения, бесполезна?»
4: «Живопись находит в себе определенное применение. Отчего же?» — признал Томпкинс. «Только не такая, как у этого Нигля. У нас все пути открыты художникам, но молодым, дерзким, таким, которые не боятся новых идей и методов. А ваш был ходячий анахронизм. Если человек спит с открытыми глазами, это его частное дело. Этот тип не смог бы и тумбы для афиш оформить, даже если бы речь шла о его жизни. Все возился с какими-то листочками да цветочками. Я его как-то раз спрашиваю: да на кой они вам нужны? А он отвечает: «Они мне, дескать, очень милы. Можете себе вообразить, господа, милы!» Я его и спрашиваю: «Это что же, мол, вам так мило? Пищеварительные детородные органы растений?» Он даже не нашелся, что ответить. Глупый бумага-марака.
2: «Бумага-марака, говорите?» — вздохнул Аткинс. «Да он, бедняга, так и не показал, на что способен. Так и не довел ни одного своего произведения до конца. Кстати, когда он отбыл, его полотна нашли лучшее применение. Но как знать, Томпкинс. Помните, была у него такая большая картина, ею еще чинили потом поврежденный дом по соседству с его жилищем, когда заварилась вся эта каша с ураганом и наводнениями. Так вот, мне попался тогда в руки обрывок холста. Он валялся на земле. Он был изрядно попорчен, но кое-что разобрать еще было можно. Там была гора и ветка с листьями. И гора эта, представьте себе, не идет у меня из головы».
4: «Из головы? А у вас что, есть голова?» — поинтересовался Томпкинс.
5: «Это вы о ком говорите?» — вмешался Перкинс, желая предотвратить ссору. Лицо Аткинса заметно побагровело.
4: «Да бросьте, не стоит и уточнять!» — отмахнулся Томпкинс. «Я вообще не понимаю, что это мы надумали о нем говорить. Он и жил-то не в городе».
2: «Вот именно», — сказал Аткинс. «Тот-то вы заглядывались на его домик, тот-то ездили к нему и смеялись над ним за его спиной, попивая его чаек. Что ж, дом его вы заполучили, да и прежний городской за вами остался. Так хоть имя бедняги оставьте. Мы, Перкинс, говорили о Нигле. О Нигле, если вы вправду хотите знать».
5: «Несчастный маленький Нигль», — возвел очи Перкинс.
4: «Так он, оказывается, умел рисовать?»
2: Так имя Нигля было в последний раз, или, скорее всего, в последний, упомянуто на прежней его родине. Правда, Аткинс сохранил тот странный обрывок холста. Краска с него почти вся осыпалась, остался только один, зато очень красивый лист. Аткинс вставил его в рамку. Потом он завещал лист городскому музею, и лист долго висел там в какой-то нише с надписью «Лист кисти Нигля». Мало кто обратил на него внимание. Кончилось все тем, что музей сгорел, и Нигль с его листом были окончательно позабыты.
6: «Оно действительно приносит пользу. И немалую», — сказал второй голос. «То это праздник, то санаторий, то привал. Это великолепное место для тех, кому нужно восстановить силы. И это еще не все. Для многих лучшей подготовки к восхождению придумать нельзя. Иногда это место творит чудеса. Я посылаю туда одного за другим. И поверь, мало кого приходится отправлять обратно».
4: «Ну что ж», — молвил первый голос, — «не пора ли закрепить за этим местом достойное имя? Что ты предложишь?»
6: «Носильщик уже изобрел имя», — сказал второй голос. «Я как-то раз услышал, как он выкрикивает: «Поезд на Нигль-Пэриш прибывает на первый путь. Нигль-Пэриш, каково?» Я послал им обоим повесточки, пусть знают».
4: «И что же они на это сказали?»
6: «Они? Они расхохотались. Горы так и загудели от их хохота».
2: Джон Рональд Руэлл Толкин. «Лист кисти Нигля». Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская.

Генри Лайон Олди. Цикл «Айкумена». Книга первая. Кукольник.

0: Глава 7. Рейд. Помпелианский раньше учил?
1: Нет, господин медикус-контролер.
0: А на каком языке я сейчас с тобой разговариваю?
1: Тарталья задумался.
0: А действительно, на каком?
1: На помпелианском?
0: В его голосе не прозвучало особой уверенности.
1: Посмотрите на этого раба.
0: Медикус-контролер весело расхохотался, хлопнув себя по коленке.
1: «Он не знает, на каком языке говорит!»
0: Затем, мгновенно став серьезным, он вновь нырнул в пульсирующие недра спирального нейротомографа, откуда объявился минуту назад, чтобы задать Лючана пару странных вопросов. Тарталья не знал, является ли медикус-контролер просто корабельным врачом или заодно выполняет дополнительные, не свойственные обычным докторам функции. Но вызову на медосмотр обрадовался, хоть какое-то разнообразие. Вместо монотонной гребли в ходовом отсеке, работы на камбузе, уборки помещений, рекомендованный досуг, помпелианцы скорее откусили бы себе языки, чем назвали бы его свободным временем. Периодически выпадая рабам, проходил вымученно: «Хочешь, смотри визор, те каналы, что включил дежурный». Большинство народа часами пялилось на бесконечные похождения героев святой Агнессы или «Предупреди заранее». «Хочешь, разминайся на портативных тренажерах, как в удунской тюрьме». Особой надобности в физкультуре не возникало. Спали рабы в тонус-коконах, которые во сне стимулировали мышцы лучше всякой гимнастики. Лючана даже сбросил живот и перестал сутулиться.
1: Забавно, очень забавно.
0: Что он увидел в мониторе? Тарталья делал вид, что если чего и ждет от жизни, так это конца осмотра. Когтистого ло? Вряд ли. Может, я болен экзотической болезнью? Тогда экслегату придется меня лечить. Не за совесть, конечно, но за страх предстать перед судом. Если с рабом Барготы что-нибудь случится, если состязание нашего дивного организма и чудесной психики по истечении срока наказания не будет соответствовать исходной матрице... Лючано ухмыльнулся со злорадством. По крайней мере, на это он еще был способен. Однако врач не обратил на ухмылку раба никакого внимания, и все злорадство пропало в туне. Кажется, медикус-контролер хотел еще о чем-то спросить обследуемого, но передумал. Не глядя, он ткнул пальцем в сенсор коммуникатора. «Гай, зайди ко мне, когда сможешь». И махнул рукой клиенту. «Раздевайся и лезь сюда». Забираясь в диагностическую капсулу, Лючано вспоминал свои попытки заговорить с другими рабами. Крах надежд едва не вверг его в тяжелейшую депрессию. Общаться с себе подобными на галере мог лишь законченный псих. На него смотрели с непониманием, молча отворачивались или отвечали односложно. Лишь немногие пытались хоть как-то поддержать беседу, но их тоже не хватало надолго. Очень скоро выяснилось, те, в ком не угас интерес к общению, — новички, вроде Тартальи. Брамайни Сунгхари, соседка по грибной скамье, попала в рабство за долги мужа около полугода назад. Ее трижды перепродавали из рук в руки, пока она не очутилась на Этне. Близнецы Гематры, десятилетние Давид и Джессика, стали рабами всего 3 месяца назад, но как это произошло, рассказывать не желали, зато охотно вступали в разговоры на другие темы.
2: «Нам нужно общаться с людьми», — заявила Джессика, серьезная, как распорядитель похорон. Ее неморгающий взгляд поначалу угнетал Лючана, но спустя неделю он привык. «Иначе мы будем деградировать и станем совсем глупыми».
1: «Наши взрослые в таких ситуациях умеют работать сами с собой, ставить себе задачи и их решают», — поддержал ее брат. «Или разделяют сознание на 2 квазиличности и играют в многослойные ассоциации. А мы маленькие, мы не умеем, нам нужно прямое общение».
2: «Да, чтобы нам ставили задачи, а мы их решали».
0: «Я бы с удовольствием», — улыбнулся детям Лючано. Но я не знаю, какие задачи вам ставить. Сколько будет 325 умножить на 7016?
1: 2 280 200!
0: Хором ответили близнецы. Это не задача, это детская погремушка для сосунков. Но если для сосунков... Знаете, дорогие мои, я думаю, вы вполне можете ставить задачи друг другу.
1: Не можем, — Давид печально вздохнул. В лице его на миг пробилось что-то от нормального мальчишки, только очень грустного. Мы слишком похожи. Когда я спрашиваю Джессику, она уже знает ответ. И я знаю. Мы думаем одинаково. Ну, почти одинаково. На 93%.
0: Вы надеетесь снова стать свободными? Задавая этот вопрос, он понимал, что тычет пальцем в открытую рану, и делал это намеренно. При беседе с маленькими гематрами все время хотелось затрагивать животрепещущие эмоциональные темы, иначе казалось, что говоришь с машиной. К сожалению или к счастью, но ответ Давида был прост и скучен.
1: Мы считали. Вероятность 17%.
2: «Только это не точно», — вмешалась Джессика. «Слишком много факторов. Погрешность...»
0: «Что тут у вас, Лукул?» Предавшись воспоминаниям, Лючано проморгал момент, когда в медотсеке объявился Гай Октавиан Тумидус собственной персоной, а вместе с ним еще двое. Приземистый крепыш и статная брюнетка в деловом костюме. «Вот, полюбуйтесь». «Чрезвычайно любопытный экземпляр», — врач кивнул в сторону Лючано, лежавшего в прозрачной капсуле нагишом. Тумидо смазнул по экземпляру равнодушным взглядом. «Обычный раб, что в нем любопытного?» В голосе экслегата сквозило плохо скрываемое раздражение. Кавалера, понимаешь, ордена цепи и малого триумфатора, оторвали от важных дел ради какого-то никчемного раба. Он говорит на помпелианском. Натаскался за это время. Лукул, ты меня удивляешь. Он хорошо говорит, практически свободно, хотя никогда не учил язык раньше. Все клейменные рабы быстро учат язык хозяев, — буркнул крепыш. Краснощекий, с поросячьими глазками, с брюшком, нависшим над поясным ремнем, он являл собой полную противоположность стройному подтянутому Тумидусу.
3: «Лукул, ты знаешь, это лучше нас».
0: «Знаю, но не за 10 дней и не в таком объеме».
3: «Может, у него способности к полиглоссии?»
0: «Тогда его способности исключительные. Он не сразу сообразил, на каком языке я к нему обращаюсь. Я тут посмотрел его синапсы».
2: «Возможно, раб сам что-то прояснит», — подала брюнетка дельную мысль.
0: Выглядела она потрясающе. Легкий макияж — невидимка. Правильные черты лица хранят вежливо заинтересованное выражение. Высокая прическа уложена волосок к волоску. Настоящее произведение искусства. Жесты выверены и грациозны. Костюм сидит идеально. При этом брюнетку нельзя было представить в постели. Воображение отказывало. «Малыш, о чем ты думаешь?» — изумился маэстро Карл.
2: «Вы позволите, Гай?»
0: «Разумеется, Юлия, он в вашем распоряжении». Брюнетка одним движением оказалась рядом с капсулой. Не спеша приступать к допросу, внимательно оглядела раздетого Лючано, словно она, а не Лукул, была здесь врачом или покупателем, оценивающим приглянувшуюся вещь.
2: «Ты знаешь, почему тебе удалось быстро выучить наш язык?»
0: «Да, госпожа».
2: «Рассказывай».
0: «Я невропаст, госпожа. Контактный импер...»
2: «Я знаю, что такое невропаст», — с нетерпением прервала его Юлия. «Дальше».
0: «Когда невропаст вступает в контакт с клиентом, между ними устанавливается нечто большее, чем просто ментальная связь. Происходит взаимослияние в определенном смысле. Клиент этого не ощущает, в отличие от ку...» Он чуть не брякнул кукольника. Сочти хозяин Тумидус эту вольность злонамеренной шуткой, состоянию организма и психики Лючано Барготы грозили бы серьезные отклонения, несмотря на приговор китянского суда. Я хотел сказать от курирующего сеанс невропаста. В частности, идет проникновение в речевые центры мозга. Это необходимо для вербальной коррекции.
2: И ты сразу выучиваешь чужой язык?
0: Не сразу, госпожа. Я его знаю, пока нахожусь в контакте с клиентом. В том объеме, в каком его знает клиент. Хозяин Тумидус читал речь на помпелианском, и я прекрасно справлялся, пока... В этот миг Тарталья с размаху налетел на непреодолимый барьер, поставленный экслегатом. Владелец Этны не желал, чтобы раб распространялся о сеансе контактной имперсонации, случившемся в стенах военно-космической школы на Ките. Сеансе, который стоил одному службы, а другому свободы. Лючано закашлялся. Возникшей паузы хватило, чтобы поток мыслей, обращающихся в слова, плавно обогнул барьер и потек дальше, не касаясь больше скользкой темы. Пока контакт не прервался, я и прежде работал с представителями вашей расы. Очень хотелось добавить, и в тюрьму из-за них попадал, но Лючано поостерегся. Это, госпожа, как зерно.
2: Зерно? Не поняла ослепительная льдышка Юлия. При чем тут зерно?
0: Зерно, которое ждет внутри тебя. Если начать его поливать, удобрять, согревать, оно быстро прорастет. Для прорастания зерна полиглоссии мне нужна языковая среда или постоянный ментальный контакт с носителями языка. Хозяин Тумидус в контакте со мной, я ведь его раб, поэтому...
2: Достаточно.
0: Тарталья послушно замолчал.
2: Лукул позвал нас не зря, обратилась Юлия к мужчинам. Она вела себя так, словно была рождена для командования, и Этна принадлежала ей, а не экслегату. Действительно, забавный экземпляр. Способности невропастов, как известно, бледная тень наших. И тем не менее мы не в силах изучить языки и наречия рабов под клеймом, просто находясь с ними в контакте. Столь впечатляющая быстрота обучения...
0: Мне, например, это неизвестно. Насчет бледной тени. Крепыш явно не был впечатлен рассказом Тартальи и словами брюнетки. Таланты к языкам, особенно у рабов, не входили в сферу его увлечений. Экслегат тоже не разделял энтузиазма Юлии. «Очень хорошо, мы выяснили, что хотели. Теперь предлагаю вернуться в мои апартаменты и продолжить совещание. Нам нужно еще скоординировать действия эскадры».
2: «Ну а это же уникум!» — брюнетка впервые повысила голос. «Учитывая не только его способности к языкам, но и то, что случилось с вами, Гай, во время сеанса».
0: Тумидус побледнел, пальцы его сжимались и разжимались, как если бы он душил кого-то, скорее всего, слишком осведомленных брюнеток.
2: «Простите, Гай, я не хотела вас обидеть. Знаете что, если этот раб вам не интересен, продайте его мне».
0: «Очередной экспонат для твоего знаменитого паноптикума?» — хохотнул Крепыш.
2: «Я собираю не просто экспонаты, любезный Тит. Мои индикаторы исследуют экземпляры, имеющие уникальные отклонения от нормы, и, между прочим, добились ряда значительных успехов. Помпилии нужен прорыв в области пси-технологий. Мои лаборатории...»
0: «Сдаюсь, сдаюсь!» — Тит шутливо поднял вверх руки, капитулируя. «Твои лаборатории — залог процветания империи, а для исследований тебе требуются легионы всяческих уродцев, мутантов и ненормальных. Конечно же, для изучения, а отнюдь не для того, чтобы хвастаться перед знакомыми своей кошмарной коллекцией. Гай, уступи Юле этого раба, зачем он тебе?» «Он не продается», — отрезал Тумидус. Чувствовалось, что разговор ему неприятен. «Это не деловой подход». Кабаном попер в атаку Тит, желая потрафить брюнетки. «Все имеет свою цену, особенно рабы. Сколько ты за него хочешь, Гай?» Юлия отошла в сторонку, наблюдая за намечающейся ссорой. «Она знает, — догадался Лючано, — знает, что Тумидус не может меня продать. Эта стерва изящно стравила гордеца Гая с тупицей Титом. Выходит, красотка получает удовольствие не только от кунсткамеры с уродами вроде меня. Я же сказал, раб не продается!» Чувствовалось, что экслегат с трудом удерживается от взрыва эмоций. Медикус-контролер Лукул тактично перебрался в дальний конец медотсека, дабы не мешать переговорам высоких сторон. Его статус в этой компании был рангом пониже.
3: «Назови цену!» «Я не желаю разукомплектовывать энергоресурс Этны. Я дам тебе двух рабов за столь ценный экспонат. Трех! Разрази меня, протуберанец, я дам 10. Что скажешь, Юлия, ты примешь от старины Тита такой подарок?»
2: Юлия с улыбкой кивнула. «Меняемся, Гай, а то превратишь его за год-другой в робота, и наша наука понесет невосполнимую утрату».
0: Незнакомое слово «робот» резануло слух. Что оно значит? Безусловно, ничего хорошего. Во что собираются превратить Лючана Барготту?
3: «Не поясничай, Тит, я же сказал...» «Я поясничаю? Нет, это я, Тит Атракс, поясничаю? Это оскорбление! Если вы считаете себя оскорбленным, я к вашим услугам!»
2: «Гай, Тит, прекратите! Вы собираетесь вызывать друг друга на дуэли за раба? Стыдитесь!» Брюнетка легко завладела вниманием обоих мужчин. Ее голос обрел глубину, наполнился обволакивающими, успокаивающими обертонами. «Если Гай не желает уступать мне принадлежащую ему по закону собственность, это его право, я не настаиваю. Идемте, нам есть что обсудить перед рейдом».
0: Брюнетка с величием королевы прошествовала к двери. Мужчины, сердито косясь друг на друга, последовали за ней. В дверях Юлия задержалась, вопреки этикету пропустила скандалистов вперед, обернулась, и Тарталья не поверил своим глазам. С лукавством подмигнула ему, именно ему и никому другому, рабу. «Сегодня, малыш, ты узнал много нового», — сказал маэстро Карл. Нравоучительный тон маэстро вызывал раздражение.
4: «Это точно»,
0: — поддержал Гишер, деловитый, как всегда.
4: «Меня, например, заинтересовала коллекция стервозной брюнетки. Таинственная, значит, лаборатория, где изучают аномальные потроха мутантов. Если галактике чего-то и не хватало, дружок, так только прорыва агрессивных рабовладельцев в области пси-технологий».
0: «Цыц!» — огрызнулся Лючана. «Взяли манеру. Лезть во все дырки». От глобальных проблем ему в данный момент было ни холодно, ни жарко. Зато имелся прекрасный повод для злорадства. Умница Юлия болезненно щелкнула по носу заносчивого Тумидуса, дав понять, что экслегат тоже не свободен в своих действиях и зависим, как неунизительно это звучит, от собственного раба. Впору, с одной стороны, аплодировать брюнетке за доставленное удовольствие, а с другой опасаться, что взбешенный хозяин выместит злость на безответном рабе. Однако и тайны, и злорадство, и опасения маячили на самой периферии сознания. Центральное место занимала иная мысль. Что еще за роботы? Что еще за роботы? Что Тумидус со мной сделает? И что делать мне? Маэстро Карл и добряк Гишер, обидевшись, молчали. Кто даст ответ? Никто. Впрочем, медикус-контролер Лукул закончил осмотр и выставил Тарталью из медотсека за час до окончания рекомендованного досуга его смены. Третья палуба стоила номер 7. Близнецы гематры желали вопросов, задач, он пойдет им навстречу. Тарталья не слишком надеялся на успех, но попытаться стоило. Давид с Джессикой словно только его и дожидались. Когда Лючанов подошел, дети вынырнули из простенького игрового киселя, в мгновение ока завершив партию в шинбейт, многомерные облавные шашки. «Мы тебя ждали».
2: «У тебя есть для нас задачи?»
0: «Да. Кто такие роботы?» Несмотря на всю скудость мимики юных гематров, Лючанов увидел, как их лица делаются скучными-скучными.
1: Они ожидали чего-то сложного, интересного, а тут...
5: — Это значит, что им известен ответ, — вмешался маэстро Карл.
1: — Дрянь вопрос, — уныло сообщил Давид.
2: — У нас дядя по экономике Помпилии монографию писал.
1: — А мы ее читали.
5: — И что там насчет роботов?
2: Джессика сощурилась и забубнила. Рабов, у которых уровни пси-составляющих субъективной свободы достигли в процессе энергетической эксплуатации неотторжимого естественного минимума, помпелианцы называют роботами. Слова «робот» и «раб» однокоренные, однако они связаны не только морфологически, но и семантически. Состояние робота является финальной точкой либертатной деградации раба, когда векторное пространство степеней субъективной свободы свертывается.
5: Перебив сестру, Давид внес и свою лепту. Раздел 3. Принципы тотального контроля. Глава 12. Первый абзац сверху. Перенос с предыдущей страницы.
3: — А попроще нельзя, — взмолился Лючана. — Пси-составляющие свободы, кошмар. Это что за зверь?
5: Дети глядели на него с жалостью, как на умственно отсталого. Взрослый человек не понимает элементарных вещей.
2: — Не свободы, а субъективные свободы, — поправила Джессика. Объективную свободу человека можно ограничить внешними факторами, например, связать, или посадить в тюрьму, или поставить в угол. Она продолжала апеллировать к дядиной монографии, но последнее сравнение добавила от себя. Эволюция помпелианцев дала им доступ к внутренней, иначе субъективной свободе человека. К свободе мыслей, желаний, стремлений, намерений, воспоминаний, чувств, свободе выбора. Ой, дальше я забыла. Девочка очень расстроилась, но быстро нашла оправдание. Но ничего, мне простительно, я еще маленькая.
3: Нет, это какая-то ерунда. По-вашему, выходит, Этна летает... «На энергии свободы?»
2: «Не по-нашему, а по-дядиному». В точности формулировок Джессике не было равных. Она даже чуточку раскраснелась. Настолько приятной оказалась разработка поставленной задачи. И не на энергии свободы, а на процессе коллапсирования жизнеобразующих энергий при переходе их в мертвую статическую систему менталообразов.
5: «И не только Этна, но и все остальное на этом летает», — подвел итог Давид. Я имею в виду помпелианцев. Летает, ездит, дает свет и так далее. Поэтому на Этне в ходовом отсеке сидим мы, инопланетники, а не потомственные рабы из инкубаторов. Инкубаторские с рождения роботы, из них много не выжмешь.
3: Лючано мало что понял, кроме главного.
5: Сколько? За какое время человек превращается в робота?
2: Хорошая задача.
5: Сложная.
3: Выражения лиц близнецов изменились едва заметно, но Лючано чувствовал, они счастливы. Пожалуй, бедная сиротка, замученная мачехой и тяжелой работой, была бы менее рада, дай ей добрая волшебница, шанс поехать на бал к королю.
5: Вы можете это вычислить?
1: Для конкретного человека,
5: уточнил Давид.
3: Да, для меня.
2: Джессика переглянулась с братом. Мы попробуем. — осторожно сообщила она. — Говорю ж, мы еще маленькие.
5: — Нам потребуются дополнительные данные, чтобы провести расчет. Мы слишком мало о тебе знаем.
2: — И расчет не будет точным.
5: — Мы для себя с большой погрешностью рассчитали.
3: — Плевать на погрешность. Сколько у вас вышло?
2: — При сохранении прежней интенсивности эксплуатации 11 месяцев, плюс-минус 3 недели.
3: От бесстрастности, с какой Давид сообщил срок оставшийся близнецам, до окончательного превращения в роботов, Лючано передернуло. Знать бы еще, отследит ли суд на Ките через 3 года либертатную деградацию осужденного Барготты, и если отследит, то сочтет ли ее веским основанием для обвинений и последующего наказания Тумидуса?
5: — Не думаю, малыш, — сказал маэстро Карл, — что тебя в тот момент будут интересовать такие пустяки. Тебя вообще мало что будет интересовать. Уж поверь моему слову.
3: — Хорошо. Что вам нужно обо мне знать?
5: — В идеале все, — пожали плечами близнецы.
3: Завтрак состоял, как обычно, из кружки воды, тюбика с миксом
0: и брикеты белкового витаминного концентрата. На вкус и по консистенции точь-в-точь сырая глина, перемешанная с соплями, но, говорят, очень полезно и питательно. А в качестве десерта рабам были предложены беготня и суматоха.
6: «Всем занять места согласно расписанию стыковочного маневра».
0: Все заняли, пристегнулись и взялись за весла.
6: «Второй ярус, первый ряд, отдыхать».
0: В числе прочих счастливчиков Лючано покинул ходовой отсек, забрался в спальный кокон и принялся честно копить силы. Минут через 10 корабль качнуло. «Стыковка», — догадался Тарталья. Тот-то пожаловал к хозяину Тумидусу. «Резервная смена поступает в распоряжение гостей Этны». Акустика прибавила громкости.
6: «Первая палуба, грузовой шлюз, срочно!»
0: Спеша по коридору, Лючано с удивлением отметил, что испытывает интерес к происходящему, и обрадовался. Обрадовался своей собственной, а не наведенной, клейменной радостью. Значит, превращение в робота идет не так быстро, как он боялся. Дети определили себе срок в 11 месяцев. Посмотрим, что даст расчет для него. Он все-таки взрослый, битый жизнью человек. Он пытается сопротивляться, ему помогают. Да, ему помогали. Ворочая весло, прорываясь сквозь стыдное счастье подневольного труда, застилавшее сознание хмельным туманом, он вспоминал урывками, клочками, как мог, как получалось, спасибо татуировке папы Лусера. Самое светлое, дорогое или хотя бы просто яркое, что происходило с ним за 47 лет, украдкой, минуту за минутой. Так нищий бережет свое лохмотье, потому что больше ничего не имеет. Добродушно ворчала тетушка Фелиция. Мол, много сладкого есть вредно, но потом, сдаваясь, выкладывала на тарелку еще один щедрый ломоть земляничного пирога. Лицо марионетки оживало под резцом и кистью, и малышу Лючано хотелось прыгать от восторга. «Получилось, получилось!» Маэстро Карл делился с юным невропастом премудростями и тонкостями искусства. Они вели долгие беседы с добряком Гишером под двумя кемчугийскими лунами. И счастье плескалось в глазах графа Мальцова, когда батарея плазматоров с ювелирной точностью всаживала залп за залпом в искрящегося оборотня. Они были здесь с ним, в его мыслях, в его памяти. Их помощь, воспоминания о них не давали Тарталье сдаться, опустить руки, соскользнуть в серую бездну апатии, перемежаемую вспышками рабского фальшсчастья. Он еще не стар, у него полжизни впереди. Срок, отмеренный судьбой, он проживет человеком, свободным человеком. Он помнит, как это — радоваться жизни без ядовитых инъекций клейма. Я выдержу, я не забуду.
6: «Четверками в шлюз!»
0: Лючано уже знал, раб выполняет распоряжение любого помпелянца, если они не противоречат приказу хозяина. И, как говорят в скверных боевиках, сопротивление бесполезно. «Интересно», — размышлял он на бегу, — «возможен ли суицид среди невольничьего контингента?» «И не думай!» — хором предупредили Гишер с маэстро Карлом.
6: «Приступить к погрузке!»
0: Странные гости посетили галеру. Выправкой эти помпелианцы не блистали, в форму носили полувоенную, без знаков различия, зато все поголовно были вооружены. Не табельным оружием, а что называется «с неба по звездочке» — армейские лучевики, палисразрядники, тяжелые парализаторы. Ходили гости так, словно походку им делали по общему лекалу, с нарочитой расхлябанностью крупного хищника. Одни щеголяли хитро подстриженными бородками, другие — бакенбардами, похожими на щетки, третьи — бриты наголо. Экс-легаты корабельные офицеры Этны выглядели совсем иначе. Гражданские косят под военных? Вряд ли. Несмотря на воцарившийся хаос, пришельцы, заполонившие коридоры галеры, производили впечатление профессионалов. Наемники? Корсары-маландрины? Стерва Юлия в медотсеке что-то обронила насчет рейда, вздохнул Лючана, надрываясь под тяжестью груза. Неподъемные ящики без маркировки приходилось тащить вручную, вчетвером каждый. В ангаре рабы складывали ношу на тихоходные, но мощные платформы-антигравы. Те по мере заполнения выстраивались в цепочку и скрывались в развестых чревах десантных ботов. Жаб принудительно набивали икрой. Внутренняя сеть оповещения каждую минуту разражалась лающими командами.
6: «Старшему штурману проверить и подтвердить расчет курса. Сервус-контролеру первого класса Марку Славию срочно прибыть в капитанскую рубку. Готовность боевых систем вооружения. Есть!»
0: «Либер-центуриону Тарквинию Мулу доложить о сроках окончания погрузки. Поток ящиков иссяк, и резервную смену отправили на построение. Все, кто пробыл в рабстве меньше года, два шага вперед», — скомандовал трехглазый сервус-контролер, имени которого Лючана не знал до сих пор. «К чему рабу знать имена всех, кто им командует? Дело раба — молча выполнять приказы». Строй качнулся. Новичков оказалось больше двух десятков. «Кто в рабстве 6 месяцев и меньше, еще 2 шага вперед». Осталось 11. Трехглазый прошелся вдоль короткой шеренги. «Ты, ты, ты и ты», — во лбу сверкнул циклоп, фиксируя выбор. «Бегом в навигаторскую рубку, 5-я палуба, по прибытии доложитесь любому из навигаторов». Тарталья оказался вторым «ты». «В рубке их 4. Квартет», — без особого веселья пошутил Лючана, воспринимая шутку как крошечную, но все-таки степень свободы. Долго рассаживали вокруг странного устройства, схожего с прорезиненной каракатицей. Наконец толстяк-навигатор с удовлетворением хмыкнул, нажатием кнопки выдвинул из каракатицы знакомые штанги, только размером поменьше, и велел рабам взяться за весла. «Свежатина!» — он хлопнул Лючана по плечу. «Так хлопают машину новой модели или стену только что купленного дома, но никак не живое существо. Всадник молодец, в случае чего свежачок вынесет. Ладно, скоро все трюмы ботвой забьем». Под всадником, наверное, подразумевался Гай Октавиан Тумидус. «Молчи!» — рявкнул на коллегу второй навигатор. «Сглазишь!» Толстяк пригладил редкие волосы. «А я не суеверен, я в пятницу родился». Он был не суеверен, но сентиментален. Над его приборной доской вертелся хрустальный мемокубик, в глубине которого улыбались женщина и 2 детишек, мальчик и девочка. Чувствуя, как ротопласт рукояти прирастает к ладоням, попутно качая в организм питательные растворы, обеда, само собой, не предвиделось, морщась от ставшего привычным жжения в татуировке папы Лусера, Тарталья внезапно задумался о странном. Свобода свободой, надежды надеждами, но насколько было бы легче относить помпелианцы к рабам с презрением, насмешкой, брезгливостью или каким-то другим, но человеческим, живым чувством. Трудно, почти безнадежно ненавидеть господина, который не делает различий между тобой, штурмовым ботом, автопогрузчиком и запасным блоком питания. Крыша над головой, сытое брюхо, спальные тонус коконы, рекомендованный досуг, гарантированная радость труда, отсутствие наказаний, телесных и ментальных, за полной ненадобностью карать и запугивать. Сколько людей согласились бы променять свое нищенское существование на клейменный рай? Ты-то чего трепыхаешься, кукольник? Что, твоя прежняя жизнь была слаще?

Галера шла в тумане, седые пряди клубились вокруг бортов, тускло горел кормовой фонарь. У взведенных 30-фунтовых камнеметов на баке дежурили их расчеты, трезвые и суровые. Шли только на веслах, как в бою. Все три мачты, кормовая, главная и носовая, стояли голые, напоминая деревья зимой. Даже флаг был спущен. Плеск воды под лопастями напоминал чмоканье голодного идиота, дорвавшегося до миски с кашей. Облака цеплялись за верхушки мачт, временами в них начиналось движение. Казалось, повар шумовкой перемешивает вскипевший кисель, пытаясь справиться с комками. Тишайший хохот, сопровождавший эту небесную катавасию, заставлял гребцов вздрагивать и озираться по сторонам. От хохота ныли зубы, а в боку начиналось колотье. Кожу соднило, как если бы в воздухе летали полчища гнуса, забиваясь под одежду и впиваясь в плоть мириадами тоненьких хоботков. Избавиться от воображаемого жужжания насекомых не мог никто. В ушах стоял звон, от него кружилась голова, и рукоять весла делалась мокрой, скользкой, извиваясь, словно змея. «Держать язык за зубами», — предупредил заранее капитан. А слушаться не посмел никто, хотя у многих возникала нервная болтливость, и удержаться от разговоров было труднее, нежели терпеть, когда свербит, и не почесаться. Ожог от татуировки вернул Лючана к действительности. Вернул не полностью. Туман, кипень в облаках и чмоканье за бортом остались, но сейчас Тарталья ясно понимал, где он и кто он на самом деле. «Я сижу в навигаторской рубке Этны, возле каракатицы. Я держусь за весло. Я смотрю в спины навигаторов и на обзорники систем внешнего наблюдения. Я лечу на Баргот, и я ничему не рад, чтоб вас все в коллапсар засосало». Его больше не удивляло арабское расслоение личности, когда он воспринимал себя гребцом на морском судне, память о котором осталась разве что в исторических справочниках. Наверное, таким образом сознание защищается от нормальных для робота, но противоестественных для человека ощущений. Деградация наркомана, тонущего в галлюцинациях. Свежатину пригнали в рубку в качестве аварийных батарей. Если энергообеспечение корабля пострадает в случае непредвиденной коллизии, здесь сумеют завершить РПТ-маневр, удержав курс и направив Этну в безопасное место. Куда же мы идем при таких мерах предосторожности? А галера все раздвигала туман острым изогнутым носом. Извилистый фарватер требовал пристального внимания лоцмана. Чувствовалось, что здесь, в местах темных и скрытных, ходили редко, если ходили вообще. Прислушиваясь к тихим, еле различимым взвизгам кларнета, гребцы правой и левой стороны по очереди поднимали весла. Корабль делал поворот, огибал невидимые мели, уворачивался от зубастых скал и двигался дальше. Вор крался в темноте по чужому дому. Лиса подбиралась к курятнику. А в кисельных облаках хохотали комки, взмахивая перепончатыми крыльями. Чмокала вода, густая, черная, запекшаяся по гребням волн. Вот мелькнуло тело, глянцево мокрый шланг раздвинул чернила, булькнул, изогнулся петлей, сверкнул откуда-то глазом, оранжевым с зеленой прорезью сердцевины, и сгинул, как не бывало. Шумно выдохнули два гребца, брат и сестра, совсем еще дети. И капитан не стал их бронить или наказывать. Капитан сам побагровел от удушья при виде глазастого шланга.

0: Скорость? 6,5 узлов.
1: Прибавь, Марк.
0: Толстяк-навигатор тихо молился, прикипев взглядом к дисплею. Он мерил скорость и расстояние иначе, чем на галере, плывущей по ту сторону реальности. Свет, сверхсвет, световой год, парсек. Но страх не имеет изнанки. Жена и двое детей улыбались из мема-кубика. Навигатору хотелось однажды вернуться к ним, вернуться богатым. Это означало иметь множество рабов. Возможно, думал Лючано Барготта, резервный аккумулятор к навигационному пульту, для каждого отдельного помпелианца наличие рабов — физиологическая потребность. Возможно, им без нас плохо, они болеют, мучаются, испытывают дискомфорт. Опять же, мы бываем разные, потомственные, свежатины, роботы. Власть или симбиоз? Татуировка по пылу сэра клыками десятка бешеных гадюк впилась в плечо, и он проклял себя за это предательское «мы», а галера шла через незнакомые смутные воды. Космос чмокал, кипел и сверкал одиноким опасным глазом.
2: Есть выход на реперную точку. Отлично. Наложение наблюдаемых ориентиров на зафиксированный разведчик. 99,9% с учетом координатной поправки. Проверить расчет траектории для РПТ маневра. Проверка произведена. Рассчитанный ранее курс подтвержден. Дальность прыжка 2,5 стандартного светового года со входом в систему за орбитой четвертой планеты. Приготовиться к РПТ-маневру. Даю отчет.
0: Только сейчас, окончательно вынырнув из туманных фьордов, где во мгле рядом с судном скользили жуткие силуэты в навигаторскую рубку Этны, Лючано заметил. Они не одни в окружающем пространстве. Нет-нет, никаких чудовищ, рожденных сном разума. Близко к Этне, слегка подсвечены опалесценцией газопылевого облака, угасающей за кормой, и холодным колючим мерцанием ближайших звезд, плыли еще 6 кораблей. 2 одноярусные галеры, 2 биремы, 1 монументальная трирема и звездолет, класс которого, не будучи специалистом, Тарталья определить затруднился.
2: Па, 1, 0.
0: Картина на обзорниках, дающая полную иллюзию космоса, раскинувшегося вокруг, поползла. Сперва медленно, потом быстрее и быстрее. Корабли-союзники висели возле Этны, как приклеены, синхронно набирая скорость. Это значило, что там, в иллюзорном море, выбравшись из коварных проливов, эскадра ускоряла ход. Кларнет держал нервный ритм, и гребцы старались изо всех сил, с радостью налегая на весла, подставляя лица соленому ветру. А вдруг, задумчиво предположил маэстро Карл, настоящая действительность пахнет морем и свистит дудкой на баке. Космос — лишь бред помраченного рассудка, бред целой цивилизации. Мы бредим, иногда урывками видя настоящее, и не доверяя ему. Почему бы и нет? — Покачину, — оборвал тираду маэстро Грубиян Гишер. Хочешь сходить с ума, сходи сам. А цивилизацию сюда приплетать не надо. Эх, отчего на всех умников не хватает решеток? Лючано вздохнул. Меньше всего ему хотелось сейчас участвовать в философском диспуте. К счастью, РПТ-маневр накрыл его колпаком, отсекая лишнее. Звезды на обзорниках вспыхнули, сливаясь в сплошные полосы огня. Сознание размазалось по телу, как масло по ломчику хлеба, и вселенная с наслаждением принялась жевать этот бутерброд. Лючано сделался центром Этны и завис в кричащей паузе между мгновениями, словно галера угодила под разряд межфазника. Миг длился вечность. Вечность спрессовали в единый миг. Банальность превратилась в откровение. Бытие с изумлением моргнуло. Соринка Этны выпала из его прослезившегося ока. За 2,5 световых года от входной точки разрыва пространственной ткани.
2: Есть вход в систему. Проходим орбиту 4-й планеты, начинаем торможение. Запустить сканирование. Нас интересует 2-я планета. 2-я планета, есть засечка. Производим коррекцию курса. Расчетное время выхода на орбиту 54 минуты. Вы готовы к веселью, друзья? Либер Центурион Мул отставит разговорчики. Молчу, молчу.
0: Толстый навигатор откинулся на спинку кресла, вытер пот со лба. Проскочили. Голос его дрожал. Говорю уж, в пятницу родился. Ну, теперь не работа, баловство. Хватай, тащи. Верно говорю, всадник нам за этот рейд долю поднимет. Трассу нарезали, как по канату над пропастью. Тысячу раз говорил тебе, не загадывай. Глаз у тебя, урода. Не пыхти, Анг. Толстяк подмигнул взбешенному напарнику. Задворки галактики, тишь да гладь. Ни одна зараза об этой плантации не знает, кроме нашего разведчика. Мирок, судя по отчету, не бей лежачего. Потенциальные техноложцы, первый уровень. Серьезного сопротивления оказать не смогут. Выбираем грядку с подходящей плотностью ботвы, садимся, дергаем, грузим, и, мама, не горюй. Проход через облако отработан, чешем домой без проблем. Эскадра замедляла ход, что благодаря компенсаторам инерции практически не ощущалось. Бело-голубой шар, возникнув на центральном обзорнике, увеличивался в размерах.
2: «Выходим на орбиту. Запустить зонды. Панорамное сканирование. Есть!»
0: Подавшись вперед, Лючано вглядывался в обзорник. Там плыли наполовину скрытые рванины облаков, незнакомые континенты и океаны. Ему мерещилось страшное. Под ними Борга, родная планета Тарталья. Именно так она выглядела из космоса, когда он впервые покидал ее с маэстро Карлом. Это на его родину сейчас рухнет помпелианский десант. Чушь, глупости, очертания материков совсем иные, да и вообще. Борга находится на другом краю галактики. Это чужая планета, и Лючано Барготти нет никакого дела до захвата корсарами 2-3 тысяч варваров. Пока еще этот мир откроют официально, пока сюда прилетят эмиссары Галактической Лиги с верительными грамотами для установления дипотношений. А в данный момент в неизученном окраинном секторе нет ни кораблей Лиги, ни патрулей. Чем ты, дружок, в состоянии помешать хозяину Тумидосу? — жалочно спросил Гишер. Ты даже слово «против» сказать не способен при всем желании, да и желания особого у тебя нет, если честно.
2: Пошли данные зондов. Давайте. Состав атмосферы пригоден для дыхания, токсичных примесей не обнаружено. Вирусно-бактериальная среда в норме, организмов, способных прорвать стандартную биоблокаду, не выявлено. Можно выходить без спецсредств защиты. Температурный режим комфортный. Обнаружено 976 поселений аборигенов, подходящих для операции. Запускайте оптимизацию. Когда уже, наконец, изобретут пятимерные трюмы? Наши яйцеголовые бьются, бьются. Пятимерные трюмы? Ну да, чтобы всю ботву такой вот плантации одним махом. Ну и аппетиты у тебя, Флавий. Отставить болтовню на рабочей частоте. Есть оптимизация, объект выбран. Дайте координаты и увеличение.
0: На обзорнике проступила координатная сетка. Изображение начало рывками увеличиваться. Первая итерация, вторая, третья, бормотал себе под нос толстяк-навигатор. Город. Мелкий населенный пункт. Захолустье в неоживленных трасс. Красные, рыжие, серые прямоугольники крыш. Хаотичное, на первый взгляд, переплетение улиц. Пятна зелени, желтая полоска пляжа, море с едва различимыми черточками. Корабли, яхты. Город распластался на берегу, бесформенной амебой. Вытянул дюжину ложноножек вглубь материка, не подозревая о нависших над ним звездолетах. — Дай полное увеличение! — обратился нервный Анг к толстому напарнику. — Зачем? — Все равно будем здесь до конца операции болтаться. Так хоть поглядим, пока не началось.
3: — Смотри, старый извращенец! — хохотнул толстяк, погружая волосатую лапищу в недра пульта. — Только не сглазь!
0: В следующий миг Лючана показалось, что корабль падает с высоты на город, и он невольно вцепился в рукояти весел. Улица, брусчатка мостовой, узкие тротуары, дома в 3-4 этажа с разноцветными фасадами, канареечная желтизна, салатная зелень, бирюзовый росчерк. Разными дома были не только по цвету. Пузатые балкончики, окна стрельчатые, полукруглые, прямоугольные, барельеф и лепнина, узкие ступеньки парадных. Никаких стандартов, никаких типовых проектов. С первого взгляда видно варвары, потенциальные техноложцы, как выразился толстяк. По улице проехала повозка скрытым верхом, запряженная самой настоящей лошадью. У Лючана возникло ощущение, что он внезапно перенесся на тысячелетия назад, в эпоху первобытной цивилизации. Или в Мальцовку, там ему однажды довелось кататься на аналогичной повозке. Сюда бы историков с этнографами. Плотный человек в кургузой пиджачной паре и смешной шляпе котелком с тростью в руке наклонился к витрине магазина. Рядом тут же образовался малолетний сорванец. Пристроился вплотную, якобы тоже интересуясь выставленным товаром. «Гляди, Кассиус, парень у лопуха бумажник тырит с кредитками».
3: «Откуда у ботвы кредитки? У них, небось, все за наличные».
0: «О, вытащил!» «Молодец, пацан, а лопух ушами хлопает». Воришка, удрав за угол, корчил оттуда рожи обворованному зеваке. Человек с тростью, по мнению Лючана, сильно смахивал на маэстро Карла, а сорванец на юного Барготу.
3: «Меня сюда, будь добр, не приплетай», — подвел итог Гишер. «Взял моду аналогии выискивать. Стареешь, дружок».
2: «Приступаем к началу операции»,
0: — прервал восторги навигаторов знакомый голос экс-легата Тумидуса.
2: «Даю координаты сектора накрытия».
0: Изображение на обзорнике отпрянуло и сместилось. Красный пунктирный квадрат обозначил выбранный район, практически весь город, не считая хуторов на юго-западе.
2: «Объявляется 15-минутная готовность. Отсчет пошел. Сетка для ботов накрытия».
0: Навигатор Анг развернулся вместе с креслом, вспомнив про квартет рабов. «Идите на первую палубу, там доложитесь дежурному и поступите в его распоряжение». Для Лючана было бы гораздо легче, если бы нервный Анг закричал «Хватит прохлаждаться, бездельники!» или просто велел «Пошли вон!» Нет, Анг так не сказал. Контрапункт. Лючана Барготта по прозвищу Тарталья 13 лет тому назад. Мои взаимоотношения с судьбой можно определить кратко. Я — кукла, но всякий раз разная кукла. Я бываю перчаточным болванчиком. Властная рука наполняет меня целиком, толкая на поступки вне моего согласия. И, опустев, я страдаю. Подчиняться легко. Вспоминать об этом мучительно. Наверное, поэтому в таких случаях я дерзок и насмешлив. Защитная реакция. Я бываю тростевым героем. Управляющие трости создают видимость свободы, но только видимость. У этой куклы есть возможность широкого жеста, поэтому я теперь Оратор, романтик, существо возвышенное и патетическое. Если герой велик, его ведут на тростях сразу несколько человек. Одному ведущему с великим героем не справиться, согласитесь. Забавный нюанс. Я бываю марионеткой. В отличие от предыдущих кукол, в принципе не способных сопротивляться кукловоду, теперь я обладаю малой таликой собственной активности. Пусть даже это обусловлено всего лишь моим весом и инерцией. Вешу, следовательно, существую. Хрупкость марионетки — цена ее крошечной свободы. «Но, веселые!» Распутица чавкала под колесами. «Ты да остатки снега!» Деревья на обочине вздымали к небу голые ветви, требуя одеть их в сочную клейкую зелень. И чем быстрее, тем лучше. Небо отмалчивалось, пряча монетку солнца в карман. Грай ворон висел над головами черной, ощутимо плотной тучей, грозя рухнуть и навеки погрести под собой, в безнадежности сварливого гвалта. Состязаясь с воронами, в деревне за рекой брехали собаки. Так начиналась весна на Сечине, близ Мальцовки. «Знаете, ваше сиятельство, я впервые в жизни еду на лошадях». Лючано поежился и плотнее запахнул волчью шубу, выданную ему ключницей Матрёной. Ключница, баба ядреная и себе на уме, похоже, имела виды на гостя, осыпая дарами сверх меры. Странное ощущение, я ожидал большего, архаики, что ли, романтики. Нет, не то. В носу свербило, и он чихнул. Граф Мальцов засмеялся. «Вы, голубчик, отнюдь не едете на лошадях. Вы едете в фаэтоне. Кстати, будьте здоровы».
3: «Спасибо».
0: «Пожалуйста. На лошадях ездят верхом, в седле и так далее. А нас везет фаэтон с плетеным кузовом, дело рук каретного мастера Тараса Буряка. Больших денег стоит, между прочим. Кареты Буряка на расхват. Ландо, двуколки, вагонеты. А я бью эту редкость по здешним буеракам, не жалея, и рыдаю в душе. Вот спросите меня, зачем?»
3: «Зачем, ваше сиятельство?»
0: «Аркадий Викторович, еще раз поменете сиятельство, я огрею вас тростью». «Не надо трости, я запомнил. Итак, зачем вы бьете сей ценный раритет по буеракам?» «А потому, милый вы мой человек, что Йонари на дух не переносит самодвижущиеся платформы любых типов, полагают их насилием над природой и кознями сатаны. Нам откажут в доступе, нас не пустят в скит, воспользуемся мы аэромобом или вездеходом. Я уж не говорю о том, что было бы, сиди у меня вместо кучера, какой-нибудь толкач Брамаин. А что было бы? Катастрофа! Конец света! Тогда зачем мы вообще едем к этим вашим, как их, Йонарам?»
3: «Йонарям».
0: «Йонарям, кудрявым овечкам Господа Ионы, кроткого и милосердного». «Вот-вот, Матрёна сказала, они не любят посторонних». Вся затея с сегодняшней поездкой к каким-то сеченским староверам, нелюдимым и фанатикам казалась Лючана полной авантюрой. «Еще встретят камнями или дубьем, а мы безоружны. Полиции здесь днем с огнем не сыскать. Полицмейстер в Мальцовку разве что пьянствует, заезжает. Красный, пузатый, громогласный».
3: «Не любит», — подтвердил граф. «Матрёна знает, что говорит».
0: «Но старец Аника мне кое-чем обязан, а я хочу показать кое-что вам, не откладывая в долгий ящик».

0: fantastiche.
1: Граф подмигнул с нескрываемым лукавством. «Не торопитесь, голубчик, всему свой срок. И умоляю, не мудрствуйте заранее. Наслаждайтесь природой, свежим воздухом, буколикой захолустье». Лючана опять чихнул. «Потяните себя за уши», — строго велел граф. Он дождался, пока Тарталья выполнит приказ, и объяснил. «Народная примета, иначе перестанете расти». Небо, словно обрадовавшись поступку Тартальи, просветлело, налилось голубизной, в воздухе отчетливо запахло разрезанным надвое огурцом. «Но веселые!» — крикнул кучер Тимоха, щелкнув кнутом. Наверное, он не знал другого способа подбодрить лошадей, но те вдруг оживились, ускорили шаг. Сзади, с телеги, Рыдвана, как уже выучил Лючана, раздалась музыка — гитара, скрипка и кларнет. Цыган Илья, прихватив в дорогу парочку своих соплеменников, знал наверняка, когда надо вступить, чтобы доставить графу удовольствие и не помешать беседе. Зато и был в цене. — Хорошо, — прошептал Аркадий Викторович, жмурясь. — Ой, хорошо. И задремал, надвинув шляпу на глаза. После истории с пенетратором графу заметно полегчало. Казалось, у пострадавшей марионетки срослись давно разорванные нити, пусть не целиком, частично, в урезанном объеме, пускай только ведущие, коленные, височные, спинная, ручные. Этого хватило, чтобы надолго поднять его сиятельство из кресла и вернуть радость жизни. Он даже умудрился два раза пригласить на вальс Эмму. Да, со стороны танец выглядел комично, но лишь для тех, кто не понимал, что значит вальс для отставного бомбардир-майора. Личный врач Мальцова удивлялся, цокал языком, произносил страшные слова «гипокинезия» и «ригидность», возил результаты позитронной эмиссионной томографии мозга графа в госпиталь имени Святой Жустины на показ тамошней профессуре. Он даже хотел написать научную работу о регенерации субстантия нигра, расположенной в среднем мозге. Врач уверял, что под благотворным влиянием стресса, подкрепленного тройным невропластическим воздействием на объект, пигментные нервные клетки обогащаются дофамином, нейромедиатором, необходимым для поддержания нормальной двигательной активности. «Это прорыв в медицине!» — кричал он. «Это революция!» И пил много рябиновой. Когда медик уехал, маэстро Карл в приватной беседе с графом предположил, что благотворный эффект скоро сойдет на нет. «Лучше, — сказал маэстро, — быть заранее готовым к горькой правде, чем претерпеть крах ложных надежд. Простите за жестокость, но это скальпель хирурга, он для сильных людей». К предупреждению Аркадий Викторович отнесся без трагичности, заявив, что он не кисейная барышня, а боевой офицер, и все понимает. «Спасибо, братцы и сестрицы, за счастливый миг». А вечно счастье — грезы из области несбыточных. Венечку спасли, и славно. — Надеюсь, вы погостите у меня? — Разумеется, ваше сиятельство. До начала гастролей мы в вашем распоряжении. Спустя неделю Карл Эмерих и Эмма улетели с Сеченя на Русудан-2, где их ждали остальные члены труппы, а Лючана остался. Не по своей воле, по настоянию графа и личной просьбе маэстро. Перед этим директор Филанда и Аркадий Викторович долго шушукались наедине. Тарталья подозревал скрытую каверзу, но противостоять сдвоенной атаке не мог. А посему задержался в Мальцовке, участвуя в пирах и подвергаясь домогательствам пылкой ключницы Матрёны. «Но веселые!» — Нет, кучер не отличался разнообразием репертуара. Дорога, старушка, разбитая вдребезги параличом и трясучкой, выбралась из низинки, обогнув рощицу нежных берез, и поползла выше, туда, где маячил чахлый, малонаселенный хуторок. По всей видимости, это и был скит Йонарий, цель сегодняшней поездки. Под храп графа Лючана стал вспоминать, что он знает о сектантах всех мастей, и ничего хорошего, к сожалению, не вспомнил. Оргии, аскеза, ритуальный суицид, обеты молчания и стояние на голове, культ членовредительства, общность жен. Еще из памяти, профессиональной памяти невропаста, всплыла скандальная статья с заголовком «Библиотеку слепых обвиняют в сектантстве и нейролингвистическом программировании клиентов». Он читал статью на Борга во время последнего визита к тетушке Фелиции. Тетушка сама подсунула племяннику новостной кристалл со словами: «Читай, читай, тебе это будет интересно». Почему это должно быть ему интересно, Лючано не понял, но кое-что из прочитанного запомнил. Например, это. По словам архивариуса Гвида Пазолини, проверяющие из департамента морали, увидев цифрат С.С. Леонардо Церенита «Разрешение ада и восстановление его», полное собрание сочинений, том 27, сказали, что это прямая улика, подтверждающая сектантскую деятельность библиотеки. Роковой прыжок из окна библиотеки, совершенный Инессой Тальбан, которая оставила предсмертную записку о невозможности дальнейшей жизни с такой маленькой грудью, как у нее, сочли результатом целенаправленного давления на психику, лишенной зрения девушки. Нет, Лючано не боялся, что сеченские Йонари запрограммируют его, скажем, на прыжок в колодец. И общую жену вряд ли предложат. И размерами своей груди он был вполне доволен, но сейчас он предпочел бы сидеть в мальцовке, пить чай с вареньем из крыжовника и слушать, как Аркадий Викторович пятый раз подряд читает вслух балладу о белой жизни из нового сборника «Венечки Золотого», несмотря даже на то, что баллада не отличалась большим оптимизмом. «У белой жизни белая бровь и белый зрачок в глазу. Сугробы, веки, ресницы, снег, морщины, корявый наст. У белой жизни белая кровь и белый по телу зуд. Один раз в год, кого она ждет, кого она ищет, нас». Хутор придвинулся, вырос, обрел плотность и объем. Обнесен чистоколом из грязных, неошкуренных, острых вверху бревен, он меньше всего говорил о гостеприимстве здешних обитателей. От тропки, ведущей к реке, от хутора тащилась цепочка усталых, зверообразных мужиков в полушубках. Они звенели дужками медных котелков, шутили и бранились. Изъяснялись мужики на местном языке, а не на унилингве. Лючано еще плохо различал, где шутка, где брань. И то, и другое звучало одинаково устрашающе.
0: «Отворяй!»
1: — завопил Илья с Редвана, извлекая из гитары душераздирающий аккорд.
0: «Его сиятельство приехало к старцу Аники, шевелись, рыбоверы!»
1: Поползли створки ворот. Лючано с ужасом обнаружил, что одну из створок, надрываясь от непосильной тяжести, тянет подросток, вчерашний мальчишка. Он копошился на четвереньках в грязи, прикованной цепью к частоколу. Одежду щуплого привратника составляли лохмотья, сквозь которые просвечивало голое, черное, покрытое расчесанными болячками тело. — Кто это? — не удержавшись, спросил Тарталья. — Раб? — Бесноватый. С отчетливой, малопонятной в данном случае иронией, ответил Аркадий Викторович. Словно и не спал. «Сын сатаны, насильник и одержимец. Этот ребенок, изувера держит его на цепи, а мы молча проедем мимо?
0: — Не торопитесь, голубчик, скоро вы все узнаете и все поймете.
1: Фаэтон въехал на территорию скита. Радван с музыкантами остался ждать снаружи. Обернувшись, Лючано заметил, что несчастный парнишка смотрит им вслед, стараясь встретиться взглядом именно с ним, с Лючано Барготой. Просит о помощи? Нет. Мольбы в глазах привратника не было. Так смотрят на земляка, соплеменника, случайно обнаруженного вдали от родного дома. Оставалось пожать плечами и, следуя совету графа, не торопиться. В загородках у исп кормились лошади, голодные и усталые. Снопы искр вырывались из дымовых окон и труб на крышах, покрытых мхом. Редкие обитатели хутора, спеша по своим делам, старались не приближаться к фаэтону. Чувствовалось, что посторонних здесь действительно не любят и не скрывают этого. У Лючано возникло странное чувство, что все йонари голые. Для таких выводов не имелось ни малейших оснований. Тулупы, штаны, сапоги мужчин, шерстяные платки женщин, коцевейки детей. И тем не менее, голые. Хоть разбейся, а голые и баста. Наверное, влияла атмосфера недоброжелательства. Фаэтон остановился у дальней избы. Кучеры Лючано под руки помогли графу сойти на землю и, стараясь вести Аркадия Викторовича как можно незаметнее, прошли вместе с ним в темные сени. Здесь царил едкий раздражающий запах дыма, птичьего помета и сушеных кореньев. В горнице пахло ничуть не лучше, но было гораздо светлее. С десяток ребятишек сидели по лавкам, косясь на пришельцев. Любопытствовать в открытую им было боязно. Между лавками прохаживался чинный старичок в рубахе до колен. Розга в его руке, гибкая, вымоченная в рассоле розга, ясно говорила о взглядах старичка на воспитание подрастающего поколения. «Изуверы», — еще раз убедился Лючано. «Ты думаешь, дружок?» — возразил Гишер Добряк, старший экзекутор Мейгеле, а маэстро Карл и вовсе промолчал.
0: «И во чреве Левиафана, аки дитя в утробе матери, мертвец в могиле, либо путеводная звезда в ночи», — вещал старец над треснутым тенорком, убедительно взмахивая розгой. «Предался Господь наш Иона святому обнажению покровов души. Три дня и три ночи снимал он покров за покровом, очищая себя и всех через себя».
1: Подслеповат был старец, а может, просто увлекся лекцией, но гостей он заприметил не сразу. Гуляя по горнице, он бубнил о Господе Ионе и его воскрешении из Левиафаньего чрева, выказывая хорошее знание унилингвы. Лючано не знал, зачем йонари втолковывают детишкам свое святое писание на всеобщем. Наверное, готовили для миссионерства на отдаленных планетах. Хотя это казалось сомнительным. Про йонари ему до сих пор слышать не доводилось. «И не было в те дни ни бури, ни ветра по земле, восстав же из чрева чист аки мир, в первый день творенья воззвал Господь наш Иона к верным голосам громким».
2: С намеком кашлянул Мальцов. «Внемлите, благостная Аника!»
1: «Голосом громким взываю», — чуть не добавил Лючано. Старец обратил взор на его сиятельство и возликовал.
2: «Благодетель, отец родной! А ну, огольцы, кыш отсюда! Завтра, завтра доскажу!»
1: Огольцы гурьбой выскочили наружу, едва гости освободили проход. Лючано чуть не сшибли с ног. Старец же в припрыжку подбежал к нему, именно к нему, к Лючано Барготе, как если бы после долгого ожидания встретил блудного сына, и принялся без церемоний вертеть, трогать и причмокивать. Странное, извращенное удовольствие читалось на морщинистом, румяном личике. Складывалось впечатление, что развратнику, погрязшему во грехе, впервые довелось осуществить давнюю мечту — пощупать невинную девственницу.
2: — Уважил! — охоло кряхтела Ника, топорща седую бороденку.
3: — Уважил твое сиятство! По гроб жизни, значит, обязан. Так это, выходит, и есть доподлинный сын сатанинский. Чую, чую без обмана. Сподобил Господь перед смертью глянуть, пальцем ткнуть.
1: Аркадий Викторович втихомолку посмеивался. Кучер тоже гыгыкал, не скрываясь, а сатанинский сын Лючана недоумевал. Не на потеху ли Йонарем привез его сюда граф? Ранее за Мальцовым не водилось пустого самодурства, но мало ли. Было неприятно стоять столбом, когда вокруг тебя скачет этакий живчик, говоря обидно. Поскольку граф не вмешивался, наслаждаясь ситуацией, то Лючано решил прекратить комедию сам. Старец Аника в этот момент как раз вознамерился дернуть его за нос. Потянувшись к насмешнику, Тарталья взял Аникин пучок моторика, легко разобрал его на нити, ведущие вспомогательные, и потянул, какие нужно. В итоге старец ухватил-таки нос, но не чужой, а свой собственный.
2: — Сатана! — просиял он. — Воистину, змей-искуситель, воплоти! И буду толкать тебя под левую руку и под правую руку, и ноги твои переставлять, и слова переиначивать, пока не забудешь, какой ты есть.
1: Аника явно цитировал что-то священное.
3: — А силище, силище, твое сиятство! Наш ты мы в подметке не годится, наш жиденький, соплей перешибешь. Ну-кась, подь сюда, сатанули.
1: — Малыш, что творится? — спросил маэстро Карл. Лючано не ответил. Он не знал, что творится. Это было категорически невозможно. Без троекратного согласия старца откорректировать его движение. Это нарушало законы бытия. Скорее убежавшие дети на ходу обратятся в големов, граф Мальцов пройдется колесом, изба стартует в открытый космос. Йонари голые, голые, все. Лишь сейчас Лючано сообразил, что подсказывало ему по въезду на территорию скита внутреннее чутье. Мастерство невропаста, которое нельзя обмануть внешней видимостью. Жители хутора были полностью открыты для посторонних воздействий. Их согласие для этого не требовалось. Опытный и даже начинающий кукольник мог легко вмешаться в моторику или вербальную активность Йонари, захотел он это сделать. Хоть из озорства, хоть со злым умыслом. Три дня и три ночи снимал он покров за покровом, очищая себя и всех через себя. Должно быть, вера Йонарей, помноженная на специфику религиозных практик, делала их крайне уязвимым для внешнего пси-давления. Теперь становилось ясно, зачем Аркадий Викторович привез в скит Лючано Барготу. Показать людей, для которых невропаст мог быть не наемным работником, а тираном, повелителем, злым или добрым гением. Настоящим, подлинным кукловодом, в некотором роде королевой болью, демократичной и всемогущей.
3: — Что, чертушка? — старец оказался проницателен. — Мы, святые, ввели тебя грешного во искушение, а не лезь куда ни зван. Я не про скит, я про нос.
1: Аника оставил гостя в покое и отвесил Мальцову низкий поклон.
3: «Все твое сиятельство, верю, верую, ибо истина. Забирай пацаненка. Нехай идет в чертову учебу».
1: «Пацаненок — это я?» — мрачно осведомился Лючано. Граф улыбнулся. «Нет, голубчик, я побился с мудрым Аникой об заклад. Если я приведу в скит, как они полагают, истинного сына сатаны, то бишь вас, уж простите на добром слове, и при этом вы не распухнете и не станете биться в корчах и грешить дурным словом против истины?»
0: «Не стал», — подтвердил Аника. «Свидетельствую перед Господом Ионой, никак не стал. Услыхав Писание, был тих и задумчив, а также ликом в меру благонравен. Вот-вот, в этом случае Ионари отдают мне своего бесноватого, ибо покарали зря».
1: «Не отдают?» — деловито уточнил старец.
0: «Продают. За оговоренную цену».
1: Лючано повернулся к графу. «Аркадий Викторович, тот мальчишка в грязи, он не вропаст?»
0: «Еще нет, но, полагаю, с вашей помощью однажды станет».
1: «В каком смысле?» Стало ясно, почему Ионари посадили на цепь ребенка с зачаточными способностями к невропастии. Сектантам не понадобилось корчить рожи, чтобы убедиться в таланте юного привратника. Спорным и скверным для местных хуторян таланте. Небось, сперва сверстников корректировал, дьявольское отродье, затем до взрослых добрался. Вот и кинули наземь. Беса трудом гонять, к смиренью приучать.
0: — А как он смотрел вам вслед? — вздохнул издалека маэстро Карл.
1: Карл Эмерих был чуточку сентиментален. — Я надеюсь, что вы, дорогой мой, взяв это несчастное дитя в ученики, заложите тем самым основу будущего театра. Художественный театр контактной имперсонации графа Мальцова. Аркадий Викторович с наслаждением произнес каждое слово. «Под руководством Лючано Барготты. Согласитесь, звучит неплохо».
0: «Я скоро улетаю», — пытался сопротивляться Тарталья. «Меня ждут в Филанде».
1: «С Карлом Эмерихом я договорился, дело за малым. За вашим согласием». Граф погрозил трясущимся пальцем и повторил.
0: «За вашим согласием, господин директор!
1: Но создание театра займет кучу времени, пока я найду достаточное количество потенциальных невропастов, пока обучу этих детей.
0: Я готов ждать и финансировать проект. Собственно, что вы теряете? Работать с клиентами для вас рискованно. Я в курсе ваших проблем, голубчик».
1: «Как зовут беднягу?» — спросил Лючано, толком не зная, зачем ему это надо, если он не собирается ввязываться в предложенную графом авантюру.
0: «Я о привратнике. Имя у него есть?»
1: «Степашка его звать»,
0: — вместо графа ответил старец Аника. «Сын Ефрема Оселкова, кузнеца.
1: Твое сиятельство, ты уж не поскупись, а? Сатаненыши на дороге не валяются. Они в цене, значит?»
0: Лючано вздохнул. «У вас-то, святой отец, как раз и валяются».
1: Всю обратную дорогу он размышлял о куклах, себе и судьбе. Выходило не очень.
0: Во всяком случае, опубликуя Лючано свои размышления, популярность ему не светила. Рядом храпел задремавший граф. Позади, на Радване, притулившись к скрипачу, катил отмытый дочисто и накормленный Степашка Оселков. Взгляд мальчишки сверлил кузов фаэтона, словно желая достать, дотянуться до Лючано Барготты. Такого же сына сатаны, как и он сам, только не опрокинутого в грязь, а великого, благого, всемогущего. Спасителя! Всей сутью невропаста Лючано чувствовал этот взгляд.
1: «Никакого театра», — пообещал он сам себе, заранее зная, что нарушит обещание.
0: «Завтра улетаю. Покидаю Мальцовку, беру билет на первый попавшийся корабль и лечу в Тартарары».
1: «Это точно», — подтвердил маэстро Карл.
0: «Летишь в Тартарары, сеньор директор?»
1: Туча ворон висела над березовой рощей. Брехали собаки.
0: «А театр мы назовем Вертепом», — вдруг сказал Мальцов и снова захрапел.
1: Глава 8. Зубастый урожай. Приказ грузиться в десантную жабу удивил Тарталью. Что делать рабу на варварской планете во время налета? Не воевать же? Помпелианцы рабов в качестве солдат не используют. На Помпилии воинская служба считается почетной, она для свободных. Да и вояка из раба, как из джема вилка. Разумеется, хозяин знал ответ на сей вопрос, однако просветить Лючана не счел нужным. Вскоре он оказался в грузовом отсеке бота рядом с Сунгхари и еще четверкой рабов, Вэгданом и тремя техноложцами. Кроме них в отсеке никого не было. Корсары расположились в верхней кабине, из груза имелись три тихоходные платформы, тщательно принайтованные к полу, одна поверх другой.
4: «Десант группы, доложите готовность. Третий готов. Первый готов. Четвертый готов. Даю отсчет. 10, 9.
1: Ни обзорников, ни тем паче иллюминаторов в отсеке не наблюдалось. Посмотреть, как жабья свора вываливается из чрева Этны, устремляясь к планете, Лючана не удалось. Бот качнуло, раз, другой, навалилась тяжесть и тут же отпустила, сработали компенсаторы инерции. Некоторое время ничего не происходило, лишь ровно гудел двигун. Потом звук двигуна изменился, завибрировал, и началась болтанка, не слишком сильная, но вполне ощутимая. Бот вошел в атмосферу. Спуск занял 10 минут. Болтанка кончилась раньше. Бот погасил скорость. Его больше не швыряло в турбулентных потоках. Мягкий толчок. Приехали. Время шло, а дверь не спешили открывать. Распоряжение по внутренней связи тоже не поступало. За переборками в потрохах жабы что-то лязгало, щелкало, звякало, еле слышно ворчали механизмы. Бот жил своей жизнью. Никому не было дела до роботов, сидящих в грузовом отсеке. О них словно забыли. Может, нас сюда загнали по ошибке? Просидим до конца операции и вернемся на корабль. Снаружи глухо ухнуло. Как будто рядом с жабой на землю опустилась нога великана. Звуки внутри бота умолкли, прошло еще 20 минут. Клацнуло, разблокировавшись, запорное устройство.
4: «Рабам активировать грузовые платформы!»
1: — ожили акустические процессоры.
4: «Вывести их наружу и построиться у кормы бота!»
1: Мерзко подвывая сервоприводами, начал открываться внешний створ. В отсек ворвались, будоража ноздри, запахи чужой планеты, пряная горечь разнотравья, медвяный аромат цветов и йодисто-соленый запах моря. Настоящего. Отстегивая фиксирующие ремни, снимая крепления с платформ, активируя подвески антигравы и помогая толкать к выходу неповоротливой конструкции, Лючана дышал полной грудью. Это вам не стерильно кондиционированный, прошедший через регенераторы воздух Этны, и не иллюзия рабского вирта. Планета пахла солнцем, степью, морем и свободой. Он никогда раньше не задумывался, как пахнет свобода, но теперь был убежден. Именно так, и никак иначе. Направо до самого горизонта раскинулась степь. Участки сочной зелени сменялись серебристой сединой, уходили вдаль, сливались, и теплый ветер нежно оглаживал колышущиеся, подобно воде, травы. А море катило волны прямо перед ботом, в какой-то полумиле. Густая синь, покрытая белыми барашками, к горизонту светлела, сливаясь за бирюзовым небом, по которому, как барашки по морю, двигались легкие стрелы перистых облаков. И ни одного летательного аппарата в бездонной голубизне. Совершенно нереальная, первобытная картина. Взглянув левее вдоль глянцевого борта жабы, Тарталья понял, что поторопился. Там, на расстоянии мили, начиналась окраина города, виденного им с орбиты. Над ней и дальше, теряясь в дымке, правильным шестиугольником, висели 6 десантно-штурмовых ботов, накрывая место операции сеткой парализующих лучей. По другую сторону жабы высилась, лоснясь металлом и смазкой, толстая телескопическая штанга, увенчанная куполом мощного излучателя. От купола к парящей над домами зловещей гексограмме тянулся энергетический луч, хорошо видимый за счет ионизированного им воздуха. Лючано завертел головой и обнаружил в отдалении еще 3 бота с излучателями. На аппаратах, образующих гексограмму, были установлены широкополосные отражатели-дифракторы. Попадая на них, парализующие лучи дробились, расслаивались и частой сетью падали на населенный пункт. Плюс рассеянное излучение. Он отдал помпелианцам должное. Профессионализма им было не занимать. Сектор они накрыли грамотно, как на образцово-показательных учениях. Чувствовалась хватка, клыки хищника, отточенные сотнями локальных войн и тысячами таких вот пиратских налетов на миры варваров, находящиеся за краем освоенной Айкумены. Вряд ли к этому моменту кто-либо из аборигенов находился в сознании. «Волк-3 на связи. Да, слышимость в норме. Хорошо, я учту». Из-за корпуса бота объявились 2 корсаров. Один разговаривал с кем-то через уником. «Что у них?» — поинтересовался второй, когда говоривший дал отбой. «Все в порядке. Сели в другом полушарии. Там грядка вроде здешней. Накрыли всю целиком. Сейчас приступят к уборке. Кстати, пора бы и нашим». Оба глянули на гексограмму. Словно повинуясь взглядом, лучи, протянутые к висящим ботам, исчезли. Искрящаяся сетка погасла. У корсаров ожили уникомы. «Закончили? Ясно. Приступаем». Первый обернулся к рабам, поправив висевшую на бедре кобуру с тяжелым стрекачом. И за миг до того, как прозвучал приказ, Лючано наконец понял со всей ясностью, какая им сейчас предстоит работа. И почему до поры пустовал грузовой отсек? Понял-то он, наверное, раньше, гораздо раньше. Чай не дурак, как сказал бы граф Мальцов, но упирался, ставя рассудку барьеры и препоны, защищаясь от правды. Все, что оставалось в Тарталье человеческого, протестовало против холодного, острого, как нож под ребром, понимания. Неизбежность соучастия. От этого можно было сойти с ума.

Они двигались к городу на двух платформах. Третья осталась в резерве. Предусмотрительные корсары в каждый из экипажей включили по энергету толкать платформу. В таком деле один энергет стоил десятка сидящих на веслах рабов, чья эволюция пошла иными путями. Это экономило место на платформе и существенно увеличивало мобильность группы. Брамайни стояла на носу и вела их транспорт. Нос отличался от кормы лишь наличием примитивного пульта управления на выдвижной стойке и браслетов энергоприемника, подсоединенных к пульту кабелем. Блестящие браслеты украшали запястья и щиколотки Сунхари, делая ее похожей на храмовую танцовщицу, строгую и отрешенную. Вторую платформу вел раб Вэгден, как и Брамайни, рулевой и источник энергии в одном лице. Бритый наголо со шнуром на лбу, хозяин огня нижнюю половину лица закрывал белой марлевой повязкой, чтобы дыхание, упаси небо, не осквернило святость искры. Даже скатываясь к психическому ступору робота, погружаясь в трясину равнодушия и покорности, Вэгден был не в силах отказаться от системы запрета.

Нет, зеленые от желтого все отличают? — спросил раздавший рабам индикаторы корсар. Дальтоников среди мужчин не нашлось, а Брамайни, как женщина, дальтонизмом не могла страдать в принципе. Лючано поднялся, подошел к Сунгхари и встал рядом, всматриваясь в приближающиеся дома окраины. Его напарник-техноложец остался сидеть на месте, безразлично глядя внутрь себя. В отличие от Лючано, ему было все равно, куда и зачем они направляются. Небось, после рейда Тумидус всех окончательных роботов Сетнес пишет, заменят свежатинкой из здешнего урожая. «Лети, галера, возьми тебя, холера!» Начались дома, одноэтажные, приземистые. Они едва выглядывали из-за высоких заборов, как если бы от страха и любопытства привстали на цыпочки. Крыши, крытые красной черепицей, печные трубы. Как на Сечине, да не совсем. Тут домики аккуратные, заборы крашеные. За заборами буйная зелень фруктовых деревьев. Ветви гнулись под тяжестью зреющих плодов. Сразу видно, не крепостные живут, свободные. Для себя стараются, не для барина. Недолго вам, бедняги, волей тешиться. Он увидел первую аборигенку. Русоволосая девушка в простеньком синем платье лежала лицом вниз на пыльной улочке, выбросив вперед правую руку. Диковинные туфельки с острыми каблучками свалились с ног. Казалось, девушка споткнулась, упала, хотела встать, не смогла, пыталась сползти, да так и застыла, потеряв сознание. Ахальник ветер без стыда задирал платье, обнажая стройные загорелые ноги и часть заглянуть дальше. — Ну зачем я ее заметил? Что мне стоило сидеть сиднем? Проехали бы мимо! Разумеется, проигнорировать девушку не вышло. — Останови, Сунгхари. Кто меня за язык тянул? Гактвиан Тумидус? Корсар, отдавший приказ, долг раба. Какая разница, глупый ты кукольник, кукла, робот? Он спрыгнул с платформы, навел на девушку индикатор, словно прицелился. Хоть бы красный, иначе через 3 года, сняв клеймо, останется только купить веревку и повеситься. Зеленый. Лючано махнул рукой напарнику. Вдвоем они легко уложили девушку на платформу. Теперь следовало начать осмотр домов. Ноги понесли его к ближайшей калитке. Напарник шел следом, молчаливо признав Лючано старшего. Он первый проявил инициативу, ему и командовать. В рамках полученного приказа, разумеется. Ну и пусть. Аборигенам все равно ничем не поможешь. А так хоть какое-то подобие свободы. Решать, что делать, отдавать команды другим, пусть мелкие, пустяковые, в строгих отмеренных хозяевами границах, но распоряжаться-то будет он. Сволочь ты, Тарталья! Сволочь! Со знакомой клейменной радостью согласилась притаившаяся внутри сволочь. «Ну и что? Иди ищи, братец!» Калитка оказалась заперта. После второго пинка что-то хрустнуло, видимо, деревянная щеколда, и калитка распахнулась. Никогда раньше он, как разбойник, не врывался таким образом в чужое жилище, а вот теперь, став рабом, довелось. Хороший случай оправдать собственное прозвище. Маэстро Карл и Гишер молчали, зато тайная сволочь разошлась вовсю. — Заткнись, без тебя тошно! Дорожка, тщательно выложенная из плоских камней. По краям грядки, перед самым домом, клумба с бордовыми цветами. На пришельцев в изумлении таращутся раструбы соцветий. Дверь в дом приоткрыта, темная прихожая. Сени, как говорят на Сечине. Горница. Никого. Стол покрыт белой кружевной скатертью. Ручная работа. В метрополиях больших денег стоит, а тут, небось, обычное дело. В углу темные лики местных богов или святых. Перед ликами теплится живой огонь. Массивные шкафы, буфет с

0: посудой. Комната поменьше, на кровати старуха. Индикатор загорается красным. Пошли дальше. Напарник без возражений подчиняется. Следующий дом. Во дворе на грядке, примяв какую-то съедобную зелень, раскинув руки, лежит босой мальчишка лет 8. Солома жестких волос, конопушки на щеках, пятки измазаны в жирном черноземе, глаза широко распахнуты. От ужаса, от изумления. Смотрят в небо, откуда обрушилась нежданная напасть. Зеленый. Возьми его. Напарник забрасывает обмякшее тело мальчишки на плечо и несет к платформе. В дом Тарталья вошел один, споткнувшись у порога о матерого детину. Тот лежал ничком, похожий на труп. Сам не утащу, вдвоем бы управиться. Он не поверил своим глазам, когда на индикаторе вспыхнул желтый огонек. Восьмилетний сопляк им, видишь ли, в рабы годится, а здоровенный бугай, на котором пахать можно, под сомнением. Ну и ладно. Нам же легче, сказали сомнительных не брать, мы не будем. Зато женщина с усталым лицом, сомлевшая за столом лицом в тарелку супом, оказалась вполне подходящей. Вернулся техноложец, и они вынесли женщину из дома, уложив на платформу рядом с остальной добычей. Платформа продвинулась вперед шагов на 20 и зависла напротив очередного дома. Через полчаса Лючано привык, втянулся. Работа как работа. Зашел, проверил, утащил или оставил лежать. Он лишь раз дернулся, увидев валявшихся на земле не людей, птиц. От этого зрелища его без видимой причины пробрало холодом. Только сейчас дошло. Вокруг царит мертвая тишина. Шелестят деревья, когда их ветви оглаживает ветер, прилетая из степи. И все. Ни птичьего щебета, ни жужжания насекомых. Под ногами хрустели хитиновые панцири жуков, упавших на землю. Мертвый город, кладбище. И рабы, слуги ангелов смерти, забирают людей в потусторонний мир, где ботве до скончания века придется гнуть спину на новых господ. «Работай ради всего святого!» — выкрикнул почти неслышимый, запеленутый в кокон ужасной тишины маэстро Карл. «Работай, ни о чем не думай, малыш, за что ж тебя так?» Гишер промолчал, а тайная сволочь хихикнула. Они битком наполнили платформу телами, когда пыльная грунтовка кончилась, сменившись булыжной мостовой, а дома выросли до 2-3, местами до 4 этажей. Лючано отправил Сунгхари с грузом к боту, сам же с напарником прошелся по улице, сортируя редких прохожих по степени пригодности. Годных они стаскивали в одно место и выкладывали рядком на тротуаре, чтобы потом грузить разом, а не собирать по всей улице. Двое, седобородый старик в черном и пухлая девочка с леденцовым петухом, зажатым в кулачке, мирно легли бок о бок. Обоим индикатор дал зеленый свет. И не хотелось задаваться вопросом, почему. Заходить в дома и вламываться в каждую дверь Лючано не спешил. Он заглянул за поворот улицы. «В конце концов, мы продолжаем выполнять приказ, верно? Проверяем, нет ли за углом пригодной для сбора ботвы. Ноги слушаются? Да. Никто его не одернул ни снаружи, ни изнутри». За поворотом лежал опрокинутый экипаж. Лошадь, сраженная парализующим лучом, повалилась на бок, увлекая за собой хлипкую повозку. Рядом, неестественно вывернув шею, скорчился кучер в длиннополой куртке и штанах из грубой ткани в рубчик. Из экипажа свешивала женская рука, тонкое запястье, изящные пальчики, кружевной рукав. На безымянном пальце блестело кольцо. Здесь, по-видимому, любят кружева. Лючано подошел ближе, навел индикатор на кучера. Индикатор молчал. Это означало, что кучер мертв, Вот так, господа помпелианцы, вот и ваши гуманные парализаторы, полюбуйтесь. Впрочем, вам, конечно, плевать, лес рубит, щепки летят. Одним рабом больше, одним меньше, издержки производства. Индикатор прицелился в даму. Жива, зеленый. Вместе с напарником они отнесли даму к остальным. Ждем платформу, грузим этих, потом сворачиваем за угол и движемся вдоль улицы до упора, распорядился Лючана, чувствуя, как внезапно оживает на плече татуировка папы Лусера. Собираем, кто еще попадется, разворачиваемся и начинаем проверку домов. Техноложец кивнул. Ему было все равно, как действовать, в отличие от Лючана. Людей на улице мало, большую часть мы уже собрали. Могли бы прямо сейчас начать ломиться в дома. А так, пока дождемся платформы, пока погрузим добычу, пока не спеша пройдемся туда-сюда, подбирая оставшихся, глядишь, поступит приказ возвращаться. Чуть проволыним тут, чуть проволыним там, и кому-то из аборигенов посчастливится остаться на родине, избежав рабства. Пустая платформа с Брамайни прибыла минут через 20. «Давай, шевелись!» Погрузив добычу, они свернули за угол и вскоре добрались до конца улицы, где перед ними распахнулась площадь. Над площадью возвышался местный храм с золоченым куполом луковицы. Но ни стройный белокаменный собор, ни стрельчатые окна с цветными витражами и ни купол, горящий на солнце, заставили Тарталью остановиться. Ни мастерство зодчего, или благоговение перед чужим богом было тому причиной. Всю площадь устилали тела. Десятки, сотни. Особенно много их было на ступенях храма. Кто-то лежал прямо в дверях. Завидев зловещие черные силуэты в небесах, эти люди поспешили к святилищу. Просить у божества помощи и заступничества. Каяться в грехах, призывать громы и молнии на головы пришельцев, которых, должно быть, сочли адскими демонами, что, в общем, было недалеко от истины. Да какая разница, зачем сбежались несчастные? Они взывали к небесам, верили и надеялись на избавление, а пришел не избавитель от страданий, а Лючана Барготта, именно он и никто другой, и пригнал сюда проклятую платформу-рабовозку. Не захотел вламываться в дома, извернулся, решил совершить хитренькое благо. Получи, распишись в получении, хитрец. — Сунгхари, подай платформу вперед, — мертвым голосом сказал Тарталья. — Шагов на 30. И, обращаясь к техноложцу, начинаем собирать. Они успели проверить на пригодность уложить на платформу лишь 5 человек, когда от входа в храм послышался шум, топот ног. Лючана обернулся. По ступенькам, перепрыгивая через распростертые тела, бежали трое — всклокоченный мужик с бородой-веником и безумно горящими глазами фанатика, а за ним — 2 молодых крепких парня, неуловимо похожих на бородача, отец и сыновья. Впрочем, гадать о родственных связях троицы сейчас было не время. Один из парней сжимал в руках выдранный из ограды кол, другой — штыковую лопату, а в лапищах бешеного папаши тускло блестел металлический предмет с отчетливо различимым стволом, тупорылым, словно культя калеки. Нечто подобное Тарталья видел в музее на Сечине. Эта штука, если верить комментариям экскурсовода, называлась «обрез». Была пороховой и стреляла пулями из свинца. Примитивный допотопный огнестрел. К сожалению, музей, безопасный цивилизованный музей, находился далеко, а бородач — близко. Туземец задержал бег, страшно по-звериному зарычал и, вскинув руку, выпалил по сборщикам ботвы. Полыхнуло, как из тяжелого палисразрядника, при веерном накрытии. Только разрядник производит мало шума, а обрез лупил с оглушительным грохотом. Горячий воздух отчаянно взвизгнул над ухом. Огнестрел оказался не таким уж примитивным, по крайней мере, многозарядным. Бородач что-то передернул на своем оружии, изрыгнул брань, понятную без перевода, и выстрелил во второй раз. Лючано шарахнулся в сторону. «Бежим!» «Проклятье! У нас приказ! Мы должны собирать урожай! Приказ не позволит убежать, остановит, вернет обратно!» Секундой позже он обнаружил, что удирает со всех ног, и никакой приказ тому не помеха. В Романе, на удивление, быстро сообразив, чем пахнет дело, с проворством обезьяны покинула тихоходную платформу и теперь мчалась следом. На бегу она ловко петляла, сбивая прицел. Один техноложец отстал, в растерянности топчась на краю площади. «Беги, спасайся!» Обернувшись, заорал ему Лючано, споткнулся и едва не полетел кубарем. Лишь сейчас он сообразил, что несется совсем не по той улице, которая вывела их на площадь. Жалобный тоненький визг раздался позади. Рискуя упасть, Тарталья оглянулся снова. Парень с лопатой, сбив робота с ног, яростно молотил лежащего изо всех сил, со стервенением, на убой. Техноложец молчал и ворочался, пытаясь встать на четвереньки. Парень с колом, а бородач с обрезом, оставив родственника заканчивать начатое, парой медведей-шатунов топали за беглецами. Чувствуя, что отстает, бородач на ходу возился с упрямым огнестрелом. Обрез, наконец, поддался его усилиям и плюнул вдогонку свинцом. Из стены брызнула штукатурка, больно ударив Тарталью в висок и по щеке. Он постарался наддать, хотя в боку кололо вязальной спицей. Брамайни же оказалась двужильной. Догнав его, она в три скачка вырвалась вперед. Желание жить не успело угаснуть у Сунгхари за полгода рабства. Улица вильнула вправо. Заметив узкий проулок, Лючано, не раздумывая, нырнул туда, догоняя верткую Брамайни. Так мальчишками они удирали, путая следы, от собаки деда Бертолуччи, в чьем саду росли на диво сочные и вкусные кивуши, гибриды груши с киви. Пес бегал резво, а клыки у него были на редкость острые, так что улепетывать приходилось во все лопатки. Но сегодня ему грозило кое-что похуже зубов собаки или палки деда Бертолуччи. Одно дело воровать соседские кивуши, и совсем другое — похищать людей. Чьих-то сестру, сына, мать, брата, жену. Лючано, уж на что мирный человек, и то удушил бы за такое собственными руками. «Местных вполне можно понять», — буркнул рассудительный маэстро Карл.
1: «Ага», — согласился Гишер-добряк. «Ты мечтал, дружок, чтоб к тебе относились по-человечески?» «Вот вполне человеческое отношение. Подстрелить и лопатой, или колом».
0: Оба были правы, однако Тарталье совершенно не хотелось становиться объектом справедливого гнева аборигенов. Минут пять он бежал за Сунгхари по каким-то закоулкам, грязным и запутанным, как волосы нищей поберушки. Подворотни, дворы, белье, развешанное для просушки прямо на улице, покосившиеся заборы, пыльные, немытые, засиженные мухами окна, плети дикого винограда, усыпанные гроздьями зеленых ягод, чахлые палисадники — все слилось в вихрь безумного калейдоскопа. Только бы не тупик! Горошиной в пустой тыкве колотилась в мозгу единственная мысль. Наконец... Нырнув в высокое парадное и прикрыв за собой дверь, они с Сунгхари, судорожно глотая воздух, привалились к исчерканной надписями стене. Снаружи больше не стреляли, но Тарталье казалось, что он слышит топот ног преследователей. Лишь миг спустя он сообразил — это его собственная кровь стучит в висках. Погони не было, оторвались. Парадный пахло мочой и кислой капустой. «Вот это вляпали!» — прохрипел Лючано, медленно приходя в себя. Сердце грозило разнести ребра в клочья, выпасть на щербатые ступени лестницы
1: и поскакать вверх, на чердак. Пропадем не за грош, и никто не вспомнит. Тот факт, что за гибель Лючана Барготты судьи Киты через 3 года накажут Гая Октавиана Тумидуса, нерадивого хозяина, почему-то ни капельки не успокаивал. Брамайни, восстанавливая дыхание, не ответила, лишь молча кивнула, соглашаясь. Черные кудри ее растрепались, прядями закрывая лицо. Кожа на скулах приобрела пепельно-бледный оттенок. Грудь ходила ходуном, натягивая ткани робы. Из нижней губы на подбородок тянулась струйка крови. Рабыня на бегу закусила губу, не соразмеряя силу прикуса. Сейчас, впервые за все время их знакомства, Сунгхари походила на нормального человека. На женщину, растерянную и испуганную. Тарталья даже на миг залюбовался разгоряченным, таким живым лицом Брамайни. «Совсем сдурел о бабах думать, думай, как выбраться из передряги!» — отдернул его добряк Гишер. «Что ж, старый экзекутор понимал толк в жизни. Переводим дух и начинаем пробираться к боту. Туземцы не станут выяснять, кто раб, а кто господин. Воткнут колы вся недолга, лучше им не попадаться». Сунгхари опять кивнула. Было видно, она целиком и полностью полагается на спутника, как ранее действовала, повинуясь приказам помпелианцев. Внешняя живость оказалась лживой. 6 месяцев рабства давали себя знать. Неужели я стану таким? Прекрати нытье, потом будешь рефлексировать на веслах. Восстанови силы, малыш, и выбирайся из этой задницы. Без промедления присоединился к Гишеру маэстро Карл. Слегка приоткрыв дверь, Тарталья осторожно выглянул наружу. Вроде никого. Ни бородача, ни его оглашенных сыновей. Интересно, почему их не парализовало? Должно быть, когда город накрыли лучами с ботов, эта троица находилась в подвале или каком ином подземелье глубоко под храмом. Под храмами часто бывают подземелья. Махина святилища выполнила роль защитного экрана. Если над головой больше 3 метров грунта, а тем более камня, никакой парализатор тебя не достанет. Вот и выбрались не в попад народные мстители. Идти можешь?
2: Могу.
1: Тогда за мной. Сказать это было легче всего. Оглядываясь по сторонам, они вышли из подъезда, и тут Лючано сообразил, что совершенно не представляет, куда надо двигаться. Они заблудились в незнакомом городке на чужой планете. Хорошо еще, что территорию накрыли парализующие лучи эскадры. Действие лучей от 5 до 8 часов. Прошло максимум 1.5. Это радует. Не хватало, чтобы туземцы очнулись, начали выяснять, шастать по улицам. Тарталья завертелся на месте, пытаясь углядеть хоть какой-то ориентир. Из-за домов до него донесся колокольный звон. Тревожный набат вставал неподалеку, словно разбуженный великан, злой и агрессивный сосна. Колокол, надо полагать, в храме на площади, значит... Нам туда! Он махнул рукой вдоль улицы и с решимостью лидера зашагал в выбранном направлении, подавая пример Сунгхари. Если бы Лючано еще действительно был так уверен, как старался показать. На площади частично загруженная платформа. Попытаться выбраться на ней, — размышлял он на ходу. Платформа, конечно, тихоход, но так в любом случае будет быстрее, чем тащиться к морю на своих двоих. Бегом, если очень постараться, рабовозку догнать можно, но бородач с сыновьями, как выяснилось, бегуны не ахти, особенно на длинных дистанциях. Тем более один из них наверняка сейчас бьет в колокол. Больше некому. Хотелось, чтобы звонарем оказался бородач с обрезом. А если этот гад остался внизу? Не догонит он, догонит пуля. Лючано решил не рисковать с платформой. Лучше двигаться к ботам пешком. Медленно, но верно. Доложимся корсарам, и пусть сами решают, вызволять платформу с ботвой или бросить. Он шел, практически не замечая бесчувственных аборигенов, попадавшихся на пути тут и там, переступая через тела людей или огибая их, как обходил бы
0: бездушные препятствия. Совесть благоразумно помалкивала —